0: новости дня.
1: А что людям-то делать? Офисы госкомпании перенесут в регионы на фоне угрозы ударов баллистическими ракетами по Москве. Минэкономразвитие определило 8 крупных госхолдингов, часть подразделений которых может быть перенесена из Москвы в регионы. Об этом министр экономического развития Максим Решетников заявил на совещании Владимира Путина с членами правительства. Ранее главный конструктор украинской оборонной компании Денис Штилерман грозил, что уже осенью Украина может начать наносить по Москве удары баллистическими ракетами. Напомню, ранее баллистики у Украины не было. Это те ракеты, которые практически невозможно сбивать, рассказывает военный эксперт Александр Ткачев.
2: Баллистическая ракета создает для противовоздушной обороны совершенно другую угрозу, чем обычный дальнобойный беспилотник или даже крылатая ракета. Дело в том, что она разгоняется до огромной скорости, часто поднимаясь на десятки километров ввысь, то есть буквально выходя за пределы обычной атмосферы, и оставляет расчетам ПВО намного меньше времени на обнаружение, принятие решения и перехват. Россия, как известно, сама годами использует «Искандеры» именно для того, чтобы более эффективно противодействовать украинской ПВО. До сих пор Украина практически не имела собственного серийного оружия баллистического класса. Как бы то ни было, для всех видов российских ПВО эта самая баллистика является принципиально новым испытанием.
1: Последняя атака на Москву в минувшие выходные обнажила печальный факт. Эшелоны российских систем ПВО, прикрывающих московский регион, пропускают даже беспилотники и крылатые ракеты «Фламинго». Поэтому рассчитывать на сбитие баллистики вообще не приходится, говорит военный эксперт. Видимо, поэтому власти решили подготовиться. В эвакуационный список Минэкономразвития вошли РЖД, Аэрофлот, Почта России, Транснефть, Россети, Роснефть, Интеррао и Зарубежнефть. По словам министра Решетникова, его ведомство изучило около 500 компаний с государственным участием и отобрало 8 холдингов. В их структурах насчитывается около 250 компаний в Москве. Это 270 тысяч рабочих мест, которые будут перенесены в регионы в целях безопасности. Что делать остальным москвичам не ясно. Люди и так в глубоком стрессе от ударов беспилотников. Что говорить о ракетах?
3: Кажется, я точно иду к психиатру, потому что, ну, вывозить это уже самостоятельно нет сил. Вы скажете, уезжай оттуда, а я не знаю, куда уезжать. В общем, это была самая ужасная ночь в моей жизни. Были моменты, когда просто дом шатало. Настолько идет волна мощная, что, ну, кажется, все нам. Мы с соседями сидели на первом этаже в подъезде. Кто детей прикрывал собой, я Сару прикрывал собой, все молились.
4: Сейчас орет у нас там на улице сирена. Спряталась в ванной комнате. Аж страшно выйти сюда, в комнату. Как быть? Кто знал, что мы тоже увидим войну.
1: Не дожидаясь эвакуации от Минэкономразвития, уже сейчас многие люди покидают Москву. Некоторые выбирают уехать дальше, чем в регионы.
5: Сейчас жизнь в Москве просто какая-то, когда ты живешь одним днем, ты не можешь читать новости, из тебя высасывают весь ресурс. Я открыла окно, там просто идет дым, как детей отдавать в школу, будут какие-то эвакуации. Я поняла, что я не могу так жить. У меня начались проблемы со здоровьем, проблемы с щитовидкой, запустился аутоиммунный процесс, и я приняла решение идти в эмиграцию.
1: Девушка говорит, уехать из столицы в глубинку для нее не вариант, ведь сейчас мало в каких регионах люди чувствуют себя в безопасности. Сирены, налеты дронов и взрывы стали уже рутиной. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
6: Радио Лента. Прямая речь.
7: Представитель Общественного совета по развитию такси в Свердловской области Павел Бердников о значительной нехватке водителей в регионе.
8: Казалось бы, мы, когда заказываем такси, то автомобиль, ну, довольно-таки быстро к нам приезжает, там порядка там, 5-10, там, 15 минут, может быть. Вот, и кажется, что сервис заказа такси, ну, работает оперативно и качественно. Но, с другой стороны, дефицит водителей, начиная там, ну, с 22-23 года, осуществляется все-таки значительный. И по опросам участников рынка таксопарков, вот 24-25 год, порядка, наверное, от 70-80% опрошенных участников рынка указывали на дефицит водителей в отрасли. В этом году примерно вот эти цифры не сохраняются. И что касается автомобилей, то у таксопарков на текущий момент от 20-25% парков находятся в простое именно по причине дефицита водителей. Это отток водителей в иные отрасли, в промышленность. Многие водители уходят.
6: Главные новости дня.
1: Визит столетия. Впервые за 11 лет с государственным визитом в США прибыл глава Китая. Си Цзиньпина лично встретил Дональд Трамп. Что это может значить для России? Лидера Китайской Народной Республики вместе с супругой у трапа самолета лично встречали Дональд Трамп и первая леди США Мелания. Для высокого гостя на авиабазе Эндрюс расстелили красную 30-метровую дорожку, выстроили почетный караул, а в небо подняли бомбардировщики. Трамп назвал Си Цзиньпина великим лидером. А глава КНР в своем письменном приветствии сказал, что Китай и США должны быть партнерами, а не соперниками. Возможно, между странами наступит потепление после прошлогодней торговой войны, считает политолог Нина Хрущева.
9: Америка не будет младшим братом по отношению ни к кому. Пока она все равно главная страна. А уж Трамп не будет точно. Он может быть не в той позиции, в которой он хочет сказать, там, я, вот, вы соглашаетесь. Но и Си тоже не тип человека, который легко соглашается. То есть значит, что они как бы равные. Но Си есть что предложить Трампу. Там он хочет всякие вещи от Си. И пошлины, между прочим, не зря адские санкции были как бы введены, может быть, для торговли с Си. Ну и, наверное, разговор будет иметь отношение к конфликту в Украине. Наверняка санкции, нефть, искусственный интеллект, Путин, война в Украине. Эрмузский пролив, конечно же, еще Иран, безусловно.
1: Для американской дипломатии такой пышный прием иностранного лидера можно назвать редкостью. Для самого Си это также первая поездка в американскую столицу с 2015 года. Председатель КНР пробудет в США с государственным визитом по 25 сентября. Одной из главных тем в переговорах станет торговля. Однако то, что в программе визита указаны закрытые встречи, о многом говорит, убежден американист Антон Пенсов. Поэтому говорить будут и о России, которую хотят подтолкнуть к миру.
10: Самим Соединенным Штатам есть что предложить и Китаю, и отдельно России. Поэтому мне кажется, что будут обсуждаться сегодня в Белом доме, будет звучать и рамка сотрудничества Китая и России. И мне кажется, что мы сейчас можем быть свидетелями построения нового порядка и передела зон влияния, где Дональд Трамп сам хочет предложить установить те или иные рамки в тех регионах, где Дональд Трамп видит наибольшую уязвимость.
1: Не стоит забывать, что ранее Зеленский попросил Дональда Трампа подключить Си Цзиньпина к дипломатическому давлению на Владимира Путина. И, судя по недавним высказываниям, скорее всего, Трамп воспользуется удобным случаем, считает американист Владимир Поляков.
11: Как раз вот эта встреча, почему еще Си Цзиньпин будет торговаться, ясно про эти санкции. Трамп вчера в своей речи сказал, что да, может быть, придется их применить. Он так сказал обтекаемо. И как здесь моментально наша американская либеральная пресса стала обсуждать, что он угрожает Путину. То есть это, конечно, был посыл Владимиру, безусловно. И тогда он проходил через турникет, и у него спросили, что у вас посыл Путина. Он сказал, что разберись с войной. То есть, конечно, конечно, посыл был. Но эти адские санкции, это для Моди, для Нарендра Моди, это для Индии, это аргумент, это для Китая аргумент, это может быть любым другим аргументом. И, конечно, это посыл Кремлю.
1: Встреча Трампа и Си проходит после того, как обе страны пошли на уступки после прошлогодней ожесточенной торговой войны, когда они вводили друг против друга заоблачные пошлины. Первый практический результат после встречи появился еще до начала основных переговоров. Министр финансов США на встрече с китайским вице-премьером договорились о продлении торгового перемирия до января. Изначально его срок истекал уже в ноябре. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
6: Радио «Лента». Прямая речь.
7: Телеведущий Евгений Попов заявил, что термин «пропагандист» — это не то, что может его задеть.
12: Это как лису называть там барсуком, да? То есть, как, я ничего не понимаю. Ну, как бы, если там пропагандист там, то есть, ну, это не обращено там ко мне или к Ольге или кому-то еще. Я репортер, я журналист. Я рассказываю то, о чем я, то, что я вижу своими глазами. Вот. И вообще программа «60 минут», вот Ольга произнесла этот термин уже, даже мой любимый, островок адекватности. Мы очень болеем за свою страну, очень болеем за свою страну. Но мы знаем все нюансы и о них говорим. Да? Мы всех этих негодяев показываем в полный рост. Вообще, пожалуйста, они у нас высказываются, а для них арена тоже и трибуна. Поэтому это, если кто-то нам пытается уязвить нас, оскорбить, то пусть думают еще. Это не то, что может меня, по крайней мере, или Ольгу задеть.
6: На радио «Лента». Потеря дня.
13: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
6: Радио «Лента». 15:57 АМ. Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня.
13: Глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что весь мир хочет сотрудничать с Россией, чтобы получить передовой опыт.
14: У стран очень большой интерес к нашим наработкам по многим направлениям, будь то там, наши движения в платформенной экономике, система образования, система здравоохранения, наличие технологий. При этом, конечно, нам есть что предложить миру и странам на разных этапах развития. С кем-то это технологическое партнерство, где-то выстраивание там, не знаю, планов электрификации, да, вот то, что мы прошли. И на самом деле для многих все-таки этот опыт полезный, причем на новых принципах, с зеленой энергетикой, с распределенной энергетикой, с правильной регуляторикой и так далее. В целом надо сказать, что у нас в стране за последние десятилетия, ну, мы по многим направлениям находимся в топе лучших стран с точки зрения управления, управленческих механизмов. Это не значит, что у нас нет задачи, мы не знаем своих слабых мест. Они тоже есть, и мы тоже над этим работаем. Но нам точно есть что предложить. И, конечно, страны в этом нуждаются. Интерес большой. Другой момент, что приходится много переупаковывать.
13: Элементарная экономика о заявлении Решетникова и реальности.
15: Фантазии министерства разбиваются о банальный кассовый разрыв. Пока чиновники рассуждают о лидерстве, индекс предпринимательской уверенности в обрабатывающем секторе ушел в минус, а рентабельность большинства производств сейчас едва дотягивает до 6-8%. Как прикажете развивать эти ваши платформы, если стоимость проектного финансирования из-за заградительной ключевой ставки перевалила за 22% годовых? Это же чистая арифметика. Ни один легальный завод не окупает такие займы. В итоге вместо инвестиций в основной капитал мы имеем стагнацию, а весь передовой опыт свелся к тому, что крупный бизнес тупо заморозил модернизацию и выжимает последние соки из советских фондов, износ которых уже превысил 50%.
16: Макроэкономист Николай Корженевский о том, что высокие кредиты убивают бизнес.
17: Ну, я понимаю, что министр хвастается, что Россия в топе лучших стран, и наши технологии всем нужны. Оно может и так, но вы понимаете, что параллельно экономику парализовали кредиты для бизнеса. Это сейчас там под 25% годовых. Вот ты хочешь открыть или расширить завод, но тебе же нужны деньги на новые станки. Ты идешь в банк, берешь кредит, и теперь каждый год надо отдавать банку четверть от всей взятой суммы только в виде процентов. Я подчеркиваю, только проценты, чтобы просто работать в ноль. Выходит, ну там, что твой завод должен приносить какую-то совершенно космическую, нереальную прибыль. Но мы же в реальности живем с вами, да? Обычное производство, одежда, еда, мебель, комплектующие, столько не зарабатывает. Там в среднем всего от 5 до 6%. Ну и что мы хотим? Бизнес физически не может брать такие дорогие деньги.
6: Радио Лента. Прямая речь.
7: Жительница Шебекина описала реальную картину происходящего в Белгородской области, опровергнув успокоительные реляции местных властей.
18: 38 дней шла последняя опасность БПЛА в Белгородской области в городе Шебекино. И на данный момент она уже идет около 7 дней, и когда закончится, непонятно. Я сегодня столкнулась с атаками на большие грузовые автомобили. Буквально на моих глазах где-то произошло две атаки. Две еще произошло неподалеку, да, от моего места расположения. Одна произошла в Белгородском районе, тоже где-то в 20 километрах от меня. И что хочу сказать, уже даже каналы не вывозят выставлять последствия. Это все за один день и в пределах одного города небольшого. Вечером была атака еще на школу и на детскую площадку во дворе жилого дома возле нее. Должно стать лучше, но как будто бы количество дронов стало еще больше. И вроде бы как бы вселяют надежду, да, что все хорошо, потерпите, все будет нормально, сейчас пройдут выборы, весь этот кошмар закончится, но он не заканчивается. И понятно, что нужно принимать какое-то решение, не слушать эти успокоительные речи. Невольно, когда ты выходишь из дома, ты становишься очевидцем очень страшных вещей, и иногда ты даже попадаешь под них, несмотря на то, что у тебя есть рация, чат. Но сейчас атаки стали настолько частыми, перерывом небо чистое бывает, но максимум 15 минут ночью вообще выйти невозможно. То есть на машине стало крайне опасно передвигаться, особенно где есть светофор, да, какой-то перекресток, зеленый участок. Туда чаще всего пытаются атаковать, и оперштаб работает, но ты сам не всегда можешь среагировать. Также у нас еще страдает поселок Октябрьский, Грайворон, да, такие более крупные населенные пункты. Я уже не говорю про мелкие деревни, которые на границах. В стороне Октябрьского было более-менее, пока там не открыли фронт. А сейчас там все очень печально. Логистика отрезана. Такое чувство, как будто здесь у нас тоже хотят отрезать логистику.
6: У вас, как и у многих, накипело. На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос. На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно. Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. Очевидное, невероятное. На радио «Лента».
19: Среди множества конспирологических теорий, претендующих на разрушение привычных исторических нарративов, одна особенно интригует и озадачивает. Она гласит, что Санкт-Петербург вовсе не был построен Петром I, а является остатком древней цивилизации. Некоторые утверждают, что монументальные здания и удивительная планировка города – это не дело рук царя-реформатора, а наследие народа, существовавшего задолго до его правления. Главным доводом в пользу этой теории являются масштабные строительные технологии, примененные при создании зданий XVIII века. Якобы каменная резьба, обработка металла и даже стекло – все это свидетельствует о наличии более развитых технологий, чем могли позволить себе архитекторы того времени. Железобетонные конструкции, которые не поддаются разрушению и коррозии, добавляют веса этим заявлениям. Однако самым ошеломляющим аргументом является утверждение, что такие грандиозные памятники, как Исаакиевский собор или Александровская колонна, были найдены Петром, а не построены им. Конспирологи уверены, Петр всего лишь откопал этот город после загадочного Великого потопа, в котором Петербург был затоплен на 7 метров. Несмотря на отсутствие доказательств, сторонники этой теории продолжают настаивать на том, что Санкт-Петербург – это древний Толиан, столица забытой цивилизации атлантов, которую однажды вернули в свет. Официальная наука, конечно, отвергает эти идеи, но, как часто бывает, заговор молчания лишь подогревает интерес к подобным теориям. Поэтому больше шокирующих загадок слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
6: Радио «Лента». 15:57 АМ. С нами делятся информацией солдаты с передовой. Сообщают военные корреспонденты. Поступают свежие сводки с фронта. А военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
1: Люди гниют заживо. Дочь бойца просит провести проверку 1435-го мотострелкового полка из-за отказа солдатам в медицинской помощи после боя. 55-летний Андрей Русанов получил тяжелое ранение при выполнении боевой задачи еще в конце 2025 года. После лечения у него возникли осложнения с ухом, разрыв барабанной перепонки, постоянные выделения, грибковое поражение и нагноение, рассказывает дочь бойца Анастасия.
20: Его прооперировали. На реабилитацию дали 30 дней. К концу реабилитации его состояние стало ухудшаться. Из уха все так же продолжало бежать. Ему прописывали антибиотики, которые давали лишь временный эффект.
1: Андрею диагностировали хронический гнойный отит среднего уха и направили на ВВК в Новосибирск. По словам дочери, документы там даже не рассмотрели, а отца признали здоровым. После возвращения в часть его отправили на учения. Состояние военнослужащего, как утверждает дочь, в полях продолжило ухудшаться. Появилась непроходящая головная боль. В начале августа мужчина обратился к военным медикам. ЛОР сообщил о необходимости повторной операции. Однако командование игнорирует все просьбы о лечении.
20: Документы, которому необходимо подписать для госпитализации, не подписывают уже 2 недели. Человек, отдающий долг родине, получивший ранение при выполнении боевых действий, получил серьезное осложнение только потому, что ему не дали своевременную реабилитацию. Он уже не может открывать челюсть. У него отнимается часть лица.
1: Анастасия требует провести проверку в 1435-м мотострелковом полку из-за халатного отношения командования к жизни личного состава и неоказания медицинской помощи бойцам.
20: Почему мы, члены семьи, должны бегать и писать во все инстанции, что нашим солдатам не оказывают помощь? Почему вышестоящее руководство солдатов решают, что они здоровы и не подписывают своевременно документы? А любая просьба о прошении карается наказанием. Люди гниют заживо, не имея возможности получить необходимую медицинскую помощь. Они не могут отдать долг родине, потому что не могут восстановить. Солдаты гибнут уже не на поле боя. Они гибнут, даже не добравшись до него.
1: Дочь военнослужащего заявила командованию, что если из-за халатного отношения ее отец погибнет, она будет добиваться наказания виновных.
20: Если мой отец получит осложнение, которое впоследствии приведет к летальному исходу, то ваши бумажки с воинской части о том, что с ним что-то произошло или же случился несчастный случай, не пройдут. Я требую, чтобы участники СВО, которые получили ранения, получали необходимую реабилитацию. Я требую, чтобы моему отцу немедленно оказали медицинскую помощь. Вы не вправе навредить моему отцу. И несчастный случай или внезапное выполнение боевого задания, а также подписание документов задним числом не пройдут. Уважаемые командиры, я знаю и имею информации намного больше, чем вы думаете. И только попробуйте принять меры, которые могут прикрыть ваше халатное отношение к солдатам.
1: По словам Анастасии, она располагает информацией о беспределе в подразделении и в случае дальнейшего игнорирования ее требований намерена придать ее огласке. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.

0: Около 6 тысяч погибших и раненых, говорит военный эксперт Ян Матвеев.
1: Потери российской армии едва ли не самые большие за все время войны. И они примерно равны набору. В один месяц это 35 тысяч убитыми и ранеными, в другой 28, затем 30. Получается некий такой баланс, жуткий, кровавый баланс, который означает, что пока на фронт прибывает 30 тысяч живых людей, в обратную сторону уезжают 1015 гробов и еще столько же коллег.
0: Марко Рубио встретился с главой МИД России Сергеем Лавровым в Маниле. Госсекретарь США призвал Москву прекратить боевые действия и сесть за стол переговоров. В ответ Лавров сказал, что Россия не собирается прекращать спецоперацию и напомнила о целях СВО, которые не выполнены. Z-блогеры пишут о катастрофическом положении российской армии. Вот что пишет военкор Садулаев.
2: Первый год операции очень много работали в БМП. И в штурмах, и в обороне. Во второй год меньше, в третий редко. А теперь БМП исчезли как класс. Их просто нет. Но по стрелкам надо на чем-то передвигаться. И уже не первый год передвигаются на мотоциклах. Мотострелки же. Но не только. Все риды джихад-мобилей и УАЗы с отрезанной крышей. А я сяду в кабриолет. И Нивы, да и простые ВАЗы старых времен. Я такие тачки видел у позиции, что мама не горюй. Однако ездят.
0: Еще одно изменение на фронте – характер ранений, пишут военкоры. Еще 2 года назад было много солдат с пулевыми травмами. Но сейчас минно-взрывные ранения и ранения в результате удара дрона. Это подтверждают и военные. Сергей Подольский рассказал, что был ранен, когда прятался от беспилотника и упал на мину.
3: Отсутствуют точно 2 пальца, некоторые переломаны. Так сильно не наблюдал. У меня ни аптечки и не было ничего. Около меня находилась другая позиция моих союзников, точнее с моего полка позывной «Бабуля». Когда я пришел к ним, залез в нору, попросил оказать мне помощь, они меня запихали в яму, начали угрожать убийством, мы сейчас тебя пристрелим, застрелим, я находился в шоковом состоянии. Там пробыл до 6:30 утра, после чего они начали меня обратно отправлять на позицию. Прилетела ФВП наша, которая наблюдала за мной, чтобы я до туда добрался. Но так как я попросил, чтобы мне оказали помощь, мне отказали, сказали, сиди там, будешь просто слушать. Возможно, у меня уже воняет тухлятиной, так как прошли сутки. Я ничего не открывал, просто вот намотал тряпку этот бинт. Не знаю, что там у меня случилось. Просто у меня до сих пор шоковое состояние, то, что у нас такое в российской армии творится.
0: Военнослужащий отметил, что сутки пробыл без медицинской помощи, из-за чего существует риск ампутации кисти. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Говорят военкоры.
5: Контроль за наличными хотят ужесточить. Военкор Живов о новых требованиях Центробанка и перспективах для российского бизнеса.
6: После выборов, очевидно, начинается вообще адское веселье. Чиновник Центробанка со звонким именем Богдан Шабля призвал банки усилить контроль за наличными деньгами компаний и частных лиц и пообещал изменения в 115-й федеральный закон. Надо полагать в сторону ужесточения этого бессмысленного и беспощадного закона. Вот сейчас начнется. Живые компании позавидуют мертвым. Но сильно переживать не будем. Народ России в едином порыве выбрал себе новых депутатов. 355 красавчиков-единороссов эти парни нас в обиду Центробанку не дадут. Или нет? Грустно это все. И смех истерический.
5: Все против России. Военный журналист Анастасия Кашеварова о проблемах внешней политики страны.
7: 51 страна из 193 в ООН поддержала антироссийскую декларацию по Украине. Читаю комментарии. Подумаешь, всего 51. Меньшинство. Ничего страшного. Все не так, друзья. В прошлом году было на 11 стран меньше, то есть 40 из 193, а сегодня уже 51. Именно этот факт сознательно упускают наши медиакураторы, что с каждым годом растет количество тех, кто выступает против нас. Мы обманываем сами себя. Запад не спит. Нас успокаивают миротворческими медвежьими услугами, а сами продвигают антироссийскую повестку. И это работает. Сикорский заявил, что Польша готова противостоять и сражаться.

0: сражаться с Россией. Литва меняет конституцию, чтобы разместить у себя ядерное оружие. Прямо у границ Калининграда. Нужно перестать врать внутри самим себе, что все хорошо и мы везде побеждаем. Ни хрена не хорошо. И будет хуже, и надо готовиться.
1: Налогов и сборов становится больше. Военкор Живов о новых предложениях Минфина.
2: Министерство предлагает включить в основную налоговую базу со ставками 13-22% пассивные доходы граждан. Речь о дивидендах, процентах по вкладам, операциях с ценными бумагами, доходах от продажи имущества и дарения. В ведомстве объясняют инициативу желанием унифицировать налогообложение доходов физлиц. Сейчас пассивные доходы облагаются по ставкам 13-15%. По оценкам Минфина, нововведения затронут около 4 миллионов человек. Отдельно Минфин предлагает с 2027 года ввести НДС 22% на иностранные товары, купленные онлайн, платить будут маркетплейсы. Также предлагается ввести таможенный сбор 100 рублей за зарубежные покупки стоимостью до 200 евро. Власти предлагают ввести налог на дополнительный доход добывающих компаний, полученный из-за роста мировых цен на твердые полезные ископаемые с 2024 года. Ставка составит 30%, для золотодобывающих компаний 20%. Другие налоговые и тарифные инициативы, озвученные в последние дни. Рост утильсбора на автомобили, дополнительный сбор с авиапассажиров, новые сборы на защиту инфраструктуры, ужесточение контроля за наличными, и это только начало. Кучно пошло.
3: Радио Лента. 1557 АМ. Главные новости дня.
4: Это не фронт и кино. Страны Африки обвинили Москву в заманивании мужчин на СВО под предлогом съемок фильма об Украине. Тысячи людей из бедных стран Африки и Азии завербовали для участия в СВО на Украине в ряды армии России. Все они приехали в страну, думая, что будут работать на стройке, охранниками или сниматься в кино. Рекрутинговая компания разместила в интернете вот такое объявление.
5: Глобальный кастинг. Новый кинопроект. Ищутся африканцы на мужские роли.
4: Основная цель рекрутеров – молодые мужчины, которые не могут найти работу из-за плачевной экономической ситуации у себя на родине. На одно из таких объявлений отозвался Ричард из Сомали. Его встретили в Москве и сразу отвезли на военную базу в Ростовскую область.
6: Мне сказали, что я могу работать охранником, потому что во многих местах в России, таких как больницы, банки, торговые центры, метро, нет охраны. Они говорили мне, что я смогу там работать, но нужно пройти обучение.
4: Через некоторое время подразделение, в котором был Ричард, отправили на самое горячее направление фронта – Донецкое. Их сразу отправили на разведку территории. То, что Ричард увидел, повергло его в шок.
7: Мы продолжали идти какое-то время, и я увидел множество людей, которые были там же, где мы раньше спали. Они лежали на земле. Они были мертвы. Я очень испугался. Меня охватила паника.
4: На следующий день подразделение Ричарда попало под сильный обстрел. Он получил ранение в ногу. Много людей погибло. Тем, кто уцелел, была дана команда укрыться в подвале одного из домов и переждать обстрел. Ричард говорит, они неделю сидели в бункере практически без еды и воды. Потом им все-таки пришлось связаться с другими отрядами. И к ним пришла подмога. Но за это время его раненая нога сильно отекла.
7: Я показал ему свою ногу. Она была сильно опухшей. Вообще, я не мог надеть ботинки на обе ноги. Поэтому я снял их и остался в одних носках, потому что был очень ранен. Я двигался без ботинок, без защитной экипировки, просто шел за ними. Эти ребята были очень быстрыми, а я был ранен. Я добрался до одного места, и мои товарищи перепрыгнули через забор, а я упал. Между нами была проволока, которую обычно используют для установки мин. Острая, как лезвие. Я упал на эту проволоку, и вся моя форма порвалась. Я пытался снять проволоку с одежды, со штанов, но не смог. Я был так изможден, что просто упал, ударился головой и потерял сознание. Я не понимал, что происходит вокруг. Через 10-15 минут я снова встал и осмотрелся вокруг, но не увидел своих товарищей. Дрон завис над головой, и тут раздался взрыв. Еще одна бомба. Я оказался в эпицентре взрыва и начал истекать кровью.
4: Ричарда взяли в плен. Там его вылечили и связали с руководством страны. Сейчас он уже на родине, и там продолжает лечение. Африканская некоммерческая организация Code for Africa выявила около сотни веб-сайтов, страниц в соцсетях, которые используются для вербовки в ряды армии России. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Говорят военкоры.
1: Стрельба по людям и никакого уголовного дела. Андрей Медведев о скандале с рэпером Джиганом.
8: Дикая история, оказывается, произошла в начале июля. Но ее замяли. Рэпер Джиган, да, я тоже не слушал ни одной его песни, в своем доме в Подмосковье устроил самосуд над обслуживающим персоналом. Видимо, в измененном состоянии сознания он вооружился карабином, нарядился в Рэмбо, согнал прислугу и охрану в гостиную и начал допрос. Кто предатель, кто сливает информацию, кто вообще на его стороне? Одного из охранников обвинил в педофилии. Заставил признаться, приставив ствол к голове. Дал 5 секунд на то, чтобы убежать, открыл огонь и ранил мужика в руку и ногу. 10 часов псих с оружием держал в заложниках людей, которые к нему на работу устроились. Его собственные дети в это время прятались по шкафам, а по телефону рассказывали матери, что происходит в доме. Джигана скрутили общими усилиями соседей, полиции и охраны поселка. После такого его отправили не в СИЗО, а в один из самых дорогих рехабов Израиля. Кто-то как-то порешал, и вуаля, дело даже не возбуждалось. Понятно, что человеку с явными психиатрическими проблемами на фоне, судя по всему, запрещенных веществ надо помогать. Надо, безусловно. Но лечение не может быть альтернативой уголовной ответственности.
1: Новая рабочая лошадка украинцев. Военкор канал «Архангел» спецназа о серийном производстве «Минотавра» и возможностях таких беспилотников.
9: Тяжелые дроны – важный элемент в новой войне. Помимо ставки на FPV, на реактивные ударные беспилотники, нельзя забывать и о развитии тяжелых беспилотных летательных аппаратов, которые в нынешних реалиях должны быть неотъемлемой частью армии. В вооруженных силах Украины различных вариантов уже немало. На днях представили еще один. Украинская компания SkyRiper запустила серийное производство тяжелого 15-дюймового дрона «Минотавр». Беспилотник предназначен для ударных миссий и использует мобильные сети для управления через защищенный канал. Первую партию уже испытали в боевых условиях. «Минотавр» имеет максимальную взлетную массу 14 килограммов и может нести от 2 до 5,5 килограммов полезной нагрузки. Заявленная дальность полета составляет до 25 километров, а максимальное время нахождения в воздухе – до 22 минут. По данным производителя, дрон рассчитан на поражение тяжелой техники и укреплений. Такие беспилотные летательные аппараты могут выполнять разные задачи в силу повышенной полезной нагрузки. И в России есть различные дроны такого типа, но просто не так массово. Там, где мы должны быть впереди, мы пока догоняющие. Это очень плохо и опасно.
1: Стрельба Джигана – только симптом. Анастасия Кашеварова о домашнем насилии, зависимостях и семьях, которые остаются один на один с этой проблемой.
0: Рэпер Джиган под наркотиками стрелял в собственных охранников. Дети прятались в шкафах. Сколько таких историй происходит каждый день в России? Это не история одной семьи. Жизнь с зависимым человеком. Алкоголизм, наркомания, оружие в доме. Потеря всех рамок нормальности. За каждой историей реальная жизнь, реальная боль, реальные дети. Хорошо, если успели спрятаться и убежать. Ситуация в семьях ухудшилась с 2022 года, когда началась специальная военная операция. Реальность, с которой сталкиваются многие жены участников специальной военной операции – посттравматическое стрессовое расстройство. Диагностировано у 20% ветеранов, вернувшихся со специальной военной операции. Алкоголь, наркотики, неконтролируемая агрессия. Человек приезжает домой и срывается. Дом, который должен быть защитой, превращается в самое небезопасное место. Это статистика, которую мы не любим обсуждать, но она есть. И мы живем в стране, где это стало нормой. И должен быть закон о домашнем насилии. Каждый раз, когда мы молчим, мы становимся соучастниками.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента». Шок дня.
10: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
11: Россияне после выборов стали массово делиться в соцсетях своими походами в супермаркеты.
12: Это сколько нужно зарабатывать, чтобы позволить себе продукты с такими ценами? Люди, кто покупает это? Отзовитесь. Где вы работаете? Я тоже хочу.
13: Вот смотрите, что происходит в стране. Вот что я взял? Ничего не взял, да? Ну что это? Вот чистые средства гигиены. Дезик, шампуни, там все. Вот. Нормально? Десятку. Это в один пакет влезет, еще место останется. Вот что это такое? 10 тысяч. Вот 10 тысяч. 10 тысяч рублей. Просто жесть.
14: Я захожу в Перекресток купить себе овощей и фруктов. Я такая смотрю на цену, думаю, что-то много слишком. Пойду в Пятерочку. Захожу в Пятерочку, а тут вообще давно у нас яблоки стали стоить 94 рубля, это еще по карте. Здесь Golden 159. Это что такое вообще? Я хожу здесь, друзья, бананы 145 рублей. Это вообще, когда такое было? Вот эта вот бабуля уже пятый круг делает. Она ходит и ходит. Я уже 3 раза круг сделала. Я думаю, мерещится мне или что это вообще такое? Но я еще по яйцам могу сказать. Вроде как и были. Но они тут не успели просто цену поменять. Тут написано цена от 5 сентября, а на овощи и фрукты от 22 сентября ценники стояли.
15: Зашла в магазин купить что-нибудь, приправу пожрать, приготовить. Сочная свинина с картошечкой.
16: Смесь Магина, второе, сочная свинина с картошечкой. 39 рублей.
15: Я надеюсь, это какой-то косяк? И она стоит, как и все, знаете, это 79, 99, 114, 119, 85, 309.
3: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио Лента. Разбор дня.
17: Всем привет! Это «Разбор дня». Сегодня поговорим о мясных штурмах, о том, как в 2026 году российских военных снова и снова отправляют в атаки с огромными потерями. Иногда это раненые, иногда специалисты, которых превращают в обычную пехоту, иногда группы, которым приходится идти вперед ради очередного участка на карте. Командиры сами в эти окопы не идут, а цена их решений измеряется жизнями тех, кто идет вместо них. Разберемся, как эта практика выглядит сегодня и почему Россия продолжает терять людей в таком количестве. Вот просто представь себе. Группа людей находится глубоко под землей, внутри такой узкой металлической трубы. Вокруг кромешная темнота, и двигаться можно только гуськом, сильно согнувшись.
18: Звучит жутко, если честно. Это какая-то метафора или...
17: Нет, это не метафора. Это совершенно реальный инцидент, который зафиксирован в сентябре на границе Курской и Сумской областей. Там российская штурмовая группа пыталась проникнуть на позиции противника прямо по газопроводу Уренгой-Помары, Ужгород.
18: Слушай, ну на первый взгляд это может показаться даже грамотной военной хитростью. Поверхность же простреливается, небо контролируется дронами, а тут появляется такой скрытный подземный маршрут.
17: Задумка-то понятна, да, но у использования такой трубы есть один просто фатальный тактический недостаток. Такое замкнутое пространство полностью лишает главного шанса на выживание маневра. Внутри этого газопровода, ну, совершенно невозможно рассредоточиться.
18: Ну да, логично. И более того, если человек, идущий впереди, получает ранение, вся группа автоматически блокируется. Нормальная эвакуация из такого узкого тоннеля, но она физически исключена.
17: Вот именно. А главное, выход из этой трубы заранее известен противнику. Как только люди начинают выходить на поверхность, они оказываются в таком узком горлышке, которое уже пристрелено.
18: И находится под плотным наблюдением. Угу.
17: Да. И итог этого конкретного выхода был, ну, абсолютно предсказуем. Из 32 человек 29 были убиты, а трое ранены. То есть потерян практически весь взвод за один раз.
19: Но знаешь, самое поразительное в этой истории даже не сам факт засады. Война состоит из засад, это понятно. Поражает то, что буквально через несколько дней ровно по этому же маршруту отправляют следующую группу.
17: Да. За одну неделю было зафиксировано как минимум две новые попытки пройти тем же самым газопроводом. И вот это ключевой маркер.
19: Когда говорят «мясной штурм», в голове обычно возникает картина откуда-то из Первой мировой. Ну, знаешь, сотни солдат плотной цепью бегут на пулеметы. А здесь мы видим отправку таких небольших групп.
17: Угу. Часто это вообще микрогруппы. По 2-3, ну максимум 5 человек.
19: Но с военной точки зрения это ведь скорее похоже на классическую тактику скрытного проникновения. Разве это не означает, что командование как раз пытается сберечь людей? Ну, дробя их на мелкие и менее заметные цели.
17: Я согласна. Визуально картинка действительно изменилась. Ты больше не увидишь огромных колонн бронетехники, они просто стали слишком легкой мишенью. Суть в непрерывности самого конвейера.
19: Конвейера, где потери размазываются по времени. То есть не сразу тысяча, а по чуть-чуть.
17: Именно так. Если первую двойку убивают, по тому же самому маршруту отправляют вторую, затем третью. Командиру совершенно не обязательно списывать батальон за одно утро. Он просто отправляет новые микрогруппы неделями, пока кто-нибудь не зацепится за какую-нибудь воронку.
19: Получается, дробление лишь маскирует гибель людей.
17: Да, оно совершенно не отменяет общих огромных цифр. И причина этого перехода кроется, ну, в радикальном изменении технологий. Фронт стал абсолютно прозрачным.
19: Дешевые квадрокоптеры с хорошей оптикой висят в воздухе круглосуточно. От них просто не спрятаться.
17: И что делает ситуацию еще более безвыходной для пехоты, это эволюция самих дронов. Сейчас активно используются FPV-дроны на оптоволоконном кабеле.
19: Стоп, то есть они буквально разматывают за собой километры тонкого провода в полете?
17: Представь себе, да. И это означает, что сигнал не передается по воздуху. Любые генераторы помех, любые хваленные системы радиоэлектронной борьбы, которые раньше могли спасти солдата, они стали абсолютно бесполезны. Глушить такой дрон просто нечем.
19: Ого! Отсюда, видимо, и эти многокилометровые пешие переходы. Любую технику замечают за километры, поэтому людей высаживают очень далеко от линии соприкосновения, и штурмовик идет несколько часов с тяжелым боекомплектом, находясь под постоянным прицелом.
17: А дальше начинается просто методичная охота. Дроны преследуют одиночных солдат. Раньше можно было хотя бы укрыться в разрушенном доме, но сейчас аппарат просто залетает в окно или в открытую дверь.
19: В таких условиях эвакуация раненых, ну, она становится просто невыполнимой задачей. Любая спасательная группа или машина мгновенно распознается тепловизорами и сама превращается в новую мишень.
17: Угу. Захват нескольких сотен метров лесопосадки стоит десятков жизней просто потому, что дрон не устает ждать следующего солдата.
19: Слушай, но если продвижение дается такой колоссальной ценой, зачем вообще продолжать эти атаки? Особенно, когда они явно не подготовлены и идут без артиллерийского прикрытия. Почему система не возьмет паузу?
17: А вот тут мы подходим к самому интересному. Ответ кроется в том, как устроена армейская бюрократия. В военной среде это явление даже получило свое название – взятие в кредит.
19: Звучит как какой-то финансовый термин, но цена у него, очевидно, измеряется жизнями. Как вообще работает этот механизм?
17: Работает он довольно цинично. Сначала наверх, в вышестоящий штаб, отправляется такой красивый, оптимистичный доклад о том, что очередной населенный пункт взят. На штабной карте территорию закрашивают нужным светом.
19: Но в реальности позиции находятся где-то далеко позади.
17: Совершенно верно. А противник в это время спокойно публикует видео из этого самого села, доказывая, что никакого контроля у российских войск там нет.
19: Подожди, я тут хочу выдвинуть альтернативный аргумент. Разве и командирам на местах невыгодно врать начальству? Ведь если по документам город уже контролируется армией, то запросить поддержку артиллерии для его реального взятия становится, ну, просто невозможно. По бумагам же там уже свои.
17: В этом и заключается жестокий парадокс стимулов, понимаешь? Бюрократия требует быстрых результатов и хороших новостей прямо сейчас. Отчет уходит наверх ради похвалы или продвижения по службе. А когда ложь грозит вскрыться, бумажную карту нужно срочно превращать в настоящую.
19: И единственный доступный инструмент для этого – та самая пехота, у которой теперь нет артиллерийской поддержки. Потому что стрелять по своим артиллерия не будет.
17: Да, в начале 2026 года это очень наглядно проявилось в Купянянске-Узловом. На высшем уровне доложили о боях и захвате, хотя до самого города было еще несколько километров. И чтобы догнать этот оторванный от реальности отчет, людей начали безостановочно гнать в неподготовленные атаки.
18: Получается, за разрыв между амбициями в отчете и реальностью расплачивается не тот командир, который закрасил карту. Он-то ничем не рискует. Расплачиваются те, кто должен своими телами исправить его доклад.
17: Угу. И когда в этом бесконечном конвейере заканчивается обычная здоровая пехота, система начинает забирать тех, кого еще недавно комиссовали бы, даже не задумываясь.
18: Да, кризис качества пополнения дошел до того, что медицинские регламенты, похоже, вообще перестали существовать. Тут очень показательная история Владимира Подковыркина. Человеку 51 год, бывший грузчик, никогда раньше не служивший.
17: И у него был подтвержденный диагноз. Ишемическая болезнь сердца, гипертония, стенокардия, плюс недавнее осколочное ранение.
18: Спрашивается, как человек с таким состоянием здоровья бюрократически проходит через все фильтры и оказывается в штурмовой группе.
17: А механизм обхода поражает своей, ну, прямолинейностью. Решение врачей – это теперь просто рекомендация. А на земле реальная власть принадлежит командиру. Если командиру нужно закрыть штатную численность группы, он просто игнорирует медицинские справки.
18: То есть человека физически выдергивают из-под капельницы?
17: Буквально. Подковыркину стало плохо по дороге. Скорая отвезла его в госпиталь, но через несколько часов военные приехали и вернули его в часть внутренним приказом. И перед штурмом он успел передать письмо, где описал свою группу.
18: 27 больных и раненых людей.
17: Да. И некоторые из них умирали от инсультов и инфарктов еще до того, как начался сам бой. Физическое напряжение и стресс убивали их раньше дронов.
18: Знаешь, из этого следует, что ценность человека сводится исключительно к базовой физической функции. Может сделать шаг в сторону противника, значит, годен для штурма.
17: Ну, слушай, даже это не всегда обязательно. Были зафиксированы случаи, когда в 5-й отдельной мотострелковой бригаде на фронт возвращали бойцов на костылях и даже людей с аппаратами Елизарова.
18: С ума сойти. Для понимания, аппарат Елизарова – это сложнейшая металлическая конструкция, где спицы проходят насквозь через кость. С таким аппаратом любое неверное движение – это острая боль. Использовать такого человека в окопах – это за гранью вообще любого понимания боеспособности.
17: И не спасает даже публичность. Появляется информация о Z-блогере Егоре Гузенко. Он известен как 13-й. У него был двойной перелом ноги со смещением, кости не срослись, но его все равно отправили на передовую.
18: Это лишний раз доказывает, что прежние заслуги или медийный статус не имеют вообще никакого веса. Раненый солдат перестает быть пациентом, он переходит в категорию «остаток ресурса».
17: И этот ресурс выгребают откуда только можно, уничтожая при этом профильных специалистов. Например, студентов колледжа вербовали, обещая современную профессию оператора БПЛА. Это технически сложная работа.
18: А после 3 месяцев обучения их просто брали и отправляли в пехоту. 3 из них, кстати, очень быстро погибли. Но подожди. Использование подготовленного оператора дрона со сложной специализацией в качестве рядового стрелка – это же полный провал с точки зрения военной эффективности. Зачем системе самой уничтожать собственные ценные кадры?
17: Здесь снова сталкивается логика системы в целом и логика конкретного офицера на земле. Долгосрочная ценность связиста или оператора для армии сильно проигрывает сиюминутной задаче майора любой ценой закрыть дыру в штурмовой группе сегодня к утру.
18: К тому же угроза отправить в штурм сама по себе становится мощным инструментом управления.
17: Да, и инструментом вымогательства. Есть множественные свидетельства о коррупции внутри частей. Например, когда командиру покупали квадроцикл за 800 тысяч рублей.
18: 800 тысяч? Просто за то, чтобы человека не отправляли в атаку, из которой не возвращаются. Получается, опасность монетизировалась и превратилась в товар. А неудобных или тех, кто не смог заплатить, отправляют на так называемое обнуление.
17: Именно. Давай сейчас отвлечемся от микроуровней и посмотрим на макростатистику. Что вообще означают эти ежедневные отправки микрогрупп в масштабах всего фронта?
18: Потери убитыми и ранеными стабильно превышают 40 тысяч человек в месяц.
17: А теперь давай сопоставим эти гигантские цифры с территориальным результатом.
18: На каждый закрашенный квадратный километр пришлось больше 1000 потерь. 1000 искалеченных и оборванных жизней из-за кусок земли размером с обычный городской парк.
17: При этом статистика показывает, что риск распределен крайне неравномерно. Доля офицеров среди погибших радикально изменилась. Если в начале войны они составляли около 10% от общих потерь, то к осени 26-го года эта цифра упала до нескольких процентов.
18: То есть около 7500 офицеров на 260 тысяч общих подтвержденных смертей?
17: Угу. Те, кто отдает приказы и закрашивают карты, они не идут в первых рядах под тепловизоры дронов.
18: Здесь, знаешь, можно вспомнить извечный аргумент сторонников стратегии истощения. Логика звучит примерно так. Любая война на истощение требует колоссальных жертв. Если набирать контрактников быстрее, чем они гибнут, система может перемалывать ресурсы противника годами.
17: И действительно, казалось, что беспрецедентно высокие выплаты в регионах как раз решают эту проблему, стимулируя постоянный поток людей.
18: Да, выплаты бьют рекорды, постоянно растут. Разве этот финансовый рычаг больше не справляется?
17: Математика начала давать сбой. Статистика ясно показывает, темпы набора начали критически отставать от выбытия. Ежедневно российские силы теряют убитыми и ранеными около 1400 человек.
18: А новых контрактов заключается примерно 1000, ну, максимум 1200 в день.
17: Эта разница накапливается, и закрывать ее физически становится нечем. И в ответ на это часто звучит такое историческое сравнение. Говорят, ну, в Советском Союзе времен Второй мировой войны тоже были гигантские потери, но армия же всегда пополнялась.
18: Слушай, ну это крайне опасная демографическая иллюзия. Сравнивать общество 40-х годов и современное просто некорректно. В 1941 году население составляло почти 200 миллионов человек. И это было преимущественно молодое аграрное общество. За годы войны через армию пропустили 34,5 миллиона.
17: А население современной России – 146 миллионов. И структура этого населения совершенно иная. Оно значительно старше. Нельзя издать приказ по генштабу и заставить материализоваться новые 10 миллионов молодых мужчин.
18: Государство пытается решить проблему, постоянно увеличивая напор денег. Но это, знаешь, похоже на попытку топить печь в движущемся поезде, разбирая на дрова вагоны этого же самого состава.
17: Очень точная аналогия. Котел кипит, локомотив пока движется вперед, но с каждым захваченным километром состав становится все короче.
18: Ведь забранный на фронт мужчина оставляет пустоту не только в строю, но и в экономике. Заводам критически не хватает сварщиков и инженеров, стройкам рабочих, логистике водителей. Военные выплаты напрямую конкурируют с зарплатами предприятий.
17: В Советском Союзе экономику полностью перевели на военные рельсы, там заменили мужчин у станков женщинами и подростками, а сегодня российские власти пытаются вести боевые действия, сохраняя при этом иллюзию потребления. И эта система начинает постепенно пожирать сама себя.
18: И самые тяжелые последствия этой стратегии в итоге ложатся на семьи солдат. Из-за тотального контроля дронов, о котором мы говорили, эвакуировать тела с переднего края часто невозможно физически.
17: В результате люди числятся пропавшими без вести долгие-долгие месяцы.
18: А статус пропавшего без вести означает юридический паралич для семьи. Выплаты заморожены, вступить в наследство нельзя, счета заблокированы, при этом кредиты, долги и ипотеки никуда не исчезают. Государство покупает солдата за миллионы, но когда он исчезает в лесопосадке, семья часто остается один на один с глухой бюрократической стеной.
17: Да, поэтому цена следующего захваченного километра – это не просто сухая статистика убитых. Это колоссальный удар по будущему. Это нерожденные поколения, сотни тысяч людей с тяжелейшими травмами и острейший экономический дефицит. Демография не подчиняется военным сводкам, и людей нельзя просто дорисовать на штабной карте.
18: Ну да. И знаешь, мы сегодня разобрали много пугающих цифр, тактических изменений, бюрократических механизмов, но, слушая все это, стоит задаться одним главным вопросом. Как изменится само общество, когда эта фаза закончится? Как будет жить страна, в которой для целого поколения стало административной нормой то, что человеческая жизнь стоит дешевле подержавшего квадроцикла? Это ведь тот глубинный социальный сдвиг, который статистике еще только предстоит учесть и за который придется расплачиваться десятилетиями.
17: Это был «Разбор дня». Спасибо, что слушали.
3: Радио «Лента». 15:57 AM. На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
20: Авиабилеты для калининградцев станут еще дороже. Скидываться на самолеты заставят пассажиров. На истории с доступными субсидированными билетами можно смело ставить крест. Парадокс цен в Калининградской области. Корвалол дороже, духи дешевле. В сумме цены рванули вверх, снижение только по минимальным позициям. Как жить дальше? Демографическая катастрофа. За 10 лет рождаемость в регионе рухнула в 1,5 раза. Эксклав вымирает? Итак, пока жители Калининградской области продолжают жаловаться на нехватку доступных субсидированных билетов, они могут стать еще дороже. На федеральном уровне обсуждают новый сбор с авиапассажиров. Деньги хотят направлять на компенсацию стоимости лизинга и эксплуатации новых отечественных самолетов. По предварительным данным, на внутренних рейсах сбор может составить от 500 до 700 рублей с каждого билета, на международных – от 1 до 2 тысяч рублей. Для Калининградской области этот вопрос особенно чувствителен, ведь из-за географического положения самолет остается одним из основных способов добраться до других регионов России.
21: Сейчас субсидированный билет из Храброво в Москву стоит 3800 рублей, в Петербург – 3500. Но этих билетов хронически не хватает. У Аэрофлота они закончились еще в январе. Обычный тариф летом доходит до 30-40 тысяч за билет в один конец, на двоих с багажом – 60 тысяч. И вот теперь сверху новый сбор.
20: Если бы только одни билеты дорожали. А так, Калининград душит рост цен практически на всех направлениях. Поэтому неудивительно, что некоторые жители региона восприняли как чистой воды издевательство сообщение Минздрава России о том, что россияне едят недостаточно овощей и фруктов. В соцсетях калининградцы возмущаются подобным заявлением из федерального центра. Особенно тогда, когда цены, мягко говоря, кусаются.
21: По данным регионального филиала Росстата, капуста в августе рванула вверх на 44%. Яйца добавили в цене 30%. Копченая рыба вообще улетела в космос. Не будем о грустном, чтобы сильно не расстраиваться. И да, Калининградстат подтвердил, за год еда подорожала почти на 15%. И это в регионе, где цены и так существенно выше среднероссийских. А с 1 октября к продуктовому шоку добавится еще и коммунальный. Так что держитесь. Электричество дорожает на 19%, газ – на 16%. Кроме того, согласно официальной статистике, даже спички, без которых некоторые до сих пор не могут зажечь газ на плите, за год взлетели на 46%. Коробок уже почти 6 рублей. Вроде дешево, но ведь и голубое топливо не бесплатно. Кстати, газовое моторное топливо подорожало до 43,5 рублей, а незаменимый для многих по нынешним временам корвалол прибавил почти 40% и сейчас уже стоит 70 рублей. Дрова подорожали на 23%. Мужские перчатки и джемперы взлетели в цене на 10 и почти 8%.
20: Зато Росстат успокаивает, мол, туалетная вода подешевела на 9%, женские модельные туфли из натуральной кожи – на 14%, а рюкзаки для взрослых убавили в цене 10%. Также за год несущественно, но все же снизилась стоимость стиральных машин, смартфонов и двухкамерных холодильников. О том, что люди переходят в режим экономии, говорят со всех сторон. Экономисты объясняют просто – в воюющей стране иначе не бывает. Постоянно растущие расходы государства, как правило, частично компенсирует за счет повышения цен, тарифов и налогов. А поскольку СВО продолжается на неопределенное время, стоит быть готовыми к дальнейшему раскручиванию инфляции и усилению налогообложения. А тем временем в Москве гордо отчитались о том, что Калининград вошел в 30-ку российских городов с самыми высокими доходами.
22: Согласно исследованию Финансового университета при правительстве Российской Федерации, в Калининградской области жители на жизнь не жалуются. И вот почему. С начала 2026 года средний доход калининградца составил 77 тысяч рублей в месяц, а это на 13% больше, чем годом ранее. Правда, в эту сумму исследователи включили не только зарплаты, но и пенсии, пособия, доходы от бизнеса, дивиденды и проценты по вкладам. Таким образом, Калининград занял 28 место из 170 городов с населением от 100 тысяч человек по росту доходов. Такие же 77 тысяч рублей насчитали жителям Мурманска, Хабаровска, Нижнего Новгорода. Первой ожидаемо стала Москва, где в среднем получают 102 тысячи рублей в месяц. При этом в столице цены на многие товары и продукты гораздо ниже, чем в Калининграде. Согласно исследованию Финансового университета при правительстве Российской Федерации, в Калининградской области жители на жизнь не жалуются. И вот почему. С начала 2026 года средний доход калининградца составил 77 тысяч рублей в месяц, а это на 13% больше, чем годом ранее. Правда, в эту сумму исследователи включили не только зарплаты, но и пенсии, пособия, доходы от бизнеса, дивиденды и проценты по вкладам. Таким образом, Калининград занял 28 место из 170 городов с населением от 100 тысяч человек по росту доходов. Такие же 77 тысяч рублей насчитали жителям Мурманска, Хабаровска, Нижнего Новгорода. Первой ожидаемо стала Москва, где в среднем получают 102 тысячи рублей в месяц. При этом в столице цены на многие товары и продукты гораздо ниже, чем в Калининграде.
2: Как говорится, жизнь такова и больше никакова. Глава Минфина Силуанов недавно откровенно заявил, россиянам придется затянуть пояса потуже, поскольку сейчас все для фронта, все для победы. Причем поднатужиться придется не только гражданам, но и региональным бюджетам. А они в связи с расходами на СВО, в частности миллионными выплатами контрактникам, часто трещат по швам и вынуждены закрывать местные программы развития. Пожалуйста, конкретный пример.
22: Калининградский центр по разработке и производству беспилотников отложили на 2 года. Янтарный дрон задумывался как полноценный научно-производственный центр, то есть со станками, лабораториями, испытаниями, производством компонентов и собственными разработками беспилотников. Этот проект запустили при Алексее Беспрозванных летом 2025 года, а отвечает за него региональный Минэконом. Центр связан с федеральным проектом Минпромторга по развитию производства беспилотных систем. Первоначально янтарный дрон должен был заработать уже в 2027 году. Тогда же власти ждали первого резидента, первые 2 разработки и испытания. Теперь все это перенесли на 2029. Сертификацию сдвинули на 2030 год, серийное производство – на 2031, а выход продукции на рынок – на 2032 год. Причина банальна – нет денег. Калининградский центр по разработке и производству беспилотников отложили на 2 года. Янтарный дрон задумывался как полноценный научно-производственный центр, то есть со станками, лабораториями, испытаниями, производством компонентов и собственными разработками беспилотников. Этот проект запустили при Алексее Беспрозванных летом 2025 года, а отвечает за него региональный Минэконом. Центр связан с федеральным проектом Минпромторга по развитию производства беспилотных систем. Первоначально янтарный дрон должен был заработать уже в 2027 году. Тогда же власти ждали первого резидента, первые 2 разработки и испытания. Теперь все это перенесли на 2029. Сертификацию сдвинули на 2030 год, серийное производство – на 2031, а выход продукции на рынок – на 2032 год. Причина банальна – нет денег.
2: Неожиданно нарисовалась еще одна проблема, о которой региональные власти раньше предпочитали умалчивать, но уже нельзя. В Калининградской области наблюдается демографическая катастрофа. Область оказалась в клубе регионов с самой низкой рождаемостью.
22: За 10 лет рождаемость в самом западном регионе рухнула в 1,5 раза. С 12 тысяч новорожденных в 2015 году до 7468 в 2025. Об этом и сказала министр социальной политики Анжелика Майстер. Она признала, коэффициент рождаемости в регионе 1,22 при среднероссийском 1,37. Власти пытаются исправить ситуацию. Выбрали 8 из 10 мер демографического меню. Среди прочего, 300 тысяч за 3-го ребенка, социальные няни, прокат детских вещей. Но, по правде говоря, ситуацию это исправил слегка. Дело в том, что смертность в Янтарном крае превышает рождаемость почти вдвое. В 2024 году умерло 13 016 человек, а родилось всего лишь 7477.
2: Чиновники хоть и нехотя, но все же признают, население эксклава держится исключительно на мигрантах. Но даже миграционный прирост 4500 человек в год только частично компенсирует естественную убыль в 5539 человек. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
3: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
5: Всем привет! У штурвала балтийский лоцман. Сегодня предлагаю сделать одну вещь, которую чиновничья система почему-то очень не любит. Не будем восхищаться тем, сколько денег она выделила. Давайте посмотрим, что за эти деньги получил обычный калининградец. Потому что новость звучит роскошно. Москва нашла для Калининграда еще почти 600 миллионов рублей на дешевые авиабилеты. Всего в этом году получается уже примерно 1 миллиард 200 миллионов. Миллиард 200 миллионов! Тут уже хочется спросить, где очередь за билетами по 3500? Почему люди не выбирают, утром лететь или вечером? А потому что открываешь сайт авиакомпании, и праздник как-то быстро заканчивается. Жалобы на отсутствие дешевых билетов идут до сих пор. Новые места обещают только после очередного распределения денег. И вот тут появляется главный фокус всей этой системы. Когда федеральные власти говорят «мы выделили миллиард на доступные перелеты», человек совершенно естественно слышит «теперь я смогу купить билет по нормальной цене». А это вообще не одно и то же. Государство не делает билеты дешевыми для всех калининградцев. Оно заранее покупает у авиакомпаний, условно говоря, ограниченную корзинку дешевых мест. На эту корзинку выделена определенная сумма. Места разобрали – все. Самолеты продолжают летать. Свободные кресла могут быть, но билет за 3,5 или 4 тысячи исчезает, потому что федеральная скидка на него закончилась. Официально программа действительно предусматривает специальные тарифы для жителей области и студентов. Но объем перевозок ограничивается выделенным финансированием. И знаете, что лучше всего показывает масштаб проблемы? Даже не лето. Январь. Аэрофлот открыл продажу дешевых билетов на весь 2026 год в середине декабря. Проходит примерно месяц, и 15 января компания говорит: «Все, годовая квота закончилась». На год. В январе. Программа рассчитана до декабря, а у крупнейшей российской авиакомпании ее калининградский запас закончился практически до того, как люди успели убрать новогоднюю елку. Вот после этого, мне кажется, можно уже не проводить совещание на тему «почему возник повышенный спрос». Потому что ответ лежит на столе. Дешевых билетов заложили намного меньше, чем хотят купить люди. И самое прекрасное – об этой проблеме в Москве знают не с прошлой недели. Еще весной Калининград просил федеральный центр изменить саму систему. Не выдавать деньги кусочками. Сразу закладывать необходимую сумму на год. Увеличить количество дешевых мест в самолетах. Регион предлагал поднять их долю примерно с 30 до 40%. Потому что нынешняя схема создает те самые паузы, когда деньги закончились, новые еще не распределили, а пассажиру остается только смотреть на обычный тариф и тихо вспоминать все известные ему русские слова. В мае губернатор уже публично говорил: эти паузы надо убрать. Причем сама причина была названа совершенно открыто: ежегодное бюджетирование и разрывы в финансировании перевозчиков. То есть тут даже расследование проводить не надо. Власть сама знает, где сломано. Но приходит лето, и дешевых билетов снова практически нет. До Москвы еще можно было что-то поймать. До Петербурга к концу августа обычный билет в одну сторону доходил примерно до 30 тысяч рублей. И вот где особенно чувствуется весь чиновничий сюрреализм. Калининградец летом смотрит на 30 тысяч за билет. Москва осенью выходит к микрофону и торжественно говорит: «Мы нашли еще почти 600 миллионов. Спасибо большое». А в июне найти нельзя было? В мае? В январе, когда стало понятно, что годовая квота крупнейшего перевозчика прожила один месяц? И вот это у меня главная претензия именно к федеральной власти. Не в том, что денег вообще не дают. Дают, и немало. А в том, как они это считают. Сначала в Москве определяется некая сумма. Потом ее распределяют. Потом дешевые места заканчиваются. Потом Калининград несколько месяцев объясняет, что денег не хватает под реальный спрос. Потом начинаются переговоры. Потом находится еще полмиллиарда. Потом снова проходит отбор авиакомпаний. Потом появляются новые билеты. А человек все это время просто хочет слетать к родственникам в Петербург. Ему не нужен федеральный отбор. Ему не интересно, из какой строки бюджета пришли деньги. Он открывает телефон и видит одну цифру возле кнопки «Купить». Вот в этой цифре и находится вся эффективность государственной программы. Минтранс сейчас говорит, что после дополнительных денег программа должна охватить примерно 180 тысяч жителей и студентов до конца года. Звучит опять красиво. Только сама Калининградская область уже просит Москву в следующих бюджетах финансировать перелеты, исходя из фактической потребности. Перевожу с чиновничьего. Нынешняя сумма не соответствует тому количеству людей, которые хотят летать по такой цене. Причем сколько денег реально нужно, чтобы закрыть этот спрос, публично пока даже не называют. И вот это, по-моему, самая раздражающая часть всей истории. Федеральная власть прекрасно умеет отчитаться миллиардами. 1 200 000 000 звучит солидно. Можно поставить фотографию совещания, написать «транспортная доступность остается приоритетом». И вообще выглядит так, будто проблема практически решена. Но транспортная доступность – это не сумма в пресс-релизе. Это когда калининградец в июле открывает приложение и может купить билет. Не ловить его ночью, не ждать октября, не проверять 5 авиакомпаний в надежде, что кто-то вернул место. Не читать новость о том, что деньги уже доведены, а просто купить. И здесь Москва почему-то год за годом пытается лечить один и тот же хронический диагноз дополнительными уколами денег уже после того, как пациент снова пожаловался. Хотя решение даже придумано не нами. Сам Калининград предлагает считать реальную потребность заранее, финансировать весь год без провалов и увеличить число дешевых мест. То есть требуется не очередной красивый транш в сентябре, а система, при которой сентябрьский спасательный транш вообще не понадобится. Поэтому, когда в следующий раз услышите, Калининграду выделили еще 500 000 000 на авиабилеты, не спешите радоваться самой цифре. Сначала откройте сайт. Если билет там есть, значит деньги наконец превратились во что-то полезное. А если опять нет, значит миллиард пока существует главным образом в красивом отчете. С вами был Балтийский лоцман. Подписывайтесь на наши социальные сети, берегите себя и до встречи.
3: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента» цифра дня.
4: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
11: Мама школьника из Белгородской области обратила внимание, что дети на математике начали считать дроны вместо яблок.
6: Почему во втором классе ребенок считает дроны, а не яблочки, там пирамидки, как мы раньше? Смотрю его случайно тетрадку, написано «дрон». Думаю, наверное, какую-то фигню он написал. Открыла учебник, а тут задачка про дроны. Что это такое? Картиночку. Просто это учебник второго класса. Как мы раньше с вами хорошо жили, когда не знали, что это. Был бы, мне кажется, учебник для Белгородской области, тут бы вообще задачки бы такие бы БПЛА, ФПВ и все виды были бы.
3: Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
7: Следующий. В Совете Федерации предложили втрое поднять налоги для самозанятых, чтобы закрыть дефицит бюджета. Миллионы самозанятых россиян, которые платят налог на доходы по сниженной ставке 4-6%, могут стать следующим источником наполнения бюджета. А он в этом году сведен с дефицитом почти в 7 триллионов рублей. Замглавы Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Андрей Епишин заявил, что некоторым категориям самозанятых следует поднять налоговую ставку до уровня НДФЛ, то есть в 2-3 раза относительно нынешней. По его словам, изменения могут коснуться курьеров и водителей.
5: У нас есть компании, где самозанятыми работают тысячи, сотни тысяч водителей и курьеров. Почему они должны платить налоги по ставке от 4 до 6%? С тех, кто по факту работает на полной занятости, надо брать полный НДФЛ по ставке от 13%. Не говоря уже про оплату социальных взносов, но хотя бы НДФЛ они должны платить полностью.
1: Созданный в 2018 году Институт самозанятых задумывался как способ вывести из тени миллионы россиян, получающих доход от репетиторства или сдачи квартир в аренду. Спустя 7 лет, благодаря низким налоговым ставкам, самозанятыми стали более 15 миллионов россиян. Согласно статистике ФНС, в прошлом году они заработали суммарно более 3 триллионов рублей и заплатили 136 миллиардов рублей налогов. Но власти хотят большего, ведь нужно чем-то латать огромную дыру в бюджете, говорит экономист Владислав Жуковский.
8: То есть вот сейчас будет просто такой дикий поток поборов с населения, с бизнеса, с малого бизнеса, самозанятых, для того, чтобы набрать здесь 200-300 миллиардов рублей, здесь 300-400, там 500, чтобы залатать ту огромную дыру в бюджете, которая сформировалась. А я напомню, что Силуанов полностью подтвердил наши мрачные прогнозы. Мы сразу говорили, что по итогу текущего года дефицит бюджета будет минимум 6,5-7 триллионов рублей, если сильно повезет. И вот буквально пару дней назад выступал глава Минфина Силуанов и говорит, что да, в текущем году дефицит бюджета будет 3% ВВП. Это практически 7 триллионов рублей только на текущий год. В два раза больше заложенного в бюджете плана. Угадайте, где они возьмут деньги? Правильно, за все заплатит конечный потребитель.
1: Растущие издержки бизнеса уже отражаются на ценах в магазинах. В августе мясо курицы подорожало на 15% год к году. Производители говорят о росте расходов на корма, топливо, логистику и зарплаты. Также влияет на рост цен и то, что правительство обязало предприятия тратить средства на собственную защиту от беспилотников, говорит экономист Игорь Липсиц.
9: То есть государство российское провалило защиту своей территории, это так называется. Вот, и приходится теперь каждому защищать себя самому. Ну, приходится это учесть, и, соответственно, эти затраты вырастут. И людям, наверное, кажется, что вот у компании довольно большая такая масса прибыли, и можно просто самортизировать рост затрат за счет прибыли. Это не так. 35%, то есть практически каждая третья компания России уже убыточная. Так что куда они денут эти затраты? Они их переложат в конечные розничные цены. В конце концов, за все платит население. И чем дальше, тем выше будут повышаться цены, и тем больше население России будет виднеть из-за войны. Куда деться-то? Война.
1: Также в России вырастут цены на авиабилеты. Новый сбор с пассажиров сейчас обсуждают Минтранс, Минпромторг и Ростех. Речь идет о сумме до 500 рублей за каждый внутренний перелет и до 1000 рублей за международный. Эти деньги предполагается направить на лизинг и эксплуатацию самолетов. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Криминальные новости.
23: Мужчина застрелил супругу, а затем покончил с собой в городе Серпухов. По данным канала 112, 48-летнюю Надежду и ее 55-летнего мужа Андрея нашли вечером 23 сентября в их квартире с огнестрельными ранениями головы. Рядом лежал травматический пистолет и две гильзы. По данному факту возбуждено уголовное дело об убийстве. Сейчас проверяется причастность мужа к смерти его жены. У супругов остался несовершеннолетний сын. Генерал-майора подмосковной полиции Сергея Малькова, задержанного в начале сентября за хищение служебного топлива, отпустили под домашний арест. По данным МЭШ, меру пресечения изменили из-за состояния здоровья 66-летнего генерала МВД. Он уже 20 лет болеет сахарным диабетом, плюс страдает от гипертонии. В СИЗО ему вызывали скорую помощь из-за ухудшения состояния. Параллельно против Малькова возбудили еще пару уголовных дел. Кроме дела по статье о присвоении или растрате в особо крупном размере. Следователи считают, что Мальков с сообщниками похищал бензин, предназначенный для служебных машин. В схеме также участвовал топ-менеджмент Евротранса и несколько сотрудников структуры, которая обеспечивает топливом полицию в Подмосковье. Сергея Родионова, собственника АТЦ «Солнечный» в Стерлитамаке, арестовали до 22 ноября. Накануне его задержали. Родионову предъявили обвинение в причинении смерти по неосторожности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. 22 сентября в торговом центре произошел пожар, погибли 4 человека. Родионов вину не признал, заявил, что система пожарной безопасности в «Солнечном» работала штатно. Девушка пожаловалась на знакомого двум мужчинам. Оба по очереди приехали его избивать в Оренбурге. Все началось во время застолья. 26-летний мужчина поссорился с девушкой, после чего она вышла на улицу и рассказала о конфликте случайному прохожему. 23-летний парень решил вступиться и избил ее оппонента. Но одного защитника оказалось мало. Позже девушка вызвала 30-летнего приятеля, который также приехал и продолжил разборку. В результате пострадавшего госпитализировали с тяжелыми травмами головы. Обоих мужчин задержали. Возбуждены уголовные дела. Что грозит девушке, которая спровоцировала избиение, пока неизвестно. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
3: Радио Лента. Прямая речь.
11: Зет-военкор Максим Калашников о сложной ситуации на фронте и в российской экономике.
0: Вот у нас, видите, какие трудности с экономикой. У нас на самом деле падение идет. Бюджетный дефицит.

0: направлении так, Славянское, так сказать, Доброполье у нас тоже очень-очень-очень вязко идет. Там, так сказать, прорываться приходится через вот эту зону дронов, продвижение на Славянск, вот, соответственно. Район не изолирован с воздуха боевых действий. То есть мы не подавили ПВО и не пресекаем с воздуха все попытки противника, так сказать, перебросить туда подкрепление, снабжение и прочее. Ну да, помните, как делали те же англосаксы в Нормандии 44-го года, когда изолировали район боевых действий, район своей высадки. Мы об этом рассказывали. Ничего подобного нет. ВСУ там получает подкрепление, и мы там продвигаемся с очень большими трудностями и потерями. Это никак не 1945 год, честно говоря.
1: Главные новости дня.
2: Эта зима будет страшной. Американские журналисты слили информацию о планах ВСУ устроить тяжелую зиму в российских городах. Что за генерал Мороз, о котором сказал Зеленский? Ни для кого не секрет, что за лето этого года ВСУ существенно расширило дальнобойные удары по российским регионам. Под атаки попадали и НПЗ, и военные предприятия, и логистика, а также ТЭЦ и водоканалы. Огромная территория страны, которую попросту невозможно закрыть системами ПВО, а при их нехватке так и подавно защитить все объекты нереально, говорит военный эксперт Юрий Федоров.
3: Разрушение нефтеперерабатывающих заводов. А сейчас вот последние данные говорят о том, что совокупная мощность нефтепереработки в России сократилась чуть ли не более чем на 40% в результате серии ударов, которые были нанесены по этим заводам в сентябре месяце.
2: Очевидно, что многое будет зависеть от температур на улице. Но в России теплых зим почти не бывает. На улице все равно будет мороз, считает эксперт. Кроме стратегических объектов, дроны атаковали и крупные предприятия, склады, где хранились или собирались беспилотники. Поэтому к зиме активно готовятся и представители бизнеса. Они не ждут помощи от государства, отмечает экономист Игорь Липсиц.
4: Валберс, они там закупили немереное количество сетки, насколько по рабице, и будут как бы обертывать свои склады сеткой рабица. Ну уж не знаю, насколько это серьезно защитит от дронов, но вот у них такая надежда. На каких-то промышленных предприятиях закупают какую-то военную технику, прям прямые противовоздушные расчеты, ставят какие-то датчики сигналов аудио, чтобы улавливать звук мотора дрона, где-то ставят систему видеонаблюдения, где-то ставят систему, значит, борьбы с вот этими беспилотниками, подавления их активности. То есть это очень по-разному. Какие предприятия что делают, никто вам сказать не может.
2: Одновременно военное командование не скрывает, что готовится нанести удар по энергетическим компаниям Украины. Оборонные предприятия активно наращивают производство баллистических ракет и реактивных дронов. За такие удары Зеленский пообещал ответные действия. Выступая на Генассамблее ООН в Нью-Йорке, он заявил, что никто в Москве не мог представить, что, цитирую, «генерал Мороз однажды перейдет на сторону тех, кто защищается от России».
5: Мы сделаем так, чтобы это произошло уже этой зимой, если Россия продолжит атаковать нашу энергетику и отопление. Эта зима может быть очень суровой для нас, но в ответ у нас не будет другого выбора, кроме как сделать ее болезненной и для России.
2: Тем временем в Москве рабочие начали закрывать ТЭЦ-8 на Волгоградском проспекте бетонными блоками. Эта конструкция, предположительно, может быть основой для антидроновых сеток. Но, как показали удары по НПЗ в Капотне, антидроновые сетки не спасают от ударов беспилотников. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Радиолента. Потеря дня.
6: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
1: Радиолента. 1557 АМ. Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников.

0: прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
1: Академик Российской академии наук, доктор физико-математических наук Роберт Нигматуллин о состоянии экономики и кризисе.
2: Я искренне считаю, что мы в беде. Ну вот, беды, какие же беды? Ну, показатели. Ну, самые низкие доходы у нас в Европе, подушевые доходы. При советской власти действительно мы были беднее, чем, ну, жили беднее. Но все-таки мы строили страну, мы были, строили космос, атомную энергетику, мы были впереди. И, конечно, на это жертвовали. А сейчас все потеряли, и по-прежнему самые бедные, даже в самых бедных регионах Китая доходы выше, чем в наших самых бедных регионах. Ну, вообще, как это можно спокойно относиться? Депопуляция. Мы вышли на уровень 0,6 миллиона, каждый год будет сокращаться население, естественно, убыль населения. Рост ВВП, вот, ну, мы взял, я с 15-го, ну, с 14 на 15, вот, 11 лет, 1,5% в год. Потребительские цены, вот вы знаете, сколько выросли? На 77%. Вот по Росстату, это не я придумал, по Росстату, если все это просуммировать, то получается 70, то есть 7% в год инфляции. И самое удивительное, ни один указ президента с 2012 года по экономике базовым цифрам не выполняется. И президент почему-то не требует с этого, никого не наказывает за это. Все по-прежнему. Но так нельзя. Вот видите, Китай лежит, инфляция лежит, самая маленькая, видите, 0,27. Инфляция 0,27 к 1% прироста инвестиций. Польша уже выше, чем Соединенных Штаты. Вот не везде Польша хороша. А смотрите, куда страна. У нас как все в трубу вылетает. Да надо увеличивать инвестиции, конечно. Но все идет в трубу. Это что это значит? Мы находимся из 50 отобранных стран на 51-м месте. На 51-м месте Россия великая. Вот мы гордимся, у нас души великие и прочее, и прочее. И равнодушно смотрим уже 30 лет. 30 лет. Причем вот эти эффективности, что предыдущие 15 лет были, что сейчас одно и то же. А посмотрите, за счет а число работников промышленности. Вот, вот говорят, что Путин пришел, и у нас вот... пошло. Так разрушается машиностроение. 4 миллиона в 99-м году, сейчас 440 тысяч. Почти в 10 раз. Легкая промышленность. В 3 раза. Зато число курьеров 1,5 миллиона и охранников. А число ученых на 10 тысяч населения у нас 54, а вот в передовых странах 174. Вот вам эффективность. Можно в эту страну сейчас в таком состоянии, при таком руководстве вкладывать деньги? Да конечно не надо. Поэтому я говорю, так управлять экономикой нельзя. И мы должны это донести, эту мысль, до президента, потому что все на нем держится. Не дай бог, пошатнется его авторитет или еще что-то. Нельзя равнодушно это смотреть. Сложившийся порядок опасен. Ну, Бастрыкин говорит, дальше ехать некуда. У нас же каждый день арестовывают начальников. И уже секвестр. Ведь секвестр почему? Значит, экономика падает. Ну и поэтому кризис будет затяжным, на мой взгляд. Он просто так не вырвется, потому что все надо менять. Необходимо срочно заняться ремонтом, а не завышать процентную ставку.
0: Радио Лента. Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на Радио Лента. Главные новости дня.
3: Жесткая математика СВО. 248 тысяч человек в этом году потеряла на фронте армия России. А захватила почти столько же земли, сколько потом и потеряла. Это заявил Зеленский в ООН. Что ответил Лавров на вопрос о конце спецоперации? Операция ВСУ под названием «Вивальди» серьезно повлияла на потери армии России. Как в личном составе, так и территориальные. Некоторым подразделениям под Лиманом пришлось отступить с ранее завоеванных территории. Это признали даже Z-военкоры. Речь идет о почти 200 квадратных километров территории Украины. Госсекретарь США Марк Рубио заявил, что в неделю около 6 тысяч погибших и раненых, говорит военный эксперт Ян Матвеев.
4: Потери российской армии едва ли не самые большие за все время войны. И они примерно равны набору. В один месяц это 35 тысяч убитыми и ранеными, в другой 28, затем 30. Получается некий такой баланс, жуткий, кровавый баланс, который означает, что пока на фронт прибывает 30 тысяч живых людей, в обратную сторону уезжают 1015 гробов и еще столько же коллег.
3: Марко Рубио встретился с главой МИД России Сергеем Лавровым в Маниле. Госсекретарь США призвал Москву прекратить боевые действия и сесть за стол переговоров. В ответ Лавров сказал, что Россия не собирается прекращать спецоперацию, и напомнила о целях СВО, которые не выполнены. Z-блогеры пишут о катастрофическом положении российской армии. Вот что пишет военкор Садулаев.
5: В первый год операции очень много работали в БМП. И в штурмах, и в обороне. Во второй год меньше, в третий редко. А теперь БМП исчезли как класс. Их просто нет. Но мотострелкам надо на чем-то передвигаться. И уже не первый год передвигаются на мотоциклах. Мотострелки же. Но не только. Все виды джихад-мобилей и УАЗы с отрезанной крышей. А я сяду в кабриолет. И Нивы, да и простые ВАЗы старых времен. Я такие тачки видел у позиции, что мама не горюй. Однако ездят.
3: Еще одно изменение на фронте – характер ранений, пишут военкоры. Еще 2 года назад было много солдат с пулевыми травмами. Но сейчас минно-взрывные ранения и ранения в результате удара дрона. Это подтверждают и военные. Сергей Подольский рассказал, что был ранен, когда прятался от беспилотника и упал на мину.
6: Отсутствуют точно 2 пальца, некоторые переломаны, так сильно не наблюдал. У меня ни аптечки и не было ничего. Около меня находилась другая позиция моих союзников, точнее с моего полка позывной «Бабуля». Когда я пришел к ним, залез в нору, попросил оказать мне помощь, они меня запихали в яму, начали угрожать убийством, мы сейчас тебя пристрелим, застрелим, я находился в шоковом состоянии. Там пробыл до 6:30 утра, после чего они начали меня обратно отправлять на позицию. Прилетела ФВП наша, которая наблюдала за мной, чтобы я до туда добрался. Но так как я попросил, чтобы мне оказали помощь, мне отказали, сказали, сиди там, будешь просто слушать. Возможно, у меня уже воняет тухлятиной, так как прошли сутки. Я ничего не открывал, просто вот намотал тряпку этот бинт, не знаю, что там у меня случилось. Просто у меня до сих пор шоковое состояние, то, что у нас такое в российской армии творится.
3: Военнослужащий отметил, что сутки пробыл без медицинской помощи, из-за чего существует риск ампутации кисти. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Говорят военкоры.
7: Подыграть Трампу не получится. Лейб Гусар о предложениях связать перемирие на Украине с выборами в американский Конгресс.
8: Умилительно читать разных экспертов, которые пишут, что России сейчас очень выгодно подыграть Трампу с перемирием на Украине, чтобы это зачлось ему как победа, и республиканцы выиграли бы тогда выборы в Конгресс. Воистину, это либо идиоты, либо блаженные. Во-первых, американскому избирателю давно насрать на внешнюю политику. Его интересует то, что происходит в собственной стране. А там Трамп с однопартийцами наворотил столько, что даже Байдена вспоминают с нежностью. Во-вторых, американский президент — это не косплей царя, как у нас, а лишь временный исполнительный директор, не более того. И от его успехов на стороне мало что зависит. В-третьих, у Трампа есть еще не выигранный Иран. А вот это гораздо больше заботит избирателя, чем какая-то там свара разных сортов русских. Так что подыграем мы в итоге только украинцам, дав им столь нужную передышку и стоящими за ними европейцами. Республиканцы же с треском провалятся и безо всякой нашей помощи. Проблема в том, что этот маразм транслируется в высокие кабинеты и приятно щекочет жаждущие позорного договорника уши.
7: НАТО делит восточный фланг на 3 зоны. Военкор подобный о новой системе управления войсками Альянса от Арктики до Черного моря.
9: В Альянсе объявили о переформатировании системы управления войсками на восточном направлении. Вместо концепции единого восточного фланга теперь вводится зональный принцип управления. Из опубликованных Альянсом документов следует, что весь периметр ответственности разбит на 3 отдельные оперативные зоны – северо-запад, центр и юго-восток. В НАТО подчеркивают, что такой подход позволит точнее подстраивать военные планы под специфику местности, характер угроз и логистику в каждом конкретном районе. Особое внимание в планах НАТО уделено районам, которые Альянс называет уязвимыми с точки зрения сухопутных рисков. В первую очередь это Калининградская область и Сувалкский коридор. Кроме того, в зоне прорабатываются маршруты для быстрой переброски резервов из Западной Европы. что также говорит о наращивании ударного потенциала вблизи российских границ. Для нас подобная реорганизация отражает курс на системное наращивание западного военного давления вдоль российских границ и требует соответствующего учета в планировании мер по обеспечению обороноспособности страны.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
3: Это не фронт и кино. Страны Африки обвинили Москву в заманивании мужчин на СВО под предлогом съемок фильма об Украине. Тысячи людей из бедных стран Африки и Азии завербовали для участия в СВО на Украине в ряды армии России. Все они приехали в страну, думая, что будут работать на стройке, охранниками или сниматься в кино. Рекрутинговая компания разместила в интернете вот такое объявление.
10: Глобальный кастинг. Новый кинопроект. Ищутся африканцы на мужские роли.
3: Основная цель рекрутеров – молодые мужчины, которые не могут найти работу из-за плачевной экономической ситуации у себя на родине. На одно из таких объявлений отозвался Ричард из Сомали. Его встретили в Москве и сразу отвезли на военную базу в Ростовскую область.
11: Мне сказали, что я могу работать охранником, потому что во многих местах в России, таких как больницы, банки, торговые центры, метро, нет охраны. Они говорили мне, что я смогу там работать, но нужно пройти обучение.
3: Через некоторое время подразделение, в котором был Ричард, отправили на самое горячее направление фронта – Донецкое. Их сразу отправили на разведку территории. То, что Ричард увидел, повергло его в шок.
12: Мы продолжали идти какое-то время, и я увидел множество людей, которые были там же, где мы раньше спали. Они лежали на земле. Они были мертвы. Я очень испугался. Меня охватила паника.
3: На следующий день подразделение Ричарда попало под сильный обстрел. Он получил ранение в ногу. Много людей погибло. Тем, кто уцелел, была дана команда укрыться в подвале одного из домов и переждать обстрел. Ричард говорит, они неделю сидели в бункере практически без еды и воды. Потом им все-таки пришлось связаться с другими отрядами. И к ним пришла подмога. Но за это время его раненая нога сильно отекла.
12: Я показал ему свою ногу. Она была сильно опухшей. Вообще, я не мог надеть ботинки на обе ноги. Поэтому я снял их и остался в одних носках, потому что был очень ранен. Я двигался без ботинок, без защитной экипировки, просто шел за ними. Эти ребята были очень быстрыми, а я был ранен. Я добрался до одного места, и мои товарищи перепрыгнули через забор, а я упал. Между нами была проволока, которую обычно используют для установки мин. Острая, как лезвие. Я упал на эту проволоку, и вся моя форма порвалась. Я пытался снять проволоку с одежды, со штанов, но не смог. Я был так изможден, что просто упал, ударился головой и потерял сознание. Я не понимал, что происходит вокруг. Через 10-15 минут я снова встал и осмотрелся вокруг, но не увидел своих товарищей. Дрон завис над головой, и тут раздался взрыв. Еще одна бомба. Я оказался в эпицентре взрыва и начал истекать кровью.
3: Ричарда взяли в плен. Там его вылечили и связались с руководством страны. Сейчас он уже на родине, и там продолжает лечение. Африканская некоммерческая организация Code for Africa выявила около сотни веб-сайтов, страниц в соцсетях, которые используются для вербовки в ряды армии России. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
13: Всем привет, это «Разбор дня». Сегодня поговорим о вещи, которую большинство замечает только тогда, когда она ломается. О лифтах. В России десятки тысяч лифтов уже выработали свой срок, а менять их успевают далеко не везде. Для кого-то это просто несколько этажей пешком, а для пожилого человека, инвалида или семьи с коляской – настоящая проблема. Разберемся, почему старые лифты копятся быстрее, чем их заменяют, и кто в итоге будет платить за этот большой ремонт.
14: Слушай, чтобы сразу перевести вот этот масштаб с бюрократического языка на нормальный, давай вспомним историю в Санкт-Петербурге. Это было в начале 26-го года. Там пожилая женщина целый месяц поднималась пешком на 8-й этаж.
13: Месяц? На 8-й этаж? Ничего себе!
14: Да, просто потому что пассажирский лифт тупо встал. И для управляющей компании это, знаешь, просто галочка в журнале поломок, а для человека в таком возрасте каждый выход в аптеку превращается в настоящее испытание.
13: Вот люди вообще часто воспринимают лифт просто как элемент комфорта. Ну, зашел, нажал кнопку, приехал. А на самом деле это же критическая инфраструктура, буквально как водопровод или отопление.
14: Я бы сказала, даже более уязвимая. Если напор воды слабый, ты раздражаешься, но можешь пойти по делам. А поломка подъемника для инвалида-колясочника или человека после инсульта – это фактически домашний арест.
13: И тут же главная опасность даже не в том, что кабина сорвется вниз, как в голливудских фильмах.
14: Ну да, современные тормоза – всякие ловители. Они обычно спасают от свободного падения, хотя серьезные инциденты тоже бывают. Помнишь, в Челябинске прокуратура проводила проверку?
13: А, это когда кабина с пассажирами начала резко и неконтролируемо двигаться.
14: Точно. Но куда более частые угрозы – это ежедневные сбои. Когда, ну, двери не реагируют на датчик или связь с диспетчером пропадает намертво.
13: Да, недавно в Югре спасателям вообще пришлось вскрывать лифт прямо в поликлинике, чтобы достать оттуда женщину с ребенком. И такое же происходит по всей стране каждый день.
14: 100%.
13: Хорошо, но откуда взялся вот этот внезапный кризис? Почему они начали массово сыпаться именно сейчас?
14: Все упирается в нормативный срок службы. Он составляет ровно 25 лет.
13: 25 лет. Звучит как, ну, искусственная цифра. Железка же не знает, что у нее сегодня юбилей и не рассыпается в пыль ровно в полночь.
14: Конечно, в пыль не рассыпается. Но 25 лет – это граница. После нее завод-изготовитель и Ростехнадзор больше не гарантируют, что металл и электроника выдержат обычные нагрузки. Накапливается усталость материалов.
13: То есть начинается такой режим постоянного ручного контроля.
14: Именно. А масштабы там пугающие. Минстрой в начале 26-го года оценивал общий парк примерно в 625 тысяч лифтов.
13: Ага.
14: И около 88 тысяч из них уже требуют замены прямо до конца десятилетия.
13: Ого! Каждый шестой лифт в стране получается. А почему они так синхронно-то постарели?
14: Это прямое следствие застройки 90-х и нулевых годов. Тогда многоэтажки сдавали огромными микрорайонами, целыми волнами. Но и лифты ставили массово. Соответственно, сейчас их срок годности тоже истекает сразу целыми кварталами.
13: И как власти вообще справляются с таким потоком? Вроде же изначально дедлайн по замене стоял на февраль 25-го года.
14: Был такой план, да. Все старые лифты должны были подогнать под технический регламент. Но система просто физически захлебнулась.
13: Не успели.
14: Совершенно не успели. И в итоге Евразийская экономическая комиссия сдвинула дедлайн для России до 15 февраля 2030 года.
13: Но отсрочка на бумаге же не делает старые детали новыми. Это просто юридический трюк, чтобы не пришлось в один день опечатать тысячи кабин?
14: Абсолютно. Отсрочка просто дала время. Но математика процесса все равно не сходится. Смотри, Минстрой считал, что нужно менять 24 тысячи лифтов в год, чтобы закрыть потребность.
13: А исторически сколько меняли?
14: Около 16 тысяч. И даже план на 26-й год поставили всего 19 тысяч.
13: Все равно меньше необходимого. А реальные цифры за последние полгода какие?
14: А вот тут самое грустное. За первое полугодие 26-го по программам капремонта заменили всего 5300 штук.
13: Да ладно? Из них, наверное, половина в Москве.
14: Да, почти половина. И общий рынок монтажа вместе с новостройками вообще рухнул почти на треть до 11 тысяч.
13: Подожди. Если государство требует ускориться, а рынок падает на 30%, значит, дело не в том, что заводы встали. Дело в том, что за это ускорение тупо некому платить.
14: Бинго. Мы возвращаемся к главному, к деньгам. Один новый лифт вместе с демонтажом и установкой стоит от 3 до 5 миллионов рублей.
13: А для типичной девятиэтажки на несколько подъездов это уже десятки миллионов.
14: Отсюда и колоссальный разрыв между регионами. Москва за полгода меняет 2500 машин без проблем. А в Тамбовской области на замену нужно было около 1,3 миллиарда рублей. При этом в региональном фонде капремонта было в 13 раз меньше денег.
13: Жесть. Я еще помню цифры по Ставрополю. Там контракт всего на 9 кабин обошелся бюджету больше, чем в 30 миллионов.
14: Да, это очень дорого. И тут важно понимать, откуда вообще берутся эти деньги. Граждане платят взносы на капремонт, и они идут по одной из двух схем.
13: Либо в общий котел региона, либо на спецсчет конкретного дома.
14: Правильно. Общий котел работает как страховка. Собирают со всех, чинят по очереди. А спецсчет – это личная копилка здания.
13: Но многие же говорят, что спецсчет – это лучше. Типа ты реально контролируешь деньги и не платишь за ремонт чужого дома на другом конце города.
14: Звучит заманчиво, но математика старого здания разрушает эту иллюзию. Слушай, если дому 25 лет, накопить 15 миллионов рублей силами одних только жильцов просто нереально. Спецсчет в старом фонде – это не независимость, это показатель бедности.
13: Логично. Никаким голосованием соседей миллионы на счету не появятся.
14: И люди попадают в ловушку. Лифт сломался сегодня, а нужная сумма накопится лет через 10. В Калининграде была показательная история. Дом со спецсчетом понял, что не тянет замену, и решил перейти обратно в общий котел ради субсидий.
13: А пока они бегали с бумагами, что-то пошло не так.
14: Да, один лифт окончательно встал. Диагностика показала критический износ тягового каната. Машину остановили ради безопасности. А субсидия будет когда-то потом, после всей бюрократии.
13: И людям пришлось пешком ходить.
14: Но им пришлось экстренно сбрасываться наличными на ремонт этого каната. Просто чтобы хоть как-то ездить, пока они ждут полную замену.
13: Да. Ну, допустим, деньги есть. Аукцион прошел. Дальше же процесс должен идти быстро. Ну, привезли, поставили, поехали.
14: Если бы... Это еще одно заблуждение. В Карелии замена 8 лифтов в одном доме заняла почти 2 месяца.
13: 2 месяца? Люди ходили по лестницам? Почему так долго?
14: Потому что это сложный процесс. Демонтаж, установка новых направляющих, прокладка электрики, потом пусконаладка и долгая приемка инженерами. Это не телевизор к стене прикрутить.
13: Но с такими бюджетами строительные компании должны в очередь стоять за контрактами.
14: Должны, но на рынке дикий дефицит подрядчиков. Летом 26-го года в Башкирии был аукцион на 1 миллиард рублей. И знаешь, сколько компаний пришло?
13: 2.
14: 1. Небольшие фирмы просто боятся брать такие риски. Финансирование идет рывками. Сегодня тебе дают миллионы и требуют сделать все за месяц, а завтра бюджет урезают.
13: А держать штат монтажников при таких качелях просто убыточно.
14: Конечно. Это же профильные электромеханики, наладчики. Кадровый голод настолько серьезный, что Минстрой даже начал предлагать бесплатное переобучение.
13: А что с самими кабинами? Комплектующих вообще хватает?
14: Мы сейчас видим сильную зависимость от импорта. Точнее, от Китая. Дешевые китайские лифты захватывают рынок.
13: Почему именно они?
14: Потому что они идут готовым пакетом. Все детали уже подогнаны друг к другу. А российские производители пытаются закрыть спрос, но цепочки поставок разорваны.
13: Металл делают одни, платы поставляют другие.
14: Да. Из-за этого страдает качество. В Орле вообще пришлось экстренно останавливать партию абсолютно новых лифтов.
13: Из-за брака.
14: Отзывная компания выяснила, что отечественные электронные платы оказались бракованными.
13: Ужас. А ведь есть еще проблема старых шахт. Они же наверняка нестандартные в старых домах.
14: Это огромная головная боль. Минстрой требует унификации, чтобы лифты делались по ГОСТам. Но старую кирпичную 9-этажку ты под этот ГОСТ не перестроишь. Каждый ремонт превращается в уникальный и дорогой квест.
13: У меня резонный вопрос. Если полная замена – это так дорого и долго, почему нельзя просто чинить старые лифты бесконечно? Поменяли трос, заменили двигатель и нормально?
14: Это путь в финансовую ловушку. У механизма старше 20 лет износ накоплен по всей системе.
13: Это как со старой машиной. Вложил кучу денег в подвеску, а через неделю сдохла коробка передач.
14: Абсолютно точная аналогия. В итоге на запчасти уходит больше, чем стоит новая кабина. Фонд капремонта просто истощается на эти временные заплатки.
13: Но согласись, ситуация сильно зависит от региона. Не везде же провал.
14: Не везде. Воронежская, Пензенская области, Карелия, они уже к концу лета 26-го закрыли свои годовые планы.
13: Молодцы.
14: Молодцы, конечно, но успех Пензы никак не помогает жителю соседнего региона, где все стоит намертво. И тут кроется главная проблема вот этой гонки к 30-му году.
13: Какая?
14: Регионы сначала меняют лифты там, где это сделать проще всего. В домах с общим котлом и со стандартными шахтами. А к концу десятилетия в очереди останутся самые сложные объекты.
13: Дома со спецсчетами, без денег и с нестандартными размерами шахт.
14: Да. Принцип «сделаем сначала легкое», скоро исчерпает себя, и статистика полетит вниз.
13: Меня еще напрягает само восприятие этого дедлайна, 2030 год. Звучит так, словно заменят последнюю кабину, разрежут ленточку и кризис исчезнет навсегда.
14: Это очень опасная иллюзия. Лифты — это конвейер возрастов. Машине, которой сегодня 21 год, через 4 года тоже стукнет 25.
13: То есть, если страна сейчас бросит все ресурсы на этот аврал, а потом выдохнет и урежет бюджеты, кризис просто повторится?
14: Обязательно повторится. Более того, новые кабины технологически сложнее. Там нужны дорогие платы, их сложнее обслуживать.
13: И если сломается какой-нибудь уникальный датчик, его просто не будет на складе?
14: Именно. Это разнообразие моделей очень усложняет жизнь рядовым механикам, которые привыкли к старым советским схемам.
13: Если посмотреть глобально на тарифы, становится понятно, почему денег нет. Граждане платят взносы, но они часто занижены искусственно.
14: Власти просто боятся недовольства. В Тамбовской области обсуждали тариф около 17 рублей за квадратный метр.
13: А экономически обоснованная цифра была выше.
14: Раза в три выше. И эта разница между реальной стоимостью и дешевой платежкой никуда не исчезает. Она копится как невидимый долг и потом выливается в необходимость огромных субсидий из бюджета.
13: Иначе фонды просто обанкротятся. Знаешь, лифт стал такой идеальной проверкой системы управления инфраструктуры. Это ведь не прорыв трубы, который случается внезапно?
14: Да, дата выпуска выбита прямо на заводской табличке в кабине, возраст известен за десятилетия.
13: Цена понятна, все можно спрогнозировать. И все равно проблема решается авралами.
14: Этот кризис должен заставить людей по-новому посмотреть на свою недвижимость. Люди привыкли думать, что их собственность заканчивается за дверью квартиры. Но на самом деле дом начинается у порога подъезда.
13: И если не научиться коллективно управлять этой инфраструктурой сегодня, завтра комфортные квартиры просто превратятся в изолированные острова.
14: К сожалению, так и есть.
13: Подведем итог разбора. Проблема старых лифтов уже давно не сводится к одной сломанной кнопке или застрявшей кабине. Одновременно стареют десятки тысяч домов. А денег, оборудования и специалистов для быстрой замены не хватает. Чем дольше ремонт откладывают, тем больше людей рискуют однажды обнаружить, что дорога из собственной квартиры на улицу стала настоящим испытанием. Это был «Разбор дня». Спасибо, что слушали.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
15: Эта зима будет страшной. Американские журналисты слили информацию о планах ВСУ устроить тяжелую зиму в российских городах. Что за генерал Мороз, о котором сказал Зеленский? Ни для кого не секрет, что за лето этого года ВСУ существенно расширило дальнобойные удары по российским регионам. Под атаки попадали и НПЗ, и военные предприятия, и логистика, а также ТЭЦ и водоканалы. Огромная территория страны, которую попросту невозможно закрыть системами ПВО, а при их нехватке так и подавно защитить все объекты нереально, говорит военный эксперт Юрий Федоров.
16: Разрушение нефтеперерабатывающих заводов А сейчас вот последние данные говорят о том, что совокупная мощность нефтепереработки в России сократилась чуть ли не более чем на 40% в результате серии ударов, которые были нанесены по этим заводам в сентябре месяце.
15: Очевидно, что многое будет зависеть от температур на улице. Но в России теплых зим почти не бывает. На улице все равно будет мороз, считает эксперт. Кроме стратегических объектов, дроны атаковали и крупные предприятия, склады, где хранились или собирались беспилотники. Поэтому к зиме активно готовятся и представители бизнеса. Они не ждут помощи от государства, отмечает экономист Игорь Липсиц.
17: Валберс, они там закупили немереное количество сетки, насколько рабица, и будут как бы обертывать свои склады сеткой рабица. Ну уж не знаю, насколько это серьезно защитит от дронов, но вот у них такая надежда. На каких-то промышленных предприятиях закупают какую-то военную технику, прям прямые противовоздушные расчеты, ставят какие-то датчики сигналов аудио, чтобы улавливать звук мотора дрона, где-то ставят систему видеонаблюдения, где-то ставят систему, значит, борьбы с вот этими беспилотниками, подавления их активности. То есть это очень по-разному. Какие предприятия что делают, никто вам сказать не может.
15: Одновременно военное командование не скрывает, что готовится нанести удар по энергетическим компаниям Украины. Оборонные предприятия активно наращивают производство баллистических ракет и реактивных дронов. За такие удары Зеленский пообещал ответные действия. Выступая на Генассамблее ООН в Нью-Йорке, он заявил, что никто в Москве не мог представить, что, цитирую, «генерал Мороз однажды перейдет на сторону тех, кто защищается от России».
10: Мы сделаем так, чтобы это произошло уже этой зимой, если Россия продолжит атаковать нашу энергетику и отопление. Эта зима может быть очень суровой для нас, но в ответ у нас не будет другого выбора, кроме как сделать ее болезненной и для России.
15: Тем временем в Москве рабочие начали закрывать ТЭЦ-8 на Волгоградском проспекте бетонными блоками. Эта конструкция, предположительно, может быть основой для антидроновых сеток. Но, как показали удары по НПЗ в Капотне, антидроновые сетки не спасают от ударов беспилотников. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте «Радио Лента».
0: Радиолента. Прямая речь.
18: Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков о возможной поездке главы государства на саммит G20.
19: Пока об этом говорить преждевременно, еще решение не принято. Мы действительно с признательностью воспринимаем это любезное приглашение. Мы ценим это приглашение, и оно будет проработано, и затем согласовано уже, и будет принято соответствующее решение. Одно дело – это электоральный цикл в США, другое дело совсем – это участие России в большой двадцатке. Оно может быть или на высшем уровне, или на уровне пониже, на рабочем уровне, но в любом случае Россия имеет в виду максимально эффективно продолжать свое участие в работе двадцатки и всех форумов, которые в этих рамках проходят.
0: Главные новости дня.
20: Следующий. В Совете Федерации предложили втрое поднять налоги для самозанятых, чтобы закрыть дефицит бюджета. Миллионы самозанятых россиян, которые платят налог на доходы по сниженной ставке 4-6%, могут стать следующим источником наполнения бюджета. А он в этом году сведен с дефицитом почти в 7 триллионов рублей. Замглавы Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Андрей Епишин заявил, что некоторым категориям самозанятых следует поднять налоговую ставку до уровня НДФЛ, то есть в 2-3 раза относительно нынешней. По его словам, изменения могут коснуться курьеров и водителей.
21: У нас есть компании, где самозанятыми работают тысячи, сотни тысяч водителей и курьеров. Почему они должны платить налоги по ставке от 4 до 6%? С тех, кто по факту работает на полной занятости, надо брать полный НДФЛ по ставке от 13%. Не говоря уже про оплату социальных взносов, но хотя бы НДФЛ они должны платить полностью.
20: Созданный в 2018 году Институт самозанятых задумывался как способ вывести из тени миллионы россиян, получающих доход от репетиторства или сдачи квартир в аренду. Спустя 7 лет, благодаря низким налоговым ставкам, самозанятыми стали более 15 миллионов россиян. Согласно статистике ФНС, в прошлом году они заработали суммарно более 3 триллионов рублей и заплатили 136 миллиардов рублей налогов. Но власти хотят большего, ведь нужно чем-то латать огромную дыру в бюджете, говорит экономист Владислав Жуковский.
1: То есть вот сейчас будет просто такой дикий поток поборов с населения, с бизнеса, с малого бизнеса, самозанятых, для того, чтобы набрать здесь 200-300 миллиардов рублей, здесь 300-400, там 500, чтобы залатать ту огромную дыру в бюджете, которая сформировалась. А я напомню, что Силуанов полностью подтвердил наши мрачные прогнозы. Мы сразу говорили, что по итогу текущего года дефицит бюджета будет минимум 6,5-7 триллионов рублей, если сильно повезет. И вот буквально пару дней назад выступал глава Минфина Силуанов и говорит, что да, в текущем году дефицит бюджета будет 3% ВВП. Это практически 7 триллионов рублей только на текущий год. В два раза больше заложенного в бюджете плана. Угадайте, где они возьмут деньги? Правильно, за все заплатит конечный потребитель.
20: Растущие издержки бизнеса уже отражаются на ценах в магазинах. В августе мясо курицы подорожало на 15% год к году. Производители говорят о росте расходов на корма, топливо, логистику и зарплаты. Также влияет на рост цен и то, что правительство обязало предприятия тратить средства на собственную защиту от беспилотников, говорит экономист Игорь Липсиц.
17: То есть государство российское провалило защиту своей территории, это так называется. Вот, и приходится теперь каждому защищать себя самому. Ну, приходится это учесть, и, соответственно, эти затраты вырастут. И людям, наверное, кажется, что вот у компании довольно большая такая масса прибыли, и можно просто самортизировать рост затрат за счет прибыли. Это не так. 35%, то есть практически каждая третья компания России уже убыточная. Так что куда они денут эти затраты? Они их переложат в конечные розничные цены. В конце концов, за все платит население. И чем дальше, тем выше будут повышаться цены, и тем больше население России будет виднеть из-за войны. Куда деться-то? Война.
20: Также в России вырастут цены на авиабилеты. Новый сбор с пассажиров сейчас обсуждают Минтранс, Минпромторг и Ростех. Речь идет о сумме до 500 рублей за каждый внутренний перелет и до 1000 рублей за международный. Эти деньги предполагается направить на лизинг и эксплуатацию самолетов. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Радио «Лента». Прямая речь.
18: Председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина о росте экономики Российской Федерации.
2: Умеренным, но оно растет. Но умеренная жесткая денежно-кредитная политика не позволяет разогнаться инфляции даже в таких непредвиденных обстоятельствах, в которых мы живем. Экономика продолжает расти, и кредитные риски остаются под контролем. Вот сейчас, когда говорили о просрочках и так далее, банки за этим активно и внимательно смотрят, с тем, чтобы в целом кредитные риски по экономике не возрастали.
0: На радио «Лента» шок дня.
22: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
7: Подыграть Трампу не получится. Лейб Гусар о предложениях связать перемирие на Украине с выборами в американский Конгресс.
8: Умилительно читать разных экспертов, которые пишут, что России сейчас очень выгодно подыграть Трампу с перемирием на Украине, чтобы это зачлось ему как победа, и республиканцы выиграли бы тогда выборы в Конгресс. Воистину, это либо идиоты, либо блаженные. Во-первых, американскому избирателю давно насрать на внешнюю политику. Его интересует то, что происходит в собственной стране. А там Трамп с однопартийцами наворотил столько, что даже Байдена вспоминают с нежностью. Во-вторых, американский президент — это не косплей царя, как у нас, а лишь временный исполнительный директор, не более того. И от его успехов на стороне мало что зависит. В-третьих, у Трампа есть еще не выигранный Иран. А вот это гораздо больше заботит избирателя, чем какая-то там свара разных сортов русских. Так что подыграем мы в итоге только украинцам, дав им столь нужную передышку и стоящими за ними европейцами. Республиканцы же с треском провалятся и безо всякой нашей помощи. Проблема в том, что этот маразм транслируется в высокие кабинеты и приятно щекочет жаждущие позорного договорника уши.
7: НАТО делит восточный фланг на три зоны. Военкор подобный о новой системе управления войсками Альянса от Арктики до Черного моря.
9: В Альянсе объявили о переформатировании системы управления войсками на восточном направлении. Вместо концепции единого восточного фланга теперь вводится зональный принцип управления. Из опубликованных Альянсом документов следует, что весь периметр ответственности разбит на три отдельные оперативные зоны – северо-запад, центр и юго-восток. В НАТО подчеркивают, что такой подход позволит точнее подстраивать военные планы под специфику местности, характер угроз и логистику в каждом конкретном районе. Особое внимание в планах НАТО уделено районам, которые Альянс называет уязвимыми с точки зрения сухопутных рисков. В первую очередь это Калининградская область и Сувалкский коридор. Кроме того, в зоне прорабатываются маршруты для быстрой переброски резервов из Западной Европы, что также говорит о наращивании ударного потенциала вблизи российских границ. Для нас подобная реорганизация отражает курс на системное наращивание западного военного давления вдоль российских границ и требует соответствующего учета в планировании мер по обеспечению обороноспособности страны.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
4: Не жди повестку, заключи контракт. Татарстан завален агрессивной рекламой службы, а в Кировской области предприятиям угрожают отменой брони. Агитации на заключение контракта с Минобороны с каждым днем становится все больше. Если раньше обещали высокую зарплату и службу в тылу, то сейчас стратегия изменилась. В Орске заметили агитационный плакат, в котором жителей пугают получением повестки и призывают подписать контракт самостоятельно. Адвокаты говорят, это явные признаки объявления новой волны мобилизации. Тем временем пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в очередной раз эти слухи отрицает. По его словам, на фронте людей хватает, и в мобилизации еще 300 тысяч попросту нет необходимости. Однако его словам никто не верит, говорит адвокат Иван Чувеляев.
5: Конечно, они держат в уме, если серьезно, эту мысль мобилизации. Об этом свидетельствует как минимум наличие модуля мобилизации в едином реестре военнообязанных, как максимум то, что они вклеивали все эти мобилизационные предписания. Ну, то есть у них как минимум есть, возвращаясь к этим 300 тысячам, о, просклонял, к этим 300 тысячам, у них есть какие-то циферки. Они явно пытаются оперировать ими, и оперируют, наверное, ими в своих каких-то там папочках, которые они, по-моему, еще носят. Они явно об этом думают.
4: Челябинской областью мужчин, у которых есть задолженности по алиментам или кредиту, принуждают подписывать контракт. В случае отказа угрожают тюрьмой. Об одном из таких случаев рассказал Николай Щипков.
6: Недавно у нас здесь похоронили одного паренька, ему жить бы жить, знаете. А он погиб на СВО. А знаете, как он туда попал? У него были алименты. Задолженность. Он бы рад платить своим детям больше бы денег. Но нет этой работы, чтобы столько заработать и просто платить. Он платил сколько мог, но выросла задолженность по элементам. И вот эти люди, которые там сидят в кабинете, они его постоянно давили с этими элементами. И в последний день, когда он пришел, они ему положили на стол контракт. И он с дуру уже, ну, с психу уже взял и подписал и ушел.
15: Николай также отметил, что в некоторых организациях Челябинска сотрудников вызывают в кабинеты и предлагают заключить контракт на СВО. Он считает, что подобная практика может в дальнейшем перерасти в прямое принуждение.
6: В некоторых у нас организациях, наверное, не только здесь у нас, но и в других регионах нашей страны, вызывают мужиков, которые работают в той или иной организации, в кабинет и предлагают подписать контракт с Министерством обороны. Это не шутки, это на полном серьезе. А вы говорите, что у нас все идут добровольно. Да ни хрена.
15: В Кировской области организациям дали 30 дней на заключение соглашения о выполнении задач по мобилизационной работе. Это означает, что нужно ввести всех своих сотрудников в мобилизационные списки. В случае отказа предприятия могут исключить из перечня тех, кто имеет право на бронь. Если у вас есть история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
3: Всем доброго времени суток, уважаемые слушатели. С вами, как всегда, военный адвокат Геннадий Петрович. И сегодня мы разберем тему, которая вызывает массу вопросов у военнослужащих и их семей. Как же получить выплату за ранение, если на этапе эвакуации не оформили справку формы 100? Казалось бы, без этой бумаги никуда. Но практика показывает, даже в таких ситуациях можно добиться правды и денег, которые вам положены по закону. Итак, история, о которой хочу вам сегодня рассказать. Танкист Василий выполнял боевые задачи. В сентябре 24 года их колонну накрыли беспилотники, классическая атака со сбросом боеприпаса. Василий получил множественные осколочные ранения обеих ног. Его срочно вывезли в больницу в Белгородской области. И вот ключевой момент. При эвакуации справка формы 100 оформлена не была, а без нее выплаты по указу президента номер 98, а это 3 миллиона рублей, получить практически невозможно. Но практически не означает совсем. Что же пришлось сделать, чтобы доказать право на выплату? Все было по классической процедуре, которой я учу всегда и вас. Итак, истребовали меддокументы из гражданской больницы, выписки, диагнозы, журнал приема. Опросили очевидцев, кто видел момент ранения, кто помогал при эвакуации. Подготовленные материалы направили командованию, чтобы они провели административное расследование и отправили бойца в военный госпиталь для оформления справки о ранении. Как вы думаете, командование отреагировало? Конечно же, нет. Пришлось тогда подключать прокуратуру. И после обращения в военную прокуратуру гарнизона дело сдвинулось. По представлению прокурора, провели административное расследование, Василия направили в военный госпиталь, оформили справку о ранении, внесли данные в систему денежного обеспечения «Алушта». Казалось бы, все, победа. Но не тут-то было. Новый отказ. Нет справки о тяжести увечья. Военно-социальный центр Минобороны заявил, выплату перечислять нельзя, отсутствует справка о тяжести увечья. И вот тут начинается, друзья, самое интересное. Почему же отказ был незаконным? Закон в ноябре 2024 года действительно изменился. Справка о тяжести ранения теперь требуется. Но на момент ранения Василия, а это сентябрь 2024 года, это требование еще не действовало. А значит, требовать от него документ по новым правилам просто незаконно. А значит, и отказ неправомерен. Мы подали административный иск в гарнизонный военный суд с требованием признать бездействие незаконным. И все изменилось. И что вы думаете? К первому же судебному заседанию ответчик представил платежные документы. Через несколько дней 3 миллиона рублей поступили на счет военнослужащего. Итак, итог для всех военнослужащих. Друзья, главное, что должно остаться у вас в голове, это Отсутствие формы 100 – это не приговор. Старый порядок действует на те случаи, которые произошли до изменения закона. Если командование не реагирует, подключайте прокуратуру. Если и после этого тянут резину, дорога в суд. И самое важное, вы не обязаны разбираться в этих нюансах сами. Это работа адвоката. Если у вас похожая ситуация, вы потеряли документы, не оформили справку, отказывают в выплатах, тянут время, пишите мне. Я помогу бесплатно, конфиденциально и без лишней бюрократии. Берегите себя и своих близких, пишите мне через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия» или заходите на сайт нашей ленты в раздел «Военный адвокат». Там есть мой телеграм. Обращайтесь, не стесняйтесь.
11: Говорят военкоры.
12: Стрельба по людям и никакого уголовного дела. Андрей Медведев о скандале с рэпером Джиганом.
14: Дикая история, оказывается, произошла в начале июля. Но ее замяли. Рэпер Джиган, да, я тоже не слушал ни одной его песни, в своем доме в Подмосковье устроил самосуд над обслуживающим персоналом. Видимо, в измененном состоянии сознания он вооружился карабином, нарядился в Рэмбо, согнал прислугу и охрану в гостиную и начал допрос. Кто предатель, кто сливает информацию, кто вообще на его стороне? Одного из охранников обвинил в педофилии. Заставил признаться, приставив ствол к голове. Дал 5 секунд на то, чтобы убежать, открыл огонь и ранил мужика в руку и ногу. 10 часов псих с оружием держал в заложниках людей, которые к нему на работу устроились. Его собственные дети в это время прятались по шкафам, а по телефону рассказывали матери, что происходит в доме. Джигана скрутили общими усилиями соседей, полиции и охраны поселка. После такого его отправили не в СИЗО, а в один из самых дорогих рехабов Израиля. Кто-то как-то порешал, и вуаля, дело даже не возбуждалось. Понятно, что человеку с явными психиатрическими проблемами на фоне, судя по всему, запрещенных веществ надо помогать. Надо, безусловно. Но лечение не может быть альтернативой уголовной ответственности.
12: Новая рабочая лошадка украинцев. Военкор канал «Архангел» спецназа о серийном производстве «Минотавра» и возможностях таких беспилотников.
23: Тяжелые дроны – важный элемент в новой войне. Помимо ставки на FPV, на реактивные ударные беспилотники, нельзя забывать и о развитии тяжелых беспилотных летательных аппаратов, которые в нынешних реалиях должны быть неотъемлемой частью армии. В вооруженных силах Украины различных вариантов уже немало. На днях представили еще один. Украинская компания SkyRiper запустила серийное производство тяжелого 15-дюймового дрона «Минотавр». Беспилотник предназначен для ударных миссий и использует мобильные сети для управления через защищенный канал. Первую партию уже испытали в боевых условиях. «Минотавр» имеет максимальную взлетную массу 14 килограммов и может нести от 2 до 5,5 килограммов полезной нагрузки. Заявленная дальность полета составляет до 25 километров, а максимальное время нахождения в воздухе – до 22 минут. По данным производителя, дрон рассчитан на поражение тяжелой техники и укреплений. Такие беспилотные летательные аппараты могут выполнять разные задачи в силу повышенной полезной нагрузки. И в России есть различные дроны такого типа, но просто не так массово. Там, где мы должны быть впереди, мы пока догоняющие. Это очень плохо и опасно.
12: Стрельба Джигана – только симптом. Анастасия Кашеварова о домашнем насилии, зависимостях и семьях, которые остаются один на один с этой проблемой.
24: Рэпер Джиган под наркотиками стрелял в собственных охранников. Дети прятались в шкафах. Сколько таких историй происходит каждый день в России? Это не история одной семьи. Жизнь с зависимым человеком. Алкоголизм, наркомания, оружие в доме. Потеря всех рамок нормальности. За каждой историей реальная жизнь, реальная боль, реальные дети. Хорошо, если успели спрятаться и убежать. Ситуация в семьях ухудшилась с 2022 года, когда началась специальная военная операция. Реальность, с которой сталкиваются многие жены участников специальной военной операции – посттравматическое стрессовое расстройство. Диагностировано у 20% ветеранов, вернувшихся со специальной военной операции. Алкоголь, наркотики, неконтролируемая агрессия. Человек приезжает домой и срывается. Дом, который должен быть защитой, превращается в самое небезопасное место. Это статистика, которую мы не любим обсуждать, но она есть. И мы живем в стране, где это стало нормой. И должен быть закон о домашнем насилии. Каждый раз, когда мы молчим, мы становимся соучастниками.
10: Радио Лента. 15:57 АМ. Главные новости дня.
15: Жесткая математика СВО. 248 тысяч человек в этом году потеряла на фронте армия России. А захватила почти столько же земли, сколько потом и потеряла. Это заявил Зеленский в ООН. Что ответил Лавров на вопрос о конце спецоперации? Операция ВСУ под названием «Вивальди» серьезно повлияла на потери армии России. Как в личном составе, так и территориально.

0: В ответ Лавров сказал, что Россия не собирается прекращать спецоперацию и напомнила о целях СВО, которые не выполнены. Z-блогеры пишут о катастрофическом положении российской армии. Вот что пишет военкор Садулаев.
1: В первый год операции очень много работали в БМП. И в штурмах, и в обороне. Во второй год меньше, в третий редко. А теперь БМП исчезли как класс. Их просто нет. Но мотострелкам надо на чем-то передвигаться. И уже не первый год передвигаются на мотоциклах. Мотострелки же. Но не только. Все риды джихад-мобилей и УАЗы с отрезанной крышей. А я сяду в кабриолет. И Нивы, да и простые ВАЗы старых времен. Я такие тачки видел у позиции, что мама не горюй. Однако ездят.
0: Еще одно изменение на фронте – характер ранений, пишут военкоры. Еще 2 года назад было много солдат с пулевыми травмами. Но сейчас минно-взрывные ранения и ранения в результате удара дрона. Это подтверждают и военные. Сергей Подольский рассказал, что был ранен, когда прятался от беспилотника и упал на мину.
2: Отсутствуют точно 2 пальца, некоторые переломаны, так сильно не наблюдал. У меня ни аптечки и не было ничего. Около меня находилась другая позиция моих союзников, точнее с моего полка позывной «Бабуля». Когда я пришел к ним, залез в нору, попросил оказать мне помощь, они меня запихали в яму, начали угрожать убийством, мы сейчас тебя пристрелим, застрелим, я находился в шоковом состоянии. Там пробыл до 7:30 утра, после чего они начали меня обратно отправлять на позицию. Прилетела ФИВИПИ наша, которая наблюдала за мной, чтобы я до туда добрался. Но так как я попросил, чтобы мне оказали помощь, мне отказали, сказали, сиди там, будешь просто слушать. Возможно, у меня уже воняет тухлятиной, так как прошли сутки. Я ничего не открывал, просто вот намотал тряпку этот бинт. Не знаю, что там у меня случилось. Просто у меня до сих пор шоковое состояние, то, что у нас такое в российской армии творится.
0: Военнослужащий отметил, что сутки пробыл без медицинской помощи, из-за чего существует риск ампутации кисти. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Далее в эфире. Актуальные взгляды на события, комментарии значимых фигур и разборы ситуаций напрямую от источников. Прямо сейчас на радио «Лента». Самые важные высказывания дня. Радиолента. Прямая речь.
4: Губернатор Курской области Александр Хинштейн предложил места боев в Курской области превратить в объекты патриотического туризма.
5: Курск должен стать городом комфортным для жизни. Курск должен стать красивым городом. Городом, куда хочется приезжать, откуда не хочется уезжать. Городом, куда будут приезжать туристы. Мы не сомневаемся, я не сомневаюсь в том, что туристический поток у нас будет только возрастать. И, к слову, события, через которые мы трагично перешли, это тоже очень важная составляющая темы патриотического туризма. Мы уже сейчас с коллегами из вооруженных сил думаем над тем, какие из подземных сооружений, из объектов обороны мы будем задействовать под будущие туристические маршруты, где мы будем делать музейные пространства. Я уверен, что приехать и посмотреть подземный КП, командный пункт, откуда шло управление войсками, или командный пункт, где находились наши боевые друзья из Народно-освободительной армии Кореи, это будет очень и очень интересно и нашим людям, нашим жителям и туристам, кстати, не только российским. Я, поверьте, бывал во многих из этих подземных КП. Могу вам вспомнить, сказать, это очень и очень интересно. И мы уже сегодня, повторяю, над этим работаем, не дожидаясь завершения специальной военной операции и всех боевых задач, стоящих перед нашими войсками и перед нашими боевыми корейскими братьями.
3: У вас, как и у многих, накипело. На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос. На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно. Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот

0: телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипела». Давайте вместе отстаивать справедливость.
1: Скрытое и непознанное. Необъяснимое и мистическое. Магия и предсказания. Сновидения и символы. Тайны времени и пространства. Разгадки прошлого и будущего. В ближайшие 15 минут «Голос непознанного». На радио «Лента». «Красный карлик». На радио «Лента».
2: Привет! С вами «Красный карлик». Я освещаю неизведанное. В темных уголках всемирной паутины рождается новый вид страшных сказок, которые пугают миллионы пользователей интернета сильнее любых классических фильмов ужасов. Истории про Слендермена, безликого высокого человека в черном костюме или зловещую цифровую сущность по имени Момо мгновенно захватывают умы подростков по всему миру. Этот коллективный цифровой фольклор стирает грань между вымыслом и жуткой реальностью, порождая пугающие городские легенды 21 века. Культурный феномен крипипасты начался на анонимных форумах в конце 2000-х годов, когда пользователи начали анонимно переписывать и дополнять пугающие истории, выдавая их за чистую правду. Исследователь медиафольклора доктор Джессика Ройс из Университета Огайо отмечает, что крипипаста стала подлинным народным творчеством цифровой эпохи, где каждый читатель может стать соавтором кошмара. Самым ярким примером материализации интернет-мифа стала трагедия в Висконсине, где две 12-летние девочки заманили подругу в лес и нанесли ей ножевые ранения, пытаясь принести в жертву вымышленному монстру Слендермену, которого они искренне считали реальным существом из форумов. Психологи и антропологи выдвигают теорию о том, что крипипаста выполняет ту же функцию, что и древние мифы о леших, упырях и буках, помогая человеку справляться с экзистенциальным страхом перед неизвестностью в эпоху высоких технологий. Интернет-исследователи указывают на то, что современные монстры живут не в темных пещерах или на кладбищах, а в заряженных вирусами файлах, на заброшенных веб-страницах и в глубине алгоритмов социальных сетей. Существуют конспирологические предположения, что некоторые вирусные хоррор-истории создаются спецслужбами или корпорациями для скрытого психологического тестирования общества и управления массовым вниманием через страх. Тем не менее, культурологи и фольклористы дают более простое и рациональное объяснение этому феномену. Крипипаста – это естественная эволюция устного народного творчества, адаптированная под скорость и возможности интернета, где анонимность авторов позволяет историям расти, обрастать деталями и жить собственной жизнью. Никаких мистических демонов за этими текстами не стоит, лишь коллективная бессознательная миллионов интернет пользователей, ищущих острых ощущений в безопасной виртуальной среде. И все же, когда в темноте ночи загорается экран смартфона, грань между выдуманной историей и липким страхом становится пугающе тонкой. А с вами был Красный Карлик. И если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале «Красный Карлик». Не прощаюсь.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио «Лента» отвечают руны.
3: Руна дня на 25 сентября. Давайте спросим у рун, чего же нам ждать в этот день. Итак, какая же у нас руна выпадет? Ну, у нас руна Гибо. Это энергия баланса, взаимного обмена и гармонии в отношениях. Такой день, когда важна честность, открытость в общении. Гибо всегда символизирует союз. Это подарки судьбы и возможность гармонично взаимодействовать с миром и людьми вокруг. Это руна партнерства. Она напоминает о важности равноправия и взаимного уважения. И в работе, конечно же, день обещает быть благоприятным для каких-то совместных проектов. Это переговоры, создание новых связей. Если вы давно хотели предложить, может быть, кому-то сотрудничество или договориться о партнерстве, в этот день очень подходящий момент. Важно проявлять искренность и стремиться к честному диалогу. Любые сделки, какие-то совместные усилия, начатые в этот день, имеют хорошие перспективы на успех в будущем. И внутренняя гармония и баланс помогут решить задачи без лишнего стресса. В отношениях руна Гибо указывает на время подарков и проявления любви. Это как в прямом смысле, так и в переносном, в эмоциональном. Это период, когда можно укрепить связь, проявить заботу, внимание, подарить поддержку близким. Здесь важна взаимность. Вот отдавая, вы получаете в ответ. И, возможно, важны признания и обновления отношений, например. А для одиноких людей это день, когда открытость и доброта могут привлечь очень значимого человека. И, в принципе, в такой день партнерства есть велик шанс встретить свою вторую половинку. По здоровью, опять же, руна советует уделить внимание балансу, как физическому, так и эмоциональному. Полезны будут любые упражнения для равновесия, это дыхательные практики, время на отдых себе оставьте, слушайте свое тело, там все ответы, оно подскажет, где нужно восстановить силы. Хороший день для начала оздоровительных программ, особенно связанных с гармонизацией нервной системы, тем более у нас лето, гуляем в парках, ходим к водичке, любой водичке, да, любые водоемы, и, конечно же, уже можно купаться в воде всегда, мы обретаем гармонию и покой. Так что у нас день равновесия, взаимного обмена. Гармония в делах, в отношениях откроет новые возможности. Будьте готовы принимать и отдавать, и тогда жизнь наполнится, конечно же, светом и поддержкой.
1: На радио «Лента» цифра дня.
4: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
1: Радио «Лента» 1557 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
5: Протоиерей Федор Бородин о том, что склонность чиновника к коррупции можно предугадать по истории его разводов.
6: Человек, который... ну, давай последний пример. Экс-министр финансов Николай Никифоров. Да? Вот, обвиняется в...
7: Минцифра.
6: Обвиняется в 5-миллиардном хищении. Как можно было предвидеть, что этот человек поведет себя таким образом? Очень просто, посмотрим биографию. Три развода. Три раза человек стоял перед алтарем или перед ЗАГСом и любил женщину, которая рядом с ним. И три раза он погубил свою любовь. Может быть, один раз была виновата женщина. Но не три же раза, понимаете?
7: А может, он их не любил?
6: Может быть, он их не любил? Тогда как так? Как тогда такой человек... Как такой человек может стать министром?
1: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
3: Авиабилеты для калининградцев станут еще дороже. Скидываться на самолеты заставят пассажиров. На истории с доступными субсидированными билетами можно смело ставить крест. Парадокс цен в Калининградской области. Корвалол дороже, духи дешевле. В сумме цены рванули вверх, снижение только по минимальным позициям. Как жить дальше? Демографическая катастрофа. За 10 лет рождаемость в регионе рухнула в полтора раза. Эксклав вымирает? Итак, пока жители Калининградской области продолжают жаловаться на нехватку доступных субсидированных билетов, они могут стать еще дороже. На федеральном уровне обсуждают новый сбор с авиапассажиров. Деньги хотят направлять на компенсацию стоимости лизинга и эксплуатации новых отечественных самолетов. По предварительным данным, на внутренних рейсах сбор может составить от 500 до 700 рублей с каждого билета, на международных – от 1 до 2 тысяч рублей. Для Калининградской области этот вопрос особенно чувствителен, ведь из-за географического положения самолет остается одним из основных способов добраться до других регионов России.
7: Сейчас субсидированный билет из Храброво в Москву стоит 3800 рублей, в Петербург – 3500. Но этих билетов хронически не хватает. У Аэрофлота они закончились еще в январе. Обычный тариф летом доходит до 30-40 тысяч за билет в один конец, на двоих с багажом – 60 тысяч. И вот теперь сверху новый сбор.
3: Если бы только одни билеты дорожали. А так, Калининград душит рост цен практически на всех направлениях. Поэтому неудивительно, что некоторые жители региона восприняли как чистой воды издевательство сообщения Минздрава России о том, что россияне едят недостаточно овощей и фруктов. В соцсетях калининградцы возмущаются подобным заявлением из федерального центра. Особенно тогда, когда цены, мягко говоря, кусаются.
7: По данным регионального филиала Росстата, капуста в августе рванула вверх на 44%. Яйца добавили в цене 30%. Копченая рыба вообще улетела в космос. Не будем о грустном, чтобы сильно не расстраиваться. И да, Калининградстат подтвердил, за год еда подорожала почти на 15%. И это в регионе, где цены и так существенно выше среднероссийских. А с 1 октября к продуктовому шоку добавится еще и коммунальный. Так что держитесь. Электричество дорожает на 19%, газ – на 16%. Кроме того, согласно официальной статистике, даже спички, без которых некоторые до сих пор не могут зажечь газ на плите, за год взлетели на 46%. Коробок уже почти 6 рублей. Вроде дешево, но ведь и голубое топливо не бесплатно. Кстати, газовое моторное топливо подорожало до 43,5 рублей, а незаменимый для многих по нынешним временам корвалол прибавил почти 40% и сейчас уже стоит 70 рублей. Дрова подорожали на 23%. Мужские перчатки и джемперы взлетели в цене на 10% и почти 8%.
3: Зато Росстат успокаивает, мол, туалетная вода подешевела на 9%, женские модельные туфли из натуральной кожи – на 14%, а рюкзаки для взрослых убавили в цене 10%. Также за год несущественно, но все же снизилась стоимость стиральных машин, смартфонов и двухкамерных холодильников. О том, что люди переходят в режим экономии, говорят со всех сторон. Экономисты объясняют просто – в воюющей стране иначе не бывает. Постоянно растущие расходы государства, как правило, частично компенсирует за счет повышения цен, тарифов и налогов. А поскольку СВО продолжается на неопределенное время, стоит быть готовыми к дальнейшему раскручиванию инфляции и усилению налогообложения. А тем временем в Москве гордо отчитались о том, что Калининград вошел в тридцатку российских городов с самыми высокими доходами.
7: Согласно исследованию Финансового университета при правительстве Российской Федерации, в Калининградской области жители на жизнь не жалуются. И вот почему. С начала 2026 года средний доход калининградца составил 77 тысяч рублей в месяц, а это на 13% больше, чем годом ранее. Правда, в эту сумму исследователи включили не только зарплаты, но и пенсии, пособия, доходы от бизнеса, дивиденды и проценты по вкладам. Таким образом, Калининград занял 28 место из 170 городов с населением от 100 тысяч человек по росту доходов. Такие же 77 тысяч рублей насчитали жителям Мурманска, Хабаровска, Нижнего Новгорода. Первой ожидаемо стала Москва, где в среднем получают 102 тысячи рублей в месяц. При этом в столице цены на многие товары и продукты гораздо ниже, чем в Калининграде.
8: Согласно исследованию Финансового университета при правительстве Российской Федерации, в Калининградской области жители на жизнь не жалуются. И вот почему.
7: С начала 2026 года средний доход калининградца составил 77 тысяч рублей в месяц, а это на 13% больше, чем годом ранее. Правда, в эту сумму исследователи включили не только зарплаты, но и пенсии, пособия, доходы от бизнеса, дивиденды и проценты по вкладам. Таким образом, Калининград занял 28 место из 170 городов с населением от 100 тысяч человек по росту доходов. Такие же 77 тысяч рублей насчитали жителям Мурманска, Хабаровска, Нижнего Новгорода. Первой ожидаемо стала Москва, где в среднем получают 102 тысячи рублей в месяц. При этом в столице цены на многие товары и продукты гораздо ниже, чем в Калининграде.
3: Как говорится, жизнь такова и больше никакова. Глава Минфина Силуанов недавно откровенно заявил, россиянам придется затянуть пояса потуже, поскольку сейчас все для фронта, все для победы. Причем поднатужиться придется не только гражданам, но и региональным бюджетам. А они в связи с расходами на СВО, в частности миллионными выплатами контрактникам, часто трещат по швам и вынуждены закрывать местные программы развития. Пожалуйста, конкретный пример.
7: Калининградский центр по разработке и производству беспилотников отложили на 2 года. Янтарный дрон задумывался как полноценный научно-производственный центр, то есть со станками, лабораториями, испытаниями, производством компонентов и собственными разработками беспилотников. Этот проект запустили при Алексее Беспрозванных летом 2025 года, а отвечает за него региональный Минэконом. Центр связан с федеральным проектом Минпромторга по развитию производства беспилотных систем. Первоначально янтарный дрон должен был заработать уже в 2027 году. Тогда же власти ждали первого резидента, первые 2 разработки и испытания. Теперь все это перенесли на 2029. Сертификацию сдвинули на 2030 год, серийное производство – на 2031, а выход продукции на рынок – на 2032 год. Причина банальна – нет денег. Калининградский центр по разработке и производству беспилотников отложили на 2 года. Янтарный дрон задумывался как полноценный научно-производственный центр, то есть со станками, лабораториями, испытаниями, производством компонентов и собственными разработками беспилотников. Этот проект запустили при Алексее Беспрозванных летом 2025 года, а отвечает за него региональный Минэконом. Центр связан с федеральным проектом Минпромторга по развитию производства беспилотных систем. Первоначально янтарный дрон должен был заработать уже в 2027 году. Тогда же власти ждали первого резидента, первые 2 разработки и испытания. Теперь все это перенесли на 2029. Сертификацию сдвинули на 2030 год, серийное производство – на 2031, а выход продукции на рынок – на 2032 год. Причина банальна – нет денег.
3: Неожиданно нарисовалась еще одна проблема, о которой региональные власти раньше предпочитали умалчивать, но уже нельзя. В Калининградской области наблюдается демографическая катастрофа. Область оказалась в клубе регионов с самой низкой рождаемостью.
7: За 10 лет рождаемость в самом западном регионе рухнула в 1,5 раза. С 12 тысяч новорожденных в 2015 году до 7468 в 2025. Об этом и сказала министр социальной политики Анжелика Майстер. Она признала, коэффициент рождаемости в регионе 1,22 при среднероссийском 1,37. Власти пытаются исправить ситуацию. Выбрали 8 из 10 мер демографического меню. Среди прочего, 300 тысяч за 3-го ребенка, социальные няни, прокат детских вещей. Но, по правде говоря, ситуацию это исправил слегка. Дело в том, что смертность в Янтарном крае превышает рождаемость почти вдвое. В 2024 году умерло 13 016 человек, а родилось всего лишь 7477.
3: Чиновники хоть и нехотя, но все же признают, население эксклава держится исключительно на мигрантах. Но даже миграционный прирост 4,5 тысячи человек в год только частично компенсирует естественную убыль в 5539 человек. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
0: Радиолента «Балтийский лоцман».
4: Всем привет! У штурвала «Балтийский лоцман». Сегодня предлагаю сделать одну вещь, которую чиновничья система почему-то очень не любит. Не будем восхищаться тем, сколько денег она выделила. Давайте посмотрим, что за эти деньги получил обычный калининградец. Потому что новость звучит роскошно. Москва нашла для Калининграда еще почти 600 миллионов рублей на дешевые авиабилеты. Всего в этом году получается уже примерно 1 миллиард 200 миллионов. Миллиард 200 миллионов! Тут уже хочется спросить, где очередь за билетами по 3500? Почему люди не выбирают, утром лететь или вечером? А потому что открываешь сайт авиакомпании, и праздник как-то быстро заканчивается. Жалобы на отсутствие дешевых билетов идут до сих пор. Новые места обещают только после очередного распределения денег. И вот тут появляется главный фокус всей этой системы. Когда федеральные власти говорят «мы выделили миллиард на доступные перелеты», человек совершенно естественно слышит «теперь я смогу купить билет по нормальной цене». А это вообще не одно и то же. Государство не делает билеты дешевыми для всех калининградцев. Оно заранее покупает у авиакомпаний, условно говоря, ограниченную корзинку дешевых мест. На эту корзинку выделена определенная сумма. Места разобрали – все. Самолеты продолжают летать. Свободные кресла могут быть, но билет за 3,5 или 4 тысячи исчезает, потому что федеральная скидка на него закончилась. Официально программа действительно предусматривает специальные тарифы для жителей области и студентов. Но объем перевозок ограничивается выделенным финансированием. И знаете, что лучше всего показывает масштаб проблемы? Даже не лето. Январь. Аэрофлот открыл продажу дешевых билетов на весь 2026 год в середине декабря. Проходит примерно месяц, и 15 января компания говорит: «Все, годовая квота закончилась». На год. В январе. Программа рассчитана до декабря, а у крупнейшей российской авиакомпании ее калининградский запас закончился практически до того, как люди успели убрать новогоднюю елку. Вот после этого, мне кажется, можно уже не проводить совещание на тему «почему возник повышенный спрос». Потому что ответ лежит на столе. Дешевых билетов заложили намного меньше, чем хотят купить люди. И самое прекрасное – об этой проблеме в Москве знают не с прошлой недели. Еще весной Калининград просил федеральный центр изменить саму систему. Не выдавать деньги кусочками. Сразу закладывать необходимую сумму на год. Увеличить количество дешевых мест в самолетах. Регион предлагал поднять их долю примерно с 30 до 40%. Потому что нынешняя схема создает те самые паузы, когда деньги закончились, новые еще не распределили, а пассажиру остается только смотреть на обычный тариф и тихо вспоминать все известные ему русские слова. В мае губернатор уже публично говорил: эти паузы надо убрать. Причем сама причина была названа совершенно открыто: ежегодное бюджетирование и разрывы в финансировании перевозчиков. То есть тут даже расследование проводить не надо. Власть сама знает, где сломано. Но приходит лето, и дешевых билетов снова практически нет. До Москвы еще можно было что-то поймать. До Петербурга к концу августа обычный билет в одну сторону доходил примерно до 30 тысяч рублей. И вот где особенно чувствуется весь чиновничий сюрреализм. Калининградец летом смотрит на 30 тысяч за билет. Москва осенью выходит к микрофону и торжественно говорит: «Мы нашли еще почти 600 миллионов. Спасибо большое». А в июне найти нельзя было? В мае? В январе, когда стало понятно, что годовая квота крупнейшего перевозчика прожила один месяц? И вот это у меня главная претензия именно к федеральной власти. Не в том, что денег вообще не дают. Дают. И немало. А в том, как они это считают. Сначала в Москве определяется некая сумма. Потом ее распределяют. Потом дешевые места заканчиваются. Потом Калининград несколько месяцев объясняет, что денег не хватает под реальный спрос. Потом начинаются переговоры. Потом находится еще полмиллиарда. Потом снова проходит отбор авиакомпаний. Потом появляются новые билеты. А человек все это время просто хочет слетать к родственникам в Петербург. Ему не нужен федеральный отбор. Ему не интересно, из какой строки бюджета пришли деньги. Он открывает телефон и видит одну цифру возле кнопки «Купить». Вот в этой цифре и находится вся эффективность государственной программы. Минтранс сейчас говорит, что после дополнительных денег программа должна охватить примерно 180 тысяч жителей и студентов до конца года. Звучит опять красиво. Только сама Калининградская область уже просит Москву в следующих бюджетах финансировать перелеты, исходя из фактической потребности. Перевожу с чиновничьего. Нынешняя сумма не соответствует тому количеству людей, которые хотят летать по такой
9: мировой цене. Причем сколько денег реально нужно, чтобы закрыть этот спрос, публично пока даже не называют. И вот это, по-моему, самая раздражающая часть всей истории. Федеральная власть прекрасно умеет отчитаться миллиардами. 1 200 000 000 звучит солидно. Можно поставить фотографию совещания, написать «транспортная доступность остается приоритетом». И вообще выглядит так, будто проблема практически решена. Но транспортная доступность – это не сумма в пресс-релизе. Это когда калининградец в июле открывает приложение и может купить билет. Не ловить его ночью, не ждать октября, не проверять 5 авиакомпаний в надежде, что кто-то вернул место. Не читать новость о том, что деньги уже доведены, а просто купить. И здесь Москва почему-то год за годом пытается лечить один и тот же хронический диагноз дополнительными уколами денег уже после того, как пациент снова пожаловался. Хотя решение даже придумано не нами. Сам Калининград предлагает считать реальную потребность заранее, финансировать весь год без провалов и увеличить число дешевых мест. То есть требуется не очередной красивый транш в сентябре, а система, при которой сентябрьский спасательный транш вообще не понадобится. Поэтому, когда в следующий раз услышите, Калининграду выделили еще 500 000 000 на авиабилеты, не спешите радоваться самой цифре. Сначала откройте сайт. Если билет там есть, значит деньги наконец превратились во что-то полезное. А если опять нет, значит миллиард пока существует главным образом в красивом отчете. С вами был Балтийский лоцман. Подписывайтесь на наши социальные сети, берегите себя и до встречи.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
10: Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
11: А что людям-то делать? Офисы госкомпании перенесут в регионы на фоне угрозы ударов баллистическими ракетами по Москве. Минэкономразвитие определило 8 крупных госхолдингов, часть подразделений которых может быть перенесена из Москвы в регионы. Об этом министр экономического развития Максим Решетников заявил на совещании Владимира Путина с членами правительства. Ранее главный конструктор украинской оборонной компании Денис Штилерман грозил, что уже осенью Украина может начать наносить по Москве удары баллистическими ракетами. Напомню, ранее баллистики у Украины не было. Это те ракеты, которые практически невозможно сбивать, рассказывает военный эксперт Александр Ткачев.
12: Баллистическая ракета создает для противовоздушной обороны совершенно другую угрозу, чем обычный дальнобойный беспилотник или даже крылатая ракета. Дело в том, что она разгоняется до огромной скорости, часто поднимаясь на десятки километров ввысь, то есть буквально выходя за пределы обычной атмосферы, и оставляет расчетам ПВО намного меньше времени на обнаружение, принятие решения и перехват. Россия, как известно, сама годами использует «Искандеры» именно для того, чтобы более эффективно противодействовать украинской ПВО. До сих пор Украина практически не имела собственного серийного оружия баллистического класса. Как бы то ни было, для всех видов российских ПВО эта самая баллистика является принципиально новым испытанием.
11: Последняя атака на Москву в минувшие выходные обнажила печальный факт. Эшелоны российских систем ПВО, прикрывающих московский регион, пропускают даже беспилотники и крылатые ракеты «Фламинго». Поэтому рассчитывать на сбитие баллистики вообще не приходится, говорит военный эксперт. Видимо, поэтому власти решили подготовиться. В эвакуационный список Минэкономразвития вошли РЖД, Аэрофлот, Почта России, Транснефть, Россети, Роснефть, Интеррао и Зарубежнефть. По словам министра Решетникова, его ведомство изучило около 500 компаний с государственным участием и отобрало 8 холдингов. В их структурах насчитывается около 250 компаний в Москве. Это 270 тысяч рабочих мест, которые будут перенесены в регионы в целях безопасности. Что делать остальным москвичам не ясно. Люди и так в глубоком стрессе от ударов беспилотников. Что говорить о ракетах?
13: Кажется, я точно иду к психиатру, потому что, ну, вывозить это уже самостоятельно нет сил. Вы скажете, уезжай оттуда, а я не знаю, куда уезжать. В общем, это была самая ужасная ночь в моей жизни. Были моменты, когда просто дом шатало. Настолько идет волна мощная, что, ну, кажется, все нам. Мы с соседями сидели на первом этаже в подъезде. Мы, кто детей прикрывал собой, я Сару прикрывал собой, все молились.
14: Сейчас орет у нас там на улице сирена. Спряталась в ванной комнате. Аж страшно выйти сюда в комнату. Как быть? Кто знал, что мы тоже увидим войну.
11: Не дожидаясь эвакуации от Минэкономразвития, уже сейчас многие люди покидают Москву. Некоторые выбирают уехать дальше, чем в регионы.
15: Сейчас жизнь в Москве просто какая-то, когда ты живешь одним днем, ты не можешь читать новости, из тебя высасывают весь ресурс. Я открыла окно, там просто идет дым. Как детей отдавать в школу, будут какие-то эвакуации. Я поняла, что я не могу так жить. У меня начались проблемы со здоровьем, проблемы с щитовидкой, запустился аутоиммунный процесс. И я приняла решение идти в эмиграцию.
11: Девушка говорит, уехать из столицы в глубинку для нее не вариант, ведь сейчас мало в каких регионах люди чувствуют себя в безопасности. Сирены, налеты дронов и взрывы стали уже рутиной. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радиолента.
1: Радиолента. Прямая речь.
5: Представитель Общественного совета по развитию такси в Свердловской области Павел Бердников о значительной нехватке водителей в регионе.
16: Казалось бы, мы, когда заказываем такси, то автомобиль, ну, довольно-таки быстро к нам приезжает. Там порядка там, 5-10-15 минут, может быть. Вот. И кажется, что сервис заказа такси, ну, работает оперативно и качественно. Но, с другой стороны, дефицит водителей, начиная там, ну, с 22-23 года, осуществляется все-таки значительный. И по опросам участников рынка таксопарков, вот 24-25 год, порядка, наверное, от 70 до 80% опрошенных участников рынка указывали на дефицит водителей в отрасли. В этом году примерно вот эти цифры, они сохраняются. И что касается автомобилей, то у таксопарков на текущий момент от 20 до 25% парков находятся в простое именно по причине дефицита водителей. Это отток водителей в иные отрасли, в промышленность. Многие водители уходят.
1: Главные новости дня.
11: Визит столетия. Впервые за 11 лет с государственным визитом США прибыл глава Китая. Си Цзиньпина лично встретил Дональд Трамп. Что это может значить для России? лидера Китайской Народной Республики. Вместе с супругой у трапа самолета лично встречали Дональд Трамп и первая леди США Мелания. Для высокого гостя на авиабазе Эндрюс расстелили красную 30-метровую дорожку, выстроили почетный караул, а в небо подняли бомбардировщики. Трамп назвал Си Цзиньпина великим лидером. А глава КНР в своем письменном приветствии сказал, что Китай и США должны быть партнерами, а не соперниками. Возможно, между странами наступит потепление после прошлогодней торговой войны, считает политолог Нина Хрущева.
17: Америка не будет младшим братом по отношению никому. Пока она все равно главная страна. А уж Трамп не будет точно. Он может быть не в той позиции, в которой он хочет сказать, там, я, вот, вы соглашаетесь. Но и Си тоже не тип человека, который легко соглашается. То есть значит, что они как бы равные. Но Си есть что предложить Трампу. Там он хочет всякие вещи от Си. И пошлины, между прочим, не зря адские санкции были как бы введены, может быть, для торговли с Си. Ну и, наверное, разговор будет иметь отношение к конфликту в Украине. Наверняка санкции, нефть, искусственный интеллект, Путин, война в Украине. Эрмузский пролив, конечно же, еще Иран, безусловно.
11: Для американской дипломатии такой пышный прием иностранного лидера можно назвать редкостью. Для самого Си это также первая поездка в американскую столицу с 2015 года. Председатель КНР пробудет в США с государственным визитом по 25 сентября. Одной из главных тем в переговорах станет торговля. Однако то, что в программе визита указаны закрытые встречи, о многом говорит, убежден американист Антон Пеньковский. Поэтому говорить будут и о России, которую хотят подтолкнуть к миру.
18: Самим Соединенным Штатам есть что предложить и Китаю, и отдельно России. Поэтому мне кажется, что будут обсуждаться сегодня в Белом доме, будет звучать и рамка сотрудничества Китая и России. И мне кажется, что мы сейчас можем быть свидетелями построения нового порядка и передела зон влияния, где Дональд Трамп сам хочет предложить установить те или иные рамки в тех регионах, где Дональд Трамп видит наибольшую уязвимость.
11: Не стоит забывать, что ранее Зеленский попросил Дональда Трампа подключить Си Цзиньпина к дипломатическому давлению на Владимира Путина. И, судя по недавним высказываниям, скорее всего, Трамп воспользуется удобным случаем, считает американист Владимир Поляков.
19: Как раз вот эта встреча, почему еще Си Цзиньпин будет торговаться, ясно про эти санкции. Трамп вчера в своей речи сказал, что да, может быть, придется их применить. Он так сказал обтекаемо. И как здесь моментально наша американская либеральная пресса стала обсуждать, что он угрожает Путину. То есть это, конечно, был посыл Владимиру, безусловно. И тогда он проходил через турникет, и у него спросили, что у вас посыл Путина. Он сказал, что разберись с войной. То есть, конечно, посыл был. Но эти санкции, это для Моди, для Нарендра Моди, это для Индии, это аргумент, это для Китая аргумент, это может быть любым другим аргументом. И, конечно, это посыл Кремлю.
11: Встреча Трампа и Си проходит после того, как обе страны пошли на уступки после прошлогодней ожесточенной торговой войны, когда они вводили друг против друга заоблачные пошлины. Первый практический результат после встречи появился еще до начала основных переговоров. Министр финансов США на встрече с китайским вице-премьером договорились о продлении торгового перемирия до января. Изначально его срок истекал уже в ноябре. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
5: Телеведущий Евгений Попов заявил, что термин «пропагандист» — это не то, что может его задеть.
20: Это как лису называть там барсуком, да? То есть, как, я ничего не понимаю. Ну, как бы, если там пропагандист, эй, пропагандист там, то есть, ну, это не обращено там ко мне или к Ольге или кому-то еще. Я репортер, я журналист, я рассказываю то, о чем я, то, что я вижу своими глазами. Вот. И вообще программа «60 минут», вот Ольга произнесла этот термин уже, даже мой любимый, островок адекватности. Мы очень болеем за свою страну, очень болеем за свою страну. Но мы знаем все нюансы и о них говорим. Да? Мы всех этих негодяев показываем в полный рост. Вообще, пожалуйста, они у нас высказываются, а для них арена тоже и трибуна. Поэтому это, если кто-то там пытается уязвить нас, оскорбить, то пусть думают еще. Это не то, что может меня, по крайней мере, или Ольгу задеть.
0: На радио «Лента». Потеря дня.
4: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня.
4: Глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что весь мир хочет сотрудничать с Россией, чтобы получить передовой опыт.
21: У стран очень большой интерес к нашим наработкам по многим направлениям, будь то там, наши движения в платформенной экономике, система образования, система здравоохранения, наличие технологий. При этом, конечно, нам есть что предложить миру и странам на разных этапах развития. С кем-то это технологическое партнерство, где-то выстраивание там, не знаю, планов электрификации, да, вот то, что мы прошли. И на самом деле для многих все-таки этот опыт полезный, причем на новых принципах, с зеленой энергетикой, с распределенной энергетикой, с правильной регуляторикой и так далее. В целом надо сказать, что у нас в стране за последние десятилетия, ну, мы по многим направлениям находимся в топе лучших стран с точки зрения управления, управленческих механизмов. Это не значит, что у нас нет задачи, мы не знаем своих слабых мест. Они тоже есть, мы тоже над этим работаем. Но нам точно есть что предложить. И, конечно, страны в этом нуждаются. Интерес большой. Другой момент, что приходится много переупаковывать.
4: Элементарная экономика о заявлении Решетникова и реальности.
22: Фантазии министерства разбиваются о банальный кассовый разрыв. Пока чиновники рассуждают о лидерстве, индекс предпринимательской уверенности в обрабатывающем секторе ушел в минус, а рентабельность большинства производств сейчас едва дотягивает до 6-8%. Как прикажете развивать эти ваши платформы, если стоимость проектного финансирования из-за заградительной ключевой ставки перевалила за 22% годовых? Это же чистая арифметика. Ни один легальный завод не окупает такие займы. В итоге вместо инвестиций в основной капитал мы имеем стагнацию, а весь передовой опыт свелся к тому, что крупный бизнес тупо заморозил модернизацию и выжимает последние соки из советских фондов, износ которых уже превысил 50%.
4: Макроэкономист Николай Корженевский о том, что высокие кредиты убивают бизнес.
23: Ну, я понимаю, что министр хвастается, что Россия в топе лучших стран, и наши технологии всем нужны. Оно может и так, но вы понимаете, что параллельно экономику парализовали кредиты для бизнеса. Это сейчас там под 25% годовых. Вот ты хочешь открыть или расширить завод, но тебе же нужны деньги на новые станки. Ты идешь в банк, берешь кредит. И теперь каждый год надо отдавать банку четверть от всей взятой суммы только в виде процентов. Я подчеркиваю, только проценты, чтобы просто работать в ноль. Выходит, ну там, что твой завод должен приносить какую-то совершенно космическую, нереальную прибыль. Но мы же в реальности живем с вами, да? Обычное производство, одежда, еда, мебель, комплектующие, столько не зарабатывает. Там в среднем всего от 5 до 6%. Ну и что мы хотим? Бизнес физически не может брать такие дорогие деньги.
0: Радио Лента. Прямая речь.
5: Жительница Шебекина описала реальную картину происходящего в Белгородской области, опровергнув успокоительные реляции местных властей.
2: 38 дней шла последняя опасность БПЛА в Белгородской области в городе Шебекино. И на данный момент она уже идет около 7 дней, и когда закончится, непонятно. Я сегодня столкнулась с атаками на большие грузовые автомобили. Буквально на моих глазах где-то произошло 2 атаки. 2 еще произошло неподалеку, да, от моего места расположения. Одна произошла в Белгородском районе, тоже где-то в 20 километрах от меня. И что хочу сказать, уже даже каналы не вывозят выставлять последствия. Это все за один день и в пределах одного города небольшого. Вечером была атака еще на школу и на детскую площадку во дворе жилого дома возле нее. Должно стать лучше, но как будто бы количество дронов стало еще больше. И вроде бы как бы вселяют надежду, да, что все хорошо, потерпите, все будет нормально, сейчас пройдут выборы, весь этот кошмар закончится, но он не заканчивается. И понятно, что нужно принимать какое-то решение, не слушать эти успокоительные речи. Невольно, когда ты выходишь из дома, ты становишься очевидцем очень страшных вещей, и иногда ты даже попадаешь под них, несмотря на то, что у тебя есть рация, чат. Но сейчас атаки стали настолько частыми, перерывом небо чистое бывает, но максимум 15 минут ночью вообще выйти невозможно. То есть на машине стало крайне опасно передвигаться, особенно где есть светофор, да, какой-то перекресток, зеленый участок. Туда чаще всего пытаются атаковать, и оперштаб работает, но ты сам не всегда можешь среагировать. Также у нас еще страдает поселок Октябрьский, Грайворон, да, такие более крупные населенные пункты. Я уже не говорю про мелкие деревни, которые на границах. В стороне Октябрьского было более-менее, пока там не открыли фронт. А сейчас там все очень печально. Логистика отрезана. Такое чувство, как будто здесь у нас тоже хотят отрезать логистику.
0: У вас, как и у многих, накипело. На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос. На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно. Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. Очевидное, невероятное. На радио Лента.
6: Среди множества конспирологических теорий, претендующих на разрушение привычных исторических нарративов, одна особенно интригует и озадачивает. Она гласит, что Санкт-Петербург вовсе не был построен Петром I, а является остатком древней цивилизации. Некоторые утверждают, что монументальные здания и удивительная планировка города – это не дело рук царя-реформатора, а наследие народа, существовавшего задолго до его правления. Главным доводом в пользу этой теории являются масштабные строительные технологии, примененные при создании зданий XVIII века. Якобы каменная резьба, обработка металла и даже стекло – все это свидетельствует о наличии более развитых технологий, чем могли позволить себе архитекторы того времени. Железобетонные конструкции, которые не поддаются разрушению и коррозии, добавляют веса этим заявлениям. Однако самым ошеломляющим аргументом является утверждение, что такие грандиозные памятники, как Исаакиевский собор или Александровская колонна, были найдены Петром, а не построены им. Конспирологи уверены, Петр всего лишь откопал этот город после загадочного великого потопа, в котором Петербург был затоплен на 7 метров. Несмотря на отсутствие доказательств, сторонники этой теории продолжают настаивать на том, что Санкт-Петербург – это древний Толиан, столица забытой цивилизации атлантов, которую однажды вернули в свет. Официальная наука, конечно, отвергает эти идеи, но, как часто бывает, заговор молчания лишь подогревает интерес к подобным теориям. Поэтому больше шокирующих загадок слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. С нами делятся информацией солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие сводки с фронта, а военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
3: Люди гниют заживо. Дочь бойца просит провести проверку 1435-го мотострелкового полка из-за отказа солдатам в медицинской помощи после боя. 55-летний Андрей Русанов получил тяжелое ранение при выполнении боевой задачи еще в конце 2025 года. После лечения у него возникли осложнения с ухом, разрыв барабанной перепонки, постоянные выделения, грибковое поражение и нагноение, рассказывает дочь бойца Анастасия.
7: Его прооперировали. На реабилитацию дали 30 дней. К концу реабилитации его состояние стало ухудшаться. Из уха все так же продолжало бежать. Ему прописывали антибиотики, которые давали лишь временный эффект.
3: Андрею диагностировали хронический гнойный отит среднего уха и направили на ВВК в Новосибирск. По словам дочери, документы там даже не рассмотрели, а отца признали здоровым. После возвращения в часть его отправили на учения. Состояние военнослужащего, как утверждает дочь, в полях продолжило ухудшаться. Появилась непроходящая головная боль. В начале августа мужчина обратился к военным медикам. ЛОР сообщил о необходимости повторной операции. Однако командование игнорирует все просьбы о лечении.
7: Документы, которому необходимо подписать для госпитализации, не подписывают уже 2 недели. Человек, отдающий долг родине, получивший ранение при выполнении боевых действий, получил серьезное осложнение только потому, что ему не дали своевременную реабилитацию. Он уже не может открывать челюсть. У него отнимается часть лица.
3: Анастасия требует провести проверку в 1435-м мотострелковом полку из-за халатного отношения командования к жизни личного состава и неоказания медицинской помощи бойцам.
7: Почему мы, члены семьи, должны бегать и писать во все инстанции, что нашим солдатам не оказывают помощь? Почему вышестоящее руководство солдатов решают, что они здоровы и не подписывают своевременно документы? А любая просьба о прошении карается наказанием. Люди гниют заживо, не имея возможности получить необходимую медицинскую помощь. Они не могут отдать долг родине, потому что не могут восстановить. Солдаты гибнут уже не на поле боя. Они гибнут, даже не добравшись до него.
3: Дочь военнослужащего заявила командованию, что если из-за халатного отношения ее отец погибнет, она будет добиваться наказания виновных.
7: Если мой отец получит осложнение, которое впоследствии приведет к летальному исходу, то ваши бумажки с воинской части о том, что с ним что-то произошло или же случился несчастный случай, не пройдут. Я требую, чтобы участники СВО, которые получили ранения, получали необходимую реабилитацию. Я требую, чтобы моему отцу немедленно оказали медицинскую помощь. Вы не вправе навредить моему отцу. И несчастный случай или внезапное выполнение боевого задания, а также подписание документов задним числом, не пройдут. Уважаемые командиры, я знаю и имею информации намного больше, чем вы думаете. И только попробуйте принять меры, которые могут прикрыть ваше халатное отношение к солдатам.
3: По словам Анастасии, она располагает информацией о беспределе в подразделении и в случае дальнейшего игнорирования ее требований намерена придать ее огласке. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
8: Жесткая математика СВО. 248 тысяч человек в этом году потеряла на фронте армия России. А захватила почти столько же земли, сколько потом и потеряла. Это заявил Зеленский в ООН. Что ответил Лавров на вопрос о конце спецоперации? Операция ВСУ под названием «Вивальди» серьезно повлияла на потери армии России. Как в личном составе, так и территориальные. Некоторым подразделениям под Лиманом пришлось отступить с ранее завоеванных территорий. Это признали даже Z-военкоры. Речь идет о почти 200 квадратных километров территории Украины. Госсекретарь США Марк Рубио заявил, что в неделю около 6 тысяч погибших и раненых, говорит военный эксперт Ян Матвеев.
9: Потери российской армии едва ли не самые большие за все время войны. И они примерно равны набору. В один месяц это 35 тысяч убитыми и ранеными, в другой 28, затем 30. Получается некий такой баланс, жуткий, кровавый баланс, который означает, что пока на фронт прибывает 30 тысяч живых людей, в обратную сторону уезжают 1015 гробов и еще столько же коллег.
8: Марко Рубио встретился с главой МИД России Сергеем Лавровым в Маниле. Госсекретарь США призвал Москву прекратить боевые действия и сесть за стол переговоров. В ответ Лавров сказал, что Россия не собирается прекращать спецоперацию и напомнила о целях СВО, которые не выполнены. Z-блогеры

0: попал на мину?
1: Отсутствуют точно два пальца, некоторые переломаны, так сильно не наблюдал. У меня ни аптечки, и не было ничего. Около меня находилась другая позиция моих союзников, точнее, с моего полка позывной «Бабуля». Когда я пришел к ним, залез в нору, попросил оказать мне помощь, они меня запихали в яму, начали угрожать убийством, мы сейчас тебя пристрелим, застрелим, я находился в шоковом состоянии. Там пробыл до 6:30 утра, после чего они начали меня обратно отправлять на позицию. Прилетела ФВП наша, которая наблюдала за мной, чтобы я до туда добрался. Но так как я попросил, чтобы мне оказали помощь, мне отказали, сказали, сиди там, будешь просто слушать. Возможно, у меня уже воняет тухлятиной, так как прошли сутки. Я ничего не открывал, просто вот намотал тряпку этот бинт. Не знаю, что там у меня случилось. Просто у меня до сих пор шоковое состояние, то, что у нас такое в российской армии творится.
0: Военнослужащий отметил, что сутки пробыл без медицинской помощи, из-за чего существует риск ампутации кисти. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Говорят военкоры.
3: Контроль за наличными хотят ужесточить. Военкор Живов о новых требованиях Центробанка и перспективах для российского бизнеса.
4: После выборов, очевидно, начинается вообще адское веселье. Чиновник Центробанка со звонким именем Богдан Шабля призвал банки усилить контроль за наличными деньгами компаний и частных лиц и пообещал изменения в 115-й федеральный закон. Надо полагать в сторону ужесточения этого бессмысленного и беспощадного закона. Вот сейчас начнется. Живые компании позавидуют мертвым. Но сильно переживать не будем. Народ России в едином порыве выбрал себе новых депутатов. 355 красавчиков-единороссов, эти парни нас в обиду Центробанку не дадут. Или нет? Грустно это все, и смех истерический.
3: Все против России. Военный журналист Анастасия Кашеварова о проблемах внешней политики страны.
5: 51 страна из 193 в ООН поддержала антироссийскую декларацию по Украине. Читаю комментарии. Подумаешь, всего 51. Меньшинство. Ничего страшного. Все не так, друзья. В прошлом году было на 11 стран меньше, то есть 40 из 193, а сегодня уже 51. Именно этот факт сознательно упускают наши медиакураторы, что с каждым годом растет количество тех, кто выступает против нас. Мы обманываем сами себя. Запад не спит. Нас успокаивают миротворческими медвежьими услугами, а сами продвигают антироссийскую повестку. И это работает. Сикорский заявил, что Польша готова противостоять и сражаться с Россией. Литва меняет конституцию, чтобы разместить у себя ядерное оружие. Прямо у границ Калининграда. Нужно перестать врать внутри самим себе, что все хорошо и мы везде побеждаем. Ни хрена не хорошо. И будет хуже, и надо готовиться.
3: Налогов и сборов становится больше. Военкор Живов о новых предложениях Минфина.
6: Министерство предлагает включить в основную налоговую базу со ставками 13-22% пассивные доходы граждан. Речь о дивидендах, процентах по вкладам, операциях с ценными бумагами, доходах от продажи имущества и дарения. В ведомстве объясняют инициативу желанием унифицировать налогообложение доходов физлиц. Сейчас пассивные доходы облагаются по ставкам 13-15%. По оценкам Минфина, нововведения затронут около 4 миллионов человек. Отдельно Минфин предлагает с 2027 года ввести НДС 22% на иностранные товары, купленные онлайн, платить будут маркетплейсы. Также предлагается ввести таможенный сбор 100 рублей за зарубежные покупки стоимостью до 200 евро. Власти предлагают ввести налог на дополнительный доход добывающих компаний, полученный из-за роста мировых цен на твердые полезные ископаемые с 2024 года. Ставка составит 30%, для золотодобывающих компаний 20%. Другие налоговые и тарифные инициативы, озвученные в последние дни. Рост утильсбора на автомобили, дополнительный сбор с авиапассажиров, новые сборы на защиту инфраструктуры, ужесточение контроля за наличными, и это только начало. Кучно пошло.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.

0: Это не фронт и кино. Страны Африки обвинили Москву в заманивании мужчин на СВО под предлогом съемок фильма об Украине. Тысячи людей из бедных стран Африки и Азии завербовали для участия в СВО на Украине в ряды армии России. Все они приехали в страну, думая, что будут работать на стройке, охранниками или сниматься в кино. Рекрутинговая компания разместила в интернете вот такое объявление.
1: Глобальный кастинг. Новый кинопроект. Ищутся африканцы на мужские роли.
0: Основная цель рекрутеров – молодые мужчины, которые не могут найти работу из-за плачевной экономической ситуации у себя на родине. На одно из таких объявлений отозвался Ричард из Сомали. Его встретили в Москве и сразу отвезли на военную базу в Ростовскую область.
2: Мне сказали, что я могу работать охранником, потому что во многих местах в России, таких как больницы, банки, торговые центры, метро, нет охраны. Они говорили мне, что я смогу там работать, но нужно пройти обучение.
0: Через некоторое время подразделение, в котором был Ричард, отправили на самое горячее направление фронта – Донецкое. Их сразу отправили на разведку территории. То, что Ричард увидел, повергло его в шок.
3: Мы продолжали идти какое-то время, и я увидел множество людей, которые были там же, где мы раньше спали. Они лежали на земле. Они были мертвы. Я очень испугался, меня охватила паника.
0: На следующий день подразделение Ричарда попало под сильный обстрел. Он получил ранение в ногу. Много людей погибло. Тем, кто уцелел, была дана команда укрыться в подвале одного из домов и переждать обстрел. Ричард говорит, они неделю сидели в бункере практически без еды и воды. Потом им все-таки пришлось связаться с другими отрядами. И к ним пришла подмога. Но за это время его раненая нога сильно отекла.
3: Я показал ему свою ногу. Она была сильно опухшей. Вообще, я не мог надеть ботинки на обе ноги. Поэтому я снял их и остался в одних носках, потому что был очень ранен. Я двигался без ботинок, без защитной экипировки, просто шел за ними. Эти ребята были очень быстрыми, а я был ранен. Я добрался до одного места, и мои товарищи перепрыгнули через забор, а я упал. Между нами была проволока, которую обычно используют для установки мин. Острая, как лезвие. Я упал на эту проволоку, и вся моя форма порвалась. Пытался снять проволоку с одежды, со штанов, но не смог. Я был так изможден, что просто упал, ударился головой и потерял сознание. Я не понимал, что происходит вокруг. Через 10-15 минут я снова встал и осмотрелся вокруг, но не увидел своих товарищей. Дрон завис над головой, и тут раздался взрыв. Еще одна бомба. Я оказался в эпицентре взрыва и начал истекать кровью.
0: Ричарда взяли в плен. Там его вылечили и связались с руководством страны. Сейчас он уже на родине, и там продолжает лечение. Африканская некоммерческая организация Code for Africa выявила около сотни веб-сайтов, страниц в соцсетях, которые используются для вербовки в ряды армии России. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Говорят, военкоры.
5: Стрельба по людям и никакого уголовного дела. Андрей Медведев о скандале с рэпером Джиганом.
6: Дикая история, оказывается, произошла в начале июля. Но ее замяли. Рэпер Джиган, да, я тоже не слушал ни одной его песни, в своем доме в Подмосковье устроил самосуд над обслуживающим персоналом. Видимо, в измененном состоянии сознания он вооружился карабином, нарядился в Рэмбо, согнал прислугу и охрану в гостиную и начал допрос. Кто предатель, кто сливает информацию, кто вообще на его стороне? Одного из охранников обвинил в педофилии. Заставил признаться, приставив ствол к голове. Дал 5 секунд на то, чтобы убежать, открыл огонь и ранил мужика в руку и ногу. 10 часов псих с оружием держал в заложниках людей, которые к нему на работу устроились. Его собственные дети в это время прятались по шкафам, а по телефону рассказывали матери, что происходит в доме. Джигана скрутили общими усилиями соседей, полиции и охраны поселка. После такого его отправили не в СИЗО, а в один из самых дорогих рехабов Израиля. Кто-то как-то порешал, и вуаля, дело даже не возбуждали. Понятно, что человеку с явными психиатрическими проблемами на фоне, судя по всему, запрещенных веществ надо помогать. Надо, безусловно. Но лечение не может быть альтернативой уголовной ответственности.
5: Новая рабочая лошадка украинцев. Военкор канал «Архангел» спецназа о серийном производстве «Минотавра» и возможностях таких беспилотников.
7: Тяжелые дроны – важный элемент в новой войне. Помимо ставки на FPV, на реактивные ударные беспилотники, нельзя забывать и о развитии тяжелых беспилотных летательных аппаратов, которые в нынешних реалиях должны быть неотъемлемой частью армии. В вооруженных силах Украины различных вариантов уже немало. На днях представили еще один. Украинская компания SkyRiper запустила серийное производство тяжелого 15-дюймового дрона «Минотавр». Беспилотник предназначен для ударных миссий и использует мобильные сети для управления через защищенный канал. Первую партию уже испытали в боевых условиях. «Минотавр» имеет максимальную взлетную массу 14 килограммов и может нести от 2 до 5,5 килограммов полезной нагрузки. Заявленная дальность полета составляет до 25 километров, а максимальное время нахождения в воздухе – до 22 минут. По данным производителя, дрон рассчитан на поражение тяжелой техники и укреплений. Такие беспилотные летательные аппараты могут выполнять разные задачи в силу повышенной полезной нагрузки. И в России есть различные дроны такого типа, но просто не так массово. Там, где мы должны быть впереди, мы пока догоняющие. Это очень плохо и опасно.
5: Стрельба Джигана – только симптом. Анастасия Кашеварова о домашнем насилии, зависимостях и семьях, которые остаются один на один с этой проблемой.
8: Рэпер Джиган под наркотиками стрелял в собственных охранников. Дети прятались в шкафах. Сколько таких историй происходит каждый день в России? Это не история одной семьи. Жизнь с зависимым человеком. Алкоголизм, наркомания, оружие в доме. Потеря всех рамок нормальности. За каждой историей реальная жизнь, реальная боль, реальные дети. Хорошо, если успели спрятаться и убежать. Ситуация в семьях ухудшилась с 2022 года, когда началась специальная военная операция. Реальность, с которой сталкиваются многие жены участников специальной военной операции – посттравматическое стрессовое расстройство. Диагностировано у 20% ветеранов, вернувшихся со специальной военной операции. Алкоголь, наркотики, неконтролируемая агрессия. Человек приезжает домой и срывается. Дом, который должен быть защитой, превращается в самое небезопасное место. Это статистика, которую мы не любим обсуждать, но она есть. И мы живем в стране, где это стало нормой. И должен быть закон о домашнем насилии. Каждый раз, когда мы молчим, мы становимся соучастниками.
9: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента». Шок дня.
10: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
9: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
11: Россияне после выборов стали массово делиться в соцсетях своими походами в супермаркеты.
12: Это сколько нужно зарабатывать, чтобы позволить себе продукты с такими ценами?
13: Люди, кто покупает это? Отзовитесь. Где вы работаете? Я тоже хочу.
14: Вот смотрите, что происходит в стране. Вот что я взял? Ничего не взял, да? Ну что это? Вот чистые средства гигиены, дезик, шампуни, там все. Вот. Нормально? Десятку. Это в один пакет влезет, еще место останется. Вот что это такое? 10 тысяч. Вот 10 тысяч. 10 тысяч рублей. Просто жесть.
15: Я захожу в перекресток купить себе овощей и фруктов. Я такая смотрю на цену, думаю, что много слишком. Пойду в Пятерочку. Захожу в Пятерочку, а тут а вообще давно у нас яблоки стали стоить 94 рубля, это еще по карте. Здесь Golden 159. Это что такое вообще? Я хожу здесь, друзья, бананы 145 рублей. Это вообще, когда такое было? Вот эта вот бабуля уже пятый круг делает. Она ходит и ходит. Я уже 3 раза круг сделала. Я думаю, мерещится мне или что это вообще такое? Но я еще по яйцам могу сказать. Вроде как и были. Но они тут не успели просто цену поменять. Тут написано цена от 5 сентября, а на овощи и фрукты от 22 сентября ценники стояли.
16: Зашла в магазин купить что-нибудь, приправу пожарить, приготовить. Сочная свинина с картошечкой.
17: Смесь Магину, второе, сочная свинина с картошечкой, 39 рублей.
16: Я надеюсь, это какой-то косяк? И она стоит, как вы знаете, это 79, 99, 114, 119, 85, 309.
9: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
18: Всем привет! Это «Разбор дня». Сегодня поговорим о мясных штурмах, о том, как в 2026 году российских военных снова и снова отправляют в атаки с огромными потерями. Иногда это раненые, иногда специалисты, которых превращают в обычную пехоту, иногда группы, которым приходится идти вперед ради очередного участка на карте. Командиры сами в эти окопы не идут, а цена их решений измеряется жизнями тех, кто идет вместо них. Разберемся, как эта практика выглядит сегодня и почему Россия продолжает терять людей в таком количестве. Вот просто представь себе, группа людей находится глубоко под землей, внутри такой узкой металлической трубы. Вокруг кромешная темнота, и двигаться можно только гуськом, сильно согнувшись.
19: Звучит жутко, если честно. Это какая-то метафора или...
18: Нет, это не метафора. Это совершенно реальный инцидент, который зафиксирован в сентябре на границе Курской и Сумской областей. Там российская штурмовая группа пыталась проникнуть на позиции противника прямо по газопроводу Уренгой-Помары, Ужгород.
19: Слушай, ну на первый взгляд это может показаться даже грамотной военной хитростью. Поверхность же простреливается, небо контролируется дронами, а тут появляется такой скрытный подземный маршрут.
18: Задумка-то понятна, да, но у использования такой трубы есть один просто фатальный тактический недостаток. Такое замкнутое пространство полностью лишает главного шанса на выживание маневра. Внутри этого газопровода, ну, совершенно невозможно рассредоточиться.
19: Ну да, логично. И более того, если человек, идущий впереди, получает ранение, вся группа автоматически блокируется. Нормальная эвакуация из такого узкого тоннеля, но она физически исключена.
18: Вот именно. А главное, выход из этой трубы заранее известен противнику. Как только люди начинают выходить на поверхность, они оказываются в таком узком горлышке, которое уже пристрелено.
19: И находится под плотным наблюдением. Угу.
18: Да. И итог этого конкретного выхода был, ну, абсолютно предсказуем. Из 32 человек 29 были убиты, а трое ранены. То есть потерян практически весь взвод за один раз.
19: Но знаешь, самое поразительное в этой истории даже не сам факт засады. Война состоит из засад, это понятно. Поражает то, что буквально через несколько дней ровно по этому же маршруту отправляют следующую группу.
18: Да, за одну неделю было зафиксировано как минимум две новые попытки пройти тем же самым газопроводом. И вот это ключевой маркер.
19: Когда говорят «мясной штурм», в голове обычно возникает картина откуда-то из Первой мировой. Ну, знаешь, сотни солдат плотной цепью бегут на пулеметы. А здесь мы видим отправку таких небольших групп.
18: Угу. Часто это вообще микрогруппы. По 2-3, ну максимум 5 человек.
19: Но с военной точки зрения это ведь скорее похоже на классическую тактику скрытного проникновения. Разве это не означает, что командование как раз пытается сберечь людей? Ну, дробя их на мелкие и менее заметные цели.
18: Я согласна. Визуально картинка действительно изменилась. Ты больше не увидишь огромных колонн бронетехники, они просто стали слишком легкой мишенью. Суть в непрерывности самого конвейера.
19: Конвейера, где потери размазываются по времени. То есть не сразу тысяча, а по чуть-чуть.
18: Именно так. Если первую двойку убивают, по тому же самому маршруту отправляют вторую, затем третью. Командиру совершенно не обязательно списывать батальон за одно утро. Он просто отправляет новые микрогруппы неделями, пока кто-нибудь не зацепится за какую-нибудь воронку.
19: Получается, дробление лишь маскирует гибель людей.
18: Да, оно совершенно не отменяет общих огромных цифр. И причина этого перехода кроется, ну, в радикальном изменении технологий. Фронт стал абсолютно прозрачным.
19: Дешевые квадрокоптеры с хорошей оптикой висят в воздухе круглосуточно. От них просто не спрятаться.
18: И что делает ситуацию еще более безвыходной для пехоты, это эволюция самих дронов. Сейчас активно используются FPV-дроны на оптоволоконном кабеле.
19: Стоп, то есть они буквально разматывают за собой километры тонкого провода в полете?
18: Представь себе, да. И это означает, что сигнал не передается по воздуху. Любые генераторы помех, любые хваленные системы радиоэлектронной борьбы, которые раньше могли спасти солдата, они стали абсолютно бесполезны. Глушить такой дрон просто нечем.
19: Ого! Отсюда, видимо, и эти многокилометровые пешие переходы. Любую технику замечают за километры, поэтому людей высаживают очень далеко от линии соприкосновения. И штурмовик идет несколько часов с тяжелым боекомплектом, находясь под постоянным прицелом.
18: А дальше начинается просто методичная охота. Дроны преследуют одиночных солдат. Раньше можно было хотя бы укрыться в разрушенном доме, но сейчас аппарат просто залетает в окно или в открытую дверь.
19: В таких условиях эвакуация раненых, она становится просто невыполнимой задачей. Любая спасательная группа или машина мгновенно распознается тепловизорами и сама превращается в новую мишень.
18: Угу. Захват нескольких сотен метров лесопосадки стоит десятков жизней просто потому, что дрон не устает ждать следующего солдата.
19: Слушай, но если продвижение дается такой колоссальной ценой, зачем вообще продолжать эти атаки? Особенно, когда они явно не подготовлены и идут без артиллерийского прикрытия. Почему система не возьмет паузу?
18: А вот тут мы подходим к самому интересному. Ответ кроется в том, как устроена армейская бюрократия. В военной среде это явление даже получило свое название – «взятие в кредит».
19: Звучит как какой-то финансовый термин, но цена у него, очевидно, измеряется жизнями. Как вообще работает этот механизм?
18: Работает он довольно цинично. Сначала наверх, в вышестоящий штаб, отправляется такой красивый, оптимистичный доклад о том, что очередной населенный пункт взят. На штабной карте территорию закрашивают нужным светом.
19: Но в реальности позиции находятся где-то далеко позади.
18: Совершенно верно. А противник в это время спокойно публикует видео из этого самого села, доказывая, что никакого контроля у российских войск там нет.
19: Подожди, я тут хочу выдвинуть альтернативный аргумент. Разве и командирам на местах невыгодно врать начальству? Ведь если по документам город уже контролируется армией, то запросить поддержку артиллерии для его реального взятия становится, просто невозможно. По бумагам же там уже свои.
18: В этом и заключается жестокий парадокс стимулов, понимаешь? Бюрократия требует быстрых результатов и хороших новостей прямо сейчас. Отчет уходит наверх ради похвалы или продвижения по службе. А когда ложь грозит вскрыться, бумажную карту нужно срочно превращать в настоящую.
19: И единственный доступный инструмент для этого – та самая пехота, у которой теперь нет артиллерийской поддержки. Потому что стрелять по своим артиллерия не будет.
18: Да, в начале 2026 года это очень наглядно проявилось в Купянянске узловом. На высшем уровне доложили о боях и захвате, хотя до самого города было еще несколько километров. И чтобы догнать этот оторванный от реальности отчет, людей начали безостановочно гнать в неподготовленные атаки.
19: Получается, за разрыв между амбициями в отчете и реальностью расплачивается не тот командир, который закрасил карту. Он-то ничем не рискует. Расплачиваются те, кто должен своими телами исправить его доклад.
18: Угу. И когда в этом бесконечном конвейере заканчивается обычная здоровая пехота, система начинает забирать тех, кого еще недавно комиссовали бы, даже не задумываясь.
19: Да, кризис качества пополнения дошел до того, что медицинские регламенты, похоже, вообще перестали существовать. Тут очень показательная история Владимира Подковыркина. Человеку 51 год, бывший грузчик, никогда раньше не служивший.
18: И у него был подтвержденный диагноз. Ишемическая болезнь сердца, гипертония, стенокардия, плюс недавнее осколочное ранение.
19: Спрашивается, как человек с таким состоянием здоровья бюрократически проходит через все фильтры и оказывается в штурмовой группе.
18: А механизм обхода поражает своей, прямолинейностью. Решение врачей – это теперь просто рекомендация. А на земле реальная власть принадлежит командиру. Если командиру нужно закрыть штатную численность группы, он просто игнорирует медицинские справки.
19: То есть человека физически выдергивают из-под капельницы?
18: Буквально. Подковыркину стало плохо по дороге. Скорая отвезла его в госпиталь, но через несколько часов военные приехали и вернули его в часть внутренним приказом. И перед штурмом он успел передать письмо, где описал свою группу.
19: 27 больных и раненых людей.
18: Да. И некоторые из них умирали от инсультов и инфарктов еще до того, как начался сам бой. Физическое напряжение и стресс убивали их раньше дронов.
19: Знаешь, из этого следует, что ценность человека сводится исключительно к базовой физической функции. Может сделать шаг в сторону противника, значит, годен для штурма.
18: Но слушай, даже это не всегда обязательно. Были зафиксированы случаи, когда в 5-й отдельной мотострелковой бригаде на фронт возвращали бойцов на костылях и даже людей с аппаратами Елизарова.
19: С ума сойти. Для понимания, аппарат Елизарова – это сложнейшая металлическая конструкция, где спицы проходят насквозь через кость. С таким аппаратом любое неверное движение – это острая боль. Использовать такого человека в окопах – это за гранью вообще любого понимания боеспособности.
18: И не спасает даже публичность. Появляется информация о Z-блогере Егоре Гузенко. Он известен как 13-й. У него был двойной перелом ноги со смещением, кости не срослись, но его все равно отправили на передовую.
19: Это лишний раз доказывает, что прежние заслуги или медийный статус не имеют вообще никакого веса. Раненый солдат перестает быть пациентом, он переходит в категорию «остаток ресурса».
18: И этот ресурс выгребают откуда только можно, уничтожая при этом профильных специалистов. Например, студентов колледжа вербовали, обещая современную профессию оператора БПЛА. Это технически сложная работа.
19: А после 3 месяцев обучения их просто брали и отправляли в пехоту. 3 из них, кстати, очень быстро погибли. Но подожди. Использование подготовленного оператора дрона со сложной специализацией в качестве рядового стрелка — это же полный провал с точки зрения военной эффективности. Зачем системе самой уничтожать собственные ценные кадры?
18: Здесь снова сталкивается логика системы в целом и логика конкретного офицера на земле. Долгосрочная ценность связиста или оператора для армии сильно проигрывает сиюминутной задаче майора любой ценой закрыть дыру в штурмовой группе сегодня к утру.
19: К тому же угроза отправить в штурм сама по себе становится мощным инструментом управления.
18: Да, и инструментом вымогательства. Есть множественные свидетельства о коррупции внутри частей. Например, когда командиру покупали квадроцикл за 800 тысяч рублей.
19: 800 тысяч? Просто за то, чтобы человека не отправляли в атаку, из которой не возвращаются. Получается, опасность монетизировалась и превратилась в товар. А неудобных или тех, кто не смог заплатить, отправляют на так называемое обнуление.
18: Именно. Давай сейчас отвлечемся от микроуровней и посмотрим на макростатистику. Что вообще означают эти ежедневные отправки микрогрупп в масштабах всего фронта?
19: Потери убитыми и ранеными стабильно превышают 40 тысяч человек в месяц.
18: А теперь давай сопоставим эти гигантские цифры с территориальным результатом.
19: На каждый закрашенный квадратный километр пришлось больше 1000 потерь. 1000 искалеченных и оборванных жизней из-за кусок земли размером с обычный городской парк.
18: При этом статистика показывает, что риск распределен крайне неравномерно. Доля офицеров среди погибших радикально изменилась. Если в начале войны они составляли около 10% от общих потерь, то к осени 26-го года эта цифра упала до нескольких процентов.
19: То есть около 7500 офицеров на 260 тысяч общих подтвержденных смертей?
18: Угу. Те, кто отдает приказы и закрашивают карты, они не идут в первых рядах под тепловизоры дронов.
19: Здесь, знаешь, можно вспомнить извечный аргумент сторонников стратегии истощения. Логика звучит примерно так. Любая война на истощение требует колоссальных жертв. Если набирать контрактников быстрее, чем они гибнут, система может перемалывать ресурсы противника годами.
18: И действительно, казалось, что беспрецедентно высокие выплаты в регионах как раз решают эту проблему, стимулируя постоянный поток людей.
19: Да, вы...
4: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
20: Авиабилеты для калининградцев станут еще дороже. Скидываться на самолеты заставят пассажиров. На истории с доступными субсидированными билетами можно смело ставить крест. Парадокс цен в Калининградской области. Корвалол дороже, духи дешевле. В сумме цены рванули вверх, снижение только по минимальным позициям. Как жить дальше? Демографическая катастрофа. За 10 лет рождаемость в регионе рухнула в 1,5 раза. Эксклав вымирает? Итак, пока жители Калининградской области продолжают жаловаться на нехватку доступных субсидированных билетов, они могут стать еще дороже. На федеральном уровне обсуждают новый сбор с авиапассажиров. Деньги хотят направлять на компенсацию стоимости лизинга и эксплуатации новых отечественных самолетов. По предварительным данным, на внутренних рейсах сбор может составить от 500 до 700 рублей с каждого билета, на международных – от 1 до 2 тысяч рублей. Для Калининградской области этот вопрос особенно чувствителен, ведь из-за географического положения самолет остается одним из основных способов добраться до других регионов России.
1: Сейчас субсидированный билет из Храброво в Москву стоит 3800 рублей, в Петербург – 3500. Но этих билетов хронически не хватает. У Аэрофлота они закончились еще в январе. Обычный тариф летом доходит до 30-40 тысяч за билет в один конец, на двоих с багажом – 60 тысяч. И вот теперь сверху новый сбор.
20: Если бы только одни билеты дорожали. А так, Калининград душит рост цен практически на всех направлениях. Поэтому неудивительно, что некоторые жители региона восприняли как чистой воды издевательство сообщения Минздрава России о том, что россияне едят недостаточно овощей и фруктов. В соцсетях калининградцы возмущаются подобным заявлением из федерального центра. Особенно тогда, когда цены, мягко говоря, кусаются.
1: По данным регионального филиала Росстата, капуста в августе рванула вверх на 44%. Яйца добавили в цене 30%. Копченая рыба вообще улетела в космос. Не будем о грустном, чтобы сильно не расстраиваться. И да, Калининградстат подтвердил, за год еда подорожала почти на 15%. И это в регионе, где цены и так существенно выше среднероссийских. А с 1 октября к продуктовому шоку добавится еще и коммунальный. Так что держитесь. Электричество дорожает на 19%, газ – на 16%. Кроме того, согласно официальной статистике, даже спички, без которых некоторые до сих пор не могут зажечь газ на плите, за год взлетели на 46%. Коробок уже почти 6 рублей. Вроде дешево, но ведь и голубое топливо не бесплатно. Кстати, газовое моторное топливо подорожало до 43,5 рублей, а незаменимый для многих по нынешним временам корвалол прибавил почти 40% и сейчас уже стоит 70 рублей. Дрова подорожали на 23%. Мужские перчатки и джемперы взлетели в цене на 10% и почти 8%.
20: Зато Росстат успокаивает, мол, туалетная вода подешевела на 9%, женские модельные туфли из натуральной кожи – на 14%, а рюкзаки для взрослых убавили в цене 10%. Также за год несущественно, но все же снизилась стоимость стиральных машин, смартфонов и двухкамерных холодильников. О том, что люди переходят в режим экономии, говорят со всех сторон. Экономисты объясняют просто – в воюющей стране иначе не бывает. Постоянно растущие расходы государства, как правило, частично компенсирует за счет повышения цен, тарифов и налогов. А поскольку СВО продолжается на неопределенное время, стоит быть готовыми к дальнейшему раскручиванию инфляции и усилению налогообложения. А тем временем в Москве гордо отчитались о том, что Калининград вошел в тридцатку российских городов с самыми высокими доходами.
1: Согласно исследованию Финансового университета при правительстве Российской Федерации, в Калининградской области жители на жизнь не жалуются. И вот почему. С начала 2026 года средний доход калининградца составил 77 тысяч рублей в месяц, а это на 13% больше, чем годом ранее. Правда, в эту сумму исследователи включили не только зарплаты, но и пенсии, пособия, доходы от бизнеса, дивиденды и проценты по вкладам. Таким образом, Калининград занял 28 место из 170 городов с населением от 100 тысяч человек по росту доходов. Такие же 77 тысяч рублей насчитали жителям Мурманска, Хабаровска, Нижнего Новгорода. Первой ожидаемо стала Москва, где в среднем получают 102 тысячи рублей в месяц. При этом в столице цены на многие товары и продукты гораздо ниже, чем в Калининграде. Согласно исследованию Финансового университета при правительстве Российской Федерации, в Калининградской области жители на жизнь не жалуются. И вот почему. С начала 2026 года средний доход калининградца составил 77 тысяч рублей в месяц, а это на 13% больше, чем годом ранее. Правда, в эту сумму исследователи включили не только зарплаты, но и пенсии, пособия, доходы от бизнеса, дивиденды и проценты по вкладам. Таким образом, Калининград занял 28 место из 170 городов с населением от 100 тысяч человек по росту доходов. Такие же 77 тысяч рублей насчитали жителям Мурманска, Хабаровска, Нижнего Новгорода. Первой ожидаемо стала Москва, где в среднем получают 102 тысячи рублей в месяц. При этом в столице цены на многие товары и продукты гораздо ниже, чем в Калининграде.
20: Как говорится, жизнь такова и больше никакова. Глава Минфина Силуанов недавно откровенно заявил, россиянам придется затянуть пояса потуже, поскольку сейчас все для фронта, все для победы. Причем поднатужиться придется не только гражданам, но и региональным бюджетам. А они в связи с расходами на СВО, в частности миллионными выплатами контрактникам, часто трещат по швам и вынуждены закрывать местные программы развития. Пожалуйста, конкретный пример.
1: Калининградский центр по разработке и производству беспилотников отложили на 2 года. Янтарный дрон задумывался как полноценный научно-производственный центр, то есть со станками, лабораториями, испытаниями, производством компонентов и собственными разработками беспилотников. Этот проект запустили при Алексее Беспрозванных летом 2025 года, а отвечает за него региональный Минэконом. Центр связан с федеральным проектом Минпромторга по развитию производства беспилотных систем. Первоначально янтарный дрон должен был заработать уже в 2027 году. Тогда же власти ждали первого резидента, первые 2 разработки и испытания. Теперь все это перенесли на 2029. Сертификацию сдвинули на 2030 год, серийное производство – на 2031, а выход продукции на рынок – на 2032 год. Причина банальна – нет денег. Калининградский центр по разработке и производству беспилотников отложили на 2 года. Янтарный дрон задумывался как полноценный научно-производственный центр, то есть со станками, лабораториями, испытаниями, производством компонентов и собственными разработками беспилотников. Этот проект запустили при Алексее Беспрозванных летом 2025 года, а отвечает за него региональный Минэконом. Центр связан с федеральным проектом Минпромторга по развитию производства беспилотных систем. Первоначально янтарный дрон должен был заработать уже в 2027 году. Тогда же власти ждали первого резидента, первые 2 разработки и испытания. Теперь все это перенесли на 2029. Сертификацию сдвинули на 2030 год, серийное производство – на 2031, а выход продукции на рынок – на 2032 год. Причина банальна – нет денег.
20: Неожиданно нарисовалась еще одна проблема, о которой региональные власти раньше предпочитали умалчивать, но уже нельзя. В Калининградской области наблюдается демографическая катастрофа. Область оказалась в клубе регионов с самой низкой рождаемостью.
1: За 10 лет рождаемость в самом западном регионе рухнула в 1,5 раза. С 12 тысяч новорожденных в 2015 году до 7468 в 2025. Об этом и сказала министр социальной политики Анжелика Майстер. Она признала, коэффициент рождаемости в регионе 1,22 при среднероссийском 1,37. Власти пытаются исправить ситуацию. Выбрали 8 из 10 мер демографического меню. Среди прочего, 300 тысяч за 3-го ребенка, социальные няни, прокат детских вещей. Но, по правде говоря, ситуацию это исправил слегка. Дело в том, что смертность в Янтарном крае превышает рождаемость почти вдвое. В 2024 году умерло 13 016 человек, а родилось всего лишь 7477.
20: Чиновники хоть и нехотя, но все же признают, население эксклава держится исключительно на мигрантах, но даже миграционный прирост 4500 человек в год только частично компенсирует естественную убыль в 5539 человек. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
9: Радиолента. Балтийский лоцман.
2: Всем привет! У штурвала «Балтийский лоцман». Сегодня предлагаю сделать одну вещь, которую чиновничья система почему-то очень не любит. Не будем восхищаться тем, сколько денег она выделила. Давайте посмотрим, что за эти деньги получил обычный калининградец. Потому что новость звучит роскошно. Москва нашла для Калининграда еще почти 600 миллионов рублей на дешевые авиабилеты. Всего в этом году получается уже примерно 1 миллиард 200 миллионов. Миллиард 200 миллионов! Тут уже хочется спросить, где очередь за билетами по 3500? Почему люди не выбирают, утром лететь или вечером? А потому что открываешь сайт авиакомпании, и праздник как-то быстро заканчивается. Жалобы на отсутствие дешевых билетов идут до сих пор. Новые места обещают только после очередного распределения денег. И вот тут появляется главный фокус всей этой системы. Когда федеральные власти говорят «мы выделили миллиард на доступные перелеты», человек совершенно естественно слышит «теперь я смогу купить билет по нормальной цене». А это вообще не одно и то же. Государство не делает билеты дешевыми для всех калининградцев. Оно заранее покупает у авиакомпаний, условно говоря, ограниченную корзинку дешевых мест. На эту корзинку выделена определенная сумма. Места разобрали – все. Самолеты продолжают летать. Свободные кресла могут быть, но билет за 3,5 или 4 тысячи исчезает, потому что федеральная скидка на него закончилась. Официально программа действительно предусматривает специальные тарифы для жителей области и студентов. Но объем перевозок ограничивается выделенным финансированием. И знаете, что лучше всего показывает масштаб проблемы? Даже не лето. Январь. Аэрофлот открыл продажу дешевых билетов на весь 2026 год в середине декабря. Проходит примерно месяц, и 15 января компания говорит: «Все, годовая квота закончилась». На год. В январе. Программа рассчитана до декабря, а у крупнейшей российской авиакомпании ее калининградский запас закончился практически до того, как люди успели убрать новогоднюю елку. Вот после этого, мне кажется, можно уже не проводить совещание на тему «почему возник повышенный спрос». Потому что ответ лежит на столе. Дешевых билетов заложили намного меньше, чем хотят купить люди. И самое прекрасное – об этой проблеме в Москве знают не с прошлой недели. Еще весной Калининград просил федеральный центр изменить саму систему. Не выдавать деньги кусочками. Сразу закладывать необходимую сумму на год. Увеличить количество дешевых мест в самолетах. Регион предлагал поднять их долю примерно с 30 до 40%. Потому что нынешняя схема создает те самые паузы, когда деньги закончились, новые еще не распределили, а пассажиру остается только смотреть на обычный тариф и тихо вспоминать все известные ему русские слова. В мае губернатор уже публично говорил: эти паузы надо убрать. Причем сама причина была названа совершенно открыто: ежегодное бюджетирование и разрывы в финансировании перевозчиков. То есть тут даже расследование проводить не надо. Власть сама знает, где сломано. Но приходит лето, и дешевых билетов снова практически нет. До Москвы еще можно было что-то поймать. До Петербурга к концу августа обычный билет в одну сторону доходил примерно до 30 тысяч рублей. И вот где особенно чувствуется весь чиновничий сюрреализм. Калининградец летом смотрит на 30 тысяч за билет. Москва осенью выходит к микрофону и торжественно говорит: «Мы нашли еще почти 600 миллионов. Спасибо большое». А в июне найти нельзя было? В мае? В январе, когда стало понятно, что годовая квота крупнейшего перевозчика прожила один месяц? И вот это у меня главная претензия именно к федеральной власти. Не в том, что денег вообще не дают. Дают. И немало. А в том, как они это считают. Сначала в Москве определяется некая сумма. Потом ее распределяют. Потом дешевые места заканчиваются. Потом Калининград несколько месяцев объясняет, что денег не хватает под реальный спрос. Потом начинаются переговоры. Потом находится еще полмиллиарда. Потом снова проходит отбор авиакомпаний. Потом появляются новые билеты. А человек все это время просто хочет слетать к родственникам в Петербург. Ему не нужен федеральный отбор. Ему не интересно, из какой строки бюджета пришли деньги. Он открывает телефон и видит одну цифру возле кнопки «Купить». Вот в этой цифре и находится вся эффективность государственной программы. Минтранс сейчас говорит, что после дополнительных денег программа должна охватить примерно 180 тысяч жителей и студентов до конца года. Звучит опять красиво. Только сама Калининградская область уже просит Москву в следующих бюджетах финансировать перелеты, исходя из фактической потребности. Перевожу с чиновничьего. Нынешняя сумма не соответствует тому количеству людей, которые хотят летать по такой цене. Причем сколько денег реально нужно, чтобы закрыть этот спрос, публично пока даже не называют. И вот это, по-моему, самая раздражающая часть всей истории. Федеральная власть прекрасно умеет отчитаться миллиардами. 1,2 миллиарда звучит солидно. Можно поставить фотографию совещания, написать «транспортная доступность остается приоритетом». И вообще выглядит так, будто проблема практически решена. Но транспортная доступность – это не сумма в пресс-релизе. Это когда калининградец в июле открывает приложение и может купить билет. Не ловить его ночью, не ждать октября. Не проверять 5 авиакомпаний в надежде, что кто-то вернул место. Не читать новость о том, что деньги уже доведены, а просто купить. И здесь Москва почему-то год за годом пытается лечить один и тот же хронический диагноз дополнительными уколами денег уже после того, как пациент снова пожаловался. Хотя решение даже придумано не нами. Сам Калининград предлагает считать реальную потребность заранее, финансировать весь год без провалов и увеличить число дешевых мест. То есть требуется не очередной красивый транш в сентябре, а система, при которой сентябрьский спасательный транш вообще не понадобится. Поэтому, когда в следующий раз услышите, Калининграду выделили еще 500 000 000 на авиабилеты, не спешите радоваться самой цифре. Сначала откройте сайт. Если билет там есть, значит деньги наконец превратились во что-то полезное. А если опять нет, значит миллиард пока существует главным образом в красивом отчете. С вами был Балтийский лоцман. Подписывайтесь на наши социальные сети, берегите себя и до встречи.
9: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента» цифра дня.
10: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
9: Радио «Лента», 1557 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
11: Мама школьника из Белгородской области обратила внимание, что дети на математике начали считать дроны вместо яблок.
3: Почему во втором классе ребенок считает дроны, а не яблочки, там пирамидки, как мы раньше? Смотрю его случайно тетрадку, написано «дрон». Думаю, наверное, какую-то фигню он написал. Открыла учебник, а тут задачка про дроны. Что это такое? Картиночку. Просто это учебник второго класса. Как мы раньше с вами хорошо жили, когда не знали, что это. Был бы, мне кажется, учебник для Белгородской области, тут бы вообще задачки бы такие бы БПЛА, ФПВИ и все виды были бы.
9: Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
21: То следующий. В Совете Федерации предложили втрое поднять налоги для самозанятых, чтобы закрыть дефицит бюджета. Миллионы самозанятых россиян, которые платят налог на доходы по сниженной ставке 4-6%, могут стать следующим источником наполнения бюджета. А он в этом году сведен с дефицитом почти в 7 триллионов рублей. Замглавы Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Андрей Епишин заявил, что некоторым категориям самозанятых следует поднять налоговую ставку до уровня НДФЛ, то есть в 2-3 раза относительно нынешней. По его словам, изменения могут коснуться курьеров и водителей.
22: У нас есть компании, где самозанятыми работают тысячи, сотни тысяч водителей и курьеров. Почему они должны платить налоги по ставке от 4 до 6%? С тех, кто по факту работает на полной занятости, надо брать полный НДФЛ по ставке от 13%. Не говоря уже про оплату социальных взносов, но хотя бы НДФЛ они должны платить полностью.
21: Созданный в 2018 году Институт самозанятых задумывался как способ вывести из тени миллионы россиян, получающих доход от репетиторства или сдачи квартир в аренду. Спустя 7 лет, благодаря низким налоговым ставкам, самозанятыми стали более 15 миллионов россиян. Согласно статистике ФНС, в прошлом году они заработали суммарно более 3 триллионов рублей и заплатили 136 миллиардов рублей налогов. Но власти хотят большего, ведь нужно чем-то латать огромную дыру в бюджете, говорит экономист Владислав Жуковский.
0: То есть вот сейчас будет просто такой дикий поток поборов с населения, с бизнеса, с малого бизнеса, самозанятых, для того, чтобы набрать здесь 200-300 миллиардов рублей, здесь 300-400, там 500, чтобы залатать ту огромную дыру в бюджете, которая сформировалась. А я напомню, что Силуанов полностью подтвердил наши мрачные прогнозы. Мы сразу говорили, что по итогу текущего года дефицит бюджета будет минимум 6,5-7 триллионов рублей, если сильно повезет. И вот буквально пару дней назад выступает глава Минфина Силуанов и говорит, что да, в текущем году дефицит бюджета будет 3% ВВП. Это практически 7 триллионов рублей только на текущий год. В два раза больше заложенного в бюджете плана. Угадайте, где они возьмут деньги. Правильно, за все заплатит конечный потребитель.
21: Растущие издержки бизнеса уже отражаются на ценах в магазинах. В августе мясо курицы подорожало на 15% год к году. Производители говорят о росте расходов на корма, топливо, логистику и зарплаты. Также влияет на рост цен и то, что правительство обязало предприятия тратить средства на собственную защиту от беспилотников, говорит экономист Игорь Липсиц.
6: То есть государство российское провалило защиту своей территории, это так называется. Вот, и приходится теперь каждому защищать себя самому. Ну, приходится это учесть, и, соответственно, эти затраты вырастут. И людям, наверное, кажется, что вот у компании довольно большая такая масса прибыли, и можно просто самортизировать рост затрат за счет прибыли. Это не так. 35%, то есть практически каждая третья компания России уже убыточная. Так что куда они денут эти затраты? Они их переложат в конечные розничные цены. В конце концов, за все платит население. И чем дальше, тем выше будут повышаться цены, и тем больше население России будет виднеть из-за войны. Куда деться-то? Война.
21: Также в России вырастут цены на авиабилеты. Новый сбор с пассажиров сейчас обсуждают Минтранс, Минпромторг и Ростех. Речь идет о сумме до 500 рублей за каждый внутренний перелет и до 1000 рублей за международный. Эти деньги предполагается направить на лизинг и эксплуатацию самолетов. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
9: Криминальные новости.
7: Мужчина застрелил супругу, а затем покончил с собой в городе Серпухов. По данным канала 112, 48-летнюю Надежду и ее 55-летнего мужа Андрея нашли вечером 23 сентября в их квартире с огнестрельными ранениями головы. Рядом лежал травматический пистолет и две гильзы. По данному факту возбуждено уголовное дело об убийстве. Сейчас проверяется причастность мужа к смерти его жены. У супругов остался несовершеннолетний сын. Генерал-майора подмосковной полиции Сергея Малькова, задержанного в начале сентября за хищение служебного топлива, отпустили под домашний арест. По данным МЭШ, меру пресечения изменили из-за состояния здоровья 66-летнего генерала МВД. Он уже 20 лет болеет сахарным диабетом, плюс страдает от гипертонии. В СИЗО ему вызывали скорую помощь из-за ухудшения состояния. Параллельно против Малькова возбудили еще пару уголовных дел. Кроме дела по статье о присвоении или растрате в особо крупном размере. Следователи считают, что Мальков с сообщниками похищал бензин, предназначенный для служебных машин. В схеме также участвовал топ-менеджмент Евротранса и несколько сотрудников структуры, которая обеспечивает топливом полицию в Подмосковье. Сергея Родионова, собственника АТЦ «Солнечный» в Стерлитамаке, арестовали до 22 ноября. Накануне его задержали. Родионову предъявили обвинение в причинении смерти по неосторожности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. 22 сентября в торговом центре произошел пожар, погибли 4 человека. Родионов вину не признал, заявил, что система пожарной безопасности в «Солнечном» работала штатно. Девушка пожаловалась на знакомого двум мужчинам. Оба по очереди приехали его избивать в Оренбурге. Все началось во время застолья. 26-летний мужчина поссорился с девушкой, после чего она вышла на улицу и рассказала о конфликте случайному прохожему. 23-летний парень решил вступиться и избил ее оппонента. Но одного защитника оказалось мало. Позже девушка вызвала 30-летнего приятеля, который также приехал и продолжил разборку. В результате пострадавшего пострадавшего госпитализировали с тяжелыми травмами головы. Обоих мужчин задержали. Возбуждены уголовные дела. Что грозит девушке, которая спровоцировала избиение, пока неизвестно. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
9: Радиолента. Прямая речь.
11: Зет-военкор Максим Калашников о сложной ситуации на фронте и в российской экономике.
5: Вот у нас, видите, какие трудности с экономикой. У нас на самом деле падение идет. И бюджетный дефицит опять начинает нарастать. Он опять по 7 триллионов. Я сейчас смотрел с утра последние данные казначейства нашего. У нас очень большие трудности в сельском хозяйстве, строительстве и так далее. По списку, на самом деле. У нас очень большая усталость общества от войны, которая идет уже, так сказать, движется к 5-му году. Вы знаете, что если вы Украину не победили 5-й год, если у вас все ушло в такую перемалывающую бойню, которая перемалывает в две стороны, это трудно назвать победой. И, честно говоря, на фронте-то у нас дела достаточно сложные. Я говорю так вот, аккуратно выражаясь. Потому что, если мы посмотрим, что там происходит, то на очень такие напряженные события, ну, вы знаете, там, где нам противостоит 1-й и 3-й армейские корпуса, вот знаменитый этот Белецкий командует, вот, 3-м корпусом, по-моему, если не ошибаюсь. Под Лиманом у нас очень сложная ситуация. На направлении так, Славянска и, так сказать, Доброполье у нас тоже очень-очень-очень вязко идет. Там, так сказать, прорываться приходится через вот эту зону дронов, продвижение на Славянск, вот, соответственно. Район не изолирован с воздуха боевых действий. То есть мы не подавили ПВО и не пресекаем с воздуха все попытки противника, так сказать, перебросить туда подкрепление, снабжение и прочее. Ну да, помните, как делали те же англосаксы в Нормандии 44-го года, когда изолировали район боевых действий, район своей высадки. Мы об этом рассказывали. Ничего подобного нет. ВСУ там получает подкрепление, и мы там продвигаемся с очень большими трудностями и потерями. Это никак не 1945 год, честно говоря.
9: Главные новости дня.
8: Эта зима будет страшной. Американские журналисты слили информацию о планах ВСУ устроить тяжелую зиму в российских городах. Что за генерал Мороз, о котором сказал Зеленский? Ни для кого не секрет, что за лето этого года ВСУ существенно расширило дальнобойные удары по российским регионам. Под атаки попадали и НПЗ, и военные предприятия, и логистика, а также ТЭЦ и водоканалы. Огромная территория страны, которую попросту невозможно закрыть системами ПВО, а при их нехватке так и подавно защитить все объекты нереально, говорит военный эксперт Юрий Федоров.
12: Разрушение нефтеперерабатывающих заводов. А сейчас вот последние данные говорят о том, что совокупная мощность нефтепереработки в России сократилась чуть ли не более чем на 40% в результате серии ударов, которые были нанесены по этим заводам в сентябре месяце.
8: Очевидно, что многое будет зависеть от температур на улице. Но в России теплых зим почти не бывает. На улице все равно будет мороз, считает эксперт. Кроме стратегических объектов, дроны атаковали и крупные предприятия, склады, где хранились или собирались беспилотники. Поэтому к зиме активно готовятся и представители бизнеса. Они не ждут помощи от государства, отмечает экономист Игорь Липсиц.
6: В Альберс они там закупили немереное количество сетки, насколько по рабице, будут как бы обертывать свои склады сеткой рабица. Ну уж не знаю, насколько это серьезно защитит от дронов, но вот у них такая надежда. На каких-то промышленных предприятиях закупают какую-то военную технику, прям прямые противовоздушные расчеты, ставят какие-то датчики сигналов аудио, чтобы улавливать звук мотора дрона, где-то ставят системы видеонаблюдения, где-то ставят системы, значит, борьбы с вот этими беспилотниками, подавления их активности. То есть это очень по-разному. Какие предприятия что делают, никто вам сказать не может.
13: Одновременно военное командование не скрывает, что готовится нанести удар по энергетическим компаниям Украины. Оборонные предприятия активно наращивают производство баллистических ракет и реактивных дронов. За такие удары Зеленский пообещал ответные действия. Выступая на Генассамблее ООН в Нью-Йорке, он заявил, что никто в Москве не мог представить, что, цитирую, «генерал Мороз однажды перейдет на сторону тех, кто защищается от России».
14: Мы сделаем так, чтобы это произошло уже этой зимой, если Россия продолжит атаковать нашу энергетику и отопление. Эта зима может быть очень суровой для нас, но в ответ у нас не будет другого выбора, кроме как сделать ее болезненной и для России.
13: Тем временем в Москве рабочие начали закрывать ТЭЦ-8 на Волгоградском проспекте бетонными блоками. Эта конструкция, предположительно, может быть основой для антидроновых сеток. Но, как показали удары по НПЗ в Капотне, антидроновые сетки не спасают от ударов беспилотников. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте «Радио Лента».
15: Радиолента. Потеря дня.
23: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых

0: нас в Европе, подушевые доходы. При советской власти действительно мы были беднее, чем, ну, жили беднее. Но все-таки мы строили страну, мы были, строили космос, атомную энергетику, мы были впереди. И, конечно, на это жертвовали. А сейчас все потеряли, и по-прежнему самые бедные, даже в самых бедных регионах Китая доходы выше, чем в наших самых бедных регионах. Ну, вообще, как это можно спокойно относиться? Депопуляция. Мы вышли на уровень 0,6 миллиона, каждый год будет сокращаться население, естественно, убыль населения. Рост ВВП, вот, ну, мы взял, я с 15-го, ну, с 14 на 15, вот, 11 лет, 1,5% в год. Потребительские цены, вот вы знаете, сколько выросли? На 77%. Вот по Росстату, это не я придумал, по Росстату, если все это просуммировать, то получается 70, то есть 7% в год инфляции. И самое удивительное, ни один указ президента с 2012 года по экономике базовым цифрам не выполняется. И президент почему-то не требует с этого, никого не наказывает за это. Все по-прежнему. Но так нельзя. Вот видите, Китай лежит, инфляция лежит, самая маленькая, видите, 0,27. Инфляция 0,27 к 1% прироста инвестиций. Польша уже выше, чем Соединенных Штаты. Вот не везде Польша хороша. А смотрите, куда страна. У нас как все в трубу вылетает. Да надо увеличивать инвестиции, конечно. Но все идет в трубу. Это что это значит? Мы находимся из 50 отобранных стран на 51 месте. На 51 месте Россия великая. Вот мы гордимся, у нас души великие и прочее, и прочее. И равнодушно смотрим уже 30 лет. 30 лет. Причем вот эти эффективности, что предыдущие 15 лет были, что сейчас одно и то же. А посмотрите, за счет а число работников промышленности. Вот, вот говорят, что Путин пришел, и у нас вот... пошло. Так разрушается машиностроение. 4 миллиона в 99-м году, сейчас 440 тысяч. Почти в 10 раз. Легкая промышленность. В 3 раза. Зато число курьеров 1,5 миллиона и охранников. А число ученых на 10 тысяч населения у нас 54, а вот в передовых странах 174. Вот вам эффективность. Можно в эту страну сейчас в таком состоянии, при таком руководстве вкладывать деньги? Да, конечно, не надо. Поэтому я говорю, так управлять экономикой нельзя. И мы должны это донести, эту мысль, до президента, потому что все на нем держится. Не дай бог, пошатнется его авторитет или еще что-то. Нельзя равнодушно это смотреть. Сложившийся порядок опасен. Ну, Бастрыкин говорит, дальше ехать некуда. У нас же каждый день арестовывают начальников. И уже секвестр. Ведь секвестр почему? Значит, экономика падает. Ну и поэтому кризис будет затяжным, на мой взгляд. Он просто так не вырвется, потому что все надо менять. Необходимо срочно заняться ремонтом, а не завышать процентную ставку.
1: Радиолента. Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта. Высказывания военкоров. Актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на Радиолента. Главные новости дня.
2: Жесткая математика СВО. 248 тысяч человек в этом году потеряла на фронте армия России. А захватила почти столько же земли, сколько потом и потеряла. Это заявил Зеленский в ООН. Что ответил Лавров на вопрос о конце спецоперации? Операция ВСУ под названием «Вивальди» серьезно повлияла на потери армии России. Как в личном составе, так и территориальные. Некоторым подразделениям под Лиманом пришлось отступить с ранее завоеванных территории. Это признали даже Z-военкоры. Речь идет о почти 200 квадратных километров территории Украины. Госсекретарь США Марк Рубио заявил, что в неделю около 6 тысяч погибших и раненых, говорит военный эксперт Ян Матвеев.
3: Потери российской армии едва ли не самые большие за все время войны. И они примерно равны набору. В один месяц это 35 тысяч убитыми и ранеными, в другой 28, затем 30. Получается некий такой баланс, жуткий, кровавый баланс, который означает, что пока на фронт прибывает 30 тысяч живых людей, в обратную сторону уезжают 1015 гробов и еще столько же коллег.
2: Марко Рубио встретился с главой МИД России Сергеем Лавровым в Маниле. Госсекретарь США призвал Москву прекратить боевые действия и сесть за стол переговоров. В ответ Лавров сказал, что Россия не собирается прекращать спецоперацию и напомнила о целях СВО, которые не выполнены. Z-блогеры пишут о катастрофическом положении российской армии. Вот что пишет военкор Садулаев.
4: В первый год операции очень много работали в БМП. И в штурмах, и в обороне. Во второй год меньше, в третий редко. А теперь БМП исчезли как класс. Их просто нет. Но под стрелкам надо на чем-то придвигаться.

0: кататься. И уже не первый год передвигаются на мотоциклах. Мотострелки же. Но не только. Все виды джихад-мобилей и УАЗы с отрезанной крышей. А я сяду в кабриолет и Нивы, да и простые ВАЗы старых времен. Я такие тачки видел у позиции, что мама не горюй. Однако ездят.
1: Еще одно изменение на фронте – характер ранений, пишут военкоры. Еще 2 года назад было много солдат с пулевыми травмами. Но сейчас минно-взрывные ранения и ранения в результате удара дрона. Это подтверждают и военные. Сергей Подольский рассказал, что был ранен, когда прятался от беспилотника и упал на мину.
2: Отсутствуют точно 2 пальца, некоторые переломаны, так сильно не наблюдал. У меня ни аптечки и не было ничего. Около меня находилась другая позиция моих союзников, точнее с моего полка позывной «Бабуля». Когда я пришел к ним, залез в нору, попросил оказать мне помощь, они меня запихали в яму, начали угрожать убийством, мы сейчас тебя пристрелим, застрелим, я находился в шоковом состоянии. Там пробыл до 6:30 утра, после чего они начали меня обратно отправлять на позицию. Прилетела ФВП наша, которая наблюдала за мной, чтобы я до туда добрался. Но так как я попросил, чтобы мне оказали помощь, мне отказали, сказали, сиди там, будешь просто слушать. Возможно, у меня уже воняет тухлятиной, так как прошли сутки. Я ничего не открывал, просто вот намотал тряпку этот бинт. Не знаю, что там у меня случилось. Просто у меня до сих пор шоковое состояние, то, что у нас такое в российской армии творится.
1: Военнослужащий отметил, что сутки пробыл без медицинской помощи, из-за чего существует риск ампутации кисти. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Говорят военкоры.
4: Подыграть Трампу не получится. Лейб-гусар о предложениях связать перемирие на Украине с выборами в американский Конгресс.
5: Умилительно читать разных экспертов, которые пишут, что России сейчас очень выгодно подыграть Трампу с перемирием на Украине, чтобы это зачлось ему как победа, и республиканцы выиграли бы тогда выборы в Конгресс. Воистину, это либо идиоты, либо блаженные. Во-первых, американскому избирателю давно насрать на внешнюю политику. Его интересует то, что происходит в собственной стране. А там Трамп с однопартийцами наворотил столько, что даже Байдена вспоминают с нежностью. Во-вторых, американский президент — это не косплей царя, как у нас, а лишь временный исполнительный директор, не более того. И от его успехов на стороне мало что зависит. В-третьих, у Трампа есть еще не выигранный Иран. А вот это гораздо больше заботит избирателя, чем какая-то там свара разных сортов русских. Так что подыграем мы в итоге только украинцам, дав им столь нужную передышку и стоящими за ними европейцами. Республиканцы же с треском провалятся и безо всякой нашей помощи. Проблема в том, что этот маразм транслируется в высокие кабинеты и приятно щекочет жаждущие позорного договорника уши.
4: НАТО делит восточный фланг на 3 зоны. Военкор Подубный о новой системе управления войсками Альянса от Арктики до Черного моря.
6: В Альянсе объявили о переформатировании системы управления войсками на восточном направлении. Вместо концепции единого восточного фланга теперь вводится зональный принцип управления. Из опубликованных Альянсом документов следует, что весь периметр ответственности разбит на 3 отдельные оперативные зоны – северо-запад, центр и юго-восток. В НАТО подчеркивают, что такой подход позволит точнее подстраивать военные планы под специфику местности, характер угроз и логистику в каждом конкретном районе. Особое внимание в планах НАТО уделено районам, которые Альянс называет уязвимыми с точки зрения сухопутных рисков. В первую очередь это Калининградская область и Сувалкский коридор. Кроме того, в зоне прорабатываются маршруты для быстрой переброски резервов из Западной Европы, что также говорит о наращивании ударного потенциала вблизи российских границ. Для нас подобная реорганизация отражает курс на системное наращивание западного военного давления вдоль российских границ и требует соответствующего учета в планировании мер по обеспечению обороноспособности страны.
3: Радио «Лента», 1557 АМ. Главные новости дня.
1: Это не фронт и кино. Страны Африки обвинили Москву в заманивании мужчин на СВО под предлогом съемок фильма об Украине. Тысячи людей из бедных стран Африки и Азии завербовали для участия в СВО на Украине в ряды армии России. Все они приехали в страну, думая, что будут работать на стройке, охранниками или сниматься в кино. Рекрутинговая компания разместила в интернете вот такое объявление.
0: Глобальный кастинг. Новый кинопроект. Ищутся африканцы на мужские роли.
1: Основная цель рекрутеров – молодые мужчины, которые не могут найти работу из-за плачевной экономической ситуации у себя на родине. На одно из таких объявлений отозвался Ричард из Сомали. Его встретили в Москве и сразу отвезли на военную базу в Ростовскую область.
7: Мне сказали, что я могу работать охранником, потому что во многих местах в России, таких как больницы, банки, торговые центры, метро, нет охраны. Они говорили мне, что я смогу там работать, но нужно пройти обучение.
1: Через некоторое время подразделение, в котором был Ричард, отправили на самое горячее направление фронта – Донецкое. Их сразу отправили на разведку территории. То, что Ричард увидел, повергло его в шок.
8: Мы продолжали идти какое-то время, и я увидел множество людей, которые были там же, где мы раньше спали. Они лежали на земле. Они были мертвы. Я очень испугался, меня охватила паника.
1: На следующий день подразделение Ричарда попало под сильный обстрел. Он получил ранение в ногу. Много людей погибло. Тем, кто уцелел, была дана команда укрыться в подвале одного из домов и переждать обстрел. Ричард говорит, они неделю сидели в бункере практически без еды и воды. Потом им все-таки пришлось связаться с другими отрядами. И к ним пришла подмога. Но за это время его раненая нога сильно отекла.
8: Я показал ему свою ногу. Она была сильно опухшей. Вообще, я не мог надеть ботинки на обе ноги. Поэтому я снял их и остался в одних носках, потому что был очень ранен. Я двигался без ботинок, без защитной экипировки, просто шел за ними. Эти ребята были очень быстрыми, а я был ранен. Я добрался до одного места, и мои товарищи перепрыгнули через забор, а я упал. Между нами была проволока, которую обычно используют для установки мин. Острая, как лезвие. Я упал на эту проволоку, и вся моя форма порвалась. Я пытался снять проволоку с одежды, со штанов, но не смог. Я был так изможден, что просто упал, ударился головой и потерял сознание. Я не понимал, что происходит вокруг. Через 10-15 минут я снова встал и осмотрелся вокруг, но не увидел своих товарищей. Дрон завис над головой, и тут раздался взрыв. Еще одна бомба. Я оказался в эпицентре взрыва и начал истекать кровью.
1: Ричарда взяли в плен. Там его вылечили и связались с руководством страны. Сейчас он уже на родине, и там продолжает лечение. Африканская некоммерческая организация Code for Africa выявила около сотни веб-сайтов, страниц в соцсетях, которые используются для вербовки в ряды армии России. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
9: Всем привет, это «Разбор дня». Сегодня поговорим о вещи, которую большинство замечает только тогда, когда она ломается. О лифтах. В России десятки тысяч лифтов уже выработали свой срок, а менять их успевают далеко не везде. Для кого-то это просто несколько этажей пешком, а для пожилого человека, инвалида или семьи с коляской – настоящая проблема. Разберемся, почему старые лифты копятся быстрее, чем их заменяют, и кто в итоге будет платить за этот большой ремонт.
10: Слушай, чтобы сразу перевести вот этот масштаб с бюрократического языка на нормальный, давай вспомним историю в Санкт-Петербурге. Это было в начале 26-го года. Там пожилая женщина целый месяц поднималась пешком на 8-й этаж.
9: Месяц? На 8-й этаж? Ничего себе!
10: Да, просто потому что пассажирский лифт тупо встал. И для управляющей компании это, знаешь, просто галочка в журнале поломок, а для человека в таком возрасте каждый выход в аптеку превращается в настоящее испытание.
9: Вот люди вообще часто воспринимают лифт просто как элемент комфорта. Ну, зашел, нажал кнопку, приехал. А на самом деле это же критическая инфраструктура. Буквально как водопровод или отопление?
10: Я бы сказала, даже более уязвимое. Если напор воды слабый, ты раздражаешься, но можешь пойти по делам. А поломка подъемника для инвалида-колясочника или человека после инсульта – это фактически домашний арест.
9: И тут же главная опасность даже не в том, что кабина сорвется вниз, как в голливудских фильмах.
10: Ну да, современные тормоза – всякие ловители. Они обычно спасают от свободного падения, хотя серьезные инциденты тоже бывают. Помнишь, в Челябинске прокуратура проводила проверку?
9: А, это когда кабина с пассажирами начала резко и неконтролируемо двигаться.
10: Точно. Но куда более частые угрозы – это ежедневные сбои. Когда, двери не реагируют на датчик или связь с диспетчером пропадает намертво.
9: Да, недавно в Югре спасателям вообще пришлось вскрывать лифт прямо в поликлинике, чтобы достать оттуда женщину с ребенком. И такое же происходит по всей стране каждый день.
10: 100%.
9: Хорошо, но откуда взялся вот этот внезапный кризис? Почему они начали массово сыпаться именно сейчас?
10: Все упирается в нормативный срок службы. Он составляет ровно 25 лет.
9: 25 лет. Звучит как, искусственная цифра. Железка же не знает, что у нее сегодня юбилей и не рассыпается в пыль ровно в полночь.
10: Конечно, в пыль не рассыпается. Но 25 лет – это граница. После нее завод-изготовитель и Ростехнадзор больше не гарантируют, что металл и электроника выдержат обычные нагрузки. Накапливается усталость материалов.
9: То есть начинается такой режим постоянного ручного контроля.
10: Именно. А масштабы там пугающие. Минстрой в начале 26 года оценивал общий парк примерно в 625 тысяч лифтов.
9: Ага.
10: И около 88 тысяч из них уже требуют замены прямо до конца десятилетия.
9: Ого! Каждый шестой лифт в стране получается. А почему они так синхронно-то постарели?
10: Это прямое следствие застройки 90-х и нулевых годов. Тогда многоэтажки сдавали огромными микрорайонами, целыми волнами. Но и лифты ставили массово. Соответственно, сейчас их срок годности тоже истекает сразу целыми кварталами.
9: И как власти вообще справляются с таким потоком? Вроде же изначально дедлайн по замене стоял на февраль 25 года.
10: Был такой план, да. Все старые лифты должны были подогнать под технический регламент. Но система просто физически захлебнулась.
9: Не успели.
10: Совершенно не успели. И в итоге Евразийская экономическая комиссия сдвинула дедлайн для России до 15 февраля 2030 года.
9: Но отсрочка на бумаге же не делает старые детали новыми. Это просто юридический трюк, чтобы не пришлось в один день опечатать тысячи кабин?
10: Абсолютно. Отсрочка просто дала время. Но математика процесса все равно не сходится. Смотри, Минстрой считал, что нужно менять 24 тысячи лифтов в год, чтобы закрыть потребность.
9: А исторически сколько меняли?
10: Около 16 тысяч. И даже план на 26-й год поставили всего 19 тысяч.
9: Все равно меньше необходимого. А реальные цифры за последние полгода какие?
10: А вот тут самое грустное. За первое полугодие 26-го по программам капремонта заменили всего 5300 штук.
9: Да ладно? Из них, наверное, половина в Москве.
10: Да, почти половина. И общий рынок монтажа вместе с новостройками вообще рухнул почти на треть до 11 тысяч.
9: Подожди. Если государство требует ускориться, а рынок падает на 30%, значит, дело не в том, что заводы встали. Дело в том, что за это ускорение тупо некому платить.
10: Бинго. Мы возвращаемся к главному, к деньгам. Один новый лифт вместе с демонтажом и установкой стоит от 3 до 5 миллионов рублей.
9: А для типичной девятиэтажки на несколько подъездов это уже десятки миллионов.
10: Отсюда и колоссальный разрыв между регионами. Москва за полгода меняет 2500 машин без проблем. А в Тамбовской области на замену нужно было около 1,3 миллиарда рублей. При этом в региональном фонде капремонта было в 13 раз меньше денег.
9: Жесть. Я еще помню цифры по Ставрополю. Там контракт всего на 9 кабин обошелся бюджету больше, чем в 30 миллионов.
10: Да, это очень дорого. И тут важно понимать, откуда вообще берутся эти деньги. Граждане платят взносы на капремонт, и они идут по одной из двух схем.
9: Либо в общий котел региона, либо на спецсчет конкретного дома.
10: Правильно. Общий котел работает как страховка. Собирают со всех, чинят по очереди. А спецсчет – это личная копилка здания.
9: Но многие же говорят, что спецсчет – это лучше. Типа ты реально контролируешь деньги и не платишь за ремонт чужого дома на другом конце города.
10: Звучит заманчиво, но математика старого здания разрушает эту иллюзию. Слушай, если дому 25 лет, накопить 15 миллионов рублей силами одних только жильцов просто нереально. Спецсчет в старом фонде – это не независимость, это показатель бедности.
9: Логично. Никаким голосованием соседей миллионы на счету не появятся.
10: И люди попадают в ловушку. Лифт сломался сегодня, а нужная сумма накопится лет через 10. В Калининграде была показательная история. Дом со спецсчетом понял, что не тянет замену, и решил перейти обратно в общий котел ради субсидий.
9: А пока они бегали с бумагами, что-то пошло не так.
10: Да, один лифт окончательно встал. Диагностика показала критический износ тягового каната. Машину остановили ради безопасности. А субсидия будет когда-то потом, после всей бюрократии.
9: И людям пришлось пешком ходить.
10: Но им пришлось экстренно сбрасываться наличными на ремонт этого каната. Просто чтобы хоть как-то ездить, пока они ждут полную замену.
9: Да. Ну, допустим, деньги есть. Аукцион прошел. Дальше же процесс должен идти быстро. Ну, привезли, поставили, поехали.
10: Если бы... Это еще одно заблуждение. В Карелии замена 8 лифтов в одном доме заняла почти 2 месяца.
9: 2 месяца? Люди ходили по лестницам? Почему так долго?
10: Потому что это сложный процесс. Демонтаж, установка новых направляющих, прокладка электрики, потом пусконаладка и долгая приемка инженерами. Это не телевизор к стене прикрутить.
9: Но с такими бюджетами строительные компании должны в очередь стоять за контрактами.
10: Должны, но на рынке дикий дефицит подрядчиков. Летом 26-го года в Башкирии был аукцион на 1 миллиард рублей. И знаешь, сколько компаний пришло?
9: 2.
10: 1. Небольшие фирмы просто боятся брать такие риски. Финансирование идет рывками. Сегодня тебе дают миллионы и требуют сделать все за месяц, а завтра бюджет урезают.
9: А держать штат монтажников при таких качелях просто убыточно.
10: Конечно. Это же профильные электромеханики, наладчики. Кадровый голод настолько серьезный, что Минстрой даже начал предлагать бесплатное переобучение.
9: А что с самими кабинами? Комплектующих вообще хватает?
10: Мы сейчас видим сильную зависимость от импорта. Точнее, от Китая. Дешевые китайские лифты захватывают рынок.
9: Почему именно они?
10: Потому что они идут готовым пакетом. Все детали уже подогнаны друг к другу. А российские производители пытаются закрыть спрос, но цепочки поставок разорваны.
9: Металл делают одни, платы поставляют другие.
10: Да. Из-за этого страдает качество. В Орле вообще пришлось экстренно останавливать партию абсолютно новых лифтов.
9: Из-за брака.
10: Отзывная компания выяснила, что отечественные электронные платы оказались бракованными.
9: Ужас. А ведь есть еще проблема старых шахт. Они же наверняка нестандартные в старых домах.
10: Это огромная головная боль. Минстрой требует унификации, чтобы лифты делались по ГОСТам. Но старую кирпичную 9-этажку ты под этот ГОСТ не перестроишь. Каждый ремонт превращается в уникальный и дорогой квест.
9: У меня резонный вопрос. Если полная замена – это так дорого и долго, почему нельзя просто чинить старые лифты бесконечно? Поменяли трос, заменили двигатель и нормально?
10: Это путь в финансовую ловушку. У механизма старше 20 лет износ накоплен по всей системе.
9: А, это как со старой машиной. Вложил кучу денег в подвеску, а через неделю сдохла коробка передач.
10: Абсолютно точная аналогия. В итоге на запчасти уходит больше, чем стоит новая кабина. Фонд капремонта просто истощается на эти временные заплатки.
9: Но согласись, ситуация сильно зависит от региона. Не везде же провал.
10: Не везде. Воронежская, Пензенская области, Карелия, они уже к концу лета 26-го закрыли свои годовые планы.
9: Молодцы?
10: Молодцы, конечно, но успех Пензы никак не помогает жителю соседнего региона, где все стоит намертво. И тут кроется главная проблема вот этой гонки к 30-му году.
9: Какая?
10: Регионы сначала меняют лифты там, где это сделать проще всего. В домах с общим котлом и со стандартными шахтами. А к концу десятилетия в очереди останутся самые сложные объекты.
9: Дома со спецсчетами, без денег и с нестандартными размерами шахт.
10: Да. Принцип «сделаем сначала легкое», скоро исчерпает себя, и статистика полетит вниз.
9: Меня еще напрягает само восприятие этого дедлайна, 2030 год. Звучит так, словно заменят последнюю кабину, разрежут ленточку, и кризис исчезнет навсегда.
10: Это очень опасная иллюзия. Лифты – это конвейер возрастов. Машине, которой сегодня 21 год, через 4 года тоже стукнет 25.
9: То есть, если страна сейчас бросит все ресурсы на этот аврал, а потом выдохнет и урежет бюджеты, кризис просто повторится?
10: Обязательно повторится. Более того, новые кабины технологически сложнее. Там нужны дорогие платы, их сложнее обслуживать.
9: И если сломается какой-нибудь уникальный датчик, его просто не будет на складе?
10: Именно. Это разнообразие моделей очень усложняет жизнь рядовым механикам, которые привыкли к старым советским схемам.
9: Если посмотреть глобально на тарифы, становится понятно, почему денег нет. Граждане платят взносы, но они часто занижены искусственно.
10: Власти просто боятся недовольства. В Тамбовской области обсуждали тариф около 17 рублей за квадратный метр.
9: А экономически обоснованная цифра была выше.
10: Раза в три выше. И эта разница между реальной стоимостью и дешевой платежкой никуда не исчезает. Она копится как невидимый долг и потом выливается в необходимость огромных субсидий из бюджета.
9: Иначе фонды просто обанкротятся. Знаешь, лифт стал такой идеальной проверкой системы управления инфраструктуры. Это ведь не прорыв трубы, который случается внезапно.
10: Да, дата выпуска выбита прямо на заводской табличке в кабине. Возраст известен за десятилетия.
9: Цена понятна. Все можно спрогнозировать. И все равно проблема решается авралами.
10: Этот кризис должен заставить людей по-новому посмотреть на свою недвижимость. Люди привыкли думать, что их собственность заканчивается за дверью квартиры. Но на самом деле дом начинается у порога подъезда.
9: И если не научиться коллективно управлять этой инфраструктурой сегодня, завтра комфортные квартиры просто превратятся в изолированные острова.
10: К сожалению, так и есть.
9: Подведем итог разбора. Проблема старых лифтов уже давно не сводится к одной сломанной кнопке или застрявшей кабине. Одновременно стареют десятки тысяч домов, а денег, оборудования и специалистов для быстрой замены не хватает. Чем дольше ремонт откладывают, тем больше людей рискуют однажды обнаружить, что дорога из собственной квартиры на улицу стала настоящим испытанием. Это был «Разбор дня». Спасибо, что слушали.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
11: Эта зима будет страшной. Американские журналисты слили информацию о планах ВСУ устроить тяжелую зиму в российских городах. Что за генерал Мороз, о котором сказал Зеленский? Ни для кого не секрет, что за лето этого года ВСУ существенно расширило дальнобойные удары по российским регионам. Под атаки попадали и НПЗ, и военные предприятия, и логистика, а также ТЭЦ и водоканалы. Огромная территория страны, которую попросту невозможно закрыть системами ПВО, а при их нехватке так и подавно защитить все объекты нереально, говорит военный эксперт Юрий Федоров.
12: Разрушение нефтеперерабатывающих заводов. А сейчас вот последние данные говорят о том, что совокупная мощность нефтепереработки в России сократилась чуть ли не более чем на 40% в результате серии ударов, которые были нанесены по этим заводам в сентябре месяце.
1: Очевидно, что многое будет зависеть от температуры на улице. Но в России теплых зим почти не бывает. На улице все равно будет мороз, считает эксперт. Кроме стратегических объектов, дроны атаковали и крупные предприятия, склады, где хранились или собирались беспилотники. Поэтому к зиме активно готовятся и представители бизнеса. Они не ждут помощи от государства, отмечает экономист Игорь Липсиц.
13: Валберс, они там закупили немереное количество сетки, насколько рабица, и будут как бы обертывать свои склады сеткой рабица. Ну уж не знаю, насколько это серьезно защитит от дронов, но вот у них такая надежда. На каких-то промышленных предприятиях закупают какую-то военную технику, прям прямые противовоздушные расчеты, ставят какие-то датчики сигналов аудио, чтобы улавливать звук мотора дрона, где-то ставят систему видеонаблюдения, где-то ставят систему, значит, борьбы с вот этими беспилотниками, подавления их активности. То есть это очень по-разному. Какие предприятия что делают, никто вам сказать не может.
1: Одновременно военное командование не скрывает, что готовится нанести удар по энергетическим компаниям Украины. Оборонные предприятия активно наращивают производство баллистических ракет и реактивных дронов. За такие удары Зеленский пообещал ответные действия. Выступая на Генассамблее ООН в Нью-Йорке, он заявил, что никто в Москве не мог представить, что, цитирую, «генерал Мороз однажды перейдет на сторону тех, кто защищается от России».
0: Мы сделаем так, чтобы это произошло уже этой зимой, если Россия продолжит атаковать нашу энергетику и отопление. Эта зима может быть очень суровой для нас, но в ответ у нас не будет другого выбора, кроме как сделать ее болезненной и для России.
1: Тем временем в Москве рабочие начали закрывать ТЭЦ-8 на Волгоградском проспекте бетонными блоками. Эта конструкция, предположительно, может быть основой для антидроновых сеток. Но, как показали удары по НПЗ в Капотне, антидроновые сетки не спасают от ударов беспилотников. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Радиолента. Прямая речь.
14: Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков о возможной поездке главы государства на саммит G20.
15: Пока об этом говорить преждевременно, еще решение не принято. Мы действительно с признательностью воспринимаем это любезное приглашение. Мы ценим это приглашение, и оно будет проработано, и затем согласовано уже, и будет принято соответствующее решение. Одно дело – это электоральный цикл США, другое дело совсем – это участие России в большой двадцатке. Оно может быть или на высшем уровне, или на уровне пониже, на рабочем уровне, но в любом случае Россия имеет в виду максимально эффективно продолжать свое участие в работе двадцатки и всех форумов, которые в этих рамках проходят.
3: Главные новости дня.
16: Следующий. В Совете Федерации предложили втрое поднять налоги для самозанятых, чтобы закрыть дефицит бюджета. Миллионы самозанятых россиян, которые платят налог на доходы по сниженной ставке 4-6%, могут стать следующим источником наполнения бюджета. А он в этом году сведен с дефицитом почти в 7 триллионов рублей. Замглавы Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Андрей Епишин заявил, что некоторым категориям самозанятых следует поднять налоговую ставку до уровня НДФЛ, то есть в 2-3 раза относительно нынешней. По его словам, изменения могут коснуться курьеров и водителей.
17: У нас есть компании, где самозанятыми работают тысячи, сотни тысяч водителей и курьеров. Почему они должны платить налоги по ставке от 4 до 6%? С тех, кто по факту работает на полной занятости, надо брать полный НДФЛ по ставке от 13%. Не говоря уже про оплату социальных взносов, но хотя бы НДФЛ они должны платить полностью.
16: Созданный в 2018 году Институт самозанятых задумывался как способ вывести из тени миллионы россиян, получающих доход от репетиторства или сдачи квартир в аренду. Спустя 7 лет, благодаря низким налоговым ставкам, самозанятыми стали более 15 миллионов россиян. Согласно статистике ФНС, в прошлом году они заработали суммарно более 3 триллионов рублей и заплатили 136 миллиардов рублей налогов. Но власти хотят большего, ведь нужно чем-то латать огромную дыру в бюджете, говорит экономист Владислав Жуковский.
18: То есть вот сейчас будет просто такой дикий поток поборов с населения, с бизнеса, с малого бизнеса, самозанятых, для того, чтобы набрать здесь 200-300 миллиардов рублей, здесь 300-400, там 500, чтобы залатать ту огромную дыру в бюджете, которая сформировалась. А я напомню, что Силуанов полностью подтвердил наши мрачные прогнозы. Мы сразу говорили, что по итогу текущего года дефицит бюджета будет минимум 6,5-7 триллионов рублей, если сильно повезет. И вот буквально пару дней назад выступал глава Минфина Силуанов и говорит, что да, в текущем году дефицит бюджета будет 3% ВВП. Это практически 7 триллионов рублей только на текущий год. В два раза больше заложенного в бюджете плана. Угадайте, где они возьмут деньги. Правильно, за все заплатит конечный потребитель.
16: Растущие издержки бизнеса уже отражаются на ценах в магазинах. В августе мясо курицы подорожало на 15% год к году. Производители говорят о росте расходов на корма, топливо, логистику и зарплаты. Также влияет на рост цен и то, что правительство обязало предприятия тратить средства на собственную защиту от беспилотников, говорит экономист Игорь Липсиц.
19: То есть государство российское провалило защиту своей территории, это так называется. Вот, и приходится теперь каждому защищать себя самому. Ну, приходится это учесть, и, соответственно, эти затраты вырастут. И людям, наверное, кажется, что вот у компании довольно большая такая масса прибыли, и можно просто самортизировать рост затрат за счет прибыли. Это не так. 35%, то есть практически каждая третья компания России уже убыточная. Так что куда они денут эти затраты? Они их переложат в конечные розничные цены. В конце концов, за все платит население. И чем дальше, тем выше будут повышаться цены, и тем больше население России будет виднеть из-за войны. Куда деться-то? Война.
16: Также в России вырастут цены на авиабилеты. Новый сбор с пассажиров сейчас обсуждают Минтранс, Минпромторг и Ростех. Речь идет о сумме до 500 рублей за каждый внутренний перелет и до 1000 рублей за международный. Эти деньги предполагается направить на лизинг и эксплуатацию самолетов. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Радио «Лента». Прямая речь.
14: Председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина о росте экономики Российской Федерации.
20: Умеренным, но оно растет. Но умеренная жесткая денежно-кредитная политика не позволяет разогнаться инфляции даже в таких непредвиденных обстоятельствах, в которых мы живем. Экономика продолжает расти, и кредитные риски остаются под контролем. Вот сейчас, когда говорили о просрочках и так далее, банки за этим активно и внимательно смотрят, с тем, чтобы в целом кредитные риски по экономике не возрастали.
3: На радио «Лента» шок дня.
21: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
4: Подыграть Трампу не получится. Лейб Гусар о предложениях связать перемирие на Украине с выборами в американский Конгресс.
2: Умилительно читать разных экспертов, которые пишут, что России сейчас очень выгодно подыграть Трампу с перемирием на Украине, чтобы это зачлось ему как победа, и республиканцы выиграли бы тогда выборы в Конгресс. Воистину, это либо идиоты, либо блаженные. Во-первых, американскому избирателю давно насрать на внешнюю политику. Его интересует то, что происходит в собственной стране. А там Трамп с однопартийцами наворотил столько, что даже Байдена вспоминают с нежностью. Во-вторых, американский президент — это не косплей царя, как у нас, а лишь временный исполнительный директор, не более того. И от его успехов на стороне мало что зависит. В-третьих, у Трампа есть еще не выигранный Иран. А вот это гораздо больше заботит избирателя, чем какая-то там свара разных сортов русских. Так что подыграем мы в итоге только украинцам, дав им столь нужную передышку и стоящими за ними европейцами. Республиканцы же с треском провалятся и безо всякой нашей помощи. Проблема в том, что этот маразм транслируется в высокие кабинеты и приятно щекочет жаждущие позорного договорника уши.
4: НАТО делит восточный фланг на три зоны. Военкор подобный о новой системе управления войсками Альянса от Арктики до Черного моря.
6: В Альянсе объявили о переформатировании системы управления войсками на восточном направлении. Вместо концепции единого восточного фланга теперь вводится зональный принцип управления. Из опубликованных Альянсом документов следует, что весь периметр ответственности разбит на три отдельные оперативные зоны – северо-запад, центр и юго-восток. В НАТО подчеркивают, что такой подход позволит точнее подстраивать военные планы под специфику местности, характер угроз и логистику в каждом конкретном районе. Особое внимание в планах НАТО уделено районам, которые Альянс называет уязвимыми с точки зрения сухопутных рисков. В первую очередь это Калининградская область и Сувалкский коридор. Кроме того, в зоне прорабатываются маршруты для быстрой переброски резервов из Западной Европы, что также говорит о наращивании ударного потенциала вблизи российских границ. Для нас подобная реорганизация отражает курс на системное наращивание западного военного давления вдоль российских границ и требует соответствующего учета в планировании мер по обеспечению обороноспособности страны.
3: Радио «Лента», 1557 АМ. Солдатская почта.
5: Не жди повестку, заключи контракт. Татарстан завален агрессивной рекламой службы, а в Кировской области предприятиям угрожают отменой брони. Агитации на заключение контракта с Минобороны с каждым днем становится все больше. Если раньше обещали высокую зарплату и службу в тылу, то сейчас стратегия изменилась. В Орске заметили агитационный плакат, в котором жителей пугают получением повестки и призывают подписать контракт самостоятельно. Адвокаты говорят, это явные признаки объявления новой волны мобилизации. Тем временем пресс-секретарь президента Дмитрий Песков очередной раз эти слухи отрицает. По его словам, на фронте людей хватает, и в мобилизации еще 300 тысяч попросту нет необходимости. Однако его словам никто не верит, говорит адвокат Иван Чувеляев.
22: Конечно, они держат в уме, если серьезно, эту мысль мобилизации. Об этом свидетельствует как минимум наличие модуля мобилизации в едином реестре военнообязанных, как максимум то, что они вклеивали все эти мобилизационные предписания. Ну, то есть у них как минимум есть, возвращаясь к этим 300 тысячам, о, просклонял, к этим 300 тысячам, у них есть какие-то циферки. Они явно пытаются оперировать ими и оперируют, наверное, ими в своих каких-то там папочках, которые они по еще носят. Они явно об этом думают.
5: Челябинской областью мужчин, у которых есть задолженности по алиментам или кредиту, принуждают подписывать контракт. В случае отказа угрожают тюрьмой. Об одном из таких случаев рассказал Николай Щипков.
23: Недавно у нас здесь похоронили одного паренька, ему жить бы жить, знаете. А он погиб на СВО. А знаете, как он туда попал? У него были алименты. Задолженность. Он бы рад платить своим детям больше бы денег. Но нет этой работы, чтобы столько заработать и просто платить. Он платил сколько мог, но выросла задолженность по элементам. И вот эти люди, которые там сидят в кабинете, они его постоянно давили с этими элементами. И в последний день, когда он пришел, они ему положили на стол контракт. И он с дуру уже, ну, с психу уже взял и подписал и ушел.
1: Николай также отметил, что в некоторых организациях Челябинска сотрудников вызывают в кабинеты и предлагают заключить контракт на СВО. Он считает, что подобная практика может в дальнейшем перерасти в прямое принуждение.
23: В некоторых у нас организациях, наверное, не только здесь у нас, но и в других регионах нашей страны, вызывают мужиков, которые работают в той или иной организации, в кабинет и предлагают подписать контракт с Министерством обороны. Это не шутки, это на полном серьезе. А вы говорите, что у нас все идут добровольно. Да ни хрена.
1: В Кировской области организациям дали 30 дней на заключение соглашения о выполнении задач по мобилизационной работе. Это означает, что нужно ввести всех своих сотрудников в мобилизационные списки. В случае отказа предприятия могут исключить из перечня тех, кто имеет право на бронь. Если у вас есть история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
7: Всем доброго времени суток, уважаемые слушатели. С вами, как всегда, военный адвокат Геннадий Петрович. И сегодня мы разберем тему, которая вызывает массу вопросов у военнослужащих и их семей. Как же получить выплату за ранение, если на этапе эвакуации не оформили справку формы 100? Казалось бы, без этой бумаги никуда. Но практика показывает, даже в таких ситуациях можно добиться правды и денег, которые вам положены по закону. Итак, история, о которой хочу вам сегодня рассказать. Танкист Василий выполнял боевые задачи. В сентябре 24 года их колонну накрыли беспилотники, классическая атака со сбросом боеприпаса. Василий получил множественные осколочные ранения обеих ног. Его срочно вывезли в больницу в Белгородской области. И вот ключевой момент. При эвакуации справка формы 100 оформлена не была, а без нее выплаты по указу президента номер 98, а это 3 миллиона рублей, получить практически невозможно. Но практически не означает совсем. Что же пришлось сделать, чтобы доказать право на выплату? Все было по классической процедуре, которой я учу всегда и вас. Итак, истребовали меддокументы из гражданской больницы, выписки, диагнозы, журнал приема. Опросили очевидцев, кто видел момент ранения, кто помогал при эвакуации. Подготовленные материалы направили командованию, чтобы они провели административное расследование и отправили бойца в военный госпиталь для оформления справки о ранении. Как вы думаете, командование отреагировало? Конечно же, нет. Пришлось тогда подключать прокуратуру. И после обращения в военную прокуратуру гарнизона дело сдвинулось. По представлению прокурора, провели административное расследование, Василия направили в военный госпиталь, оформили справку о ранении, внесли данные в систему денежного обеспечения Алушта. Казалось бы, все, победа. Но не тут-то было. Новый отказ. Нет справки о тяжести увечья. Военно-социальный центр Минобороны заявил, выплату перечислять нельзя, отсутствует справка о тяжести увечья. И вот тут начинается, друзья, самое интересное. Почему же отказ был незаконным? Закон в ноябре 24 года действительно изменился. Справка о тяжести ранения теперь требуется. Но на момент ранения Василия, а это сентябрь 2024 года, это требование еще не действовало. А значит, требовать от него документ по новым правилам просто незаконно. А значит, и отказ неправомерен. Мы подали административный иск в гарнизонный военный суд с требованием признать бездействие незаконным. И все изменилось. И что вы думаете? К первому же судебному заседанию ответчик представил платежные документы. Через несколько дней 3 миллиона рублей поступили на счет военнослужащего. Итак, итог для всех военнослужащих. Друзья, главное, что должно остаться у вас в голове, это Отсутствие формы 100 – это не приговор. Старый порядок действует на те случаи, которые произошли до изменения закона. Если командование не реагирует, подключайте прокуратуру. Если и после этого тянут резину, дорога в суд. И самое важное, вы не обязаны разбираться в этих нюансах сами. Это работа адвоката. Если у вас похожая ситуация, вы потеряли документы, не оформили справку, отказывают в выплатах, тянут время, пишите мне. Я помогу бесплатно, конфиденциально и без лишней бюрократии. Берегите себя и своих близких, пишите мне через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия» или заходите на сайт нашей ленты в раздел «Военный адвокат». Там есть мой телеграм. Обращайтесь, не стесняйтесь.
3: Говорят военкоры.
4: Стрельба по людям и никакого уголовного дела. Андрей Медведев о скандале с рэпером Джиганом.
8: Дикая история, оказывается, произошла в начале июля. Но ее замяли. Рэпер Джиган, да, я тоже не слушал ни одной его песни, в своем доме в Подмосковье устроил самосуд над обслуживающим персоналом. Видимо, в измененном состоянии сознания он вооружился карабином, нарядился в Рэмбо, согнал прислугу и охрану в гостиную и начал допрос. Кто предатель, кто сливает информацию, кто вообще на его стороне? Одного из охранников обвинил в педофилии. Заставил признаться, приставив ствол к голове. Дал 5 секунд на то, чтобы убежать, открыл огонь и ранил мужика в руку и ногу. 10 часов псих с оружием держал в заложниках людей, которые к нему на работу устроились. Его собственные дети в это время прятались по шкафам, а по телефону рассказывали матери, что происходит в доме. Джигана скрутили общими усилиями соседей, полиции и охраны поселка. После такого его отправили не в СИЗО, а в один из самых дорогих рехабов Израиля. Кто-то как-то порешал, и вуаля, дело даже не возбуждали. Понятно, что человеку с явными психиатрическими проблемами на фоне, судя по всему, запрещенных веществ надо помогать. Надо, безусловно. Но лечение не может быть альтернативой уголовной ответственности.
4: Новая рабочая лошадка украинцев. Военкор канал «Архангел» спецназа о серийном производстве «Минотавра» и возможностях таких беспилотников.
2: Тяжелые дроны – важный элемент в новой войне. Помимо ставки на FPV, на реактивные ударные беспилотники, нельзя забывать и о развитии тяжелых беспилотных летательных аппаратов, которые в нынешних реалиях должны быть неотъемлемой частью армии. В вооруженных силах Украины различных вариантов уже немало. На днях представили еще один. Украинская компания SkyRiper запустила серийное производство тяжелого 15-дюймового дрона «Минотавр». Беспилотник предназначен для ударных миссий и использует мобильные сети для управления через защищенный канал. Первую партию уже испытали в боевых условиях. «Минотавр» имеет максимальную взлетную массу 14 килограммов и может нести от 2 до 5,5 килограммов полезной нагрузки. Заявленная дальность полета составляет до 25 километров, а максимальное время нахождения в воздухе – до 22 минут. По данным производителя, дрон рассчитан на поражение тяжелой техники и укреплений. Такие беспилотные летательные аппараты могут выполнять разные задачи в силу повышенной полезной нагрузки. И в России есть различные дроны такого типа, но просто не так массово. Там, где мы должны быть впереди, мы пока догоняющие. Это очень плохо и опасно.
4: Стрельба Джигана – только симптом. Анастасия Кашеварова о домашнем насилии, зависимостях и семьях, которые остаются один на один с этой проблемой.
9: Рэпер Джиган под наркотиками стрелял в собственных охранников. Дети прятались в шкафах. Сколько таких историй происходит каждый день в России? Это не история одной семьи. Жизнь с зависимым человеком. Алкоголизм, наркомания, оружие в доме. Потеря всех рамок нормальности. За каждой историей реальная жизнь, реальная боль, реальные дети. Хорошо, если успели спрятаться и убежать. Ситуация в семьях ухудшилась с 2022 года, когда началась специальная военная операция. Реальность, с которой сталкиваются многие жены участников специальной военной операции – посттравматическое стрессовое расстройство. Диагностировано у 20% ветеранов, вернувшихся со специальной военной операции. Алкоголь, наркотики, неконтролируемая агрессия. Человек приезжает домой и срывается. Дом, который должен быть защитой, превращается в самое небезопасное место. Это статистика, которую мы не любим обсуждать, но она есть. И мы живем в стране, где это стало нормой. И должен быть закон о домашнем насилии. Каждый раз, когда мы молчим, мы становимся соучастниками.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
1: Жесткая математика СВО. 248 тысяч человек в этом году потеряла на фронте армия России. А захватила почти столько же земли, сколько потом и потеряла. Это заявил Зеленский в ООН. Что ответил Лавров на вопрос о конце спецоперации? Операция ВСУ под названием «Вивальди» серьезно повлияла на потери армии России. Как в личном составе, так и территориальные. Некоторым подразделениям под Лиманом пришлось отступить с ранее завоеванных территории. Это признали даже Z-военкоры. Речь идет о почти 200 квадратных километров территории Украины. Госсекретарь США Марк Рубио заявил, что в неделю около 6 тысяч погибших и раненых, говорит военный эксперт Ян Матвеев.
10: Потери российской армии едва ли не самые большие за все время войны. И они примерно равны набору. В один месяц это 35 тысяч убитыми и ранеными, в другой 28, затем 30. Получается некий такой баланс, жуткий, кровавый баланс, который означает, что пока на фронт прибывает 30 тысяч живых людей, в обратную сторону уезжают 1015 гробов и еще столько же коллег.
1: Марко Рубио встретился с главой МИД России Сергеем Лавровым в Маниле. Госсекретарь США призвал Москву прекратить боевые действия и сесть за стол переговоров. В ответ Лавров сказал, что Россия не собирается прекращать спецоперацию и напомнил о целях СВО, которые не выполнены. Z-блогеры пишут о катастрофическом положении российской армии. Вот что пишет военкор Садулаев.
0: В первый год операции очень много работали в БМП. И в штурма, и в обороне. Во второй год меньше, в третий редко. А теперь БМП исчезли как класс. Их просто нет. Но мотострелкам надо на чем-то передвигаться. И уже не первый год передвигаются на мотоциклах. Мотострелки же. Но не только. Все виды джихад-мобилей и УАЗы с отрезанной крышей. А я сяду в кабриолет и Нивы, да и простые ВАЗы старых времен. Я такие тачки видел у позиции, что мама не горюй. Однако ездят.
1: Еще одно изменение на фронте – характер ранений, пишут военкоры. Еще 2 года назад было много солдат с пулевыми травмами. Но сейчас минно-взрывные ранения и ранения в результате удара дрона. Это подтверждают и военные. Сергей Подольский рассказал, что был ранен, когда прятался от беспилотника и упал на мину.
11: Отсутствуют точно 2 пальца, некоторые переломаны, так сильно не наблюдал. То бишь, у меня ни аптечки и не было ничего. Около меня находилась другая позиция моих союзников, точнее, с моего полка позывной «Бабуля». Когда я пришел к ним, залез в нору, попросил оказать мне помощь, они меня запихали в яму, начали угрожать убийством, мы сейчас тебя пристрелим, застрелим, я находился в шоковом состоянии. Там пробыл до 6:30 утра, после чего они начали меня обратно отправлять на позицию. Прилетела ФВП наша, которая наблюдала за мной, чтобы я до туда добрался. Но так как я попросил, чтобы мне оказали помощь, мне отказали, сказали, сиди там, будешь просто слушать. Возможно, у меня уже воняет тухлятиной, так как прошли сутки. Я ничего не открывал, просто вот намотал тряпку этот бинт, не знаю, что там у меня случилось. Просто у меня до сих пор шоковое состояние, то, что у нас такое в российской армии творится.
1: Военнослужащий отметил, что сутки пробыл без медицинской помощи, из-за чего существует риск ампутации кисти. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Далее в эфире. Актуальные взгляды на события, комментарии значимых фигур и разборы ситуаций напрямую от источников. Прямо сейчас на радио «Лента». Самые важные высказывания дня. Радиолента. Прямая речь.
14: Губернатор Курской области Александр Хинштейн предложил места боев в Курской области превратить в объекты патриотического туризма.
12: Курск должен стать городом комфортным для жизни. Курск должен стать красивым городом. Городом, куда хочется приезжать, откуда не хочется уезжать. Городом, куда будут приезжать туристы. Мы не сомневаемся, я не сомневаюсь в том, что туристический поток у нас будет только возрастать. И, к слову, события, через которые мы трагично перешли, это тоже очень важная составляющая темы патриотического туризма. Мы уже сейчас с коллегами из вооруженных сил думаем над тем, какие из подземных сооружений, из объектов обороны мы будем задействовать под будущие туристические маршруты, где мы будем делать музейные пространства. Я уверен, что приехать и посмотреть подземный КП, командный пункт, откуда шло управление войсками, или командный пункт, где находились наши бывшие друзья из Народной Освободительной Армии Кореи, это будет очень и очень интересно и нашим людям, нашим жителям и туристам, кстати, не только российским. Я, поверьте, бывал во многих из этих подземных КП. Могу вам вспомнить, сказать, это очень и очень интересно. И мы уже сегодня, повторяю, над этим работаем, не дожидаясь завершения специальной военной операции и всех боевых задач, стоящих перед нашими войсками и перед нашими боевыми корейскими братьями.
3: У вас, как и у многих, накипело. На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос. На этом фоне цены на продукты и товары.

0: открытое и непознанное, необъяснимое и мистическое, магия и предсказания, сновидения и символы, тайны времени и пространства, разгадки прошлого и будущего. В ближайшие 15 минут «Голос непознанного» на радио «Лента». «Красный карлик» на радио «Лента».
1: Привет! С вами «Красный карлик». Я освещаю неизведанное. В темных уголках всемирной паутины рождается новый вид страшных сказок, которые пугают миллионы пользователей интернета сильнее любых классических фильмов ужасов. Истории про Слендермена, безликого высокого человека в черном костюме или зловещую цифровую сущность по имени Момо мгновенно захватывают умы подростков по всему миру. Этот коллективный цифровой фольклор стирает грань между вымыслом и жуткой реальностью, порождая пугающие городские легенды 21 века. Культурный феномен крипипасты начался на анонимных форумах в конце 2000-х годов, когда пользователи начали анонимно переписывать и дополнять пугающие истории, выдавая их за чистую правду. Исследователь медиафольклора доктор Джессика Ройс из Университета Огайо отмечает, что крипипаста стала подлинным народным творчеством цифровой эпохи, где каждый читатель может стать соавтором кошмара. Самым ярким примером материализации интернет-мифа стала трагедия в Висконсине, где две 12-летние девочки заманили подругу в лес и нанесли ей ножевые ранения, пытаясь принести в жертву вымышленному монстру Слендермену, которого они искренне считали реальным существом из форумов. Психологи и антропологи выдвигают теорию о том, что крипипаста выполняет ту же функцию, что и древние мифы о леших, упырях и буках, помогая человеку справляться с экзистенциальным страхом перед неизвестностью в эпоху высоких технологий. Интернет-исследователи указывают на то, что современные монстры живут не в темных пещерах или на кладбищах, а в заряженных вирусами файлах, на заброшенных веб-страницах и в глубине алгоритмов социальных сетей. Существуют конспирологические предположения, что некоторые вирусные хоррор-истории создаются спецслужбами или корпорациями для скрытого психологического тестирования общества и управления массовым вниманием через страх. Тем не менее, культурологи и фольклористы дают более простое и рациональное объяснение этому феномену. Крипипаста – это естественная эволюция устного народного творчества, адаптированная под скорость и возможности интернета, где анонимность авторов позволяет историям расти, обрастать деталями и жить собственной жизнью. Никаких мистических демонов за этими текстами не стоит, лишь коллективная бессознательная миллионов интернет пользователей, ищущих острых ощущений в безопасной виртуальной среде. И все же, когда в темноте ночи загорается экран смартфона, грань между выдуманной историей и липким страхом становится пугающе тонкой. А с вами был Красный Карлик. И если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио «Лента» отвечают руны.
2: Руна дня на 25 сентября. Давайте спросим у рун, чего же нам ждать в этот день. Итак, какая же у нас руна выпадет? Но у нас руна Гибо – это энергия баланса, взаимного обмена и гармонии в отношениях.

0: Такой день, когда важна честность, открытость в общении. Гибо всегда символизирует союз. Это подарки судьбы и возможность гармонично взаимодействовать с миром и людьми вокруг. Это руна партнерства. Она напоминает о важности равноправия и взаимного уважения. И в работе, конечно же, день обещает быть благоприятным для каких-то совместных проектов. Это переговоры, создание новых связей. Если вы давно хотели предложить, может быть, кому-то сотрудничество или договориться о партнерстве, в этот день очень подходящий момент. Важно проявлять искренность и стремиться к честному диалогу. Любые сделки, какие-то совместные усилия, начатые в этот день, имеют хорошие перспективы на успех в будущем. И внутренняя гармония и баланс помогут решить задачи без лишнего стресса. В отношениях руна Гибо указывает на время подарков и проявлений любви. Это как в прямом смысле, так и в переносном, в эмоциональном. Это период, когда можно укрепить связь, проявить заботу, внимание, подарить поддержку близким. Здесь важна взаимность. Вот отдавая, вы получаете в ответ. И, возможно, важны признания и обновления отношений, например. А для одиноких людей это день, когда открытость и доброта могут привлечь очень значимого человека. И, в принципе, в такой день партнерства есть велик шанс встретить свою вторую половинку. По здоровью, опять же, руна советует уделить внимание балансу, как физическому, так и эмоциональному. Полезны будут любые упражнения для равновесия, это дыхательные практики, время на отдых себе оставьте, слушайте свое тело, там все ответы, оно подскажет, где нужно восстановить силы. Хороший день для начала оздоровительных программ, особенно связанных с гармонизацией нервной системы, тем более у нас лето, гуляем в парках, ходим к водичке, любой водичке, да, любые водоемы, и, конечно же, уже можно купаться в воде всегда, мы обретаем гармонию и покой. Так что у нас день равновесия, взаимного обмена. Гармония в делах, в отношениях откроет новые возможности. Будьте готовы принимать и отдавать, и тогда жизнь наполнится, конечно же, светом и поддержкой.
1: На радио Лента. Цифра дня.
2: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
3: Протоиерей Федор Бородин о том, что склонность чиновника к коррупции можно предугадать по истории его разводов.
4: Человек, который, давайте последний пример, экс-министр финансов Николай Никифоров, да, обвиняется в...
5: Минцифра.
4: Обвиняется в 5-миллиардном хищении. Как можно было предвидеть, что этот человек поведет себя таким образом? Очень просто посмотреть биографию. Три развода. Три раза человек стоял перед алтарем или перед ЗАГСом и любил женщину, которая рядом с ним. И три раза он погубил свою любовь. Может быть, один раз была виновата женщина. Но не три же раза, понимаете?
5: А может, он их не любил?
4: Может быть, он их не любил? Тогда как так? Как тогда такой человек... Во-первых, как такой человек может стать министром?
1: На радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио Лента. Балтийский дневник.
6: Авиабилеты для калининградцев станут еще дороже. Скидываться на самолеты заставят пассажиров. На истории с доступными субсидированными билетами можно смело ставить крест. Парадокс цен в Калининградской области. Корвалол дороже, духи дешевле. В сумме цены рванули вверх, снижение только по минимальным позициям. Как жить дальше? Демографическая катастрофа. За 10 лет рождаемость в регионе рухнула в полтора раза. Эксклав вымирает? Итак, пока жители Калининградской области продолжают жаловаться на нехватку доступных субсидированных билетов, они могут стать еще дороже. На федеральном уровне обсуждают новый сбор с авиапассажиров. Деньги хотят направлять на компенсацию стоимости лизинга и эксплуатации новых отечественных самолетов. По предварительным данным, на внутренних рейсах сбор может составить от 500 до 700 рублей с каждого билета, на международных – от 1 до 2 тысяч рублей. Для Калининградской области этот вопрос особенно чувствителен, ведь из-за географического положения самолет остается одним из основных способов добраться до других регионов России.
5: Сейчас субсидированный билет из Храброво в Москву стоит 3800 рублей, в Петербург – 3500. Но этих билетов хронически не хватает. У Аэрофлота они закончились еще в январе. Обычный тариф летом доходит до 30-40 тысяч за билет в один конец, на двоих с багажом – 60 тысяч. И вот теперь сверху новый сбор.
6: Если бы только одни билеты дорожали. А так Калининград душит рост цен практически на всех направлениях. Поэтому неудивительно, что некоторые жители региона восприняли как чистой воды издевательство сообщения Минздрава России о том, что россияне едят недостаточно овощей и фруктов. В соцсетях калининградцы возмущаются подобным заявлением из федерального центра. Особенно тогда, когда цены, мягко говоря, кусаются.
5: По данным регионального филиала Росстата, капуста в августе рванула вверх на 44%. Яйца добавили в цене 30%. Копченая рыба вообще улетела в космос. Не будем о грустном, чтобы сильно не расстраиваться. И да, Калининградстат подтвердил, за год еда подорожала почти на 15%. И это в регионе, где цены и так существенно выше среднероссийских. А с 1 октября к продуктовому шоку добавится еще и коммунальный. Так что держитесь. Электричество дорожает на 19%, газ – на 16%. Кроме того, согласно официальной статистике, даже спички, без которых некоторые до сих пор не могут зажечь газ на плите, за год взлетели на 46%. Коробок уже почти 6 рублей. Вроде дешево, но ведь и голубое топливо не бесплатно. Кстати, газовое моторное топливо подорожало до 43,5 рублей, а незаменимый для многих по нынешним временам корвалол прибавил почти 40% и сейчас уже стоит 70 рублей. Дрова подорожали на 23%. Мужские перчатки и джемперы взлетели в цене на 10 и почти 8%.
6: Зато Росстат успокаивает, мол, туалетная вода подешевела на 9%, женские модельные туфли из натуральной кожи – на 14%, а рюкзаки для взрослых убавили в цене 10%. Также за год несущественно, но все же снизилась стоимость стиральных машин, смартфонов и двухкамерных холодильников. О том, что люди переходят в режим экономии, говорят со всех сторон. Экономисты объясняют просто – в воюющей стране иначе не бывает. Постоянно растущие расходы государства, как правило, частично компенсирует за счет повышения цен, тарифов и налогов. А поскольку СВО продолжается на неопределенное время, стоит быть готовыми к дальнейшему раскручиванию инфляции и усилению налогообложения. А тем временем в Москве гордо отчитались о том, что Калининград вошел в тридцатку российских городов с самыми высокими доходами.
5: Согласно исследованию Финансового университета при правительстве Российской Федерации, в Калининградской области жители на жизнь не жалуются. И вот почему. С начала 2026 года средний доход калининградца составил 77 тысяч рублей в месяц, а это на 13% больше, чем годом ранее. Правда, в эту сумму исследователи включили не только зарплаты, но и пенсии, пособия, доходы от бизнеса, дивиденды и проценты по вкладам. Таким образом, Калининград занял 28 место из 170 городов с населением от 100 тысяч человек по росту доходов. Такие же 77 тысяч рублей насчитали жителям Мурманска, Хабаровска, Нижнего Новгорода. Первой ожидаемо стала Москва, где в среднем получают 102 тысячи рублей в месяц. При этом в столице цены на многие товары и продукты гораздо ниже, чем в Калининграде.
7: Согласно исследованию Финансового университета при правительстве Российской Федерации, в Калининградской области жители на жизнь не жалуются. И вот почему. С начала 2026 года средний доход калининградца составил 77 тысяч рублей в месяц, а это на 13% больше, чем годом ранее. Правда, в эту сумму исследователи включили не только зарплаты, но и пенсии, пособия, доходы от бизнеса, дивиденды и проценты по вкладам. Таким образом, Калининград занял 28 место из 170 городов с населением от 100 тысяч человек по росту доходов. Такие же 77 тысяч рублей насчитали жителям Мурманска, Хабаровска, Нижнего Новгорода. Первой ожидаемо стала Москва, где в среднем получают 102 тысячи рублей в месяц.
5: При этом в столице цены на многие товары и продукты гораздо ниже, чем в Калининграде.
6: Как говорится, жизнь такова и больше никакова. Глава Минфина Силуанов недавно откровенно заявил, россиянам придется затянуть пояса потуже, поскольку сейчас все для фронта, все для победы. Причем поднатужиться придется не только гражданам, но и региональным бюджетам. А они в связи с расходами на СВО, в частности миллионными выплатами контрактникам, часто трещат по швам и вынуждены закрывать местные программы развития. Пожалуйста, конкретный пример.
5: Калининградский центр по разработке и производству беспилотников отложили на 2 года. Янтарный дрон задумывался как полноценный научно-производственный центр, то есть со станками, лабораториями, испытаниями, производством компонентов и собственными разработками беспилотников. Этот проект запустили при Алексее Беспрозванных летом 2025 года, а отвечает за него региональный Минэконом. Центр связан с федеральным проектом Минпромторга по развитию производства беспилотных систем. Первоначально янтарный дрон должен был заработать уже в 2027 году. Тогда же власти ждали первого резидента, первые 2 разработки и испытания. Теперь все это перенесли на 2029. Сертификацию сдвинули на 2030 год, серийное производство на 2031, а выход продукции на рынок на 2032 год. Причина банальна – нет денег. Калининградский центр по разработке и производству беспилотников отложили на 2 года. Янтарный дрон задумывался как полноценный научно-производственный центр, то есть со станками, лабораториями, испытаниями, производством компонентов и собственными разработками беспилотников. Этот проект запустили при Алексее Беспрозванных летом 2025 года, а отвечает за него региональный Минэконом. Центр связан с федеральным проектом Минпромторга по развитию производства беспилотных систем. Первоначально янтарный дрон должен был заработать уже в 2027 году. Тогда же власти ждали первого резидента, первые 2 разработки и испытания. Теперь все это перенесли на 2029. Сертификацию сдвинули на 2030 год, серийное производство на 2031, а выход продукции на рынок на 2032 год. Причина банальна – нет денег.
6: Неожиданно нарисовалась еще одна проблема, о которой региональные власти раньше предпочитали умалчивать, но уже нельзя. В Калининградской области наблюдается демографическая катастрофа. Область оказалась в клубе регионов с самой низкой рождаемостью.
5: За 10 лет рождаемость в самом западном регионе рухнула в 1,5 раза. С 12 тысяч новорожденных в 2015 году до 7468 в 2025. Об этом и сказала министр социальной политики Анжелика Майстер. Она признала, коэффициент рождаемости в регионе 1,22 при среднероссийском 1,37. Власти пытаются исправить ситуацию. Выбрали 8 из 10 мер демографического меню. Среди прочего, 300 тысяч за 3-го ребенка, социальные няни, прокат детских вещей. Но, по правде говоря, ситуацию это исправил слегка. Дело в том, что смертность в Янтарном крае превышает рождаемость почти вдвое. В 2024 году умерло 13 016 человек, а родилось всего лишь 7477.
6: Чиновники хоть и нехотя, но все же признают, население эксклава держится исключительно на мигрантах. Но даже миграционный прирост 4,5 тысячи человек в год только частично компенсирует естественную убыль в 5539 человек. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
2: Всем привет! У штурвала «Балтийский лоцман». Сегодня предлагаю сделать одну вещь, которую чиновничья система почему-то очень не любит. Не будем восхищаться тем, сколько денег она выделила. Давайте посмотрим, что за эти деньги получил обычный калининградец. Потому что новость звучит роскошно. Москва нашла для Калининграда еще почти 600 миллионов рублей на дешевые авиабилеты. Всего в этом году получается уже примерно 1 миллиард 200 миллионов. Миллиард! 200 миллионов. Тут уже хочется спросить, где очередь за билетами по 3500? Почему люди не выбирают, утром лететь или вечером? А потому что открываешь сайт авиакомпании, и праздник как-то быстро заканчивается. Жалобы на отсутствие дешевых билетов идут до сих пор.
8: Новые места обещают только после очередного распределения денег. И вот тут появляется главный фокус всей этой системы. Когда федеральные власти говорят «мы выделили миллиард на доступные перелеты», человек совершенно естественно слышит «теперь я смогу купить билет по нормальной цене». А это вообще не одно и то же. Государство не делает билеты дешевыми для всех калининградцев. Оно заранее покупает у авиакомпаний, условно говоря, ограниченную корзинку дешевых мест. На эту корзинку выделена определенная сумма. Места разобрали – все. Самолеты продолжают летать. Свободные кресла могут быть, но билет за 3,5 или 4 тысячи исчезает, потому что федеральная скидка на него закончилась. Официально программа действительно предусматривает специальные тарифы для жителей области и студентов. Но объем перевозок ограничивается выделенным финансированием. И знаете, что лучше всего показывает масштаб проблемы? Даже не лето. Январь. Аэрофлот открыл продажу дешевых билетов на весь 2026 год в середине декабря. Проходит примерно месяц, и 15 января компания говорит: «Все, годовая квота закончилась». На год. В январе. Программа рассчитана до декабря, а у крупнейшей российской авиакомпании ее калининградский запас закончился практически до того, как люди успели убрать новогоднюю елку. Вот после этого, мне кажется, можно уже не проводить совещание на тему «почему возник повышенный спрос». Потому что ответ лежит на столе. Дешевых билетов заложили намного меньше, чем хотят купить люди. И самое прекрасное – об этой проблеме в Москве знают не с прошлой недели. Еще весной Калининград просил федеральный центр изменить саму систему. Не выдавать деньги кусочками. Сразу закладывать необходимую сумму на год. Увеличить количество дешевых мест в самолетах. Регион предлагал поднять их долю примерно с 30 до 40%. Потому что нынешняя схема создает те самые паузы, когда деньги закончились, новые еще не распределили, а пассажиру остается только смотреть на обычный тариф и тихо вспоминать все известные ему русские слова. В мае губернатор уже публично говорил: эти паузы надо убрать. Причем сама причина была названа совершенно открыто: ежегодное бюджетирование и разрывы в финансировании перевозчиков. То есть тут даже расследование проводить не надо. Власть сама знает, где сломано. Но приходит лето, и дешевых билетов снова практически нет. До Москвы еще можно было что-то поймать. До Петербурга к концу августа обычный билет в одну сторону доходил примерно до 30 тысяч рублей. И вот где особенно чувствуется весь чиновничий сюрреализм. Калининградец летом смотрит на 30 тысяч за билет. Москва осенью выходит к микрофону и торжественно говорит: «Мы нашли еще почти 600 миллионов. Спасибо большое». А в июне найти нельзя было? В мае? В январе, когда стало понятно, что годовая квота крупнейшего перевозчика прожила один месяц? И вот это у меня главная претензия именно к федеральной власти. Не в том, что денег вообще не дают. Дают. И немало. А в том, как они это считают. Сначала в Москве определяется некая сумма. Потом ее распределяют. Потом дешевые места заканчиваются. Потом Калининград несколько месяцев объясняет, что денег не хватает под реальный спрос. Потом начинаются переговоры. Потом находится еще полмиллиарда. Потом снова проходит отбор авиакомпаний. Потом появляются новые билеты. А человек все это время просто хочет слетать к родственникам в Петербург. Ему не нужен федеральный отбор. Ему не интересно, из какой строки бюджета пришли деньги. Он открывает телефон и видит одну цифру возле кнопки «Купить». Вот в этой цифре и находится вся эффективность государственной программы. Минтранс сейчас говорит, что после дополнительных денег программа должна охватить примерно 180 тысяч жителей и студентов до конца года. Звучит опять красиво. Только сама Калининградская область уже просит Москву в следующих бюджетах финансировать перелеты, исходя из фактической потребности. Перевожу с чиновничьего. Нынешняя сумма не соответствует тому количеству людей, которые хотят летать по такой цене. Причем сколько денег реально нужно, чтобы закрыть этот спрос, публично пока даже не называют. И вот это, по-моему, самая раздражающая часть всей истории. Федеральная власть прекрасно умеет отчитаться миллиардами. 1,2 миллиарда звучит солидно. Можно поставить фотографию совещания, написать «транспортная доступность остается приоритетом». И вообще выглядит так, будто проблема практически решена. Но транспортная доступность – это не сумма в пресс-релизе. Это когда калининградец в июле открывает приложение и может купить билет. Не ловить его ночью, не ждать октября, не проверять 5 авиакомпаний в надежде, что кто-то вернул место, не читать новость о том, что деньги уже доведены, а просто купить. И здесь Москва почему-то год за годом пытается лечить один и тот же хронический диагноз дополнительными уколами денег уже после того, как пациент снова пожаловался. Хотя решение даже придумано не нами. Сам Калининград предлагает считать реальную потребность заранее, финансировать весь год без провалов и увеличить число дешевых мест. То есть требуется не очередной красивый транш в сентябре, а система, при которой сентябрьский спасательный транш вообще не понадобится. Поэтому, когда в следующий раз услышите, Калининграду выделили еще 500 000 000 на авиабилеты, не спешите радоваться самой цифре. Сначала откройте сайт. Если билет там есть, значит деньги наконец превратились во что-то полезное. А если опять нет, значит миллиард пока существует главным образом в красивом отчете. С вами был Балтийский лоцман. Подписывайтесь на наши социальные сети, берегите себя и до встречи.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
9: Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
10: А что людям-то делать? Офисы госкомпании перенесут в регионы на фоне угрозы ударов баллистическими ракетами по Москве. Минэкономразвитие определило 8 крупных госхолдингов, часть подразделений которых может быть перенесена из Москвы в регионы. Об этом министр экономического развития Максим Решетников заявил на совещании Владимира Путина с членами правительства. Ранее главный конструктор украинской оборонной компании Денис Штилерман грозил, что уже осенью Украина может начать наносить по Москве удары баллистическими ракетами. Напомню, ранее баллистики у Украины не было. Это те ракеты, которые практически невозможно сбивать, рассказывает военный эксперт Александр Ткачев.
11: Баллистическая ракета создает для противовоздушной обороны совершенно другую угрозу, чем обычный дальнобойный беспилотник или даже крылатая ракета. Дело в том, что она разгоняется до огромной скорости, часто поднимаясь на десятки километров ввысь, то есть буквально выходя за пределы обычной атмосферы, и оставляет расчетам ПВО намного меньше времени на обнаружение, принятие решения и перехват. Россия, как известно, сама годами использует «Искандеры» именно для того, чтобы более эффективно противодействовать украинской ПВО. До сих пор Украина практически не имела собственного серийного оружия баллистического класса. Как бы то ни было, для всех видов российских ПВО эта самая баллистика является принципиально новым испытанием.
10: Последняя атака на Москву в минувшие выходные обнажила печальный факт. Эшелоны российских систем ПВО, прикрывающих московский регион, пропускают даже беспилотники и крылатые ракеты «Фламинго». Поэтому рассчитывать на сбитие баллистики вообще не приходится, говорит военный эксперт. Видимо, поэтому власти решили подготовиться. В эвакуационный список Минэкономразвития вошли РЖД, Аэрофлот, Почта России, Транснефть, Россети, Роснефть, Интеррао и Зарубежнефть. По словам министра Решетникова, его ведомство изучило около 500 компаний с государственным участием и отобрало 8 холдингов. В их структурах насчитывается около 250 компаний в Москве. Это 270 тысяч рабочих мест, которые будут перенесены в регионы в целях безопасности. Что делать остальным москвичам, неясно. Люди и так в глубоком стрессе от ударов беспилотников. Что говорить о ракетах?
12: Кажется, я точно иду к психиатру, потому что, ну, вывозить это уже самостоятельно нет сил. Вы скажете, уезжай оттуда, а я не знаю, куда уезжать. В общем, это была самая ужасная ночь в моей жизни. Были моменты, когда просто дом шатало. Настолько идет волна мощная, что, ну, кажется, все нам. Мы с соседями сидели на первом этаже в подъезде. Кто детей прикрывал собой, я Сару прикрывал собой, все молились.
13: Сейчас орет у нас там на улице сирена. Спряталась в ванной комнате. Аж страшно выйти сюда в комнату. Как быть? Кто знал, что мы тоже увидим войну.
10: Не дожидаясь эвакуации от Минэкономразвития, уже сейчас многие люди покидают Москву. Некоторые выбирают уехать дальше, чем в регионы.
14: Сейчас жизнь в Москве просто какая-то, когда ты живешь одним днем, ты не можешь читать новости, из тебя высасывают весь ресурс. Я открыла окно, там просто идет дым. Как детей отдавать в школу, будут какие-то эвакуации. Я поняла, что я не могу так жить. У меня начались проблемы со здоровьем, проблемы с щитовидкой, запустился аутоиммунный процесс. И я приняла решение идти в эмиграцию.
10: Девушка говорит, уехать из столицы в глубинку для нее не вариант, ведь сейчас мало в каких регионах люди чувствуют себя в безопасности. Сирены, налеты дронов и взрывы стали уже рутиной. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радиолента.
1: Радиолента. Прямая речь.
3: Представитель Общественного совета по развитию такси в Свердловской области Павел Бердников о значительной нехватке водителей в регионе.
15: Казалось бы, мы, когда заказываем такси, то автомобиль, ну, довольно-таки быстро к нам приезжает. Там порядка там, 5-10-15 минут, может быть. Вот. И кажется, что сервис заказа такси, ну, работает оперативно и качественно. Но, с другой стороны, дефицит водителей, начиная там, ну, с 22-23 года, осуществляется все-таки значительный. И по опросам участников рынка таксопарков, вот 24-25 год, порядка, наверное, от 70-80% опрошенных участников рынка указывали на дефицит водителей в отрасли. В этом году примерно вот эти цифры, они сохраняются. И что касается автомобилей, то у таксопарков на текущий момент от 20 до 25% парков находятся в простое именно по причине дефицита водителей. Это отток водителей в иные отрасли, в промышленность. Многие водители уходят.
1: Главные новости дня.
10: Визит столетия. Впервые за 11 лет с государственным визитом в США прибыл глава Китая. Си Цзиньпина лично встретил Дональд Трамп. Что это может значить для России? Лидера Китайской Народной Республики вместе с супругой у трапа самолета лично встречали Дональд Трамп и первая леди США Мелания. Для высокого гостя на авиабазе Эндрюс расстелили красную 30-метровую дорожку, выстроили почетный караул, а в небо подняли бомбардировщики. Трамп назвал Си Цзиньпина великим лидером. А глава КНР в своем письменном приветствии сказал, что Китай и США должны быть партнерами партнерами, а не соперниками. Возможно, между странами наступит потепление после прошлогодней торговой войны, считает политолог Нина Хрущева.
16: Америка не будет младшим братом по отношению никому, пока она все равно главная страна. А уж Трамп не будет точно. Он может быть не в той позиции, в которой он хочет сказать, там, я, вот, вы соглашаетесь, но и Си тоже не тип человека, который легко соглашается. То есть значит, что они как бы равные. Но Си есть что предложить Трампу, там он хочет всякие вещи от Си, и пошлины, между прочим, не зря адские санкции были как бы введены, может быть, для торговли с Си. Ну и, наверное, разговор будет иметь отношение к конфликту в Украине. Наверняка санкции, нефть, искусственный интеллект, Путин, война в Украине. И Армузский пролив, конечно же, еще Иран, безусловно.
10: Для американской дипломатии такой пышный прием иностранного лидера можно назвать редкостью. Для самого Си это также первая поездка в американскую столицу с 2015 года. Председатель КНР пробудет в США с государственным визитом по 25 сентября. Одной из главных тем в переговорах станет торговля. Однако то, что в программе визита указаны закрытые встречи, о многом говорит, убежден американист Антон Пеньковский. Поэтому говорить будут и о России, которую хотят подтолкнуть к миру.
17: Самим Соединенным Штатам есть что предложить и Китаю, и отдельно России. Поэтому мне кажется, что будут обсуждаться сегодня в Белом доме, будет звучать и рамка сотрудничества Китая и России. И мне кажется, что мы сейчас можем быть свидетелями построения нового порядка и передела зон влияния, где Дональд Трамп сам хочет предложить установить те или иные рамки в тех регионах, где Дональд Трамп видит наибольшую уязвимость.
10: Не стоит забывать, что ранее Зеленский попросил Дональда Трампа подключить Си Цзиньпина к дипломатическому давлению на Владимира Путина. И, судя по недавним высказываниям, скорее всего, Трамп воспользуется удобным случаем, считает американист Владимир Поляков.
18: Как раз вот эта встреча, почему еще Си Цзиньпин будет торговаться, ясно про эти санкции. Трамп вчера в своей речи сказал, что да, может быть, придется их применить. Он так сказал обтекаемо. И как здесь моментально наша американская либеральная пресса стала обсуждать, что он угрожает Путину. То есть это, конечно, был посыл Владимиру, безусловно. И тогда он проходил через турникет, и у него спросили, что у вас посыл Путина. Он сказал, что разберись с войной. То есть, конечно, посыл был. Но эти санкции, это для Моди, для Нарендра Моди, это для Индии, это аргумент, это для Китая аргумент, это может быть любым другим аргументом. И, конечно, это посыл Кремлю.
10: Встреча Трампа и Си проходит после того, как обе страны пошли на уступки после прошлогодней ожесточенной торговой войны, когда они вводили друг против друга заоблачные пошлины. Первый практический результат после встречи появился еще до начала основных переговоров. Министр финансов США на встрече с китайским вице-премьером договорились о продлении торгового перемирия до января. Изначально его срок истекал уже в ноябре. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
3: Телеведущий Евгений Попов заявил, что термин «пропагандист» — это не то, что может его задеть.
19: Это как лису называть там барсуком, да? То есть, как, я ничего не понимаю. Ну, как бы, если там пропагандист там, то есть, это не обращено там ко мне или к Ольге или кому-то еще. Я репортер, я журналист. Я рассказываю то, о чем я, то, что я вижу своими глазами. Вот. И вообще программа «60 минут», вот Ольга произнесла этот термин уже, даже мой любимый, островок адекватности. Мы очень болеем за свою страну, очень болеем за свою страну. Но мы знаем все нюансы и о них говорим. Да? Мы всех этих негодяев показываем в полный рост. Вообще, пожалуйста, они у нас высказываются, а для них арена тоже и трибуна. Поэтому это, если кто-то там пытается уязвить нас, оскорбить, то пусть думают еще. Это не то, что может меня, по крайней мере, или Ольгу задеть.
1: На радио «Лента». Потеря дня.
2: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня.
2: Глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что весь мир хочет сотрудничать с Россией, чтобы получить передовой опыт.
20: У стран очень большой интерес к нашим наработкам по многим направлениям, будь то там, наши движения в платформенной экономике, система образования, система здравоохранения, наличие технологий. При этом, конечно, нам есть что предложить миру и странам на разных этапах развития. С кем-то это технологическое партнерство, где-то выстраивание там, не знаю, планов электрификации, да, вот то, что мы прошли. И на самом деле для многих все-таки этот опыт полезный, причем на новых принципах, с зеленой энергетикой, с распределенной энергетикой, с правильной регуляторикой и так далее. В целом надо сказать, что у нас в стране за последние десятилетия, ну, мы по многим находимся в топе лучших стран с точки зрения управления, управленческих механизмов. Это не значит, что у нас нет задачи, мы не знаем своих слабых мест. Они тоже есть, и мы тоже над этим работаем. Но нам точно есть что предложить. И, конечно, страны в этом нуждаются. Интерес большой. Другой момент, что приходится много переупаковывать.
2: Элементарная экономика о заявлении Решетникова и реальности.
21: Фантазии министерства разбиваются о банальный кассовый разрыв. Пока чиновники рассуждают о лидерстве, индекс предпринимательской уверенности в обрабатывающем секторе ушел в минус, а рентабельность большинства производств сейчас едва дотягивает до 6-8%. Как прикажете развивать эти ваши платформы, если стоимость проектного финансирования из-за заградительной ключевой ставки перевалила за 22% годовых? Это же чистая арифметика. Ни один легальный завод не окупает такие займы. В итоге вместо инвестиций в основной капитал мы имеем стагнацию, а весь передовой опыт свелся к тому, что крупный бизнес тупо заморозил модернизацию и выжимает последние соки из советских фондов, износ которых уже превысил 50%.
2: Макроэкономист Николай Корженевский о том, что высокие кредиты убивают бизнес.
22: Ну, я понимаю, что министр хвастается, что Россия в топе лучших стран, и наши технологии всем нужны. Оно может и так, но вы понимаете, что параллельно экономику парализовали кредиты для бизнеса. Это сейчас там под 25% годовых. Вот ты хочешь открыть или расширить завод, но тебе же нужны деньги на новые станки. Ты идешь в банк, берешь кредит. И теперь каждый год надо отдавать банку четверть от всей взятой суммы только в виде процентов. Я подчеркиваю, только проценты, чтобы просто работать в ноль. Выходит, ну там, что твой завод должен приносить какую-то совершенно космическую, нереальную прибыль. Но мы же в реальности живем с вами, да? Обычное производство, одежда, еда, мебель, комплектующие, столько не зарабатывает. Там в среднем всего от 5 до 6%. Ну и что мы хотим? Бизнес физически не может брать такие дорогие деньги.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
3: Жительница Шебекина описала реальную картину происходящего в Белгородской области, опровергнув успокоительные реляции местных властей.
23: 38 дней шла последняя опасность БПЛА в Белгородской области в городе Шебекино. И на данный момент она уже идет около 7 дней, и когда закончится, непонятно. Я сегодня столкнулась с атаками на большие грузовые автомобили. Буквально на моих глазах где-то произошло 2 атаки. 2 еще произошло неподалеку, да, от моего места расположения. Одна произошла в Белгородском районе, тоже где-то в 20 километрах от меня. И что хочу сказать, уже даже каналы не вывозят в предоставлять последствий. Это все за один день и в пределах одного города небольшого. Вечером была атака еще на школу и на детскую площадку во дворе жилого дома возле нее. Должно стать лучше, но как будто бы количество дронов стало еще больше. И вроде бы как бы вселяют надежду, да, что все хорошо, потерпите, все будет нормально, сейчас пройдут выборы, весь этот кошмар закончится, но он не заканчивается, и понятно, что нужно принимать какое-то решение, не слушать эти успокоительные речи. Невольно, когда ты выходишь из дома, ты становишься очевидцем очень страшных вещей, и иногда ты даже попадаешь под них, несмотря на то, что у тебя есть рация, чат, но сейчас атаки стали настолько частыми, перерывом небо чистое бывает, но максимум 15 минут ночью вообще выйти невозможно. То есть на машине стало крайне опасно передвигаться, особенно где есть светофор, да, какой-то перекресток, зеленый участок, туда чаще всего пытаются атаковать, и оперштаб работает, но ты сам не всегда можешь среагировать. Также у нас еще страдает поселок Октябрьский, Грайворон, да, такие более крупные населенные пункты. Я уже не говорю про мелкие деревни, которые на границах. В стороне Октябрьского было более-менее, пока там не открыли фронт. А сейчас там все очень печально. Логистика отрезана. Такое чувство, как будто здесь у нас тоже хотят отрезать логистику.
1: У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина? Или есть, но очередь невозможно выстоять? Или его отпускают только по блату? Или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. Очевидное, невероятное. На радио «Лента».
0: Среди множества конспирологических теорий, претендующих на разрушение привычных исторических нарративов, одна особенно интригует и озадачивает. Она гласит, что Санкт-Петербург вовсе не был построен Петром I, а является остатком древней цивилизации. Некоторые утверждают, что монументальные здания и удивительная планировка города – это не дело рук царя-реформатора, а наследие народа, существовавшего задолго до его правления. Главным доводом в пользу этой теории являются масштабные строительные технологии, примененные при создании зданий XVIII века. Якобы каменная резьба, обработка металла и даже стекло – все это свидетельствует о наличии более развитых технологий, чем могли позволить себе архитекторы того времени. Железобетонные конструкции, которые не поддаются разрушению и коррозии, добавляют веса этим заявлениям. Однако самым ошеломляющим аргументом является утверждение, что такие грандиозные памятники, как Исаакиевский собор или Александровская колонна, были найдены Петром, а не построены им. Конспирологи уверены, Петр всего лишь откопал этот город после загадочного великого потопа, в котором Петербург был затоплен на 7 метров. Несмотря на отсутствие доказательств, сторонники этой теории продолжают настаивать на том, что Санкт-Петербург – это древний Толиан, столица забытой цивилизации атлантов, которую однажды вернули в свет. Официальная наука, конечно, отвергает эти идеи, но, как часто бывает, заговор молчания лишь подогревает интерес к подобным теориям. Поэтому больше шокирующих загадок слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. С нами делятся информацией солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие сводки с фронта, а военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента».
4: Солдатская почта.
5: Люди гниют заживо. Дочь бойца просит провести проверку 1435-го мотострелкового полка из-за отказа солдатам в медицинской помощи после боя. 55-летний Андрей Русанов получил тяжелое ранение при выполнении боевой задачи еще в конце 2025 года. После лечения у него возникли осложнения с ухом, разрыв барабанной перепонки, постоянные выделения, грибковое поражение и нагноение, рассказывает дочь бойца Анастасия.
6: Его прооперировали. На реабилитацию дали 30 дней. К концу реабилитации его состояние стало ухудшаться. Из уха все так же продолжало бежать. Ему прописывали антибиотики, которые давали лишь временный эффект.
5: Андрею диагностировали хронический гнойный отит среднего уха и направили на ВВК в Новосибирск. По словам дочери, документы там даже не рассмотрели, а отца признали здоровым. После возвращения в часть его отправили на учения. Состояние военнослужащего, как утверждает дочь, в полях продолжило ухудшаться. Появилась непроходящая головная боль. В начале августа мужчина обратился к военным медикам. ЛОР сообщил о необходимости повторной операции. Однако командование игнорирует все просьбы о лечении.
6: Документы, которому необходимо подписать для госпитализации, не подписывают уже 2 недели. Человек, отдающий долг родине, получивший ранение при выполнении боевых действий, получил серьезное осложнение только потому, что ему не дали своевременную реабилитацию. Он уже не может открывать челюсть, у него отнимается часть лица.
5: Анастасия требует провести проверку в 1435-м мотострелковом полку из-за халатного отношения командования к жизни личного состава и неоказания медицинской помощи бойцам.
6: Почему мы, члены семьи, должны бегать и писать во все инстанции, что нашим солдатам не оказывают помощь? Почему вышестоящее руководство солдатов решают, что они здоровы и не подписывают своевременно документы? А любая просьба о прошении карается наказанием. Люди гниют заживо, не имея возможности получить необходимую медицинскую помощь. Они не могут отдать долг родине, потому что не могут восстановить. Солдаты гибнут уже не на поле боя. Они гибнут, даже не добравшись до него.
5: Дочь военнослужащего заявила командованию, что если из-за халатного отношения ее отец погибнет, она будет добиваться наказания виновных.
6: Если мой отец получит осложнение, которое впоследствии приведет к летальному исходу, то ваши бумажки с воинской части о том, что с ним что-то произошло или же случился несчастный случай, не пройдут. Я требую, чтобы участники СВО, которые получили ранения, получали необходимую реабилитацию. Я требую, чтобы моему отцу немедленно оказали медицинскую помощь. Вы не вправе навредить моему отцу. И несчастный случай или внезапное выполнение боевого задания, а также подписание документов задним числом, не пройдут. Уважаемые командиры, я знаю и имею информации намного больше, чем вы думаете. И только попробуйте принять меры, которые могут прикрыть ваше халатное отношение к солдатам.
5: По словам Анастасии, она располагает информацией о беспределе в подразделении и в случае дальнейшего игнорирования ее требований намерена придать ее огласке. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
4: Радио «Лента», 15:57 АМ. Главные новости дня.
7: Жесткая математика СВО. 248 тысяч человек в этом году потеряла на фронте армия России. А захватила почти столько же земли, сколько потом и потеряла. Это заявил Зеленский в ООН. Что ответил Лавров на вопрос о конце спецоперации? Операция ВСУ под названием «Вивальди» серьезно повлияла на потери армии России. Как в личном составе, так и территориальные. Некоторым подразделениям под Лиманом пришлось отступить с ранее завоеванных территории. Это признали даже Z-военкоры. Речь идет о почти 200 квадратных километров территории Украины. Госсекретарь США Марк Рубио заявил, что в неделю около 6 тысяч погибших и раненых, говорит военный эксперт Ян Матвеев.
24: Потери российской армии едва ли не самые большие за все время войны. И они примерно равны набору. В один месяц это 35 тысяч убитыми и ранеными, в другой 28, затем 30. Получается некий такой баланс, жуткий, кровавый баланс, который означает, что пока на фронт прибывает 30 тысяч живых людей, в обратную сторону уезжают 1015 гробов и еще столько же коллег.
7: Марко Рубио встретился с главой МИД России Сергеем Лавровым в Маниле. Госсекретарь США призвал Москву прекратить боевые действия и сесть за стол переговоров. В ответ Лавров сказал, что Россия не собирается прекращать спецоперацию и напомнила о целях СВО, которые не выполнены. Z-блогеры пишут о катастрофическом положении российской армии. Вот что пишет военкор Садулаев.
8: В первый год операции очень много работали в БМП. И в штурмах, и в обороне. Во второй год меньше, в третий редко. А теперь БМП исчезли как класс. Их просто нет. Но мотострелкам надо на чем-то передвигаться. И уже не первый год передвигаются на мотоциклах. Мотострелки же. Но не только. Все виды джихад-мобилей и УАЗы с отрезанной крышей. А я сяду в кабриолет. И Нивы, да и простые ВАЗы старых времен. Я такие тачки видел у позиции, что мама не горюй. Однако ездят.
7: Еще одно изменение на фронте – характер ранений, пишут военкоры. Еще 2 года назад было много солдат с пулевыми травмами. Но сейчас минно-взрывные ранения и ранения в результате удара дрона. Это подтверждают и военные. Сергей Подольский рассказал, что был ранен, когда прятался от беспилотника и упал на мину.
9: Отсутствуют точно 2 пальца, некоторые переломаны, так сильно не наблюдал. У меня ни аптечки и не было ничего. Около меня находилась другая позиция моих союзников, точнее с моего полка позывной «Бабуля». Когда я пришел к ним, залез в нору, попросил оказать мне помощь, они меня запихали в яму, начали угрожать убийством, мы сейчас тебя пристрелим, застрелим, я находился в шоковом состоянии. Там пробыл до 6:30 утра, после чего они начали меня обратно отправлять на позицию. Прилетела ФИВИПИ наша, которая наблюдала за мной, чтобы я до туда добрался. Но так как я попросил, чтобы мне оказали помощь, мне отказали, сказали, сиди там, будешь просто слушать. Возможно, у меня уже воняет тухлятиной, так как прошли сутки. Я ничего не открывал, просто вот намотал тряпку этот бинт. Не знаю, что там у меня случилось. Просто у меня до сих пор шоковое состояние, то, что у нас такое в российской армии творится.
7: Военнослужащий отметил, что сутки пробыл без медицинской помощи, из-за чего существует риск ампутации кисти. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Говорят военкоры.
11: Контроль за наличными хотят ужесточить. Военкор Живов о новых требованиях Центробанка и перспективах для российского бизнеса.
12: После выборов, очевидно, начинается вообще адское веселье. Чиновник Центробанка со звонким именем Богдан Шабля призвал банки усилить контроль за наличными деньгами компаний и частных лиц и пообещал изменения в 115-й федеральный закон. Надо полагать, в сторону ужесточения этого бессмысленного и беспощадного закона. Вот сейчас начнется. Живые компании позавидуют мертвым. Но сильно переживать не будем. Народ России в едином порыве выбрал себе новых депутатов. 355 красавчиков-единороссов эти парни на свои обиду Центробанку не дадут. Или нет? Грустно это все. И смех истерический.
11: Все против России. Военный журналист Анастасия Кашеварова о проблемах внешней политики страны.
13: 51 страна из 193 в ООН поддержала антироссийскую декларацию по Украине. Читаю комментарии. Подумаешь, всего 51. Меньшинство. Ничего страшного. Все не так, друзья. В прошлом году было на 11 стран меньше, то есть 40 из 193, а сегодня уже 51. Именно этот факт сознательно упускают наши медиакураторы, что с каждым годом растет количество тех, кто выступает против нас. Мы обманываем сами себя. Запад не спит. Нас успокаивают миротворческими медвежьими услугами, а сами продвигают антироссийскую повестку. И это работает. Сикорский заявил, что Польша готова противостоять и сражаться с Россией. Литва меняет конституцию, чтобы разместить у себя ядерное оружие. Прямо у границ Калининграда. Нужно перестать врать внутри самим себе, что все хорошо и мы везде побеждаем. Ни хрена не хорошо. И будет хуже, и надо готовиться.
11: Налогов и сборов становится больше. Военкор Живов о новых предложениях Минфина.
14: Министерство предлагает включить в основную налоговую базу со ставками 13-22% пассивные доходы граждан. Речь о дивидендах, процентах по вкладам, операциях с ценными бумагами, доходах от продажи имущества и дарения. В ведомстве объясняют инициативу желанием унифицировать налогообложение доходов физлиц. Сейчас пассивные доходы облагаются по ставкам 13-15%. По оценкам Минфина, нововведения затронут около 4 миллионов человек. Отдельно Минфин предлагает с 2027 года ввести НДС 22% на иностранные товары, купленные онлайн, платить будут маркетплейсы. Также предлагается ввести таможенный сбор 100 рублей за зарубежные покупки стоимостью до 200 евро. Власти предлагают ввести налог на дополнительный доход добывающих компаний, полученный из-за роста мировых цен на твердые полезные ископаемые с 2024 года. Ставка составит 30%, для золотодобывающих компаний 20%. Другие налоги

0: Вот такое объявление.
1: Глобальный кастинг. Новый кинопроект. Ищутся африканцы на мужские роли.
0: Основная цель рекрутеров – молодые мужчины, которые не могут найти работу из-за плачевной экономической ситуации у себя на родине. На одно из таких объявлений отозвался Ричард из Сомали. Его встретили в Москве и сразу отвезли на военную базу в Ростовскую область.
2: Мне сказали, что я могу работать охранником, потому что во многих местах в России, таких как больницы, банки, торговые центры, метро, нет охраны. Они говорили мне, что я смогу там работать, но нужно пройти обучение.
0: Через некоторое время подразделение, в котором был Ричард, отправили на самое горячее направление фронта – Донецкое. Их сразу отправили на разведку территории. То, что Ричард увидел, повергло его в шок.
3: Мы продолжали идти какое-то время, и я увидел множество людей, которые были там же, где мы раньше спали. Они лежали на земле. Они были мертвы. Я очень испугался, меня охватила паника.
0: На следующий день подразделение Ричарда попало под сильный обстрел. Он получил ранение в ногу. Много людей погибло. Тем, кто уцелел, была дана команда укрыться в подвале одного из домов и переждать обстрел. Ричард говорит, они неделю сидели в бункере практически без еды и воды. Потом им все-таки пришлось связаться с другими отрядами. И к ним пришла подмога. Но за это время его раненая нога сильно отекла.
3: Я показал ему свою ногу. Она была сильно опухшей. Вообще, я не мог надеть ботинки на обе ноги. Поэтому я снял их и остался в одних носках, потому что был очень ранен. Я двигался без ботинок, без защитной экипировки, просто шел за ними. Эти ребята были очень быстрыми, а я был ранен. Я добрался до одного места, и мои товарищи перепрыгнули через забор, а я упал. Между нами была проволока, которую обычно используют для установки мин. Острая, как лезвие. Я упал на эту проволоку, и вся моя форма порвалась. Я пытался снять проволоку с одежды, со штанов, но не смог. Я был так изможден, что просто упал, ударился головой и потерял сознание. Я не понимал, что происходит вокруг. Через 10-15 минут я снова встал и осмотрелся вокруг, но не увидел своих товарищей. Дрон завис над головой, и тут раздался взрыв. Еще одна бомба. Я оказался в эпицентре взрыва и начал истекать кровью.
0: Ричарда взяли в плен. Там его вылечили и связались с руководством страны. Сейчас он уже на родине, и там продолжает лечение. Африканская некоммерческая организация CODFO Africa выявила около сотни веб-сайтов, страниц в соцсетях, которые используются для вербовки в ряды армии России. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Говорят военкоры.
5: Стрельба по людям и никакого уголовного дела. Андрей Медведев о скандале с рэпером Джиганом.
6: Дикая история, оказывается, произошла в начале июля. Но ее замяли. Рэпер Джиган, да, я тоже не слушал ни одной его песни, в своем доме в Подмосковье устроил самосуд над обслуживающим персоналом. Видимо, в измененном состоянии сознания он вооружился карабином, нарядился в Рэмбо, согнал прислугу и охрану в гостиную и начал допрос. Кто предатель, кто сливает информацию, кто вообще на его стороне? Одного из охранников обвинил в педофилии. Заставил признаться, приставив ствол к голове. Дал 5 секунд на то, чтобы убежать, открыл огонь и ранил мужика в руку и ногу. 10 часов псих с оружием держал в заложниках людей, которые к нему на работу устроились. Его собственные дети в это время прятались по шкафам, а по телефону рассказывали матери, что происходит в доме. Джигана скрутили общими усилиями соседей, полиции и охраны поселка. После такого его отправили не в СИЗО, а в один из самых дорогих рехабов Израиля. Кто-то как-то порешал, и вуаля, дело даже не возбуждали. Понятно, что человеку с явными психиатрическими проблемами на фоне, судя по всему, запрещенных веществ надо помогать. Надо, безусловно. Но лечение не может быть альтернативой уголовной ответственности.
5: Новая рабочая лошадка украинцев. Военкор канал «Архангел» спецназа о серийном производстве «Минотавра» и возможностях таких беспилотников.
7: Тяжелые дроны – важный элемент в новой войне. Помимо ставки на FPV, на реактивные ударные беспилотники, нельзя забывать и о развитии тяжелых беспилотных летательных аппаратов, которые в нынешних реалиях должны быть неотъемлемой частью армии. В вооруженных силах Украины различных вариантов уже немало. На днях представили еще один. Украинская компания SkyRiper запустила серийное производство тяжелого 15-дюймового дрона «Минотавр». Беспилотник предназначен для ударных миссий,

0: сессий и используют мобильные сети для управления через защищенный канал. Первую партию уже испытали в боевых условиях. Минотавр имеет максимальную взлетную массу 14 килограммов и может нести от 2 до 5,5 килограммов полезной нагрузки. Заявленная дальность полета составляет до 25 километров, а максимальное время нахождения в воздухе — до 22 минут. По данным производителя, дрон рассчитан на поражение тяжелой техники и укреплений. Такие беспилотные летательные аппараты могут выполнять разные задачи в силу повышенной полезной нагрузки. И в России есть различные дроны такого типа, но просто не так массово. Там, где мы должны быть впереди, мы пока догоняющие. Это очень плохо и опасно.
1: Стрельба Джигана – только симптом. Анастасия Кашеварова о домашнем насилии, зависимостях и семьях, которые остаются один на один с этой проблемой.
2: Рэпер Джиган под наркотиками стрелял в собственных охранников. Дети прятались в шкафах. Сколько таких историй происходит каждый день в России? Это не история одной семьи. Жизнь с зависимым человеком. Алкоголизм, наркомания, оружие в доме. Потеря всех рамок нормальности. За каждой историей реальная жизнь, реальная боль, реальные дети. Хорошо, если успели спрятаться и убежать. Ситуация в семьях ухудшилась с 2022 года, когда началась специальная военная операция. Реальность, с которой сталкиваются многие жены участников специальной военной операции – посттравматическое стрессовое расстройство. Диагностировано у 20% ветеранов, вернувшихся со специальной военной операции. Алкоголь, наркотики, неконтролируемая агрессия. Человек приезжает домой и срывается. Дом, который должен быть защитой, превращается в самое небезопасное место. Это статистика, которую мы не любим обсуждать, но она есть. И мы живем в стране, где это стало нормой. И должен быть закон о домашнем насилии. Каждый раз, когда мы молчим, мы становимся соучастниками.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента». Шок дня.
4: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
5: Россияне после выборов стали массово делиться в соцсетях своими походами в супермаркеты.
6: Это сколько нужно зарабатывать, чтобы позволить себе продукты с такими ценами? Люди, кто покупает это? Отзовитесь. Где вы работаете? Я тоже хочу.
7: Вот смотрите, что происходит в стране. Вот что я взял? Ничего не взял, да? Ну что это? Вот чистые средства гигиены, дезик, шампуни, там все. Вот. Нормально? Десятку. Это в один пакет влезет, еще место останется. Вот что это такое? 10 тысяч. Вот 10 тысяч. 10 тысяч рублей. Просто жесть.
8: Я захожу в Перекресток купить себе овощей и фруктов. Я такая смотрю на цены, думаю, что много слишком. Пойду в Пятерочку. Захожу в Пятерочку, а тут вообще давно у нас яблоки стали стоить 94 рубля, это еще по карте. Здесь Golden 159. Это что такое вообще? Я хожу, здесь, друзья, бананы 145 рублей. Это вообще, когда такое было? Вот эта вот бабуля уже пятый круг делает. Она ходит и ходит. Я уже 3 раза круг сделала. Я думаю, мерещится мне или что это вообще такое? Ну, я еще по яйцам могу сказать. Вроде как и были. Но они тут не успели просто цену поменять. Тут написано цена от 5 сентября, а на овощи и фрукты от 22 сентября ценники стояли.
9: Зашла в магазин купить что-нибудь, приправу пожарить, приготовить. Сочная свинина с картошечкой.
10: Смесь Магина, второе, сочная свинина с картошечкой, 39 рублей.
9: Я надеюсь, это какой-то косяк? И она стоит, как вы знаете, это 79, 99, 114, 119, 85, 309.
3: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. на радио Лента. Разбор дня.
11: Всем привет! Это «Разбор дня». Сегодня поговорим о мясных штурмах, о том, как в 2026 году российских военных снова и снова отправляют в атаки с огромными потерями. Иногда это раненые, иногда специалисты, которых превращают в обычную пехоту, иногда группы, которым приходится идти вперед ради очередного участка на карте. Командиры сами в эти окопы не идут, а цена их решений измеряется жизнями тех, кто идет вместо них. Разберемся, как эта практика выглядит сегодня и почему Россия продолжает терять людей в таком количестве. Вот просто представь себе, группа людей находится глубоко под землей, внутри такой узкой металлической трубы. Вокруг кромешная темнота, и двигаться можно только гуськом, сильно согнувшись.
12: Звучит жутко, если честно. Это какая-то метафора или...
11: Нет, это не метафора. Это совершенно реальный инцидент, который зафиксирован в сентябре на границе Курской и Сумской областей. Там российская штурмовая группа пыталась проникнуть на позиции противника прямо по газопроводу Уренгой-Помары, Ужгород.
12: Слушай, ну на первый взгляд это может показаться даже грамотной военной хитростью. Поверхность же простреливается, небо контролируется дронами, а тут появляется такой скрытный подземный маршрут.
11: Задумка-то понятна, да, но у использования такой трубы есть один просто фатальный тактический недостаток. Такое замкнутое пространство полностью лишает главного шанса на выживание маневра. Внутри этого газопровода, ну, совершенно невозможно рассредоточиться.
12: Ну да, логично. И более того, если человек, идущий впереди, получает ранение, вся группа автоматически блокируется. Нормальная эвакуация из такого узкого тоннеля, но она физически исключена.
11: Вот именно. А главное, выход из этой трубы заранее известен противнику. Как только люди начинают выходить на поверхность, они оказываются в таком узком горлышке, которое уже пристрелено.
12: И находится под плотным наблюдением. Угу.
11: Да. И итог этого конкретного выхода был, ну, абсолютно предсказуем. Из 32 человек 29 были убиты, а трое ранены. То есть потерян практически весь взвод за один раз.
13: Но знаешь, самое поразительное в этой истории даже не сам факт засады. Война состоит из засад, это понятно. Поражает то, что буквально через несколько дней ровно по этому же маршруту отправляют следующую группу.
11: Да, за одну неделю было зафиксировано как минимум две новые попытки пройти тем же самым газопроводом. И вот это ключевой маркер.
12: Когда говорят «мясной штурм», в голове обычно возникает картина откуда-то из Первой мировой. Ну, знаешь, сотни солдат плотной цепью бегут на пулеметы. А здесь мы видим отправку таких небольших групп.
11: Угу. Часто это вообще микрогруппы. По 2-3, ну максимум 5 человек.
12: Но с военной точки зрения это ведь скорее похоже на классическую тактику скрытного проникновения. Разве это не означает, что командование как раз пытается сберечь людей? Ну, дробя их на мелкие и менее заметные цели.
11: Я согласна. Визуально картинка действительно изменилась. Ты больше не увидишь огромных колонн бронетехники, они просто стали слишком легкой мишенью. Суть в непрерывности самого конвейера.
12: Конвейера, где потери размазываются по времени. То есть не сразу тысяча, а по чуть-чуть.
11: Именно так. Если первую двойку убивают, по тому же самому маршруту отправляют вторую, затем третью. Командиру совершенно не обязательно списывать батальон за одно утро. Он просто отправляет новые микрогруппы неделями, пока кто-нибудь не зацепится за какую-нибудь воронку.
12: Получается, дробление лишь маскирует гибель людей.
11: Да, оно совершенно не отменяет общих огромных цифр. И причина этого перехода кроется, ну, в радикальном изменении технологий. Фронт стал абсолютно прозрачным.
12: Дешевые квадрокоптеры с хорошей оптикой висят в воздухе круглосуточно. От них просто не спрятаться.
11: И что делает ситуацию еще более безвыходной для пехоты, это эволюция самих дронов. Сейчас активно используются FPV-дроны на оптоволоконном кабеле.
12: Стоп, то есть они буквально разматывают за собой километры тонкого провода в полете?
11: Представь себе, да. И это означает, что сигнал не передается по воздуху. Любые генераторы помех, любые хваленные системы радиоэлектронной борьбы, которые раньше могли спасти солдата, они стали абсолютно бесполезны. Глушить такой дрон просто нечем.
12: Ого! Отсюда, видимо, и эти многокилометровые пешие переходы. Любую технику замечают за километры, поэтому людей высаживают очень далеко от линии соприкосновения. И штурмовик идет несколько часов с тяжелым боекомплектом, находясь под постоянным прицелом.
11: А дальше начинается просто методичная охота. Дроны преследуют одиночных солдат. Раньше можно было хотя бы укрыться в разрушенном доме, но сейчас аппарат просто залетает в окно или в открытую дверь.
12: В таких условиях эвакуация раненых, она становится просто невыполнимой задачей. Любая спасательная группа или машина мгновенно распознается тепловизорами и сама превращается в новую мишень.
11: Угу. Захват нескольких сотен метров лесопосадки стоит десятков жизней просто потому, что дрон не устает ждать следующего солдата.
12: Слушай, но если продвижение дается такой колоссальной ценой, зачем вообще продолжать эти атаки? Особенно, когда они явно не подготовлены и идут без артиллерийского прикрытия. Почему система не возьмет паузу?
11: А вот тут мы подходим к самому интересному. Ответ кроется в том, как устроена армейская бюрократия. В военной среде это явление даже получило свое название – «взятие в кредит».
12: Звучит как какой-то финансовый термин, но цена у него, очевидно, измеряется жизнями. Как вообще работает этот механизм?
11: Работает он довольно цинично. Сначала наверх, в вышестоящий штаб, отправляется такой красивый, оптимистичный доклад о том, что очередной населенный пункт взят. На штабной карте территорию закрашивают нужным светом.
12: Но в реальности позиции находятся где-то далеко позади.
11: Совершенно верно. А противник в это время спокойно публикует видео из этого самого села, доказывая, что никакого контроля у российских войск там нет.
12: Подожди, я тут хочу выдвинуть альтернативный аргумент. Разве и командирам на местах невыгодно врать начальству? Ведь если по документам город уже контролируется армией, то запросить поддержку артиллерии для его реального взятия становится, просто невозможно. По бумагам же там уже свои.
11: В этом и заключается жестокий парадокс стимулов, понимаешь? Бюрократия требует быстрых результатов и хороших новостей прямо сейчас. Отчет уходит наверх ради похвалы или продвижения по службе. А когда ложь грозит вскрыться, бумажную карту нужно срочно превращать в настоящую.
12: И единственный доступный инструмент для этого – та самая пехота, у которой теперь нет артиллерийской поддержки. Потому что стрелять по своим артиллерия не будет.
11: Да, в начале 2026 года это очень наглядно проявилось в Купянянске-Узловом. На высшем уровне доложили о боях и захвате, хотя до самого города было еще несколько километров. И чтобы догнать этот оторванный от реальности отчет, людей начали безостановочно гнать в неподготовленные атаки.
12: Получается, за разрыв между амбициями в отчете и реальностью расплачивается не тот командир, который закрасил карту. Он-то ничем не рискует. Расплачиваются те, кто должен своими телами исправить его доклад.
11: Угу. И когда в этом бесконечном конвейере заканчивается обычная здоровая пехота, система начинает забирать тех, кого еще недавно комиссовали бы, даже не задумываясь.
12: Да, кризис качества пополнения дошел до того, что медицинские регламенты, похоже, вообще перестали существовать. Тут очень показательная история Владимира Подковыркина. Человеку 51 год, бывший грузчик, никогда раньше не служивший.
11: И у него был подтвержденный диагноз. Ишемическая болезнь сердца, гипертония, стенокардия, плюс недавнее осколочное ранение.
12: Спрашивается, как человек с таким состоянием здоровья бюрократически проходит через все фильтры и оказывается в штурмовой группе.
11: А механизм обхода поражает своей, прямолинейностью. Решение врачей – это теперь просто рекомендация. А на земле реальная власть принадлежит командиру. Если командиру нужно закрыть штатную численность группы, он просто игнорирует медицинские справки.
12: То есть человека физически выдергивают из-под капельницы?
11: Буквально. Подковыркину стало плохо по дороге. Скорая отвезла его в госпиталь, но через несколько часов военные приехали и вернули его в часть внутренним приказом. И перед штурмом он успел передать письмо, где описал свою группу.
12: 27 больных и раненых людей.
11: Да. И некоторые из них умирали от инсультов и инфарктов еще до того, как начался сам бой. Физическое напряжение и стресс убивали их раньше дронов.
12: Знаешь, из этого следует, что ценность человека сводится исключительно к базовой физической функции. Может сделать шаг в сторону противника, значит, годен для штурма.
11: Слушай, даже это не всегда обязательно. Были зафиксированы случаи, когда в 5-й отдельной мотострелковой бригаде на фронт возвращали бойцов на костылях и даже людей с аппаратами Елизарова.
12: С ума сойти! Для понимания, аппарат Елизарова – это сложнейшая металлическая конструкция, где спицы проходят насквозь через кость. С таким аппаратом любое неверное движение – это острая боль. Использовать такого человека в окопах – это за гранью вообще любого понимания боеспособности.
11: И не спасает даже публичность. Появляется информация о Z-блогере Егоре Гузенко. Он известен как 13-й. У него был двойной перелом ноги со смещением, кости не срослись, но его все равно отправили на передовую.
14: Это лишний раз доказывает, что прежние заслуги или медийный статус не имеют вообще никакого веса. Раненый солдат перестает быть пациентом, он переходит в категорию «остаток ресурса».
11: И этот ресурс выгребают откуда только можно, уничтожая при этом профильных специалистов. Например, студентов колледжа вербовали, обещая современную профессию оператора БПЛА. Это технически сложная работа.
14: А после 3 месяцев обучения их просто брали и отправляли в пехоту. 3 из них, кстати, очень быстро погибли. Но подожди, использование подготовленного оператора дрона со сложной специализацией в качестве рядового стрелка – это же полный провал с точки зрения военной эффективности. Зачем системе самой уничтожать собственные ценные кадры?
11: Здесь снова сталкивается логика системы в целом и логика конкретного офицера на земле. Долгосрочная ценность связиста или оператора для армии сильно проигрывает сиюминутной задаче майора любой ценой закрыть дыру в штурмовой группе сегодня к утру.
14: К тому же угроза отправить в штурм сама по себе становится мощным инструментом управления.
11: Да, и инструментом вымогательства. Есть множественные свидетельства о коррупции внутри частей. Например, когда командиру покупали квадроцикл за 800 тысяч рублей.
14: 800 тысяч? Просто за то, чтобы человека не отправляли в атаку, из которой не возвращаются. Получается, опасность монетизировалась и превратилась в товар. А неудобных или тех, кто не смог заплатить, отправляют на так называемое обнуление.
11: Именно. Давай сейчас отвлечемся от микроуровней и посмотрим на макростатистику. Что вообще означают эти ежедневные отправки микрогрупп в масштабах всего фронта?
14: Потери убитыми и ранеными стабильно превышают 40 тысяч человек в месяц.
11: А теперь давай сопоставим эти гигантские цифры с территориальным результатом.
14: На каждый закрашенный квадратный километр пришлось больше 1000 потерь. 1000 искалеченных и оборванных жизней из-за кусок земли размером с обычный городской парк.
11: При этом статистика показывает, что риск распределен крайне неравномерно. Доля офицеров среди погибших радикально изменилась. Если в начале войны они составляли около 10% от общих потерь, то к осени 26-го года эта цифра упала до нескольких процентов.
14: То есть около 7500 офицеров на 260 тысяч общих подтвержденных смертей?
11: Угу. Те, кто отдает приказы и закрашивают карты, они не идут в первых рядах под тепловизоры дронов.
14: Здесь, знаешь, можно вспомнить извечный аргумент сторонников стратегии истощения. Логика звучит примерно так. Любая война на истощение требует колоссальных жертв. Если набирать контрактников быстрее, чем они гибнут, система может перемалывать ресурсы противника годами.
11: И действительно, казалось, что беспрецедентно высокие выплаты в регионах как раз решают эту проблему, стимулируя постоянный поток людей.
14: Да, выплаты бьют рекорды, постоянно растут. Разве этот финансовый рычаг больше не справляется?
11: Математика начала давать сбой. Статистика ясно показывает, темпы набора начали критически отставать от выбытия. Ежедневно российские силы теряют убитыми и ранеными около 1400 человек.
14: А новых контрактов заключается примерно 1000, ну, максимум 1200 в день.
11: Эта разница накапливается, и закрывать ее физически становится нечем. И в ответ на это часто звучит такое историческое сравнение. Говорят, ну, в Советском Союзе времен Второй мировой войны тоже были гигантские потери, но армия же всегда пополнялась.
14: Слушай, ну это крайне опасная демографическая иллюзия. Сравнивать общество 40-х годов и современное просто некорректно. В 1941 году население составляло почти 200 миллионов человек. И это было преимущественно молодое аграрное общество. За годы войны через армию пропустили 34,5 миллиона.
11: А население современной России – 146 миллионов. И структура этого населения совершенно иная. Оно значительно старше. Нельзя издать приказ по генштабу и заставить материализоваться новые 10 миллионов молодых мужчин.
14: Государство пытается решить проблему, постоянно увеличивая напор денег. Но это, знаешь, похоже на попытку топить печь в движущемся поезде, разбирая на дрова вагоны этого же самого состава.
11: Очень точная аналогия. Котел кипит, локомотив пока движется вперед, но с каждым захваченным километром состав становится все короче.
14: Ведь забранный на фронт мужчина оставляет пустоту не только в строю, но и в экономике. Заводам критически не хватает сварщиков и инженеров. Стройкам рабочих, логистике водителей. Военные выплаты напрямую конкурируют с зарплатами предприятий.
11: С Советском Союзе экономику полностью перевели на военные рельсы, там заменили мужчин у станков женщинами и подростками, а сегодня российские власти пытаются вести боевые действия, сохраняя при этом иллюзию потребления. И эта система начинает постепенно пожирать сама себя.
14: И самые тяжелые последствия этой стратегии в итоге ложатся на семьи солдат. Из-за тотального контроля дронов, о котором мы говорили, эвакуировать тела с переднего края часто невозможно физически.
11: В результате люди числятся пропавшими без вести долгие-долгие месяцы.
14: А статус пропавшего без вести означает юридический паралич для семьи. Выплаты заморожены, вступить в наследство нельзя, счета заблокированы, при этом кредиты, долги и ипотеки никуда не исчезают. Государство покупает солдата за миллионы, но когда он исчезает в лесопосадке, семья часто остается один на один с глухой бюрократической стеной.
11: Да, поэтому цена следующего захваченного километра – это не просто сухая статистика убитых. Это колоссальный удар по будущему. Это нерожденные поколения, сотни тысяч людей с тяжелейшими травмами и острейший экономический дефицит. Демография не подчиняется военным сводкам, и людей нельзя просто дорисовать на штабной карте.
14: Ну да. И знаешь, мы сегодня разобрали много пугающих цифр, тактических изменений, бюрократических механизмов, но, слушая все это, стоит задаться одним главным вопросом. Как изменится само общество? Когда эта фаза закончится? Как будет жить страна, в которой для целого поколения стало административной нормой то, что человеческая жизнь стоит дешевле подержавшего квадроцикла? Это ведь тот глубинный социальный сдвиг, который статистике еще только предстоит учесть и за который придется расплачиваться десятилетиями.
11: Это был «Разбор дня». Спасибо, что слушали.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
15: Авиабилеты для калининградцев станут еще дороже. Скидываться на самолеты заставят пассажиров. На истории с доступными субсидированными билетами можно смело ставить крест. Парадокс цен в Калининградской области. Корвалол дороже, духи дешевле. В сумме цены рванули вверх, снижение только по минимальным позициям. Как жить дальше? Демографическая катастрофа. За 10 лет рождаемость в регионе рухнула в полтора раза. Эксклав вымирает? Итак, пока жители Калининградской области продолжают жаловаться на нехватку доступных субсидированных билетов, они могут стать еще дороже. На федеральном уровне обсуждают новый сбор с авиапассажиров. Деньги хотят направлять на компенсацию стоимости лизинга и эксплуатации новых отечественных самолетов. По предварительным данным, на внутренних рейсах сбор может составить от 500 до 700 рублей с каждого билета, на международных – от 1 до 2 тысяч рублей. Для Калининградской области этот вопрос особенно чувствителен, ведь из-за географического положения самолет остается одним из основных способов добраться до других регионов России.
16: Сейчас субсидированный билет из Храброво в Москву стоит 3800 рублей, в Петербург – 3500. Но этих билетов хронически не хватает. У Аэрофлота они закончились еще в январе. Обычный тариф летом доходит до 30-40 тысяч за билет в один конец, на двоих с багажом – 60 тысяч. И вот теперь сверху новый сбор.
15: Если бы только одни билеты дорожали. А так, Калининград душит рост цен практически на всех направлениях. Поэтому неудивительно, что некоторые жители региона восприняли как чистой воды издевательство сообщение Минздрава России о том, что россияне едят недостаточно овощей и фруктов. В соцсетях калининградцы возмущаются подобным заявлением из федерального центра. Особенно тогда, когда цены, мягко говоря, кусаются.
16: По данным регионального филиала Росстата, капуста в августе рванула вверх на 44%. Яйца добавили в цене 30%. Копченая рыба вообще улетела в космос. Не будем о грустном, чтобы сильно не расстраиваться. И да, Калининградстат подтвердил, за год еда подорожала почти на 15%. И это в регионе, где цены и так существенно выше среднероссийских. А с 1 октября к продуктовому шоку добавится еще и коммунальный. Так что держитесь. Электричество дорожает на 19%, газ на 16%. Кроме того, согласно официальной статистике, даже спички, без которых некоторые до сих пор не могут зажечь газ на плите, за год взлетели на 46%. Коробок уже почти 6 рублей. Вроде дешево, но ведь и голубое топливо не бесплатно. Кстати, газовое моторное топливо подорожало до 43,5 рублей, а незаменимый для многих по нынешним временам корвалол прибавил почти 40% и сейчас уже стоит 70 рублей. Дрова подорожали на 23%. Мужские перчатки и джемперы взлетели в цене на 10% и почти 8%.
15: Зато Росстат успокаивает, мол, туалетная вода подешевела на 9%, женские модельные туфли из натуральной кожи на 14%, а рюкзаки для взрослых убавили в цене 10%. Также за год несущественно, но все же снизилась стоимость стиральных машин, смартфонов и двухкамерных холодильников. О том, что люди переходят в режим экономии, говорят со всех сторон. Экономисты объясняют просто – в воюющей стране иначе не бывает. Постоянно растущие расходы государства, как правило, частично компенсирует за счет повышения цен, тарифов и налогов. А поскольку СВО продолжается на неопределенное время, стоит быть готовыми к дальнейшему раскручиванию инфляции и усилению налогообложения. А тем временем в Москве гордо отчитались о том, что Калининград вошел в тридцатку российских городов с самыми высокими доходами.
17: Согласно исследованию Финансового университета при правительстве Российской Федерации, в Калининградской области жители на жизнь не жалуются. И вот почему. С начала 2026 года средний доход калининградца составил 77 тысяч рублей в месяц, а это на 13% больше, чем годом ранее. Правда, в эту сумму исследователи включили не только зарплаты, но и пенсии, пособия, доходы от бизнеса, дивиденды и проценты по вкладам. Таким образом, Калининград занял 28 место из 170 городов с населением от 100 тысяч человек по росту доходов. Такие же 77 тысяч рублей насчитали жителям Мурманска, Хабаровска, Нижнего Новгорода. Первой ожидаемо стала Москва, где в среднем получают 102 тысячи рублей в месяц. При этом в столице цены на многие товары и продукты гораздо ниже, чем в Калининграде. Согласно исследованию Финансового университета при правительстве Российской Федерации, в Калининградской области жители на жизнь не жалуются. И вот почему. С начала 2026 года средний доход калининградца составил 77 тысяч рублей в месяц, а это на 13% больше, чем годом ранее. Правда, в эту сумму исследователи включили не только зарплаты, но и пенсии, пособия, доходы от бизнеса, дивиденды и проценты по вкладам. Таким образом, Калининград занял 28 место из 170 городов с населением от 100 тысяч человек по росту доходов. Такие же 77 тысяч рублей насчитали жителям Мурманска, Хабаровска, Нижнего Новгорода. Первой ожидаемо стала Москва, где в среднем получают 102 тысячи рублей в месяц. При этом в столице цены на многие товары и продукты гораздо ниже, чем в Калининграде.
15: Как говорится, жизнь такова и больше никакова. Глава Минфина Силуанов недавно откровенно заявил, россиянам придется затянуть пояса потуже, поскольку сейчас все для фронта, все для победы. Причем поднатужиться придется не только гражданам, но и региональным бюджетам. А они в связи с расходами на СВО, в частности миллионными выплатами контрактникам, часто трещат по швам и вынуждены закрывать местные программы развития. Пожалуйста, конкретный пример.
16: Калининградский центр по разработке и производству беспилотников отложили на 2 года. Янтарный дрон задумывался как полноценный научно-производственный центр, то есть со станками, лабораториями, испытаниями, производством компонентов и собственными разработками беспилотников. Этот проект запустили при Алексее Беспрозванных летом 2025 года, а отвечает за него региональный Минэконом. Центр связан с федеральным проектом Минпромторга по развитию производства беспилотных систем. Первоначально янтарный дрон должен был заработать уже в 2027 году. Тогда же власти ждали первого резидента, первые 2 разработки и испытания. Теперь все это перенесли на 2029. Сертификацию сдвинули на 2030 год, серийное производство – на 2031, а выход продукции на рынок – на 2032 год. Причина банальна – нет денег. Калининградский центр по разработке и производству беспилотников отложили на 2 года. Янтарный дрон задумывался как полноценный научно-производственный центр, то есть со станками, лабораториями, испытаниями, производством компонентов и собственными разработками беспилотников. Этот проект запустили при Алексее Беспрозванных летом 2025 года, а отвечает за него региональный Минэконом. Центр связан с федеральным проектом Минпромторга по развитию производства беспилотных систем. Первоначально янтарный дрон должен был заработать уже в 2027 году. Тогда же власти ждали первого резидента, первые две разработки и испытания. Теперь все это перенесли на 2029. Сертификацию сдвинули на 2030 год, серийное производство на 2031, а выход продукции на рынок на 2032 год. Причина банальна – нет денег.
15: Неожиданно нарисовалась еще одна проблема, о которой региональные власти раньше предпочитали умалчивать, но уже нельзя. В Калининградской области наблюдается демографическая катастрофа. Область оказалась в клубе регионов с самой низкой рождаемостью.
16: За 10 лет рождаемость в самом западном регионе рухнула в полтора раза. С 12 тысяч новорожденных в 2015 году до 7468 в 2025. Об этом и сказала министр социальной политики Анжелика Майстер. Она признала, коэффициент рождаемости в регионе 1,22 при среднероссийском 1,37. Власти пытаются исправить ситуацию. Выбрали 8 из 10 мер демографического меню. Среди прочего, 300 тысяч за третьего ребенка, социальные няни, прокат детских вещей. Но, по правде говоря, ситуацию это исправил слегка. Дело в том, что смертность в Янтарном крае превышает рождаемость почти вдвое. В 2024 году умерло 13 016 человек, а родилось всего лишь 7477.
15: Чиновники хоть и нехотя, но все же признают, население эксклава держится исключительно на мигрантах. Но даже миграционный прирост 4500 человек в год только частично компенсирует естественную убыль в 5539 человек. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
3: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
18: Всем привет! У штурвала «Балтийский лоцман». Сегодня предлагаю сделать одну вещь, которую чиновничья система почему-то очень не любит. Не будем восхищаться тем, сколько денег она выделила. Давайте посмотрим, что за эти деньги получил обычный калининградец. Потому что новость звучит роскошно. Москва нашла для Калининграда еще почти 600 миллионов рублей на дешевые авиабилеты. Всего в этом году получается уже примерно 1 миллиард 200 миллионов. Миллиард 200 миллионов! Тут уже хочется спросить, где очередь за билетами по 3500? Почему люди не выбирают, утром лететь или вечером? А потому что открываешь сайт авиакомпании, и праздник как-то быстро заканчивается. Жалобы на отсутствие дешевых билетов идут до сих пор. Новые места обещают только после очередного распределения денег. И вот тут появляется главный фокус всей этой системы. Когда федеральные власти говорят «мы выделили миллиард на доступные перелеты», человек совершенно естественно слышит «теперь я смогу купить билет по нормальной цене». А это вообще не одно и то же. Государство не делает билеты дешевыми для всех калининградцев. Оно заранее покупает у авиакомпаний, условно говоря, ограниченную корзинку дешевых мест. На эту корзинку выделена определенная сумма. Места разобрали – все. Самолеты продолжают летать. Свободные кресла могут быть, но билет за 3,5 или 4 тысячи исчезает, потому что федеральная скидка на него закончилась. Официально программа действительно предусматривает специальные тарифы для жителей области и студентов. Но объем перевозок ограничивается выделенным финансированием. И знаете, что лучше всего показывает масштаб проблемы? Даже не лето. Январь. Аэрофлот открыл продажу дешевых билетов на весь 2026 год в середине декабря. Проходит примерно месяц, и 15 января компания говорит: «Все, годовая квота закончилась». На год. В январе. Программа рассчитана до декабря, а у крупнейшей российской авиакомпании ее калининградский запас закончился практически до того, как люди успели убрать новогоднюю елку. Вот после этого, мне кажется, можно уже не проводить совещание на тему, почему возник повышенный спрос. Потому что ответ лежит на столе. Дешевых билетов заложили намного меньше, чем хотят купить люди. И самое прекрасное, об этой проблеме в Москве знают не с прошлой недели. Еще весной Калининград просил федеральный центр изменить саму систему. Не выдавать деньги кусочками. Сразу закладывать необходимую сумму на год. Увеличить количество дешевых мест в самолетах. Регион предлагал поднять их долю примерно с 30 до 40%. Потому что нынешняя схема создает те самые паузы, когда деньги закончились, новые еще не распределили, а пассажиру остается только смотреть на обычный тариф и тихо вспоминать все известные ему русские слова. В мае губернатор уже публично говорил, эти паузы надо убрать. Причем сама причина была названа совершенно открыто. Ежегодное бюджетирование и разрывы в финансировании перевозчиков. То есть тут даже расследование проводить не надо. Власть сама знает, где сломано. Но приходит лето, и дешевых билетов снова практически нет. До Москвы еще можно было что-то поймать. До Петербурга к концу августа обычный билет в одну сторону доходил примерно до 30 тысяч рублей. И вот где особенно чувствуется весь чиновничий сюрреализм. Калининградец летом смотрит на 30 тысяч за билет. Москва осенью выходит к микрофону и торжественно говорит: «Мы нашли еще почти 600 миллионов. Спасибо большое». А в июне найти нельзя было? В мае? В январе, когда стало понятно, что годовая квота крупнейшего перевозчика прожила один месяц. И вот это у меня главная претензия именно к федеральной власти. Не в том, что денег вообще не дают. Дают, и немало. А в том, как они это считают. Сначала в Москве определяется некая сумма. Потом ее распределяют. Потом дешевые места заканчиваются. Потом Калининград несколько месяцев объясняет, что денег не хватает под реальный спрос. Потом начинаются переговоры. Потом находится еще полмиллиарда. Потом снова проходит отбор авиакомпаний. Потом появляются новые билеты. А человек все это время просто хочет слетать к родственникам в Петербург. Ему не нужен федеральный отбор. Ему не интересно, из какой строки бюджета пришли деньги. Он открывает телефон и видит одну цифру возле кнопки «Купить». Вот в этой цифре и находится вся эффективность государственной программы. Минтранс сейчас говорит, что после дополнительных денег программа должна охватить примерно 180 тысяч жителей и студентов до конца года. Звучит опять красиво. Только сама Калининградская область уже просит Москву в следующих бюджетах финансировать перелеты, исходя из фактической потребности. Перевожусь чиновничего. Нынешняя сумма не соответствует тому количеству людей, которые хотят летать по такой цене. Причем сколько денег реально нужно, чтобы закрыть этот спрос, публично пока даже не называют. И вот это, по-моему, самая раздражающая часть всей истории. Федеральная власть прекрасно умеет отчитаться миллиардами. 1 200 000 000 звучит солидно. Можно поставить фотографию совещания, написать «Транспортная доступность остается приоритетом». И вообще выглядит так, будто проблема практически решена. Но транспортная доступность – это не сумма в пресс-релизе. Это когда калининградец в июле открывает приложение и может купить билет. Не ловить его ночью, не ждать октября. Не проверять 5 авиакомпаний в надежде, что кто-то вернул место. Не читать новость о том, что деньги уже доведены, а просто купить. И здесь Москва почему-то год за годом пытается лечить один и тот же хронический диагноз дополнительными уколами денег уже после того, как пациент снова пожаловался. Хотя решение даже придумано не нами. Сам Калининград предлагает считать реальную потребность заранее, финансировать весь год без провалов и увеличить число дешевых мест. То есть требуется не очередной красивый транш в сентябре, а система, при которой сентябрьский спасательный транш вообще не понадобится. Поэтому, когда в следующий раз услышите, Калининграду выделили еще 500 000 000 на авиабилеты, не спешите радоваться самой цифре. Сначала откройте сайт. Если билет там есть, значит деньги наконец превратились во что-то полезное. А если опять нет, значит миллиард пока существует главным образом в красивом отчете. С вами был Балтийский лоцман. Подписывайтесь на наши социальные сети, берегите себя и до встречи.
3: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в TikTok. Радиолента. Цифра дня.
4: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
5: Мама школьника из Белгородской области обратила внимание, что дети на математике начали считать дроны вместо яблок.
19: Почему во втором классе ребенок считает дроны, а не яблочки, там пирамидки, как мы раньше? Смотрю его случайно тетрадку, написано «дрон». Думаю, наверное, какую-то фигню он написал. Открыла учебник, а тут задачка про дроны. Что это такое? Картиночку. Просто это учебник второго класса. Как мы раньше с вами хорошо жили, когда не знали, что это. Был бы, мне кажется, учебник для Белгородской области, тут бы вообще задачки бы такие бы БПЛА, ФПВИ и все виды были бы.
3: Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
20: Следующий. В Совете Федерации предложили втрое поднять налоги для самозанятых, чтобы закрыть дефицит бюджета. Миллионы самозанятых россиян, которые платят налог на доходы по сниженной ставке 4-6%, могут стать следующим источником наполнения бюджета. А он в этом году сведен с дефицитом почти в 7 триллионов рублей. Замглавы Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Андрей Епишин заявил, что некоторым категориям самозанятых следует поднять налоговую ставку до уровня НДФЛ, то есть в 2-3 раза относительно нынешней. По его словам, изменения могут коснуться курьеров и водителей.
21: У нас есть компании, где самозанятыми работают тысячи, сотни тысяч водителей и курьеров. Почему они должны платить налоги по ставке от 4 до 6%? С тех, кто по факту работает на полной занятости, надо брать полный НДФЛ по ставке от 13%. Не говоря уже про оплату социальных взносов, но хотя бы НДФЛ они должны платить полностью.
20: Созданный в 2018 году Институт самозанятых задумывался как способ вывести из тени миллионы россиян, получающих доход от репетиторства или сдачи квартир в аренду. Спустя 7 лет, благодаря низким налоговым ставкам, самозанятыми стали более 15 миллионов россиян. Согласно статистике ФНС, в прошлом году они заработали суммарно более 3 триллионов рублей и заплатили 136 миллиардов рублей налогов. Но власти хотят большего, ведь нужно чем-то латать огромную дыру в бюджете, говорит экономист Владислав Жуковский.
22: То есть вот сейчас будет просто такой дикий поток поборов с населения, с бизнеса, с малого бизнеса, самозанятых, для того, чтобы набрать здесь 200-300 миллиардов рублей, здесь 300-400, там 500, чтобы залатать ту огромную дыру в бюджете, которая сформировалась. А я напомню, что Силуанов полностью подтвердил наши мрачные прогнозы. Мы сразу говорили, что по итогу текущего года дефицит бюджета будет минимум 6,5-7 триллионов рублей, если сильно повезет. И вот буквально пару дней назад выступал глава Минфина Силуанов и говорит, что да, в текущем году дефицит бюджета будет 3% ВВП. Это практически 7 триллионов рублей только на текущий год. В два раза больше заложенного в бюджете плана. Угадайте, где они возьмут деньги. Правильно, за все заплатит конечный потребитель.
20: Растущие издержки бизнеса уже отражаются на ценах в магазинах. В августе мясо курицы подорожало на 15% год к году. Производители говорят о росте расходов на корма, топливо, логистику и зарплаты. Также влияет на рост цен и то, что правительство обязало предприятия тратить средства на собственную защиту от беспилотников, говорит экономист Игорь Липсиц.
0: то есть государство российское, провалило защиту своей территории, это так называется. Вот, и приходится теперь каждому защищать себя самому, но приходится это учесть, и, соответственно, эти затраты вырастут. И людям, наверное, кажется, что вот у компании довольно большая такая масса прибыли, и можно просто самортизировать рост затрат за счет прибыли. Это не так. 35%, то есть практически каждая третья компания России уже убыточная. Так что куда они денут эти затраты? Они их переложат в конечные розничные цены. В конце концов, за все платит население. И чем дальше, тем выше будут повышаться цены, и тем больше население России будет виднеть из-за войны. Куда деться-то? Война.
20: Также в России вырастут цены на авиабилеты. Новый сбор с пассажиров сейчас обсуждают Минтранс, Минпромторг и Ростех. Речь идет о сумме до 500 рублей за каждый внутренний перелет и до 1000 рублей за международный. Эти деньги предполагается направить на лизинг и эксплуатацию самолетов. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Криминальные новости.
1: Мужчина застрелил супругу, а затем покончил с собой в городе Серпухов. По данным канала 112, 48-летнюю Надежду и ее 55-летнего мужа Андрея нашли вечером 23 сентября в их квартире с огнестрельными ранениями головы. Рядом лежал травматический пистолет и две гильзы. По данному факту возбуждено уголовное дело об убийстве. Сейчас проверяется причастность мужа к смерти его жены. У супругов остался несовершеннолетний сын. Генерал-майора подмосковной полиции Сергея Малькова, задержанного в начале сентября за хищение служебного топлива, отпустили под домашний арест. По данным МЭШ, меру пресечения изменили из-за состояния здоровья 66-летнего генерала МВД. Он уже 20 лет болеет сахарным диабетом, плюс страдает от гипертонии. В СИЗО ему вызывали скорую помощь из-за ухудшения состояния. Параллельно против Малькова возбудили еще пару уголовных дел. Кроме дела по статье о присвоении или растрате в особо крупном размере. Следователи считают, что Мальков с сообщниками похищал бензин, предназначенный для служебных машин. В схеме также участвовал топ-менеджмент Евротранса и несколько сотрудников структуры, которая обеспечивает топливом полицию в Подмосковье. Сергея Родионова, собственника ТЦ «Солнечный» в Стерлитамаке, арестовали до 22 ноября. Накануне его задержали. Родионову предъявили обвинение в причинении смерти по неосторожности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. 22 сентября в торговом центре произошел пожар, погибли 4 человека. Родионов вину не признал, заявил, что система пожарной безопасности в «Солнечном» работала штатно. Девушка пожаловалась на знакомого двум мужчинам. Оба по очереди приехали его избивать в Оренбурге. Все началось во время застолья. 26-летний мужчина поссорился с девушкой, после чего она вышла на улицу и рассказала о конфликте случайному прохожему. 23-летний парень решил вступиться и избил ее оппонента. Но одного защитника оказалось мало. Позже девушка вызвала 30-летнего приятеля, который также приехал и продолжил разборку. В результате пострадавшего госпитализировали с тяжелыми травмами головы. Обоих мужчин задержали. Возбуждены уголовные дела. Что грозит девушке, которая спровоцировала избиение, пока неизвестно. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
3: Радио «Лента». Прямая речь.
5: Зет-военкор Максим Калашников о сложной ситуации на фронте и в российской экономике.
2: Вот у нас, видите, какие трудности с экономикой. У нас, на самом деле, падение идет. И бюджетный дефицит опять начинает нарастать. Он опять по 7 триллионов. Я сейчас смотрел с утра последние данные казначейства нашего. У нас очень большие трудности в сельском хозяйстве, строительстве и так далее. По списку, на самом деле. У нас очень большая усталость общества от войны, которая идет уже, так сказать, движется к 5-му году. Вы знаете, что если вы Украину не победили 5-й год, если у вас все ушло в такую перемалывающую бойню, которая перемалывает в две стороны, это трудно назвать победой. И, честно говоря, на фронте-то у нас дела достаточно сложные. Я говорю так вот, аккуратно выражаясь. Потому что, если мы посмотрим, что там происходит, то на очень такие напряженные события, ну, вы знаете, там, где нам противостоит 1-й и 3-й армейские корпуса, вот знаменитый этот Белецкий командует, вот, третьим корпусом, по-моему, если не ошибаюсь. Под Лиманом у нас очень сложная ситуация. На направлении так, Славянска и, так сказать, Доброполье у нас тоже очень-очень-очень вязко идет. Там, так сказать, прорываться приходится через вот эту зону дронов, продвижение на Славянск, вот, соответственно. Район не изолирован с воздуха боевых действий. То есть мы не подавили ПВО и не пресекаем с воздуха все попытки противника, так сказать, перебросить туда подкрепление, снабжение и прочее. Ну да, помните, как сделали те же англосаксы в Нормандии 44-го года, когда изолировали район боевых действий, район своей высадки. Мы об этом рассказывали. Ничего подобного нет. ВСУ там получает подкрепление, и мы там продвигаемся с очень большими трудностями и потерями. Это никак не 1945 год, честно говоря.
3: Главные новости дня.
6: Эта зима будет страшной. Американские журналисты слили информацию о планах ВСУ устроить тяжелую зиму в российских городах. Что за генерал Мороз, о котором сказал Зеленский? Ни для кого не секрет, что за лето этого года ВСУ существенно расширило дальнобойные удары по российским регионам. Под атаки попадали и НПЗ, и военные предприятия, и логистика, а также ТЭЦ и водоканалы. Огромная территория страны, которую попросту невозможно закрыть системами ПВО, а при их нехватке так и подавно защитить все объекты нереально, говорит военный эксперт Юрий Федоров.
7: Разрушение нефтеперерабатывающих заводов. А сейчас вот последние данные говорят о том, что совокупная мощность нефтепереработки в России сократилась чуть ли не более чем на 40% в результате серии ударов, которые были нанесены по этим заводам в сентябре месяце.
6: Очевидно, что многое будет зависеть от температур на улице. Но в России теплых зим почти не бывает. На улице все равно будет мороз, считает эксперт. Кроме стратегических объектов, дроны атаковали и крупные предприятия, склады, где хранились или собирались беспилотники. Поэтому к зиме активно готовятся и представители бизнеса. Они не ждут помощи от государства, отмечает экономист Игорь Липсиц.
0: Валберс, они там закупили немеренное количество сетки, насколько рабица, и будут как бы обертывать свои склады сеткой рабица. Ну уж не знаю, насколько это серьезно защитит от дронов, но вот у них такая надежда. На каких-то промышленных предприятиях закупают какую-то военную технику, прям прямые противовоздушные расчеты, ставят какие-то датчики сигналов аудио, чтобы улавливать звук мотора дрона, где-то ставят систему видеонаблюдения, где-то ставят систему, значит, борьбы с вот этими беспилотниками, подавления их активности. То есть это очень по-разному. Какие предприятия что делают, никто вам сказать не может.
6: Одновременно военное командование не скрывает, что готовится нанести удар по энергетическим компаниям Украины. Оборонные предприятия активно наращивают производство баллистических ракет и реактивных дронов. За такие удары Зеленский пообещал ответные действия. Выступая на Генассамблее ООН в Нью-Йорке, он заявил, что никто в Москве не мог представить, что, цитирую, «генерал Мороз однажды перейдет на сторону тех, кто защищается от России».
8: Мы сделаем так, чтобы это произошло уже этой зимой, если Россия продолжит атаковать нашу энергетику и отопление. Эта зима может быть очень суровой для нас, но в ответ у нас не будет другого выбора, кроме как сделать ее болезненной и для России.
6: Тем временем в Москве рабочие начали закрывать ТЭЦ-8 на Волгоградском проспекте бетонными блоками. Эта конструкция, предположительно, может быть основой для антидроновых сеток. Но, как показали удары по НПЗ в Капотне, антидроновые сетки не спасают от ударов беспилотников. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте «Радио Лента».
3: Радиолента. Потеря дня.
23: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
3: Радиолента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
9: Академик Российской академии наук, доктор физико-математических наук Роберт Нигматуллин о состоянии экономики и кризисе.
10: Я искренне считаю, что мы в беде. Ну вот, беды, какие же беды? Ну, показатели. Ну, самые низкие доходы у нас в Европе, подушевые доходы. При советской власти действительно мы были беднее, чем, ну, жили беднее. Но все-таки мы строили страну, мы были, строили космос, атомную энергетику, мы были впереди. И, конечно, на это жертвовали. А сейчас все потеряли, и по-прежнему самые бедные, даже в самых бедных регионах Китая доходы выше, чем в наших самых бедных регионах. Ну, вообще, как это можно спокойно относиться? Депопуляция. Мы вышли на уровень 0,6 миллиона, каждый год будет сокращаться население, естественно, убыль населения. Рост ВВП, вот, ну, мы взял, я с 15-го, ну, с 14 на 15, вот, 11 лет, 1,5% в год. Потребительские цены, вот вы знаете, сколько выросли? На 77%. Вот по Росстату, это не я придумал, по Росстату, если все это просуммировать, то получается 70, то есть 70.

0: Путин пришел, и у нас вот пошло. Так разрушается машиностроение. 4 миллиона в 99-м году, сейчас 440 тысяч. Почти в 10 раз. Легкая промышленность. В 3 раза. Зато число курьеров 1,5 миллиона и охранников. А число ученых на 10 тысяч населения у нас 54, а вот в передовых странах 174. Вот вам эффективность. Можно в эту страну сейчас в таком состоянии, при таком руководстве вкладывать деньги? Да, конечно, не надо. Поэтому я говорю, так управлять экономикой нельзя. И мы должны это донести, эту мысль до президента, потому что все на нем держится. Не дай бог, пошатнется его авторитет или еще что-то. Нельзя равнодушно это смотреть. Сложившийся порядок опасен. Ну, Бастрыкин говорит, дальше ехать некуда. У нас же каждый день арестовывают начальников. И уже секвестр. Ведь секвестр почему? Значит, экономика падает. Ну и поэтому кризис будет затяжным, на мой взгляд. Он просто так не вырвется, потому что все надо менять. Необходимо срочно заняться ремонтом, а не завышать процентную ставку.
1: Радио Лента. Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио Лента. Главные новости дня.
2: Жесткая математика СВО. 248 тысяч человек в этом году потеряла на фронте армия России. А захватила почти столько же земли, сколько потом и потеряла. Это заявил Зеленский в ООН. Что ответил Лавров на вопрос о конце спецоперации? Операция ВСУ под названием «Вивальди» серьезно повлияла на потери армии России. Как в личном составе, так и территориальные. Некоторым подразделениям под Лиманом пришлось отступить с ранее завоеванных территории. Это признали даже Z-военкоры. Речь идет о почти 200 квадратных километров территории Украины. Госсекретарь США Марк Рубио заявил, что в неделю около 6 тысяч погибших и раненых, говорит военный эксперт Ян Матвеев.
3: Потери российской армии едва ли не самые большие за все время войны. И они примерно равны набору. В один месяц это 35 тысяч убитыми и ранеными, в другой 28, затем 30. Получается некий такой баланс, жуткий, кровавый баланс, который означает, что пока на фронт прибывает 30 тысяч живых людей, в обратную сторону уезжают 1015 гробов и еще столько же коллег.
2: Марко Рубио встретился с главой МИД России Сергеем Лавровым в Маниле. Госсекретарь США призвал Москву прекратить боевые действия и сесть за стол переговоров. В ответ Лавров сказал, что Россия не собирается прекращать спецоперацию и напомнила о целях СВО, которые не выполнены. Z-блогеры пишут о катастрофическом положении российской армии. Вот что пишет военкор Садулаев.
4: В первый год операции очень много работали в БМП. И в штурмах, и в обороне. Во второй год меньше, в третий редко. А теперь БМП исчезли как класс. Их просто нет. Но мотострелкам надо на чем-то передвигаться. И уже не первый год передвигаются на мотоциклах. Мотострелки же. Но не только. Все виды джихад-мобилей и УАЗы с отрезанной крышей. А я сяду в кабриолет. И Нивы, да и простые ВАЗы старых времен. Я такие тачки видел у позиции, что мама не горюй. Однако ездят.
2: Еще одно изменение на фронте – характер ранений, пишут военкоры. Еще 2 года назад было много солдат с пулевыми травмами. Но сейчас минно-взрывные ранения и ранения в результате удара дрона. Это подтверждают и военные. Сергей Подольский рассказал, что был ранен, когда прятался от беспилотника и упал на мину.
5: Отсутствуют точно 2 пальца, некоторые переломаны, так сильно не наблюдал. У меня ни аптечки и не было ничего. Около меня находилась другая позиция моих союзников, точнее с моего полка позывной «Бабуля». Когда я пришел к ним, залез в нору, попросил оказать мне помощь, они меня запихали в яму, начали угрожать убийством, мы сейчас тебя пристрелим, застрелим, я находился в шоковом состоянии. Там пробыл до 6:30 утра, после чего они начали меня обратно отправлять на позицию. Прилетела ФВП наша, которая наблюдала за мной, чтобы я до туда добрался. Но так как я попросил, чтобы мне оказали помощь, мне отказали, сказали, сиди там, будешь просто слушать. Возможно, у меня уже воняет тухлятиной, так как прошли сутки. Я ничего не открывал, просто вот намотал тряпку, этот бинт, не знаю, что там у меня случилось.

0: Просто я, мне до сих пор шоковое состояние от того, что у нас такое в российской армии творится.
1: Военнослужащий отметил, что сутки пробыл без медицинской помощи, из-за чего существует риск ампутации кисти. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Говорят военкоры.
3: Подыграть Трампу не получится. Лейб-гусар о предложениях связать перемирие на Украине с выборами в американский Конгресс.
4: Умилительно читать разных экспертов, которые пишут, что России сейчас очень выгодно подыграть Трампу с перемирием на Украине, чтобы это зачлось ему как победа, и республиканцы выиграли бы тогда выборы в Конгресс. Воистину, это либо идиоты, либо блаженные. Во-первых, американскому избирателю давно насрать на внешнюю политику. Его интересует то, что происходит в собственной стране. А там Трамп с однопартийцами наворотил столько, что даже Байдена вспоминают с нежностью. Во-вторых, американский президент — это не косплей царя, как у нас, а лишь временный исполнительный директор, не более того. И от его успехов на стороне мало что зависит. В-третьих, у Трампа есть еще не выигранный Иран. А вот это гораздо больше заботит избирателя, чем какая-то там свара разных сортов русских. Так что подыграем мы в итоге только украинцам, дав им столь нужную передышку и стоящими за ними европейцами. Республиканцы же с треском провалятся и безо всякой нашей помощи. Проблема в том, что этот маразм транслируется в высокие кабинеты и приятно щекочет жаждущие позорного договорника уши.
3: НАТО делит восточный фланг на три зоны. Военкор Подубный о новой системе управления войсками Альянса от Арктики до Черного моря.
5: В Альянсе объявили о переформатировании системы управления войсками на восточном направлении. Вместо концепции единого восточного фланга теперь вводится зональный принцип управления. Из опубликованных Альянсом документов следует, что весь периметр ответственности разбит на три отдельные оперативные зоны – северо-запад, центр и юго-восток. В НАТО подчеркивают, что такой подход позволит точнее подстраивать военные планы под специфику местности, характер угроз и логистику в каждом конкретном районе. Особое внимание в планах НАТО уделено районам, которые Альянс называет уязвимыми с точки зрения сухопутных рисков. В первую очередь это Калининградская область и Сувалкский коридор. Кроме того, в зоне прорабатываются маршруты для быстрой переброски резервов из Западной Европы, что также говорит о наращивании ударного потенциала вблизи российских границ. Для нас подобная реорганизация отражает курс на системное наращивание западного военного давления вдоль российских границ и требует соответствующего учета в планировании мер по обеспечению обороноспособности страны.
2: Радио «Лента», 1557 АМ. Главные новости дня.
1: Это не фронт и кино. Страны Африки обвинили Москву в заманивании мужчин на СВО под предлогом съемок фильма об Украине. Тысячи людей из бедных стран Африки и Азии завербовали для участия в СВО на Украине в ряды армии России. Все они приехали в страну, думая, что будут работать на стройке, охранниками или сниматься в кино. Рекрутинговая компания разместила в интернете вот такое объявление.
6: Глобальный кастинг, новый кинопроект. Ищутся африканцы на мужские роли.
1: Основная цель рекрутеров – молодые мужчины, которые не могут найти работу из-за плачевной экономической ситуации у себя на родине. На одно из таких объявлений отозвался Ричард из Сомали. Его встретили в Москве и сразу отвезли на военную базу в Ростовскую область.
7: Мне сказали, что я могу работать охранником, потому что во многих местах в России, таких как больницы, банки, торговые центры, метро, нет охраны. Они говорили мне, что я смогу там работать, но нужно пройти обучение.
1: Через некоторое время подразделение, в котором был Ричард, отправили на самое горячее направление фронта – Донецкое. Их сразу отправили на разведку территории. То, что Ричард увидел, повергло его в шок.
8: Мы продолжали идти какое-то время, и я увидел множество людей, которые были там же, где мы раньше спали. Они лежали на земле. Они были мертвы. Я очень испугался, меня охватила паника.
1: На следующий день подразделение Ричарда попало под сильный обстрел. Он получил ранение в ногу. Много людей погибло. Тем, кто уцелел, была дана команда укрыться в подвале одного из домов и переждать обстрел. Ричард говорит, они неделю сидели в бункере практически без еды и воды. Потом им все-таки пришлось связаться с другими отрядами, и к ним пришла подмога. Но за это время его раненая нога сильно отекла.
8: Я показал ему свою ногу. Она была сильно опухшей. Вообще, я не мог надеть ботинки на обе ноги, поэтому я снял их и остался в одних носках, потому что был очень ранен. Я двигался без ботинок, без защитной экипировки, просто шел за ними. Эти ребята были очень быстрыми, а я был ранен. Я добрался до одного места, и мои товарищи перепрыгнули через забор, а я упал. Между нами была проволока, которую обычно используют для установки мин, острая, как лезвие. Я упал на эту проволоку, и вся моя форма порвалась. Я пытался снять проволоку с одежды, со штанов, но не смог. Я был так изможден, что просто упал, ударился головой и потерял сознание. Я не понимал, что происходит вокруг. Через 10-15 минут я снова встал и осмотрелся вокруг, но не увидел своих товарищей. Дрон завис над головой, и тут раздался взрыв. Еще одна бомба. Я оказался в эпицентре взрыва и начал истекать кровью.
1: Ричарда взяли в плен. Там его вылечили и связались с руководством страны. Сейчас он уже на родине, и там продолжает лечение. Африканская некоммерческая организация Code for Africa выявила около сотни веб-сайтов, страниц в соцсетях, которые используются для вербовки в ряды армии России. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
9: Всем привет, это «Разбор дня». Сегодня поговорим о вещи, которую большинство замечает только тогда, когда она ломается. О лифтах. В России десятки тысяч лифтов уже выработали свой срок, а менять их успевают далеко не везде. Для кого-то это просто несколько этажей пешком, а для пожилого человека, инвалида или семьи с коляской – настоящая проблема. Разберемся, почему старые лифты копятся быстрее, чем их заменяют, и кто в итоге будет платить за этот большой ремонт.
10: Слушай, чтобы сразу перевести вот этот масштаб с бюрократического языка на нормальный, давай вспомним историю в Санкт-Петербурге. Это было в начале 26-го года. Там пожилая женщина целый месяц поднималась пешком на 8-й этаж.
9: Месяц? На 8-й этаж? Ничего себе!
10: Да, просто потому что пассажирский лифт тупо встал. И для управляющей компании это, знаешь, просто галочка в журнале поломок, а для человека в таком возрасте каждый выход в аптеку превращается в настоящее испытание.
9: Вот люди вообще часто воспринимают лифт просто как элемент комфорта. Ну, зашел, нажал кнопку, приехал. А на самом деле это же критическая инфраструктура, буквально как водопровод или отопление.
10: Я бы сказала, даже более уязвимая. Если напор воды слабый, ты раздражаешься, но можешь пойти по делам. А поломка подъемника для инвалида-колясочника или человека после инсульта – это фактически домашний арест.
9: И тут же главная опасность даже не в том, что кабина сорвется вниз, как в голливудских фильмах.
10: Ну да, современные тормоза – всякие ловители. Они обычно спасают от свободного падения, хотя серьезные инциденты тоже бывают. Помнишь, в Челябинске прокуратура проводила проверку?
9: А, это когда кабина с пассажирами начала резко и неконтролируемо двигаться.
10: Точно. Но куда более частые угрозы – это ежедневные сбои. Когда, ну, двери не реагируют на датчик или связь с диспетчером пропадает намертво.
9: Да, недавно в Югре спасателям вообще пришлось вскрывать лифт прямо в поликлинике, чтобы достать оттуда женщину с ребенком. И такое же происходит по всей стране каждый день.
10: 100%.
9: Хорошо, но откуда взялся вот этот внезапный кризис? Почему они начали массово сыпаться именно сейчас?
10: Все упирается в нормативный срок службы. Он составляет ровно 25 лет.
9: 25 лет. Звучит как, ну, искусственная цифра. Железка же не знает, что у нее сегодня юбилей и не рассыпается в пыль ровно в полночь.
10: Конечно, в пыль не рассыпается. Но 25 лет – это граница. После нее завод-изготовитель и Ростехнадзор больше не гарантируют, что металл и электроника выдержат обычные нагрузки. Накапливается усталость материалов.
9: То есть начинается такой режим постоянного ручного контроля.
10: Именно. А масштабы там пугающие. Минстрой в начале 26-го года оценивал общий парк примерно в 625 тысяч лифтов.
9: Ага.
10: И около 88 тысяч из них уже требуют замены прямо до конца десятилетия.
9: Ого! Каждый шестой лифт в стране получается. А почему они так синхронно-то постарели?
10: Это прямое следствие застройки 90-х и нулевых годов. Тогда многоэтажки сдавали огромными микрорайонами, целыми волнами. Но и лифты ставили массово. Соответственно, сейчас их срок годности тоже истекает сразу целыми кварталами.
9: И как власти вообще справляются с таким потоком? Вроде же изначально дедлайн по замене стоял на февраль 25-го года.
10: Был такой план, да. Все старые лифты должны были подогнать под технический регламент. Но система просто физически захлебнулась.
9: Не успели.
10: Совершенно не успели. И в итоге Евразийская экономическая комиссия сдвинула дедлайн для России до 15 февраля 2030 года.
9: Но отсрочка на бумаге же не делает старые детали новыми. Это просто юридический трюк, чтобы не пришлось в один день опечатать тысячи кабин?
10: Абсолютно. Отсрочка просто дала время. Но математика процесса все равно не сходится. Смотри, Минстрой считал, что нужно менять 24 тысячи лифтов в год, чтобы закрыть потребность.
9: А исторически сколько меняли?
10: Около 16 тысяч. И даже план на 26-й год поставили всего 19 тысяч.
9: Все равно меньше необходимого. А реальные цифры за последние полгода какие?
10: А вот тут самое грустное. За первое полугодие 26-го по программам капремонта заменили всего 5300 штук.
9: Да ладно? Из них, наверное, половина в Москве.
10: Да, почти половина. И общий рынок монтажа вместе с новостройками вообще рухнул почти на треть, до 11 тысяч.
9: Подожди. Если государство требует ускориться, а рынок падает на 30%, значит, дело не в том, что заводы встали. Дело в том, что за это ускорение тупо некому платить.
10: Бинго. Мы возвращаемся к главному, к деньгам. Один новый лифт вместе с демонтажом и установкой стоит от 3 до 5 миллионов рублей.
9: А для типичной девятиэтажки на несколько подъездов это уже десятки миллионов.
10: Отсюда и колоссальный разрыв между регионами. Москва за полгода меняет 2500 машин без проблем. А в Тамбовской области на замену нужно было около 1,3 миллиарда рублей. При этом в региональном фонде капремонта было в 13 раз меньше денег.
9: Жесть. Я еще помню цифры по Ставрополю. Там контракт всего на 9 кабин обошелся бюджету больше, чем в 30 миллионов.
10: Да, это очень дорого. И тут важно понимать, откуда вообще берутся эти деньги. Граждане платят взносы на капремонт, и они идут по одной из двух схем.
9: Либо в общий котел региона, либо на спецсчет конкретного дома.
10: Правильно. Общий котел работает как страховка. Собирают со всех, чинят по очереди. А спецсчет – это личная копилка здания.
9: Но многие же говорят, что спецсчет – это лучше. Типа ты реально контролируешь деньги и не платишь за ремонт чужого дома на другом конце города.
10: Звучит заманчиво, но математика старого здания разрушает эту иллюзию. Слушай, если дому 25 лет, накопить 15 миллионов рублей силами одних только жильцов просто нереально. Спецсчет в старом фонде – это не независимость, это показатель бедности.
9: Логично. Никаким голосованием соседей миллионы на счету не появятся.
10: И люди попадают в ловушку. Лифт сломался сегодня, а нужная сумма накопится лет через 10. В Калининграде была показательная история. Дом со спецсчетом понял, что не тянет замену, и решил перейти обратно в общий котел ради субсидий.
9: А пока они бегали с бумагами, что-то пошло не так.
10: Да. Один лифт окончательно встал. Диагностика показала критический износ тягового каната. Машину остановили ради безопасности. А субсидия будет когда-то потом, после всей бюрократии.
9: И людям пришлось пешком ходить.
10: Но им пришлось экстренно сбрасываться наличными на ремонт этого каната. Просто чтобы хоть как-то ездить, пока они ждут полную замену.
9: Да. Ну, допустим, деньги есть. Аукцион прошел. Дальше же процесс должен идти быстро. Ну, привезли, поставили, поехали.
10: Если бы. Это еще одно заблуждение. В Карелии замена 8 лифтов в одном доме заняла почти 2 месяца.
9: 2 месяца? Люди ходили по лестницам? Почему так долго?
10: Потому что это сложный процесс. Демонтаж, установка новых направляющих, прокладка электрики, потом пусконаладка и долгая приемка инженерами. Это не телевизор к стене прикрутить.
9: Но с такими бюджетами строительные компании должны в очередь стоять за контрактами.
10: Должны, но на рынке дикий дефицит подрядчиков. Летом 26-го года в Башкирии был аукцион на 1 000 000 000 рублей. И знаешь, сколько компаний пришло?
9: 2.
10: 1. Небольшие фирмы просто боятся брать такие риски. Финансирование идет рывками. Сегодня тебе дают миллионы и требуют сделать все за месяц, а завтра бюджет урезают.
9: А держать штат монтажников при таких качелях просто убыточно.
10: Конечно. Это же профильные электромеханики, наладчики. Кадровый голод настолько серьезный, что Минстрой даже начал предлагать бесплатное переобучение.
9: А что с самими кабинами? Комплектующих вообще хватает?
10: Мы сейчас видим сильную зависимость от импорта. Точнее, от Китая. Дешевые китайские лифты захватывают рынок.
9: Почему именно они?
10: Потому что они идут готовым пакетом. Все детали уже подогнаны друг к другу. А российские производители пытаются закрыть спрос, но цепочки поставок разорваны.
9: Металл делают одни, платы поставляют другие.
10: Да. Из-за этого страдает качество. В «Орле» вообще пришлось экстренно останавливать партию абсолютно новых лифтов.
9: Из-за брака.
10: Отзывная компания выяснила, что отечественные электронные платы оказались бракованными.
9: Ужас. А ведь есть еще проблема старых шахт. Они же наверняка нестандартные в старых домах.
10: Это огромная головная боль. Минстрой требует унификации, чтобы лифты делались по ГОСТам. Но старую кирпичную 9-этажку ты под этот ГОСТ не перестроишь. Каждый ремонт превращается в уникальный и дорогой квест.
9: У меня резонный вопрос. Если полная замена – это так дорого и долго, почему нельзя просто чинить старые лифты бесконечно? Поменяли трос, заменили двигатель и нормально?
10: Это путь в финансовую ловушку. У механизма старше 20 лет износ накоплен по всей системе.
9: А, это как со старой машиной. Вложил кучу денег в подвеску, а через неделю сдохла коробка передач.
10: Абсолютно точная аналогия. В итоге на запчасти уходит больше, чем стоит новая кабина. Фонд капремонта просто истощается на эти временные заплатки.
9: Но согласись, ситуация сильно зависит от региона. Не везде же провал.
10: Не везде. Воронежская, Пензенская области, Карелия, они уже к концу лета 26-го закрыли свои годовые планы.
9: Молодцы?
10: Молодцы, конечно, но успех Пензы никак не помогает жителю соседнего региона, где все стоит намертво. И тут кроется главная проблема вот этой гонки к 30-му году.
9: Какая?
10: Регионы сначала меняют лифты там, где это сделать проще всего. В домах с общим котлом и со стандартными шахтами. А к концу десятилетия в очереди останутся самые сложные объекты.
9: Дома со спецсчетами, без денег и с нестандартными размерами шахт.
10: Да. Принцип «сделаем сначала легкое», скоро исчерпает себя, и статистика полетит вниз.
9: Меня еще напрягает само восприятие этого дедлайна, 2030 год. Звучит так, словно заменят последнюю кабину, разрежут ленточку, и кризис исчезнет навсегда.
10: Это очень опасная иллюзия. Лифты – это конвейер возрастов. Машине, которой сегодня 21 год, через 4 года тоже стукнет 25.
9: То есть, если страна сейчас бросит все ресурсы на этот аврал, а потом выдохнет и урежет бюджеты, кризис просто повторится?
10: Обязательно повторится. Более того, новые кабины технологически сложнее. Там нужны дорогие платы, их сложнее обслуживать.
9: И если сломается какой-нибудь уникальный датчик, его просто не будет на складе?
10: Именно. Это разнообразие моделей очень усложняет жизнь рядовым механикам, которые привыкли к старым советским схемам.
9: Если посмотреть глобально на тарифы, становится понятно, почему денег нет. Граждане платят взносы, но они часто занижены искусственно.
10: Власти просто боятся недовольства. В Тамбовской области обсуждали тариф около 17 рублей за квадратный метр.
9: А экономически обоснованная цифра была выше.
10: Раза в 3 выше. И эта разница между реальной стоимостью и дешевой платежкой никуда не исчезает. Она копится как невидимый долг. И потом выливается в необходимость огромных субсидий из бюджета.
9: Иначе фонды просто обанкротятся. Знаешь, лифт стал такой идеальной проверкой системы управления инфраструктуры. Это ведь не прорыв трубы, который случается внезапно.
10: Да, дата выпуска выбита прямо на заводской табличке в кабине. Возраст известен за десятилетия.
9: Цена понятна. Все можно спрогнозировать. И все равно проблема решается авралами.
10: Этот кризис должен заставить людей по-новому посмотреть на свою недвижимость. Люди привыкли думать, что их собственность заканчивается за дверью квартиры, но на самом деле дом начинается у порога подъезда.
9: И если не научиться коллективно управлять этой инфраструктурой сегодня, завтра комфортные квартиры просто превратятся в изолированные острова.
10: К сожалению, так и есть.
9: Подведем итог разбора. Проблема старых лифтов уже давно не сводится к одной сломанной кнопке или застрявшей кабине. Одновременно стареют десятки тысяч домов, а денег, оборудования и специалистов для быстрой замены не хватает. Чем дольше ремонт откладывают, тем больше людей рискуют однажды обнаружить, что дорога из собственной квартиры на улицу стала настоящим испытанием. Это был «Разбор дня». Спасибо, что слушали.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
1: Эта зима будет страшной. Американские журналисты слили информацию о планах ВСУ устроить тяжелую зиму в российских городах. Что за генерал Мороз, о котором сказал Зеленский? Ни для кого не секрет, что за лето этого года ВСУ существенно расширило дальнобойные удары по российским регионам. Под атаки попадали и НПЗ, и военные предприятия, и логистика, а также ТЭЦ и водоканалы. Огромная территория страны, которую попросту невозможно закрыть системами ПВО, а при их нехватке так и подавно защитить все объекты нереально, говорит военный эксперт Юрий Федоров.
11: Разрушение нефтеперерабатывающих заводов. А сейчас вот последние данные говорят о том, что совокупная мощность нефтепереработки в России сократилась чуть ли не более чем на 40% в результате серии ударов, которые были нанесены по этим заводам в сентябре месяце.
1: Очевидно, что многое будет зависеть от температур на улице. Но в России теплых зим почти не бывает. На улице все равно будет мороз, считает эксперт. Кроме стратегических объектов, дроны атаковали и крупные предприятия, склады, где хранились или собирались беспилотники. Поэтому к зиме активно готовятся и представители бизнеса. Они не ждут помощи от государства, отмечает экономист Игорь Липсиц.
12: Валберс, они там закупили немереное количество сетки, насколько по рабице, будут как бы обертывать свои склады сеткой рабица. Ну уж не знаю, насколько это серьезно защитит от дронов, но вот у них такая надежда. На каких-то промышленных предприятиях закупают какую-то военную технику, прям прямые противовоздушные расчеты, ставят какие-то датчики сигналов аудио, чтобы улавливать звук мотора дрона, где-то ставят системы видеонаблюдения, где-то ставят системы, значит, борьбы с вот этими беспилотниками, подавления их активности. То есть это очень по-разному. Какие предприятия что делают, никто вам сказать не может.
1: Одновременно военное командование не скрывает, что готовится нанести удар по энергетическим компаниям Украины. Оборонные предприятия активно наращивают производство баллистических ракет и реактивных дронов. За такие удары Зеленский пообещал ответные действия. Выступая на Генассамблее ООН в Нью-Йорке, он заявил, что никто в Москве не мог представить, что, цитирую, «генерал Мороз однажды перейдет на сторону тех, кто защищается от России».
6: «Мы сделаем так, чтобы это произошло уже этой зимой, если Россия продолжит атаковать нашу энергетику и отопление. Эта зима может быть очень суровой для нас, но в ответ у нас не будет другого выбора, кроме как сделать ее болезненной и для России».
1: Тем временем в Москве рабочие начали закрывать ТЭЦ-8 на Волгоградском проспекте бетонными блоками. Эта конструкция, предположительно, может быть основой для антидроновых сеток. Но, как показали удары по НПЗ в Капотне, антидроновые сетки не спасают от ударов беспилотников. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Радиолента. Прямая речь.
13: Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков о возможной поездке главы государства на саммит G20.
14: Пока об этом говорить преждевременно, еще решение не принято. Мы действительно с признательностью воспринимаем это любезное приглашение. Мы ценим это приглашение, и оно будет проработано, и затем согласовано уже, и будет принято соответствующее решение. Одно дело – это электоральный цикл США, другое дело совсем – это участие России в большой двадцатке. Оно может быть или на высшем уровне, или на уровне пониже, на рабочем уровне, но в любом случае Россия имеет в виду максимально эффективно продолжать свое участие в работе двадцатки и всех форумов, которые в этих рамках проходят.
2: Главные новости дня.
15: Следующий. В Совете Федерации предложили втрое поднять налоги для самозанятых, чтобы закрыть дефицит бюджета. Миллионы самозанятых россиян, которые платят налог на доходы по сниженной ставке 4-6%, могут стать следующим источником наполнения бюджета. А он в этом году сведен с дефицитом почти в 7 триллионов рублей. Замглавы Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Андрей Епишин заявил, что некоторым категориям самозанятых следует поднять налоговую ставку до уровня НДФЛ, то есть в 2-3 раза относительно нынешней. По его словам, изменения могут коснуться курьеров и водителей.
16: У нас есть компании, где самозанятыми работают тысячи, сотни тысяч водителей и курьеров. Почему они должны платить налоги по ставке от 4 до 6%? С тех, кто по факту работает на полной занятости, надо брать полный НДФЛ по ставке от 13%. Не говоря уже про оплату социальных взносов, но хотя бы НДФЛ они должны платить полностью.
15: Созданный в 2018 году Институт самозанятых задумывался как способ вывести из тени миллионы россиян, получающих доход от репетиторства или сдачи квартир в аренду. Спустя 7 лет, благодаря низким налоговым ставкам, самозанятыми стали более 15 миллионов россиян. Согласно статистике ФНС, в прошлом году они заработали суммарно более 3 триллионов рублей и заплатили 136 миллиардов рублей налогов. Но власти хотят большего, ведь нужно чем-то латать огромную дыру в бюджете, говорит экономист Владислав Жуковский.
17: То есть вот сейчас будет просто такой дикий поток поборов с населения, с бизнеса, с малого бизнеса, самозанятых, для того, чтобы набрать здесь 200-300 миллиардов рублей, здесь 300-400, там 500, чтобы залатать ту огромную дыру в бюджете, которая сформировалась. А я напомню, что Силуанов полностью подтвердил наши мрачные прогнозы. Мы сразу говорили, что по итогу текущего года дефицит бюджета будет минимум 6,5-7 триллионов рублей, если сильно повезет. И вот буквально пару дней назад выступал глава Минфина Силуанов и говорит, что да, в текущем году дефицит бюджета будет 3% ВВП. Это практически 7 триллионов рублей только на текущий год. В 2 раза больше заложенного в бюджете плана. Угадайте, где они возьмут деньги? Правильно, за все заплатит конечный потребитель.
15: Растущие издержки бизнеса уже отражаются на ценах в магазинах. В августе мясо курицы подорожало на 15% год к году. Производители говорят о росте расходов на корма, топливо, логистику и зарплаты. Также влияет на рост цен и то, что правительство обязало предприятия тратить средства на собственную защиту от беспилотников, говорит экономист Игорь Липсиц.
12: То есть государство российское провалило защиту своей территории, это так называется. Вот, и приходится теперь каждому защищать себя самому. Ну, приходится это учесть, и, соответственно, эти затраты вырастут. И людям, наверное, кажется, что вот у компании довольно большая такая масса прибыли, и можно просто самортизировать рост затрат за счет прибыли. Это не так. 35%, то есть практически каждая третья компания России уже убыточная. Так что куда они денут эти затраты? Они их переложат в конечные розничные цены. В конце концов, за все платит население. И чем дальше, тем выше будут повышаться цены, и тем больше население России будет виднеть из-за войны. Куда деться-то? Война.
15: Также в России вырастут цены на авиабилеты. Новый сбор с пассажиров сейчас обсуждают Минтранс, Минпромторг и Ростех. Речь идет о сумме до 500 рублей за каждый внутренний перелет и до 1000 рублей за международный. Эти деньги предполагается направить на лизинг и эксплуатацию самолетов. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радио «Лента». Прямая речь.
13: Председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина о росте экономики Российской Федерации.
18: Умеренным, но оно растет. Но умеренная жесткая денежно-кредитная политика не позволяет разогнаться инфляции даже в таких непредвиденных обстоятельствах, в которых мы живем. Экономика продолжает расти, и кредитные риски остаются под контролем. Вот сейчас, когда говорили о просрочках и так далее, банки за этим активно и внимательно смотрят, с тем, чтобы в целом кредитные риски по экономике не возрастали.
2: На радио «Лента» шок дня.
19: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
3: Подыграть Трампу не получится. Лейб Гусар о предложениях связать перемирие на Украине с выборами в американский Конгресс.
4: Умилительно читать разных экспертов, которые пишут, что России сейчас очень выгодно подыграть Трампу с перемирием на Украине, чтобы это зачлось ему как победа, и республиканцы выиграли бы тогда выборы в Конгресс. Воистину, это либо идиоты, либо блаженные. Во-первых, американскому избирателю давно насрать на внешнюю политику. Его интересует то, что происходит в собственной стране. А там Трамп с однопартийцами наворотил столько, что даже Байдена вспоминают с нежностью. Во-вторых, американский президент — это не косплей царя, как у нас, а лишь временный исполнительный директор, не более того. И от его успехов на стороне мало что зависит. В-третьих, у Трампа есть еще не выигранный Иран. А вот это гораздо больше заботит избирателя, чем какая-то там свара разных сортов русских. Так что подыграем мы в итоге только украинцам, дав им столь нужную передышку и стоящими за ними европейцами. Республиканцы же с треском провалятся и безо всякой нашей помощи. Проблема в том, что этот маразм транслируется в высокие кабинеты и приятно щекочет жаждущие позорного договорника уши.
3: НАТО делит восточный фланг на три зоны. Военкор Подубный о новой системе управления войсками Альянса от Арктики до Черного моря.
5: В Альянсе объявили о переформатировании системы управления войсками на восточном направлении. Вместо концепции единого восточного фланга теперь вводится зональный принцип управления. Из опубликованных Альянсом документов следует, что весь периметр ответственности разбит на три отдельные оперативные зоны – северо-запад, центр и юго-восток. В НАТО подчеркивают, что такой подход позволит точнее подстраивать военные планы под специфику местности, характер угроз и логистику в каждом конкретном районе. Особое внимание в планах НАТО уделено районам, которые Альянс называет уязвимыми с точки зрения сухопутных рисков. В первую очередь это Калининградская область и Сувалкский коридор. Кроме того, в зоне прорабатываются маршруты для быстрой переброски резервов из Западной Европы, что также говорит о наращивании ударного потенциала вблизи российских границ. Для нас подобная реорганизация отражает курс на системное наращивание западного военного давления вдоль российских границ и требует соответствующего учета в планировании мер по обеспечению обороноспособности страны.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
1: Не жди повестку, заключи контракт. Татарстан завален агрессивной рекламой службы, а в Кировской области предприятиям угрожают отменой брони. Агитации на заключение контракта с Минобороны с каждым днем становится все больше. Если раньше обещали высокую зарплату и службу в тылу, то сейчас стратегия изменилась. В Орске заметили агитационный плакат, в котором жителей пугают получением повестки и призывают подписать контракт самостоятельно. Адвокаты говорят, это явные признаки объявления новой волны мобилизации. Тем временем пресс-секретарь президента Дмитрий Песков очередной раз эти слухи отрицает. По его словам, на фронте людей хватает, и в мобилизации еще 300 тысяч попросту нет необходимости. Однако его словам никто не верит, говорит адвокат Иван Чувеляев.
20: Конечно, они держат в уме, если серьезно, эту мысль мобилизации. Об этом свидетельствует как минимум наличие модуля мобилизации в едином реестре военнообязанных, как максимум то, что они вклеивали все эти мобилизационные предписания. Ну, то есть у них как минимум есть, возвращаясь к этим 300 тысячам, о, просклонял, к этим 300 тысячам, у них есть какие-то циферки. Они явно пытаются оперировать ими, и оперируют, наверное, ими в своих каких-то там папочках, которые они по еще носят. Они явно об этом думают.
1: Челябинской областью мужчин, у которых есть задолженности по алиментам или кредиту, принуждают подписывать контракт. В случае отказа угрожают тюрьмой. Об одном из таких случаев рассказал Николай Щипков.
21: Недавно у нас здесь похоронили одного паренька, ему жить бы жить, знаете. А он погиб на СВО. А знаете, как он туда попал? У него были алименты. Задолженность. Он бы рад платить своим детям больше бы денег. Но нет этой работы, чтобы столько заработать и просто платить. Он платил сколько мог, но выросла задолженность по элементам. И вот эти люди, которые там сидят в кабинете, они его постоянно давили с этими элементами. И в последний день, когда он пришел, они ему положили на стол контракт. И он с дуру уже, ну, с психу уже взял и подписал и ушел.
1: Николай также отметил, что в некоторых организациях Челябинска сотрудников вызывают в кабинеты и предлагают заключить контракт на СВО. Он считает, что подобная практика может в дальнейшем перерасти в прямое принуждение.
21: В некоторых у нас организациях, наверное, не только здесь у нас, но и в других регионах нашей страны, вызывают мужиков, которые работают в той или иной организации, в кабинет и предлагают подписать контракт с Министерством обороны. Это не шутки, это на полном серьезе. А вы говорите, что у нас все идут добровольно. Да ни хрена.
1: В Кировской области организациям дали 30 дней на заключение соглашения о выполнении задач по мобилизационной работе. Это означает, что нужно ввести всех своих сотрудников в мобилизационные списки. В случае отказа предприятия могут исключить из перечня тех, кто имеет право на бронь. Если у вас есть история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
0: Всем доброго времени суток, уважаемые слушатели. С вами, как всегда, военный адвокат Геннадий Петрович. И сегодня мы разберем тему, которая вызывает массу вопросов у военнослужащих и их семей. Как же получить выплату за ранение, если на этапе эвакуации не оформили справку формы 100? Казалось бы, без этой бумаги никуда. Но практика показывает, даже в таких ситуациях можно добиться правды и денег, которые вам положены по закону. Итак, история, о которой хочу вам сегодня рассказать. Танкист Василий выполнял боевые задачи. В сентябре 24 года их колонну накрыли беспилотники, классическая атака со сбросом боеприпаса. Василий получил множественные осколочные ранения обеих ног. Его срочно вывезли в больницу в Белгородской области. И вот ключевой момент. При эвакуации справка формы 100 оформлена не была, а без нее выплаты по указу президента номер 98, а это 3 миллиона рублей, получить практически невозможно. Но практически не означает совсем. Что же пришлось сделать, чтобы доказать право на выплату? Все было по классической процедуре, которой я учу всегда и вас. Итак, истребовали меддокументы из гражданской больницы, выписки, диагнозы, журнал приема. Опросили очевидцев, кто видел момент ранения, кто помогал при эвакуации. Подготовленные материалы направили командованию, чтобы они провели административное расследование и отправили бойца в военный госпиталь для оформления справки о ранении. Как вы думаете, командование отреагировало? Конечно же, нет. Пришлось тогда подключать прокуратуру. И после обращения в военную прокуратуру гарнизона дело сдвинулось. По представлению прокурора, провели административное расследование, Василия направили в военный госпиталь, оформили справку о ранении, внесли данные в систему денежного обеспечения Алушта. Казалось бы, все, победа. Но не тут-то было. Новый отказ. Нет справки о тяжести увечья. Военно-социальный центр Минобороны заявил, выплату перечислять нельзя, отсутствует справка о тяжести увечья. И вот тут начинается, друзья, самое интересное. Почему же отказ был незаконным? Закон в ноябре 24 года действительно изменился. Справка о тяжести ранения теперь требуется. Но на момент ранения Василия, а это сентябрь 2024 года, это требование еще не действовало. А значит, требовать от него документ по новым правилам просто незаконно. А значит, и отказ неправомерен. Мы подали административный иск в гарнизонный военный суд с требованием признать бездействие незаконным. И все изменилось. И что вы думаете? К первому же судебному заседанию ответчик представил платежные документы. Через несколько дней 3 миллиона рублей поступили на счет военнослужащего. Итак, итог для всех военнослужащих. Друзья, главное, что должно остаться у вас в голове, это отсутствие формы 100 – это не приговор. Старый порядок действует на те случаи, которые произошли до изменения закона. Если командование не реагирует, подключайте прокуратуру. Если и после этого тянут резину, дорога в суд. И самое важное, вы не обязаны разбираться в этих нюансах сами. Это работа адвоката. Если у вас похожая ситуация, вы потеряли документы, не оформили справку, отказывают в выплатах, тянут время, пишите мне. Я помогу бесплатно, конфиденциально и без лишней бюрократии. Берегите себя и своих близких, пишите мне через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия» или заходите на сайт нашей ленты в раздел «Военный адвокат». Там есть мой телеграм. Обращайтесь, не стесняйтесь.
7: Говорят военкоры.
22: Стрельба по людям и никакого уголовного дела. Андрей Медведев о скандале с рэпером Джиганом.
8: Дикая история, оказывается, произошла в начале июля. Но ее заняли. Рэпер Джиган, да, я тоже не слушал ни одной его песни, в своем доме в Подмосковье устроил самосуд над обслуживающим персоналом. Видимо, в измененном состоянии сознания он вооружился карабином, нарядился в Рэмбо, согнал прислугу и охрану в гостиную и начал допрос. Кто предатель, кто сливает информацию, кто вообще на его стороне? Одного из охранников обвинил в педофилии. Заставил признаться, приставив ствол к голове. Дал 5 секунд на то, чтобы убежать, открыл огонь и ранил мужика в руку и ногу. 10 часов псих с оружием держал в заложниках людей, которые к нему на работу устроились. Его собственные дети в это время прятались по шкафам, а по телефону рассказывали матери, что происходит в доме. Джигана скрутили общими усилиями соседей, полиции и охраны поселка. После такого его отправили не в СИЗО, а в один из самых дорогих рехабов Израиля. Кто-то как-то порешал, и вуаля, дело даже не возбуждали. Понятно, что человеку с явными психиатрическими проблемами на фоне, судя по всему, запрещенных веществ надо помогать. Надо, безусловно. Но лечение не может быть альтернативой уголовной ответственности.
22: Новая рабочая лошадка украинцев. Военкор канал «Архангел» спецназа о серийном производстве «Минотавра» и возможностях таких беспилотников.
4: Тяжелые дроны – важный элемент в новой войне. Помимо ставки на FPV, на реактивные ударные беспилотники, нельзя забывать и о развитии тяжелых беспилотных летательных аппаратов, которые в нынешних реалиях должны быть неотъемлемой частью армии. В вооруженных силах Украины различных вариантов уже немало. На днях представили еще один. Украинская компания Skyriper запустила серийное производство тяжелого 15-дюймового дрона «Минотавр». Беспилотник предназначен для ударных миссий и использует мобильные сети для управления через защищенный канал. Первую партию уже испытали в боевых условиях. «Минотавр» имеет максимальную взлетную массу 14 килограммов и может нести от 2 до 5,5 килограммов полезной нагрузки. Заявленная дальность полета составляет до 25 километров, а максимальное время нахождения в воздухе – до 22 минут. По данным производителя, дрон рассчитан на поражение тяжелой техники и укреплений. Такие беспилотные летательные аппараты могут выполнять разные задачи в силу повышенной полезной нагрузки. И в России есть различные дроны такого типа, но просто не так массово. Там, где мы должны быть впереди, мы пока догоняющие. Это очень плохо и опасно.
22: Стрельба Джигана – только симптом. Анастасия Кашеварова о домашнем насилии, зависимостях и семьях, которые остаются один на один с этой проблемой.
9: Рэпер Джиган под наркотиками стрелял в собственных охранников. Дети прятались в шкафах. Сколько таких историй происходит каждый день в России? Это не история одной семьи. Жизнь с зависимым человеком. Алкоголизм, наркомания, оружие в доме. Потеря всех рамок нормальности. За каждой историей реальная жизнь, реальная боль, реальные дети. Хорошо, если успели спрятаться и убежать. Ситуация в семьях ухудшилась с 2022 года, когда началась специальная военная операция. Реальность, с которой сталкиваются многие жены участников специальной военной операции – посттравматическое стрессовое расстройство. Диагностировано у 20% ветеранов, вернувшихся со специальной военной операции. Алкоголь, наркотики, неконтролируемая агрессия. Человек приезжает домой и срывается. Дом, который должен быть защитой, превращается в самое небезопасное место. Это статистика, которую мы не любим обсуждать, но она есть. И мы живем в стране, где это стало нормой. И должен быть закон о домашнем насилии. Каждый раз, когда мы молчим, мы становимся соучастниками.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
1: Жесткая математика СВО. 248 тысяч человек в этом году потеряла на фронте армия России. А захватила почти столько же земли, сколько потом и потеряла. Это заявил Зеленский в ООН. Что ответил Лавров на вопрос о конце спецоперации? Операция ВСУ под названием «Вивальди» серьезно повлияла на потери армии России. Как в личном составе, так и территориальные. Некоторым подразделениям под Лиманом пришлось отступить с ранее завоеванных территории. Это признали даже Z-военкоры. Речь идет о почти 200 квадратных километров территории Украины. Госсекретарь США Марк Рубио заявил, что в неделю около 6 тысяч погибших и раненых, говорит военный эксперт Ян Матвеев.
6: Потери российской армии едва ли не самые большие за все время войны. И они примерно равны набору. В один месяц это 35 тысяч убитыми и ранеными, в другой 28, затем 30. Получается некий такой баланс, жуткий, кровавый баланс, который означает, что пока на фронт прибывает 30 тысяч живых людей, в обратную сторону уезжают 1015 гробов и еще столько же коллег.
1: Марко Рубио встретился с главой МИД России Сергеем Лавровым в Маниле. Госсекретарь США призвал Москву прекратить боевые действия и сесть за стол переговоров. В ответ Лавров сказал, что Россия не собирается прекращать спецоперацию и напомнила о целях СВО, которые не выполнены. Z-блогеры пишут о катастрофическом положении российской армии. Вот что пишет военкор Садулаев.
10: Первый год операции очень много работали в БМП. И в штурмах, и в обороне. Во второй год меньше, в третий редко. А теперь БМП исчезли как класс. Их просто нет. Но мотострелкам надо на чем-то передвигаться. И уже не первый год передвигаются на мотоциклах. Мотострелки же. Но не только. Все виды джихад-мобилей и УАЗы с отрезанной крышей. А я сяду в кабриолет. И Нивы, да и простые ВАЗы старых времен. Я такие тачки видел у позиции, что мама не горюй. Однако ездят.
1: Еще одно изменение на фронте – характер ранений, пишут военкоры. Еще 2 года назад было много солдат с пулевыми травмами. Но сейчас минно-взрывные ранения и ранения в результате удара дрона. Это подтверждают и военные. Сергей Подольский рассказал, что был ранен, когда прятался от беспилотника и упал на мину.
11: Отсутствуют точно 2 пальца, некоторые переломаны, так сильно не наблюдал. У меня ни аптечки и не было ничего. Около меня находилась другая позиция моих союзников, точнее с моего полка позывной «Бабуля». Когда я пришел к ним, залез в нору, попросил оказать мне помощь, они меня запихали в яму, начали угрожать убийством, мы сейчас тебя пристрелим, застрелим, я находился в шоковом состоянии. Там пробыл до 6:30 утра, после чего они начали меня обратно отправлять на позицию. Прилетела ФВП наша, которая наблюдала за мной, чтобы я до туда добрался. Но так как я попросил, чтобы мне оказали помощь, мне отказали, сказали, сиди там, будешь просто слушать. Возможно, у меня уже воняет тухлятиной, так как прошли сутки. Я ничего не открывал, просто вот намотал тряпку этот бинт, не знаю, что там у меня случилось. Просто у меня до сих пор шоковое состояние, то, что у нас такое в российской армии творится.
1: Военнослужащий отметил, что сутки пробыл без медицинской помощи, из-за чего существует риск ампутации кисти. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
23: Далее в эфире. Актуальные взгляды на события, комментарии значимых фигур и разборы ситуаций напрямую от источников. Прямо сейчас на радио «Лента». Самые важные высказывания дня. Радиолента. Прямая речь.
24: Губернатор Курской области Александр Хинштейн предложил места боев в Курской области превратить в объекты патриотического туризма.
25: Курск должен стать городом комфортным для жизни. Курск должен стать красивым городом. Городом, куда хочется приезжать, откуда не хочется уезжать. Городом, куда будут приезжать туристы. Мы не сомневаемся, я не сомневаюсь в том, что туристический поток у нас будет только возрастать. И, к слову, события, через которые мы трагично перешли, это тоже очень важная составляющая темы патриотического туризма. Мы уже сейчас с коллегами из вооруженных сил думаем над тем, какие из подземных сооружений, из объектов обороны мы будем задействовать под будущие туристические маршруты, где мы будем делать музейные пространства. Я уверен, что приехать и посмотреть подземный КП, командный пункт, откуда шло управление войсками, или командный пункт, где находились наши боевые друзья из Народно-освободительной армии Кореи, это будет очень и очень интересно и нашим людям, нашим жителям и туристам, кстати, не только российским. Я, поверьте, бывал во многих из этих подземных КП. Могу вам вспомнить, сказать, это очень и очень интересно. И мы уже сегодня, повторяю, над этим работаем, не дожидаясь завершения специальной военной операции и всех боевых задач, стоящих перед нашими войсками и перед нашими боевыми корейскими братьями.
23: У вас, как и у многих, накипело.
12: На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос. На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно. Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипела». Давайте вместе отстаивать справедливость.
13: Скрытое и непознанное. Необъяснимое и мистическое. Магия и предсказания. Сновидения и символы. Тайны времени и пространства. Разгадки прошлого и будущего. В ближайшие 15 минут «Голос непознанного». На радио «Лента». «Красный карлик». На радио «Лента».
14: Привет! С вами «Красный карлик». Я освещаю неизведанное. В темных уголках всемирной паутины рождается новый вид страшных сказок, которые пугают.

0: цифровой эпохи, где каждый читатель может стать соавтором кошмара. Самым ярким примером материализации интернет-мифа стала трагедия в Висконсине, где две 12-летние девочки заманили подругу в лес и нанесли ей ножевые ранения, пытаясь принести в жертву вымышленному монстру Слендермену, которого они искренне считали реальным существом из форумов. Психологи и антропологи выдвигают теорию о том, что крипипаста выполняет ту же функцию, что и древние мифы о леших, упырях и буках, помогая человеку справляться с экзистенциальным страхом перед неизвестностью в эпоху высоких технологий. Интернет-исследователи указывают на то, что современные монстры живут не в темных пещерах или на кладбищах, а в заряженных вирусами файлах, на заброшенных веб-страницах и в глубине алгоритмов социальных сетей. Существуют конспирологические предположения, что некоторые вирусные хоррор-истории создаются спецслужбами или корпорациями для скрытого психологического тестирования общества и управления массовым вниманием через страх. Тем не менее, культурологи и фольклористы дают более простое и рациональное объяснение этому феномену. Крипипаста – это естественная эволюция устного народного творчества, адаптированная под скорость и возможности интернета, где анонимность авторов позволяет историям расти, обрастать деталями и жить собственной жизнью. Никаких мистических демонов за этими текстами не стоит, лишь коллективная бессознательная миллионов интернет пользователей, ищущих острых ощущений в безопасной виртуальной среде. И все же, когда в темноте ночи загорается экран смартфона, грань между выдуманной историей и липким страхом становится пугающе тонкой. А с вами был Красный Карлик. И если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мое видео в TikTok-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио «Лента» отвечают руны.
2: Руна дня на 25 сентября. Давайте спросим у рун, чего же нам ждать в этот день. Итак, какая же у нас руна выпадет? Но у нас руна Гибо – это энергия баланса, взаимного обмена и гармонии в отношениях. Такой день, когда важна честность, открытость в общении. Гибо всегда символизирует союз. Это подарки судьбы и возможность гармонично взаимодействовать с миром и людьми вокруг. Это руна партнерства. Она напоминает о важности равноправия и взаимного уважения. И в работе, конечно же, день обещает быть благоприятным для каких-то совместных проектов. Это переговоры, создание новых связей. Если вы давно хотели предложить, может быть, кому-то сотрудничество или договориться о партнерстве, в этот день очень подходящий момент. Важно проявлять искренность и стремиться к честному диалогу. Любые сделки, какие-то совместные усилия, начатые в этот день, имеют хорошие перспективы на успех в будущем. И внутренняя гармония и баланс помогут решить задачи без лишнего стресса. В отношениях руна Гибо указывает на время подарков и проявления любви. Это как в прямом смысле, так и в переносном, в эмоциональном. Это период, когда можно укрепить связь, проявить заботу, внимание, подарить поддержку близким. Здесь важна взаимность. Вот отдавая, вы получаете в ответ. И, возможно, важны признания и обновления отношений, например. А для одиноких людей это день, когда открытость и доброта могут привлечь очень значимого человека. И, в принципе, в такой день партнерства есть велик шанс встретить свою вторую половинку. По здоровью, опять же, руна советует уделить внимание балансу, как физическому, так и эмоциональному. Полезны будут любые упражнения для равновесия, это дыхательные практики, время на отдых себе оставьте, слушайте свое тело, там все

0: Ответы. Оно подскажет, где нужно восстановить силы. Хороший день для начала оздоровительных программ, особенно связанных с гармонизацией нервной системы. Тем более у нас лето, гуляем в парках, ходим к водичке, любой водичке, да, любые водоемы. И, конечно же, уже можно купаться в воде. Всегда мы обретаем гармонию и покой. Так что у нас день равновесия, взаимного обмена. Гармония в делах, в отношениях откроет новые возможности. Будьте готовы принимать и отдавать, и тогда жизнь наполнится, конечно же, светом и поддержкой.
1: На радио Лента. Цифра дня.
2: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
3: Протоиерей Федор Бородин о том, что склонность чиновника к коррупции можно предугадать по истории его разводов.
4: Человек, который... давайте последний пример. Экс-министр финансов Николай Никифоров. Да? Обвиняется в...
5: Минцифра.
4: Обвиняется в 5-миллиардном хищении. Как можно было предвидеть, что этот человек поведет себя таким образом? Очень просто, посмотреть биографию. Три развода. Три раза человек стоял перед алтарем или перед ЗАГСом и любил женщину, которая рядом с ним. И три раза он погубил свою любовь. Может быть, один раз была виновата женщина, но не три же раза, понимаете?
5: А может, он их не любил?
4: Может быть, он их не любил? Тогда как так? Как тогда такой человек... Как такой человек может стать министром?
1: На радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио Лента. Балтийский дневник.
6: Авиабилеты для калининградцев станут еще дороже. Скидываться на самолеты заставят пассажиров. На истории с доступными субсидированными билетами можно смело ставить крест. Парадокс цен в Калининградской области. Корвалол дороже, духи дешевле. В сумме цены рванули вверх, снижение только по минимальным позициям. Как жить дальше? Демографическая катастрофа. За 10 лет рождаемость в регионе рухнула в 1,5 раза. Эксклав вымирает? Итак, пока жители Калининградской области продолжают жаловаться на нехватку доступных субсидированных билетов, они могут стать еще дороже. На федеральном уровне обсуждают новый сбор с авиапассажиров. Деньги хотят направлять на компенсацию стоимости лизинга и эксплуатации новых отечественных самолетов. По предварительным данным, на внутренних рейсах сбор может составить от 500 до 700 рублей с каждого билета, на международных – от 1 до 2 тысяч рублей. Для Калининградской области этот вопрос особенно чувствителен, ведь из-за географического положения самолет остается одним из основных способов добраться до других регионов России.
7: Сейчас субсидированный билет из Храброво в Москву стоит 3800 рублей, в Петербург – 3500. Но этих билетов хронически не хватает. У Аэрофлота они закончились еще в январе. Обычный тариф летом доходит до 30-40 тысяч за билет в один конец, на двоих с багажом – 60 тысяч. И вот теперь сверху новый сбор.
6: Если бы только одни билеты дорожали. А так Калининград душит рост цен практически на всех направлениях. Поэтому неудивительно, что некоторые жители региона восприняли как чистой воды издевательство сообщение Минздрава России о том, что россияне едят недостаточно овощей и фруктов. В соцсетях калининградцы возмущаются подобным заявлением из федерального центра. Особенно тогда, когда цены, мягко говоря, кусаются.
7: По данным регионального филиала Росстата, капуста в августе рванула вверх на 44%. Яйца добавили в цене 30%. Копченая рыба вообще улетела в космос. Не будем о грустном, чтобы сильно не расстраиваться. И да, Калининградстат подтвердил, за год еда подорожала почти на 15%. И это в регионе, где цены и так существенно выше среднероссийских. А с 1 октября к продуктовому шоку добавится еще и коммунальный. Так что держитесь. Электричество дорожает на 19%, газ – на 16%. Кроме того, согласно официальной статистике, даже спички, без которых некоторые до сих пор не могут зажечь газ на плите, за год взлетели на 46%. Коробок уже почти 6 рублей. Вроде дешево, но ведь и голубое топливо не бесплатно. Кстати, газовое моторное топливо подорожало до 43,5 рублей, а незаменимый для многих по нынешним временам корвалол прибавил почти 40% и сейчас уже стоит 70 рублей. Дрова подорожали на 23%. Мужские перчатки и джемперы взлетели в цене на 10% и почти 8%.
6: Зато Росстат успокаивает, мол, туалетная вода подешевела на 9%, женские модельные туфли из натуральной кожи – на 14%, а рюкзаки для взрослых убавили в цене 10%. Также за год несущественно, но все же снизилась стоимость стиральных машин, смартфонов и двухкамерных холодильников. О том, что люди переходят в режим экономии, говорят со всех сторон. Экономисты объясняют просто – в воюющей стране иначе не бывает. Постоянно растущие расходы государства, как правило, частично компенсирует за счет повышения цен, тарифов и налогов. А поскольку СВО продолжается на неопределенное время, стоит быть готовыми к дальнейшему раскручиванию инфляции и усилению налогообложения. А тем временем в Москве гордо отчитались о том, что Калининград вошел в тридцатку российских городов с самыми высокими доходами.
7: Согласно исследованию Финансового университета при правительстве Российской Федерации, в Калининградской области жители на жизнь не жалуются. И вот почему. С начала 2026 года средний доход калининградца составил 77 тысяч рублей в месяц, а это на 13% больше, чем годом ранее. Правда, в эту сумму исследователи включили не только зарплаты, но и пенсии, пособия, доходы от бизнеса, дивиденды и проценты по вкладам. Таким образом, Калининград занял 28 место из 170 городов с населением от 100 тысяч человек по росту доходов. Такие же 77 тысяч рублей насчитали жителям Мурманска, Хабаровска, Нижнего Новгорода. Первой ожидаемо стала Москва, где в среднем получают 102 тысячи рублей в месяц. При этом в столице цены на многие товары и продукты гораздо ниже, чем в Калининграде.
5: Согласно исследованию Финансового университета при правительстве Российской Федерации, в Калининградской области жители на жизнь не жалуются. И вот почему. С начала 2026 года средний доход калининградца составил 77 тысяч рублей в месяц, а это на 13% больше, чем годом ранее. Правда, в эту сумму исследователи включили не только зарплаты, но и пенсии, пособия, доходы от бизнеса, дивиденды и проценты по вкладам. Таким образом, Калининград занял 28 место из 170 городов с населением от 100 тысяч человек по росту доходов. Такие же 77 тысяч рублей насчитали жителям Мурманска, Хабаровска, Нижнего Новгорода. Первой ожидаемо стала Москва, где в среднем получают 102 тысячи рублей в месяц. При этом в столице цены на многие товары и продукты гораздо ниже, чем в Калининграде.
6: Как говорится, жизнь такова и больше никакова. Глава Минфина Силуанов недавно откровенно заявил, россиянам придется затянуть пояса потуже, поскольку сейчас все для фронта, все для победы. Причем поднатужиться придется не только гражданам, но и региональным бюджетам. А они в связи с расходами на СВО, в частности миллионными выплатами контрактникам, часто трещат по швам и вынуждены закрывать местные программы развития. Пожалуйста, конкретный пример.
7: Калининградский центр по разработке и производству беспилотников отложили на 2 года. Янтарный дрон задумывался как полноценный научно-производственный центр, то есть со станками, лабораториями, испытаниями, производством компонентов и собственными разработками беспилотников. Этот проект запустили при Алексее Беспрозванных летом 2025 года, а отвечает за него региональный Минэконом. Центр связан с федеральным проектом Минпромторга по развитию производства беспилотных систем. Первоначально янтарный дрон должен был заработать уже в 2027 году. Тогда же власти ждали первого резидента, первые 2 разработки и испытания. Теперь все это перенесли на 2029. Сертификацию сдвинули на 2030 год, серийное производство – на 2031, а выход продукции на рынок – на 2032 год. Причина банальна – нет денег. Калининградский центр по разработке и производству беспилотников отложили на 2 года. Янтарный дрон задумывался как полноценный научно-производственный центр, то есть со станками, лабораториями, испытаниями, производством компонентов и собственными разработками беспилотников. Этот проект запустили при Алексее Беспрозванных летом 2025 года, а отвечает за него региональный Минэконом. Центр связан с федеральным проектом Минпромторга по развитию производства беспилотных систем. Первоначально янтарный дрон должен был заработать уже в 2027 году. Тогда же власти ждали первого резидента, первые две разработки и испытания. Теперь все это перенесли на 2029. Сертификацию сдвинули на 2030 год, серийное производство – на 2031, а выход продукции на рынок – на 2032 год. Причина банальна – нет денег.
6: Неожиданно нарисовалась еще одна проблема, о которой региональные власти раньше предпочитали умалчивать, но уже нельзя. В Калининградской области наблюдается демографическая катастрофа. Область оказалась в клубе регионов с самой низкой рождаемостью.
7: За 10 лет рождаемость в самом западном регионе рухнула в полтора раза. С 12 тысяч новорожденных в 2015 году до 7468 в 2025. Об этом и сказала министр социальной политики Анжелика Майстер. Она признала, коэффициент рождаемости в регионе 1,22 при среднероссийском 1,37. Власти пытаются исправить ситуацию. Выбрали 8 из 10 мер демографического меню. Среди прочего, 300 тысяч за третьего ребенка, социальные няни, прокат детских вещей. Но, по правде говоря, ситуацию это исправил слегка. Дело в том, что смертность в Янтарном крае превышает рождаемость почти вдвое. В 2024 году умерло 13 016 человек, а родилось всего лишь 7477.
6: Чиновники хоть и нехотя, но все же признают, население эксклава держится исключительно на мигрантах. Но даже миграционный прирост 4500 человек в год только частично компенсирует естественную убыль в 5539 человек. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
2: Всем привет! У штурвала «Балтийский лоцман». Сегодня предлагаю сделать одну вещь, которую чиновничья система почему-то очень не любит. Не будем восхищаться тем, сколько денег она выделила. Давайте посмотрим, что за эти деньги получил обычный калининградец. Потому что новость звучит роскошно. Москва нашла для Калининграда еще почти 600 миллионов рублей на дешевые авиабилеты. Всего в этом году получается уже примерно 1 миллиард 200 миллионов. Миллиард! 200 миллионов! Тут уже хочется спросить, где очередь за билетами по 3500? Почему люди не выбирают, утром лететь или вечером? А потому что открываешь сайт авиакомпании, и праздник как-то быстро заканчивается. Жалобы на отсутствие дешевых билетов идут до сих пор. Новые места обещают только после очередного распределения денег. И вот тут появляется главный фокус всей этой системы. Когда федеральные власти говорят «мы выделили миллиард на доступные перелеты», человек совершенно естественно слышит «теперь я смогу купить билет по нормальной цене». А это вообще не одно и то же. Государство не делает билеты дешевыми для всех калининградцев. Оно заранее покупает у авиакомпаний, условно говоря, ограниченную корзинку дешевых мест. На эту корзинку выделена определенная сумма. Места разобрали – все. Самолеты продолжают летать. Свободные кресла могут быть, но билет за 3,5 или 4 тысячи исчезает, потому что федеральная скидка на него закончилась. Официально программа действительно предусматривает специальные тарифы для жителей области и студентов. Но объем перевозок ограничивается выделенным финансированием. И знаете, что лучше всего показывает масштаб проблемы? Даже не лето. Январь. Аэрофлот открыл продажу дешевых билетов на весь 2026 год в середине декабря. Проходит примерно месяц, и 15 января компания говорит: «Все, годовая квота закончилась». На год. В январе. Программа рассчитана до декабря, а у крупнейшей российской авиакомпании ее калининградский запас закончился практически до того, как люди успели убрать новогоднюю елку.
8: Вот после этого, мне кажется, можно уже не проводить совещание на тему «Почему возник повышенный спрос?». Потому что ответ лежит на столе. Дешевых билетов заложили намного меньше, чем хотят купить люди. И самое прекрасное – об этой проблеме в Москве знают не с прошлой недели. Еще весной Калининград просил федеральный центр изменить саму систему. Не выдавать деньги кусочками. Сразу закладывать необходимую сумму на год. Увеличить количество дешевых мест в самолетах. Регион предлагал поднять их долю примерно с 30 до 40%. Потому что нынешняя схема создает те самые паузы, когда деньги закончились, новые еще не распределили, а пассажиру остается только смотреть на обычный тариф и тихо вспоминать все известные ему русские слова. В мае губернатор уже публично говорил: эти паузы надо убрать. Причем сама причина была названа совершенно открыто: ежегодное бюджетирование и разрывы в финансировании перевозчиков. То есть тут даже расследование проводить не надо. Власть сама знает, где сломано. Но приходит лето, и дешевых билетов снова практически нет. До Москвы еще можно было что-то поймать. До Петербурга к концу августа обычный билет в одну сторону доходил примерно до 30 тысяч рублей. И вот где особенно чувствуется весь чиновничий сюрреализм. Калининградец летом смотрит на 30 тысяч за билет. Москва осенью выходит к микрофону и торжественно говорит: «Мы нашли еще почти 600 миллионов. Спасибо большое». А в июне найти нельзя было? В мае? В январе, когда стало понятно, что годовая квота крупнейшего перевозчика прожила один месяц? И вот это у меня главная претензия именно к федеральной власти. Не в том, что денег вообще не дают. Дают, и немало. А в том, как они это считают. Сначала в Москве определяется некая сумма. Потом ее распределяют. Потом дешевые места заканчиваются. Потом Калининград несколько месяцев объясняет, что денег не хватает под реальный спрос. Потом начинаются переговоры. Потом находится еще полмиллиарда. Потом снова проходит отбор авиакомпаний. Потом появляются новые билеты. А человек все это время просто хочет слетать к родственникам в Петербург. Ему не нужен федеральный отбор. Ему не интересно, из какой строки бюджета пришли деньги. Он открывает телефон и видит одну цифру возле кнопки «Купить». Вот в этой цифре и находится вся эффективность государственной программы. Минтранс сейчас говорит, что после дополнительных денег программа должна охватить примерно 180 тысяч жителей и студентов до конца года. Звучит опять красиво. Только сама Калининградская область уже просит Москву в следующих бюджетах финансировать перелеты, исходя из фактической потребности. Перевожу с чиновничьего. Нынешняя сумма не соответствует тому количеству людей, которые хотят летать по такой цене. Причем сколько денег реально нужно, чтобы закрыть этот спрос, публично пока даже не называют. И вот это, по-моему, самая раздражающая часть всей истории. Федеральная власть прекрасно умеет отчитаться миллиардами. 1 200 000 000 звучит солидно. Можно поставить фотографию совещания, написать «Транспортная доступность остается приоритетом». И вообще выглядит так, будто проблема практически решена. Но транспортная доступность – это не сумма в пресс-релизе. Это когда калининградец в июле открывает приложение и может купить билет. Не ловить его ночью, не ждать октября, не проверять 5 авиакомпаний в надежде, что кто-то вернул место. Не читать новость о том, что деньги уже доведены, а просто купить. И здесь Москва почему-то год за годом пытается лечить один и тот же хронический диагноз дополнительными уколами денег уже после того, как пациент снова пожаловался. Хотя решение даже придумано не нами. Сам Калининград предлагает считать реальную потребность заранее, финансировать весь год без провалов и увеличить число дешевых мест. То есть требуется не очередной красивый транш в сентябре, а система, при которой сентябрьский спасательный транш вообще не понадобится. Поэтому, когда в следующий раз услышите, Калининграду выделили еще 500 000 000 на авиабилеты, не спешите радоваться самой цифре. Сначала откройте сайт. Если билет там есть, значит деньги наконец превратились во что-то полезное. А если опять нет, значит миллиард пока существует главным образом в красивом отчете. С вами был Балтийский лоцман. Подписывайтесь на наши социальные сети, берегите себя и до встречи.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в TikTok. УВ
9: вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипела». Давайте вместе отстаивать справедливость.
10: Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
11: А что людям-то делать? Офисы госкомпании перенесут в регионы на фоне угрозы ударов баллистическими ракетами по Москве. Минэкономразвитие определило 8 крупных госхолдингов, часть подразделений которых может быть перенесена из Москвы в регионы. Об этом министр экономического развития Максим Решетников заявил на совещании Владимира Путина с членами правительства. Ранее главный конструктор украинской оборонной компании Денис Штилерман грозил, что уже осенью Украина может начать наносить по Москве удары баллистическими ракетами. Напомню, ранее баллистики у Украины не было. Это те ракеты, которые практически невозможно сбивать, рассказывает военный эксперт Александр Ткачев.
12: Баллистическая ракета создает для противовоздушной обороны совершенно другую угрозу, чем обычный дальнобойный беспилотник или даже крылатая ракета. Дело в том, что она разгоняется до огромной скорости, часто поднимаясь на десятки километров ввысь, то есть буквально выходя за пределы обычной атмосферы, и оставляет расчетам ПВО намного меньше времени на обнаружение, принятие решения и перехват. Россия, как известно, сама годами использует «Искандеры» именно для того, чтобы более эффективно противодействовать украинской ПВО. До сих пор Украина практически не имела собственного серийного оружия баллистического класса. Как бы то ни было, для всех видов российских ПВО эта самая баллистика является принципиально новым испытанием.
11: Последняя атака на Москву в минувшие выходные обнажила печальный факт. Эшелоны российских систем ПВО, прикрывающих московский регион, пропускают даже беспилотники и крылатые ракеты «Фламинго». Поэтому рассчитывать на сбитие баллистики вообще не приходится, говорит военный эксперт. Видимо, поэтому власти решили подготовиться. В эвакуационный список Минэкономразвития вошли РЖД, Аэрофлот, Почта России, Транснефть, Россети, Роснефть, Интеррао и Зарубежнефть. По словам министра Решетникова, его ведомство изучило около 500 компаний с государственным участием и отобрало 8 холдингов. В их структурах насчитывается около 250 компаний в Москве. Это 270 тысяч рабочих мест, которые будут перенесены в регионы в целях безопасности. Что делать остальным москвичам не ясно. Люди и так в глубоком стрессе от ударов беспилотников. Что говорить о ракетах?
13: Кажется, я точно иду к психиатру, потому что, ну, вывозить это уже самостоятельно нет сил. Вы скажете, уезжай оттуда, а я не знаю, куда уезжать. В общем, это была самая ужасная ночь в моей жизни. Были моменты, когда просто дом шатало. Настолько идет волна мощная, что, ну, кажется, все нам. Мы с соседями сидели на первом этаже в подъезде. Кто детей прикрывал собой, я Сару прикрывал собой, все молились.
14: Сейчас орет у нас там на улице сирена. Спряталась в ванной комнате. Аж страшно выйти сюда в комнату. Как быть? Кто знал, что мы тоже увидим войну.
11: Не дожидаясь эвакуации от Минэкономразвития, уже сейчас многие люди покидают Москву. Некоторые выбирают уехать дальше, чем в регионы.
15: Сейчас жизнь в Москве просто какая-то, когда ты живешь одним днем, ты не можешь читать новости, из тебя высасывают весь ресурс. Я открыла окно, там просто идет дым, как детей отдавать в школу, будут какие-то эвакуации. Я поняла, что я не могу так жить. У меня начались проблемы со здоровьем, проблемы с щитовидкой, запустился аутоиммунный процесс. И я приняла решение идти в эмиграцию.
11: Девушка говорит, уехать из столицы в глубинку для нее не вариант, ведь сейчас мало в каких регионах люди чувствуют себя в безопасности. Сирены, налеты дронов и взрывы стали уже рутиной. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радиолента.
9: Радиолента. Прямая речь.
3: Представитель Общественного совета по развитию такси в Свердловской области Павел Бердников о значительной нехватке водителей в регионе.
16: Казалось бы, мы, когда заказываем такси, то автомобиль довольно-таки быстро к нам приезжает. Там порядка 5-10-15 минут, может быть. Вот. И кажется, что сервис заказа такси работает оперативно и качественно. Но, с другой стороны, дефицит водителей, начиная с 22-23 года, осуществляется все-таки значительный. И по опросам участников рынка таксопарков, 24-25 год, порядка, наверное, от 70-80% опрошенных участников рынка указывали на дефицит водителей в отрасли. В этом году примерно вот эти цифры не сохраняются. И что касается автомобилей, то у таксопарков на текущий момент от 20 до 25% парков находятся в простое именно по причине дефицита водителей. Это отток водителей в иные отрасли, в промышленность. Многие водители уходят.
9: Главные новости дня.
11: Визит столетия. Впервые за 11 лет с государственным визитом в США прибыл глава Китая. Си Цзиньпина лично встретил Дональд Трамп. Что это может значить для России? Лидера Китайской Народной Республики вместе с супругой у трапа самолета лично встречали Дональд Трамп и первая леди США Мелания. Для высокого гостя на авиабазе Эндрюс расстелили красную 30-метровую дорожку, выстроили почетный караул, а в небо подняли бомбардировщики. Трамп назвал Си Цзиньпина великим лидером. А глава КНР в своем письменном приветствии сказал, что Китай и США должны быть партнерами, а не соперниками. Возможно, между странами наступит потепление после прошлогодней торговой войны, считает политолог Нина Хрущева.
17: Америка не будет младшим братом по отношению ни к кому, пока она все равно главная страна. А уж Трамп не будет точно. Он может быть не в той позиции, в которой он хочет сказать, вы соглашаетесь, но и Си тоже не тип человек, который легко соглашается. То есть значит, что они как бы равные. Но Си есть что предложить Трампу. Там он хочет всякие вещи от Си. И пошлины, между прочим, не зря адские санкции были введены, может быть, для торговли с Си. Наверное, разговор будет иметь отношение к конфликту в Украине. Наверняка санкции, нефть, искусственный интеллект, Путин, война в Украине. Эрмузский пролив, конечно же, еще Иран, безусловно.
11: Для американской дипломатии такой пышный прием иностранного лидера можно назвать редкостью. Для самого Си это также первая поездка в американскую столицу с 2015 года. Председатель КНР пробудет в США с государственным визитом по 25 сентября. Одной из главных тем в переговорах станет торговля. Однако то, что в программе визита указаны закрытые встречи, о многом говорит, убежден американист Антон Пеньковский. Поэтому говорить будут и о России, которую хотят подтолкнуть к миру.
18: самим Соединенным Штатам есть что предложить и Китаю, и отдельно России. Поэтому мне кажется, что будут обсуждаться сегодня в Белом доме, будет звучать и рамка сотрудничества Китая и России. И мне кажется, что мы сейчас можем быть свидетелями построения нового порядка и передела зон влияния, где Дональд Трамп сам хочет предложить установить те или иные рамки в тех регионах, где Дональд Трамп видит наибольшую уязвимость.
11: Не стоит забывать, что ранее Зеленский попросил Дональда Трампа подключить Си Цзиньпина к дипломатическому давлению на Владимира Путина. И, судя по недавним высказываниям, скорее всего, Трамп воспользуется удобным случаем, считает американист Владимир Поляков.
19: Как раз вот эта встреча, почему еще Си Цзиньпин будет торговаться, ясно про эти санкции. Трамп вчера в своей речи сказал, что да, может быть, придется их применить. Он так сказал обтекаемо. И как здесь моментально наша американская либеральная пресса стала обсуждать, что он угрожает Путину. То есть это, конечно, был посыл Владимиру, безусловно. И тогда он проходил через турникет, и у него спросили, что у вас посыл Путина. Он сказал, что разберись с войной. То есть, конечно, посыл был. Но эти санкции, это для Моди, для Нарендра Моди, это для Индии, это аргумент, это для Китая аргумент, это может быть любым другим аргументом. И, конечно, это посыл Кремлю.
11: Встреча Трампа и Си проходит после того, как обе страны пошли на уступки после прошлогодней ожесточенной торговой войны, когда они вводили друг против друга заоблачные пошлины. Первый практический результат после встречи появился еще до начала основных переговоров. Министр финансов США на встрече с китайским вице-премьером договорились о продлении торгового перемирия до января. Изначально его срок истекал уже в ноябре. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
9: Радио «Лента». Прямая речь.
3: Телеведущий Евгений Попов заявил, что термин «пропагандист» — это не то, что может его задеть.
20: Это как лису называть там барсуком, да? То есть, как, я ничего не понимаю. Ну, как бы, если там пропагандист там, то есть, ну, это не обращено там ко мне или к Ольге или кому-то еще. Я репортер, я журналист. Я рассказываю то, о чем я, то, что я вижу своими глазами. Вот. И вообще программа 60 минут, вот Ольга произнесла этот термин уже, даже мой любимый, островок адекватности. Мы очень болеем за свою страну, очень болеем за свою страну. Но мы знаем все нюансы и о них говорим. Да? Мы всех этих негодяев показываем в полный рост. Вообще, пожалуйста, они у нас высказываются, а для них арена тоже и трибуна. Поэтому это, если кто-то нам пытается уязвить нас, оскорбить, то пусть думают еще. Это не то, что может меня, по крайней мере, или Ольгу задеть.
9: На радио «Лента». Потеря дня.
2: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
9: Радио «Лента». 15:57 АМ. Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня.
2: Глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что весь мир хочет сотрудничать с Россией, чтобы получить передовой опыт.
21: У стран очень большой интерес к нашим наработкам по многим направлениям, будь то там, наши движения в платформенной экономике, система образования, система здравоохранения, наличие технологий. При этом, конечно, нам есть что предложить миру и странам на разных этапах развития. С кем-то это технологическое партнерство, где-то выстраивание там, не знаю, планов электрификации, да, вот то, что мы прошли, и на самом деле для многих все-таки этот опыт полезный, причем на новых принципах, с зеленой энергетикой, с распределенной энергетикой, с правильной регуляторикой и так далее. В целом надо сказать, что у нас в стране за последние десятилетия, ну, мы по многим направлениям находимся в топе лучших стран с точки зрения управления, управленческих механизмов. Это не значит, что у нас нет задачи, мы не знаем своих слабых мест. Они тоже есть, и мы тоже над этим работаем. Но нам точно есть что предложить. И, конечно, страны в этом нуждаются. Интерес большой. Другой момент, что приходится много переупаковывать.
2: Элементарная экономика о заявлении Решетникова и реальности.
0: Фантазии министерства разбиваются о банальный кассовый разрыв. Пока чиновники рассуждают о лидерстве, индекс предпринимательской уверенности в обрабатывающем секторе ушел в минус, а рентабельность большинства производств сейчас едва дотягивает до 6-8%. Как прикажете развивать эти ваши платформы, если стоимость проектного финансирования из-за заградительной ключевой ставки перевалила за 22% годовых? Это же чистая арифметика. Ни один легальный завод не окупает такие займы. В итоге вместо инвестиций в основной капитал мы имеем стагнацию, а весь передовой опыт свелся к тому, что крупный бизнес тупо заморозил модернизацию и выжимает последние соки из советских фондов, износ которых уже превысил 50%.
2: Макроэкономист Николай Корженевский о том, что высокие кредиты убивают бизнес.
4: Ну, я понимаю, что министр хвастается, что Россия в топе лучших стран, и наши технологии всем нужны. Оно может и так, но вы понимаете, что параллельно экономику парализовали кредиты для бизнеса. Это сейчас там под 25% годовых. Вот ты хочешь открыть или расширить завод, но тебе же нужны деньги на новые станки. Ты идешь в банк, берешь кредит. И теперь каждый год надо отдавать банку четверть от всей взятой суммы только в виде процентов. Я подчеркиваю, только проценты, чтобы просто работать в ноль. Выходит, ну, там, что твой завод должен приносить какую-то совершенно космическую, нереальную прибыль. Но мы же в реальности живем с вами, да? Обычное производство, одежда, еда, мебель, комплектующие, столько не зарабатывает. Там в среднем всего от 5 до 6%. Ну и что мы хотим? Бизнес физически не может брать такие дорогие деньги.
9: Радио Лента. Прямая речь.
3: Жительница Шебекина описала реальную картину происходящего в Белгородской области, опровергнув успокоительные реляции местных властей.
22: 38 дней шла последняя опасность БПЛА в Белгородской области в городе Шебекино. И на данный момент она уже идет около 7 дней. И когда закончится, непонятно. Я сегодня столкнулась с атаками на большие грузовые автомобили. Буквально на моих глазах где-то произошло 2 атаки. 2 еще произошло неподалеку, да, от моего места расположения. Одна произошла в Белгородском районе, тоже где-то в 20 километрах от меня. И что хочу сказать, уже даже каналы не вывозят выставлять последствия. Это все за один день и в пределах одного города небольшого. Вечером была атака еще на школу и на детскую площадку во дворе жилого дома возле нее. Должно стать лучше, но как будто бы количество дронов стало еще больше. И вроде бы как бы вселяют надежду, да, что все хорошо, потерпите, все будет нормально, сейчас пройдут выборы, весь этот кошмар закончится, но он не заканчивается. И понятно, что нужно принимать какое-то решение, не слушать эти успокоительные речи. Невольно, когда ты выходишь из дома, ты становишься очевидцем очень страшных вещей, и иногда ты даже попадаешь под них, несмотря на то, что у тебя есть рация, чат. Но сейчас атаки стали настолько частыми, перерывом небо чистое бывает, но максимум 15 минут ночью вообще выйти невозможно. То есть на машине стало крайне опасно передвигаться, особенно где есть светофор, да, какой-то перекресток, зеленый участок. Туда чаще всего пытаются атаковать, и оперштаб работает, но ты сам не всегда можешь среагировать. Также у нас еще страдает поселок Октябрьский, Грайворон, да, такие более крупные населенные пункты. Я уже не говорю про мелкие деревни, которые на границах. В стороне Октябрьского было более-менее, пока там не открыли фронт. А сейчас там все очень печально. Логистика отрезана. Такое чувство, как будто здесь у нас тоже хотят отрезать логистику.
9: У вас, как и у многих, накипело. На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос. На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно. Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипела». Давайте вместе отстаивать справедливость. Очевидное, невероятное. На радио «Лента».
5: Среди множества конспирологических теорий, претендующих на разрушение привычных исторических нарративов, одна особенно интригует и озадачивает. Она гласит, что Санкт-Петербург вовсе не был построен Петром I, а является остатком древней цивилизации. Некоторые утверждают, что монументальные здания и удивительная планировка города – это не дело рук царя-реформатора, а наследие народа, существовавшего задолго до его правления. Главным доводом в пользу этой теории являются масштабные строительные технологии, примененные при создании зданий XVIII века. Якобы каменная резьба, обработка металла и даже стекло – все это свидетельствует о наличии более развитых технологий, чем могли позволить себе архитекторы того времени. Железобетонные конструкции, которые не поддаются разрушению и коррозии, добавляют веса этим заявлениям. Однако самым ошеломляющим аргументом является утверждение, что такие грандиозные памятники, как Исаакиевский собор или Александровская колонна, были найдены Петром, а не построены им. Конспирологи уверены, Петр всего лишь откопал этот город после загадочного Великого потопа, в котором Петербург был затоплен на 7 метров. Несмотря на отсутствие доказательств, сторонники этой теории продолжают настаивать на том, что Санкт-Петербург – это древний Толиан, столица забытой цивилизации атлантов, которую однажды вернули в свет. Официальная наука, конечно, отвергает эти идеи, но, как часто бывает, заговор молчания лишь подогревает интерес к подобным теориям. Поэтому больше шокирующих загадок слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
9: Радио «Лента». 15:57 АМ.
6: С нами делятся информацией солдаты с передовой. Сообщают военные корреспонденты. Поступают свежие сводки с фронта. А военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
7: Люди гниют заживо. Дочь бойца просит провести проверку 1435-го мотострелкового полка из-за отказа солдатам в медицинской помощи после боя. 55-летний Андрей Русанов получил тяжелое ранение при выполнении боевой задачи еще в конце 2025 года. После лечения у него возникли осложнения с ухом, разрыв барабанной перепонки, постоянные выделения, грибковое поражение и нагноение, рассказывает дочь бойца Анастасия.
23: Его прооперировали. На реабилитацию дали 30 дней. К концу реабилитации его состояние стало ухудшаться. Из уха все так же продолжало бежать. Ему прописывали антибиотики, которые давали лишь временный эффект.
7: Андрею диагностировали хронический гнойный отит среднего уха и направили на ВВК в Новосибирск. По словам дочери, документы там даже не рассмотрели, а отца признали здоровым. После возвращения в часть его отправили на учения. Состояние военнослужащего, как утверждает дочь, в полях продолжило ухудшаться. Появилась непроходящая головная боль. В начале августа мужчина обратился к военным медикам. ЛОР сообщил о необходимости повторной операции. Однако командование игнорирует все просьбы о лечении.
23: Документы, которому необходимо подписание для госпитализации, не подписывают уже 2 недели. Человек, отдающий долг родине, получивший ранение при выполнении боевых действий, получил серьезное осложнение только потому, что ему не дали своевременную реабилитацию. Он уже не может открывать челюсть. У него отнимается часть лица.
11: Анастасия требует провести проверку в 1435-м мотострелковом полку из-за халатного отношения командования к жизни личного состава и неоказания медицинской помощи бойцам.
23: Почему мы, члены семьи, должны бегать и писать во все инстанции, что нашим солдатам не оказывают помощь? Почему вышестоящее руководство солдатов решают, что они здоровы и не подписывают своевременно документы? А любая просьба о прошении карается наказанием. Люди гниют заживо, не имея возможности получить необходимую медицинскую помощь. Они не могут отдать долг родине, потому что не могут восстановить. Солдаты гибнут уже не на поле боя. Они гибнут, даже не добравшись до него.
11: Дочь военнослужащего заявила командованию, что если из-за халатного отношения ее отец погибнет, она будет добиваться наказания виновных.
23: Если мой отец получит осложнение, которое впоследствии приведет к летальному исходу, то ваши бумажки с воинской части о том, что с ним что-то произошло или же случился несчастный случай, не пройдут. Я требую, чтобы участники СВО, которые получили ранения, получали необходимую реабилитацию. Я требую, чтобы моему отцу немедленно оказали медицинскую помощь. Вы не вправе навредить моему отцу. И несчастный случай или внезапное выполнение боевого задания, а также подписание документов задним числом, не пройдут. Уважаемые командиры, я знаю и имею информации намного больше, чем вы думаете. И только попробуйте принять меры, которые могут прикрыть ваше халатное отношение к солдатам.
11: По словам Анастасии, она располагает информацией о беспределе в подразделении и в случае дальнейшего игнорирования ее требований намерена придать ее огласке. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
1: Радио «Лента», 1557 АМ. Главные новости дня.
8: Жесткая математика СВО. 248 тысяч человек в этом году потеряла на фронте армия России. А захватила почти столько же земли, сколько потом и потеряла. Это заявил Зеленский в ООН. Что ответил Лавров на вопрос о конце спецоперации? Операция ВСУ под названием «Вивальди» серьезно повлияла на потери армии России. Как в личном составе, так и территориальные. Некоторым подразделениям под Лиманом пришлось отступить с ранее завоеванных территории. Это признали даже Z-военкоры. Речь идет о почти 200 квадратных километров территории Украины. Госсекретарь США Марк Рубио заявил, что в неделю около 6 тысяч погибших и раненых, говорит военный эксперт Ян Матвеев.
10: Потери российской армии едва ли не самые большие за все время войны. И они примерно равны набору. В один месяц это 35 тысяч убитыми и ранеными, в другой 28, затем 30. Получается некий такой баланс, жуткий, кровавый баланс, который означает, что пока на фронт прибывает 30 тысяч живых людей, в обратную сторону уезжают 1015 гробов и еще столько же коллег.
8: Марко Рубио встретился с главой МИД России Сергеем Лавровым в Маниле. Госсекретарь США призвал Москву прекратить боевые действия и сесть за стол переговоров. В ответ Лавров сказал, что Россия не собирается прекращать спецоперацию и напомнила о целях СВО, которые не выполнены. Z-блогеры пишут о катастрофическом положении российской армии. Вот что пишет военкор Садулаев.
12: В первый год операции очень много работали в БМП. И в штурмах, и в обороне. Во второй год меньше, в третий редко. А теперь БМП исчезли как класс. Их просто нет. Но мотострелкам надо на чем-то передвигаться. И уже не первый год передвигаются на мотоциклах. Мотострелки же. Но не только. Все виды джихад-мобилей и УАЗы с отрезанной крышей. А я сяду в кабриолет. И Нивы, да и простые ВАЗы старых времен. Я такие тачки видел у позиции, что мама не горюй. Однако ездят.
8: Еще одно изменение на фронте – характер ранений, пишут военкоры. Еще 2 года назад было много солдат с пулевыми травмами. Но сейчас минно-взрывные ранения и ранения в результате удара дрона. Это подтверждают и военные. Сергей Подольский рассказал, что был ранен, когда прятался от беспилотника и упал на мину.
24: Отсутствует точно 2 пальца, некоторые переломаны. Так сильно не наблюдал. То бишь, у меня ни аптечки, не было ничего. Около меня находилась другая позиция моих союзников, а точнее с моего полка позывной «Бабуля». А когда я пришел к ним, залез в нору, попросил оказать мне помощь, они меня запихали в яму, начали угрожать убийством, мы сейчас тебя пристрелим, застрелим. Я находился в шоковом состоянии. Там пробыл до 6:30 утра, после чего они начали меня обратно отправлять на позицию. Прилетела ФВП наша, которая наблюдала за мной, чтобы я до туда добрался. Но так как я попросил, чтобы мне оказали помощь, мне отказали, сказали, сиди там, будешь просто слушать. Возможно, у меня уже воняет тухлятиной, так как прошли сутки. Я ничего не открывал, просто вот намотал тряпку этот бинт, не знаю, что там у меня случилось. Просто у меня до сих пор шоковое состояние, то, что у нас такое в российской армии творится.
13: Военнослужащий отметил, что сутки пробыл без медицинской помощи, из-за чего существует риск ампутации кисти. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
14: Говорят военкоры.
15: Контроль за наличными хотят ужесточить. Военкор Живов о новых требованиях Центробанка и перспективах для российского бизнеса.
16: После выборов, очевидно, начинается вообще адское веселье. Чиновник Центробанка со звонким именем Богдан Шабля призвал банки усилить контроль за наличными деньгами компаний и частных лиц и пообещал изменения в 115-й федеральный закон. Надо полагать в сторону ужесточения этого бессмысленного и беспощадного закона. Вот сейчас начнется. Живые компании позавидуют мертвым. Но сильно переживать не будем. Народ России в едином порыве выбрал себе новых депутатов. 355 красавчиков-единороссов, эти парни нас в обиду Центробанку не дадут. Или нет? Грустно это все. И смех истерический.
15: Все против России. Военный журналист Анастасия Кашеварова о проблемах внешней политики страны.
17: 51 страна из 193 в ООН поддержала антироссийскую декларацию по Украине. Читаю комментарии. Подумаешь, всего 51. Меньшинство. Ничего страшного. Все не так, друзья. В прошлом году было на 11 стран меньше, то есть 40 из 193, а сегодня уже 51. Именно этот факт сознательно упускают наши медиакураторы, что с каждым годом растет количество тех, кто выступает против нас. Мы обманываем сами себя. Запад не спит. Нас успокаивают миротворческими медвежьими услугами, а сами продвигают антироссийскую повестку. И это работает. Сикорский заявил, что Польша готова противостоять и сражаться с Россией. Литва меняет конституцию, чтобы разместить у себя ядерное оружие. Прямо у границ Калининграда. Нужно перестать врать внутри самим себе, что все хорошо и мы везде побеждаем. Ни хрена не хорошо. И будет хуже, и надо готовиться.
15: Налогов и сборов становится больше. Военкор Живов о новых предложениях Минфина.
25: Министерство предлагает включить в основную налоговую базу со ставками 13-22% пассивные доходы граждан. Речь о дивидендах, процентах по вкладам, операциях с ценными бумагами, доходах от продажи имущества и дарения. В ведомстве объясняют инициативу желанием унифицировать налогообложение доходов физлиц. Сейчас пассивные доходы облагаются по ставкам 13-15%. По оценкам Минфина, нововведения затронут около 4 миллионов человек. Отдельно Минфин предлагает с 2027 года ввести НДС 22% на иностранные товары, купленные онлайн, платить будут маркетплейсы. Также предлагается ввести таможенный сбор 100 рублей за зарубежные покупки стоимостью до 200 евро. Власти предлагают ввести налог на дополнительный доход добывающих компаний, полученный из-за роста мировых цен на твердые полезные ископаемые с 2024 года. Ставка составит 30%, для золотодобывающих компаний 20%. Другие налоговые и тарифные инициативы, озвученные в последние дни. Рост утильсбора на автомобили, дополнительный сбор с авиапассажиров, новые сборы на защиту инфраструктуры, ужесточение контроля за наличными, и это только начало. Кучно пошло.
14: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
0: Это не фронт и кино. Страны Африки обвинили Москву в заманивании мужчин на СВО под предлогом съемок фильма об Украине. Тысячи людей из бедных стран Африки и Азии завербовали для участия в СВО на Украине в ряды армии России. Все они приехали в страну, думая, что будут работать на стройке, охранниками или сниматься в кино. Рекрутинговая компания разместила в интернете вот такое объявление.
2: Глобальный кастинг. Новый кинопроект. Ищутся африканцы на мужские роли.
0: Основная цель рекрутеров – молодые мужчины, которые не могут найти работу из-за плачевной экономической ситуации у себя на родине. На одно из таких объявлений отозвался Ричард из Сомали. Его встретили в Москве и сразу отвезли на военную базу в Ростовскую область.
18: Мне сказали, что я могу работать охранником, потому что во многих местах в России, таких как больницы, банки, торговые центры, метро, нет охраны. Они говорили мне, что я смогу там работать, но нужно пройти обучение.
0: Через некоторое время подразделение, в котором был Ричард, отправили на самое горячее направление фронта – Донецкое. Их сразу отправили на разведку территории.

0: потому что был очень ранен. Я двигался без ботинок, без защитной экипировки, просто шел за ними. Эти ребята были очень быстрыми, а я был ранен. Я добрался до одного места, и мои товарищи перепрыгнули через забор, а я упал. Между нами была проволока, которую обычно используют для установки мин, острая, как лезвие. Я упал на эту проволоку, и вся моя форма порвалась. Я пытался снять проволоку с одежды, со штанов, но не смог. Я был так изможден, что просто упал, ударился головой и потерял сознание. Я не понимал, что происходит вокруг. Через 10-15 минут я снова встал и осмотрелся вокруг, но не увидел своих товарищей. Дрон завис над головой, и тут раздался взрыв. Еще одна бомба. Я оказался в эпицентре взрыва и начал истекать кровью.
1: Ричарда взяли в плен. Там его вылечили и связали с руководством страны. Сейчас он уже на родине, и там продолжает лечение. Африканская некоммерческая организация Code for Africa выявила около сотни веб-сайтов, страниц в соцсетях, которые используются для вербовки в ряды армии России. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Говорят военкоры.
3: Стрельба по людям и никакого уголовного дела. Андрей Медведев о скандале с рэпером Джиганом.
4: Дикая история, оказывается, произошла в начале июля. Но ее замяли. Рэпер Джиган, да, я тоже не слушал ни одной его песни, в своем доме в Подмосковье устроил самосуд над обслуживающим персоналом. Видимо, в измененном состоянии сознания он вооружился карабином, нарядился в Рэмбо, согнал прислугу и охрану в гостиную и начал допрос. Кто предатель, кто сливает информацию, кто вообще на его стороне? Одного из охранников обвинил в педофилии. Заставил признаться, приставив ствол к голове. Дал 5 секунд на то, чтобы убежать, открыл огонь и ранил мужика в руку и ногу. 10 часов псих с оружием держал в заложниках людей, которые к нему на работу устроились. Его собственные дети в это время прятались по шкафам, а по телефону рассказывали матери, что происходит в доме. Джигана скрутили общими усилиями соседей, полиции и охраны поселка. После такого его отправили не в СИЗО, а в один из самых дорогих рехабов Израиля. Кто-то как-то порешал, и вуаля, дело даже не возбуждали. Понятно, что человеку с явными психиатрическими проблемами на фоне, судя по всему, запрещенных веществ надо помогать. Надо, безусловно. Но лечение не может быть альтернативой уголовной ответственности.
3: Новая рабочая лошадка украинцев. Военкор канал «Архангел» спецназа о серийном производстве «Минотавра» и возможностях таких беспилотников.
5: Тяжелые дроны – важный элемент в новой войне. Помимо ставки на FPV, на реактивные ударные беспилотники, нельзя забывать и о развитии тяжелых беспилотных летательных аппаратов, которые в нынешних реалиях должны быть неотъемлемой частью армии. В вооруженных силах Украины различных вариантов уже немало. На днях представили еще один. Украинская компания SkyRiper запустила серийное производство тяжелого 15-дюймового дрона «Минотавр». Беспилотник предназначен для ударных миссий и использует мобильные сети для управления через защищенный канал. Первую партию уже испытали в боевых условиях. «Минотавр» имеет максимальную взлетную массу 14 килограммов и может нести от 2 до 5,5 килограммов полезной нагрузки. Заявленная дальность полета составляет до 25 километров, а максимальное время нахождения в воздухе – до 22 минут. По данным производителя, дрон рассчитан на поражение тяжелой техники и укреплений. Такие беспилотные летательные аппараты могут выполнять разные задачи в силу повышенной полезной нагрузки. И в России есть различные дроны такого типа, но просто не так массово. Там, где мы должны быть впереди, мы пока догоняющие. Это очень плохо и опасно.
3: Стрельба Джигана – только симптом. Анастасия Кашеварова о домашнем насилии, зависимостях и семьях, которые остаются один на один с этой проблемой.
6: Рэпер Джиган под наркотиками стрелял в собственных охранников. Дети прятались в шкафах. Сколько таких историй происходит каждый день в России? Это не история одной семьи. Жизнь с зависимым человеком. Алкоголизм, наркомания, оружие в доме. Потеря всех рамок нормальности. За каждой историей реальная жизнь, реальная боль, реальные дети. Хорошо, если успели спрятаться и убежать. Ситуация в семьях ухудшилась с 2022 года, когда началась специальная военная операция. Реальность, с которой сталкиваются многие жены участников специальной военной операции – посттравматическое стрессовое расстройство. Диагностировано у 20% ветеранов, вернувшихся со специальной военной операции. Алкоголь, наркотики, неконтролируемые.

0: Контролируемая агрессия. Человек приезжает домой и срывается. Дом, который должен быть защитой, превращается в самое небезопасное место. Это статистика, которую мы не любим обсуждать, но она есть. И мы живем в стране, где это стало нормой. И должен быть закон о домашнем насилии. Каждый раз, когда мы молчим, мы становимся соучастниками.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента» шок дня.
2: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
3: Россияне после выборов стали массово делиться в соцсетях своими походами в супермаркеты.
4: Это сколько нужно зарабатывать, чтобы позволить себе продукты с такими ценами? Люди, кто покупает это? Отзовитесь. Где вы работаете? Я тоже хочу.
5: Вот смотрите, что происходит в стране. Вот что я взял? Ничего не взял, да? Ну что это? Вот чистые средства гигиены, дезик, шампуни, там все. Вот. Нормально? Десятку. Это в один пакет влезет, еще место останется. Вот что это такое? 10 тысяч. Вот 10 тысяч. 10 тысяч рублей. Просто жесть.
6: Я захожу в перекресток купить себе овощей и фруктов. Я такая смотрю на цену, думаю, что много слишком. Пойду в Пятерочку. Захожу в Пятерочку, а тут а вообще давно у нас яблоки стали стоить 94 рубля, это еще по карте. Здесь Golden 159. Это что такое вообще? Я хожу здесь, друзья, бананы 145 рублей. Это вообще, когда такое было? Вот эта вот бабуля уже пятый круг делает. Она ходит и ходит. Я уже 3 раза круг сделала. Я думаю, мерещится мне или что это вообще такое? Но я еще по яйцам могу сказать. Вроде как и были. Но они тут не успели просто цену поменять. Тут написано цена от 5 сентября, а на овощи и фрукты от 22 сентября ценники стояли.
7: Зашла в магазин купить что-нибудь, приправу пожать, приготовить. Сочная свинина с картошечкой.
8: Смесь Магину второе, сочная свинина с картошечкой, 39 рублей.
7: Я надеюсь, это какой-то косяк? И она стоит, как вы знаете, это 79, 99, 114, 119, 85, 309.
1: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента». Разбор дня.
9: Всем привет! Это «Разбор дня». Сегодня поговорим о мясных штурмах, о том, как в 2026 году российских военных снова и снова отправляют в атаки с огромными потерями. Иногда это раненые, иногда специалисты, которых превращают в обычную пехоту, иногда группы, которым приходится идти вперед ради очередного участка на карте. Командиры сами в эти окопы не идут, а цена их решений измеряется жизнями тех, кто идет вместо них. Разберемся, как эта практика выглядит сегодня и почему Россия продолжает терять людей в таком количестве. Вот просто представь себе, группа людей находится глубоко под землей, внутри такой узкой металлической трубы. Вокруг кромешная темнота, и двигаться можно только гуськом, сильно согнувшись.
10: Звучит жутко, если честно. Это какая-то метафора или...
9: Нет, это не метафора. Это совершенно реальный инцидент, который зафиксирован в сентябре на границе Курской и Сумской областей. Там российская штурмовая группа пыталась проникнуть на позиции противника прямо по газопроводу Уренгой-Помары-Ужгород.
10: Слушай, ну на первый взгляд это может показаться даже грамотной военной хитростью. Поверхность же простреливается... Небо контролируется дронами, а тут появляется такой скрытный подземный маршрут.
9: Задумка-то понятна, да. Но у использования такой трубы есть один просто фатальный тактический недостаток. Такое замкнутое пространство полностью лишает главного шанса на выживание маневра. Внутри этого газопровода, ну, совершенно невозможно рассредоточиться.
10: Ну да, логично. И более того, если человек, идущий впереди, получает ранение, вся группа автоматически блокируется. Нормальная эвакуация из такого узкого тоннеля, но она физически исключена.
9: Вот именно. А главное, выход из этой трубы заранее известен противнику. Как только люди начинают выходить на поверхность, они оказываются в таком узком горлышке, которое уже пристрелено.
10: И находится под плотным наблюдением. Угу.
9: Да. И итог этого конкретного выхода был, ну, абсолютно предсказуем. Из 32 человек 29 были убиты, а трое ранены. То есть потерян практически весь взвод за один раз.
11: Но знаешь, самое поразительное в этой истории даже не сам факт засады. Война состоит из засад, это понятно. Поражает то, что буквально через несколько дней ровно по этому же маршруту отправляют следующую группу.
9: Да, за одну неделю было зафиксировано как минимум две новые попытки пройти тем же самым газопроводом. И вот это ключевой маркер.
10: Когда говорят «мясной штурм», в голове обычно возникает картина откуда-то из Первой мировой. Ну, знаешь, сотни солдат плотной цепью бегут на пулеметы. А здесь мы видим отправку таких небольших групп.
9: Угу. Часто это вообще микрогруппы. По 2-3, ну максимум 5 человек.
10: Но с военной точки зрения это ведь скорее похоже на классическую тактику скрытного проникновения. Разве это не означает, что командование как раз пытается сберечь людей? Ну, дробя их на мелкие и менее заметные цели.
9: Я согласна. Визуально картинка действительно изменилась. Ты больше не увидишь огромных колонн бронетехники, они просто стали слишком легкой мишенью. Суть в непрерывности самого конвейера.
10: Конвейера, где потери размазываются по времени. То есть не сразу тысяча, а по чуть-чуть.
9: Именно так. Если первую двойку убивают, по тому же самому маршруту отправляют вторую, затем третью. Командиру совершенно не обязательно списывать батальон за одно утро. Он просто отправляет новые микрогруппы неделями, пока кто-нибудь не зацепится за какую-нибудь воронку.
10: Получается, дробление лишь маскирует гибель людей.
9: Да, оно совершенно не отменяет общих огромных цифр. И причина этого перехода кроется, ну, в радикальном изменении технологий. Фронт стал абсолютно прозрачным.
10: Дешевые квадрокоптеры с хорошей оптикой висят в воздухе круглосуточно. От них просто не спрятаться.
9: И что делает ситуацию еще более безвыходной для пехоты, это эволюция самих дронов. Сейчас активно используются FPV-дроны на оптоволоконном кабеле.
10: Стоп, то есть они буквально разматывают за собой километры тонкого провода в полете?
9: Представь себе, да. И это означает, что сигнал не передается по воздуху. Любые генераторы помех, любые хваленные системы радиоэлектронной борьбы, которые раньше могли спасти солдата, они стали абсолютно бесполезны. Глушить такой дрон просто нечем.
10: Ого! Отсюда, видимо, и эти многокилометровые пешие переходы. Любую технику замечают за километры, поэтому людей высаживают очень далеко от линии соприкосновения. И штурмовик идет несколько часов с тяжелым боекомплектом, находясь под постоянным прицелом.
9: А дальше начинается просто методичная охота. Дроны преследуют одиночных солдат. Раньше можно было хотя бы укрыться в разрушенном доме, но сейчас аппарат просто залетает в окно или в открытую дверь.
10: В таких условиях эвакуация раненых, ну, она становится просто невыполнимой задачей. Любая спасательная группа или машина мгновенно распознается тепловизорами и сама превращается в новую мишень.
9: Угу. Захват нескольких сотен метров лесопосадки стоит десятков жизней просто потому, что дрон не устает ждать следующего солдата.
10: Слушай, но если продвижение дается такой колоссальной ценой, зачем вообще продолжать эти атаки? Особенно, когда они явно не подготовлены и идут без артиллерийского прикрытия. Почему система не возьмет паузу?
9: А вот тут мы подходим к самому интересному. Ответ кроется в том, как устроена армейская бюрократия. В военной среде это явление даже получило свое название – взятие в кредит.
10: Звучит как какой-то финансовый термин, но цена у него, очевидно, измеряется жизнями. Как вообще работает этот механизм?
9: Работает он довольно цинично. Сначала наверх, в вышестоящий штаб, отправляется такой красивый, оптимистичный доклад о том, что очередной населенный пункт взят. На штабной карте территорию закрашивают нужным светом.
10: Но в реальности позиции находятся где-то далеко позади.
9: Совершенно верно. А противник в это время спокойно публикует видео из этого самого села, доказывая, что никакого контроля у российских войск там нет.
10: Подожди, я тут хочу выдвинуть альтернативный аргумент. Разве командирам на местах невыгодно врать начальству?
11: Ведь если по документам город уже контролируется армией, то запросить поддержку артиллерии для его реального взятия становится, ну, просто невозможно. По бумагам же там уже свои.
9: В этом и заключается жестокий парадокс стимулов, понимаешь? Бюрократия требует быстрых результатов и хороших новостей прямо сейчас. Отчет уходит наверх ради похвалы или продвижения по службе. А когда ложь грозит вскрыться, бумажную карту нужно срочно превращать в настоящую.
11: И единственный доступный инструмент для этого – та самая пехота, у которой теперь нет артиллерийской поддержки. Потому что стрелять по своим артиллерия не будет.
9: Да, в начале 2026 года это очень наглядно проявилось в Купинянске-Узловом. На высшем уровне доложили о боях и захвате, хотя до самого города было еще несколько километров. И чтобы догнать этот оторванный от реальности отчет, людей начали безостановочно гнать в неподготовленные атаки.
10: Получается, за разрыв между амбициями в отчете и реальностью расплачивается не тот командир, который закрасил карту. Он-то ничем не рискует. Расплачиваются те, кто должен своими телами исправить его доклад.
9: Угу. И когда в этом бесконечном конвейере заканчивается обычная здоровая пехота, система начинает забирать тех, кого еще недавно комиссовали бы, даже не задумываясь.
10: Да, кризис качества пополнения дошел до того, что медицинские регламенты, похоже, вообще перестали существовать. Тут очень показательная история Владимира Подковыркина. Человеку 51 год, бывший грузчик, никогда раньше не служивший.
9: И у него был подтвержденный диагноз. Ишемическая болезнь сердца, гипертония, стенокардия, плюс недавнее осколочное ранение.
10: Спрашивается, как человек с таким состоянием здоровья бюрократически проходит через все фильтры и оказывается в штурмовой группе.
9: А механизм обхода поражает своей, ну, прямолинейностью. Решение врачей – это теперь просто рекомендация. А на земле реальная власть принадлежит командиру. Если командиру нужно закрыть штатную численность группы, он просто игнорирует медицинские справки.
10: То есть человека физически выдергивают из-под капельницы?
9: Буквально. Подковыркину стало плохо по дороге. Скорая отвезла его в госпиталь, но через несколько часов военные приехали и вернули его в часть внутренним приказом. И перед штурмом он успел передать письмо, где описал свою группу.
10: 27 больных и раненых людей.
9: Да. И некоторые из них умирали от инсультов и инфарктов еще до того, как начался сам бой. Физическое напряжение и стресс убивали их раньше дронов.
10: Знаешь, из этого следует, что ценность человека сводится исключительно к базовой физической функции. Может сделать шаг в сторону противника, значит, годен для штурма.
9: Ну, слушай, даже это не всегда обязательно. Были зафиксированы случаи, когда в 5-й отдельной мотострелковой бригаде на фронт возвращали бойцов на костылях и даже людей с аппаратами Елизарова.
10: С ума сойти. Для понимания, аппарат Елизарова – это сложнейшая металлическая конструкция, где спицы проходят насквозь через кость. С таким аппаратом любое неверное движение – это острая боль. Использовать такого человека в окопах – это за гранью вообще любого понимания боеспособности.
9: И не спасает даже публичность. Появляется информация о Z-блогере Егоре Гузенко, он известен как 13-й. У него был двойной перелом ноги со смещением, кости не срослись, но его все равно отправили на передовую.
10: Это лишний раз доказывает, что прежние заслуги или медийный статус не имеют вообще никакого веса. Раненый солдат перестает быть пациентом, он переходит в категорию «остаток ресурса».
9: И этот ресурс выгребают откуда только можно, уничтожая при этом профильных специалистов. Например, студентов колледжа вербовали, обещая современную профессию оператора БПЛА. Это технически сложная работа.
10: А после 3 месяцев обучения их просто брали и отправляли в пехоту. 3 из них, кстати, очень быстро погибли. Ну подожди, использование подготовленного оператора дрона со сложной специализацией в качестве рядового стрелка – это же полный провал с точки зрения военной эффективности. Зачем системе самой уничтожать собственные ценные кадры?
9: Здесь снова сталкивается логика системы в целом и логика конкретного офицера на земле. Долгосрочная ценность связиста или оператора для армии сильно проигрывает сиюминутной задаче майора любой ценой закрыть дыру в штурмовой группе сегодня к утру.
10: К тому же угроза отправить в штурм сама по себе становится мощным инструментом управления.
9: Да, и инструментом вымогательства. Есть множественные свидетельства о коррупции внутри частей. Например, когда командиру покупали квадроцикл за 800 тысяч рублей.
10: 800 тысяч? Просто за то, чтобы человека не отправляли в атаку, из которой не возвращаются. Получается, опасность монетизировалась и превратилась в товар. А неудобных или тех, кто не смог заплатить, отправляют на так называемое обнуление.
9: Именно. Давай сейчас отвлечемся от микроуровней и посмотрим на макростатистику. Что вообще означают эти ежедневные отправки микрогрупп в масштабах всего фронта?
10: Потери убитыми и ранеными стабильно превышают 40 тысяч человек в месяц.
9: А теперь давай сопоставим эти гигантские цифры с территориальным результатом.
10: На каждый закрашенный квадратный километр пришлось больше тысячи потерь. Тысячи искалеченных и оборванных жизней из-за кусок земли размером с обычный городской парк.
9: При этом статистика показывает, что риск распределен крайне неравномерно. Доля офицеров среди погибших радикально изменилась. Если в начале войны они составляли около 10% от общих потерь, то к осени 26-го года эта цифра упала до нескольких процентов.
10: То есть около 7,5 тысяч офицеров на 260 тысяч общих подтвержденных смертей?
9: Угу. Те, кто отдает приказы и закрашивают карты, они не идут в первых рядах под тепловизоры дронов.
10: Здесь, знаешь, можно вспомнить извечный аргумент сторонников стратегии истощения. Логика звучит примерно так. Любая война на истощение требует колоссальных жертв. Если набирать контрактников быстрее, чем они гибнут, система может перемалывать ресурсы противника годами.
9: И действительно, казалось, что беспрецедентно высокие выплаты в регионах как раз решают эту проблему, стимулируя постоянный поток людей.
10: Да, выплаты бьют рекорды, постоянно растут. Разве этот финансовый рычаг больше не справляется?
9: Математика начала давать сбой. Статистика ясно показывает, темпы набора начали критически отставать от выбытия. Ежедневно российские силы теряют убитыми и ранеными около 1400 человек.
10: А новых контрактов заключается примерно 1000, ну, максимум 1200 в день.
9: Эта разница накапливается, и закрывать ее физически становится нечем. И в ответ на это часто звучит такое историческое сравнение. Говорят, ну, в Советском Союзе времен Второй мировой войны тоже были гигантские потери, но армия же всегда пополнялась.
10: Слушай, ну это крайне опасная демографическая иллюзия. Сравнивать общество 40-х годов и современное просто некорректно. В 1941 году население составляло почти 200 миллионов человек. И это было преимущественно молодое аграрное общество. За годы войны через армию пропустили 34,5 миллиона.
9: А население современной России – 146 миллионов. И структура этого населения совершенно иная. Оно значительно старше. Нельзя издать приказ по генштабу и заставить материализоваться новые 10 миллионов молодых мужчин.
10: Государство пытается решить проблему, постоянно увеличивая напор денег. Но это, знаешь, похоже на попытку топить печь в движущемся поезде, разбирая на дрова вагоны этого же самого состава.
9: Очень точная аналогия. Котел кипит, локомотив пока движется вперед, но с каждым захваченным километром состав становится все короче.
10: Ведь забранный на фронт мужчина оставляет пустоту не только в строю, но и в экономике. Заводам критически не хватает сварщиков и инженеров, стройкам рабочих, логистике водителей. Военные выплаты напрямую конкурируют с зарплатами предприятий.
9: В Советском Союзе экономику полностью перевели на военные рельсы, там заменили мужчин у станков женщинами и подростками, а сегодня российские власти пытаются вести боевые действия, сохраняя при этом иллюзию потребления. И эта система начинает постепенно пожирать сама себя.
10: И самые тяжелые последствия этой стратегии в итоге ложатся на семьи солдат. Из-за тотального контроля дронов, о котором мы говорили, эвакуировать тела с переднего края часто невозможно физически.
9: В результате люди числятся пропавшими без вести долгие-долгие месяцы.
10: А статус пропавшего без вести означает юридический паралич для семьи. Выплаты заморожены, вступить в наследство нельзя, счета заблокированы, при этом кредиты, долги и ипотеки никуда не исчезают. Государство покупает солдата за миллионы, но когда он исчезает в лесопосадке, семья часто остается один на один с глухой бюрократической стеной.
9: Да, поэтому цена следующего захваченного километра – это не просто сухая статистика убитых. Это колоссальный удар по будущему. Это нерожденные поколения, сотни тысяч людей с тяжелейшими травмами и острейший экономический дефицит. Демография не подчиняется военным сводкам, и людей нельзя просто дорисовать на штабной карте.
10: Ну да. И знаешь, мы сегодня разобрали много пугающих цифр, тактических изменений, бюрократических механизмов, но, слушая все это, стоит задаться одним главным вопросом. Как изменится само общество? Когда эта фаза закончится? Как будет жить страна, в которой для целого поколения стало административной нормой то, что человеческая жизнь стоит дешевле подержавшего квадроцикла? Это ведь тот глубинный социальный сдвиг, который статистике еще только предстоит учесть и за который придется расплачиваться десятилетиями.
9: Это был «Разбор дня». Спасибо, что слушали.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
12: Авиабилеты для калининградцев станут еще дороже. Скидываться на самолеты заставят пассажиров. На истории с доступными субсидированными билетами можно смело ставить крест. Парадокс цен в Калининградской области. Корвалол дороже, духи дешевле. В сумме цены рванули вверх, снижение только по минимальным позициям. Как жить дальше? Демографическая катастрофа. За 10 лет рождаемость в регионе рухнула в 1,5 раза. Эксклав вымирает? Итак, пока жители Калининградской области продолжают жаловаться на нехватку доступных субсидированных билетов, они могут стать еще дороже. На федеральном уровне обсуждают новый сбор с авиапассажиров. Деньги хотят направлять на компенсацию стоимости лизинга и эксплуатации новых отечественных самолетов. По предварительным данным, на внутренних рейсах сбор может составить от 500 до 700 рублей с каждого билета, на международных – от 1 до 2 тысяч рублей. Для Калининградской области этот вопрос особенно чувствителен, ведь из-за географического положения самолет остается одним из основных способов добраться до других регионов России.
13: Сейчас субсидированный билет из Храброво в Москву стоит 3800 рублей, в Петербург – 3500. Но этих билетов хронически не хватает. У Аэрофлота они закончились еще в январе. Обычный тариф летом доходит до 30-40 тысяч за билет в один конец, на двоих с багажом – 60 тысяч. И вот теперь сверху новый сбор.
12: Если бы только одни билеты дорожали. А так, Калининград душит рост цен практически на всех направлениях. Поэтому неудивительно, что некоторые жители региона восприняли как чистой воды издевательство сообщение Минздрава России о том, что россияне едят недостаточно овощей и фруктов. В соцсетях калининградцы возмущаются подобным заявлением из федерального центра. Особенно тогда, когда цены, мягко говоря, кусаются.
13: По данным регионального филиала Росстата, капуста в августе рванула вверх на 44%. Яйца добавили в цене 30%. Копченая рыба вообще улетела в космос. Не будем о грустном, чтобы сильно не расстраиваться. И да, Калининградстат подтвердил, за год еда подорожала почти на 15%. И это в регионе, где цены и так существенно выше среднероссийских. А с 1 октября к продуктовому шоку добавится еще и коммунальный. Так что держитесь. Электричество дорожает на 19%, газ – на 16%. Кроме того, согласно официальной статистике, даже спички, без которых некоторые до сих пор не могут зажечь газ на плите, за год взлетели на 46%. Коробок уже почти 6 рублей. Вроде дешево, но ведь и голубое топливо не бесплатно. Кстати, газовое моторное топливо подорожало до 43,5 рублей, а незаменимый для многих по нынешним временам корвалол прибавил почти 40% и сейчас уже стоит 70 рублей. Дрова подорожали на 23%. Мужские перчатки и джемперы взлетели в цене на 10% и почти 8%.
12: Зато Росстат успокаивает, мол, туалетная вода подешевела на 9%, женские модельные туфли из натуральной кожи – на 14%, а рюкзаки для взрослых убавили в цене 10%. Также за год несущественно, но все же снизилась стоимость стиральных машин, смартфонов и двухкамерных холодильников. О том, что люди переходят в режим экономии, говорят со всех сторон. Экономисты объясняют просто – в воюющей стране иначе не бывает. Постоянно растущие расходы государства, как правило, частично компенсирует за счет повышения цен, тарифов и налогов. А поскольку СВО продолжается на неопределенное время, стоит быть готовыми к дальнейшему раскручиванию инфляции и усилению налогообложения. А тем временем в Москве гордо отчитались о том, что Калининград вошел в 30-ку российских городов с самыми высокими доходами.
13: Согласно исследованию Финансового университета при правительстве Российской Федерации, в Калининградской области жители на жизнь не жалуются. И вот почему. С начала 2026 года средний доход калининградца составил 77 тысяч рублей в месяц, а это на 13% больше, чем годом ранее. Правда, в эту сумму исследователи включили не только зарплаты, но и пенсии, пособия, доходы от бизнеса, дивиденды и проценты по вкладам. Таким образом, Калининград занял 28 место из 170 городов с населением от 100 тысяч человек по росту доходов. Такие же 77 тысяч рублей насчитали жителям Мурманска, Хабаровска, Нижнего Новгорода. Первой ожидаемо стала Москва, где в среднем получают 102 тысячи рублей в месяц. При этом в столице цены на многие товары и продукты гораздо ниже, чем в Калининграде.
14: Согласно исследованию Финансового университета при правительстве Российской Федерации, в Калининградской области жители на жизнь не жалуются. И вот почему. С начала 2026 года средний доход калининградца составил 77 тысяч рублей в месяц, а это на 13% больше, чем годом ранее. Правда, в эту сумму исследователи включили не только зарплаты, но и пенсии, пособия, доходы от бизнеса, дивиденды и проценты по вкладам. Таким образом, Калининград занял 28 место из 170 городов с населением от 100 тысяч человек по росту доходов. Такие же 77 тысяч рублей насчитали жителям Мурманска, Хабаровска, Нижнего Новгорода. Первой ожидаемо стала Москва, где в среднем получают 102 тысячи рублей в месяц. При этом в столице цены на многие товары и продукты гораздо ниже, чем в Калининграде.
15: Как говорится, жизнь такова и больше никакова. Глава Минфина Силуанов недавно откровенно заявил, россиянам придется затянуть пояса потуже, поскольку сейчас все для фронта, все для победы. Причем поднатужиться придется не только гражданам, но и региональным бюджетам. А они в связи с расходами на СВО, в частности миллионными выплатами контрактникам, часто трещат по швам и вынуждены закрывать местные программы развития. Пожалуйста, конкретный пример.
13: Калининградский центр по разработке и производству беспилотников отложили на 2 года. Янтарный дрон задумывался как полноценный научно-производственный центр, то есть со станками, лабораториями, испытаниями, производством компонентов и собственными разработками беспилотников. Этот проект запустили при Алексее Беспрозванных летом 2025 года, а отвечает за него региональный Минэконом. Центр связан с федеральным проектом Минпромторга по развитию производства беспилотных систем. Первоначально янтарный дрон должен был заработать уже в 2027 году. Тогда же власти ждали первого резидента, первые 2 разработки и испытания. Теперь все это перенесли на 2029. Сертификацию сдвинули на 2030 год, серийное производство – на 2031, а выход продукции на рынок – на 2032 год. Причина банальна – нет денег. Калининградский центр по разработке и производству беспилотников отложили на 2 года. Янтарный дрон задумывался как полноценный научно-производственный центр, то есть со станками, лабораториями, испытаниями, производством компонентов и собственными разработками беспилотников. Этот проект запустили при Алексее Беспрозванных летом 2025 года, а отвечает за него региональный Минэконом. Центр связан с федеральным проектом Минпромторга по развитию производства беспилотных систем. Первоначально янтарный дрон должен был заработать уже в 2027 году. Тогда же власти ждали первого резидента, первые 2 разработки и испытания. Теперь все это перенесли на 2029. Сертификацию сдвинули на 2030 год, серийное производство – на 2031, а выход продукции на рынок – на 2032 год. Причина банальна – нет денег.
15: Неожиданно нарисовалась еще одна проблема, о которой региональные власти раньше предпочитали умалчивать, но уже нельзя. В Калининградской области наблюдается демографическая катастрофа. Область оказалась в клубе регионов с самой низкой рождаемостью.
16: За 10 лет рождаемость в самом западном регионе рухнула в 1,5 раза. С 12 тысяч новорожденных в 2015 году до 7468 в 2025. Об этом и сказала министр социальной политики Анжелика Майстер. Она признала, коэффициент рождаемости в регионе 1,22 при среднероссийском 1,37. Власти пытаются исправить ситуацию. Выбрали 8 из 10 мер демографического меню. Среди прочего, 300 тысяч за 3-го ребенка, социальные няни, прокат детских вещей. Но, по правде говоря, ситуацию это исправил слегка. Дело в том, что смертность в Янтарном крае превышает рождаемость почти вдвое. В 2024 году умерло 13 016 человек, а родилось всего лишь 7 477.
15: Чиновники хоть и нехотя, но все же признают, население эксклава держится исключительно на мигрантах. Но даже миграционный прирост 4500 человек в год только частично компенсирует естественную убыль в 5539 человек. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
17: Всем привет! У штурвала «Балтийский лоцман». Сегодня предлагаю сделать одну вещь, которую чиновничья система почему-то очень не любит. Не будем восхищаться тем, сколько денег она выделила. Давайте посмотрим, что за эти деньги получил обычный калининградец. Потому что новость звучит роскошно. Москва нашла для Калининграда еще почти 600 миллионов рублей на дешевые авиабилеты. Всего в этом году получается уже примерно 1 миллиард 200 миллионов. Миллиард! 200 миллионов. Тут уже хочется спросить, где очередь за билетами по 3500? Почему люди не выбирают, утром лететь или вечером? А потому что открываешь сайт авиакомпании, и праздник как-то быстро заканчивается. Жалобы на отсутствие дешевых билетов идут до сих пор. Новые места обещают только после очередного распределения денег. И вот тут появляется главный фокус всей этой системы. Когда федеральные власти говорят «мы выделили миллиард на доступные перелеты», человек совершенно естественно слышит «теперь я смогу купить билет по нормальной цене». А это вообще не одно и то же. Государство не делает билеты дешевыми для всех калининградцев. Оно заранее покупает у авиакомпаний, условно говоря, ограниченную корзинку дешевых мест. На эту корзинку выделена определенная сумма. Места разобрали – все. Самолеты продолжают летать. Свободные кресла могут быть, но билет за 3500 или 4000 исчезает, потому что федеральная скидка на него закончилась. Официально программа действительно предусматривает специальные тарифы для жителей области и студентов. Но объем перевозок ограничивается выделенным финансированием. И знаете, что лучше всего показывает масштаб проблемы? Даже не лето. Январь. Аэрофлот открыл продажу дешевых билетов на весь 2026 год в середине декабря. Проходит примерно месяц, и 15 января компания говорит: «Все, годовая квота закончилась». На год. В январе. Программа рассчитана до декабря, а у крупнейшей российской авиакомпании ее калининградский запас закончился практически до того, как люди успели убрать новогоднюю елку. Вот после этого, мне кажется, можно уже не проводить совещание на тему «почему возник повышенный спрос». Потому что ответ лежит на столе. Дешевых билетов заложили намного меньше, чем хотят купить люди. И самое прекрасное – об этой проблеме в Москве знают не с прошлой недели. Еще весной Калининград просил федеральный центр изменить саму систему. Не выдавать деньги кусочками. Сразу закладывать необходимую сумму на год. Увеличить количество дешевых мест в самолетах. Регион предлагал поднять их долю примерно с 30 до 40%. Потому что нынешняя схема создает те самые паузы, когда деньги закончились, новые еще не распределили, а пассажиру остается только смотреть на обычный тариф и тихо вспоминать все известные ему русские слова. В мае губернатор уже публично говорил: эти паузы надо убрать. Причем сама причина была названа совершенно открыто: ежегодное бюджетирование и разрывы в финансировании перевозчиков. То есть тут даже расследование проводить не надо. Власть сама знает, где сломано. Но приходит лето, и дешевых билетов снова практически нет. До Москвы еще можно было что-то поймать. До Петербурга к концу августа обычный билет в одну сторону доходил примерно до 30 тысяч рублей. И вот где особенно чувствуется весь чиновничий сюрреализм. Калининградец летом смотрит на 30 тысяч за билет. Москва осенью выходит к микрофону и торжественно говорит: «Мы нашли еще почти 600 миллионов. Спасибо большое». А в июне найти нельзя было? В мае? В январе, когда стало понятно, что годовая квота крупнейшего перевозчика прожила один месяц? И вот это у меня главная претензия именно к федеральной власти. Не в том, что денег вообще не дают. Дают. И немало. А в том, как они это считают. Сначала в Москве определяется некая сумма. потом ее распределяют, потом дешевые места заканчиваются, потом Калининград несколько месяцев объясняет, что денег не хватает под реальный спрос, потом начинаются переговоры, потом находится еще полмиллиарда, потом снова проходит отбор авиакомпаний, потом появляются новые билеты. А человек все это время просто хочет слетать к родственникам в Петербург. Ему не нужен федеральный отбор. Ему не интересно, из какой строки бюджета пришли деньги. Он открывает телефон и видит одну цифру возле кнопки «Купить». Вот в этой цифре и находится вся эффективность государственной программы. Минтранс сейчас говорит, что после дополнительных денег программа должна охватить примерно 180 тысяч жителей и студентов до конца года. Звучит опять красиво. Только сама Калининградская область уже просит Москву в следующих бюджетах финансировать перелеты, исходя из фактической потребности. Перевожу с чиновничьего. Нынешняя сумма не соответствует тому количеству людей, которые хотят летать по такой цене. Причем сколько денег реально нужно, чтобы закрыть этот спрос, публично пока даже не называют. И вот это, по-моему, самая раздражающая часть всей истории. Федеральная власть прекрасно умеет отчитаться миллиардами. 1 200 000 000 звучит солидно. Можно поставить фотографию совещания, написать «транспортная доступность остается приоритетом». И вообще выглядит так, будто проблема практически решена. Но транспортная доступность – это не сумма в пресс-релизе. Это когда калининградец в июле открывает приложение и может купить билет. Не ловить его ночью, не ждать октября. Не проверять 5 авиакомпаний в надежде, что кто-то вернул место. Не читать новость о том, что деньги уже доведены, а просто купить. И здесь Москва почему-то год за годом пытается лечить один и тот же хронический диагноз дополнительными уколами денег уже после того, как пациент снова пожаловался. Хотя решение даже придумано не нами. Сам Калининград предлагает считать реальную потребность заранее, финансировать весь год без провалов и увеличить число дешевых мест. То есть требуется не очередной красивый транш в сентябре, а система, при которой сентябрьский спасательный транш вообще не понадобится. Поэтому, когда в следующий раз услышите «Калининграду выделили еще 500 000 000 на авиабилеты», не спешите радоваться самой цифре. Сначала откройте сайт. Если билет там есть, значит деньги наконец превратились во что-то полезное. А если опять нет, значит миллиард пока существует главным образом в красивом отчете. С вами был Балтийский лоцман. Подписывайтесь на наши социальные сети, берегите себя и до встречи.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента» цифра дня.
18: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
1: Радио «Лента», 1557 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
3: Мама школьника из Белгородской области обратила внимание, что дети на математике начали считать дроны вместо яблок.
19: Почему во втором классе ребенок считает дроны, а не яблочки, там пирамидки, как мы раньше? Смотрю его случайно тетрадку, написано «дрон». Думаю, наверное, какую-то фигню он написал. Открыла учебник, а тут задачка про дроны. Что это такое? Картиночку. Просто это учебник второго класса. Как мы раньше с вами хорошо жили, когда не знали, что это. Был бы, мне кажется, учебник для Белгородской области, тут бы вообще задачки бы такие бы была, ФПВ и все виды были бы.
1: Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
20: следующий. В Совете Федерации предложили втрое поднять налоги для самозанятых, чтобы закрыть дефицит бюджета. Миллионы самозанятых россиян, которые платят налог на доходы по сниженной ставке 4-6%, могут стать следующим источником наполнения бюджета. А он в этом году сведен с дефицитом почти в 7 триллионов рублей. Замглавы Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Андрей Епишин заявил, что некоторым категориям самозанятых следует поднять налоговую ставку до уровня НДФЛ, то есть в 2-3 раза относительно нынешней. По его словам, изменения могут коснуться курьеров и водителей.
21: У нас есть компании, где самозанятыми работают тысячи, сотни тысяч водителей и курьеров. Почему они должны платить налоги по ставке от 4 до 6%? С тех, кто по факту работает на полной занятости, надо брать полный НДФЛ по ставке от 13%. Не говоря уже про оплату социальных взносов, но хотя бы НДФЛ они должны платить полностью.
20: Созданный в 2018 году Институт самозанятых задумывался как способ вывести из тени миллионы россиян, получающих доход от репетиторства или сдачи квартир в аренду. Спустя 7 лет, благодаря низким налоговым ставкам, самозанятыми стали более 15 миллионов россиян. Согласно статистике ФНС, в прошлом году они заработали суммарно более 3 триллионов рублей и заплатили 136 миллиардов рублей налогов. Но власти хотят большего, ведь нужно чем-то латать огромную дыру в бюджете, говорит экономист Владислав Жуковский.
22: То есть вот сейчас будет просто такой дикий поток поборов с населения, с бизнеса, с малого бизнеса, самозанятых, для того, чтобы набрать здесь 200-300 миллиардов рублей, здесь 300-400, там 500, чтобы залатать ту огромную дыру в бюджете, которая сформировалась. А я напомню, что Силуанов полностью подтвердил наши мрачные прогнозы. Мы сразу говорили, что по итогу текущего года дефицит бюджета будет минимум 6,5-7 триллионов рублей, если сильно повезет. И вот буквально пару дней назад выступал глава Минфина Силуанов и говорит, что да, в текущем году дефицит бюджета будет 3% ВВП. Это практически 7 триллионов рублей только на текущий год. В два раза больше заложенного в бюджете плана. Угадайте, где они возьмут деньги. Правильно, за все заплатит конечный потребитель.
20: Растущие издержки бизнеса уже отражаются на ценах в магазинах. В августе мясо курицы подорожало на 15% год к году. Производители говорят о росте расходов на корма, топливо, логистику и зарплаты. Также влияет на рост цен и то, что правительство обязало предприятия тратить средства на собственную защиту от беспилотников, говорит экономист Игорь Липсиц.
23: То есть государство российское провалило защиту своей территории, это так называется. Вот, и приходится теперь каждому защищать себя самому. Ну, приходится это учесть, и, соответственно, эти затраты вырастут. И людям, наверное, кажется, что вот у компании довольно большая такая масса прибыли, и можно просто самортизировать рост затрат за счет прибыли. Это не так. 35%, то есть практически каждая третья компания России уже убыточная. Так что куда они денут эти затраты? Они их переложат в конечные розничные цены. В конце концов, за все платит население. И чем дальше, тем выше будут повышаться цены, и тем больше население России будет виднеть из-за войны. Куда деться-то? Война.
20: Также в России вырастут цены на авиабилеты. Новый сбор с пассажиров сейчас обсуждают Минтранс, Минпромторг и Ростех. Речь идет о сумме до 500 рублей за каждый внутренний перелет и до 1000 рублей за международный. Эти деньги предполагается направить на лизинг и эксплуатацию самолетов. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Криминальные новости.
16: Мужчина застрелил супругу, а затем покончил с собой в городе Серпухов. По данным канала 112, 48-летнюю Надежду и ее 55-летнего мужа Андрея нашли вечером 23 сентября в их квартире с огнестрельными ранениями головы. Рядом лежал травматический пистолет и две гильзы. По данному факту возбуждено уголовное дело об убийстве. Сейчас проверяется причастность мужа к смерти его жены. У супругов остался несовершеннолетний сын.
0: Генерал-майора подмосковной полиции Сергея Малькова, задержанного в начале сентября за хищение служебного топлива, отпустили под домашний арест. По данным МЭШ, меру пресечения изменили из-за состояния здоровья 66-летнего генерала МВД. Он уже 20 лет болеет сахарным диабетом, плюс страдает от гипертонии. В СИЗО ему вызывали скорую помощь из-за ухудшения состояния. Параллельно против Малькова возбудили еще пару уголовных дел. Кроме дела по статье о присвоении или растрате в особо крупном размере. Следователи считают, что Мальков с сообщниками похищал бензин, предназначенный для служебных машин. В схеме также участвовал топ-менеджмент Евротранса и несколько сотрудников структуры, которая обеспечивает топливом полицию в Подмосковье. Сергея Родионова, собственника ТЦ «Солнечный» в Стерлитамаке, арестовали до 22 ноября. Накануне его задержали. Родионову предъявили обвинение в причинении смерти по неосторожности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. 22 сентября в торговом центре произошел пожар, погибли 4 человека. Родионов вину не признал, заявил, что система пожарной безопасности в «Солнечном» работала штатно. Девушка пожаловалась на знакомого двум мужчинам. Оба по очереди приехали его избивать в Оренбурге. Все началось во время застолья. 26-летний мужчина поссорился с девушкой, после чего она вышла на улицу и рассказала о конфликте случайному прохожему. 23-летний парень решил вступиться и избил ее оппонента. Но одного защитника оказалось мало. Позже девушка вызвала 30-летнего приятеля, который также приехал и продолжил разборку. В результате пострадавшего госпитализировали с тяжелыми травмами головы. Обоих мужчин задержали. Возбуждены уголовные дела. Что грозит девушке, которая спровоцировала избиение, пока неизвестно. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
1: Радио Лента. Прямая речь.
3: Зет-военкор Максим Калашников о сложной ситуации на фронте и в российской экономике.
2: Вот у нас, видите, какие трудности с экономикой. У нас, на самом деле, падение идет. Бюджетный дефицит опять начинает нарастать. Он опять по 7 триллионов. Я сейчас смотрел с утра последние данные казначейства нашего. У нас очень большие трудности в сельском хозяйстве, строительстве и так далее. По списку, на самом деле. У нас очень большая усталость общества от войны, которая идет уже, так сказать, движется к 5-му году. Вы знаете, что если вы Украину не победили 5-й год, если у вас все ушло в такую перемалывающую бойню, которая перемалывает в две стороны, это трудно назвать победой. И, честно говоря, на фронте-то у нас дела достаточно сложные. Я говорю так вот, аккуратно выражаясь. Потому что, если мы посмотрим, что там происходит, то на очень такие напряженные события, ну, вы знаете, там, где нам противостоит 1-й и 3-й армейские корпуса, вот знаменитый этот Белецкий командует, вот, третьим корпусом, по-моему, если не ошибаюсь. Под Лиманом у нас очень сложная ситуация. На направлении так, Славянска и, так сказать, Доброполье у нас тоже очень-очень-очень вязко идет. Там, так сказать, прорываться приходится через вот эту зону дронов, продвижение на Славянск, вот, соответственно. Район не изолирован с воздуха боевых действий. То есть мы не подавили ПВО и не пресекаем с воздуха все попытки противника, так сказать, перебросить туда подкрепление, снабжение и прочее. Ну да, помните, как делали те же англосаксы в Нормандии 44-го года, когда изолировали район боевых действий, район своей высадки. Мы об этом рассказывали. Ничего подобного нет. ВСУ там получает подкрепление, и мы там продвигаемся с очень большими трудностями и потерями. Это никак не 1945 год, честно говоря.
1: Главные новости дня.
4: Эта зима будет страшной. Американские журналисты слили информацию о планах ВСУ устроить тяжелую зиму в российских городах. Что за генерал Мороз, о котором сказал Зеленский? Ни для кого не секрет, что за лето этого года ВСУ существенно расширило дальнобойные удары по российским регионам. Под атаки попадали и НПЗ, и военные предприятия, и логистика, а также ТЭЦ и водоканалы. Огромная территория страны, которую попросту невозможно закрыть системами ПВО, а при их нехватке так и подавно защитить все объекты нереально, говорит военный эксперт Юрий Федоров.
5: Разрушение нефтеперерабатывающих заводов, А сейчас вот последние данные говорят о том, что совокупная мощность нефтепереработки в России сократилась чуть ли не более чем на 40% в результате серии ударов, которые были нанесены по этим заводам в сентябре месяце.
6: Очевидно, что многое будет зависеть от температур на улице. Но в России теплых зим почти не бывает. На улице все равно будет мороз, считает эксперт. Кроме стратегических объектов, дроны атаковали и крупные предприятия, склады, где хранились или собирались беспилотники. Поэтому к зиме активно готовятся и представители бизнеса. Они не ждут помощи от государства, отмечает экономист Игорь Липсиц.
23: Валберс, они там закупили немереное количество сетки, насколько по рабице, будут как бы обертывать свои склады сеткой рабица. Ну уж не знаю, насколько это серьезно защитит от дронов, но вот у них такая надежда. На каких-то промышленных предприятиях закупают какую-то военную технику, прям прямые противовоздушные расчеты, ставят какие-то датчики сигналов аудио, чтобы улавливать звук мотора дрона, где-то ставят систему видеонаблюдения, где-то ставят систему, значит, борьбы с вот этими беспилотниками, подавления их активности. То есть это очень по-разному. Какие предприятия что делают, никто вам сказать не может.
6: Одновременно военное командование не скрывает, что готовится нанести удар по энергетическим компаниям Украины. Оборонные предприятия активно наращивают производство баллистических ракет и реактивных дронов. За такие удары Зеленский пообещал ответные действия. Выступая на Генассамблее ООН в Нью-Йорке, он заявил, что никто в Москве не мог представить, что, цитирую, «генерал Мороз однажды перейдет на сторону тех, кто защищается от России».
7: Мы сделаем так, чтобы это произошло уже этой зимой, если Россия продолжит атаковать нашу энергетику и отопление. Эта зима может быть очень суровой для нас, но в ответ у нас не будет другого выбора, кроме как сделать ее болезненной и для России.
6: Тем временем в Москве рабочие начали закрывать ТЭЦ-8 на Волгоградском проспекте бетонными блоками. Эта конструкция, предположительно, может быть основой для антидроновых сеток. Но, как показали удары по НПЗ в Капотне, антидроновые сетки не спасают от ударов беспилотников. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте «Радио Лента».
1: Радиолента. Потеря дня.
8: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
1: Радиолента. 1557 АМ. Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на «Радио Лента». Самые важные высказывания дня.
8: Академик Российской академии наук, доктор физико-математических наук Роберт Нигматуллин о состоянии экономики и кризисе.
24: Я искренне считаю, что мы в беде. Ну вот, беды, какие же беды? Ну, показатели. Ну, самые низкие доходы у нас в Европе, подушевые доходы. При советской власти действительно мы были беднее, чем, ну, жили беднее. Но все-таки мы строили страну, мы были, строили космос, атомную энергетику, мы были впереди. И, конечно, на это жертвовали. А сейчас все потеряли. И по-прежнему самые бедные, даже в самых бедных регионах Китая доходы выше, чем в наших самых бедных регионах. Ну вообще, как это можно спокойно относиться? Депопуляция. Мы вышли на уровень 0,6 миллиона, каждый год будет сокращаться население, естественно, убыль населения. Рост ВВП, вот, ну мы взял, я с 15-го, ну с 14 на 15, вот 11 лет, 1,5% в год. Потребительские цены, вот вы знаете, сколько выросли? На 77%. Вот по Росстату, это не я придумал, по Росстату, если все это просуммировать, то получается 70, то есть 7% в год инфляции. И самое удивительное, ни один указ президента с 2012 года по экономике базовым цифрам не выполняется. И президент почему-то не требует с этого, никого не наказывает за это. Все по-прежнему. Но так нельзя. Вот видите, Китай лежит, инфляция лежит, самая маленькая, видите, 0,27. Инфляция 0,27 к 1% прироста инвестиций. Польша уже выше, чем Соединенные Штаты. Вот не везде Польша хороша. А смотрите, куда страна. У нас как все в трубу вылетает. Да надо увеличивать инвестиции, конечно. Но все идет в трубу. Это что это значит? Мы находимся из 50 отобранных стран на 51-м месте. На 51-м месте Россия великая. Вот мы гордимся, у нас души великие и прочее, прочее. И равнодушно смотрим уже 30 лет. 30 лет. Причем вот эти эффективности, что предыдущие 15 лет были, что сейчас одно и то же. А посмотрите, за счет а число работников промышленности. Вот, вот говорят, что Путин пришел, и у нас вот... пошло. Так разрушается машиностроение. 4 миллиона в 99-м году, сейчас 440 тысяч. Почти в 10 раз. Легкая промышленность. В 3 раза. Зато число курьеров 1,5 миллиона и охранников. А число ученых на 10 тысяч населения у нас 54, а вот в передовых странах 174. Вот вам эффективность. Можно в эту страну сейчас в таком состоянии, при таком руководстве вкладывать деньги? Да, конечно, не надо. Поэтому я говорю, так управлять экономикой нельзя. И мы должны это донести, эту мысль, до президента, потому что все на нем держится. Не дай бог, пошатнется его авторитет или еще что-то. Нельзя равнодушно это смотреть. Сложившийся порядок опасен. Но Бастрыкин говорит, дальше ехать некуда. У нас же каждый день арестовывают начальников. И уже секвестр. Ведь секвестр почему? Значит, экономика падает. Ну и поэтому кризис будет.

0: Это заявил Зеленский в ООН. Что ответил Лавров на вопрос о конце спецоперации? Операция ВСУ под названием «Вивальди» серьезно повлияла на потери армии России, как в личном составе, так и территориальные. Некоторым подразделениям под Лиманом пришлось отступить с ранее завоеванных территорий. Это признали даже Z-военкоры. Речь идет о почти 200 квадратных километров территории Украины. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что в неделю около 6 тысяч погибших и раненых, говорит военный эксперт Ян Матвеев.
1: Потери российской армии едва ли не самые большие за все время войны. И они примерно равны набору. В один месяц это 35 тысяч убитыми и ранеными, в другой 28, затем 30. Получается некий такой баланс, жуткий, кровавый баланс, который означает, что пока на фронт прибывает 30 тысяч живых людей, в обратную сторону уезжают 1015 гробов и еще столько же коллег.
0: Марко Рубио встретился с главой МИД России Сергеем Лавровым в Маниле. Госсекретарь США призвал Москву прекратить боевые действия и сесть за стол переговоров. В ответ Лавров сказал, что Россия не собирается прекращать спецоперацию и напомнил о целях СВО, которые не выполнены. Z-блогеры пишут о катастрофическом положении российской армии. Вот что пишет военкор Садулаев.
2: В первый год операции очень много работали в БМП. И в штурмах, и в обороне. Во второй год меньше, в третий редко. А теперь БМП исчезли как класс. Их просто нет. Но по стрелкам надо на чем-то передвигаться. И уже не первый год передвигаются на мотоциклах. Мотострелки же. Но не только. Все риды джихад-мобилей и УАЗы с отрезанной крышей. А я сяду в кабриолет. И Нивы, да и простые ВАЗы старых времен. Я такие тачки видел у позиции, что мама не горюй. Однако ездят.
0: Еще одно изменение на фронте – характер ранений, пишут военкоры. Еще 2 года назад было много солдат с пулевыми травмами. Но сейчас минно-взрывные ранения и ранения в результате удара дрона. Это подтверждают и военные. Сергей Подольский рассказал, что был ранен, когда прятался от беспилотника и упал на мину.
3: Отсутствуют точно 2 пальца, некоторые переломаны, так сильно не наблюдал. У меня ни аптечки и не было ничего. Около меня находилась другая позиция моих союзников, точнее с моего полка позывной «Бабуля». Когда я пришел к ним, залез в нору, попросил оказать мне помощь, они меня запихали в яму, начали угрожать убийством, мы сейчас тебя пристрелим, застрелим, я находился в шоковом состоянии. Там пробыл до 6:30 утра, после чего они начали меня обратно отправлять на позицию. Прилетела ФВП наша, которая наблюдала за мной, чтобы я до туда добрался. Но так как я попросил, чтобы мне оказали помощь, мне отказали, сказали, сиди там, будешь просто слушать. Возможно, у меня уже воняет тухлятиной, так как прошли сутки. Я ничего не открывал, просто вот намотал тряпку этот бинт, не знаю, что там у меня случилось. Просто у меня до сих пор шоковое состояние, то, что у нас такое в российской армии творится.
0: Военнослужащий отметил, что сутки пробыл без медицинской помощи, из-за чего существует риск ампутации кисти. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Говорят военкоры.
5: Подыграть Трампу не получится. Лейб Гусар о предложениях связать перемирие на Украине с выборами в американский Конгресс.
6: Умилительно читать разных экспертов, которые пишут, что России сейчас очень выгодно подыграть Трампу с перемирием на Украине, чтобы это зачлось ему как победа, и республиканцы выиграли бы тогда выборы в Конгресс. Воистину, это либо идиоты, либо блаженные. Во-первых, американскому избирателю давно насрать на внешнюю политику. Его интересует то, что происходит в собственной стране. А там Трамп с однопартийцами наворотил столько, что даже Байдена вспоминают с нежностью. Во-вторых, американский президент — это не косплей царя, как у нас, а лишь временный исполнительный директор, не более того. И от его успехов на стороне мало что зависит. В-третьих, у Трампа есть еще не выигранный Иран. А вот это гораздо больше заботит избирателя, чем какая-то там свара разных сортов русских. Так что подыграем мы в итоге только украинцам, дав им столь нужную передышку и стоящими за ними европейцами. Республиканцы же с треском провалятся и безо всякой нашей помощи. Проблема в том, что этот маразм транслируется в высокие кабинеты и приятно щекочет жаждущие позорного договорника уши.
5: НАТО делит восточный фланг на 3 зоны. Военкор Подубный о новой системе

0: теме управления войсками Альянса от Арктики до Черного моря.
1: В Альянсе объявили о переформатировании системы управления войсками на восточном направлении. Вместо концепции единого восточного фланга теперь вводится зональный принцип управления. Из опубликованных Альянсом документов следует, что весь периметр ответственности разбит на три отдельные оперативные зоны – северо-запад, центр и юго-восток. В НАТО подчеркивают, что такой подход позволит точнее подстраивать военные планы под специфику местности, характер угроз и логистику в каждом конкретном районе. Особое внимание в планах НАТО уделено районам, которые Альянс называет уязвимыми с точки зрения сухопутных рисков. В первую очередь это Калининградская область и Сувалкский коридор. Кроме того, в зоне прорабатываются маршруты для быстрой переброски резервов из Западной Европы, что также говорит о наращивании ударного потенциала вблизи российских границ. Для нас подобная реорганизация отражает курс на системное наращивание западного военного давления вдоль российских границ и требует соответствующего учета в планировании мер по обеспечению обороноспособности страны.
2: Радио «Лента», 1557 АМ. Главные новости дня.
3: Это не фронт и кино. Страны Африки обвинили Москву в заманивании мужчин на СВО под предлогом съемок фильма об Украине. Тысячи людей из бедных стран Африки и Азии завербовали для участия в СВО на Украине в ряды армии России. Все они приехали в страну, думая, что будут работать на стройке, охранниками или сниматься в кино. Рекрутинговая компания разместила в интернете вот такое объявление.
4: Глобальный кастинг. Новый кинопроект. Ищутся африканцы на мужские роли.
3: Основная цель рекрутеров – молодые мужчины, которые не могут найти работу из-за плачевной экономической ситуации у себя на родине. На одно из таких объявлений отозвался Ричард из Сомали. Его встретили в Москве и сразу отвезли на военную базу в Ростовскую область.
5: Мне сказали, что я могу работать охранником, потому что во многих местах в России, таких как больницы, банки, торговые центры, метро, нет охраны. Они говорили мне, что я смогу там работать, но нужно пройти обучение.
3: Через некоторое время подразделение, в котором был Ричард, отправили на самое горячее направление фронта – Донецкое. Их сразу отправили на разведку территории. То, что Ричард увидел, повергло его в шок.
6: Мы продолжали идти какое-то время, и я увидел множество людей, которые были там же, где мы раньше спали. Они лежали на земле. Они были мертвы. Я очень испугался, меня охватила паника.
3: На следующий день подразделение Ричарда попало под сильный обстрел. Он получил ранение в ногу. Много людей погибло. Тем, кто уцелел, была дана команда укрыться в подвале одного из домов и переждать обстрел. Ричард говорит, они неделю сидели в бункере практически без еды и воды. Потом им все-таки пришлось связаться с другими отрядами. И к ним пришла подмога. Но за это время его раненая нога сильно отекла.
6: Я показал ему свою ногу. Она была сильно опухшей. Вообще, я не мог надеть ботинки на обе ноги. Поэтому я снял их и остался в одних носках, потому что был очень ранен. Я двигался без ботинок, без защитной экипировки, просто шел за ними. Эти ребята были очень быстрыми, а я был ранен. Я добрался до одного места, и мои товарищи перепрыгнули через забор, а я упал. Между нами была проволока, которую обычно используют для установки мин. Острая, как лезвие. Я упал на эту проволоку, и вся моя форма порвалась. Я пытался снять проволоку с одежды, со штанов, но не смог. Я был так изможден, что просто упал, ударился головой и потерял сознание. Я не понимал, что происходит вокруг. Через 10-15 минут я снова встал и осмотрелся вокруг, но не увидел своих товарищей. Дрон завис над головой, и тут раздался взрыв. Еще одна бомба. Я оказался в эпицентре взрыва и начал истекать кровью.
3: Ричарда взяли в плен. Там его вылечили и связались с руководством страны. Сейчас он уже на родине, и там продолжает лечение. Африканская некоммерческая организация Code for Africa выявила около сотни веб-сайтов, страниц в соцсетях, которые используются для вербовки в ряды армии России. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Одна новость. Максимум смысла. В Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
7: Всем привет, это «Разбор дня». Сегодня поговорим о вещи, которую большинство замечает только тогда, когда она ломается. О лифтах. В России десятки тысяч лифтов уже выработали свой срок, а менять их успевают далеко не везде. Для кого-то это просто несколько этажей пешком, а для пожилого человека, инвалида или семьи с коляской – настоящая проблема. Разберемся, почему старые лифты копятся быстрее, чем их заменяют, и кто в итоге будет платить за этот большой ремонт.
8: Слушай, чтобы сразу перевести вот этот масштаб с бюрократического языка на нормальный, давай вспомним историю в Санкт-Петербурге. Это было в начале 26-го года. Там пожилая женщина целый месяц поднималась пешком на 8-й этаж.
7: Месяц? На 8-й этаж? Ничего себе!
8: Да, просто потому что пассажирский лифт тупо встал. И для управляющей компании это, знаешь, просто галочка в журнале поломок, а для человека в таком возрасте каждый выход в аптеку превращается в настоящее испытание.
7: Вот люди вообще часто воспринимают лифт просто как элемент комфорта. Ну, зашел, нажал кнопку, приехал. А на самом деле это же критическая инфраструктура, буквально как водопровод или отопление.
8: Я бы сказала, даже более уязвимая. Если напор воды слабый, ты раздражаешься, но можешь пойти по делам. А поломка подъемника для инвалида-колясочника или человека после инсульта – это фактически домашний арест.
7: И тут же главная опасность даже не в том, что кабина сорвется вниз, как в голливудских фильмах.
8: Ну да, современные тормоза – всякие ловители. Они обычно спасают от свободного падения, хотя серьезные инциденты тоже бывают. Помнишь, в Челябинске прокуратура проводила проверку?
9: А, это когда кабина с пассажирами начала резко и неконтролируемо двигаться.
8: Точно. Но куда более частые угрозы – это ежедневные сбои. Когда, ну, двери не реагируют на датчик или связь с диспетчером пропадает намертво.
9: Да, недавно в Югре спасателям вообще пришлось вскрывать лифт прямо в поликлинике, чтобы достать оттуда женщину с ребенком. И такое же происходит по всей стране каждый день.
8: 100%.
9: Хорошо, но откуда взялся вот этот внезапный кризис? Почему они начали массово сыпаться именно сейчас?
8: Все упирается в нормативный срок службы. Он составляет ровно 25 лет.
9: 25 лет. Звучит как, ну, искусственная цифра. Железка же не знает, что у нее сегодня юбилей и не рассыпается в пыль ровно в полночь.
8: Конечно, в пыль не рассыпается. Но 25 лет – это граница. После нее завод-изготовитель и Ростехнадзор больше не гарантируют, что металл и электроника выдержат обычные нагрузки. Накапливается усталость материалов.
9: То есть начинается такой режим постоянного ручного контроля.
8: Именно. А масштабы там пугающие. Минстрой в начале 26-го года оценивал общий парк примерно в 625 тысяч лифтов.
9: Ага.
8: И около 88 тысяч из них уже требуют замены прямо до конца десятилетия.
9: Ого! Каждый шестой лифт в стране получается. А почему они так синхронно-то постарели?
8: Это прямое следствие застройки 90-х и нулевых годов. Тогда многоэтажки сдавали огромными микрорайонами, целыми волнами. Но и лифты ставили массово. Соответственно, сейчас их срок годности тоже истекает сразу целыми кварталами.
7: И как власти вообще справляются с таким потоком? Вроде же изначально дедлайн по замене стоял на февраль 25-го года.
8: Был такой план, да. Все старые лифты должны были подогнать под технический регламент. Но система просто физически захлебнулась.
7: Не успели.
8: Совершенно не успели. И в итоге Евразийская экономическая комиссия сдвинула дедлайн для России до 15 февраля 2030 года.
7: Но отсрочка на бумаге же не делает старые детали новыми. Это просто юридический трюк, чтобы не пришлось в один день опечатать тысячи кабин?
8: Абсолютно. Отсрочка просто дала время. Но математика процесса все равно не сходится. Смотри, Минстрой считал, что нужно менять 24 тысячи лифтов в год, чтобы закрыть потребность.
7: А исторически сколько меняли?
8: Около 16 тысяч. И даже план на 26-й год поставили всего 19 тысяч.
7: Все равно меньше необходимого. А реальные цифры за последние полгода какие?
8: А вот тут самое грустное. За первое полугодие 26-го по программам капремонта заменили всего 5300 штук.
7: Да ладно? Из них, наверное, половина в Москве.
8: Да, почти половина. И общий рынок монтажа вместе с новостройками вообще рухнул почти на треть до 11 тысяч.
7: Подожди. Если государство требует ускориться, а рынок
9: падает на 30%, значит, дело не в том, что заводы встали. Дело в том, что за это ускорение тупо некому платить.
8: Бинго. Мы возвращаемся к главному, к деньгам. Один новый лифт вместе с демонтажом и установкой стоит от 3 до 5 миллионов рублей.
9: А для типичной девятиэтажки на несколько подъездов это уже десятки миллионов.
8: Отсюда и колоссальный разрыв между регионами. Москва за полгода меняет 2500 машин без проблем. А в Тамбовской области на замену нужно было около 1,3 миллиарда рублей. При этом в региональном фонде капремонта было в 13 раз меньше денег.
9: Жесть. Я еще помню цифры по Ставрополю. Там контракт всего на 9 кабин обошелся бюджету больше, чем в 30 миллионов.
8: Да, это очень дорого. И тут важно понимать, откуда вообще берутся эти деньги. Граждане платят взносы на капремонт, и они идут по одной из двух схем.
9: Либо в общий котел региона, либо на спецсчет конкретного дома.
8: Правильно. Общий котел работает как страховка. Собирают со всех, чинят по очереди. А спецсчет – это личная копилка здания.
9: Но многие же говорят, что спецсчет – это лучше. Типа ты реально контролируешь деньги и не платишь за ремонт чужого дома на другом конце города.
8: Звучит заманчиво, но математика старого здания разрушает эту иллюзию. Слушай, если дому 25 лет, накопить 15 миллионов рублей силами одних только жильцов просто нереально. Спецсчет в старом фонде – это не независимость, это показатель бедности.
9: Логично. Никаким голосованием соседей миллионы на счету не появятся.
8: И люди попадают в ловушку. Лифт сломался сегодня, а нужная сумма накопится лет через 10. В Калининграде была показательная история. Дом со спецсчетом понял, что не тянет замену, и решил перейти обратно в общий котел ради субсидий.
9: А пока они бегали с бумагами, что-то пошло не так.
8: Да. Один лифт окончательно встал. Диагностика показала критический износ тягового каната. Машину остановили ради безопасности. А субсидия будет когда-то потом, после всей бюрократии.
9: И людям пришлось пешком ходить.
8: Но им пришлось экстренно сбрасываться наличными на ремонт этого каната. Просто чтобы хоть как-то ездить, пока они ждут полную замену.
9: Да. Ну, допустим, деньги есть. Аукцион прошел. Дальше же процесс должен идти быстро. Ну, привезли, поставили, поехали.
8: Если бы. Это еще одно заблуждение. В Карелии замена 8 лифтов в одном доме заняла почти 2 месяца.
9: 2 месяца? Люди ходили по лестницам? Почему так долго?
8: Потому что это сложный процесс. Демонтаж, установка новых направляющих, прокладка электрики, потом пусконаладка и долгая приемка инженерами. Это не телевизор к стене прикрутить.
9: Но с такими бюджетами строительные компании должны в очередь стоять за контрактами.
8: Должны, но на рынке дикий дефицит подрядчиков. Летом 26-го года в Башкирии был аукцион на 1 миллиард рублей. И знаешь, сколько компаний пришло?
9: 2.
8: 1. Небольшие фирмы просто боятся брать такие риски. Финансирование идет рывками. Сегодня тебе дают миллионы и требуют сделать все за месяц, а завтра бюджет урезают.
9: А держать штат монтажников при таких качелях просто убыточно.
8: Конечно. Это же профильные электромеханики, наладчики. Кадровый голод настолько серьезный, что Минстрой даже начал предлагать бесплатное переобучение.
9: А что с самими кабинами? Комплектующих вообще хватает?
8: Мы сейчас видим сильную зависимость от импорта. Точнее, от Китая. Дешевые китайские лифты захватывают рынок.
9: Почему именно они?
8: Потому что они идут готовым пакетом. Все детали уже подогнаны друг к другу. А российские производители пытаются закрыть спрос, но цепочки поставок разорваны.
9: Металл делают одни, платы поставляют другие.
8: Да. Из-за этого страдает качество. В Орле вообще пришлось экстренно останавливать партию абсолютно новых лифтов.
9: Из-за брака.
8: Отзывная компания выяснила, что отечественные электронные платы оказались бракованными.
9: Ужас. А ведь есть еще проблема старых шахт. Они же наверняка нестандартные в старых домах.
8: Это огромная головная боль. Минстрой требует унификации, чтобы лифты делались по ГОСТам. Но старую кирпичную девятиэтажку ты под этот ГОСТ не перестроишь. Каждый ремонт превращается в уникальный и дорогой квест.
9: У меня резонный вопрос. Если полная замена – это так дорого и долго, почему нельзя просто чинить старые лифты бесконечно? Поменяли трос, заменили двигатель и нормально?
8: Это путь в финансовую ловушку. У механизма старше 20 лет износ накоплен по всей системе.
7: А, это как со старой машиной. Вложил кучу денег в подвеску, а через неделю сдохла коробка передач.
8: Абсолютно точная аналогия. В итоге на запчасти уходит больше, чем стоит новая кабина. Фонд капремонта просто истощается на эти временные заплатки.
7: Но согласись, ситуация сильно зависит от региона. Не везде же провал.
8: Не везде. Воронежская, Пензенская области, Карелия, они уже к концу лета 26-го закрыли свои годовые планы.
7: Молодцы?
8: Молодцы, конечно, но успех Пензы никак не помогает жителю соседнего региона, где все стоит намертво. И тут кроется главная проблема вот этой гонки к 30-му году.
7: Какая?
8: Регионы сначала меняют лифты там, где это сделать проще всего. В домах с общим котлом и со стандартными шахтами. А к концу десятилетия в очереди останутся самые сложные объекты.
7: Дома со спецсчетами, без денег и с нестандартными размерами шахт.
8: Да. Принцип «сделаем сначала легкое», скоро исчерпает себя, и статистика полетит вниз.
7: Меня еще напрягает само восприятие этого дедлайна, 2030 год. Звучит так, словно заменят последнюю кабину, разрежут ленточку, и кризис исчезнет навсегда.
8: Это очень опасная иллюзия. Лифты — это конвейер возрастов. Машине, которой сегодня 21 год, через 4 года тоже стукнет 25.
7: То есть, если страна сейчас бросит все ресурсы на этот аврал, а потом выдохнет и урежет бюджеты, кризис просто повторится?
8: Обязательно повторится. Более того, новые кабины технологически сложнее. Там нужны дорогие платы, их сложнее обслуживать.
7: И если сломается какой-нибудь уникальный датчик, его просто не будет на складе?
8: Именно. Это разнообразие моделей очень усложняет жизнь рядовым механикам, которые привыкли к старым советским схемам.
7: Если посмотреть глобально на тарифы, становится понятно, почему денег нет. Граждане платят взносы, но они часто занижены искусственно.
8: Власти просто боятся недовольства. В Тамбовской области обсуждали тариф около 17 рублей за квадратный метр.
7: А экономически обоснованная цифра была выше.
8: Раза в три выше. И эта разница между реальной стоимостью и дешевой платежкой никуда не исчезает. Она копится как невидимый долг. И потом выливается в необходимость огромных субсидий из бюджета.
7: Иначе фонды просто обанкротятся. Знаешь, лифт стал такой идеальной проверкой системы управления инфраструктуры. Это ведь не прорыв трубы, который случается внезапно.
8: Да, дата выпуска выбита прямо на заводской табличке в кабине. Возраст известен за десятилетия.
7: Цена понятна. Все можно спрогнозировать. И все равно проблема решается авралами.
8: Этот кризис должен заставить людей по-новому посмотреть на свою недвижимость. Люди привыкли думать, что их собственность заканчивается за дверью квартиры. Но на самом деле дом начинается у порога подъезда.
7: И если не научиться коллективно управлять этой инфраструктурой сегодня, завтра комфортные квартиры просто превратятся в изолированные острова.
8: К сожалению, так и есть.
7: Подведем итог разбора. Проблема старых лифтов уже давно не сводится к одной сломанной кнопке или застрявшей кабине. Одновременно стареют десятки тысяч домов, а денег, оборудования и специалистов для быстрой замены не хватает. Чем дольше ремонт откладывают, тем больше людей рискуют однажды обнаружить, что дорога из собственной квартиры на улицу стала настоящим испытанием. Это был «Разбор дня». Спасибо, что слушали.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять или его отпускают только по блату? Или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. в ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
3: Эта зима будет страшной. Американские журналисты слили информацию о планах ВСУ устроить тяжелую зиму в российских городах. Что за генерал Мороз, о котором сказал Зеленский? Ни для кого не секрет, что за лето этого года ВСУ существенно расширило дальнобойные удары по российским регионам. Под атаки попадали и НПЗ, и военные предприятия, и логистика, а также ТЭЦ и водоканалы. Огромная территория страны, которую попросту невозможно закрыть системами ПВО, а при их нехватке так и подавно защитить все объекты нереально, говорит военный эксперт Юрий Федоров.
10: Разрушение нефтеперерабатывающих заводов. А сейчас вот последние данные говорят о том, что совокупная мощность нефтепереработки в России сократилась чуть ли не более чем на 40% в результате серии ударов, которые были нанесены по этим заводам в сентябре месяце.
3: Очевидно, что многое будет зависеть от температур на улице. Но в России теплых зим почти не бывает. На улице все равно будет мороз, считает эксперт. Кроме стратегических объектов, дроны атаковали и крупные предприятия, склады, где хранились или собирались беспилотники. Поэтому к зиме активно готовятся и представители бизнеса. Они не ждут помощи от государства, отмечает экономист Игорь Липсиц.
11: Валберс, они там закупили немереное количество сетки, насколько по рабице, будут как бы обертывать свои склады сеткой рабица. Ну уж не знаю, насколько это серьезно защитит от дронов, но вот у них такая надежда. На каких-то промышленных предприятиях закупают какую-то военную технику, прям прямые противовоздушные расчеты, ставят какие-то датчики сигналов аудио, чтобы улавливать звук мотора дрона, где-то ставят системы видеонаблюдения, где-то ставят системы, значит, борьбы с вот этими беспилотниками, подавления их активности. То есть это очень по-разному. Какие предприятия что делают, никто вам сказать не может.
3: Одновременно военное командование не скрывает, что готовится нанести удар по энергетическим компаниям Украины. Оборонные предприятия активно наращивают производство баллистических ракет и реактивных дронов. За такие удары Зеленский пообещал ответные действия. Выступая на Генассамблее ООН в Нью-Йорке, он заявил, что никто в Москве не мог представить, что, цитирую, «генерал Мороз однажды перейдет на сторону тех, кто защищается от России».
4: Мы сделаем так, чтобы это произошло уже этой зимой, если Россия продолжит атаковать нашу энергетику и отопление. Эта зима может быть очень суровой для нас, но в ответ у нас не будет другого выбора, кроме как сделать ее болезненной и для России.
3: Тем временем в Москве рабочие начали закрывать ТЭЦ-8 на Волгоградском проспекте бетонными блоками. Эта конструкция, предположительно, может быть основой для антидроновых сеток. Но, как показали удары по НПЗ в Капотне, антидроновые сетки не спасают от ударов беспилотников. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте «Радио Лента».
2: Радиолента. Прямая речь.
12: Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков о возможной поездке главы государства на саммит G20.
13: Пока об этом говорить преждевременно, еще решение не принято. Мы действительно с признательностью воспринимаем это любезное приглашение. Мы ценим это приглашение, и оно будет проработано, и затем согласовано уже, и будет принято соответствующее решение. Одно дело – это электоральный цикл в США, другое дело совсем – это участие России в большой двадцатке. Оно может быть или на высшем уровне, или на уровне пониже, на рабочем уровне, но в любом случае Россия имеет в виду максимально эффективно продолжать свое участие в работе двадцатки и всех форумов, которые в этих рамках проходят.
2: Главные новости дня.
14: Следующий. В Совете Федерации предложили втрое поднять налоги для самозанятых, чтобы закрыть дефицит бюджета. Миллионы самозанятых россиян, которые платят налог на доходы по сниженной ставке 4-6%, могут стать следующим источником наполнения бюджета. А он в этом году сведен с дефицитом почти в 7 триллионов рублей. Замглавы Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Андрей Епишин заявил, что некоторым категориям самозанятых следует поднять налоговую ставку до уровня НДФЛ, то есть в 2-3 раза относительно нынешней. По его словам, изменения могут коснуться курьеров и водителей.
15: У нас есть компании, где самозанятыми работают тысячи, сотни тысяч водителей и курьеров. Почему они должны платить налоги по ставке от 4 до 6%? С тех, кто по факту работает на полной занятости, надо брать полный НДФЛ по ставке от 13%. Не говоря уже про оплату социальных взносов, но хотя бы НДФЛ они должны платить полностью.
14: Созданный в 2018 году Институт самозанятых задумывался как способ вывести из тени миллионы россиян, получающих доход от репетиторства или сдачи квартир в аренду. Спустя 7 лет, благодаря низким налоговым ставкам, самозанятыми стали более 15 миллионов россиян. Согласно статистике ФНС, в прошлом году они заработали суммарно более 3 триллионов рублей и заплатили 136 миллиардов рублей налогов. Но власти хотят большего, ведь нужно чем-то латать огромную дыру в бюджете, говорит экономист Владислав Жуковский.
16: То есть вот сейчас будет просто такой дикий поток поборов с населения, с бизнеса, с малого бизнеса, самозанятых, для того, чтобы набрать здесь 200-300 миллиардов рублей, здесь 300-400, там 500, чтобы залатать ту огромную дыру в бюджете, которая сформировалась. А я напомню, что Силуанов полностью подтвердил наши мрачные прогнозы. Мы сразу говорили, что по итогу текущего года дефицит бюджета будет минимум 6,5-7 триллионов рублей, если сильно повезет. И вот буквально пару дней назад выступал глава Минфина Силуанов и говорит, что да, в текущем году дефицит бюджета будет 3% ВВП. Это практически 7 триллионов рублей только на текущий год. В два раза больше заложенного в бюджете плана. Угадайте, где они возьмут деньги. Правильно, за все заплатит конечный потребитель.
14: Растущие издержки бизнеса уже отражаются на ценах в магазинах. В августе мясо курицы подорожало на 15% год к году. Производители говорят о росте расходов на корма, топливо, логистику и зарплаты. Также влияет на рост цен и то, что правительство обязало предприятия тратить средства на собственную защиту от беспилотников, говорит экономист Игорь Липсиц.
11: То есть государство российское провалило защиту своей территории, это так называется. Вот, и приходится теперь каждого защищать себя самому. Ну, приходится это учесть, и, соответственно, эти затраты вырастут. И людям, наверное, кажется, что вот у компании довольно большая такая масса прибыли, и можно просто самортизировать рост затрат за счет прибыли. Это не так. 35%, то есть практически каждая третья компания России уже убыточная. Так что куда они денут эти затраты? Они их переложат в конечные розничные цены. В конце концов, за все платит население. И чем дальше, тем выше будут повышаться цены, и тем больше население России будет виднеть из-за войны. Куда деться-то? Война.
14: Также в России вырастут цены на авиабилеты. Новый сбор с пассажиров сейчас обсуждают Минтранс, Минпромторг и Ростех. Речь идет о сумме до 500 рублей за каждый внутренний перелет и до 1000 рублей за международный. Эти деньги предполагается направить на лизинг и эксплуатацию самолетов. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радио «Лента». Прямая речь.
12: Председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина о росте экономики Российской Федерации.
17: Умеренным, но оно растет. Но умеренная жесткая денежно-кредитная политика не позволяет разогнаться инфляции даже в таких непредвиденных обстоятельствах, в которых мы живем. Экономика продолжает расти, и кредитные риски остаются под контролем. Вот сейчас, когда говорили о просрочках и так далее, банки за этим активно и внимательно смотрят, с тем, чтобы в целом кредитные риски по экономике не возрастали.
2: На радио «Лента» шок дня.
18: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на Радио Лента. Говорят военкоры.
0: Подыграть Трампу не получится. Лейб-гусар о предложениях связать перемирие на Украине с выборами в американский Конгресс.
19: Умилительно читать разных экспертов, которые пишут, что России сейчас очень выгодно подыграть Трампу с перемирием на Украине, чтобы это зачлось ему как победа, и республиканцы выиграли бы тогда выборы в Конгресс. Воистину, это либо идиоты, либо блаженные. Во-первых, американскому избирателю давно насрать на внешнюю политику. Его интересует то, что происходит в собственной стране. А там Трамп с однопартийцами наворотил столько, что даже Байдена вспоминают с нежностью. Во-вторых, американский президент — это не косплей царя, как у нас, а лишь временный исполнительный директор, не более того, и от его успехов на стороне мало что зависит. В-третьих, у Трампа есть еще не выигранный Иран, а вот это гораздо больше заботит избирателя, чем какая-то там свара разных сортов русских. Так что подыграем мы в итоге только украинцам, дав им столь нужную передышку и стоящими за ними европейцами. Республиканцы же с треском провалятся и безо всякой нашей помощи. Проблема в том, что этот маразм транслируется в высокие кабинеты и приятно щекочет жаждущие позорного договорника уши.
0: НАТО делит восточный фланг на три зоны. Военкор Подубный о новой системе управления войсками Альянса от Арктики до Черного моря.
1: В Альянсе объявили о переформатировании системы управления войсками на восточном направлении. Вместо концепции единого восточного фланга теперь вводится зональный принцип управления. Из опубликованных Альянсом документов следует, что весь периметр ответственности разбит на три отдельные оперативные зоны – северо-запад, центр и юго-восток. В НАТО подчеркивают, что такой подход позволит точнее подстраивать военные планы под специфику местности, характер угроз и логистику в каждом конкретном районе. Особое внимание в планах НАТО уделено районам, которые Альянс называет уязвимыми с точки зрения сухопутных рисков. В первую очередь это Калининградская область и Сувалкский коридор. Кроме того, в зоне прорабатываются маршруты для быстрой переброски резервов из Западной Европы, что также говорит о наращивании ударного потенциала вблизи российских границ. Для нас подобная реорганизация отражает курс на системное наращивание западного военного давления вдоль российских границ и требует соответствующего учета в планировании мер по обеспечению обороноспособности страны.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Солдатская почта.
20: Не жди повестку, заключи контракт. Татарстан завален агрессивной рекламой службы, а в Кировской области предприятиям угрожают отменой брони. Агитации на заключение контракта с Минобороны с каждым днем становится все больше. Если раньше обещали высокую зарплату и службу в тылу, то сейчас стратегия изменилась. В Орске заметили агитационный плакат, в котором жителей пугают получением повестки и призывают подписать контракт самостоятельно. Адвокаты говорят, это явные признаки объявления новой волны мобилизации. Тем временем пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в очередной раз эти слухи отрицает. По его словам, на фронте людей хватает, и в мобилизации еще 300 тысяч попросту нет необходимости. Однако его словам никто не верит, говорит адвокат Иван Чувеляев.
21: Конечно, они держат в уме, если серьезно, эту мысль мобилизации. Об этом свидетельствует как минимум наличие модуля мобилизации в едином реестре военнообязанных, как максимум то, что они вклеивали все эти мобилизационные предписания. Ну, то есть у них как минимум есть, возвращаясь к этим 300 тысячам, о, просклонял, к этим 300 тысячам, у них есть какие-то циферки. Они явно пытаются оперировать ими, и оперируют, наверное, ими в своих каких-то там папочках, которые они по еще носят. Они явно об этом думают.
20: Челябинской областью мужчин, у которых есть задолженности по алиментам или кредиту, принуждают подписывать контракт. В случае отказа угрожают тюрьмой. Об одном из таких случаев рассказал Николай Щипков.
5: Недавно у нас здесь похоронили одного паренька, ему жить бы жить, знаете. А он погиб на СВО. А знаете, как он туда попал? У него были алименты, задолженность. Он бы рад платить своим детям больше бы денег. Но нет, это работа, чтобы столько заработать и просто платить. Он платил сколько мог, но выросла задолженность по элементам. И вот эти люди, которые там сидят в кабинете, они его постоянно давили, давили с этими элементами. И в последний день, когда он пришел, они ему положили на стол контракт. И он с дуру уже, ну, с психу уже взял и подписал и ушел.
20: Николай также отметил, что в некоторых организациях Челябинска сотрудников вызывают в кабинеты и предлагают заключить контракт на СВО. Он считает, что подобная практика может в дальнейшем перерасти в прямое принуждение.
5: В некоторых у нас организациях, наверное, не только здесь у нас, но и в других регионах нашей страны, вызывают мужиков, которые работают в той или иной организации, в кабинет и предлагают подписать контракт с Министерством обороны. Это не шутки, это на полном серьезе. А вы говорите, что у нас все идут добровольно. Да ни хрена.
20: В Кировской области организациям дали 30 дней на заключение соглашения о выполнении задач по мобилизационной работе. Это означает, что нужно ввести всех своих сотрудников в мобилизационные списки. В случае отказа предприятия могут исключить из перечня тех, кто имеет право на бронь. Если у вас есть история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
6: Всем доброго времени суток, уважаемые слушатели. С вами, как всегда, военный адвокат Геннадий Петрович. И сегодня мы разберем тему, которая вызывает массу вопросов у военнослужащих и их семей. Как же получить выплату за ранение, если на этапе эвакуации не оформили справку формы 100? Казалось бы, без этой бумаги никуда. Но практика показывает, даже в таких ситуациях можно добиться правды и денег, которые вам положены по закону. Итак, история, о которой хочу вам сегодня рассказать. Танкист Василий выполнял боевые задачи. В сентябре 24 года их колонну накрыли беспилотники, классическая атака со сбросом боеприпаса. Василий получил множественные осколочные ранения обеих ног. Его срочно вывезли в больницу в Белгородской области. И вот ключевой момент. При эвакуации справка формы 100 оформлена не была, а без нее выплаты по указу президента номер 98, а это 3 миллиона рублей, получить практически невозможно. Но практически не означает совсем. Что же пришлось сделать, чтобы доказать право на выплату? Все было по классической процедуре, которой я учу всегда и вас. Итак, истребовали меддокументы из гражданской больницы, выписки, диагнозы, журнал приема. Опросили очевидцев, кто видел момент ранения, кто помогал при эвакуации. Подготовленные материалы направили командованию, чтобы они провели административное расследование и отправили бойца в военный госпиталь для оформления справки о ранении. Как вы думаете, командование отреагировало? Конечно же, нет. Пришлось тогда подключать прокуратуру. И после обращения в военную прокуратуру гарнизона дело сдвинулось. По представлению прокурора, провели административное расследование, Василия направили в военный госпиталь, оформили справку о ранении, внесли данные в систему денежного обеспечения Алушта. Казалось бы, все, победа. Но не тут-то было. Новый отказ. Нет справки о тяжести увечья. Военно-социальный центр Минобороны заявил, выплату перечислять нельзя, отсутствует справка о тяжести увечья. И вот тут начинается, друзья, самое интересное. Почему же отказ был незаконным? Закон в ноябре 2024 года действительно изменился. Справка о тяжести ранения теперь требуется. Но на момент ранения Василия, а это сентябрь 2024 года, это требование еще не действовало. А значит, требовать от него документ по новым правилам просто незаконно. А значит, и отказ неправомерен. Мы подали административный иск в гарнизонный военный суд с требованием признать бездействие незаконным. И все изменилось. И что вы думаете? К первому же судебному заседанию ответчик представил платежные документы. Через несколько дней 3 миллиона рублей поступили на счет военнослужащего. Итак, итог для всех военнослужащих. Друзья, главное, что должно остаться у вас в голове, это отсутствие формы 100 – это не приговор. Старый порядок действует на те случаи, которые произошли до изменения закона. Если командование не реагирует, подключайте прокуратуру. Если и после этого тянут резину, дорога в суд. И самое важное, вы не обязаны разбираться в этих нюансах сами. Это работа адвоката. Если у вас похожая ситуация, вы потеряли документы, не оформили справку, отказывают в выплатах, тянут время, пишите мне. Я помогу бесплатно, конфиденциально и без лишней бюрократии. Берегите себя и своих близких, пишите мне через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия» или заходите на сайт нашей ленты в раздел «Военный адвокат». Там есть мой телеграм. Обращайтесь, не стесняйтесь.
2: Говорят военкоры.
8: Стрельба по людям и никакого уголовного дела. Андрей Медведев о скандале с рэпером Джиганом.
9: Дикая история, оказывается, произошла в начале июля. Но ее замяли. Рэпер Джиган, да, я тоже не слушал ни одной его песни, в своем доме в Подмосковье устроил самосуд над обслуживающим персоналом. Видимо, в измененном состоянии сознания он вооружился карабином, нарядился в Рэмбо, согнал прислугу и охрану в гостиную и начал допрос. Кто предатель, кто сливает информацию, кто вообще на его стороне? Одного из охранников обвинил в педофилии. Заставил признаться, приставив ствол к голове. Дал 5 секунд на то, чтобы убежать, открыл огонь и ранил мужика в руку и ногу. 10 часов псих с оружием держал в заложниках людей, которые к нему на работу устроились. Его собственные дети в это время прятались по шкафам, а по телефону рассказывали матери, что происходит в доме. Джигана скрутили общими усилиями соседей, полиции и охраны поселка. После такого его отправили не в СИЗО, а в один из самых дорогих рехабов Израиля. Кто-то как-то порешал, и вуаля, дело даже не возбуждали. Понятно, что человеку с явными психиатрическими проблемами на фоне, судя по всему, запрещенных веществ надо помогать. Надо, безусловно. Но лечение не может быть альтернативой уголовной ответственности.
8: Новая рабочая лошадка украинцев. Военкор канала «Архангел» спецназа о серийном производстве «Минотавра» и возможностях таких беспилотников.
19: Тяжелые дроны – важный элемент в новой войне. Помимо ставки на FPV, на реактивные ударные беспилотники, нельзя забывать и о развитии тяжелых беспилотных летательных аппаратов, которые в нынешних реалиях должны быть неотъемлемой частью армии. В вооруженных силах Украины различных вариантов уже немало. На днях представили еще один. Украинская компания SkyRiper запустила серийное производство тяжелого 15-дюймового дрона «Минотавр». Беспилотник предназначен для ударных миссий и использует мобильные сети для управления через защищенный канал. Первую партию уже испытали в боевых условиях. «Минотавр» имеет максимальную взлетную массу 14 килограммов и может нести от 2 до 5,5 килограммов полезной нагрузки. Заявленная дальность полета составляет до 25 километров, а максимальное время нахождения в воздухе – до 22 минут. По данным производителя, дрон рассчитан на поражение тяжелой техники и укреплений. Такие беспилотные летательные аппараты могут выполнять разные задачи в силу повышенной полезной нагрузки. И в России есть различные дроны такого типа, но просто не так массово. Там, где мы должны быть впереди, мы пока догоняющие. Это очень плохо и опасно.
8: Стрельба Джигана – только симптом. Анастасия Кашеварова о домашнем насилии, зависимостях и семьях, которые остаются один на один с этой проблемой.
7: Рэпер Джиган под наркотиками стрелял в собственных охранников. Дети прятались в шкафах. Сколько таких историй происходит каждый день в России? Это не история одной семьи. Жизнь с зависимым человеком. Алкоголизм, наркомания, оружие в доме. Потеря всех рамок нормальности. За каждой историей реальная жизнь, реальная боль, реальные дети. Хорошо, если успели спрятаться и убежать. Ситуация в семьях ухудшилась с 2022 года, когда началась специальная военная операция. Реальность, с которой сталкиваются многие жены участников специальной военной операции – посттравматическое стрессовое расстройство. Диагностировано у 20% ветеранов, вернувшихся со специальной военной операции. Алкоголь, наркотики, неконтролируемая агрессия. Человек приезжает домой и срывается. Дом, который должен быть защитой, превращается в самое небезопасное место. Это статистика, которую мы не любим обсуждать, но она есть. И мы живем в стране, где это стало нормой. И должен быть закон о домашнем насилии. Каждый раз, когда мы молчим, мы становимся соучастниками.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
10: Жесткая математика СВО. 248 тысяч человек в этом году потеряла на фронте армия России, а захватила почти столько же земли, сколько потом и потеряла. Это заявил Зеленский в ООН. Что ответил Лавров на вопрос о конце спецоперации? Операция ВСУ под названием «Вивальди» серьезно повлияла на потери армии России, как в личном составе, так и территориальные. Некоторым подразделениям под Лиманом пришлось отступить с ранее завоеванных территории. Это признали даже Z-военкоры. Речь идет о почти 200 квадратных километров территории Украины. Госсекретарь США Марк Рубио заявил, что в неделю около 6 тысяч погибших и раненых, говорит военный эксперт Ян Матвеев.
22: Потери российской армии едва ли не самые большие за все время войны. И они примерно равны набору. В один месяц это 35 тысяч убитыми и ранеными, в другой 28, затем 30. Получается некий такой баланс, жуткий, кровавый баланс, который означает, что пока на фронт прибывает 30 тысяч живых людей, в обратную сторону уезжают 1015 гробов и еще столько же коллег.
10: Марко Рубио встретился с главой МИД России Сергеем Лавровым в Маниле. Госсекретарь США призвал Москву прекратить боевые действия и сесть за стол переговоров. В ответ Лавров сказал, что Россия не собирается прекращать спецоперацию и напомнила о целях СВО, которые не выполнены. Z-блогеры пишут о катастрофическом положении российской армии. Вот что пишет военкор Садулаев.
23: В первый год операции очень много работали в БМП. И в штурмах, и в обороне. Во второй год меньше, в третий редко. А теперь БМП исчезли как класс. Их просто нет. Но мотострелкам надо на чем-то передвигаться. И уже не первый год передвигаются на мотоциклах. Мотострелки же. Но не только. Все риды джихад-мобилей и УАЗы с отрезанной крышей. А я сяду в кабриолет. И Нивы, да и простые ВАЗы старых времен. Я такие тачки видел у позиции, что мама не горюй. Однако ездят.
10: Еще одно изменение на фронте – характер ранений, пишут военкоры. Еще 2 года назад было много солдат с пулевыми травмами. Но сейчас минно-взрывные ранения и ранения в результате удара дрона. Это подтверждают и военные. Сергей Подольский рассказал, что был ранен, когда прятался от беспилотника и упал на мину.
24: Отсутствуют точно 2 пальца, некоторые переломаны, так сильно не наблюдал. У меня ни аптечки, и не было ничего. Около меня находилась другая позиция моих союзников, точнее, с моего полка позывной «Бабуля». Когда я пришел к ним, залез в нору, попросил оказать мне помощь, они меня запихали в яму, начали угрожать убийством, мы сейчас тебя пристрелим, застрелим, я находился в шоковом состоянии. Там пробыл до 6:30 утра, после чего они начали меня обратно отправлять на позицию. Прилетела ФВП наша, которая наблюдала за мной, чтобы я до туда добрался. Но так как я попросил, чтобы мне оказали помощь, мне отказали, сказали, сиди там, будешь просто слушать. Возможно, у меня уже воняет тухлятиной, так как прошли сутки. Я ничего не открывал, просто вот намотал тряпку этот бинт. Не знаю, что там у меня случилось. Просто у меня до сих пор шоковое состояние, то, что у нас такое в российской армии творится.
20: Военнослужащий отметил, что сутки пробыл без медицинской помощи, из-за чего существует риск ампутации кисти. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Далее в эфире. Актуальные взгляды на события, комментарии значимых фигур и разборы ситуаций напрямую от источников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня. Радио Лента. Прямая речь.
12: Губернатор Курской области Александр Хинштейн предложил места боев в Курской области превратить в объекты патриотического туризма.
3: Курск должен стать городом комфортным для жизни. Курск должен стать красивым городом. Городом, куда хочется приезжать, откуда не хочется уезжать. Городом, куда будут приезжать туристы. Мы не сомневаемся, я не сомневаюсь в том, что туристический поток у нас будет только возрастать. И, к слову, события, через которые мы трагично перешли, это тоже очень важная составляющая темы патриотического туризма. Мы уже сейчас с коллегами из вооруженных сил думаем над тем, какие из подземных сооружений, из объектов обороны мы будем задействовать под будущие туристические маршруты, где мы будем делать музейные пространства. Я уверен, что приехать и посмотреть подземный КП, командный пункт, откуда шло управление войсками, или командный пункт, где находились наши боевые друзья из Народно-освободительной армии Кореи, это будет очень и очень интересно и нашим людям, нашим жителям и туристам, кстати, не только российским. Я, поверьте, бывал во многих из этих подземных КП, могу вам вспомнить и сказать, это очень и очень интересно. И мы уже сегодня, повторяю, над этим работаем, не дожидаясь завершения специальной военной операции и всех боевых задач, стоящих перед нашими войсками и перед нашими боевыми корейскими братьями.
2: У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. Скрытое и непознанное. Необъяснимое и мистическое. Магия и предсказания. Сновидения и символы. Тайны времени и пространства. Разгадки прошлого и будущего. В ближайшие 15 минут «Голос непознанного». На радио «Лента». «Красный карлик». На радио «Лента».
4: Привет! С вами «Красный карлик». Я освещаю неизведанное. В темных уголках всемирной паутины рождается новый вид страшных сказок, которые пугают миллионы пользователей интернета сильнее любых классических фильмов ужасов. Истории про Слендермена, безликого высокого человека в черном костюме или зловещую цифровую сущность по имени Момо мгновенно захватывает умы подростков по всему миру. Этот коллективный цифровой фольклор стирает грань между вымыслом и жуткой реальностью, порождая пугающие городские легенды 21 века. Культурный феномен крипипасты начался на анонимных форумах в конце 2000-х годов, когда пользователи начали анонимно переписывать и дополнять пугающие истории, выдавая их за чистую правду. Исследователь медиафольклора доктор Джессика Ройс из Университета Огайо отмечает, что крипипаста стала подлинным народным творчеством цифровой эпохи, где каждый читатель может стать соавтором кошмара. Самым ярким примером материализации интернет-мифа стала трагедия в Висконсине, где две 12-летние девочки заманили подругу в лес и нанесли ей ножевые ранения, пытаясь принести в жертву вымышленному монстру Слендермену, которого они искренне считали реальным существом из форумов. Психологи и антропологи выдвигают теорию о том, что крипипаста выполняет ту же функцию, что и древние мифы о леших, упырях и буках, помогая человеку справляться с экзистенциальным страхом перед неизвестностью в эпоху высоких технологий. Интернет-исследователи указывают на

0: своих ощущений в безопасной виртуальной среде. И все же, когда в темноте ночи загорается экран смартфона, грань между выдуманной историей и липким страхом становится пугающе тонкой. А с вами был Красный Карлик. И если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мое видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На Радио Лента отвечают руны.
2: Руна дня на 25 сентября. Давайте спросим у рун, чего же нам ждать в этот день. Итак, какая же у нас руна выпадет? Ну, у нас руна Гибоа. Это энергия баланса, взаимного обмена и гармонии в отношениях. Такой день, когда важна честность, открытость в общении. Гибоа всегда символизирует союз. Это подарки судьбы и возможность гармонично взаимодействовать с миром и людьми вокруг. Это руна партнерства. Она напоминает о важности равноправия и взаимного уважения. И в работе, конечно же, день обещает быть благоприятным для каких-то совместных проектов. Это переговоры, создание новых связей. Если вы давно хотели предложить, может быть, кому-то сотрудничество или договориться о партнерстве, в этот день очень подходящий момент. Важно проявлять искренность и стремиться к честному диалогу. Любые сделки, какие-то совместные усилия, начатые в этот день, имеют хорошие перспективы на успех в будущем. И внутренняя гармония и баланс помогут решить задачи без лишнего стресса. В отношениях руна Гибоа указывает на время подарков и проявления любви. Это как в прямом смысле, так и в переносном, в эмоциональном. Это период, когда можно укрепить связь, проявить заботу, внимание, подарить поддержку близким. Здесь важна взаимность. Вот отдавая, вы получаете в ответ. И, возможно, важны признания и обновления отношений, например. А для одиноких людей это день, когда открытость и доброта могут привлечь очень значимого человека. И, в принципе, в такой день партнерства есть велик шанс встретить свою вторую половинку. По здоровью, опять же, руна советует уделить внимание балансу, как физическому, так и эмоциональному. Полезны будут любые упражнения для равновесия, это дыхательные практики, время на отдых себе оставьте, слушайте свое тело, там все ответы, оно подскажет, где нужно восстановить силы. Хороший день для начала оздоровительных программ, особенно связанных с гармонизацией нервной системы, тем более у нас лето, гуляем в парках, ходим к водичке, любой водичке, да, любые водоемы, и, конечно же, уже можно купаться в воде всегда, мы обретаем гармонию и покой. Так что у нас день равновесия, взаимного обмена. Гармония в делах, в отношениях откроет новые возможности. Будьте готовы принимать и отдавать, и тогда жизнь наполнится, конечно же, светом и поддержкой.
1: На Радио Лента. Цифра дня.
3: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
4: Протоиерей Федор Бородин о том, что склонность чиновника к коррупции можно предугадать по истории его разводов.
5: Человек, который, ну давайте последний пример, экс-министр финансов Николай Никифоров, да, обвиняется в... Обвиняется в 5-миллиардном хищении. Как можно было предвидеть?

0: что этот человек поведет себя таким образом. Очень просто посмотреть биографию. Три развода. Три раза человек стоял перед алтарем или перед ЗАГСом и любил женщину, которая рядом с ним. И три раза он погубил свою любовь. Может быть, один раз была виновата женщина. Но не три же раза, понимаете?
1: А может, он их не любил?
0: Может быть, он их не любил? Тогда как, так, как тогда такой человек...
1: Во-первых,
0: да, как такой человек может стать министром?
2: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
3: Авиабилеты для калининградцев станут еще дороже. Скидываться на самолеты заставят пассажиров. На истории с доступными субсидированными билетами можно смело ставить крест. Парадокс цен в Калининградской области. Корвалол дороже, духи дешевле. В сумме цены рванули вверх, снижение только по минимальным позициям. Как жить дальше? Демографическая катастрофа. За 10 лет рождаемость в регионе рухнула в полтора раза. Эксклав вымирает? Итак, пока жители Калининградской области продолжают жаловаться на нехватку доступных субсидированных билетов, они могут стать еще дороже. На федеральном уровне обсуждают новый сбор с авиапассажиров. Деньги хотят направлять на компенсацию стоимости лизинга и эксплуатации новых отечественных самолетов. По предварительным данным, на внутренних рейсах сбор может составить от 500 до 700 рублей с каждого билета, на международных – от 1 до 2 тысяч рублей. Для Калининградской области этот вопрос особенно чувствителен, ведь из-за географического положения самолет остается одним из основных способов добраться до других регионов России.
4: Сейчас субсидированный билет из Храброво в Москву стоит 3800 рублей, в Петербург – 3500. Но этих билетов хронически не хватает. У Аэрофлота они закончились еще в январе. Обычный тариф летом доходит до 30-40 тысяч за билет в один конец, на двоих с багажом – 60 тысяч. И вот теперь сверху новый сбор.
3: Если бы только одни билеты дорожали. А так, Калининград душит рост цен практически на всех направлениях. Поэтому неудивительно, что некоторые жители региона восприняли как чистой воды издевательство сообщение Минздрава России о том, что россияне едят недостаточно овощей и фруктов. В соцсетях калининградцы возмущаются подобным заявлением из федерального центра. Особенно тогда, когда цены, мягко говоря, кусаются.
4: По данным регионального филиала Росстата, капуста в августе рванула вверх на 44%. Яйца добавили в цене 30%. Копченая рыба вообще улетела в космос. Не будем о грустном, чтобы сильно не расстраиваться. И да, Калининградстат подтвердил, за год еда подорожала почти на 15%. И это в регионе, где цены и так существенно выше среднероссийских. А с 1 октября к продуктовому шоку добавится еще и коммунальный. Так что держитесь. Электричество дорожает на 19%, газ – на 16%. Кроме того, согласно официальной статистике, даже спички, без которых некоторые до сих пор не могут зажечь газ на плите, за год взлетели на 46%. Коробок уже почти 6 рублей. Вроде дешево, но ведь и голубое топливо не бесплатно. Кстати, газовое моторное топливо подорожало до 43,5 рублей, а незаменимый для многих по нынешним временам корвалол прибавил почти 40% и сейчас уже стоит 70 рублей. Дрова подорожали на 23%. Мужские перчатки и джемперы взлетели в цене на 10% и почти 8%.
3: Зато Росстат успокаивает, мол, туалетная вода подешевела на 9%, женские модельные туфли из натуральной кожи – на 14%, а рюкзаки для взрослых убавили в цене 10%. Также за год несущественно, но все же снизилась стоимость стиральных машин, смартфонов и двухкамерных холодильников. О том, что люди переходят в режим экономии, говорят со всех сторон. Экономисты объясняют просто – в воюющей стране иначе не бывает. Постоянно растущие расходы государства, как правило, частично компенсирует за счет повышения цен, тарифов и налогов. А поскольку СВО продолжается на неопределенное время, стоит быть готовыми к дальнейшему раскручиванию инфляции и усилению налогообложения. А тем временем в Москве гордо отчитались о том, что Калининград вошел в тридцатку российских городов с самыми высокими доходами.
4: Согласно исследованию Финансового университета при правительстве Российской Федерации, в Калининградской области жители на жизнь не жалуются. И вот почему. С начала 2026 года средний доход калининградца составил 77 тысяч рублей в месяц, а это на 13% больше, чем годом ранее. Правда, в эту сумму исследователи включили не только зарплаты, но и пенсии, пособия, доходы от бизнеса, дивиденды и проценты по вкладам. Таким образом, Калининград занял 28 место из 170 городов с населением от 100 тысяч человек по росту доходов. Такие же 77 тысяч рублей насчитали жителям Мурманска, Хабаровска, Нижнего Новгорода. Первой ожидаемо стала Москва, где в среднем получают 102 тысячи рублей в месяц. При этом в столице цены на многие товары и продукты гораздо ниже, чем в Калининграде.
1: Согласно исследованию Финансового университета при правительстве Российской Федерации, в Калининградской области жители на жизнь не жалуются. И вот почему. С начала 2026 года средний доход калининградца составил 77 тысяч рублей в месяц, а это на 13% больше, чем годом ранее. Правда, в эту сумму исследователи включили не только зарплаты, но и пенсии, пособия, доходы от бизнеса, дивиденды и проценты по вкладам. Таким образом, Калининград занял 28 место из 170 городов с населением от 100 тысяч человек по росту доходов. Такие же 77 тысяч рублей насчитали жителям Мурманска, Хабаровска, Нижнего Новгорода. Первой ожидаемо стала Москва, где в среднем получают 102 тысячи рублей в месяц. При этом в столице цены на многие товары и продукты гораздо ниже, чем в Калининграде.
3: Как говорится, жизнь такова и больше никакова. Глава Минфина Силуанов недавно откровенно заявил, россиянам придется затянуть пояса потуже, поскольку сейчас все для фронта, все для победы. Причем поднатужиться придется не только гражданам, но и региональным бюджетам. А они в связи с расходами на СВО, в частности миллионными выплатами контрактникам, часто трещат по швам и вынуждены закрывать местные программы развития. Пожалуйста, конкретный пример.
4: Калининградский центр по разработке и производству беспилотников отложили на 2 года. Янтарный дрон задумывался как полноценный научно-производственный центр, то есть со станками, лабораториями, испытаниями, производством компонентов и собственными разработками беспилотников. Этот проект запустили при Алексее Беспрозванных летом 2025 года, а отвечает за него региональный Минэконом. Центр связан с федеральным проектом Минпромторга по развитию производства беспилотных систем. Первоначально янтарный дрон должен был заработать уже в 2027 году. Тогда же власти ждали первого резидента, первые 2 разработки и испытания. Теперь все это перенесли на 2029. Сертификацию сдвинули на 2030 год, серийное производство – на 2031, а выход продукции на рынок – на 2032 год. Причина банальна – нет денег. Калининградский центр по разработке и производству беспилотников отложили на 2 года. Янтарный дрон задумывался как полноценный научно-производственный центр, то есть со станками, лабораториями, испытаниями, производством компонентов и собственными разработками беспилотников. Этот проект запустили при Алексее Беспрозванных летом 2025 года, а отвечает за него региональный Минэконом. Центр связан с федеральным проектом Минпромторга по развитию производства беспилотных систем. Первоначально янтарный дрон должен был заработать уже в 2027 году. Тогда же власти ждали первого резидента, первые 2 разработки и испытания. Теперь все это перенесли на 2029. Сертификацию сдвинули на 2030 год, серийное производство – на 2031, а выход продукции на рынок – на 2032 год. Причина банальна – нет денег.
3: Неожиданно нарисовалась еще одна проблема, о которой региональные власти раньше предпочитали умалчивать, но уже нельзя. В Калининградской области наблюдается демографическая катастрофа. Область оказалась в клубе регионов с самой низкой рождаемостью.
4: За 10 лет рождаемость в самом западном регионе рухнула в 1,5 раза. С 12 тысяч новорожденных в 2015 году до 7468 в 2025. Об этом и сказала министр социальной политики Анжелика Майстер. Она признала, коэффициент рождаемости в регионе 1,22 при среднероссийском 1,37. Власти пытаются исправить ситуацию. Выбрали 8 из 10 мер демографического меню. Среди прочего, 300 тысяч за 3-го ребенка, социальные няни, прокат детских вещей. Но, по правде говоря, ситуацию это исправил слегка. Дело в том, что смертность в Янтарном крае превышает рождаемость почти вдвое. В 2024 году умерло 13 016 человек, а родилось всего лишь 7 477.
3: Чиновники хоть и нехотя, но все же признают, население эксклава держится исключительно на мигрантах. Но даже миграционный прирост 4500 человек в год только частично компенсирует естественную убыль в 5539 человек. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
2: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
5: Всем привет! У штурвала «Балтийский лоцман». Сегодня предлагаю сделать одну вещь, которую чиновничья система почему-то очень не любит. Не будем восхищаться тем, сколько денег она выделила. Давайте посмотрим, что за эти деньги получил обычный калининградец. Потому что новость звучит роскошно. Москва нашла для Калининграда еще почти 600 миллионов рублей на дешевые авиабилеты. Всего в этом году получается уже примерно 1 миллиард 200 миллионов. Миллиард! 200 миллионов! Тут уже хочется спросить, где очередь за билетами по 3500? Почему люди не выбирают, утром лететь или вечером? А потому что открываешь сайт авиакомпании, и праздник как-то быстро заканчивается. Жалобы на отсутствие дешевых билетов идут до сих пор. Новые места обещают только после очередного распределения денег. И вот тут появляется главный фокус всей этой системы. Когда федеральные власти говорят «мы выделили миллиард на доступные перелеты», человек совершенно естественно слышит «теперь я смогу купить билет по нормальной цене». А это вообще не одно и то же. Государство не делает билеты дешевыми для всех калининградцев. Оно заранее покупает у авиакомпаний, условно говоря, ограниченную корзинку дешевых мест. На эту корзинку выделена определенная сумма. Места разобрали – все. Самолеты продолжают летать. Свободные кресла могут быть, но билет за 3500 или 4000 исчезает, потому что федеральная скидка на него закончилась. Официально программа действительно предусматривает специальные тарифы для жителей области и студентов. Но объем перевозок ограничивается выделенным финансированием. И знаете, что лучше всего показывает масштаб проблемы? Даже не лето. Январь. Аэрофлот открыл продажу дешевых билетов на весь 2026 год в середине декабря. Проходит примерно месяц, и 15 января компания говорит: «Все, годовая квота закончилась». На год. В январе. Программа рассчитана до декабря, а у крупнейшей российской авиакомпании ее калининградский запас закончился практически до того, как люди успели убрать новогоднюю елку. Вот после этого, мне кажется, можно уже не проводить совещание на тему «почему возник повышенный спрос». Потому что ответ лежит на столе. Дешевых билетов заложили намного меньше, чем хотят купить люди. И самое прекрасное – об этой проблеме в Москве знают не с прошлой недели. Еще весной Калининград просил федеральный центр изменить саму систему. Не выдавать деньги кусочками. Сразу закладывать необходимую сумму на год. Увеличить количество дешевых мест в самолетах. Регион предлагал поднять их долю примерно с 30 до 40%. Потому что нынешняя схема создает те самые паузы, когда деньги закончились, новые еще не распределили, а пассажиру остается только смотреть на обычный тариф и тихо вспоминать все известные ему русские слова. В мае губернатор уже публично говорил: эти паузы надо убрать. Причем сама причина была названа совершенно открыто. Ежегодное бюджетирование и разрывы в финансировании перевозчиков. То есть тут даже расследование проводить не надо. Власть сама знает, где сломано. Но приходит лето, и дешевых билетов снова практически нет. До Москвы еще можно было что-то поймать. До Петербурга к концу августа обычный билет в одну сторону доходил примерно до 30 тысяч рублей. И вот где особенно чувствуется весь чиновничий сюрреализм. Калининградец летом смотрит на 30 тысяч за билет. Москва осенью выходит к микрофону и торжественно говорит: «Мы нашли еще почти 600 миллионов. Спасибо большое». А в июне найти нельзя было? В мае? В январе, когда стало понятно, что годовая квота крупнейшего перевозчика прожила один месяц. И вот это у меня главная претензия именно к федеральной власти. Не в том, что денег вообще не дают. Дают. И немало. А в том, как они это считают. Сначала в Москве определяется некая сумма. Потом ее распределяют. Потом дешевые места заканчиваются. Потом Калининград несколько месяцев объясняет, что денег не хватает под реальный спрос. Потом начинаются переговоры. Потом находится еще 500 000 000. Потом снова проходит отбор авиакомпаний. Потом появляются новые билеты. А человек все это время просто хочет слетать к родственникам в Петербург. Ему не нужен федеральный отбор. Ему не интересно, из какой строки бюджета пришли деньги. Он открывает телефон и видит одну цифру возле кнопки «Купить». Вот в этой цифре и находится вся эффективность государственной программы. Минтранс сейчас говорит, что после дополнительных денег программа должна охватить примерно 180 тысяч жителей и студентов до конца года. Звучит опять красиво. Только сама Калининградская область уже просит Москву в следующих бюджетах финансировать перелеты, исходя из фактической потребности. Перевожу с чиновничьего. Нынешняя сумма не соответствует тому количеству людей, которые хотят летать по такой цене. Причем сколько денег реально нужно, чтобы закрыть этот спрос, публично пока даже не называют. И вот это, по-моему, самая раздражающая часть всей истории. Федеральная власть прекрасно умеет отчитаться миллиардами. 1 200 000 000 звучит солидно. Можно поставить фотографию совещания, написать «транспортная доступность остается приоритетом». И вообще выглядит так, будто проблема практически решена. Но транспортная доступность – это не сумма в пресс-релизе. Это когда калининградец в июле открывает приложение и может купить билет. Не ловить его ночью, не ждать октября, не проверять 5 авиакомпаний в надежде, что кто-то вернул место. Не читать новость о том, что деньги уже доведены, а просто купить. И здесь Москва почему-то год за годом пытается лечить один и тот же хронический диагноз дополнительными уколами денег уже после того, как пациент снова пожаловался. Хотя решение даже придумано не нами. Сам Калининград предлагает считать реальную потребность заранее, финансировать весь год без провалов и увеличить число дешевых мест. То есть требуется не очередной красивый транш в сентябре, а система, при которой сентябрьский спасательный транш вообще не понадобится. Поэтому, когда в следующий раз услышите, Калининграду выделили еще 500 000 000 на авиабилеты, не спешите радоваться самой цифре. Сначала откройте сайт. Если билет там есть, значит деньги наконец превратились во что-то полезное. А если опять нет, значит миллиард пока существует главным образом в красивом отчете. С вами был Балтийский лоцман. Подписывайтесь на наши социальные сети, берегите себя и до встречи.
2: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять или его отпускают только по блату? Или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
6: А что людям-то делать? Офисы госкомпании перенесут в регионы на фоне угрозы ударов баллистическими ракетами по Москве. Минэкономразвития определило 8 крупных госхолдингов, часть подразделений которых может быть перенесена из Москвы в регионы. Об этом министр экономического развития Максим Решетников заявил на совещании Владимира Путина с членами правительства. Ранее главный конструктор украинской оборонной компании Денис Штилерман грозил, что уже осенью Украина может начать наносить по Москве удары баллистическими ракетами. Напомню, ранее баллистики у Украины не было. Это те ракеты, которые практически невозможно сбивать, рассказывает военный эксперт Александр Ткачев.
7: Баллистическая ракета создает для противовоздушной обороны совершенно другую угрозу, чем обычный дальнобойный беспилотник или даже крылатая ракета. Дело в том, что она разгоняется до огромной скорости, часто поднимаясь на десятки километров ввысь, то есть буквально выходя за пределы обычной атмосферы, и оставляет расчетам ПВО намного меньше времени на обнаружение, принятие решения и перехват. Россия, как известно, сама годами использует «Искандеры» именно для того, чтобы более эффективно противодействовать украинской ПВО. До сих пор Украина практически не имела собственного серийного оружия баллистического класса. Как бы то ни было, для всех видов российских ПВО эта самая баллистика является принципиально новым испытанием.
6: Последняя атака на Москву в минувшие выходные обнажила печальный факт. Эшелоны российских систем ПВО, прикрывающих московский регион, пропускают даже беспилотники и крылатые ракеты «Фламинго». Поэтому рассчитывать на сбитие баллистики вообще не приходится, говорит военный эксперт. Видимо, поэтому власти решили подготовиться. В эвакуационный список Минэкономразвития вошли РЖД, Аэрофлот, Почта России, Транснефть, Россети, Роснефть, Интеррао и Зарубежнефть. По словам министра Решетникова, его ведомство изучило около 500 компаний с государственным участием и отобрало 8 холдингов. В их структурах насчитывается около 250 компаний в Москве. Это 270 тысяч рабочих мест, которые будут перенесены в регионы в целях безопасности. Что делать остальным москвичам не ясно. Люди и так в глубоком стрессе от ударов беспилотников. Что говорить о ракетах?
8: Кажется, я точно иду к психиатру, потому что, ну, вывозить это уже самостоятельно нет сил. Вы скажете, уезжай оттуда, а я не знаю, куда уезжать. В общем, это была самая ужасная ночь в моей жизни. Были моменты, когда просто дом шатало. Настолько идет волна мощная, что, ну, кажется, все нам. Мы с соседями сидели на первом этаже в подъезде. Кто детей прикрывал собой? Я Сару прикрывал собой. Все молились.
9: Сейчас орет у нас там на улице сирена. Спряталась в ванной комнате. Аж страшно выйти сюда, в комнату. Как быть? Кто знал, что мы тоже увидим войну?
6: Не дожидаясь эвакуации от Минэкономразвития, уже сейчас многие люди покидают Москву. Некоторые выбирают уехать дальше, чем в регионы.
10: Сейчас жизнь в Москве просто какая-то, когда ты живешь одним днем, ты не можешь читать новости, из тебя высасывают весь ресурс. Я открыла окно, там просто идет дым. Как детей отдавать в школу, будут какие-то эвакуации. Я поняла, что я не могу так жить. У меня начались проблемы со здоровьем, проблемы с щитовидкой, запустился аутоиммунный процесс. И я приняла решение идти в эмиграцию.
6: Девушка говорит, уехать из столицы в глубинку для нее не вариант, ведь сейчас мало в каких регионах люди чувствуют себя в безопасности. Сирены, налеты дронов и взрывы стали уже рутиной. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радиолента.
2: Радиолента. Прямая речь.
5: Представитель Общественного совета по развитию такси в Свердловской области Павел Бердников о значительной нехватке водителей в регионе.
11: Казалось бы, мы, когда заказываем такси, то автомобиль ну, довольно-таки быстро к нам приезжает, там порядка там, 5-10, там, 15 минут, может быть. Ну, вот, и кажется, что сервис заказа такси, ну, работает оперативно и качественно. Но, с другой стороны, дефицит водителей, начиная там, ну, с 22-23 года, осуществляется все-таки значительный. И по опросам участников рынка таксопарков, вот 24-25 год, порядка, наверное, от 70-80% опрошенных участников рынка указывали на дефицит водителей в отрасли. В этом году примерно вот эти цифры не сохраняются. И что касается автомобилей, то у таксопарков на текущий момент от 20 до 25% парков находится в простое именно по причине дефицита водителей. Это отток водителей в иные отрасли, в промышленность. Многие водители уходят.
2: Главные новости дня.
6: Визит столетия. Впервые за 11 лет с государственным визитом в США прибыл глава Китая. Си Цзиньпина лично встретил Дональд Трамп. Что это может значить для России? Лидера Китайской Народной Республики вместе с супругой у трапа самолета лично встречали Дональд Трамп и первая леди США Мелания. Для высокого гостя на авиабазе Эндрюс расстелили красную 30-метровую дорожку, выстроили почетный караул, а в небо подняли бомбардировщики. Трамп назвал Си Цзиньпина великим лидером. А глава КНР в своем письменном приветствии сказал, что Китай и США должны быть партнерами, а не соперниками. Возможно, между странами наступит потепление после прошлогодней торговой войны, считает политолог Нина Хрущева.
12: Америка не будет младшим братом по отношению никому, пока она все равно главная страна. А уж Трамп не будет точно. Он может быть не в той позиции, в которой он хочет сказать, там, я, вот, вы соглашаетесь, но и Си тоже не тип человека, который легко соглашается. То есть значит, что они как бы равные. Но Си есть что предложить Трампу, там он хочет всякие вещи от Си, и пошлины, между прочим, не зря адские санкции были как бы введены, может быть, для торговли Си. Ну и, наверное, разговор будет иметь отношение к конфликту в Украине. Наверняка санкции, нефть, искусственный интеллект, Путин, война в Украине. Эрмузский пролив, конечно же, еще Иран, безусловно.
6: Для американской дипломатии такой пышный прием иностранного лидера можно назвать редкостью. Для самого Си это также первая поездка в американскую столицу с 2015 года. Председатель КНР пробудет в США с государственным визитом по 25 сентября. Одной из главных тем в переговорах станет торговля. Однако то, что в программе визита указаны закрытые встречи, о многом говорит, убежден американист Антон Пеньковский. Поэтому говорить будут и о России, которую хотят подтолкнуть к миру.
13: Самим Соединенным Штатам есть что предложить и Китаю, и отдельно России. Поэтому мне кажется, что будут обсуждаться сегодня в Белом доме, будет звучать и рамка сотрудничества Китая и России. И мне кажется, что мы сейчас можем быть свидетелями построения нового порядка и передела зон влияния, где Дональд Трамп сам хочет предложить установить те или иные рамки в тех регионах, где Дональд Трамп видит наибольшую уязвимость.
6: Не стоит забывать, что ранее Зеленский попросил Дональда Трампа подключить Си Цзиньпина к дипломатическому давлению на Владимира Путина. И, судя по недавним высказываниям, скорее всего, Трамп воспользуется удобным случаем, считает американист Владимир Поляков.
14: Как раз вот эта встреча, почему еще Си Цзиньпин будет торговаться, ясно про эти санкции. Трамп вчера в своей речи сказал, что да, может быть, придется их применить. Он так сказал обтекаемо. И как здесь моментально наша американская либеральная пресса стала обсуждать, что он угрожает Путину. То есть это, конечно, был посыл Владимиру, безусловно. И тогда он проходил к проходил через турникет, и у него спросили, что у вас посыл Путина, он сказал, что разберись с войной. То есть, конечно, посыл был. Но эти санкции, это для Моди, для Нарендра Моди, это для Индии, это аргумент, это для Китая аргумент, это может быть любым другим аргументом. И, конечно, это посыл Кремлю.
6: Встреча Трампа и Си проходит после того, как обе страны пошли на уступки после прошлогодней ожесточенной торговой войны, когда они вводили друг против друга заоблачные пошлины. Первый практический результат после встречи появился еще до начала основных переговоров. Министр финансов США на встрече с китайским вице-премьером договорились о продлении торгового перемирия до января. Изначально его срок истекал уже в ноябре. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радио «Лента». Прямая речь.
15: Телеведущий Евгений Попов заявил, что термин «пропагандист» — это не то, что может его задеть.
16: Это как лису называть там барсуком, да? То есть, как, я ничего не понимаю. Ну, как бы, если там пропагандист, эй, пропагандист там, то есть, ну, это не обращено там ко мне или к Ольге или кому-то еще. Я репортер, я журналист, я рассказываю то, о чем я, то, что я вижу своими глазами. Вот. И вообще программа «60 минут», вот Ольга произнесла этот термин уже, даже мой любимый, островок адекватности. Мы очень болеем за свою страну, очень болеем за свою страну. Но мы знаем все нюансы и о них говорим. Да? Мы всех этих негодяев показываем в полный рост. Вообще, пожалуйста, они у нас высказываются, а для них арена тоже и трибуна. Поэтому это, если кто-то нам пытается уязвить нас, оскорбить, то пусть думают еще. Это не то, что может меня, по крайней мере, или Ольгу задеть.
2: На радио «Лента». Потеря дня.
5: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня.
5: Глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что весь мир хочет сотрудничать с Россией, чтобы получить передовой опыт.
17: У стран очень большой интерес к нашим наработкам по многим направлениям, будь то там, наши движения в платформенной экономике, система образования, система здравоохранения, наличие технологий. При этом, конечно, нам есть что предложить миру и странам на разных этапах развития. С кем-то это технологическое партнерство, где-то выстраивание там, не знаю, планов электрификации, да, вот то, что мы прошли. И на самом деле для многих все-таки этот опыт полезный, причем на новых принципах, зеленой энергетикой, с распределенной энергетикой, с правильной регуляторикой и так далее. В целом надо сказать, что у нас в стране за последние десятилетия, ну, мы по многим направлениям находимся в топе лучших стран с точки зрения управления, управленческих механизмов. Это не значит, что у нас нет задачи, мы не знаем своих слабых мест. Они тоже есть, и мы тоже над этим работаем. Но нам точно есть что предложить. И, конечно, страны в этом нуждаются. Интерес большой. Другой момент, что приходится много переупаковывать.
5: Элементарная экономика о заявлении Решетникова и реальности.
18: Фантазии министерства разбиваются о банальный кассовый разрыв. Пока чиновники рассуждают о лидерстве, индекс предпринимательской уверенности в обрабатывающем секторе ушел в минус, а рентабельность большинства производств сейчас едва дотягивает до 6-8%. Как прикажете развивать эти ваши платформы, если стоимость проектного финансирования из-за заградительной ключевой ставки перевалила за 22% годовых? Это же чистая арифметика. Ни один легальный завод не окупает такие займы. В итоге вместо инвестиций в основной капитал мы имеем стагнацию, а весь передовой опыт свелся к тому, что крупный бизнес тупо заморозил модернизацию и выжимает последние соки из советских фондов, износ которых уже превысил 50%.
5: Макроэкономист Николай Корженевский о том, что высокие кредиты убивают бизнес.
19: Ну, я понимаю, что министр хвастается, что Россия в топе лучших стран, и наши технологии всем нужны. Оно может и так, но вы понимаете, что параллельно экономику парализовали кредиты для бизнеса. Это сейчас там под 25% годовых. Вот ты хочешь открыть или расширить завод, но тебе же нужны деньги на новые станки. Ты идешь в банк, берешь кредит, и теперь каждый год надо отдавать банку четверть от всей взятой суммы только в виде процентов. Я подчеркиваю, только проценты, чтобы просто работать в ноль. Выходит, ну там, что твой завод должен приносить какую-то совершенно космическую, нереальную прибыль. Но мы же в реальности живем с вами, да? Обычное производство, одежда, еда, мебель, комплектующие, столько не зарабатывает. Там в среднем всего от 5 до 6%. Ну и что мы хотим? Бизнес физически не может брать такие дорогие деньги.
2: Радио Лента. Прямая речь.
15: Жительница Шебекина описала реальную картину происходящего в Белгородской области, опровергнув успокоительные реляции местных властей.
20: 38 дней шла последняя опасность БПЛА в Белгородской области в городе Шебекино. И на данный момент она уже идет около 7 дней. И когда закончится, непонятно. Я сегодня столкнулась с атаками на большие грузовые автомобили. Буквально на моих глазах где-то произошло 2 атаки. 2 еще произошло неподалеку, да, от моего места расположения. Одна произошла в Белгородском районе, тоже где-то в 20 километрах от меня. И что хочу сказать, уже даже каналы не вывозят выставлять последствия. Это все за один день и в пределах одного города небольшого. Вечером была атака еще на школу и на детскую площадку во дворе жилого дома возле нее. Должно стать лучше, но как будто бы количество дронов стало еще больше. И вроде бы как бы вселяют надежду, да, что все хорошо, потерпите, все будет нормально, сейчас пройдут выборы, весь этот кошмар закончится, но он не заканчивается. И понятно, что нужно принимать какое-то решение, не слушать эти успокоительные речи. Невольно, когда ты выходишь из дома, ты становишься очевидцем очень страшных вещей, и иногда ты даже попадаешь под них, несмотря на то, что у тебя есть рация, чат. Но сейчас атаки стали настолько частыми, перерывом небо чистое бывает, но максимум 15 минут ночью вообще выйти невозможно. То есть на машине стало крайне опасно передвигаться, особенно где есть светофор, да, какой-то перекресток, зеленый участок. Туда чаще всего пытаются атаковать, и оперштаб работает, но ты сам не всегда можешь среагировать. Также у нас еще страдает поселок Октябрьский, Грайворон, да, такие более крупные населенные пункты. Я уже не говорю про мелкие деревни, которые на границах. В стороне Октябрьского было более-менее, пока там не открыли фронт. А сейчас там все очень печально. Логистика отрезана. Такое чувство, как будто здесь у нас тоже хотят отрезать логистику.
2: У вас, как и у многих, накипело. На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос. На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно. Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. Очевидное, невероятное. На радио «Лента».
0: Среди множества конспирологических теорий, претендующих на разрушение привычных исторических нарративов, одна особенно интригует и озадачивает. Она гласит, что Санкт-Петербург вовсе не был построен Петром I, а является остатком древней цивилизации. Некоторые утверждают, что монументальные здания и удивительная планировка города – это не дело рук царя-реформатора, а наследие народа, существовавшего задолго до его правления. Главным доводом в пользу этой теории являются масштабные строительные технологии, примененные при создании зданий XVIII века. Якобы каменная резьба, обработка металла и даже стекло – все это свидетельствует о наличии более развитых технологий, чем могли позволить себе архитекторы того времени. Железобетонные конструкции, которые не поддаются разрушению и коррозии, добавляют веса этим заявлениям. Однако самым ошеломляющим аргументом является утверждение, что такие грандиозные памятники, как Исаакиевский собор или Александровская колонна, были найдены Петром, а не построены им. Конспирологи уверены, Петр всего лишь откопал этот город после загадочного Великого потопа, в котором Петербург был затоплен на 7 метров. Несмотря на отсутствие доказательств, сторонники этой теории продолжают настаивать на том, что Санкт-Петербург – это древний Толиан, столица забытой цивилизации атлантов, которую однажды вернули в свет. Официальная наука, конечно, отвергает эти идеи, но, как часто бывает, заговор молчания лишь подогревает интерес к подобным теориям. Поэтому больше шокирующих загадок слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. С нами делятся информацией солдаты с передовой. Сообщают военные корреспонденты. Поступают свежие сводки с фронта. А военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
21: Люди гниют заживо. Дочь бойца просит провести проверку 1435-го мотострелкового полка из-за отказа солдатам в медицинской помощи после боя. 55-летний Андрей Русанов получил тяжелое ранение при выполнении боевой задачи еще в конце 2025 года. После лечения у него возникли осложнения с ухом, разрыв барабанной перепонки, постоянные выделения, грибковое поражение и нагноение, рассказывает дочь бойца Анастасия.
22: Его прооперировали. На реабилитацию дали 30 дней. К концу реабилитации его состояние стало ухудшаться. Из уха все так же продолжало бежать. Ему прописывали антибиотики, которые давали лишь временный эффект.
21: Андрею диагностировали хронический гнойный отит среднего уха и направили на ВВК в Новосибирск. По словам дочери, документы там даже не рассмотрели, а отца признали здоровым. После возвращения в часть его отправили на учения. Состояние военнослужащего, как утверждает дочь, в полях продолжило ухудшаться. Появилась непроходящая головная боль. В начале августа мужчина обратился к военным медикам. ЛОР сообщил о необходимости повторной операции. Однако командование игнорирует все просьбы о лечении.
22: Документы, которому необходимо подписать для госпитализации, не подписывают уже 2 недели. Человек, отдающий долг родине, получивший ранение при выполнении боевых действий, получил серьезное осложнение только потому, что ему не дали своевременную реабилитацию. Он уже не может открывать челюсть, у него отнимается часть лица.
21: Анастасия требует провести проверку в 1435-м мотострелковом полку из-за халатного отношения командования к жизни личного состава и неоказания медицинской помощи бойцам.
22: Почему мы, члены семьи, должны бегать и писать во все инстанции, что нашим солдатам не оказывают помощь? Почему вышестоящее руководство солдатов решают, что они здоровы и не подписывают своевременно документы? А любая просьба о прошении карается наказанием. Люди гниют заживо, не имея возможности получить необходимую медицинскую помощь. Они не могут отдать долг родине, потому что не могут восстановить. Солдаты гибнут уже не на поле боя. Они гибнут, даже не добравшись до него.
21: Дочь военнослужащего заявила командованию, что если из-за халатного отношения ее отец погибнет, она будет добиваться наказания виновных.
22: Если мой отец получит осложнение, которое впоследствии приведет к летальному исходу, то ваши бумажки с воинской части о том, что с ним что-то произошло или же случился несчастный случай, не пройдут. Я требую, чтобы участники СВО, которые получили ранения, получали необходимую реабилитацию. Я требую, чтобы моему отцу немедленно оказали медицинскую помощь. Вы не вправе навредить моему отцу. И несчастный случай или внезапное выполнение боевого задания, а также подписание документов задним числом, не пройдут. Уважаемые командиры, я знаю и имею информации намного больше, чем вы думаете. И только попробуйте принять меры, которые могут прикрыть ваше халатное отношение к солдатам.
6: По словам Анастасии, она располагает информацией о беспределе в подразделении и в случае дальнейшего игнорирования ее требований намерена придать ее огласке. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
2: Радио «Лента», 1557 АМ. Главные новости дня.
1: Жесткая математика СВО. 248 тысяч человек в этом году потеряла на фронте армия России, а захватила почти столько же земли, сколько потом и потеряла. Это заявил Зеленский в ООН. Что ответил Лавров на вопрос о конце спецоперации? Операция ВСУ под названием «Вивальди» серьезно повлияла на потери армии России, как в личном составе, так и территориальные. Некоторым подразделениям под Лиманом пришлось отступить с ранее завоеванных территории. Это признали даже Z-военкоры. Речь идет о почти 200 квадратных километров территории Украины. Госсекретарь США Марк Рубио заявил, что в неделю около 6 тысяч погибших и раненых, говорит военный эксперт Ян Матвеев.
3: Потери российской армии едва ли не самые большие за все время войны. И они примерно равны набору. В один месяц это 35 тысяч убитыми и ранеными, в другой 28, затем 30. Получается некий такой баланс, жуткий, кровавый баланс, который означает, что пока на фронт прибывает 30 тысяч живых людей, в обратную сторону уезжают 1015 гробов и еще столько же коллег.
1: Марко Рубио встретился с главой МИД России Сергеем Лавровым в Маниле. Госсекретарь США призвал Москву прекратить боевые действия и сесть за стол переговоров. В ответ Лавров сказал, что Россия не собирается прекращать спецоперацию и напомнила о целях СВО, которые не выполнены. Z-блогеры пишут о катастрофическом положении российской армии. Вот что пишет военкор Садулаев.
4: В первый год операции очень много работали в БМП. И в штурмах, и в обороне. Во второй год меньше, в третий редко. А теперь БМП исчезли как класс. Их просто нет. Но мотострелкам надо на чем-то передвигаться. И уже не первый год передвигаются на мотоциклах. Мотострелки же. Но не только. Все виды джихад-мобилей и УАЗы с отрезанной крышей. А я сяду в кабриолет. И Нивы, да и простые ВАЗы старых времен. Я такие тачки видел у позиции, что мама не горюй. Однако ездят.
1: Еще одно изменение на фронте – характер ранений, пишут военкоры. Еще 2 года назад было много солдат с пулевыми травмами. Но сейчас минно-взрывные ранения и ранения в результате удара дрона. Это подтверждают и военные. Сергей Подольский рассказал, что был ранен, когда прятался от беспилотника и упал на мину.
23: Отсутствует точно 2 пальца, некоторые переломаны, так сильно не наблюдал. У меня ни аптечки и не было ничего. Около меня находилась другая позиция моих союзников, точнее с моего полка позывной «Бабуля». Когда я пришел к ним, залез в нору, попросил оказать мне помощь, они меня запихали в яму, начали угрожать убийством, мы сейчас тебя пристрелим, застрелим, я находился в шоковом состоянии. Там пробыл до 6:30 утра, после чего они начали меня обратно отправлять на позицию. Прилетела ФВП наша, которая наблюдала за мной, чтобы я до туда добрался. Но так как я попросил, чтобы мне оказали помощь, мне отказали, сказали, сиди там, будешь просто слушать. Возможно, у меня уже воняет тухлятиной, так как прошли сутки. Я ничего не открывал, просто вот намотал тряпку этот бинт, не знаю, что там у меня случилось. Просто у меня до сих пор шоковое состояние, то, что у нас такое в российской армии творится.
1: Военнослужащий отметил, что сутки пробыл без медицинской помощи, из-за чего существует риск ампутации кисти. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Говорят военкоры.
7: Контроль за наличными хотят ужесточить. Военкор Живов о новых требованиях Центробанка и перспективах для российского бизнеса.
8: После выборов, очевидно, начинается вообще адское веселье. Чиновник Центробанка со звонким именем Богдан Шабля призвал банки усилить контроль за наличными деньгами компаний и частных лиц и пообещал изменения в 115-й федеральный закон. Надо полагать в сторону ужесточения этого бессмысленного и беспощадного закона. Вот сейчас начнется. Живые компании позавидуют мертвым. Но сильно переживать не будем. Народ России в едином порыве выбрал себе новых депутатов. 355 красавчиков-единороссов эти парни нас в обиду Центробанку не дадут. Или нет? Грустно это все. И смех истерический.
7: Все против России. Военный журналист Анастасия Кашеварова о проблемах внешней политики страны.
9: 51 страна из 193 в ООН поддержала антироссийскую декларацию по Украине. Читаю комментарии. Подумаешь, всего 51. Меньшинство. Ничего страшного. Все не так, друзья. В прошлом году было на 11 стран меньше, то есть 40 из 193, а сегодня уже 51. Именно этот факт сознательно упускают наши медиакураторы, что с каждым годом растет количество тех, кто выступает против нас. Мы обманываем сами себя. Запад не спит. Нас успокаивают миротворческими медвежьими услугами, а сами продвигают антироссийскую повестку. И это работает. Сикорский заявил, что Польша готова противостоять и сражаться с Россией. Литва меняет конституцию, чтобы разместить у себя ядерное оружие. Прямо у границ Калининграда. Нужно перестать врать внутри самим себе, что все хорошо и мы везде побеждаем. Ни хрена не хорошо. И будет хуже, и надо готовиться.
7: Налогов и сборов становится больше. Военкор Живов о новых предложениях Минфина.
10: Министерство предлагает включить в основную налоговую базу со ставками 13-22% пассивные доходы граждан. Речь о дивидендах, процентах по вкладам, операциях с ценными бумагами, доходах от продажи имущества и дарения. В ведомстве объясняют инициативу желанием унифицировать налогообложение доходов физлиц. Сейчас пассивные доходы облагаются по ставкам 13-15%. По оценкам Минфина, нововведения затронут около 4 миллионов человек. Отдельно Минфин предлагает с 2027 года ввести НДС 22% на иностранные товары, купленные онлайн, платить будут маркетплейсы. Также предлагается ввести таможенный сбор 100 рублей за зарубежные покупки стоимостью до 200 евро. Власти предлагают ввести налог на дополнительный доход добывающих компаний, полученный из-за роста мировых цен на твердые полезные ископаемые с 2024 года. Ставка составит 30%, для золотодобывающих компаний 20%. Другие налоговые и тарифные инициативы, озвученные в последние дни. Рост утильсбора на автомобили, дополнительный сбор с авиапассажиров, новые сборы на защиту инфраструктуры, ужесточение контроля за наличными, и это только начало. Кучно пошло.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
1: Это не фронт и кино. Страны Африки обвинили Москву в заманивании мужчин на СВО под предлогом съемок фильма об Украине. Тысячи людей из бедных стран Африки и Азии завербовали для участия в СВО на Украине в ряды армии России. Все они приехали в страну, думая, что будут работать на стройке, охранниками или сниматься в кино. Рекрутинговая компания разместила в интернете вот такое объявление.
24: Глобальный кастинг. Новый кинопроект. Ищутся африканцы на мужские роли.
1: Основная цель рекрутеров – молодые мужчины, которые не могут найти работу из-за плачевной экономической ситуации у себя на родине. На одно из таких объявлений отозвался Ричард из Сомали. Его встретили в Москве и сразу отвезли на военную базу в Ростовскую область.
25: Мне сказали, что я могу работать охранником, потому что во многих местах в России, таких как больницы, банки, торговые центры, метро, нет охраны. Они говорили мне, что я смогу там работать, но нужно пройти обучение.
1: Через некоторое время подразделение, в котором был Ричард, отправили на самое горячее направление фронта – Донецкое. Их сразу отправили на разведку территории. То, что Ричард увидел, повергло его в шок.
11: Мы продолжали идти какое-то время, и я увидел множество людей, которые были там же, где мы раньше спали. Они лежали на земле. Они были мертвы. Я очень испугался, меня охватила паника.
1: На следующий день подразделение Ричарда попало под сильный обстрел. Он получил ранение в ногу. Много людей погибло. Тем, кто уцелел, была дана команда укрыться в подвале одного из домов и переждать обстрел. Ричард говорит, они неделю сидели в бункере практически без еды и воды. Потом им все-таки пришлось связаться с другими отрядами, и к ним пришла подмога. Но за это время его раненая нога сильно отекла.
11: Я показал ему свою ногу. Она была сильно опухшей. Вообще, я не мог надеть ботинки на обе ноги. Поэтому я снял их и остался в одних носках, потому что был очень ранен. Я двигался без ботинок, без защитной экипировки, просто шел за ними. Эти ребята были очень быстрыми, а я был ранен. Я добрался до одного места, и мои товарищи перепрыгнули через забор, а я упал. Между нами была проволока, которую обычно используют для установки мин. Острая, как лезвие. Я упал на эту проволоку, и вся моя форма порвалась. Я пытался снять проволоку с одежды, со штанов, но не смог. Я был так изможден, что просто упал, ударился головой и потерял сознание. Я не понимал, что происходит вокруг. Через 10-15 минут я снова встал и осмотрелся вокруг, но не увидел своих товарищей. Дрон завис над головой, и тут раздался взрыв. Еще одна бомба. Я оказался в эпицентре взрыва и начал истекать кровью.
1: Ричарда взяли в плен. Там его вылечили и связались с руководством страны.

0: Трамба, согнал прислугу и охрану в гостиную и начал допрос. Кто предатель, кто сливает информацию, кто вообще на его стороне? Одного из охранников обвинил в педофилии. Заставил признаться, приставив ствол к голове. Дал 5 секунд на то, чтобы убежать, открыл огонь и ранил мужика в руку и ногу. 10 часов псих с оружием держал в заложниках людей, которые к нему на работу устроились. Его собственные дети в это время прятались по шкафам, а по телефону рассказывали матери, что происходит в доме. Джигана скрутили общими усилиями соседей, полиции и охраны поселка. После такого его отправили не в СИЗО, а в один из самых дорогих рехабов Израиля. Кто-то как-то порешал, и вуаля, дело даже не возбуждали. Понятно, что человеку с явными психиатрическими проблемами на фоне, судя по всему, запрещенных веществ надо помогать. Надо, безусловно. Но лечение не может быть альтернативой уголовной ответственности.
1: Новая рабочая лошадка украинцев. Военкор канал «Архангел» спецназа о серийном производстве «Минотавра» и возможностях таких беспилотников.
2: Тяжелые дроны – важный элемент в новой войне. Помимо ставки на FPV, на реактивные ударные беспилотники, нельзя забывать и о развитии тяжелых беспилотных летательных аппаратов, которые в нынешних реалиях должны быть неотъемлемой частью армии. В вооруженных силах Украины различных вариантов уже немало. На днях представили еще один. Украинская компания SkyRiper запустила серийное производство тяжелого 15-дюймового дрона «Минотавр». Беспилотник предназначен для ударных миссий и использует мобильные сети для управления через защищенный канал. Первую партию уже испытали в боевых условиях. «Минотавр» имеет максимальную взлетную массу 14 килограммов и может нести от 2 до 5,5 килограммов полезной нагрузки. Заявленная дальность полета составляет до 25 километров, а максимальное время нахождения в воздухе – до 22 минут. По данным производителя, дрон рассчитан на поражение тяжелой техники и укреплений. Такие беспилотные летательные аппараты могут выполнять разные задачи в силу повышенной полезной нагрузки. И в России есть различные дроны такого типа, но просто не так массово. Там, где мы должны быть впереди, мы пока догоняющие. Это очень плохо и опасно.
1: Стрельба Джигана – только симптом. Анастасия Кашеварова о домашнем насилии, зависимостях и семьях, которые остаются один на один с этой проблемой.
3: Рэпер Джиган под наркотиками стрелял в собственных охранников. Дети прятались в шкафах. Сколько таких историй происходит каждый день в России? Это не история одной семьи. Жизнь с зависимым человеком. Алкоголизм, наркомания, оружие в доме. Потеря всех рамок нормальности. За каждой историей реальная жизнь, реальная боль, реальные дети. Хорошо, если успели спрятаться и убежать. Ситуация в семьях ухудшилась с 2022 года, когда началась специальная военная операция. Реальность, с которой сталкиваются многие жены участников специальной военной операции – посттравматическое стрессовое расстройство. Диагностировано у 20% ветеранов, вернувшихся со специальной военной операции. Алкоголь, наркотики, неконтролируемая агрессия. Человек приезжает домой и срывается. Дом, который должен быть защитой, превращается в самое небезопасное место. Это статистика, которую мы не любим обсуждать, но она есть. И мы живем в стране, где это стало нормой. И должен быть закон о домашнем насилии. Каждый раз, когда мы молчим, мы становимся соучастниками.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента». Шок дня.
5: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
6: Россияне после выборов стали массово делиться в соцсетях своими походами в супермаркеты.
7: Это сколько нужно зарабатывать, чтобы позволить себе продукты с такими ценами? Люди, кто покупает это? Отзовитесь. Где вы работаете? Я тоже хочу.
8: Вот смотрите, что происходит в стране. Вот что я взял? Ничего не взял, да? Ну что это? Вот чистые средства гигиены. Дезик, шампуни, там все. Вот. Нормально? Десятку. Это в один пакет влезет, еще место останется. Вот что это такое? 10 тысяч. Вот 10 тысяч. 10 тысяч рублей. Просто жесть.
9: Я захожу в перекресток купить себе овощей и фруктов. И я такая смотрю на цену, думаю, что

0: много слишком. Пойду в Пятерочку, захожу в Пятерочку, а тут а вообще давно у нас яблоки стали стоить 194 рубля, это еще по карте. Здесь Golden 159. Это что такое вообще? Я хожу здесь, друзья, бананы 145 рублей. Это вообще, когда такое было? Вот эта вот бабуля уже пятый круг делает. Она ходит и ходит. Я уже три раза круг сделала. Я думаю, мерещится мне или что это вообще такое? Но я еще по яйцам могу сказать. Вроде как и были. Вроде как и были. Но они тут не успели просто цену поменять. Тут написано цена от 5 сентября, а на овощи и фрукты от 22 сентября ценники стояли.
1: Зашла в магазин купить что-нибудь, приправу пожрать, приготовить. Сочная свинина с картошечкой.
2: Смесь Магина второе, сочная свинина с картошечкой, 39 рублей.
1: Я надеюсь, это какой-то косяк? И она стоит, как и все, знаете, это 79, 99, 114, 119. 85-309.
3: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио Лента. Разбор дня.
4: Всем привет! Это «Разбор дня». Сегодня поговорим о мясных штурмах, о том, как в 2026 году российских военных снова и снова отправляют в атаки с огромными потерями. Иногда это раненые, иногда специалисты, которых превращают в обычную пехоту, иногда группы, которым приходится идти вперед ради очередного участка на карте. Командиры сами в эти окопы не идут, а цена их решений измеряется жизнями тех, кто идет вместо них. Разберемся, как эта практика выглядит сегодня и почему Россия продолжает терять людей в таком количестве. Вот просто представь себе, группа людей находится глубоко под землей, внутри такой узкой металлической трубы. Вокруг кромешная темнота, и двигаться можно только гуськом, сильно согнувшись.
5: Звучит жутко, если честно. Это какая-то метафора или...
4: Нет, это не метафора. Это совершенно реальный инцидент, который зафиксирован в сентябре на границе Курской и Сумской областей. Там российская штурмовая группа пыталась проникнуть на позиции противника прямо по газопроводу Уренгой-Помары, Ужгород.
5: Слушай, ну на первый взгляд это может показаться даже грамотной военной хитростью. Поверхность же простреливается... Небо контролируется дронами, а тут появляется такой скрытный подземный маршрут.
4: Задумка-то понятна, да, но у использования такой трубы есть один просто фатальный тактический недостаток. Такое замкнутое пространство полностью лишает главного шанса на выживание маневра. Внутри этого газопровода, ну, совершенно невозможно рассредоточиться.
5: Ну да, логично. И более того, если человек, идущий впереди, получает ранение, вся группа автоматически блокируется. Нормальная эвакуация из такого узкого тоннеля, но она физически исключена.
4: Вот именно. А главное, выход из этой трубы заранее известен противнику. Как только люди начинают выходить на поверхность, они оказываются в таком узком горлышке, которое уже пристрелено.
5: И находится под плотным наблюдением. Угу.
4: Да. И итог этого конкретного выхода был, ну, абсолютно предсказуем. Из 32 человек 29 были убиты, а трое ранены. То есть потерян практически весь взвод за один раз.
5: Но знаешь, самое поразительное в этой истории даже не сам факт засады. Война состоит из засад, это понятно. Поражает то, что буквально через несколько дней ровно по этому же маршруту отправляют следующую группу.
4: Да, за одну неделю было зафиксировано как минимум две новые попытки пройти тем же самым газопроводом. И вот это ключевой маркер.
5: Когда говорят «мясной штурм», в голове обычно возникает картина откуда-то из Первой мировой. Ну, знаешь, сотни солдат плотной цепью бегут на пулеметы. А здесь мы видим отправку таких небольших групп.
4: Угу. Часто это вообще микрогруппы. По 2-3, ну максимум 5 человек.
5: Но с военной точки зрения это ведь скорее похоже на классическую тактику скрытного проникновения. Разве это не означает, что командование как раз пытается сберечь людей? Ну, дробя их на мелкие и менее заметные цели.
4: Я согласна. Визуально картинка действительно изменилась. Ты больше не увидишь огромных колонн бронетехники, они просто стали слишком легкой мишенью. Суть в непрерывности самого конвейера.
5: Конвейера, где потери размазываются по времени. То есть не сразу тысяча, а по чуть-чуть.
4: Именно так. Если первую двойку убивают, по тому же самому маршруту отправляют вторую, затем третью. Командиру совершенно не обязательно списывать батальон за одно утро. Он просто отправляет новые микрогруппы неделями, пока кто-нибудь не зацепится за какую-нибудь воронку.
5: Получается, дробление лишь маскирует гибель людей.
4: Да, оно совершенно не отменяет общих огромных цифр. И причина этого перехода кроется, в радикальном изменении технологий. Фронт стал абсолютно прозрачным.
5: Дешевые квадрокоптеры с хорошей оптикой висят в воздухе круглосуточно. От них просто не спрятаться.
4: И что делает ситуацию еще более безвыходной для пехоты, это эволюция самих дронов. Сейчас активно используются FPV-дроны на оптоволоконном кабеле.
5: Стоп, то есть они буквально разматывают за собой километры тонкого провода в полете?
4: Представь себе, да. И это означает, что сигнал не передается по воздуху. Любые генераторы помех, любые хваленные системы радиоэлектронной борьбы, которые раньше могли спасти солдата, они стали абсолютно бесполезны. Глушить такой дрон просто нечем.
5: Ого! Отсюда, видимо, и эти многокилометровые пешие переходы. Любую технику замечают за километры, поэтому людей высаживают очень далеко от линии соприкосновения. И штурмовик идет несколько часов с тяжелым боекомплектом, находясь под постоянным прицелом.
4: А дальше начинается просто методичная охота. Дроны преследуют одиночных солдат. Раньше можно было хотя бы укрыться в разрушенном доме, но сейчас аппарат просто залетает в окно или в открытую дверь.
5: В таких условиях эвакуация раненых, она становится просто невыполнимой задачей. Любая спасательная группа или машина мгновенно распознается тепловизорами и сама превращается в новую мишень.
4: Угу. Захват нескольких сотен метров лесопосадки стоит десятков жизней просто потому, что дрон не устает ждать следующего солдата.
5: Слушай, но если продвижение дается такой колоссальной ценой, зачем вообще продолжать эти атаки? Особенно, когда они явно не подготовлены и идут без артиллерийского прикрытия. Почему система не возьмет паузу?
4: А вот тут мы подходим к самому интересному. Ответ кроется в том, как устроена армейская бюрократия. В военной среде это явление даже получило свое название – «взятие в кредит».
5: Звучит как какой-то финансовый термин, но цена у него, очевидно, измеряется жизнями. Как вообще работает этот механизм?
4: Работает он довольно цинично. Сначала наверх, в вышестоящий штаб, отправляется такой красивый, оптимистичный доклад о том, что очередной населенный пункт взят. На штабной карте территорию закрашивают нужным светом.
5: Но в реальности позиции находятся где-то далеко позади.
4: Совершенно верно. А противник в это время спокойно публикует видео из этого самого села, доказывая, что никакого контроля у российских войск там нет.
5: Подожди, я тут хочу выдвинуть альтернативный аргумент. Разве и командирам на местах невыгодно врать начальству? Ведь если по документам город уже контролируется армией, то запросить поддержку артиллерии для его реального взятия становится, просто невозможно. По бумагам же там уже свои.
4: В этом и заключается жестокий парадокс стимулов, понимаешь? Бюрократия требует быстрых результатов и хороших новостей прямо сейчас. Отчет уходит наверх ради похвалы или продвижения по службе. А когда ложь грозит вскрыться, бумажную карту нужно срочно превращать в настоящую.
5: И единственный доступный инструмент для этого – та самая пехота, у которой теперь нет артиллерийской поддержки. Потому что стрелять по своим артиллерия не будет.
4: Да, в начале 2026 года это очень наглядно проявилось в Купянянске-Узловом. На высшем уровне доложили о боях и захвате, хотя до самого города было еще несколько километров. И чтобы догнать этот оторванный от реальности отчет, людей начали безостановочно гнать в неподготовленные атаки.
5: Получается, за разрыв между амбициями в отчете и реальностью расплачивается не тот командир, который закрасил карту. Он-то ничем не рискует. Расплачиваются те, кто должен своими телами исправить его доклад.
4: Угу. И когда в этом бесконечном конвейере заканчивается обычная здоровая пехота, система начинает забирать тех, кого еще недавно комиссовали бы, даже не задумываясь.
5: Да, кризис качества пополнения дошел до того, что медицинские регламенты, похоже, вообще перестали существовать. Тут очень показательная история Владимира Подковыркина. Человеку 51 год, бывший грузчик, никогда раньше не служивший.
4: И у него был подтвержденный диагноз. Ишемическая болезнь сердца, гипертония, стенокардия. Плюс недавнее осколочное ранение.
5: Спрашивается, как человек с таким состоянием здоровья бюрократически проходит через все фильтры и оказывается в штурмовой группе.
4: А механизм обхода поражает своей, прямолинейностью. Решение врачей – это теперь просто рекомендация. А на земле реальная власть принадлежит командиру. Если командиру нужно закрыть штатную численность группы, он просто игнорирует медицинские справки.
5: То есть человека физически выдергивают из-под капельницы?
4: Буквально. Подковоркину стало плохо по дороге. Скорая отвезла его в госпиталь, но через несколько часов военные приехали и вернули его в часть внутренним приказом. И перед штурмом он успел передать письмо, где описал свою группу.
5: 27 больных и раненых людей.
4: Да. И некоторые из них умирали от инсультов и инфарктов еще до того, как начался сам бой. Физическое напряжение и стресс убивали их раньше дронов.
5: Знаешь, из этого следует, что ценность человека сводится исключительно к базовой физической функции. Может сделать шаг в сторону противника, значит, годен для штурма.
4: Ну, слушай, даже это не всегда обязательно. Были зафиксированы случаи, когда в 5-й отдельной мотострелковой бригаде на фронт возвращали бойцов на костылях и даже людей с аппаратами Елизарова.
5: С ума сойти. Для понимания, аппарат Елизарова – это сложнейшая металлическая конструкция, где спицы проходят насквозь через кость. С таким аппаратом любое неверное движение – это острая боль. Использовать такого человека в окопах – это за гранью вообще любого понимания боеспособности.
4: И не спасает даже публичность. Появляется информация о Z-блогере Егоре Гузенко. Он известен как 13-й. У него был двойной перелом ноги со смещением, кости не срослись, но его все равно отправили на передовую.
5: Это лишний раз доказывает, что прежние заслуги или медийный статус не имеют вообще никакого веса. Раненый солдат перестает быть пациентом, он переходит в категорию «остаток ресурса».
4: И этот ресурс выгребают откуда только можно, уничтожая при этом профильных специалистов. Например, студентов колледжа вербовали, обещая современную профессию оператора БПЛА. Это технически сложная работа.
5: А после 3 месяцев обучения их просто брали и отправляли в пехоту. 3 из них, кстати, очень быстро погибли. Но подожди, использование подготовленного оператора дрона со сложной специализацией в качестве рядового стрелка – это же полный провал с точки зрения военной эффективности. Зачем системе самой уничтожать собственные ценные кадры?
4: Здесь снова сталкивается логика системы в целом и логика конкретного офицера на земле. Долгосрочная ценность связиста или оператора для армии сильно проигрывает сиюминутной задаче майора любой ценой закрыть дыру в штурмовой группе сегодня к утру.
5: К тому же угроза отправить в штурм сама по себе становится мощным инструментом управления.
4: Да, и инструментом вымогательства. Есть множественные свидетельства о коррупции внутри частей. Например, когда командиру покупали квадроцикл за 800 тысяч рублей.
5: 800 тысяч? Просто за то, чтобы человека не отправляли в атаку, из которой не возвращаются. Получается, опасность монетизировалась и превратилась в товар. А неудобных или тех, кто не смог заплатить, отправляют на так называемое обнуление.
4: Именно. Давай сейчас отвлечемся от микроуровней и посмотрим на макростатистику. Что вообще означают эти ежедневные отправки микрогрупп в масштабах всего фронта?
5: Потери убитыми и ранеными стабильно превышают 40 тысяч человек в месяц.
4: А теперь давай сопоставим эти гигантские цифры с территориальным результатом.
5: На каждый закрашенный квадратный километр пришлось больше 1000 потерь. 1000 искалеченных и оборванных жизней из-за кусок земли размером с обычный городской парк.
4: При этом статистика показывает, что риск распределен крайне неравномерно. Доля офицеров среди погибших радикально изменилась. Если в начале войны они составляли около 10% от общих потерь, то к осени 26-го года эта цифра упала до нескольких процентов.
5: То есть около 7500 офицеров на 260 тысяч общих подтвержденных смертей?
4: Угу. Те, кто отдает приказы и закрашивают карты, они не идут в первых рядах под тепловизоры дронов.
5: Здесь, знаешь, можно вспомнить извечный аргумент сторонников стратегии истощения. Логика звучит примерно так. Любая война на истощение требует колоссальных жертв. Если набирать контрактников быстрее, чем они гибнут, система может перемалывать ресурсы противника годами.
4: И действительно, казалось, что беспрецедентно высокие выплаты в регионах как раз решают эту проблему, стимулируя постоянный поток людей.
5: Да, выплаты бьют рекорды, постоянно растут. Разве этот финансовый рычаг больше не справляется?
4: Математика начала давать сбой. Статистика ясно показывает, темпы набора начали критически отставать от выбытия. Ежедневно российские силы теряют убитыми и ранеными около 1400 человек.
5: А новых контрактов заключается примерно 1000, ну, максимум 1200 в день.
4: Эта разница накапливается, и закрывать ее физически становится нечем. И в ответ на это часто звучит такое историческое сравнение. Говорят, ну, в Советском Союзе времен Второй мировой войны тоже были гигантские потери, но армия же всегда пополнялась.
5: Слушай, ну это крайне...
3: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
6: Авиабилеты для калининградцев станут еще дороже. Скидываться на самолеты заставят пассажиров. На истории с доступными субсидированными билетами можно смело ставить крест. Парадокс цен в Калининградской области. Корвалол дороже, духи дешевле. В сумме цены рванули вверх, снижение только по минимальным позициям. Как жить дальше? Демографическая катастрофа. За 10 лет рождаемость в регионе рухнула в полтора раза. Эксклав вымирает? Итак, пока жители Калининградской области продолжают жаловаться на нехватку доступных субсидированных билетов, они могут стать еще дороже. На федеральном уровне обсуждают новый сбор с авиапассажиров. Деньги хотят направлять на компенсацию стоимости лизинга и эксплуатации новых отечественных самолетов. По предварительным данным, на внутренних рейсах сбор может составить от 500 до 700 рублей с каждого билета, на международных – от 1 до 2 тысяч рублей. Для Калининградской области этот вопрос особенно чувствителен, ведь из-за географического положения самолет остается одним из основных способов добраться до других регионов России.
7: Сейчас субсидированный билет из Храброво в Москву стоит 3800 рублей, в Петербург – 3500. Но этих билетов хронически не хватает. У Аэрофлота они закончились еще в январе. Обычный тариф летом доходит до 30-40 тысяч за билет в один конец, на двоих с багажом – 60 тысяч. И вот теперь сверху новый сбор.
6: Если бы только одни билеты дорожали. А так, Калининград душит рост цен практически на всех направлениях. Поэтому неудивительно, что некоторые жители региона восприняли как чистой воды издевательство сообщение Минздрава России о том, что россияне едят недостаточно овощей и фруктов. В соцсетях калининградцы возмущаются подобным заявлением из федерального центра. Особенно тогда, когда цены, мягко говоря, кусаются.
7: По данным регионального филиала Росстата, капуста в августе рванула вверх на 44%. Яйца добавили в цене 30%. Копченая рыба вообще улетела в космос. Не будем о грустном, чтобы сильно не расстраиваться. И да, Калининградстат подтвердил, за год еда подорожала почти на 15%. И это в регионе, где цены и так существенно выше среднероссийских. А с 1 октября к продуктовому шоку добавится еще и коммунальный. Так что держитесь. Электричество дорожает на 19%, газ – на 16%. Кроме того, согласно официальной статистике, даже спички, без которых некоторые до сих пор не могут зажечь газ на плите, за год взлетели на 46%. Коробок уже почти 6 рублей. Вроде дешево, но ведь и голубое топливо не бесплатно. Кстати, газовое моторное топливо подорожало до 43,5 рублей, а незаменимый для многих по нынешним временам корвалол прибавил почти 40% и сейчас уже стоит 70 рублей. Дрова подорожали на 23%. Мужские перчатки и джемперы взлетели в цене на 10% и почти 8%.
6: Зато Росстат успокаивает, мол, туалетная вода подешевела на 9%, женские модельные туфли из натуральной кожи – на 14%, а рюкзаки для взрослых убавили в цене 10%. Также за год несущественно, но все же снизилась стоимость стиральных машин, смартфонов и двухкамерных холодильников. О том, что люди переходят в режим экономии, говорят со всех сторон. Экономисты объясняют просто – в воюющей стране иначе не бывает. Постоянно растущие расходы государства как правило, частично компенсирует за счет повышения цен, тарифов и налогов. А поскольку СВО продолжается на неопределенное время, стоит быть готовыми к дальнейшему раскручиванию инфляции и усилению налогообложения. А тем временем в Москве гордо отчитались о том, что Калининград вошел в тридцатку российских городов с самыми высокими доходами.
7: Согласно исследованию Финансового университета при правительстве Российской Федерации, в Калининградской области жители на жизнь не жалуются. И вот почему. С начала 2026 года средний доход калининградца составил 77 тысяч рублей в месяц, а это на 13% больше, чем годом ранее. Правда, в эту сумму исследователи включили не только зарплаты, но и пенсии, пособия, доходы от бизнеса, дивиденды и проценты по вкладам. Таким образом, Калининград занял 28 место из 170 городов с населением от 100 тысяч человек по росту доходов. Такие же 77 тысяч рублей насчитали жителям Мурманска, Хабаровска, Нижнего Новгорода. Первой ожидаемо стала Москва, где в среднем получают 102 тысячи рублей в месяц. При этом в столице цены на многие товары и продукты гораздо ниже, чем в Калининграде. Согласно исследованию Финансового университета при правительстве Российской Федерации, в Калининградской области жители на жизнь не жалуются. И вот почему. С начала 2026 года средний доход калининградца составил 77 тысяч рублей в месяц, а это на 13% больше, чем годом ранее. Правда, в эту сумму исследователи включили не только зарплаты, но и пенсии, пособия, доходы от бизнеса, дивиденды и проценты по вкладам. Таким образом, Калининград занял 28 место из 170 городов с населением от 100 тысяч человек по росту доходов. Такие же 77 тысяч рублей насчитали жителям Мурманска, Хабаровска, Нижнего Новгорода. Первой ожидаемо стала Москва, где в среднем получают 102 тысячи рублей в месяц. При этом в столице цены на многие товары и продукты гораздо ниже, чем в Калининграде.
6: Как говорится, жизнь такова и больше никакова. Глава Минфина Силуанов недавно откровенно заявил, россиянам придется затянуть пояса потуже, поскольку сейчас все для фронта, все для победы. Причем поднатужиться придется не только гражданам, но и региональным бюджетам. А они в связи с расходами на СВО, в частности миллионными выплатами контрактникам, часто трещат по швам и вынуждены закрывать местные программы развития. Пожалуйста, конкретный пример.
7: Калининградский центр по разработке и производству беспилотников отложили на 2 года. Янтарный дрон задумывался как полноценный научно-производственный центр, то есть со станками, лабораториями, испытаниями, производством компонентов и собственными разработками беспилотников. Этот проект запустили при Алексее Беспрозванных летом 2025 года, а отвечает за него региональный Минэконом. Центр связан с федеральным проектом Минпромторга по развитию производства беспилотных систем. Первоначально янтарный дрон должен был заработать уже в 2027 году. Тогда же власти ждали первого резидента, первые 2 разработки и испытания. Теперь все это перенесли на 2029. Сертификацию сдвинули на 2030 год, серийное производство – на 2031, а выход продукции на рынок – на 2032 год. Причина банальна – нет денег. Калининградский центр по разработке и производству беспилотников отложили на 2 года. Янтарный дрон задумывался как полноценный научно-производственный центр, то есть со станками, лабораториями, испытаниями, производством компонентов и собственными разработками беспилотников. Этот проект запустили при Алексее Беспрозванных летом 2025 года, а отвечает за него региональный Минэконом. Центр связан с федеральным проектом Минпромторга по развитию производства беспилотных систем. Первоначально янтарный дрон должен был заработать уже в 2027 году. Тогда же власти ждали первого резидента, первые 2 разработки и испытания. Теперь все это перенесли на 2029. Сертификацию сдвинули на 2030 год, серийное производство – на 2031, а выход продукции на рынок – на 2032 год. Причина банальна – нет денег.
6: Неожиданно нарисовалась еще одна проблема, о которой региональные власти раньше предпочитали умалчивать, но уже нельзя. В Калининградской области наблюдается демографическая катастрофа. Область оказалась в клубе регионов с самой низкой рождаемостью.
7: За 10 лет рождаемость в самом западном регионе рухнула в 1,5 раза. С 12 тысяч новорожденных в 2015 году до 7 468 в 2025. Об этом и сказала министр социальной политики Анжелика Майстер. Она признала, коэффициент рождаемости в регионе 1,22 при среднероссийском 1,37. Власти пытаются исправить ситуацию. Выбрали 8 из 10 мер демографического меню. Среди прочего, 300 тысяч за третьего ребенка, социальные няни, прокат детских вещей. Но, по правде говоря, ситуацию это исправил слегка. Дело в том, что смертность в Янтарном крае превышает рождаемость почти вдвое. В 2024 году умерло 13 016 человек, а родилось всего лишь 7477.
6: Чиновники хоть и нехотя, но все же признают, население эксклава держится исключительно на мигрантах, но даже миграционный прирост 4500 человек в год только частично компенсирует естественную убыль в 5539 человек. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
3: Радиолента. Балтийский лоцман.
8: Всем привет! У штурвала «Балтийский лоцман». Сегодня предлагаю сделать одну вещь, которую чиновничья система почему-то очень не любит. Не будем восхищаться тем, сколько денег она выделила. Давайте посмотрим, что за эти деньги получил обычный калининградец. Потому что новость звучит роскошно. Москва нашла для Калининграда еще почти 600 миллионов рублей на дешевые авиабилеты. Всего в этом году получается уже примерно 1 миллиард 200 миллионов. Миллиард 200 миллионов! Тут уже хочется спросить, где очередь за билетами по 3500? Почему люди не выбирают, утром лететь или вечером? А потому что открываешь сайт авиакомпании, и праздник как-то быстро заканчивается. Жалобы на отсутствие дешевых билетов идут до сих пор. Новые места обещают только после очередного распределения денег. И вот тут появляется главный фокус всей этой системы. Когда федеральные власти говорят «мы выделили миллиард на доступные перелеты», человек совершенно естественно слышит «теперь я смогу купить билет по нормальной цене». А это вообще не одно и то же. Государство не делает билеты дешевыми для всех калининградцев. Оно заранее покупает у авиакомпаний, условно говоря, ограниченную корзинку дешевых мест. На эту корзинку выделена определенная сумма. Места разобрали – все. Самолеты продолжают летать. Свободные кресла могут быть, но билет за 3,5 или 4 тысячи исчезает, потому что федеральная скидка на него закончилась. Официально программа действительно предусматривает специальные тарифы для жителей области и студентов. Но объем перевозок ограничивается выделенным финансированием. И знаете, что лучше всего показывает масштаб проблемы? Даже не лето. Январь. Аэрофлот открыл продажу дешевых билетов на весь 2026 год в середине декабря. Проходит примерно месяц, и 15 января компания говорит: «Все, годовая квота закончилась». На год. В январе. Программа рассчитана до декабря, а у крупнейшей российской авиакомпании ее калининградский запас закончился практически до того, как люди успели убрать новогоднюю елку. Вот после этого, мне кажется, можно уже не проводить совещание на тему «почему возник повышенный спрос». Потому что ответ лежит на столе. Дешевых билетов заложили намного меньше, чем хотят купить люди. И самое прекрасное – об этой проблеме в Москве знают не с прошлой недели. Еще весной Калининград просил федеральный центр изменить саму систему. Не выдавать деньги кусочками. Сразу закладывать необходимую сумму на год. Увеличить количество дешевых мест в самолетах. Регион предлагал поднять их долю примерно с 30 до 40%. Потому что нынешняя схема создает те самые паузы, когда деньги закончились, новые еще не распределили, а пассажиру остается только смотреть на обычный тариф и тихо вспоминать все известные ему русские слова. В мае губернатор уже публично говорил: эти паузы надо убрать. Причем сама причина была названа совершенно открыто: ежегодное бюджетирование и разрывы в финансировании перевозчиков. То есть тут даже расследование проводить не надо. Власть сама знает, где сломано. Но приходит лето, и дешевых билетов снова практически нет. До Москвы еще можно было что-то поймать. До Петербурга к концу августа обычный билет в одну сторону доходил примерно до 30 тысяч рублей. И вот где особенно чувствуется весь чиновничий сюрреализм. Калининградец летом смотрит на 30 тысяч за билет. Москва осенью выходит к микрофону и торжественно говорит: «Мы нашли еще почти 600 миллионов. Спасибо большое». А в июне найти нельзя было? В мае? В январе, когда стало понятно, что годовая квота крупнейшего перевозчика прожила один месяц. И вот это у меня главная претензия именно к федеральной власти. Не в том, что денег вообще не дают. Дают. И немало. А в том, как они это считают. Сначала в Москве определяется некая сумма. Потом ее распределяют. Потом дешевые места заканчиваются. Потом Калининград несколько месяцев объясняет, что денег не хватает под реальный спрос. Потом начинаются переговоры. Потом находится еще полмиллиарда. Потом снова проходит отбор авиакомпаний. Потом появляются новые билеты. А человек все это время просто хочет слетать к родственникам в Петербург. Ему не нужен федеральный отбор. Ему не интересно, из какой строки бюджета пришли деньги. Он открывает телефон и видит одну цифру возле кнопки «Купить». Вот в этой цифре и находится вся эффективность государственной программы. Минтранс сейчас говорит, что после дополнительных денег программа должна охватить примерно 180 тысяч жителей и студентов до конца года. Звучит опять красиво. Только сама Калининградская область уже просит Москву в следующих бюджетах финансировать перелеты, исходя из фактической потребности. Перевожусь чиновничего. Нынешняя сумма не соответствует тому количеству людей, которые хотят летать по такой цене. Причем сколько денег реально нужно, чтобы закрыть этот спрос, публично пока даже не называют. И вот это, по-моему, самая раздражающая часть всей истории. Федеральная власть прекрасно умеет отчитаться миллиардами. 1 200 000 000 звучит солидно. Можно поставить фотографию совещания, написать «Транспортная доступность остается приоритетом». И вообще выглядит так, будто проблема практически решена. Но транспортная доступность – это не сумма в пресс-релизе. Это когда калининградец в июле открывает приложение и может купить билет. Не ловить его ночью, не ждать октября, не проверять 5 авиакомпаний в надежде, что кто-то вернул место. Не читать новость о том, что деньги уже доведены, а просто купить. И здесь Москва почему-то год за годом пытается лечить один и тот же хронический диагноз дополнительными уколами денег уже после того, как пациент снова пожаловался. Хотя решение даже придумано не нами. Сам Калининград предлагает считать реальную потребность заранее, финансировать весь год без провалов и увеличить число дешевых мест. То есть требуется не очередной красивый транш в сентябре, а система, при которой сентябрьский спасательный транш вообще не понадобится. Поэтому, когда в следующий раз услышите, Калининграду выделили еще 500 000 000 на авиабилеты, не спешите радоваться самой цифре. Сначала откройте сайт. Если билет там есть, значит деньги наконец превратились во что-то полезное. А если опять нет, значит миллиард пока существует главным образом в красивом отчете. С вами был Балтийский лоцман. Подписывайтесь на наши социальные сети, берегите себя и до встречи.
3: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента» цифра дня.
8: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
3: Радио «Лента», 1557 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
9: Мама школьника из Белгородской области обратила внимание, что дети на математике начали считать дроны вместо яблок.
10: Почему во втором классе ребенок считает дроны, а не яблочки, там пирамидки, как мы раньше? Смотрю его случайно тетрадку, написано «дрон». Думаю, наверное, какую-то фигню он написал. Открыла учебник, а тут задачка про дроны. Что это такое? Картиночку. Просто это учебник второго класса. Как мы раньше с вами хорошо жили, когда не знали, что это. Был бы, мне кажется, учебник для Белгородской области, тут бы вообще задачки бы такие БПЛА, ФПВ и все виды были бы.
3: К Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
11: Следующий. В Совете Федерации предложили втрое поднять налоги для самозанятых, чтобы закрыть дефицит бюджета. Миллионы самозанятых россиян, которые платят налог на доходы по сниженной ставке 4-6%, могут стать следующим источником наполнения бюджета. А он в этом году сведен с дефицитом почти в 7 триллионов рублей. Замглавы Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Андрей Епишин заявил, что некоторым категориям самозанятых следует поднять налоговую ставку до уровня НДФЛ, то есть в 2-3 раза относительно нынешней. По его словам, изменения могут коснуться курьеров и водителей.
12: У нас есть компании, где самозанятыми работают тысячи, сотни тысяч водителей и курьеров. Почему они должны платить налоги по ставке от 4 до 6%? С тех, кто по факту работает на полной занятости, надо брать полный НДФЛ по ставке от 13%. Не говоря уже про оплату социальных взносов, но хотя бы НДФЛ они должны платить полностью.
11: Созданный в 2018 году Институт самозанятых задумывался как способ вывести из тени миллионы россиян, получающих доход от репетиторства или сдачи квартир в аренду. Спустя 7 лет, благодаря низким налоговым ставкам, самозанятыми стали более 15 миллионов россиян. Согласно статистике ФНС, в прошлом году они заработали суммарно более 3 триллионов рублей и заплатили 136 миллиардов рублей налогов. Но власти хотят большего, ведь нужно чем-то латать огромную дыру в бюджете, говорит экономист Владислав Жуковский.
13: То есть вот сейчас будет просто такой дикий поток поборов с населения, с бизнеса, с малого бизнеса, самозанятых, для того, чтобы набрать здесь 200-300 миллиардов рублей, здесь 300-400, там 500, чтобы залатать ту огромную дыру в бюджете, которая сформировалась. А я напомню, что Силуанов полностью подтвердил наши мрачные прогнозы. Мы сразу говорили, что по итогу текущего года дефицит бюджета будет минимум 6,5-7 триллионов рублей, если сильно повезет. И вот буквально пару дней назад выступал глава Минфина Силуанов и говорит, что да, в текущем году дефицит бюджета будет 3% ВВП. Это практически 7 триллионов рублей только на текущий год. В два раза больше заложенного в бюджете плана. Угадайте, где они возьмут деньги. Правильно, за все заплатит конечный потребитель.
11: Растущие издержки бизнеса уже отражаются на ценах в магазинах. В августе мясо курицы подорожало на 15% год к году. Производители говорят о росте расходов на корма, топливо, логистику и зарплаты. Также влияет на рост цен и то, что правительство обязало предприятия тратить средства на собственную защиту от беспилотников, говорит экономист Игорь Липсиц.
14: То есть государство российское провалило защиту своей территории, это так называется. Вот, и приходится теперь каждому защищать себя самому. Ну, приходится это учесть, и, соответственно, эти затраты вырастут. И людям, наверное, кажется, что вот у компании довольно большая такая масса прибыли, и можно просто самортизировать рост затрат за счет прибыли. Это не так. 35%, то есть практически каждая третья компания России уже убыточная. Так что куда они денут эти затраты? Они их переложат в конечные розничные цены. В конце концов, за все платит население. И чем дальше, тем выше будут повышаться цены, и тем больше население России будет виднеть из-за войны. Куда деться-то? Война.
11: Также в России вырастут цены на авиабилеты. Новый сбор с пассажиров сейчас обсуждают Минтранс, Минпромторг и Ростех. Речь идет о сумме до 500 рублей за каждый внутренний перелет и до 1000 рублей за международный. Эти деньги предполагается направить на лизинг и эксплуатацию самолетов. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Криминальные новости.
15: Мужчина застрелил супругу, а затем покончил с собой в городе Серпухов. По данным канала 112, 48-летнюю Надежду и ее 55-летнего мужа Андрея нашли вечером 23 сентября в их квартире с огнестрельными ранениями головы. Рядом лежал травматический пистолет и две гильзы. По данному факту возбуждено уголовное дело об убийстве. Сейчас проверяется причастность мужа к смерти его жены. У супругов остался несовершеннолетний сын. Генерал-майора подмосковной полиции Сергея Малькова, задержанного в начале сентября за хищение служебного топлива, отпустили под домашний арест. По данным МЭШ, меру пресечения изменили из-за состояния здоровья 66-летнего генерала МВД. Он уже 20 лет болеет сахарным диабетом, плюс страдает от гипертонии. В СИЗО ему вызывали скорую помощь из-за ухудшения состояния. Параллельно против Малькова возбудили еще пару уголовных дел. Кроме дела по статье о присвоении или растрате в особо крупном размере. Следователи считают, что Мальков с сообщниками похищал бензин, предназначенный для служебных машин. В схеме также участвовал топ-менеджмент Евротранса и несколько сотрудников структуры, которая обеспечивает топливом полицию в Подмосковье. Сергея Родионова, собственника АТЦ «Солнечный» в Стерлитамаке, арестовали до 22 ноября. Накануне его задержали. Родионову предъявили обвинение в причинении смерти по неосторожности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. 22 сентября в торговом центре произошел пожар, погибли 4 человека. Родионов вину не признал, заявил, что система пожарной безопасности в «Солнечном» работала штатно. Девушка пожаловалась на знакомого двум мужчинам. Оба по очереди приехали его избивать в Оренбурге. Все началось во время застолья. 26-летний мужчина поссорился с девушкой, после чего она вышла на улицу и рассказала о конфликте случайному прохожему. 23-летний парень решил вступиться и избил ее оппонента. Но одного защитника оказалось мало. Позже девушка вызвала 30-летнего приятеля, который также приехал и продолжил разборку. В результате пострадавшего госпитализировали с тяжелыми травмами головы. Обоих мужчин задержали. Возбуждены уголовные дела. Что грозит девушке, которая спровоцировала избиение, пока неизвестно. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
3: Радио Лента. Прямая речь.
9: Зет-военкор Максим Калашников о сложной ситуации на фронте и в российской экономике.
16: Вот у нас, видите, какие трудности с экономикой. У нас на самом деле падение идет. Бюджетный дефицит опять начинает нарастать. Он опять по 7 триллионов. Я сейчас смотрел с утра последние данные казначейства нашего. У нас очень большие трудности в сельском хозяйстве, строительстве и так далее. По списку, на самом деле. У нас очень большая усталость общества от войны, которая идет уже, так сказать, движется к 5-му году. Вы знаете, что если вы Украину не победили 5-й год, если у вас все ушло в такую перемалывающую бойню, которая перемалывает в две стороны, это трудно назвать победой. И, честно говоря, на фронте-то у нас дела достаточно сложные. Я говорю вот так вот, аккуратно выражаясь. Потому что, если мы посмотрим, что там происходит, то на очень такие напряженные события, ну, вы знаете, там, где нам противостоит 1-й и 3-й армейские корпуса, вот знаменитый этот Белецкий командует, вот, третьим корпусом, по-моему, если не ошибаюсь. Под Лиманом у нас очень сложная ситуация. На направлении так, Славянска и, так сказать, Доброполье у нас тоже очень-очень-очень вязко идет. Там, так сказать, прорываться приходится через вот эту зону дронов, продвижение на Славянск, вот, соответственно. Район не изолирован с воздуха боевых действий. То есть мы не подавили ПВО и не пресекаем с воздуха все попытки противника, так сказать, перебросить туда подкрепление, снабжение и прочее. Ну да, помните, как делали те же англосаксы в Нормандии 44-го года, когда изолировали район боевых действий, район своей высадки. Мы об этом рассказывали. Ничего подобного нет. ВСУ там получает подкрепление, и мы там продвигаемся с очень большими трудностями и потерями. Это никак не 1945 год, честно говоря.
3: Главные новости дня.
17: Эта зима будет страшной. Американские журналисты слили информацию о планах ВСУ устроить тяжелую зиму в российских городах. Что за генерал Мороз, о котором сказал Зеленский? Ни для кого не секрет, что за лето этого года ВСУ существенно расширило дальнобойные удары по российским регионам. Под атаки попадали и НПЗ, и военные предприятия, и логистика, а также ТЭЦ и водоканалы. Огромная территория страны, которую попросту невозможно закрыть системами ПВО, а при их нехватке так и подавно защитить все объекты нереально, говорит военный эксперт Юрий Федоров.
18: Разрушение нефтеперерабатывающих заводов. А сейчас вот последние данные говорят о том, что совокупная мощность нефтепереработки в России сократилась чуть ли не более чем на 40% в результате серии ударов, которые были нанесены по этим заводам в сентябре месяце.
17: Очевидно, что многое будет зависеть от температур на улице. Но в России теплых зим почти не бывает. На улице все равно будет мороз, считает эксперт. Кроме стратегических объектов, дроны атаковали и крупные предприятия, склады, где хранились или собирались беспилотники. Поэтому к зиме активно готовятся и представители бизнеса. Они не ждут помощи от государства, отмечает экономист Игорь Липсиц.
14: Валберс, они там закупили немереное количество сетки, насколько по рабице, будут как бы обертывать свои склады сеткой рабица. Ну уж не знаю, насколько это серьезно защитит от дронов, но вот у них такая надежда. На каких-то промышленных предприятиях закупают какую-то военную технику, прям прямые противовоздушные расчеты, ставят какие-то датчики сигналов аудио, чтобы улавливать звук мотора дрона, где-то ставят систему видеонаблюдения, где-то ставят систему, значит, борьбы с вот этими беспилотниками, подавления их активности. То есть это очень по-разному. Какие предприятия что делают, никто вам сказать не может.
17: Одновременно военное командование не скрывает, что готовится нанести удар по энергетическим компаниям Украины. Оборонные предприятия активно наращивают производство баллистических ракет и реактивных дронов. За такие удары Зеленский пообещал ответные действия. Выступая на Генассамблее ООН в Нью-Йорке, он заявил, что никто в Москве не мог представить, что, цитирую, «генерал Мороз однажды перейдет на сторону тех, кто защищается от России».
19: Мы сделаем так, чтобы это произошло уже этой зимой, если Россия продолжит атаковать нашу энергетику и отопление. Эта зима может быть очень суровой для нас, но в ответ у нас не будет другого выбора, кроме как сделать ее болезненной и для России.
17: Тем временем в Москве рабочие начали закрывать ТЭЦ-8 на Волгоградском проспекте бетонными блоками. Эта конструкция, предположительно, может быть основой для антидроновых сеток. Но, как показали удары по НПЗ в Капотне, антидроновые сетки не спасают от ударов беспилотников. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте «Радио Лента».
3: Радиолента. Потеря дня.
20: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
3: Радиолента. 1557 АМ. Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
20: Академик Российской академии наук, доктор физико-математических наук Роберт Нигматуллин о состоянии экономики и кризисе.
21: Я искренне считаю, что мы в беде. Ну вот, беды, какие же беды? Ну, показатели. Ну, самые низкие доходы у нас в Европе, подушевые доходы. При советской власти действительно мы были беднее, чем, ну, жили беднее. Но все-таки мы строили страну, мы были, строили космос. Атомную энергетику мы были впереди. И, конечно, на это жертвовали. А сейчас все потеряли. И по-прежнему самые бедные, даже в самых бедных регионах Китая доходы выше, чем в наших самых бедных регионах. Ну вообще, как это можно спокойно относиться? депопуляция. Мы вышли на уровень 0,6 миллиона, каждый год будет сокращаться население, естественно, убыль населения. Рост ВВП, вот, ну, мы взял, я с 15-го, ну, с 14 на 15, вот, 11 лет, 1,5% в год. Потребительские цены, вот вы знаете, сколько выросли? На 77%. Вот по Росстату, это не я придумал, по Росстату, если все это просуммировать, то получается 70, то есть 7% в год инфляции. И самое удивительное, ни один указ президента с 2012 года по экономике базовым цифрам не выполняется. И президент почему-то не требует с этого, никого не наказывает за это. Все по-прежнему. Но так нельзя. Вот видите, Китай лежит, инфляция лежит, самая маленькая, видите, 0,27. Инфляция 0,27 к 1% прироста инвестиций. Польша уже выше, чем Соединенных Штаты. Вот не везде Польша хороша. А смотрите, куда страна. У нас как все в трубу вылетает. Да надо увеличивать инвестиции, конечно. Но все идет в трубу. Это что это значит? Мы находимся из 50 отобранных стран на 51 месте. На 51 месте Россия великая. Вот мы гордимся, у нас души великие и прочее, и прочее. И равнодушно смотрим уже 30 лет. 30 лет. Причем вот эти эффективности, что предыдущие 15 лет были, что сейчас одно и то же. А посмотрите, за счет а число работников промышленности. Вот, вот говорят, что Путин пришел, и у нас вот... пошло. Так разрушается машиностроение. 4 миллиона в 99-м году, сейчас 440 тысяч. Почти в 10 раз. Легкая промышленность. В 3 раза. Зато число курьеров 1,5 миллиона и охранников. А число ученых на 10 тысяч населения у нас 54, а вот в передовых странах 174. Вот вам эффективность. Можно в эту страну сейчас в таком состоянии, при таком руководстве вкладывать деньги? Да, конечно, не надо. Поэтому я говорю, так управлять экономикой нельзя. И мы должны это донести, эту мысль, до президента, потому что все на нем держится. Не дай бог, пошатнется его авторитет или еще что-то. Нельзя равнодушно это смотреть. Сложившийся порядок опасен. Ну, Бастрыкин говорит, дальше ехать некуда. У нас же каждый день арестовывают начальников. И уже секвестр. Ведь секвестр почему? Значит, экономика падает. Ну и поэтому кризис будет затяжным, на мой взгляд. Он просто так не вырвется, потому что все надо менять. Необходимо срочно заняться ремонтом, а не завышать процентную ставку.
3: Радио «Лента». Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта. Высказывания военкоров. Актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
0: Жесткая математика СВО. 248 тысяч человек в этом году потеряла на фронте армия России. А захватила почти столько же земли, сколько потом и потеряла. Это заявил Зеленский в ООН. Что ответил Лавров на вопрос о конце спецоперации? Операция ВСУ под названием «Вивальди» серьезно повлияла на потери армии России. Как в личном составе, так и территориальные. Некоторым подразделениям под Лиманом пришлось отступить с ранее завоеванных территории. Это признали даже Z-военкоры. Речь идет о почти 200 квадратных километров территории Украины. Госсекретарь США Марк Рубио заявил, что в неделю около 6 тысяч погибших и раненых, говорит военный эксперт Ян Матвеев.
2: Потери российской армии едва ли не самые большие за все время войны. И они примерно равны набору. В один месяц это 35 тысяч убитыми и ранеными, в другой 28, затем 30. Получается некий такой баланс, жуткий, кровавый баланс, который означает, что пока на фронт прибывает 30 тысяч живых людей, в обратную сторону уезжают 1015 гробов и еще столько же коллег.
0: Марко Рубио встретился с главой МИД России Сергеем Лавровым в Маниле. Госсекретарь США призвал Москву прекратить боевые действия и сесть за стол переговоров. В ответ Лавров сказал, что Россия не собирается прекращать спецоперацию и напомнила о целях СВО, которые не выполнены. Z-блогеры пишут о катастрофическом положении российской армии. Вот что пишет военкор Садулаев.
22: В первый год операции очень много работали в БМП. И в штурмах, и в обороне. Во второй год меньше, в третий редко. А теперь БМП исчезли как класс. Их просто нет. Но мотострелкам надо на чем-то передвигаться. И уже не первый год передвигаются на мотоциклах. Мотострелки же. Но не только. Все виды джихад-мобилей и УАЗы с отрезанной крышей. А я сяду в кабриолет. И Нивы, да и простые ВАЗы старых времен. Я такие тачки видел у позиции, что мама не горюй. Однако ездят.
17: Еще одно изменение на фронте – характер ранений, пишут военкоры. Еще 2 года назад было много солдат с пулевыми травмами. Но сейчас минно-взрывные ранения и ранения в результате удара дрона. Это подтверждают и военные. Сергей Подольский рассказал, что был ранен, когда прятался от беспилотника и упал на мину.
1: Отсутствуют точно 2 пальца, некоторые переломаны, так сильно не наблюдал. У меня ни аптечки и не было ничего. Около меня находилась другая позиция моих союзников, точнее с моего полка позывной «Бабуля». Когда я пришел к ним, залез в нору, попросил оказать мне помощь, они меня запихали в яму, начали угрожать убийством, мы сейчас тебя пристрелим, застрелим, я находился в шоковом состоянии. Там пробыл до 6:30 утра, после чего они начали меня обратно отправлять на позицию. Прилетела ФВП наша, которая наблюдала за мной, чтобы я до туда добрался. Но так как я попросил, чтобы мне оказали помощь, мне отказали, сказали, сиди там, будешь просто слушать. Возможно, у меня уже воняет тухлятиной, так как прошли сутки. Я ничего не открывал, просто вот намотал тряпку этот бинт. Не знаю, что там у меня случилось. Просто у меня до сих пор шоковое состояние, то, что у нас такое в российской армии творится.
17: Военнослужащий отметил, что сутки пробыл без медицинской помощи, из-за чего существует риск ампутации кисти. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Говорят военкоры.
4: Подыграть Трампу не получится. Лейб Гусар о предложениях связать перемирие на Украине с выборами в американский Конгресс.
5: Умилительно читать разных экспертов, которые пишут, что...

0: наверняка уши.
1: НАТО делит восточный фланг на три зоны. Военкор по Дубной о новой системе управления войсками Альянса от Арктики до Черного моря.
0: В Альянсе объявили о переформатировании системы управления войсками на восточном направлении. Вместо концепции единого восточного фланга теперь вводится зональный принцип управления. Из опубликованных Альянсом документов следует, что весь периметр ответственности разбит на три отдельные оперативные зоны – северо-запад, центр и юго-восток. В НАТО подчеркивают, что такой подход позволит точнее подстраивать военные планы под специфику местности, характер угроз и логистику в каждом конкретном районе. Особое внимание в планах НАТО уделено районам, которые Альянс называет уязвимыми с точки зрения сухопутных рисков. В первую очередь это Калининградская область и Сувалкский коридор. Кроме того, в зоне прорабатываются маршруты для быстрой переброски резервов из Западной Европы, что также говорит о наращивании ударного потенциала вблизи российских границ. Для нас подобная реорганизация отражает курс на системное наращивание западного военного давления вдоль российских границ и требует соответствующего учета в планировании мер по обеспечению обороноспособности страны.
2: Радио «Лента», 1557 АМ. Главные новости дня.
3: Это не фронт и кино. Страны Африки обвинили Москву в заманивании мужчин на СВО под предлогом съемок фильма об Украине. Тысячи людей из бедных стран Африки и Азии завербовали для участия в СВО на Украине в ряды армии России. Все они приехали в страну, думая, что будут работать на стройке, охранниками или сниматься в кино. Рекрутинговая компания разместила в интернете вот такое объявление.
4: Глобальный кастинг. Новый кинопроект. Ищутся африканцы на мужские роли.
3: Основная цель рекрутеров – молодые мужчины, которые не могут найти работу из-за плачевной экономической ситуации у себя на родине. На одно из таких объявлений отозвался Ричард из Сомали. Его встретили в Москве и сразу отвезли на военную базу в Ростовскую область.
5: Мне сказали, что я могу работать охранником, потому что во многих местах в России, таких как больницы, банки, торговые центры, метро, нет охраны. Они говорили мне, что я смогу там работать, но нужно пройти обучение.
3: Через некоторое время подразделение, в котором был Ричард, отправили на самое горячее направление фронта – Донецкое. Их сразу отправили на разведку территории. То, что Ричард увидел, повергло его в шок.
6: Мы продолжали идти какое-то время, и я увидел множество людей, которые были там же, где мы раньше спали. Они лежали на земле. Они были мертвы. Я очень испугался. Меня охватила паника.
3: На следующий день подразделение Ричарда попало под сильный обстрел. Он получил ранение в ногу. Много людей погибло. Тем, кто уцелел, была дана команда укрыться в подвале одного из домов и переждать обстрел. Ричард говорит, они неделю сидели в бункере практически без еды и воды. Потом им все-таки пришлось связаться с другими отрядами. И к ним пришла подмога. Но за это время его раненая нога сильно отекла.
6: Я показал ему свою ногу. Она была сильно опухшей. Вообще, я не мог надеть ботинки на обе ноги. Поэтому я снял их и остался в одних носках, потому что был очень ранен. Я двигался без ботинок, без защитной экипировки, просто шел за ними. Эти ребята были очень быстрыми, а я был ранен. Я добрался до одного места, и мои товарищи перепрыгнули через забор, а я упал. Между нами была проволока, которую обычно используют для установки мин. Острая, как лезвие. Я упал на эту проволоку, и вся моя форма порвалась. Я пытался снять проволоку с одежды, со штанов, но не смог. Я был так изможден, что просто упал, ударился головой и потерял сознание. Я не понимал, что происходит вокруг. Через 10-15 минут я снова встал и осмотрелся вокруг, но не увидел своих товарищей. Дрон завис над головой, и тут раздался взрыв. Еще одна бомба. Я оказался в эпицентре взрыва и начал истекать кровью.
3: Ричарда взяли в плен. Там его вылечили и связались с руководством страны. Сейчас он уже на родине, и там продолжает лечение. Африканская некоммерческая организация Code for Africa выявила около сотни веб-сайтов, страниц в соцсетях, которые используются для вербовки в ряды армии России. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.

0: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
1: Всем привет, это «Разбор дня». Сегодня поговорим о вещи, которую большинство замечает только тогда, когда она ломается. О лифтах. В России десятки тысяч лифтов уже выработали свой срок, а менять их успевают далеко не везде. Для кого-то это просто несколько этажей пешком, а для пожилого человека, инвалида или семьи с коляской – настоящая проблема. Разберемся, почему старые лифты копятся быстрее, чем их заменяют, и кто в итоге будет платить за этот большой ремонт.
2: Слушай, чтобы сразу перевести вот этот масштаб с бюрократического языка на нормальный, давай вспомним историю в Санкт-Петербурге. Это было в начале 26-го года. Там пожилая женщина целый месяц поднималась пешком на 8-й этаж.
1: Месяц? На 8-й этаж? Ничего себе!
2: Да, просто потому что пассажирский лифт тупо встал. И для управляющей компании это, знаешь, просто галочка в журнале поломок, а для человека в таком возрасте каждый выход в аптеку превращается в настоящее испытание.
1: Вот люди вообще часто воспринимают лифт просто как элемент комфорта. Ну, зашел, нажал кнопку, приехал. А на самом деле это же критическая инфраструктура, буквально как водопровод или отопление.
2: Я бы сказала, даже более уязвимая. Если напор воды слабый, ты раздражаешься, но можешь пойти по делам. А поломка подъемника для инвалида-колясочника или человека после инсульта – это фактически домашний арест.
1: И тут же главная опасность даже не в том, что кабина сорвется вниз, как в голливудских фильмах.
2: Ну да, современные тормоза – всякие ловители. Они обычно спасают от свободного падения, хотя серьезные инциденты тоже бывают. Помнишь, в Челябинске прокуратура проводила проверку?
3: А, это когда кабина с пассажирами начала резко и неконтролируемо двигаться.
2: Точно. Но куда более частые угрозы – это ежедневные сбои. Когда, двери не реагируют на датчик или связь с диспетчером пропадает намертво.
3: Да, недавно в Югре спасателям вообще пришлось вскрывать лифт прямо в поликлинике, чтобы достать оттуда женщину с ребенком. И такое же происходит по всей стране каждый день.
2: 100%.
3: Хорошо, но откуда взялся вот этот внезапный кризис? Почему они начали массово сыпаться именно сейчас?
2: Все упирается в нормативный срок службы. Он составляет ровно 25 лет.
3: 25 лет. Звучит как, искусственная цифра. Железка же не знает, что у нее сегодня юбилей и не рассыпается в пыль ровно в полночь.
2: Конечно, в пыль не рассыпается. Но 25 лет – это граница. После нее завод-изготовитель и Ростехнадзор больше не гарантируют, что металл и электроника выдержат обычные нагрузки. Накапливается усталость материалов.
3: То есть начинается такой режим постоянного ручного контроля.
2: Именно. А масштабы там пугающие. Минстрой в начале 26-го года оценивал общий парк примерно в 625 тысяч лифтов.
3: Ага.
2: И около 88 тысяч из них уже требуют замены прямо до конца десятилетия.
3: Ого! Каждый шестой лифт в стране получается. А почему они так синхронно-то постарели?
2: Это прямое следствие застройки 90-х и нулевых годов. Тогда многоэтажки сдавали огромными микрорайонами, целыми волнами. Но и лифты ставили массово. Соответственно, сейчас их срок годности тоже истекает сразу целыми кварталами.
1: И как власти вообще справляются с таким потоком? Вроде же изначально дедлайн по замене стоял на февраль 25-го года.
2: Был такой план, да. Все старые лифты должны были подогнать под технический регламент. Но система просто физически захлебнулась.
1: Не успели.
2: Совершенно не успели. И в итоге Евразийская экономическая комиссия сдвинула дедлайн для России до 15 февраля 2030 года.
1: Но отсрочка на бумаге же не делает старые детали новыми. Это просто юридический трюк, чтобы не пришлось в один день опечатать тысячи кабин?
2: Абсолютно. Отсрочка просто дала время. Но математика процесса все равно не сходится. Смотри, Минстрой считал, что нужно менять 24 тысячи лифтов в год, чтобы закрыть потребность.
1: А исторически сколько меняли?
2: Около 16 тысяч. И даже план на 26-й год поставили всего 19 тысяч.
1: Все равно меньше необходимого. А реальные цифры за последние полгода какие?
2: А вот тут самое грустное. За первое полугодие 26-го по программам капремонта заменили всего 5300 штук.
1: Да ладно? Из них, наверное, половина в Москве.
2: Да, почти половина. И общий рынок монтажа вместе с новостройками вообще рухнул почти на треть до 11 тысяч.
1: Подожди. Если государство требует ускориться, а рынок падает на 30%, значит, дело не в том, что заводы встали. Дело в том, что за это ускорение тупо некому платить.
2: Бинго. Мы возвращаемся к главному, к деньгам. Один новый лифт вместе с демонтажом и установкой стоит от 3 до 5 миллионов рублей.
1: А для типичной девятиэтажки на несколько подъездов это уже десятки миллионов.
2: Отсюда и колоссальный разрыв между регионами. Москва за полгода меняет 2500 машин без проблем. А в Тамбовской области на замену нужно было около 1,3 миллиарда рублей. При этом в региональном фонде капремонта было в 13 раз меньше денег.
1: Жесть. Я еще помню цифры по Ставрополю. Там контракт всего на 9 кабин обошелся бюджету больше, чем в 30 миллионов.
2: Да, это очень дорого. И тут важно понимать, откуда вообще берутся эти деньги. Граждане платят взносы на капремонт, и они идут по одной из двух схем.
1: Либо в общий котел региона, либо на спецсчет конкретного дома.
2: Правильно. Общий котел работает как страховка. Собирают со всех, чинят по очереди. А спецсчет – это личная копилка здания.
1: Но многие же говорят, что спецсчет – это лучше. Типа ты реально контролируешь деньги и не платишь за ремонт чужого дома на другом конце города.
2: Звучит заманчиво, но математика старого здания разрушает эту иллюзию. Слушай, если дому 25 лет, накопить 15 миллионов рублей силами одних только жильцов просто нереально. Спецсчет в старом фонде – это не независимость, это показатель бедности.
1: Логично. Никаким голосованием соседей миллионы на счету не появятся.
2: И люди попадают в ловушку. Лифт сломался сегодня, а нужная сумма накопится лет через 10. В Калининграде была показательная история. Дом со спецсчетом понял, что не тянет замену, и решил перейти обратно в общий котел ради субсидий.
1: А пока они бегали с бумагами, что-то пошло не так.
2: Да, один лифт окончательно встал. Диагностика показала критический износ тягового каната. Машину остановили ради безопасности. А субсидия будет когда-то потом, после всей бюрократии.
1: И людям пришлось пешком ходить.
2: Но им пришлось экстренно сбрасываться наличными на ремонт этого каната. Просто чтобы хоть как-то ездить, пока они ждут полную замену.
1: Да. Ну, допустим, деньги есть. Аукцион прошел. Дальше же процесс должен идти быстро. Ну, привезли, поставили, поехали.
2: Если бы... Это еще одно заблуждение. В Карелии замена 8 лифтов в одном доме заняла почти 2 месяца.
1: 2 месяца? Люди ходили по лестницам? Почему так долго?
2: Потому что это сложный процесс. Демонтаж, установка новых направляющих, прокладка электрики, потом пусконаладка и долгая приемка инженерами. Это не телевизор к стене прикрутить.
1: Но с такими бюджетами строительные компании должны в очередь стоять за контрактами.
2: Должны, но на рынке дикий дефицит подрядчиков. Летом 26-го года в Башкирии был аукцион на 1 миллиард рублей. И знаешь, сколько компаний пришло?
1: 2.
2: 1. Небольшие фирмы просто боятся брать такие риски. Финансирование идет рывками. Сегодня тебе дают миллионы и требуют сделать все за месяц, а завтра бюджет урезают.
1: А держать штат монтажников при таких качелях просто убыточно.
2: Конечно. Это же профильные электромеханики, наладчики. Кадровый голод настолько серьезный, что Минстрой даже начал предлагать бесплатное переобучение.
1: А что с самими кабинами? Комплектующих вообще хватает?
2: Мы сейчас видим сильную зависимость от импорта. Точнее, от Китая. Дешевые китайские лифты захватывают рынок.
1: Почему именно они?
2: Потому что они идут готовым пакетом. Все детали уже подогнаны друг к другу. А российские производители пытаются закрыть спрос, но цепочки поставок разорваны.
1: Металл делают одни, платы поставляют другие.
2: Да. Из-за этого страдает качество. В Орле вообще пришлось экстренно останавливать партию абсолютно новых лифтов.
1: Из-за брака.
2: Отзывная компания выяснила, что отечественные электронные платы оказались бракованными.
1: Ужас. А ведь есть еще проблема старых шахт. Они же наверняка нестандартные в старых домах.
2: Это огромная головная боль. Минстрой требует унификации, чтобы лифты делались по ГОСТам. Но старую кирпичную девятиэтажку ты под этот ГОСТ не перестроишь. Каждый ремонт превращается в уникальный и дорогой квест.
1: У меня резонный вопрос. Если полная замена – это так дорого и долго, почему нельзя просто чинить старые лифты бесконечно? Поменяли трос, заменили двигатель и нормально?
2: Это путь в финансовую ловушку. У механизма старше 20 лет износ накоплен по всей системе.
1: А, это как со старой машиной. Вложил кучу денег в подвеску, а через неделю сдохла коробка передач.
2: Абсолютно точная аналогия. В итоге на запчасти уходит больше, чем стоит новая кабина. Фонд капремонта просто истощается на эти временные заплатки.
1: Но согласись, ситуация сильно зависит от региона. Не везде же провал.
2: Не везде. Воронежская, Пензенская области, Карелия, они уже к концу лета 26-го закрыли свои годовые планы.
1: Молодцы?
2: Молодцы, конечно, но успех Пензы никак не помогает жителю соседнего региона, где все стоит намертво. И тут кроется главная проблема вот этой гонки к 30-му году.
1: Какая?
2: Регионы сначала меняют лифты там, где это сделать проще всего. В домах с общим котлом и со стандартными шахтами. А к концу десятилетия в очереди останутся самые сложные объекты.
1: Дома со спецсчетами, без денег и с нестандартными размерами шахт.
2: Да. Принцип «сделаем сначала легкое», скоро исчерпает себя, и статистика полетит вниз.
1: Меня еще напрягает само восприятие этого дедлайна, 2030 год. Звучит так, словно заменят последнюю кабину, разрежут ленточку, и кризис исчезнет навсегда.
2: Это очень опасная иллюзия. Лифты – это конвейер возрастов. Машине, которой сегодня 21 год, через 4 года тоже стукнет 25.
1: То есть, если страна сейчас бросит все ресурсы на этот аврал, а потом выдохнет и урежет бюджеты, кризис просто повторится?
2: Обязательно повторится. Более того, новые кабины технологически сложнее. Там нужны дорогие платы, их сложнее обслуживать.
1: И если сломается какой-нибудь уникальный датчик, его просто не будет на складе?
2: Именно. Это разнообразие моделей очень усложняет жизнь рядовым механикам, которые привыкли к старым советским схемам.
1: Если посмотреть глобально на тарифы, становится понятно, почему денег нет. Граждане платят взносы, но они часто занижены искусственно.
2: Власти просто боятся недовольства. В Тамбовской области обсуждали тариф около 17 рублей за квадратный метр.
1: А экономически обоснованная цифра была выше.
2: Раза в три выше. И эта разница между реальной стоимостью и дешевой платежкой никуда не исчезает. Она копится как невидимый долг. И потом выливается в необходимость огромных субсидий из бюджета.
1: Иначе фонды просто обанкротятся. Знаешь, лифт стал такой идеальной проверкой системы управления инфраструктуры. Это ведь не прорыв трубы, который случается внезапно.
2: Да, дата выпуска выбита прямо на заводской табличке в кабине. Возраст известен за десятилетия.
1: Цена понятна. Все можно спрогнозировать. И все равно проблема решается авралами.
2: Этот кризис должен заставить людей по-новому посмотреть на свою недвижимость. Люди привыкли думать, что их собственность заканчивается за дверью квартиры. Но на самом деле дом начинается у порога подъезда.
1: И если не научиться коллективно управлять этой инфраструктурой сегодня, завтра комфортные квартиры просто превратятся в изолированные острова.
2: К сожалению, так и есть.
1: Подведем итог разбора. Проблема старых лифтов уже давно не сводится к одной сломанной кнопке или застрявшей кабине. Одновременно стареют десятки тысяч домов, а денег, оборудования и специалистов для быстрой замены не хватает. Чем дольше ремонт откладывают, тем больше людей рискуют однажды обнаружить, что дорога из собственной квартиры на улицу стала настоящим испытанием. Это был «Разбор дня». Спасибо, что слушали.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина? Или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату? Или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
4: Эта зима будет страшной. Американские журналисты слили информацию о планах ВСУ устроить тяжелую зиму в российских городах. Что за генерал Мороз, о котором сказал Зеленский? Ни для кого не секрет, что за лето этого года ВСУ существенно расширило дальнобойные удары по российским регионам. Под атаки попадали и НПЗ, и военные предприятия, и логистика, а также ТЭЦ и водоканалы. Огромная территория страны, которую попросту невозможно закрыть системами ПВО, а при их нехватке так и подавно защитить все объекты нереально, говорит военный эксперт Юрий Федоров.
5: Разрушение нефтеперерабатывающих заводов. А сейчас вот последние данные говорят о том, что совокупная мощность нефтепереработки в России сократилась чуть ли не более чем на 40% в результате серии ударов, которые были нанесены по этим заводам в сентябре месяце.
4: Очевидно, что многое будет зависеть от температур на улице. Но в России теплых зим почти не бывает. На улице все равно будет мороз, считает эксперт. Кроме стратегических объектов, дроны атаковали и крупные предприятия, склады, где хранились или собирались беспилотники. Поэтому к зиме активно готовятся и представители бизнеса. Они не ждут помощи от государства, отмечает экономист Игорь Липсиц.
6: Валберс, они там закупили немереное количество сетки, насколько по рабице, будут как бы обертывать свои склады сеткой рабица. Ну уж не знаю, насколько это серьезно защитит от дронов, но вот у них такая надежда. На каких-то промышленных предприятиях закупают какую-то военную технику, прям прямые противовоздушные расчеты, ставят какие-то датчики сигналов аудио, чтобы улавливать звук мотора дрона, где-то ставят системы видеонаблюдения, где-то ставят системы, значит, борьбы с вот этими беспилотниками, подавления их активности. То есть это очень по-разному. Какие предприятия что делают, никто вам сказать не может.
4: Одновременно военное командование не скрывает, что готовится нанести удар по энергетическим компаниям Украины. Оборонные предприятия активно наращивают производство баллистических ракет и реактивных дронов. За такие удары Зеленский пообещал ответные действия. Выступая на Генассамблее ООН в Нью-Йорке, он заявил, что никто в Москве не мог представить, что, цитирую, «генерал Мороз однажды перейдет на сторону тех, кто защищается от России».
7: Мы сделаем так, чтобы это произошло уже этой зимой, если Россия продолжит атаковать нашу энергетику и отопление. Эта зима может быть очень суровой для нас, но в ответ у нас не будет другого выбора, кроме как сделать ее болезненной и для России.
4: Тем временем в Москве рабочие начали закрывать ТЭЦ-8 на Волгоградском проспекте бетонными блоками. Эта конструкция, предположительно, может быть основой для антидроновых сеток. Но, как показали удары по НПЗ в Капотне, антидроновые сетки не спасают от ударов беспилотников. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
0: Радиолента. Прямая речь.
8: Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков о возможной поездке главы государства на саммит G20.
9: Пока об этом говорить преждевременно, еще решение не принято. Мы действительно с признательностью воспринимаем это любезное приглашение. Мы ценим это приглашение, и оно будет проработано, и затем согласовано уже, и будет принято соответствующее решение. Одно дело – это электоральный цикл США, другое дело совсем – это участие России в большой двадцатке. Оно может быть или на высшем уровне, или на уровне пониже, на рабочем уровне, но в любом случае Россия имеет в виду максимально эффективно продолжать свое участие в работе двадцатки и всех форумов, которые в этих рамках проходят.
0: Главные новости дня.
10: Следующий. В Совете Федерации предложили втрое поднять налоги для самозанятых, чтобы закрыть дефицит бюджета. Миллионы самозанятых россиян, которые платят налог на доходы по сниженной ставке 4-6%, могут стать следующим источником наполнения бюджета. А он в этом году сведен с дефицитом почти в 7 триллионов рублей. Замглавы Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Андрей Епишин заявил, что некоторым категориям самозанятых следует поднять налоговую ставку до уровня НДФЛ, то есть в 2-3 раза относительно нынешней. По его словам, изменения могут коснуться курьеров и водителей.
11: У нас есть компании, где самозанятыми работают тысячи, сотни тысяч водителей и курьеров. Почему они должны платить налоги по ставке от 4 до 6%? С тех, кто по факту работает на полной занятости, надо брать полный НДФЛ по ставке от 13%. Не говоря уже про оплату социальных взносов, но хотя бы НДФЛ они должны платить полностью.
10: Созданный в 2018 году Институт самозанятых задумывался как способ вывести из тени миллионы россиян, получающих доход от репетиторства или сдачи квартир в аренду. Спустя 7 лет, благодаря низким налоговым ставкам, самозанятыми стали более 15 миллионов россиян. Согласно статистике ФНС, в прошлом году они заработали суммарно более 3 триллионов рублей и заплатили 136 миллиардов рублей налогов. Но власти хотят большего, ведь нужно чем-то латать огромную дыру в бюджете, говорит экономист Владислав Жуковский.
12: То есть вот сейчас будет просто такой дикий поток поборов с населения, с бизнеса, с малого бизнеса, самозанятых, для того, чтобы набрать здесь 200-300 миллиардов рублей, здесь 300-400, там 500, чтобы залатать ту огромную дыру в бюджете, которая сформировалась. А я напомню, что Силуанов полностью подтвердил наши мрачные прогнозы. Мы сразу говорили, что по итогу текущего года дефицит бюджета будет минимум 6,5-7 триллионов рублей, если сильно повезет. И вот буквально пару дней назад выступал глава Минфина Силуанов и говорит, что да, в текущем году дефицит бюджета будет 3% ВВП. Это практически 7 триллионов рублей только на текущий год. В два раза больше заложенного в бюджете плана. Угадайте, где они возьмут деньги. Правильно, за все заплатит конечный потребитель.
10: Растущие издержки бизнеса уже отражаются на ценах в магазинах. В августе мясо курицы подорожало на 15% год к году. Производители говорят о росте расходов на корма, топливо, логистику и зарплаты. Также влияет на рост цен и то, что правительство обязало предприятия тратить средства на собственную защиту от беспилотников, говорит экономист Игорь Липсиц.
13: То есть государство российское провалило защиту своей территории, это так называется. Вот, и приходится теперь каждому защищать себя самому. Ну, приходится это учесть, и, соответственно, эти затраты вырастут. И людям, наверное, кажется, что вот у компании довольно большая такая масса прибыли, и можно просто самортизировать рост затрат за счет прибыли. Это не так. 35%, то есть практически каждая третья компания России уже убыточная. Так что куда они денут эти затраты? Они их переложат в конечные розничные цены. В конце концов, за все платит население. И чем дальше, тем выше будут повышаться цены, и тем больше население России будет виднеть из-за войны. Куда деться-то? Война.
10: Также в России вырастут цены на авиабилеты. Новый сбор с пассажиров сейчас обсуждают Минтранс, Минпромторг и Ростех. Речь идет о сумме до 500 рублей за каждый внутренний перелет и до 1000 рублей за международный. Эти деньги предполагается направить на лизинг и эксплуатацию самолетов. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Радио «Лента». Прямая речь.
8: Председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина о росте экономики Российской Федерации.
14: Умеренным, но оно растет. Но умеренная жесткая денежно-кредитная политика не позволяет разогнаться инфляции даже в таких непредвиденных обстоятельствах, в которых мы живем. Экономика продолжает расти, и кредитные риски остаются под контролем. Вот сейчас, когда говорили о просрочках и так далее, банки за этим активно и внимательно смотрят, с тем, чтобы в целом кредитные риски по экономике не возрастали.
0: На радио «Лента» шок дня.
15: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
0: Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на Радио Лента. Говорят военкоры.
16: Подыграть Трампу не получится. Лейб Гусар о предложениях связать перемирие на Украине с выборами в американский Конгресс.
17: Умилительно читать разных экспертов, которые пишут, что России сейчас очень выгодно подыграть Трампу с перемирием на Украине, чтобы это зачлось ему как победа, и республиканцы выиграли бы тогда выборы в Конгресс. Воистину, это либо идиоты, либо блаженные. Во-первых, американскому избирателю давно насрать на внешнюю политику. Его интересует то, что происходит в собственной стране. А там Трамп с однопартийцами наворотил столько, что даже Байдена вспоминают с нежностью. Во-вторых, американский президент — это не косплей царя, как у нас, а лишь временный исполнительный директор, не более того. И от его успехов на стороне мало что зависит. В-третьих, у Трампа есть еще не выигранный Иран. А вот это гораздо больше заботит избирателя, чем какая-то там свара разных сортов русских. Так что подыграем мы в итоге только украинцам, дав им столь нужную передышку и стоящими за ними европейцами. Республиканцы же с треском провалятся и безо всякой нашей помощи. Проблема в том, что этот маразм транслируется в высокие кабинеты и приятно щекочет жаждущие позорного договорника уши.
16: НАТО делит восточный фланг на три зоны. Военкор Подубный о новой системе управления войсками Альянса от Арктики до Черного моря.
18: В Альянсе объявили о переформатировании системы управления войсками на восточном направлении. Вместо концепции единого восточного фланга теперь вводится зональный принцип управления. Из опубликованных Альянсом документов следует, что весь периметр ответственности разбит на три отдельные оперативные зоны – северо-запад, центр и юго-восток. В НАТО подчеркивают, что такой подход позволит точнее подстраивать военные планы под специфику местности, характер угроз и логистику в каждом конкретном районе. Особое внимание в планах НАТО уделено районам, которые Альянс называет уязвимыми с точки зрения сухопутных рисков. В первую очередь это Калининградская область и Сувалкский коридор. Кроме того, в зоне прорабатываются маршруты для быстрой переброски резервов из Западной Европы, что также говорит о наращивании ударного потенциала вблизи российских границ. Для нас подобная реорганизация отражает курс на системное наращивание западного военного давления вдоль российских границ и требует соответствующего учета в планировании мер по обеспечению обороноспособности страны.
0: Радио Лента. 15:57 АМ. Солдатская почта.
19: Не жди повестку, заключи контракт. Татарстан завален агрессивной рекламой службы, а в Кировской области предприятиям угрожают отменой брони. Агитации на заключение контракта с Минобороны с каждым днем становится все больше. Если раньше обещали высокую зарплату и службу в тылу, то сейчас стратегия изменилась. В Орске заметили агитационный плакат, в котором жителей пугают получением повестки и призывают подписать контракт самостоятельно. Адвокаты говорят, это явные признаки объявления новой волны мобилизации. Тем временем пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в очередной раз эти слухи отрицает. По его словам, на фронте людей хватает, и в мобилизации еще 300 тысяч попросту нет необходимости. Однако его словам никто не верит, говорит адвокат Иван Чувеляев.
20: Конечно, они держат в уме, если серьезно, эту мысль мобилизации. Об этом свидетельствует как минимум наличие модуля мобилизации в едином реестре военнообязанных, как максимум то, что они вклеивали все эти мобилизационные предписания. Ну, то есть у них как минимум есть, возвращаясь к этим 300 тысячам, о, просклонял, к этим 300 тысячам, у них есть какие-то циферки. Они явно пытаются оперировать ими, и оперируют, наверное, ими в своих каких-то там папочках, которые они, по-моему, еще носят. Они явно об этом думают.
19: Челябинской областью мужчин, у которых есть задолженности по алиментам или кредиту, принуждают подписывать контракт. В случае отказа угрожают тюрьмой. Об одном из таких случаев рассказал Николай Щипков.
3: Недавно у нас здесь похоронили одного паренька, ему жить бы жить, знаете. А он погиб на СВО. А знаете, как он туда попал? У него были элементы, задолженность. Он бы рад платить своим детям больше бы денег. Но нет этой работы, чтобы столько заработать и просто платить. Он платил сколько мог, но выросла задолженность по элементам. И вот эти люди, которые там сидят в кабинете, они его постоянно давили с этими элементами. И в последний день, когда он пришел, они ему положили на стол контракт. И он с дуру уже, ну, с психу уже взял и подписал, и ушел.
19: Николай также отметил, что в некоторых организациях Челябинска сотрудников вызывают в кабинеты и предлагают заключить контракт на СВО. Он считает, что подобная практика может в дальнейшем перерасти в прямое принуждение.
3: В некоторых у нас организациях, наверное, не только здесь у нас, но и в других регионах нашей страны, вызывают мужиков, которые работают в той или иной организации, в кабинет и предлагают подписать контракт с Министерством обороны. Это не шутки, это на полном серьезе. А вы говорите, что у нас все идут добровольно. Да ни хрена.
19: В Кировской области организациям дали 30 дней на заключение соглашения о выполнении задач по мобилизационной работе. Это означает, что нужно ввести всех своих сотрудников в мобилизационные списки. В случае отказа предприятия могут исключить из перечня тех, кто имеет право на бронь. Если у вас есть история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
21: Всем доброго времени суток, уважаемые слушатели. С вами, как всегда, военный адвокат Геннадий Петрович. И сегодня мы разберем тему, которая вызывает массу вопросов у военнослужащих и их семей. Как же получить выплату за ранение, если на этапе эвакуации не оформили справку формы 100? Казалось бы, без этой бумаги никуда. Но практика показывает, даже в таких ситуациях можно добиться правды и денег, которые вам положены по закону. Итак, история, о которой хочу вам сегодня рассказать. Танкист Василий выполнял боевые задачи. В сентябре 24 года их колонну накрыли беспилотники, классическая атака со сбросом боеприпаса. Василий получил множественные осколочные ранения обеих ног. Его срочно вывезли в больницу в Белгородской области. И вот ключевой момент. При эвакуации справка формы 100 оформлена не была, а без нее выплаты по указу президента номер 98, а это 3 миллиона рублей, получить практически невозможно. Но практически не означает совсем. Что же пришлось сделать, чтобы доказать право на выплату? Все было по классической процедуре, которой я учу всегда и вас. Итак, истребовали меддокументы из гражданской больницы, выписки диагнозы, журнал приема. Опросили очевидцев, кто видел момент ранения, кто помогал при эвакуации. Подготовленные материалы направили командованию, чтобы они провели административное расследование и отправили бойца в военный госпиталь для оформления справки о ранении. Как вы думаете, командование отреагировало? Конечно же, нет. Пришлось тогда подключать прокуратуру. И после обращения в военную прокуратуру гарнизона дело сдвинулось. По представлению прокурора, провели административное расследование, Василия направили в военный госпиталь, оформили справку о ранении, внесли данные в систему денежного обеспечения Алушта. Казалось бы, все, победа. Но не тут-то было. Новый отказ. Нет справки о тяжести увечья. Военно-социальный центр Минобороны заявил, выплату перечислять нельзя, отсутствует справка о тяжести увечья. И вот тут начинается, друзья, самое интересное. Почему же отказ был незаконным? Закон в ноябре 2024 года действительно изменился. Справка о тяжести ранения теперь требуется. Но на момент ранения Василия, а это сентябрь 2024 года, это требование еще не действовало. А значит, требовать от него документ по новым правилам просто незаконно. А значит, и отказ неправомерен. Мы подали административный иск в гарнизонный военный суд с требованием признать бездействие незаконным. И все изменилось. И что вы думаете? К первому же судебному заседанию ответчик представил платежные документы. Через несколько дней 3 миллиона рублей поступили на счет военнослужащего. Итак, итог для всех военнослужащих. Друзья, главное, что должно остаться у вас в голове, это отсутствие формы 100 – это не приговор. Старый порядок действует на те случаи, которые произошли до изменения закона. Если командование не реагирует, подключайте прокуратуру. Если и после этого тянут резину, дорога в суд. И самое важное, вы не обязаны разбираться в этих нюансах сами. Это работа адвоката. Если у вас похожая ситуация, вы потеряли документы, не оформили справку, отказывают в выплатах, тянут время, пишите мне. Я помогу бесплатно, конфиденциально и без лишней бюрократии. Берегите себя и своих близких, пишите мне через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия» или заходите на сайт нашей ленты в раздел «Военный адвокат». Там есть мой телеграм. Обращайтесь, не стесняйтесь.
0: Говорят военкоры.
16: Стрельба по людям и никакого уголовного дела. Андрей Медведев о скандале с рэпером Джиганом.
1: Дикая история, оказывается, произошла в начале июля. Но ее замяли. Рэпер Джиган, да, я тоже не слушал ни одной его песни, в своем доме в Подмосковье устроил самосуд над обслуживающим персоналом. Видимо, в измененном состоянии сознания он вооружился карабином, нарядился в Рэмбо, согнал прислугу и охрану в гостиную и начал допрос. Кто предатель, кто сливает информацию, кто вообще на его стороне? Одного из охранников обвинил в педофилии. Заставил признаться, приставив ствол к голове. Дал 5 секунд на то, чтобы убежать, открыл огонь и ранил мужика в руку и ногу. 10 часов псих с оружием держал в заложниках людей, которые к нему на работу устроились. Его собственные дети в это время прятались по шкафам, а по телефону рассказывали матери, что происходит в доме. Джигана скрутили общими усилиями соседей, полиции и охраны поселка. После такого его отправили не в СИЗО, а в один из самых дорогих рехабов Израиля. Кто-то как-то порешал, и вуаля, дело даже не возбуждали. Понятно, что человеку с явными психиатрическими проблемами на фоне, судя по всему, запрещенных веществ надо помогать. Надо, безусловно. Но лечение не может быть альтернативой уголовной ответственности.
16: Новая рабочая лошадка украинцев. Военкор канал «Архангел» спецназа о серийном производстве «Минотавра» и возможностях таких беспилотников.
18: Тяжелые дроны – важный элемент в новой войне. Помимо ставки на FPV, на реактивные ударные беспилотники, нельзя забывать и о развитии тяжелых беспилотных летательных аппаратов, которые в нынешних реалиях должны быть неотъемлемой частью армии. В вооруженных силах Украины различных вариантов уже немало. На днях представили еще один. Украинская компания Skyriper запустила серийное производство тяжелого 15-дюймового дрона «Минотавр». Беспилотник предназначен для ударных миссий и использует мобильные сети для управления через защищенный канал. Первую партию уже испытали в боевых условиях. «Минотавр» имеет максимальную взлетную массу 14 килограммов и может нести от 2 до 5,5 килограммов полезной нагрузки. Заявленная дальность полета составляет до 25 километров, а максимальное время нахождения в воздухе – до 22 минут. По данным производителя, дрон рассчитан на поражение тяжелой техники и укреплений. Такие беспилотные летательные аппараты могут выполнять разные задачи в силу повышенной полезной нагрузки. И в России есть различные дроны такого типа, но просто не так массово. Там, где мы должны быть впереди, мы пока догоняющие. Это очень плохо и опасно.
16: Стрельба Джигана – только симптом. Анастасия Кашеварова о домашнем насилии и зависимостях и семьях, которые остаются один на один с этой проблемой.
2: Рэпер Джиган под наркотиками стрелял в собственных охранников. Дети прятались в шкафах. Сколько таких историй происходит каждый день в России? Это не история одной семьи. Жизнь с зависимым человеком. Алкоголизм, наркомания, оружие в доме. Потеря всех рамок нормальности. За каждой историей реальная жизнь, реальная боль, реальные дети. Хорошо, если успели спрятаться и убежать. Ситуация в семьях ухудшилась с 2022 года, когда началась специальная военная операция. Реальность, с которой сталкиваются многие жены участников специальной военной операции, посттравматическое стрессовое расстройство. Диагностировано у 20% ветеранов, вернувшихся со специальной военной операции. Алкоголь, наркотики, неконтролируемая агрессия. Человек приезжает домой и срывается. Дом, который должен быть защитой, превращается в самое небезопасное место. Это статистика, которую мы не любим обсуждать, но она есть. И мы живем в стране, где это стало нормой. И должен быть закон о домашнем насилии. Каждый раз, когда мы молчим, мы становимся соучастниками.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
5: Жесткая математика СВО. 248 тысяч человек в этом году потеряла на фронте армия России. А захватила почти столько же земли, сколько потом и потеряла. Это заявил Зеленский в ООН. Что ответил Лавров на вопрос о конце спецоперации? Операция ВСУ под названием «Вивальди» серьезно повлияла на потери армии России. Как в личном составе, так и территориальные. Некоторым подразделениям под Лиманом пришлось отступить с ранее завоеванных территории. Это признали даже Z-военкоры. Речь идет о почти 200 квадратных километров территории Украины. Госсекретарь США Марк Рубио заявил, что в неделю около 6 тысяч погибших и раненых, говорит военный эксперт Ян Матвеев.
22: Потери российской армии едва ли не самые большие за все время войны. И они примерно равны набору. В один месяц это 35 тысяч убитыми и ранеными, в другой 28, затем 30. Получается некий такой баланс, жуткий, кровавый баланс, который означает, что пока на фронт прибывает 30 тысяч живых людей, в обратную сторону уезжают 1015 гробов и еще столько же коллег.
5: Марко Рубио встретился с главой МИД России Сергеем Лавровым в Маниле. Госсекретарь США призвал Москву прекратить боевые действия и сесть за стол переговоров. В ответ Лавров сказал, что Россия не собирается прекращать спецоперацию и напомнила о целях СВО, которые не выполнены. Z-блогеры пишут о катастрофическом положении российской армии. Вот что пишет военкор Садулаев.
23: Первый год операции очень много работали в БМП. И в штурмах, и в обороне. Во второй год меньше, в третий редко. А теперь БМП исчезли как класс. Их просто нет. Но мотострелкам надо на чем-то передвигаться. И уже не первый год передвигаются на мотоциклах. Мотострелки же. Но не только. Все виды джихад-мобилей и УАЗы с отрезанной крышей. А я сяду в кабриолет. И Нивы, да и простые ВАЗы старых времен. Я такие тачки видел у позиции, что мама не горюй. Однако ездят.
5: Еще одно изменение на фронте – характер ранений, пишут военкоры. Еще 2 года назад было много солдат с пулевыми травмами. Но сейчас минно-взрывные ранения и ранения в результате удара дрона. Это подтверждают и военные. Сергей Подольский рассказал, что был ранен, когда прятался от беспилотника и упал на мину.
24: Отсутствуют точно 2 пальца, некоторые переломаны, так сильно не наблюдал. У меня ни аптечки и не было ничего. Около меня находилась другая позиция моих союзников, точнее с моего полка позывной «Бабуля». Когда я пришел к ним, залез в нору, попросил оказать мне помощь, они меня запихали в яму, начали угрожать убийством, мы сейчас тебя пристрелим, застрелим, я находился в шоковом состоянии. Там пробыл до 6:30 утра, после чего они начали меня обратно отправлять на позицию. Прилетела ФВП наша, которая наблюдала за мной, чтобы я до туда добрался. Но так как я попросил, чтобы мне оказали помощь, мне отказали, сказали, сиди там, будешь просто слушать. Возможно, у меня уже воняет тухлятиной, так как прошли сутки. Я ничего не открывал, просто вот намотал тряпку этот бинт. Не знаю, что там у меня случилось. Просто я у меня до сих пор шоковое состояние, то, что у нас такое в российской армии творится.
19: Военнослужащий отметил, что сутки пробыл без медицинской помощи, из-за чего существует риск ампутации кисти. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Далее в эфире. Актуальные взгляды на события, комментарии значимых фигур и разборы ситуаций напрямую от источников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня. Радио Лента. Прямая речь.
8: Губернатор Курской области Александр Хинштейн предложил места боев в Курской области превратить в объекты патриотического туризма.
4: Курск должен стать городом комфортным для жизни. Курск должен стать красивым городом. Городом, куда хочется приезжать, откуда не хочется уезжать. Городом, куда будут приезжать туристы. Мы не сомневаемся, я не сомневаюсь в том, что туристический поток у нас будет только возрастать. И, к слову, события, через которые мы трагично перешли, это тоже очень важная составляющая темы патриотического туризма. Мы уже сейчас с коллегами из вооруженных сил думаем над тем, какие из подземных сооружений, из объектов обороны мы будем задействовать под будущие туристические маршруты, где мы будем делать музейные пространства. Я уверен, что приехать и посмотреть подземный КП, командный пункт, откуда шло управление войсками, или командный пункт, где находились наши боевые друзья из Народно-освободительной армии Кореи, это будет очень и очень интересно и нашим людям, нашим жителям и туристам, кстати, не только российским. Я, поверьте, бывал во многих из этих подземных КП. Могу вам вспомнить, сказать, это очень и очень интересно. И мы уже сегодня, повторяю, над этим работаем, не дожидаясь завершения специальной военной операции и всех боевых задач, стоящих перед нашими войсками и перед нашими боевыми корейскими братьями.
0: У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос. На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно. Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
6: Скрытое и непознанное. Необъяснимое и мистическое. Магия и предсказания. Сновидения и символы. Тайны времени и пространства. Разгадки прошлого и будущего. В ближайшие 15 минут «Голос непознанного». На радио «Лента».
0: «Красный карлик». На радио «Лента».
7: Привет! С вами «Красный карлик». Я освещаю неизведанное. В темных уголках всемирной паутины рождается новый вид страшных сказок, которые пугают миллионы пользователей интернета сильнее любых классических фильмов ужасов. Истории про Слендермена, безликого высокого человека в черном костюме или зловещую цифровую сущность по имени Момо мгновенно захватывают умы подростков по всему миру. Этот коллективный цифровой фольклор стирает грань между вымыслом и жуткой реальностью, порождая пугающие городские легенды 21 века.
9: Культурный феномен крипипасты начался на анонимных форумах в конце 2000-х годов, когда пользователи начали анонимно переписывать и дополнять пугающие истории, выдавая их за чистую правду. Исследователь медиафольклора доктор Джессика Ройс из Университета Огайо отмечает, что крипипаста стала подлинным народным творчеством цифровой эпохи, где каждый читатель может стать соавтором кошмара. Самым ярким примером материализации интернет-мифа стала трагедия в Висконсине, где две 12-летние девочки заманили подругу в лес и нанесли ей ножевые ранения, пытаясь принести в жертву вымышленному монстру Слендермену, которого они искренне считали реальным существом из форумов. Психологи и антропологи выдвигают теорию о том, что крипипаста выполняет ту же функцию, что и древние мифы о леших, упырях и буках, помогая человеку справляться с экзистенциальным страхом перед неизвестностью в эпоху высоких технологий. Интернет-исследователи указывают на то, что современные монстры живут не в темных пещерах или на кладбищах, а в заряженных вирусами файлах, на заброшенных веб-страницах и в глубине алгоритмов социальных сетей. Существуют конспирологические предположения, что некоторые вирусные хоррор-истории создаются спецслужбами или корпорациями для скрытого психологического тестирования общества и управления массовым вниманием через страх. Тем не менее, культурологи и фольклористы дают более простое и рациональное объяснение этому феномену. Крипипаста – это естественная эволюция устного народного творчества, адаптированная под скорость и возможности интернета, где анонимность авторов позволяет историям расти, обрастать деталями и жить собственной жизнью. Никаких мистических демонов за этими текстами не стоит, лишь коллективная бессознательная миллионов интернет пользователей, ищущих острых ощущений в безопасной виртуальной среде. И все же, когда в темноте ночи загорается экран смартфона, грань между выдуманной историей и липким страхом становится пугающе тонкой. А с вами был Красный Карлик. И если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мое видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
10: Радио «Лента». 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио «Лента» отвечают руны.
11: Руна дня на 25 сентября. Давайте спросим у рун, чего же нам ждать в этот день. Итак, какая же у нас руна выпадет? Но у нас руна Гибо – это энергия баланса, взаимного обмена и гармонии в отношениях. Такой день, когда важна честность, открытость в общении. Гибо всегда символизирует союз. Это подарки судьбы и возможность гармонично взаимодействовать с миром и людьми вокруг. Это руна партнерства. Она напоминает о важности равноправия и взаимного уважения. И в работе, конечно же, день обещает быть благоприятным для каких-то совместных проектов. Это переговоры, создание новых связей. Если вы давно хотели предложить, может быть, кому-то сотрудничество или договориться о партнерстве, в этот день очень подходящий момент. Важно проявлять искренность и стремиться к честному диалогу. Любые сделки, какие-то совместные усилия, начатые в этот день, имеют хорошие перспективы на успех в будущем. И внутренняя гармония и баланс помогут решить задачи без лишнего стресса. В отношениях руна Гибо указывает на время подарков и проявления любви. Это как в прямом смысле, так и в переносном, в эмоциональном. Это период, когда можно укрепить связь, проявить заботу, внимание, подарить поддержку близким. Здесь важна взаимность. Вот отдавая, вы получаете в ответ. И, возможно, важны признания и обновления отношений, например. А для одиноких людей это день, когда открытость и доброта могут привлечь очень значимого человека. И, в принципе, в такой день партнерства есть велик шанс встретить свою вторую половинку. По здоровью, опять же, руна советует уделить внимание балансу, как физическому, так и эмоциональному. Полезны будут любые упражнения для равновесия, это дыхательные практики, время на отдых себе оставьте, слушайте свое тело, там все ответы, оно подскажет, где нужно восстановить силы. Хороший день для начала оздоровительных программ, особенно связанных с гармонизацией нервной системы, тем более у нас лето, гуляем в парках, ходим к водичке, любой водичке, да, любые водоемы, и, конечно же, уже можно купаться, в воде всегда мы обретаем гармонию и покой. Так что у нас день равновесия, взаимного обмена. Гармония в делах, в отношениях откроет новые возможности. Будьте готовы принимать и отдавать, и тогда жизнь наполнится, конечно же, светом и поддержкой.

0: объединяется в...
1: Минцифра.
0: Минцифра, простите, да, ошибся. Да. Обвиняется в 5-миллиардном хищении. Как можно было предвидеть, что этот человек поведет себя таким образом? Очень просто, посмотрите биографию. Три раза. Три раза человек стоял перед алтарем или перед ЗАГСом и любил женщину, которая рядом с ним. И три раза он погубил свою любовь. Может быть, один раз была виновата женщина. Но не три же раза, понимаете.
1: А может, он их не любил?
0: Может быть, он их не любил? Тогда как так? Как тогда такой человек? Во-первых, да, как такой человек может стать министром?
2: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
3: Авиабилеты для калининградцев станут еще дороже. Скидываться на самолеты заставят пассажиров. На истории с доступными субсидированными билетами можно смело ставить крест. Парадокс цен в Калининградской области. Корвалол дороже, духи дешевле. В сумме цены рванули вверх, снижение только по минимальным позициям. Как жить дальше? Демографическая катастрофа. За 10 лет рождаемость в регионе рухнула в 1,5 раза. Эксклав вымирает? Итак, пока жители Калининградской области продолжают жаловаться на нехватку доступных субсидированных билетов, они могут стать еще дороже. На федеральном уровне обсуждают новый сбор с авиапассажиров. Деньги хотят направлять на компенсацию стоимости лизинга и эксплуатации новых отечественных самолетов. По предварительным данным, на внутренних рейсах сбор может составить от 500 до 700 рублей с каждого билета, на международных – от 1 до 2 тысяч рублей. Для Калининградской области этот вопрос особенно чувствителен, ведь из-за географического положения самолет остается одним из основных способов добраться до других регионов России.
4: Сейчас субсидированный билет из Храброво в Москву стоит 3800 рублей, в Петербург – 3500. Но этих билетов хронически не хватает. У Аэрофлота они закончились еще в январе. Обычный тариф летом доходит до 30-40 тысяч за билет в один конец, на двоих с багажом – 60 тысяч. И вот теперь сверху новый сбор.
3: Если бы только одни билеты дорожали. А так, Калининград душит рост цен практически на всех направлениях. Поэтому неудивительно, что некоторые жители региона восприняли как чистой воды издевательство сообщение Минздрава России о том, что россияне едят недостаточно овощей и фруктов. В соцсетях калининградцы возмущаются подобным заявлением из федерального центра. Особенно тогда, когда цены, мягко говоря, кусаются.
4: По данным регионального филиала Росстата, капуста в августе рванула вверх на 44%. Яйца добавили в цене 30%. Копченая рыба вообще улетела в космос. Не будем о грустном, чтобы сильно не расстраиваться. И да, Калининградстат подтвердил, за год еда подорожала почти на 15%. И это в регионе, где цены и так существенно выше среднероссийских. А с 1 октября к продуктовому шоку добавится еще и коммунальный. Так что держитесь. Электричество дорожает на 19%, газ – на 16%. Кроме того, согласно официальной статистике, даже спички, без которых некоторые до сих пор не могут зажечь газ на плите, за год взлетели на 46%. Коробок уже почти 6 рублей. Вроде дешево, но ведь и голубое топливо не бесплатно. Кстати, газовое моторное топливо подорожало до 43,5 рублей, а незаменимый для многих по нынешним временам корвалол прибавил почти 40% и сейчас уже стоит 70 рублей. Дрова подорожали на 23%. Мужские перчатки и джемперы взлетели в цене на 10% и почти 8%.
3: Зато Росстат успокаивает, мол, туалетная вода подешевела на 9%, женские модельные туфли из натуральной кожи – на 14%, а рюкзаки для взрослых убавили в цене 10%. Также за год несущественно, но все же снизилась стоимость стиральных машин, смартфонов и двухкамерных холодильников. О том, что люди переходят в режим экономии, говорят со всех сторон. Экономисты объясняют просто – в воюющей стране иначе не бывает. Постоянно растущие расходы государства, как правило, частично компенсирует за счет повышения цен, тарифов и налогов. А поскольку СВО продолжается на неопределенное время, стоит быть готовыми к дальнейшему раскручиванию инфляции и усилению налогообложения. А тем временем в Москве гордо отчитались о том, что Калининград вошел в 30-ку российских городов с самыми высокими доходами.

0: продуктами.
1: Согласно исследованию Финансового университета при правительстве Российской Федерации, в Калининградской области жители на жизнь не жалуются. И вот почему. С начала 2026 года средний доход калининградца составил 77 тысяч рублей в месяц, а это на 13% больше, чем годом ранее. Правда, в эту сумму исследователи включили не только зарплаты, но и пенсии, пособия, доходы от бизнеса, дивиденды и проценты по вкладам. Таким образом, Калининград занял 28 место из 170 городов с населением от 100 тысяч человек по росту доходов. Такие же 77 тысяч рублей насчитали жителям Мурманска, Хабаровска, Нижнего Новгорода. Первой ожидаемо стала Москва, где в среднем получают 102 тысячи рублей в месяц. При этом в столице цены на многие товары и продукты гораздо ниже, чем в Калининграде.
2: Согласно исследованию Финансового университета при правительстве Российской Федерации, в Калининградской области жители на жизнь не жалуются. И вот почему. С начала 2026 года средний доход калининградца составил 77 тысяч рублей в месяц, а это на 13% больше, чем годом ранее. Правда, в эту сумму исследователи включили не только зарплаты, но и пенсии, пособия, доходы от бизнеса, дивиденды и проценты по вкладам. Таким образом, Калининград занял 28 место из 170 городов с населением от 100 тысяч человек по росту доходов. Такие же 77 тысяч рублей насчитали жителям Мурманска, Хабаровска, Нижнего Новгорода. Первой ожидаемо стала Москва, где в среднем получают 102 тысячи рублей в месяц. При этом в столице цены на многие товары и продукты гораздо ниже, чем в Калининграде.
0: Как говорится, жизнь такова и больше никакова. Глава Минфина Силуанов недавно откровенно заявил, россиянам придется затянуть пояса потуже, поскольку сейчас все для фронта, все для победы. Причем поднатужиться придется не только гражданам, но и региональным бюджетам. А они в связи с расходами на СВО, в частности миллионными выплатами контрактникам, часто трещат по швам и вынуждены закрывать местные программы развития. Пожалуйста, конкретный пример.
1: Калининградский центр по разработке и производству беспилотников отложили на 2 года. Янтарный дрон задумывался как полноценный научно-производственный центр, то есть со станками, лабораториями, испытаниями, производством компонентов и собственными разработками беспилотников. Этот проект запустили при Алексее Беспрозванных летом 2025 года, а отвечает за него региональный Минэконом. Центр связан с федеральным проектом Минпромторга по развитию производства беспилотных систем. Первоначально янтарный дрон должен был заработать уже в 2027 году. Тогда же власти ждали первого резидента, первые две разработки и испытания. Теперь все это перенесли на 2029. Сертификацию сдвинули на 2030 год, серийное производство – на 2031, а выход продукции на рынок – на 2032 год. Причина банальна – нет денег. Калининградский центр по разработке и производству беспилотников отложили на 2 года. Янтарный дрон задумывался как полноценный научно-производственный центр, то есть со станками, лабораториями, испытаниями, производством компонентов и собственными разработками беспилотников. Этот проект запустили при Алексее Беспрозванных летом 2025 года, а отвечает за него региональный Минэконом. Центр связан с федеральным проектом Минпромторга по развитию производства беспилотных систем. Первоначально янтарный дрон должен был заработать уже в 2027 году. Тогда же власти ждали первого резидента, первые две разработки и испытания. Теперь все это перенесли на 2029. Сертификацию сдвинули на 2030 год, серийное производство – на 2031, а выход продукции на рынок – на 2032 год. Причина банальна – нет денег.
0: Неожиданно нарисовалась еще одна проблема, о которой региональные власти раньше предпочитали умалчивать, но уже нельзя. В Калининградской области наблюдается демографическая катастрофа. Область оказалась в клубе регионов с самой низкой рождаемостью.
1: За 10 лет рождаемость в самом западном регионе рухнула в 1,5 раза. С 12 тысяч новорожденных в 2015 году до 7468 в 2025. Об этом и сказала министр социальной политики Анжелика Майстер. Она признала, коэффициент рождаемости в регионе 1,22 при среднероссийском 1,37. Власти пытаются исправить ситуацию. Выбрали 8 из 10 мер демографического меню. Среди прочего, 300 тысяч за третьего ребенка, социальные няни, прокат детских вещей. Но, по правде говоря, ситуацию это исправил слегка. Дело в том, что смертность в Янтарном крае превышает рождаемость почти вдвое. В 2024 году умерло 13 016 человек, а родилось всего лишь 7 477.
0: Чиновники хоть и нехотя, но все же признают, население эксклава держится исключительно на мигрантах. Но даже миграционный прирост 4500 человек в год только частично компенсирует естественную убыль в 5539 человек. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
3: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
4: Всем привет! У штурвала «Балтийский лоцман». Сегодня предлагаю сделать одну вещь, которую чиновничья система почему-то очень не любит. Не будем восхищаться тем, сколько денег она выделила. Давайте посмотрим, что за эти деньги получил обычный калининградец. Потому что новость звучит роскошно. Москва нашла для Калининграда еще почти 600 миллионов рублей на дешевые авиабилеты. Всего в этом году получается уже примерно 1 миллиард 200 миллионов. Миллиард 200 миллионов. Тут уже хочется спросить, где очередь за билетами по 3500? Почему люди не выбирают, утром лететь или вечером? А потому что открываешь сайт авиакомпании, и праздник как-то быстро заканчивается. Жалобы на отсутствие дешевых билетов идут до сих пор. Новые места обещают только после очередного распределения денег. И вот тут появляется главный фокус всей этой системы. Когда федеральные власти говорят «мы выделили миллиард на доступные перелеты», человек совершенно естественно слышит «теперь я смогу купить билет по нормальной цене». А это вообще не одно и то же. Государство не делает билеты дешевыми для всех калининградцев. Оно заранее покупает у авиакомпаний, условно говоря, ограниченную корзинку дешевых мест. На эту корзинку выделена определенная сумма. Места разобрали – все. Самолеты продолжают летать. Свободные кресла могут быть, но билет за 3500 или 4000 исчезает, потому что федеральная скидка на него закончилась. Официально программа действительно предусматривает специальные тарифы для жителей области и студентов. Но объем перевозок ограничивается выделенным финансированием. И знаете, что лучше всего показывает масштаб проблемы? Даже не лето. Январь. Аэрофлот открыл продажу дешевых билетов на весь 2026 год в середине декабря. Проходит примерно месяц, и 15 января компания говорит: «Все, годовая квота закончилась». На год. В январе. Программа рассчитана до декабря, а у крупнейшей российской авиакомпании ее калининградский запас закончился практически до того, как люди успели убрать новогоднюю елку. Вот после этого, мне кажется, можно уже не проводить совещание на тему «почему возник повышенный спрос». Потому что ответ лежит на столе. Дешевых билетов заложили намного меньше, чем хотят купить люди. И самое прекрасное – об этой проблеме в Москве знают не с прошлой недели. Еще весной Калининград просил федеральный центр изменить саму систему. Не выдавать деньги кусочками. Сразу закладывать необходимую сумму на год. Увеличить количество дешевых мест в самолетах. Регион предлагал поднять их долю примерно с 30 до 40%. Потому что нынешняя схема создает те самые паузы, когда деньги закончились, новые еще не распределили, а пассажиру остается только смотреть на обычный тариф и тихо вспоминать все известные ему русские слова. В мае губернатор уже публично говорил: эти паузы надо убрать. Причем сама причина была названа совершенно открыто. Ежегодное бюджетирование и разрывы в финансировании перевозчиков. То есть тут даже расследование проводить не надо. Власть сама знает, где сломано. Но приходит лето, и дешевых билетов снова практически нет. До Москвы еще можно было что-то поймать. До Петербурга к концу августа обычный билет в одну сторону доходил примерно до 30 тысяч рублей. И вот где особенно чувствуется весь чиновничий сюрреализм. Калининградец летом смотрит на 30 тысяч за билет. Москва осенью выходит к микрофону и торжественно говорит: «Мы нашли еще почти 600 миллионов. Спасибо большое». А в июне найти нельзя было? В мае? В январе, когда стало понятно, что годовая квота крупнейшего перевозчика прожила один месяц? И вот это у меня главная претензия именно к федеральной власти. Не в том, что денег вообще не дают. Дают, и немало. А в том, как они это считают. Сначала в Москве определяется некая сумма. потом ее распределяют, потом дешевые места заканчиваются, потом Калининград несколько месяцев объясняет, что денег не хватает под реальный спрос, потом начинаются переговоры, потом находится еще полмиллиарда, потом снова проходит отбор авиакомпаний, потом появляются новые билеты. А человек все это время просто хочет слетать к родственникам в Петербург. Ему не нужен федеральный отбор. Ему не интересно, из какой строки бюджета пришли деньги. Он открывает телефон и видит одну цифру возле кнопки «Купить». Вот в этой цифре и находится вся эффективность государственной программы. Минтранс сейчас говорит, что после дополнительных денег программа должна охватить примерно 180 тысяч жителей и студентов до конца года. Звучит опять красиво. Только сама Калининградская область уже просит Москву в следующих бюджетах финансировать перелеты, исходя из фактической потребности. Перевожу с чиновничьего. Нынешняя сумма не соответствует тому количеству людей, которые хотят летать по такой цене. Причем сколько денег реально нужно, чтобы закрыть этот спрос, публично пока даже не называют. И вот это, по-моему, самая раздражающая часть всей истории. Федеральная власть прекрасно умеет отчитаться миллиардами. 1,2 миллиарда звучит солидно. Можно поставить фотографию совещания, написать «транспортная доступность остается приоритетом». И вообще выглядит так, будто проблема практически решена. Но транспортная доступность – это не сумма в пресс-релизе. Это когда калининградец в июле открывает приложение и может купить билет. Не ловить его ночью, не ждать октября. Не проверять 5 авиакомпаний в надежде, что кто-то вернул место. Не читать новость о том, что деньги уже доведены, а просто купить. И здесь Москва почему-то год за годом пытается лечить один и тот же хронический диагноз дополнительными уколами денег уже после того, как пациент снова пожаловался. Хотя решение даже придумано не нами. Сам Калининград предлагает считать реальную потребность заранее, финансировать весь год без провалов и увеличить число дешевых мест. То есть требуется не очередной красивый транш в сентябре, а система, при которой сентябрьский спасательный транш вообще не понадобится. Поэтому, когда в следующий раз услышите, Калининграду выделили еще 500 миллионов на авиабилеты, не спешите радоваться самой цифре. Сначала откройте сайт. Если билет там есть, значит деньги наконец превратились во что-то полезное. А если опять нет, значит миллиард пока существует главным образом в красивом отчете. С вами был Балтийский лоцман. Подписывайтесь на наши социальные сети, берегите себя и до встречи.
3: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
5: Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
6: А что людям-то делать? Офисы госкомпании перенесут в регионы на фоне угрозы ударов баллистическими ракетами по Москве. Минэкономразвития определило 8 крупных госхолдингов, часть подразделений которых может быть перенесена из Москвы в регионы. Об этом министр экономического развития Максим Решетников заявил на совещании Владимира Путина с членами правительства. Ранее главный конструктор украинской оборонной компании Денис Штилерман грозил, что уже осенью Украина может начать наносить по Москве удары баллистическими ракетами. Напомню, ранее баллистики у Украины не было. Это те ракеты, которые практически невозможно сбивать, рассказывает военный эксперт Александр Ткачев.
7: Баллистическая ракета создает для противовоздушной обороны совершенно другую угрозу, чем обычный дальнобойный беспилотник или даже крылатая ракета. Дело в том, что она разгоняется до огромной скорости, часто поднимаясь на десятки километров ввысь, то есть буквально выходя за пределы обычной атмосферы, и оставляет расчетам ПВО намного меньше времени на обнаружение, принятие решения и перехват. Россия, как известно, сама годами использует «Искандеры» именно для того, чтобы более эффективно противодействовать украинской ПВО. До сих пор Украина практически не имела собственного серийного оружия баллистического класса. Как бы то ни было, для всех видов российских ПВО эта самая баллистика является принципиально новым испытанием.
6: Последняя атака на Москву в минувшие выходные обнажила печальный факт. Эшелоны российских систем ПВО, прикрывающих московский регион, пропускают даже беспилотники и крылатые ракеты «Фламинго». Поэтому рассчитывать на сбитие баллистики вообще не приходится, говорит военный эксперт. Видимо, поэтому власти решили подготовиться. В эвакуационный список Минэкономразвития вошли РЖД, Аэрофлот, Почта России, Транснефть, Россети, Роснефть, Интеррао и Зарубежнефть. По словам министра Решетникова, его ведомство изучило около 500 компаний с государственным участием и отобрало 8 холдингов. В их структурах насчитывается около 250 компаний в Москве. Это 270 тысяч рабочих мест, которые будут перенесены в регионы в целях безопасности. Что делать остальным москвичам не ясно. Люди и так в глубоком стрессе от ударов беспилотников. Что говорить о ракетах?
8: Кажется, я точно иду к психиатру, потому что, ну, вывозить это уже самостоятельно нет сил. Вы скажете, уезжай оттуда, а я не знаю, куда уезжать. В общем, это была самая ужасная ночь в моей жизни. Были моменты, когда просто дом шатало. Настолько идет волна мощная, что, ну, кажется, все нам. Мы с соседями сидели на первом этаже в подъезде. Кто детей прикрывал собой, я Сару прикрывал собой, все молились.
9: Сейчас орет у нас там на улице сирена. Спряталась в ванной комнате. Аж страшно выйти сюда в комнату. Как быть? Кто знал, что мы тоже увидим войну?
6: Не дожидаясь эвакуации от Минэкономразвития, уже сейчас многие люди покидают Москву. Некоторые выбирают уехать дальше, чем в регионы.
10: Сейчас жизнь в Москве просто какая-то, когда ты живешь одним днем, ты не можешь читать новости, из тебя высасывают весь ресурс. Я открыла окно, там просто идет дым. Как детей отдавать в школу, будут какие-то эвакуации. Я поняла, что я не могу так жить. У меня начались проблемы со здоровьем, проблемы с щитовидкой, запустился аутоиммунный процесс. И я приняла решение идти в эмиграцию.
6: Девушка говорит, уехать из столицы в глубинку для нее не вариант, ведь сейчас мало в каких регионах люди чувствуют себя в безопасности. Сирены, налеты дронов и взрывы стали уже рутиной. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте «Радиолента».
3: «Радиолента. Прямая речь».
11: Представитель Общественного совета по развитию такси в Свердловской области Павел Бердников о значительной нехватке водителей в регионе.
12: Казалось бы, мы, когда заказываем такси, то автомобиль ну, довольно-таки быстро к нам приезжает, там порядка там, 5-10, там, 15 минут, может быть. Вот, и кажется, что сервис заказа такси, ну, работает оперативно и качественно. Но, с другой стороны, дефицит водителей, начиная там, ну, с 22-23 года, осуществляется все-таки значительный. И по опросам участников рынка таксопарков, вот 24-25 год, порядка, наверное, от 70-80% опрошенных участников рынка указывали на дефицит водителей в отрасли. В этом году примерно вот эти цифры не сохраняются. И что касается автомобилей, то у таксопарков на текущий момент от 20 до 25% парков находится в простое именно по причине дефицита водителей. Это отток водителей в иные отрасли, в промышленность. Многие водители уходят.
5: Главные новости дня.
6: Визит столетия. Впервые за 11 лет с государственным визитом в США прибыл глава Китая. Си Цзиньпина лично встретил Дональд Трамп. Что это может значить для России? Лидера Китайской Народной Республики вместе с супругой у трапа самолета лично встречали Дональд Трамп и первая леди США Мелания. Для высокого гостя на авиабазе Эндрюс расстелили красную 30-метровую дорожку, выстроили почетный караул, а в небо подняли бомбардировщики. Трамп назвал Си Цзиньпина великим лидером. А глава КНР в своем письменном приветствии сказал, что Китай и США должны быть партнерами, а не соперниками. Возможно, между странами наступит потепление после прошлогодней торговой войны, считает политолог Нина Хрущева.
13: Америка не будет младшим братом по отношению никому. Пока она все равно главная страна. А уж Трамп не будет точно. Он, может быть, не в той позиции, в которой он хочет сказать, там, я... Вот, вы соглашаетесь. Но и Си тоже не тип человека, который легко соглашается. То есть значит, что они как бы равные. Но Си есть что предложить Трампу. Там он хочет всякие вещи от Си. И пошлины, между прочим, не зря адские санкции были как бы введены, может быть, для торговли с Си. Ну и, наверное, разговор будет иметь отношение к конфликту в Украине. Наверняка санкции, нефть, искусственный интеллект, Путин, война в Украине. Эрмузский пролив, конечно же, еще Иран, безусловно.
6: Для американской дипломатии такой пышный прием иностранного лидера можно назвать редкостью. Для самого Си это также первая поездка в американскую столицу с 2015 года. Председатель КНР пробудет в США с государственным визитом по 25 сентября. Одной из главных тем в переговорах станет торговля. Однако то, что в программе визита указаны закрытые встречи, о многом говорит, убежден американист Антон Пеньковский. Поэтому говорить будут и о России, которую хотят подтолкнуть к миру.
14: Самим Соединенным Штатам есть что предложить и Китаю, и отдельно России. Поэтому мне кажется, что будут обсуждаться сегодня в Белом доме, будет звучать и рамка сотрудничества Китая и России. И мне кажется, что мы сейчас можем быть свидетелями построения нового порядка и передела зон влияния, где Дональд Трамп сам хочет предложить установить те или иные рамки в тех регионах, где Дональд Трамп видит наибольшую уязвимость.
6: Не стоит забывать, что ранее Зеленский попросил Дональда Трампа подключить Си Цзиньпина к дипломатическому давлению на Владимира Путина. И, судя по недавним высказываниям, скорее всего, Трамп воспользуется удобным случаем, считает американист Владимир Поляков.
15: Как раз вот эта встреча, почему еще Си Цзиньпин будет торговаться, ясно про эти санкции. Трамп вчера в своей речи сказал, что да, может быть, придется их применить. Он так сказал обтекаемо. И как здесь моментально наша американская либеральная пресса стала обсуждать, что он угрожает Путину. То есть это, конечно, был посыл Владимиру, безусловно. И тогда он проходил через турникет, и у него спросили, что у вас посыл Путина. Он сказал, что разберись с войной. То есть, конечно, конечно, посыл был. Но эти адские санкции, это для Моди, для Нарендра Моди, это для Индии, это аргумент, это для Китая аргумент, это может быть любым другим аргументом. И, конечно, это посыл Кремлю.
6: Встреча Трампа и Си проходит после того, как обе страны пошли на уступки после прошлогодней ожесточенной торговой войны, когда они вводили друг против друга заоблачные пошлины. Первый практический результат после встречи появился еще до начала основных переговоров. Министр финансов США на встрече с китайским вице-премьером договорились о продлении торгового перемирия до января. Изначально его срок истекал уже в ноябре. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Радио «Лента». Прямая речь.
11: Телеведущий Евгений Попов заявил, что термин «пропагандист» — это не то, что может его задеть.
16: Это как лису называть там барсуком, да? То есть, как, я ничего не понимаю. Ну, как бы, если там пропагандист, эй, пропагандист там, то есть, ну, это не обращено там ко мне или к Ольге или кому-то еще. Я репортер, я журналист, я рассказываю то, о чем я, то, что я вижу своими глазами. Вот. И вообще программа «60 минут», вот Ольга произнесла этот термин уже, даже мой любимый, островок адекватности. Мы очень болеем за свою страну, очень болеем за свою страну. Но мы знаем все нюансы и о них говорим. Да? Мы всех этих негодяев показываем в полный рост. Вообще, пожалуйста, они у нас высказываются, а для них арена тоже и трибуна. Поэтому это, если кто-то нам пытается уязвить нас, оскорбить, то пусть думают еще. Это не то, что может меня, по крайней мере, или Ольгу задеть.
3: На радио «Лента». Потеря дня.
17: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня.
17: Глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что весь мир хочет сотрудничать с Россией, чтобы получить передовой опыт.
18: У стран очень большой интерес к нашим наработкам по многим направлениям, будь то там, наши движения в платформенной экономике, система образования, система здравоохранения, наличие технологий. При этом, конечно, нам есть что предложить миру и странам на разных этапах развития. С кем-то это технологическое партнерство, где-то выстраивание там, не знаю, планов электрификации, да, вот то, что мы прошли. И на самом деле для многих все-таки этот опыт полезный, причем на новых принципах, с зеленой энергетикой, с распределенной энергетикой, с правильной регуляторикой и так далее. В целом надо сказать, что у нас в стране за последние десятилетия, ну, мы по многим направлениям находимся в топе лучших стран с точки зрения управления, управленческих механизмов. Это не значит, что у нас нет задачи, мы не знаем своих слабых мест. Они тоже есть, и мы тоже над этим работаем. Но нам точно есть что предложить. И, конечно, страны в этом нуждаются. Интерес большой. Другой момент, что приходится много переупаковывать.
17: Элементарная экономика о заявлении Решетникова и реальности.
19: Фантазии министерства разбиваются о банальный кассовый разрыв. Пока чиновники рассуждают о лидерстве, индекс предпринимательской уверенности в обрабатывающем секторе ушел в минус, а рентабельность большинства производств сейчас едва дотягивает до 6-8%. Как прикажете развивать эти ваши платформы, если стоимость проектного финансирования из-за заградительной ключевой ставки перевалила за 22% годовых? Это же чистая арифметика. Ни один легальный завод не окупает такие займы. В итоге вместо инвестиций в основной капитал мы имеем стагнацию, а весь передовой опыт свелся к тому, что крупный бизнес тупо заморозил модернизацию и выжимает последние соки из советских фондов, износ которых уже превысил 50%.
4: Макроэкономист Николай Корженевский о том, что высокие кредиты убивают бизнес.
20: Ну, я понимаю, что министр хвастается, что Россия в топе лучших стран, и наши технологии всем нужны. Оно может и так, но вы понимаете, что параллельно экономику парализовали кредиты для бизнеса. Это сейчас там под 25% годовых. Вот ты хочешь открыть или расширить завод, но тебе же нужны деньги на новые станки. Ты идешь в банк, берешь кредит, и теперь каждый год надо отдавать банку четверть от всей взятой суммы только в виде процентов. Я подчеркиваю, только проценты, чтобы просто работать в ноль. Выходит, ну там, что твой завод должен приносить какую-то совершенно космическую, нереальную прибыль. Но мы же в реальности живем с вами, да? Обычное производство, одежда, еда, мебель, комплектующие, столько не зарабатывает. Там в среднем всего от 5 до 6%. Ну и что мы хотим? Бизнес физически не может брать такие дорогие деньги.
3: Радио Лента. Прямая речь.
11: Жительница Шебекина описала реальную картину происходящего в Белгородской области, опровергнув успокоительные реляции местных властей.
21: 38 дней шла последняя опасность БПЛА в Белгородской области в городе Шебекино. И на данный момент она уже идет около 7 дней, и когда закончится, непонятно. Я сегодня столкнулась с атаками на большие грузовые автомобили. Буквально на моих глазах где-то произошло две атаки. Две еще произошло неподалеку, да, от моего места расположения. Одна произошла в Белгородском районе, тоже где-то в 20 километрах от меня. И что хочу сказать, уже даже каналы не вывозят выставлять последствия. Это все за один день и в пределах одного города небольшого. Вечером была атака еще на школу и на детскую площадку во дворе жилого дома возле нее. Должно стать лучше, но как будто бы количество дронов стало еще больше. И вроде бы как бы вселяют надежду, да, что все хорошо, потерпите, все будет нормально, сейчас пройдут выборы, весь этот кошмар закончится, но он не заканчивается. И понятно, что нужно принимать какое-то решение, не слушать эти успокоительные речи. Невольно, когда ты выходишь из дома, ты становишься очевидцем очень страшных вещей, и иногда ты даже попадаешь под них, несмотря на то, что у тебя есть рация, чат. Но сейчас атаки стали настолько частыми. Перерывом небо чистое бывает, но максимум 15 минут ночью вообще выйти невозможно. То есть на машине стало крайне опасно передвигаться, особенно где есть светофор, да, какой-то перекресток, зеленый участок. Туда чаще всего пытаются атаковать, и оперштаб работает, но ты сам не всегда можешь среагировать. Также у нас еще страдает поселок Октябрьский, Грайворон, да, такие более крупные населенные пункты. Я уже не говорю про мелкие деревни, которые на границах. В стороне Октябрьского было более-менее, пока там не открыли фронт. А сейчас там все очень печально. Логистика отрезана. Такое чувство, как будто здесь у нас тоже хотят отрезать логистику.
3: У вас, как и у многих, накипело. На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос. На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно. Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. Очевидное, невероятное. На радио «Лента».
1: Среди множества конспирологических теорий, претендующих на разрушение привычных исторических нарративов, одна особенно интригует и озадачивает. Она гласит, что Санкт-Петербург вовсе не был построен Петром I, а является остатком древней цивилизации. Некоторые утверждают, что монументальные здания и удивительная планировка города – это не дело рук царя-реформатора, а наследие народа, существовавшего задолго до его правления. Главным доводом в пользу этой теории являются масштабные строительные технологии, примененные при создании зданий XVIII века. Якобы каменная резьба, обработка металла и даже стекло – все это свидетельствует о наличии более развитых технологий, чем могли позволить себе архитекторы того времени. Железобетонные конструкции, которые не поддаются разрушению и коррозии, добавляют веса этим заявлениям. Однако самым ошеломляющим аргументом является утверждение, что такие грандиозные памятники, как Исаакиевский собор или Александровская колонна, были найдены Петром, а не построены им. Конспирологи уверены, Петр всего лишь откопал этот город после загадочного великого потопа, в котором Петербург был затоплен на 7 метров. Несмотря на отсутствие доказательств, сторонники этой теории продолжают настаивать на том, что Санкт-Петербург – это древний Толиан, столица забытой цивилизации атлантов, которую однажды вернули в свет. Официальная наука, конечно, отвергает эти идеи, но, как часто бывает, заговор молчания лишь подогревает интерес к подобным теориям. Поэтому больше шокирующих загадок слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. С нами делятся информацией солдаты с передовой. Сообщают военные корреспонденты. Поступают свежие сводки с фронта. А военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
2: Люди гниют заживо. Дочь бойца просит провести проверку 1435-го мотострелкового полка из-за отказа солдатам в медицинской помощи после боя. 55-летний Андрей Русанов получил тяжелое ранение при выполнении боевой задачи еще в конце 2025 года. После лечения у него возникли осложнения с ухом, разрыв барабанной перепонки, постоянные выделения, грибковое поражение и нагноение, рассказывает дочь бойца Анастасия.
22: Его прооперировали. На реабилитацию дали 30 дней. К концу реабилитации его состояние стало ухудшаться. Из уха все так же продолжало бежать. Ему прописывали антибиотики, которые давали лишь временный эффект.
2: Андрею диагностировали хронический гнойный отит среднего уха и направили на ВВК в Новосибирск. По словам дочери, документы там даже не рассмотрели, а отца признали здоровым. После возвращения в часть его отправили на учения. Состояние военнослужащего, как утверждает дочь, в полях продолжило ухудшаться. Появилась непроходящая головная боль. В начале августа мужчина обратился к военным медикам. ЛОР сообщил о необходимости повторной операции. Однако командование игнорирует все просьбы о лечении.
22: Документы, которому необходимо подписать для госпитализации, не подписывают уже 2 недели. Человек, отдающий долг родине, получивший ранение при выполнении боевых действий, получил серьезное осложнение только потому, что ему не дали своевременную реабилитацию. Он уже не может открывать челюсть. У него отнимается часть лица.
2: Анастасия требует провести проверку в 1435-м мотострелковом полку из-за халатного отношения командования к жизни личного состава и неоказания медицинской помощи бойцам.
22: Почему мы, члены семьи, должны бегать и писать во все инстанции, что нашим солдатам не оказывают помощь? Почему вышестоящее руководство солдатов решают, что они здоровы и не подписывают своевременно документы? А любая просьба о прошении карается наказанием. Люди гниют заживо, не имея возможности получить необходимую медицинскую помощь. Они не могут отдать долг родине, потому что не могут восстановить. Солдаты гибнут уже не на поле боя. Они гибнут, даже не добравшись до него.
2: Дочь военнослужащего заявила командованию, что если из-за халатного отношения ее отец погибнет, она будет добиваться наказания виновных.
22: Если мой отец получит осложнение, которое впоследствии приведет к летальному исходу, то ваши бумажки с воинской части о том, что с ним что-то произошло или же случился несчастный случай, не пройдут. Я требую, чтобы участники СВО, которые получили ранения, получали необходимую реабилитацию. Я требую, чтобы моему отцу немедленно оказали медицинскую помощь. Вы не вправе навредить моему отцу. И несчастный случай или внезапное выполнение боевого задания, а также подписание документов задним числом, не пройдут. Уважаемые командиры, я знаю и имею информации намного больше, чем вы думаете. И только попробуйте принять меры, которые могут прикрыть ваше халатное отношение к солдатам.
6: По словам Анастасии, она располагает информацией о беспределе в подразделении и в случае дальнейшего игнорирования ее требований намерена придать ее огласке. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
3: Радио «Лента», 1557 АМ. Главные новости дня.
0: Жесткая математика СВО. 248 тысяч человек в этом году потеряла на фронте армия России. А захватила почти столько же земли, сколько потом и потеряла. Это заявил Зеленский в ООН. Что ответил Лавров на вопрос о конце спецоперации? Операция ВСУ под названием «Вивальди» серьезно повлияла на потери армии России. Как в личном составе, так и территориальные. Некоторым подразделениям под Лиманом пришлось отступить с ранее завоеванных территории. Это признали даже Z-военкоры. Речь идет о почти 200 квадратных километров территории Украины. Госсекретарь США Марк Рубио заявил, что в неделю около 6 тысяч погибших и раненых, говорит военный эксперт Ян Матвеев.
7: Потери российской армии едва ли не самые большие за все время войны. И они примерно равны набору. В один месяц это 35 тысяч убитыми и ранеными, в другой 28, затем 30. Получается некий такой баланс, жуткий, кровавый баланс, который означает, что пока на фронт прибывает 30 тысяч живых людей, в обратную сторону уезжают 1015 гробов и еще столько же коллег.
0: Марко Рубио встретился с главой МИД России Сергеем Лавровым в Маниле. Госсекретарь США призвал Москву прекратить боевые действия и сесть за стол переговоров. В ответ Лавров сказал, что Россия не собирается прекращать спецоперацию и напомнила о целях СВО, которые не выполнены. Z-блогеры пишут о катастрофическом положении российской армии. Вот что пишет военкор Садулаев.
8: В первый год операции очень много работали в БМП. И в штурмах, и в обороне. Во второй год меньше, в третий редко. А теперь БМП исчезли как класс. Их просто нет. Но мотострелкам надо на чем-то передвигаться. И уже не первый год передвигаются на мотоциклах. Мотострелки же. Но не только. Все риды джихад-мобилей и УАЗы с отрезанной крышей. А я сяду в кабриолет. И Нивы, да и простые ВАЗы старых времен. Я такие тачки видел у позиции, что мама не горюй. Однако ездят.
0: Еще одно изменение на фронте – характер ранений, пишут военкоры. Еще 2 года назад было много солдат с пулевыми травмами. Но сейчас минно-взрывные ранения и ранения в результате удара дрона. Это подтверждают и военные. Сергей Подольский рассказал, что был ранен, когда прятался от беспилотника и упал на мину.
23: Отсутствуют точно 2 пальца, некоторые переломаны. Так сильно не наблюдал. У меня ни аптечки и не было ничего. Около меня находилась другая позиция моих союзников, точнее с моего полка позывной «Бабуля». Когда я пришел к ним, залез в нору, попросил оказать мне помощь, они меня запихали в яму, начали угрожать убийством, мы сейчас тебя пристрелим, застрелим, я находился в шоковом состоянии. Там пробыл до 6:30 утра, после чего они начали меня обратно отправлять на позицию. Прилетела ФВП наша, которая наблюдала за мной, чтобы я до туда добрался. Но так как я попросил, чтобы мне оказали помощь, мне отказали, сказали, сиди там, будешь просто слушать. Возможно, у меня уже воняет тухлятиной, так как прошли сутки. Я ничего не открывал, просто вот намотал тряпку этот бинт. Не знаю, что там у меня случилось. Просто у меня до сих пор шоковое состояние, то, что у нас такое в российской армии творится.
0: Военнослужащий отметил, что сутки пробыл без медицинской помощи, из-за чего существует риск ампутации кисти. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
5: Говорят военкоры.
9: Контроль за наличными хотят ужесточить. Военкор Живов о новых требованиях Центробанка и перспективах для российского бизнеса.
10: После выборов, очевидно, начинается вообще адское веселье. Чиновник Центробанка со звонким именем Богдан Шабля призвал банки усилить контроль за наличными деньгами компаний и частных лиц и пообещал изменения в 115-й федеральный закон. Надо полагать в сторону ужесточения этого бессмысленного и беспощадного закона. Вот сейчас начнется. Живые компании позавидуют мертвым. Но сильно переживать не будем. Народ России в едином порыве выбрал себе новых депутатов. 355 красавчиков-единороссов эти парни нас в обиду Центробанку не дадут. Или нет? Грустно это все. И смех истерический.
9: Все против России. Военный журналист Анастасия Кашеварова о проблемах внешней политики страны.
12: 51 страна из 193 в ООН поддержала антироссийскую декларацию по Украине. Читаю комментарии. Подумаешь, всего 51. Меньшинство. Ничего страшного. Все не так, друзья. В прошлом году было на 11 стран меньше, то есть 40 из 193, а сегодня уже 51. Именно этот факт сознательно упускают наши медиакураторы, что с каждым годом растет количество тех, кто выступает против нас. Мы обманываем сами себя. Запад не спит. Нас успокаивают миротворческими медвежьими услугами, а сами продвигают антироссийскую повестку. И это работает. Сикорский заявил, что Польша готова противостоять и сражаться с Россией. Литва меняет конституцию, чтобы разместить у себя ядерное оружие. Прямо у границ Калининграда. Нужно перестать врать внутри самим себе, что все хорошо и мы везде побеждаем. Ни хрена не хорошо. И будет хуже, и надо готовиться.
9: Налогов и сборов становится больше. Военкор Живов о новых предложениях Минфина.
24: Министерство предлагает включить в основную налоговую базу со ставками 13-22% пассивные доходы граждан. Речь о дивидендах, процентах по вкладам, операциях с ценными бумагами, доходах от продажи имущества и дарения. В ведомстве объясняют инициативу желанием унифицировать налогообложение доходов физлиц. Сейчас пассивные доходы облагаются по ставкам 13-15%. По оценкам Минфина, нововведения затронут около 4 миллионов человек. Отдельно Минфин предлагает с 2027 года ввести НДС 22% на иностранные товары, купленные онлайн, платить будут маркетплейсы. Также предлагается ввести таможенный сбор 100 рублей за зарубежные покупки стоимостью до 200 евро. Власти предлагают ввести налог на дополнительный доход добывающих компаний, полученный из-за роста мировых цен на твердые полезные ископаемые с 2024 года. Ставка составит 30%, для золотодобывающих компаний 20%. Другие налоговые и тарифные инициативы, озвученные в последние дни. Рост утильсбора на автомобили, дополнительный сбор с авиапассажиров, новые сборы на защиту инфраструктуры, ужесточение контроля за наличными, и это только начало. Кучно пошло.
5: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
0: Это не фронт и кино. Страны Африки обвинили Москву в заманивании мужчин на СВО под предлогом съемок фильма об Украине. Тысячи людей из бедных стран Африки и Азии завербовали для участия в СВО на Украине в ряды армии России. Все они приехали в страну, думая, что будут работать на стройке, охранниками или сниматься в кино. Рекрутинговая компания разместила в интернете вот такое объявление.
25: Глобальный кастинг. Новый кинопроект. Ищутся африканцы на мужские роли.
0: Основная цель рекрутеров – молодые мужчины, которые не могут найти работу из-за плачевной экономической ситуации у себя на родине. На одно из таких объявлений отозвался Ричард из Сомали. Его встретили в Москве и сразу отвезли на военную базу в Ростовскую область.
26: Мне сказали, что я могу работать охранником, потому что во многих местах в России, таких как больницы, банки, торговые центры, метро, нет охраны. Они говорили мне, что я смогу там работать, но нужно пройти обучение.
0: Через некоторое время подразделение, в котором был Ричард, отправили на самое горячее направление фронта – Донецкое. Их сразу отправили на разведку территории. То, что Ричард увидел, повергло его в шок.
13: Мы продолжали идти какое-то время, и я увидел множество людей, которые были там же, где мы раньше спали. Они лежали на земле. Они были мертвы. Я очень испугался, меня охватила паника.
0: На следующий день подразделение Ричарда попало под сильный обстрел. Он получил ранение в ногу. Много людей погибло. Тем, кто уцелел, была дана команда укрыться в подвале одного из домов и переждать обстрел. Ричард говорит, они неделю сидели в бункере практически без еды и воды. Потом им все-таки пришлось связаться с другими отрядами, и к ним пришла подмога. Но за это время его раненая нога сильно отекла.
13: Я показал ему свою ногу. Она была сильно опухшей. Вообще, я не мог надеть ботинки на обе ноги. Поэтому я снял их и остался в одних носках, потому что был очень ранен. Я двигался без ботинок, без защитной экипировки, просто шел за ними. Эти ребята были очень быстрыми, а я был ранен. Я добрался до одного места, и мои товарищи перепрыгнули через забор, а я упал. Между нами была проволока, которую обычно используют для установки мин. Острая, как лезвие. Я упал на эту проволоку, и вся моя форма порвалась. Я пытался снять проволоку с одежды, со штанов, но не смог. Я был так изможден, что просто упал, ударился головой и потерял сознание. Я не понимал, что происходит вокруг. Через 10-15 минут я снова встал и осмотрелся вокруг, но не увидел своих товарищей. Дрон завис над головой, и тут раздался взрыв. Еще одна бомба. Я оказался в эпицентре взрыва и начал истекать кровью.
0: Ричарда взяли в плен. Там его вылечили и связались с руководством страны. Сейчас он уже на родине, и там продолжает лечение. Африканская некоммерческая организация Code for Africa выявила около сотни веб-сайтов, страниц в соцсетях, которые используются для вербовки в ряды армии России. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Говорят военкоры.
9: Стрельба по людям и никакого уголовного дела. Андрей Медведев о скандале с рэпером Джиганом.
14: Дикая история, оказывается, произошла в начале июля. Но ее замяли. Рэпер Джиган, да, я тоже не слушал ни одной его песни, в своем доме в Подмосковье устроил самосуд над обслуживающим персоналом. Видимо, в измененном состоянии сознания он вооружился карабином, нарядился в Рэмбо, согнал прислугу и охрану в гостиную и начал допрос. Кто предатель, кто сливает информацию, кто вообще на его стороне? Одного из охранников обвинил в педофилии. Заставил признаться, приставив ствол к голове. Дал 5 секунд на то, чтобы убежать, открыл огонь и ранил мужика в руку и ногу. 10 часов псих с оружием держал в заложниках людей, которые к нему на работу устроились. Его собственные дети в это время прятались по шкафам, а по телефону рассказывали матери, что происходит в доме. Джигана скрутили общими усилиями соседей, полиции и охраны поселка. После такого его отправили не в СИЗО, а в один из самых дорогих рехабов Израиля. Кто-то как-то порешал, и вуаля, дело даже не возбуждали. Понятно, что человеку с явными психиатрическими проблемами на фоне, судя по всему, запрещенных веществ надо помогать. Надо, безусловно. Но лечение не может быть альтернативой уголовной ответственности.
9: Новая рабочая лошадка украинцев. Военкор канал «Архангел» спецназа о серийном производстве «Минотавра» и возможностях таких беспилотников.
15: Тяжелые дроны – важный элемент в новой войне. Помимо ставки на FPV, на реактивные ударные беспилотники, нельзя забывать и о развитии тяжелых беспилотных летательных аппаратов, которые в нынешних реалиях должны быть неотъемлемой частью армии. В вооруженных силах Украины различных вариантов уже немало. На днях представили еще один. Украинская компания SkyRiper запустила серийное производство тяжелого 15-дюймового дрона «Минотавр». Беспилотник предназначен для ударных миссий и использует мобильные сети для управления через защищенный канал. Первую партию уже испытали в боевых условиях. «Минотавр» имеет максимальную взлетную массу 14 килограммов и может нести от 2 до 5,5 килограммов полезной нагрузки. Заявленная дальность полета составляет до 25 километров, а максимальное время нахождения в воздухе – до 22 минут. По данным производителя, дрон рассчитан на поражение тяжелой техники и укреплений. Такие беспилотные летательные аппараты могут выполнять разные задачи в силу повышенной полезной нагрузки. И в России есть различные дроны такого типа, но просто не так массово. Там, где мы должны быть впереди, мы пока догоняющие. Это очень плохо и опасно.
9: Стрельба Джигана – только симптом. Анастасия Кашеварова о домашнем насилии, зависимостях и семьях, которые остаются один на один с этой проблемой.
12: Рэпер Джиган под наркотиками стрелял в собственных охранников. Дети прятались в шкафах. Сколько таких историй происходит каждый день в России? Это не история одной семьи. Жизнь с зависимым человеком. Алкоголизм, наркомания, оружие в доме. Потеря всех рамок нормальности. За каждой историей реальная жизнь, реальная боль, реальные дети. Хорошо, если успели спрятаться и убежать. Ситуация в семьях ухудшилась с 2022 года, когда началась специальная военная операция. Реальность, с которой сталкиваются многие жены участников специальной военной операции – посттравматическое стрессовое расстройство. Диагностировано у 20% ветеранов, вернувшихся со специальной военной операции. Алкоголь, наркотики, неконтролируемая агрессия. Человек приезжает домой и срывается. Дом, который должен быть защитой, превращается в самое небезопасное место. Это статистика, которую мы не любим обсуждать, но она есть. И мы живем в стране, где это стало нормой. И должен быть закон о домашнем насилии. Каждый раз, когда мы молчим, мы становимся соучастниками.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента». Шок дня.

0: нормально? Десятку, это в один пакет влезет, еще место останется. Вот что это такое? 10 тысяч. Вот, 10 тысяч. 10 тысяч рублей. Просто жесть.
1: Я захожу в Перекресток купить себе овощей и фруктов. Я такая смотрю на цену, думаю, что-то много слишком. Пойду в Пятерочку. Захожу в Пятерочку, а тут... А вообще давно у нас яблоки стали стоить 194 рубля, это еще по карте. Здесь Golden 159. Это что такое вообще? Я хожу здесь... Друзья, бананы 145 рублей, это вообще, когда такое было? Вот эта вот бабуля уже пятый круг делает, она ходит и ходит, я уже 3 раза круг сделала, я думаю, мерещится мне или что это вообще такое? Но я еще по яйцам могу сказать, вроде как и были. Но они тут не успели просто цену поменять. Тут написано цена от 5 сентября, а на овощи и фрукты от 22 сентября ценники стояли.
2: Зашла в магазин купить что-нибудь, приправу пожарить, приготовить. Сочная свинина с картошечкой.
3: Смесь Магина второе, сочная свинина с картошечкой, 39 рублей.
2: Я надеюсь, это какой-то косяк? И она стоит, как вы знаете, это 79, 99, 114, 119. 85 309.
4: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио Лента. Разбор дня.
5: Всем привет! Это «Разбор дня». Сегодня поговорим о мясных штурмах, о том, как в 2026 году российских военных снова и снова отправляют в атаки с огромными потерями. Иногда это раненые, иногда специалисты, которых превращают в обычную пехоту, иногда группы, которым приходится идти вперед ради очередного участка на карте. Командиры сами в эти окопы не идут, а цена их решений измеряется жизнями тех, кто идет вместо них. Разберемся, как эта практика выглядит сегодня и почему Россия продолжает терять людей в таком количестве. Вот просто представь себе, группа людей находится глубоко под землей, внутри такой узкой металлической трубы. Вокруг кромешная темнота, и двигаться можно только гуськом, сильно согнувшись.
6: Звучит жутко, если честно. Это какая-то метафора или...
5: Нет, это не метафора. Это совершенно реальный инцидент, который зафиксирован в сентябре на границе Курской и Сумской областей. Там российская штурмовая группа пыталась проникнуть на позиции противника прямо по газопроводу Уренгой-Помары-Ужгород.
6: Слушай, но на первый взгляд это может показаться даже грамотной военной хитростью. Поверхность же простреливается, небо контролируется дронами, а тут появляется такой скрытный подземный маршрут.
5: Задумка-то понятна, да, но у использования такой трубы есть один просто фатальный тактический недостаток. Такое замкнутое пространство полностью лишает главного шанса на выживание маневра. Внутри этого газопровода, ну, совершенно невозможно рассредоточиться.
6: Ну да, логично. И более того, если человек, идущий впереди, получает ранение, вся группа автоматически блокируется. Нормальная эвакуация из такого узкого тоннеля, но она физически исключена.
5: Вот именно. А главное, выход из этой трубы заранее известен противнику. Как только люди начинают выходить на поверхность, они оказываются в таком узком горлышке, которое уже пристрелено.
6: И находится под плотным наблюдением. Угу.
5: Да. И итог этого конкретного выхода был, ну, абсолютно предсказуем. Из 32 человек 29 были убиты, а трое ранены. То есть потерян практически весь взвод за один раз.
6: Но знаешь, самое поразительное в этой истории даже не сам факт засады. Война состоит из засад, это понятно. Поражает то, что буквально через несколько дней ровно по этому же маршруту отправляют следующую группу.
5: Да. За одну неделю было зафиксировано как минимум 2 новые попытки пройти тем же самым газопроводом. И вот это ключевой маркер.
6: Когда говорят «мясной штурм», в голове обычно возникает картина откуда-то из Первой мировой. Ну, знаешь, сотни солдат плотной цепью бегут на пулеметы. А здесь мы видим отправку таких небольших групп.
5: Угу. Часто это вообще микрогруппы. По 2-3, ну максимум 5 человек.
6: Но с военной точки зрения это ведь скорее похоже на классическую тактику скрытного проникновения. Разве это не означает, что командование как раз пытается сберечь людей? Ну, дробя их на мелкие и менее заметные цели.
5: Я согласна. Визуально картинка действительно изменилась. Ты больше не увидишь огромных колонн бронетехники, они просто стали слишком легкой мишенью. Суть в непрерывности самого конвейера.
6: Конвейера, где потери размазываются

0: по времени. То есть не сразу 1000, а по чуть-чуть.
1: Именно так. Если первую двойку убивают, по тому же самому маршруту отправляют вторую, затем третью. Командиру совершенно не обязательно списывать батальон за одно утро. Он просто отправляет новые микрогруппы неделями, пока кто-нибудь не зацепится за какую-нибудь воронку.
0: Получается, дробление лишь маскирует гибель людей.
1: Да, оно совершенно не отменяет общих огромных цифр. И причина этого перехода кроется, в радикальном изменении технологий. Фронт стал абсолютно прозрачным.
0: Дешевые квадрокоптеры с хорошей оптикой висят в воздухе круглосуточно. От них просто не спрятаться.
1: И что делает ситуацию еще более безвыходной для пехоты, это эволюция самих дронов. Сейчас активно используются FPV-дроны на оптоволоконном кабеле.
0: Стоп, то есть они буквально разматывают за собой километры тонкого провода в полете?
1: Представь себе, да. И это означает, что сигнал не передается по воздуху. Любые генераторы помех, любые хваленные системы радиоэлектронной борьбы, которые раньше могли спасти солдата, они стали абсолютно бесполезны. Глушить такой дрон просто нечем.
0: Ого! Отсюда, видимо, и эти многокилометровые пешие переходы. Любую технику замечают за километры, поэтому людей высаживают очень далеко от линии соприкосновения. И штурмовик идет несколько часов с тяжелым боекомплектом, находясь под постоянным прицелом.
1: А дальше начинается просто методичная охота. Дроны преследуют одиночных солдат. Раньше можно было хотя бы укрыться в разрушенном доме, но сейчас аппарат просто залетает в окно или в открытую дверь.
0: В таких условиях эвакуация раненых, она становится просто невыполнимой задачей. Любая спасательная группа или машина мгновенно распознается тепловизорами и сама превращается в новую мишень.
1: Угу. Захват нескольких сотен метров лесопосадки стоит десятков жизней просто потому, что дрон не устает ждать следующего солдата.
0: Слушай, но если продвижение дается такой колоссальной ценой, зачем вообще продолжать эти атаки? Особенно, когда они явно не подготовлены и идут без артиллерийского прикрытия. Почему система не возьмет паузу?
1: А вот тут мы подходим к самому интересному. Ответ кроется в том, как устроена армейская бюрократия. В военной среде это явление даже получило свое название – взятие в кредит.
0: Звучит как какой-то финансовый термин, но цена у него, очевидно, измеряется жизнями. Как вообще работает этот механизм?
1: Работает он довольно цинично. Сначала наверх, в вышестоящий штаб, отправляется такой красивый, оптимистичный доклад о том, что очередной населенный пункт взят. На штабной карте территорию закрашивают нужным светом.
0: Но в реальности позиции находятся где-то далеко позади.
1: Совершенно верно. А противник в это время спокойно публикует видео из этого самого села, доказывая, что никакого контроля у российских войск там нет.
0: Подожди, я тут хочу выдвинуть альтернативный аргумент. Разве командирам на местах невыгодно врать начальству? Ведь если по документам город уже контролируется армией, то запросить поддержку артиллерии для его реального взятия становится, просто невозможно. По бумагам же там уже свои.
1: В этом и заключается жестокий парадокс стимулов, понимаешь? Бюрократия требует быстрых результатов и хороших новостей прямо сейчас. Отчет уходит наверх ради похвалы или продвижения по службе. А когда ложь грозит вскрыться, бумажную карту нужно срочно превращать в настоящую.
0: И единственный доступный инструмент для этого – та самая пехота, у которой теперь нет артиллерийской поддержки. Потому что стрелять по своим артиллерия не будет.
1: Да, в начале 2026 года это очень наглядно проявилось в Купянянске-Узловом. На высшем уровне доложили о боях и захвате, хотя до самого города было еще несколько километров. И чтобы догнать этот оторванный от реальности отчет, людей начали безостановочно гнать в неподготовленные атаки.
0: Получается, за разрыв между амбициями в отчете и реальностью расплачивается не тот командир, который закрасил карту. Он-то ничем не рискует. Расплачиваются те, кто должен своими телами исправить его доклад.
1: Угу. И когда в этом бесконечном конвейере заканчивается обычная здоровая пехота, система начинает забирать тех, кого еще недавно комиссовали бы, даже не задумываясь.
0: Да, кризис качества пополнения дошел до того, что медицинские регламенты, похоже, вообще перестали существовать. Тут очень показательная история Владимира Подковыркина. Человеку 51 год, бывший грузчик, никогда раньше не служивший.
1: И у него был подтвержденный диагноз. Ишемическая болезнь сердца, гипертония, стенокардия. плюс недавнее осколочное ранение.
0: Спрашивается, как человек с таким состоянием здоровья бюрократически проходит через все фильтры и оказывается в штурмовой группе.
1: А механизм обхода поражает своей, прямолинейностью. Решение врачей – это теперь просто рекомендация. А на земле реальная власть принадлежит командиру. Если командиру нужно закрыть штатную численность группы, он просто игнорирует медицинские справки.
0: То есть человека физически выдергивают из-под капельницы?
1: Буквально. Под Коворкину стало плохо по дороге. Скорая отвезла его в госпиталь, но через несколько часов военные приехали и вернули его в часть внутренним приказом. И перед штурмом он успел передать письмо, где описал свою группу.
0: 27 больных и раненых людей.
1: Да. И некоторые из них умирали от инсультов и инфарктов еще до того, как начался сам бой. Физическое напряжение и стресс убивали их раньше дронов.
0: Знаешь, из этого следует, что ценность человека сводится исключительно к базовой физической функции. Может сделать шаг в сторону противника, значит, годен для штурма.
1: Ну, слушай, даже это не всегда обязательно. Были зафиксированы случаи, когда в 5-й отдельной мотострелковой бригаде на фронт возвращали бойцов на костылях и даже людей с аппаратами Елизарова.
0: С ума сойти. Для понимания, аппарат Елизарова – это сложнейшая металлическая конструкция, где спицы проходят насквозь через кость. С таким аппаратом любое неверное движение – это острая боль. Использовать такого человека в окопах – это за гранью вообще любого понимания боеспособности.
1: И не спасает даже публичность. Появляется информация о Z-блогере Егоре Гузенко. Он известен как 13-й. У него был двойной перелом ноги со смещением, кости не срослись, но его все равно отправили на передовую.
0: Это лишний раз доказывает, что прежние заслуги или медийный статус не имеют вообще никакого веса. Раненый солдат перестает быть пациентом, он переходит в категорию «остаток ресурса».
1: И этот ресурс выгребают откуда только можно, уничтожая при этом профильных специалистов. Например, студентов колледжа вербовали, обещая современную профессию оператора БПЛА. Это технически сложная работа.
0: А после 3 месяцев обучения их просто брали и отправляли в пехоту. 3 из них, кстати, очень быстро погибли. Но подожди, использование подготовленного оператора дрона со сложной специализацией в качестве рядового стрелка – это же полный провал с точки зрения военной эффективности. Зачем системе самой уничтожать собственные ценные кадры?
1: Здесь снова сталкивается логика системы в целом и логика конкретного офицера на земле. Долгосрочная ценность визиста или оператора для армии сильно проигрывает сиюминутной задаче майора любой ценой закрыть дыру в штурмовой группе сегодня к утру.
0: К тому же угроза отправить в штурм сама по себе становится мощным инструментом управления.
1: Да, и инструментом вымогательства. Есть множественные свидетельства о коррупции внутри частей. Например, когда командиру покупали квадроцикл за 800 тысяч рублей.
0: 800 тысяч? Просто за то, чтобы человека не отправляли в атаку, из которой не возвращаются. Получается, опасность монетизировалась и превратилась в товар. А неудобных или тех, кто не смог заплатить, отправляют на так называемое обнуление.
1: Именно. Давай сейчас отвлечемся от микроуровней и посмотрим на макростатистику. Что вообще означают эти ежедневные отправки микрогрупп в масштабах всего фронта?
0: Потери убитыми и ранеными стабильно превышают 40 тысяч человек в месяц.
1: А теперь давай сопоставим эти гигантские цифры с территориальным результатом.
0: На каждый закрашенный квадратный километр пришлось больше 1000 потерь. 1000 искалеченных и оборванных жизней из-за кусок земли размером с обычный городской парк.
1: При этом статистика показывает, что риск распределен крайне неравномерно. Доля офицеров среди погибших радикально изменилась. Если в начале войны они составляли около 10% от общих потерь, то к осени 26-го года эта цифра упала до нескольких процентов.
0: То есть около 7500 офицеров на 260 тысяч общих подтвержденных смертей?
1: Угу. Те, кто отдает приказы и закрашивают карты, они не идут в первых рядах под тепловизоры дронов.
0: Здесь, знаешь, можно вспомнить извечный аргумент сторонников стратегии истощения. Логика звучит примерно так. Любая война на истощение требует колоссальных жертв. Если набирать контрактников быстрее, чем они гибнут, система может перемалывать ресурсы противника годами.
1: И действительно, казалось, что беспрецедентно высокие выплаты в регионах как раз решают эту проблему, стимулируя постоянный поток людей.
0: Да, выплаты бьют рекорды, постоянно растут. Разве этот финансовый рычаг больше не справляется?
1: Математика начала давать сбой. Статистика ясно показывает, темпы набора начали критически отставать от выбытия. Ежедневно российские силы теряют убитыми и ранеными около 1400 человек.
0: А новых контрактов заключается примерно 1000, ну, максимум 1200 в день.
1: Эта разница накапливается, и закрывать ее физически становится нечем. И в ответ на это часто звучит такое историческое сравнение. Говорят, ну, в Советском Союзе времен Второй мировой войны тоже были гигантские потери, но армия же всегда пополнялась.
0: Слушай, ну это крайне опасная демографическая иллюзия. Сравнивать общество 40-х годов и современное просто некорректно. В 1941 году население составляло почти 200 миллионов человек. И это было преимущественно молодое аграрное общество. За годы войны через армию пропустили 34,5 миллиона.
1: А население современной России — 146 миллионов. И структура этого населения совершенно иная. Оно значительно старше. Нельзя издать приказ по генштабу и заставить материализоваться новые 10 миллионов молодых мужчин.
0: Государство пытается решить проблему, постоянно увеличивая напор денег. Но это, знаешь, похоже на попытку топить печь в движущемся поезде, разбирая на дрова вагоны этого же самого состава.
1: Очень точная аналогия. Котел кипит, локомотив пока движется вперед, но с каждым захваченным километром состав становится все короче.
0: Ведь забранный на фронт мужчина оставляет пустоту не только в строю, но и в экономике. Заводам критически не хватает сварщиков и инженеров, стройкам рабочих, логистике водителей. Военные выплаты напрямую конкурируют с зарплатами предприятий.
1: В Советском Союзе экономику полностью перевели на военные рельсы, там заменили мужчин у станков женщинами и подростками, а сегодня российские власти пытаются вести боевые действия, сохраняя при этом иллюзию потребления. И эта система начинает постепенно пожирать сама себя.
0: И самые тяжелые последствия этой стратегии в итоге ложатся на семьи солдат. Из-за тотального контроля дронов, о котором мы говорили, эвакуировать тела с переднего края часто невозможно физически.
1: В результате люди числятся пропавшими без вести долгие-долгие месяцы.
0: А статус пропавшего без вести означает юридический паралич для семьи. Выплаты заморожены, вступить в наследство нельзя, счета заблокированы, при этом кредиты, долги и ипотеки никуда не исчезают. Государство покупает солдата за миллионы, но когда он исчезает в лесопосадке, семья часто остается один на один с глухой бюрократической стеной.
1: Да, поэтому цена следующего захваченного километра – это не просто сухая статистика убитых. Это колоссальный удар по будущему. Это нерожденные поколения, сотни тысяч людей с тяжелейшими травмами и острейший экономический дефицит. Демография не подчиняется военным сводкам, и людей нельзя просто дорисовать на штабной карте.
0: Ну да. И знаешь, мы сегодня разобрали много пугающих цифр, тактических изменений, бюрократических механизмов, но, слушая все это, стоит задаться одним главным вопросом. Как изменится само общество, когда эта фаза закончится? Как будет жить страна, в которой для целого поколения стало административной нормой то, что человеческая жизнь стоит дешевле подержавшего квадроцикла? Это ведь тот глубинный социальный сдвиг, который статистике еще только предстоит учесть и за который придется расплачиваться десятилетиями.
1: Это был «Разбор дня». Спасибо, что слушали.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
3: Авиабилеты для калининградцев станут еще дороже. Скидываться на самолеты заставят пассажиров. На истории с доступными субсидированными билетами можно смело ставить крест. Парадокс цен в Калининградской области. Корвалол дороже, духи дешевле. В сумме цены рванули вверх, снижение только по минимальным позициям. Как жить дальше? Демографическая катастрофа. За 10 лет рождаемость в регионе рухнула в полтора раза. Эксклав вымирает? Итак, пока жители Калининградской области продолжают жаловаться на нехватку доступных субсидированных билетов, они могут стать еще дороже. На федеральном уровне обсуждают новый сбор с авиапассажиров. Деньги хотят направлять на компенсацию стоимости лизинга и эксплуатации новых отечественных самолетов. По предварительным данным, на внутренних рейсах сбор может составить от 500 до 700 рублей с каждого билета, на международных – от 1 до 2 тысяч рублей. Для Калининградской области этот вопрос особенно чувствителен, ведь из-за географического положения самолет остается одним из основных способов добраться до других регионов России.
4: Сейчас субсидированный билет из Храброво в Москву стоит 3800 рублей, в Петербург – 3500. Но этих билетов хронически не хватает. У Аэрофлота они закончились еще в январе. Обычный тариф летом доходит до 30-40 тысяч за билет в один конец, на двоих с багажом – 60 тысяч. И вот теперь сверху новый сбор.
3: Если бы только одни билеты дорожали. А так, Калининград душит рост цен практически на всех направлениях. Поэтому неудивительно, что некоторые жители региона восприняли как чистой воды издевательство сообщение Минздрава России о том, что россияне едят недостаточно овощей и фруктов. В соцсетях калининградцы возмущаются подобным заявлением из федерального центра, особенно тогда, когда цены, мягко говоря, кусаются.
4: По данным регионального филиала Росстата, капуста в августе рванула вверх на 44%. Яйца добавили в цене 30%. Копченая рыба вообще улетела в космос. Не будем о грустном, чтобы сильно не расстраиваться. И да, Калининградстат подтвердил, за год еда подорожала почти на 15%. И это в регионе, где цены и так существенно выше среднероссийских. А с 1 октября к продуктовому шоку добавится еще и коммунальный. Так что держитесь. Электричество дорожает на 19%, газ – на 16%. Кроме того, согласно официальной статистике, даже спички, без которых некоторые до сих пор не могут зажечь газ на плите, за год взлетели на 46%. Коробок уже почти 6 рублей. Вроде дешево, но ведь и голубое топливо не бесплатно. Кстати, газовое моторное топливо подорожало до 43,5 рублей, а незаменимый для многих по нынешним временам корвалол прибавил почти 40% и сейчас уже стоит 70 рублей. Дрова подорожали на 23%. Мужские перчатки и джемперы взлетели в цене на 10 и почти 8%.
3: Зато Росстат успокаивает, мол, туалетная вода подешевела на 9%, женские модельные туфли из натуральной кожи – на 14%, а рюкзаки для взрослых убавили в цене 10%. Также за год несущественно, но все же снизилась стоимость стиральных машин, смартфонов и двухкамерных холодильников. О том, что люди переходят в режим экономии, говорят со всех сторон. Экономисты объясняют просто – в воюющей стране иначе не бывает. Постоянно растущие расходы государства, как правило, частично компенсирует за счет повышения цен, тарифов и налогов. А поскольку СВО продолжается на неопределенное время, стоит быть готовыми к дальнейшему раскручиванию инфляции и усилению налогообложения. А тем временем в Москве гордо отчитались о том, что Калининград вошел в тридцатку российских городов с самыми высокими доходами.
4: Согласно исследованию Финансового университета при правительстве Российской Федерации, в Калининградской области жители на жизнь не жалуются. И вот почему. С начала 2026 года средний доход калининградца составил 77 тысяч рублей в месяц, а это на 13% больше, чем годом ранее. Правда, в эту сумму исследователи включили не только зарплаты, но и пенсии, пособия, доходы от бизнеса, дивиденды и проценты по вкладам. Таким образом, Калининград занял 28 место из 170 городов с населением от 100 тысяч человек по росту доходов. Такие же 77 тысяч рублей насчитали жителям Мурманска, Хабаровска, Нижнего Новгорода. Первой ожидаемо стала Москва, где в среднем получают 102 тысячи рублей в месяц. При этом в столице цены на многие товары и продукты гораздо ниже, чем в Калининграде.
5: Согласно исследованию Финансового университета при правительстве Российской Федерации, в Калининградской области жители на жизнь не жалуются. И вот почему. С начала 2026 года средний доход калининградца составил 77 тысяч рублей в месяц, а это на 13% больше, чем годом ранее. Правда, в эту сумму исследователи включили не только зарплаты, но и пенсии, пособия, доходы от бизнеса, дивиденды и проценты по вкладам. Таким образом, Калининград занял 28 место из 170 городов с населением от 100 тысяч человек по росту доходов. Такие же 77 тысяч рублей насчитали жителям Мурманска, Хабаровска, Нижнего Новгорода. Первой ожидаемо стала Москва, где в среднем получают 102 тысячи рублей в месяц.
4: При этом в столице цены на многие товары и продукты гораздо ниже, чем в Калининграде.
3: Как говорится, жизнь такова и больше никакова. Глава Минфина Силуанов недавно откровенно заявил, россиянам придется затянуть пояса потуже, поскольку сейчас все для фронта, все для победы. Причем поднатужиться придется не только гражданам, но и региональным бюджетам. А они в связи с расходами на СВО, в частности миллионными выплатами контрактникам, часто трещат по швам и вынуждены закрывать местные программы развития. Пожалуйста, конкретный пример.
4: Калининградский центр по разработке и производству беспилотников отложили на 2 года. Янтарный дрон задумывался как полноценный научно-производственный центр, то есть со станками, лабораториями, испытаниями, производством компонентов и собственными разработками беспилотников. Этот проект запустили при Алексее Беспрозванных летом 2025 года, а отвечает за него региональный Минэконом. Центр связан с федеральным проектом Минпромторга по развитию производства беспилотных систем. Первоначально янтарный дрон должен был заработать уже в 2027 году. Тогда же власти ждали первого резидента, первые 2 разработки и испытания. Теперь все это перенесли на 2029. Сертификацию сдвинули на 2030 год, серийное производство – на 2031, а выход продукции на рынок – на 2032 год. Причина банальна – нет денег. Калининградский центр по разработке и производству беспилотников отложили на 2 года. Янтарный дрон задумывался как полноценный научно-производственный центр, то есть со станками, лабораториями, испытаниями, производством компонентов и собственными разработками беспилотников. Этот проект запустили при Алексее Беспрозванных летом 2025 года, а отвечает за него региональный Минэконом. Центр связан с федеральным проектом Минпромторга по развитию производства беспилотных систем. Первоначально янтарный дрон должен был заработать уже в 2027 году. Тогда же власти ждали первого резидента, первые 2 разработки и испытания. Теперь все это перенесли на 2029. Сертификацию сдвинули на 2030 год, серийное производство – на 2031, а выход продукции на рынок – на 2032 год. Причина банальна – нет денег.
3: Неожиданно нарисовалась еще одна проблема, о которой региональные власти раньше предпочитали умалчивать, но уже нельзя. В Калининградской области наблюдается демографическая катастрофа. Область оказалась в клубе регионов с самой низкой рождаемостью.
4: За 10 лет рождаемость в самом западном регионе рухнула в 1,5 раза. С 12 тысяч новорожденных в 2015 году до 7468 в 2025. Об этом и сказала министр социальной политики Анжелика Майстер. Она признала, коэффициент рождаемости в регионе 1,22 при среднероссийском 1,37. Власти пытаются исправить ситуацию. Выбрали 8 из 10 мер демографического меню. Среди прочего, 300 тысяч за 3-го ребенка, социальные няни, прокат детских вещей. Но, по правде говоря, ситуацию это исправил слегка. Дело в том, что смертность в Янтарном крае превышает рождаемость почти вдвое. В 2024 году умерло 13 016 человек, а родилось всего лишь 7477.
3: Чиновники хоть и нехотя, но все же признают, население эксклава держится исключительно на мигрантах. Но даже миграционный прирост 4,5 тысячи человек в год только частично компенсирует естественную убыль в 5539 человек. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
2: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
6: Всем привет! У штурвала «Балтийский лоцман». Сегодня предлагаю сделать одну вещь, которую чиновничья система почему-то очень не любит. Не будем восхищаться тем, сколько денег она выделила. Давайте посмотрим, что за эти деньги получил обычный калининградец. Потому что новость звучит роскошно. Москва нашла для Калининграда еще почти 600 миллионов рублей на дешевые авиабилеты. Всего в этом году получается уже примерно 1 миллиард 200 миллионов. Миллиард 200 миллионов! Тут уже хочется спросить, где очередь за билетами по 3500? Почему люди не выбирают, утром лететь или вечером? А потому что открываешь сайт авиакомпании, и праздник как-то быстро заканчивается. Жалобы на отсутствие дешевых билетов идут до сих пор. Новые места обещают только после очередного распределения денег. И вот тут появляется главный фокус всей этой системы. Когда федеральные власти говорят «мы выделили миллиард на доступные перелеты», человек совершенно естественно слышит «теперь я смогу купить билет по нормальной цене». А это вообще не одно и то же. Государство не делает билеты дешевыми для всех калининградцев. Оно заранее покупает у авиакомпаний, условно говоря, ограниченную корзинку дешевых мест. На эту корзинку выделена определенная сумма. Места разобрали – все. Самолеты продолжают летать. Свободные кресла могут быть, но билет за 3,5 или 4 тысячи исчезает, потому что федеральная скидка на него закончилась. Официально программа действительно предусматривает специальные тарифы для жителей области и студентов. Но объем перевозок ограничивается выделенным финансированием. И знаете, что лучше всего показывает масштаб проблемы? Даже не лето. Январь. Аэрофлот открыл продажу дешевых билетов на весь 2026 год в середине декабря. Проходит примерно месяц, и 15 января компания говорит: «Все, годовая квота закончилась». На год. В январе. Программа рассчитана до декабря, а у крупнейшей российской авиакомпании ее калининградский запас закончился практически до того, как люди успели убрать новогоднюю елку. Вот после этого, мне кажется, можно уже не проводить совещание на тему «почему возник повышенный спрос». Потому что ответ лежит на столе. Дешевых билетов заложили намного меньше, чем хотят купить люди. И самое прекрасное – об этой проблеме в Москве знают не с прошлой недели. Еще весной Калининград просил федеральный центр изменить саму систему. Не выдавать деньги кусочками. Сразу закладывать необходимую сумму на год. Увеличить количество дешевых мест в самолетах. Регион предлагал поднять их долю примерно с 30 до 40%. Потому что нынешняя схема создает те самые паузы, когда деньги закончились, новые еще не распределили, а пассажиру остается только смотреть на обычный тариф и тихо вспоминать все известные ему русские слова. В мае губернатор уже публично говорил: эти паузы надо убрать. Причем сама причина была названа совершенно открыто. Ежегодное бюджетирование и разрывы в финансировании перевозчиков. То есть тут даже расследование проводить не надо. Власть сама знает, где сломано. Но приходит лето, и дешевых билетов снова практически нет. До Москвы еще можно было что-то поймать. До Петербурга к концу августа обычный билет в одну сторону доходил примерно до 30 тысяч рублей. И вот где особенно чувствуется весь чиновничий сюрреализм. Калининградец летом смотрит на 30 тысяч за билет. Москва осенью выходит к микрофону и торжественно говорит: «Мы нашли еще почти 600 миллионов. Спасибо большое». А в июне найти нельзя было? В мае? В январе, когда стало понятно, что годовая квота крупнейшего перевозчика прожила один месяц? И вот это у меня главная претензия именно к федеральной власти. Не в том, что денег вообще не дают. Дают, и немало. А в том, как они это считают. Сначала в Москве определяется некая сумма. Потом ее распределяют. Потом дешевые места заканчиваются. Потом Калининград несколько месяцев объясняет, что денег не хватает под реальный спрос. Потом начинаются переговоры. Потом находится еще полмиллиарда. Потом снова проходит отбор авиакомпаний. Потом появляются новые билеты. А человек все это время просто хочет слетать к родственникам в Петербург. Ему не нужен федеральный отбор. Ему не интересно, из какой строки бюджета пришли деньги. Он открывает телефон и видит одну цифру возле кнопки «Купить». Вот в этой цифре и находится вся эффективность государственной программы. Минтранс сейчас говорит, что после дополнительных денег программа должна охватить примерно 180 тысяч жителей и студентов до конца года. Звучит опять красиво. Только сама Калининградская область уже просит Москву в следующих бюджетах финансировать перелеты, исходя из фактической потребности. Перевожусь чиновничего. Нынешняя сумма не соответствует тому количеству людей, которые хотят летать по такой цене. Причем сколько денег реально нужно, чтобы закрыть этот спрос, публично пока даже не называют. И вот это, по-моему, самая раздражающая часть всей истории. Федеральная власть прекрасно умеет отчитаться миллиардами. 1,2 миллиарда звучит солидно. Можно поставить фотографию совещания, написать «транспортная доступность остается приоритетом». И вообще выглядит так, будто проблема практически решена. Но транспортная доступность – это не сумма в пресс-релизе. Это когда калининградец в июле открывает приложение и может купить билет. Не ловить его ночью, не ждать октября, не проверять 5 авиакомпаний в надежде, что кто-то вернул место. Не читать новость о том, что деньги уже доведены, а просто купить. И здесь Москва почему-то год за годом пытается лечить один и тот же хронический диагноз дополнительными уколами денег уже после того, как пациент снова пожаловался. Хотя решение даже придумано не нами. Сам Калининград предлагает считать реальную потребность заранее, финансировать весь год без провалов и увеличить число дешевых мест. То есть требуется не очередной красивый транш в сентябре, а система, при которой сентябрьский спасательный транш вообще не понадобится. Поэтому, когда в следующий раз услышите, Калининграду выделили еще 500 000 000 на авиабилеты, не спешите радоваться самой цифре. Сначала откройте сайт. Если билет там есть, значит деньги наконец превратились во что-то полезное. А если опять нет, значит миллиард пока существует главным образом в красивом отчете. С вами был Балтийский лоцман. Подписывайтесь на наши социальные сети, берегите себя и до встречи.
2: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента» цифра дня.
7: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
8: Мама школьника из Белгородской области обратила внимание, что дети на математике начали считать дроны вместо яблок.
9: Почему во втором классе ребенок считает дроны, а не яблочки, там пирамидки, как мы раньше? Смотрю его случайно тетрадку, написано «дрон». Думаю, наверное, какую-то фигню он написал. Открыла учебник, а тут задачка про дроны. Что это такое? Картиночку. Просто это учебник второго класса. Как мы раньше с вами хорошо жили, когда не знали, что это. Был бы, мне кажется, учебник для Белгородской области, тут бы вообще задачки бы такие бы БПЛА, ФПВ и все виды были бы.
2: Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
10: То следующий. В Совете Федерации предложили втрое поднять налоги для самозанятых, чтобы закрыть дефицит бюджета. Миллионы самозанятых россиян, которые платят налог на доходы по сниженной ставке 4-6%, могут стать следующим источником наполнения бюджета. А он в этом году сведен с дефицитом почти в 7 триллионов рублей. Замглавы Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Андрей Епишин заявил, что некоторым категориям самозанятых следует поднять налоговую ставку до уровня НДФЛ, то есть в 2-3 раза относительно нынешней. По его словам, изменения могут коснуться курьеров и водителей.
11: У нас есть компании, где самозанятыми работают тысячи, сотни тысяч водителей и курьеров. Почему они должны платить налоги по ставке от 4 до 6%? С тех, кто по факту работает на полной занятости, надо брать полный НДФЛ по ставке от 13%. Не говоря уже про оплату социальных взносов, но хотя бы НДФЛ они должны платить полностью.
12: Созданный в 2018 году Институт самозанятых задумывался как способ вывести из тени миллионы россиян, получающих доход от репетиторства или сдачи квартир в аренду. Спустя 7 лет, благодаря низким налоговым ставкам, самозанятыми стали более 15 миллионов россиян. Согласно статистике ФНС, в прошлом году они заработали суммарно более 3 триллионов рублей и заплатили 136 миллиардов рублей налогов. Но власти хотят большего, ведь нужно чем-то латать огромную дыру в бюджете, говорит экономист Владислав Жуковский.
13: То есть вот сейчас будет просто такой дикий поток поборов с населения, с бизнеса, с малого бизнеса, самозанятых, для того, чтобы набрать здесь 200-300 миллиардов рублей, здесь 300-400, там 500, чтобы залатать ту огромную дыру в бюджете, которая сформировалась. А я напомню, что Силуанов полностью подтвердил наши мрачные прогнозы. Мы сразу говорили, что по итогу текущего года дефицит бюджета будет минимум 6,5-7 триллионов рублей, если сильно повезет. И вот буквально пару дней назад выступал глава Минфина Силуанов и говорит, что да, в текущем году дефицит бюджета будет 3% ВВП. Это практически 7 триллионов рублей только на текущий год. В два раза больше заложенного в бюджете плана. Угадайте, где они возьмут деньги? Правильно, за все заплатит конечный потребитель.
12: Растущие издержки бизнеса уже отражаются на ценах в магазинах. В августе мясо курицы подорожало на 15% год к году. Производители говорят о росте расходов на корма, топливо, логистику и зарплаты. Также влияет на рост цен и то, что правительство обязало предприятия тратить средства на собственную защиту от беспилотников, говорит экономист Игорь Липсиц.
14: То есть государство российское провалило защиту своей территории, это так называется. Вот, и приходится теперь каждого защищать себя самому. Ну, приходится это учесть, и, соответственно, эти затраты вырастут. И людям, наверное, кажется, что вот у компании довольно большая такая масса прибыли, и можно просто самортизировать рост затрат за счет прибыли. Это не так. 35%, то есть практически каждая третья компания России уже убыточная. Так что куда они денут эти затраты? Они их переложат в конечные розничные цены. В конце концов, за все платит население. И чем дальше, тем выше будут повышаться цены, и тем больше население России будет виднеть из-за войны. Куда деться-то? Война.
12: Также в России вырастут цены на авиабилеты. Новый сбор с пассажиров сейчас обсуждают Минтранс, Минпромторг и Ростех. Речь идет о сумме до 500 рублей за каждый внутренний перелет и до 1000 рублей за международный. Эти деньги предполагается направить на лизинг и эксплуатацию самолетов. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Криминальные новости.
15: Мужчина застрелил супругу, а затем покончил с собой в городе Серпухов. По данным канала 112, 48-летнюю Надежду и ее 55-летнего мужа Андрея нашли вечером 23 сентября в их квартире с огнестрельными ранениями головы. Рядом лежал травматический пистолет и две гильзы. По данному факту возбуждено уголовное дело об убийстве. Сейчас проверяется причастность мужа к смерти его жены. У супругов остался несовершеннолетний сын. Генерал-майора подмосковной полиции Сергея Малькова, задержанного в начале сентября за хищение служебного топлива, отпустили под домашний арест. По данным МЭШ, меру пресечения изменили из-за состояния здоровья 66-летнего генерала МВД. Он уже 20 лет болеет сахарным диабетом, плюс страдает от гипертонии. В СИЗО ему вызывали скорую помощь из-за ухудшения состояния. Параллельно против Малькова возбудили еще пару уголовных дел. Кроме дела по статье о присвоении или растрате в особо крупном размере. Следователи считают, что Мальков с сообщниками похищал бензин, предназначенный для служебных машин. В схеме также участвовал топ-менеджмент Евротранса и несколько сотрудников структуры, которая обеспечивает топливом полицию в Подмосковье. Сергея Родионова, собственника ТЦ «Солнечный» в Стерлитамаке, арестовали до 22 ноября. Накануне его задержали. Родионову предъявили обвинение в причинении смерти по неосторожности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. 22 сентября в торговом центре произошел пожар, погибли 4 человека. Родионов вину не признал, заявил, что система пожарной безопасности в «Солнечном» работала штатно. Девушка пожаловалась на знакомого двум мужчинам. Оба по очереди приехали его избивать в Оренбурге. Все началось во время застолья. 26-летний мужчина поссорился с девушкой, после чего она вышла на улицу и рассказала о конфликте случайному прохожему. 23-летний парень решил вступиться и избил ее оппонента. Но одного защитника оказалось мало. Позже девушка вызвала 30-летнего приятеля, который также приехал и продолжил разборку. В результате пострадавшего госпитализировали с тяжелыми травмами головы. Обоих мужчин задержали. Возбуждены уголовные дела. Что грозит девушке, которая спровоцировала избиение, пока неизвестно. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
2: Радиолента. Прямая речь.
8: Зет-военкор Максим Калашников о сложной ситуации на фронте и в российской экономике.
16: Ну, вот у нас, видите, какие трудности с экономикой. У нас, на самом деле, падение идет. И бюджетный дефицит опять начинает нарастать. Он опять по 7 триллионов. Я сейчас смотрел с утра последние данные казначейства нашего. У нас очень большие трудности в сельском хозяйстве, строительстве и так далее. По списку, на самом деле. У нас очень большая усталость общества от войны, которая идет уже, так сказать, движется к 5-му году. Вы знаете, что если вы Украину не победили 5-й год, если у вас все ушло в такую перемалывающую бойню, которая перемалывает в две стороны, это трудно назвать победой. И, честно говоря, на фронте-то у нас дела достаточно сложные. Я говорю вот так вот, аккуратно выражаясь. Потому что, если мы посмотрим, что там происходит, то на очень такие напряженные события, ну, вы знаете, там, где нам противостоит 1-й и 3-й армейские корпуса, вот знаменитый этот Белецкий командует, вот, 3-м корпусом, по-моему, если не ошибаюсь. Под Лиманом у нас очень сложная ситуация. На направлении так, Славянска и, так сказать, Доброполье у нас тоже очень-очень-очень вязко идет. Там, так сказать, прорываться приходится через вот эту зону дронов, продвижение на Славянск, вот, соответственно. Район не изолирован с воздуха боевых действий. То есть мы не подавили ПВО и не пресекаем с воздуха все попытки противника, так сказать, перебросить туда подкрепление, снабжение и прочее. Ну, да, помните, как делали те же англосаксы в Нормандии 1944 года, когда изолировали район боевых действий, район своей высадки, мы об этом рассказывали. Ничего подобного нет. ВСУ там получает подкрепление, и мы там продвигаемся с, ну, так сказать, с очень большими трудностями и потерями. Это никак не 1945 год, честно говоря.
2: Главные новости дня.
17: Эта зима будет страшной. Американские журналисты слили информацию о планах ВСУ устроить тяжелую зиму в российских городах. Что за генерал Мороз, о котором сказал Зеленский? Ни для кого не секрет, что за лето этого года ВСУ существенно расширило дальнобойные удары по российским регионам. Под атаки попадали и НПЗ, и военные предприятия, и логистика, а также ТЭЦ и водоканалы. Огромная территория страны, которую попросту невозможно закрыть системами ПВО, а при их нехватке так и подавно защитить все объекты нереально, говорит военный эксперт Юрий Федоров.
18: Разрушение нефтеперерабатывающих заводов. А сейчас вот последние данные говорят о том, что совокупная мощность нефтепереработки в России сократилась чуть ли не более чем на 40% в результате серии ударов, которые были нанесены по этим заводам в сентябре месяце.
17: Очевидно, что многое будет зависеть от температур на улице. Но в России теплых зим почти не бывает. На улице все равно будет мороз, считает эксперт. Кроме стратегических объектов, дроны атаковали и крупные предприятия, склады, где хранились или собирались беспилотники. Поэтому к зиме активно готовятся и представители бизнеса. Они не ждут помощи от государства, отмечает экономист Игорь Липсиц.
19: В Валберсе они там закупили немеренное количество сетки, насколько рабица, и будут как бы обертывать свои склады сеткой рабица. Ну, уж не знаю, насколько это серьезно защитит от дронов, но вот у них такая надежда. На каких-то промышленных предприятиях закупают какую-то военную технику, прям прямые противовоздушные расчеты, ставят какие-то датчики сигналов аудио, чтобы улавливать звук мотора дрона, где-то ставят систему видеонаблюдения, где-то ставят систему, значит, борьбы с вот этими беспилотниками, подавления их активности. То есть это очень по-разному. Какие предприятия что делают, никто вам сказать не может.
17: Одновременно военное командование не скрывает, что готовится нанести удар по энергетическим компаниям Украины. Оборонные предприятия активно наращивают производство баллистических ракет и реактивных дронов. За такие удары Зеленский пообещал ответные действия. Выступая на Генассамблее ООН в Нью-Йорке, он заявил, что никто в Москве не мог представить, что, цитирую, «генерал Мороз однажды перейдет на сторону тех, кто защищается от России».
11: Мы сделаем так, чтобы это произошло уже этой зимой, если Россия продолжит атаковать нашу энергетику и отопление. Эта зима может быть очень суровой для нас, но в ответ у нас не будет другого выбора, кроме как сделать ее болезненной и для России.
17: Тем временем в Москве рабочие начали закрывать ТЭЦ-8 на Волгоградском проспекте бетонными блоками. Эта конструкция, предположительно, может быть основой для антидроновых сеток. Но, как показали удары по НПЗ в Капотне, антидроновые сетки не спасают от ударов беспилотников. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте «Радио Лента».
2: Радио Лента. Потеря дня.
7: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
7: Академик Российской Академии Наук, доктор физико-математических наук Роберт Нигматуллин о состоянии экономики и кризисе.
20: Я искренне считаю, что мы в беде. Ну вот, беды, какие же беды? Ну, показатели. Ну, самые низкие доходы у нас в Европе, подушевые доходы. При советской власти действительно мы были беднее, чем, ну, жили беднее. Но все-таки мы строили страну, мы были, строили космос, атомную энергетику, мы были впереди. И, конечно, на это жертвовали. А сейчас все потеряли. И по-прежнему самые бедные, даже в самых бедных регионах Китая доходы выше, чем в наших самых бедных регионах. Ну вообще, как это можно спокойно относиться? Депопуляция. Мы вышли на уровень 0,6 миллиона, каждый год будет сокращаться население. Естественно, убыль населения. Рост ВВП, вот, ну, мы взял, я с 15, ну, с 14 на 15, вот, 11 лет, 1,5% в год. Потребительские цены, вот вы знаете, сколько выросли? На 77%. Вот по Росстату, это не я придумал, по Росстату, если все это просуммировать, то получается 70, то есть 7% в год инфляции. И самое удивительное, ни один указ президента с 2012 года по экономике базовым цифрам не выполняется. И президент почему-то не требует с этого, никого не наказывает за это. Все по-прежнему, но так нельзя. Вот видите, Китай лежит, инфляция лежит, самая маленькая, видите, 0,27. Инфляция 0,27 к 1% прироста инвестиций. Польша уже выше, чем Соединенных Штатов. Вот не везде Польша хороша. А смотрите, куда страна. У нас как все в трубу вылетает. Да надо увеличивать инвестиции, конечно. Но все идет в трубу. Это что это значит? Мы находимся из 50 отобранных стран на 51 месте. На 51 месте Россия великая. Вот мы гордимся, у нас души великие и прочее, и прочее. И равнодушно смотрим уже 30 лет. 30 лет. Причем вот эти эффективности, что предыдущие 15 лет были, что сейчас одно и то же. А посмотрите, за счет а число работников промышленности. Вот, вот говорят, что Путин пришел, и у нас вот пошло. Так разрушается машиностроение. 4 миллиона в 99 году, сейчас 440 тысяч. Почти в 10 раз. Легкая промышленность. В 3 раза. Зато число курьеров 1,5 миллиона и охранников. А число ученых на 10 тысяч населения У нас 54, а вот в передовых странах 174. Вот вам эффективность. Можно в эту страну сейчас в таком состоянии, при таком руководстве вкладывать деньги? Да, конечно, не надо. Поэтому я говорю, так управлять экономикой нельзя. И мы должны это донести, эту мысль до президента, потому что все на нем держится. Не дай бог, пошатнется его авторитет или еще что-то. Нельзя равнодушно это смотреть. Сложившийся порядок опасен. Ну, Бастрыкин говорит, дальше ехать некуда. У нас же каждый день арестовывают начальников. И уже секвестр. Ведь секвестр почему? Значит, экономика падает. Ну и это вот поэтому кризис будет затяжным, на мой взгляд. Он просто так не вырвется, потому что все надо менять. Необходимо срочно заняться ремонтом, а не завышать процентную ставку.
2: Радио «Лента». Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
0: Жесткая математика СВО. 248 тысяч человек в этом году потеряла на фронте армия России. А захватила почти столько же земли, сколько потом и потеряла. Это заявил Зеленский в ООН. Что ответил Лавров на вопрос о конце спецоперации? Операция ВСУ под названием «Вивальди» серьезно повлияла на потери армии России. Как в личном составе, так и территориальные. Некоторым подразделениям под Лиманом пришлось отступить с ранее завоеванных территории. Это признали даже Z-военкоры. Речь идет о почти 200 квадратных километров территории Украины. Госсекретарь США Марк Рубио заявил, что в неделю около 6 тысяч погибших и раненых, говорит военный эксперт Ян Матвеев.
21: Потери российской армии едва ли не самые большие за все время войны. И они примерно равны набору. В один месяц это 35 тысяч убитыми и ранеными, в другой 28, затем 30. Получается некий такой баланс, жуткий, кровавый баланс, который означает, что пока на фронт прибывает 30 тысяч живых людей, в обратную сторону уезжают 1015 гробов и еще столько же коллег.
0: Марко Рубио встретился с главой МИД России Сергеем Лавровым в Маниле. Госсекретарь США призвал Москву прекратить боевые действия и сесть за стол переговоров. В ответ Лавров сказал, что Россия не собирается прекращать спецоперацию и напомнил о целях СВО, которые не выполнены. Z-блогеры пишут о катастрофическом положении российской армии. Вот что пишет военкор Садулаев.
22: В первый год операции очень много работали в БМП. И в штурмах, и в обороне. Во второй год меньше, в третий редко. А теперь БМП исчезли как класс. Их просто нет. Но мотострелкам надо на чем-то передвигаться. И уже не первый год передвигаются на мотоциклах. Мотострелки же. Но не только. Все риды джихад-мобилей и УАЗы с отрезанной крышей. А я сяду в кабриолет. И Нивы, да и простые ВАЗы старых времен. Я такие тачки видел у позиции, что мама не горюй. Однако ездят.
0: Еще одно изменение на фронте – характер ранений, пишут военкоры. Еще 2 года назад было много солдат с пулевыми травмами. Но сейчас минно-взрывные ранения и ранения в результате удара дрона. Это подтверждают и военные. Сергей Подольский рассказал, что был ранен, когда прятался от беспилотника и упал на мину.
23: Отсутствуют точно 2 пальца, некоторые переломаны, так сильно не наблюдал. У меня ни аптечки и не было ничего. Около меня находилась другая позиция моих союзников, точнее с моего полка позывной «Бабуля». Когда я пришел к ним, залез в нору, попросил оказать мне помощь, они меня запихали в яму, начали угрожать убийством, мы сейчас тебя пристрелим, застрелим, я находился в шоковом состоянии. Там пробыл до 6:30 утра, после чего они начали меня обратно отправлять на позицию. Прилетела ФВП наша, которая наблюдала за мной, чтобы я до туда добрался. Но так как я попросил, чтобы мне оказали помощь, мне отказали, сказали, сиди там, будешь просто слушать. Возможно, у меня уже воняет тухлятиной, так как прошли сутки. Я ничего не открывал, просто вот намотал тряпку этот бинт, не знаю, что там у меня случилось. Просто у меня до сих пор шоковое состояние, то, что у нас такое в российской армии творится.
0: Военнослужащий отметил, что сутки пробыл без медицинской помощи, из-за чего существует риск ампутации кисти.
17: Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Говорят военкоры.
1: Подыграть Трампу не получится. Лейб Гусар о предложениях связать перемирие на Украине с выборами в американский Конгресс.
3: Умилительно читать разных экспертов, которые пишут, что России сейчас очень выгодно подыграть Трампу с перемирием на Украине, чтобы это зачлось ему как победа, и республиканцы выиграли бы тогда выборы в Конгресс. Воистину, это либо идиоты, либо блаженные. Во-первых, американскому избирателю давно насрать на внешнюю политику. Его интересует то, что происходит в собственной стране. А там Трамп с однопартийцами наворотил столько, что даже Байдена вспоминают с нежностью. Во-вторых, американский президент — это не косплей царя, как у нас, а лишь временный исполнительный директор, не более того. И от его успехов на стороне мало что зависит. В-третьих, у Трампа есть еще не выигранный Иран, а вот это гораздо больше заботит избирателя, чем какая-то там свара разных сортов русских. Так что подыграем мы в итоге только украинцам, дав им столь нужную передышку и стоящими за ними европейцами. Республиканцы же с треском провалятся и безо всякой нашей помощи. Проблема в том, что этот маразм транслируется в высокие кабинеты и приятно щекочет жаждущие позорного договорника уши.
1: НАТО делит восточный фланг на три зоны. Военкор подобный о новой системе управления войсками Альянса от Арктики до Черного моря.
4: В Альянсе объявили о переформатировании системы управления войсками на восточном направлении. Вместо концепции единого восточного фланга теперь вводится зональный принцип управления. Из опубликованных Альянсом документов следует, что весь периметр ответственности разбит на три отдельные оперативные зоны – северо-запад, центр и юго-восток. В НАТО подчеркивают, что такой подход позволит точнее подстраивать военные планы под специфику местности, характер угроз и логистику в каждом конкретном районе. Особое внимание в планах НАТО уделено районам, которые Альянс называет уязвимыми с точки зрения сухопутных.

0: на Украине в ряды армии России. Все они приехали в страну, думая, что будут работать на стройке, охранниками или сниматься в кино. Рекрутинговая компания разместила в интернете вот такое объявление.
1: Глобальный кастинг. Новый кинопроект. Ищутся африканцы на мужские роли.
0: Основная цель рекрутеров – молодые мужчины, которые не могут найти работу из-за плачевной экономической ситуации у себя на родине. На одно из таких объявлений отозвался Ричард из Сомали. Его встретили в Москве и сразу отвезли на военную базу в Ростовскую область.
2: Мне сказали, что я могу работать охранником, потому что во многих местах в России, таких как больницы, банки, торговые центры, метро, нет охраны. Они говорили мне, что я смогу там работать, но нужно пройти обучение.
0: Через некоторое время подразделение, в котором был Ричард, отправили на самое горячее направление фронта – Донецкое. Их сразу отправили на разведку территории. То, что Ричард увидел, повергло его в шок.
3: Мы продолжали идти какое-то время, и я увидел множество людей, которые были там же, где мы раньше спали. Они лежали на земле. Они были мертвы. Я очень испугался, меня охватила паника.
0: На следующий день подразделение Ричарда попало под сильный обстрел. Он получил ранение в ногу. Много людей погибло. Тем, кто уцелел, была дана команда укрыться в подвале одного из домов и переждать обстрел. Ричард говорит, они неделю сидели в бункере практически без еды и воды. Потом им все-таки пришлось связаться с другими отрядами. И к ним пришла подмога. Но за это время его раненая нога сильно отекла.
3: Я показал ему свою ногу. Она была сильно опухшей. Вообще, я не мог надеть ботинки на обе ноги. Поэтому я снял их и остался в одних носках, потому что был очень ранен. Я двигался без ботинок, без защитной экипировки, просто шел за ними. Эти ребята были очень быстрыми, а я был ранен. Я добрался до одного места, и мои товарищи перепрыгнули через забор, а я упал. Между нами была проволока, которую обычно используют для установки мин. Острая, как лезвие. Я упал на эту проволоку, и вся моя форма порвалась. Я пытался снять проволоку с одежды, со штанов, но не смог. Я был так изможден, что просто упал, ударился головой и потерял сознание. Я не понимал, что происходит вокруг. Через 10-15 минут я снова встал и осмотрелся вокруг, но не увидел своих товарищей. Дрон завис над головой, и тут раздался взрыв. Еще одна бомба. Я оказался в эпицентре взрыва и начал истекать кровью.
0: Ричарда взяли в плен. Там его вылечили и связались с руководством страны. Сейчас он уже на родине, и там продолжает лечение. Африканская некоммерческая организация Code for Africa выявила около сотни веб-сайтов, страниц в соцсетях, которые используются для вербовки в ряды армии России. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
5: Всем привет, это «Разбор дня». Сегодня поговорим о вещи, которую большинство замечает только тогда, когда она ломается. О лифтах. В России десятки тысяч лифтов уже выработали свой срок, а менять их успевают далеко не везде. Для кого-то это просто несколько этажей пешком, а для пожилого человека, инвалида или семьи с коляской – настоящая проблема. Разберемся, почему старые лифты копятся быстрее, чем их заменяют, и кто в итоге будет платить за этот большой ремонт.
6: Слушай, чтобы сразу перевести вот этот масштаб с бюрократического языка на нормальный, давай вспомним историю в Санкт-Петербурге. Это было в начале 26-го года. Там пожилая женщина целый месяц поднималась пешком на 8-й этаж.
5: Месяц? На 8-й этаж? Ничего себе!
6: Да, просто потому что пассажирский лифт тупо встал. И для управляющей компании это, знаешь, просто галочка в журнале поломок, а для человека в таком возрасте каждый выход в аптеку превращается в настоящее испытание.
5: Вот люди вообще часто воспринимают лифт просто как элемент комфорта. Ну, зашел, нажал кнопку, приехал. А на самом деле это же критическая инфраструктура, буквально как водопровод или отопление.
6: Я бы сказала, даже более уязвимая. Если напор воды слабый, ты раздражаешься, но можешь пойти по делам. А поломка подъемника

0: Для инвалида-колясочника или человека после инсульта это фактически домашний арест.
1: И тут же главная опасность даже не в том, что кабина сорвется вниз, как в голливудских фильмах.
0: Ну да, современные тормоза, всякие ловители. Они обычно спасают от свободного падения, хотя серьезные инциденты тоже бывают. Помнишь, в Челябинске прокуратура проводила проверку?
2: А, это когда кабина с пассажирами начала резко и неконтролируемо двигаться.
0: Точно, но куда более частые угрозы – это ежедневные сбои. Когда, ну, двери не реагируют на датчик или связь с диспетчером пропадает намертво.
2: Да, недавно в Югре спасателям вообще пришлось вскрывать лифт прямо в поликлинике, чтобы достать оттуда женщину с ребенком. И такое же происходит по всей стране каждый день.
0: 100%.
2: Хорошо, но откуда взялся вот этот внезапный кризис? Почему они начали массово сыпаться именно сейчас?
0: Все упирается в нормативный срок службы. Он составляет ровно 25 лет.
2: 25 лет. Звучит как, ну, искусственная цифра. Железка же не знает, что у нее сегодня юбилей и не рассыпается в пыль ровно в полночь.
0: Конечно, в пыль не рассыпается, но 25 лет – это граница. После нее завод-изготовитель и Ростехнадзор больше не гарантируют, что металл и электроника выдержат обычные нагрузки. Накапливается усталость материалов.
2: То есть начинается такой режим постоянного ручного контроля.
0: Именно. А масштабы там пугающие. Минстрой в начале 26 года оценивал общий парк примерно в 625 тысяч лифтов.
2: Ага.
0: И около 88 тысяч из них уже требуют замены прямо до конца десятилетия.
2: Ого! Каждый шестой лифт в стране получается. А почему они так синхронно-то постарели?
0: Это прямое следствие застройки 90-х и нулевых годов. Тогда многоэтажки сдавали огромными микрорайонами, целыми волнами. Но и лифты ставили массово. Соответственно, сейчас их срок годности тоже истекает сразу целыми кварталами.
2: И как власти вообще справляются с таким потоком? Вроде же изначально дедлайн по замене стоял на февраль 25 года.
0: Был такой план, да, все старые лифты должны были подогнать под технический регламент. Но система просто физически захлебнулась.
2: Не успели.
0: Совершенно не успели. И в итоге Евразийская экономическая комиссия сдвинула дедлайн для России до 15 февраля 2030 года.
2: Но отсрочка на бумаге же не делает старые детали новыми. Это просто юридический трюк, чтобы не пришлось в один день опечатать тысячи кабин?
0: Абсолютно. Отсрочка просто дала время. Но математика процесса все равно не сходится. Смотри, Минстрой считал, что нужно менять 24 тысячи лифтов в год, чтобы закрыть потребность.
2: А исторически сколько меняли?
0: Около 16 тысяч. И даже план на 26-й год поставили всего 19 тысяч.
2: Все равно меньше необходимого. А реальные цифры за последние полгода какие?
0: А вот тут самое грустное. За первое полугодие 26-го по программам капремонта заменили всего 5300 штук.
2: Да ладно? Из них, наверное, половина в Москве.
0: Да, почти половина. И общий рынок монтажа вместе с новостройками вообще рухнул почти на треть до 11 тысяч.
2: Подожди. Если государство требует ускориться, а рынок падает на 30%, значит, дело не в том, что заводы встали. Дело в том, что за это ускорение тупо некому платить.
0: Бинго. Мы возвращаемся к главному, к деньгам. Один новый лифт вместе с демонтажом и установкой стоит от 3 до 5 миллионов рублей.
2: А для типичной девятиэтажки на несколько подъездов это уже десятки миллионов.
0: Отсюда и колоссальный разрыв между регионами. Москва за полгода меняет 2500 машин без проблем. А в Тамбовской области на замену нужно было около 1,3 миллиарда рублей. При этом в региональном фонде капремонта было в 13 раз меньше денег.
2: Жесть. Я еще помню цифры по Ставрополю. Там контракт всего на 9 кабин обошелся бюджету больше, чем в 30 миллионов.
0: Да, это очень дорого. И тут важно понимать, откуда вообще берутся эти деньги. Граждане платят взносы на капремонт, и они идут по одной из двух схем.
2: Либо в общий котел региона, либо на спецсчет конкретного дома.
0: Правильно. Общий котел работает как страховка. Собирают со всех, чинят по очереди. А спецсчет – это личная копилка здания.
2: Но многие же говорят, что спецсчет – это лучше. Типа ты реально контролируешь деньги и не платишь за ремонт чужого дома на другом конце города.
0: Звучит заманчиво, но математика старого здания разрушает эту иллюзию. Слушай, если дому 25 лет, накопить 15 миллионов рублей силами одних только жильцов просто нереально. Спецсчет в старом фонде – это не независимость, это показатель бедности.
2: Логично. Никаким голосованием соседей миллионы на счету не появятся.
0: и люди попадают в ловушку. Лифт сломался сегодня, а нужная сумма накопится лет через 10. В Калининграде была показательная история. Дом со спецсчетом понял, что не тянет замену, и решил перейти обратно в общий котел ради субсидий.
2: А пока они бегали с бумагами, что-то пошло не так.
0: Да, один лифт окончательно встал. Диагностика показала критический износ тягового каната. Машину остановили ради безопасности. А субсидия будет когда-то потом, после всей бюрократии.
2: И людям пришлось пешком ходить.
0: Но им пришлось экстренно сбрасываться наличными на ремонт этого каната. Просто чтобы хоть как-то ездить, пока они ждут полную замену.
2: Да. Ну, допустим, деньги есть. Аукцион прошел. Дальше же процесс должен идти быстро. Ну, привезли, поставили, поехали.
0: Если бы... Это еще одно заблуждение. В Карелии замена 8 лифтов в одном доме заняла почти 2 месяца.
2: 2 месяца? Люди ходили по лестницам? Почему так долго?
0: Потому что это сложный процесс. Демонтаж, установка новых направляющих, прокладка электрики, потом пусконаладка и долгая приемка инженерами. Это не телевизор к стене прикрутить.
2: Но с такими бюджетами строительные компании должны в очередь стоять за контрактами.
0: Должны, но на рынке дикий дефицит подрядчиков. Летом 26-го года в Башкирии был аукцион на 1 миллиард рублей. И знаешь, сколько компаний пришло?
2: 2.
0: 1. Небольшие фирмы просто боятся брать такие риски. Финансирование идет рывками. Сегодня тебе дают миллионы и требуют сделать все за месяц, а завтра бюджет урезают.
2: А держать штат монтажников при таких качелях просто убыточно.
0: Конечно. Это же профильные электромеханики, наладчики. Кадровый голод настолько серьезный, что Минстрой даже начал предлагать бесплатное переобучение.
2: А что с самими кабинами? Комплектующих вообще хватает?
0: Мы сейчас видим сильную зависимость от импорта. Точнее, от Китая. Дешевые китайские лифты захватывают рынок.
2: Почему именно они?
0: Потому что они идут готовым пакетом. Все детали уже подогнаны друг к другу. А российские производители пытаются закрыть спрос, но цепочки поставок разорваны.
2: Металл делают одни, платы поставляют другие.
0: Да. Из-за этого страдает качество. В Орле вообще пришлось экстренно останавливать партию абсолютно новых лифтов.
2: Из-за брака.
0: Отзывная компания выяснила, что отечественные электронные платы оказались бракованными.
2: Ужас. А ведь есть еще проблема старых шахт. Они же наверняка нестандартные в старых домах.
0: Это огромная головная боль. Минстрой требует унификации, чтобы лифты делались по ГОСТам. Но старую кирпичную девятиэтажку ты под этот ГОСТ не перестроишь. Каждый ремонт превращается в уникальный и дорогой квест.
2: У меня резонный вопрос. Если полная замена – это так дорого и долго, почему нельзя просто чинить старые лифты бесконечно? Поменяли трос, заменили двигатель и нормально?
0: Это путь в финансовую ловушку. У механизма старше 20 лет износ накоплен по всей системе.
2: А, это как со старой машиной. Вложил кучу денег в подвеску, а через неделю сдохла коробка передач.
0: Абсолютно точная аналогия. В итоге на запчасти уходит больше, чем стоит новая кабина. Фонд капремонта просто истощается на эти временные заплатки.
2: Но согласись, ситуация сильно зависит от региона. Не везде же провал.
0: Не везде. Воронежская, Пензенская области, Карелия, они уже к концу лета 26-го закрыли свои годовые планы.
2: Молодцы?
0: Молодцы, конечно, но успех Пензы никак не помогает жителю соседнего региона, где все стоит намертво. И тут кроется главная проблема вот этой гонки к 30-му году.
2: Какая?
0: Регионы сначала меняют лифты там, где это сделать проще всего. В домах с общим котлом и со стандартными шахтами. А к концу десятилетия в очереди останутся самые сложные объекты.
2: Дома со спецсчетами, без денег и с нестандартными размерами шахт.
0: Да. Принцип «сделаем сначала легкое», скоро исчерпает себя, и статистика полетит вниз.
2: Меня еще напрягает само восприятие этого дедлайна, 2030 год. Звучит так, словно заменят последнюю кабину, разрежут ленточку, и кризис исчезнет навсегда.
0: Это очень опасная иллюзия. Лифты – это конвейер возрастов. Машине, которой сегодня 21 год, через 4 года тоже стукнет 25.
2: То есть, если страна сейчас бросит все ресурсы на этот аврал, а потом выдохнет и урежет бюджеты, кризис просто повторится.
0: Обязательно повторится. Более того, новые кабины технологически сложнее. Там нужны дорогие платы, их сложнее обслуживать.
2: И если сломается какой-нибудь уникальный датчик, его просто не будет на складе.
0: Именно. Это разнообразие моделей очень усложняет жизнь рядовым механикам, которые привыкли к старым советским схемам.
2: Если посмотреть глобально на тарифы, становится понятно, почему денег нет. Граждане платят взносы, но они часто занижены искусственно.
0: Власти просто боятся недовольства. В Тамбовской области обсуждали тариф около 17 рублей за квадратный метр.
2: А экономически обоснованная цифра была выше.
0: Раза в три выше. И эта разница между реальной стоимостью и дешевой платежкой никуда не исчезает. Она копится как невидимый долг и потом выливается в необходимость огромных субсидий из бюджета.
2: Иначе фонды просто обанкротятся. Знаешь, лифт стал такой идеальной проверкой системы управления инфраструктуры. Это ведь не прорыв трубы, который случается внезапно.
0: Да, дата выпуска выбита прямо на заводской табличке в кабине, возраст известен за десятилетия.
2: Цена понятна, все можно спрогнозировать. И все равно проблема решается авралами.
0: Этот кризис должен заставить людей по-новому посмотреть на свою недвижимость. Люди привыкли думать, что их собственность заканчивается за дверью квартиры. Но на самом деле дом начинается у порога подъезда.
2: И если не научиться коллективно управлять этой инфраструктурой сегодня, завтра комфортные квартиры просто превратятся в изолированные острова.
0: К сожалению, так и есть.
2: Подведем итог разбора. Проблема старых лифтов уже давно не сводится к одной сломанной кнопке или застрявшей кабине. Одновременно стареют десятки тысяч домов, а денег, оборудования и специалистов для быстрой замены не хватает. Чем дольше ремонт откладывают, тем больше людей рискуют однажды обнаружить, что дорога из собственной квартиры на улицу стала настоящим испытанием. Это был «Разбор дня». Спасибо, что слушали.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
4: Какие новости стали сегодня главными для обсуждения в России? Какие заявления делают представители власти? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
5: Обратный отсчет до мобилизации. В свежей статье РИА Новости Литве прямо пригрозили еще одной короткой СВО. Что это значит для простых россиян? Госагентство опубликовало колонку под заголовком «Россию ждет еще одна СВО». Она будет очень короткой. Автор статьи Александр Носович. В материале он пригрозил странам Балтии ракетным ударом. Совпадение или нет, однако колонка появилась через несколько дней после того, как парламент Литвы отменил конституционный запрет на размещение в стране ядерного оружия. Угрозы атаковать европейские страны, члены НАТО, ракетами в России звучат не впервые. Однако в первый раз такая угроза появилась на сайте в государственном агентстве. Именно это и настораживает, говорят военные аналитики. Ведь если высшее командование действительно рассматривает такую возможность мобилизации, точно не избежать. И одними срочниками тут точно не обойтись, отмечают эксперты.
6: Моего брата насильно увезли на СВО. Он проходил срочную службу в части 5.2.5.5.8. Его и других солдат угрозами заставили подписать контракты. На них было оказано сильнейшее психологическое давление. Со слов мальчиков: или подписываешь контракт, или уезжаешь в тюрьму на 15 лет, а оттуда все равно на СВО. Только сразу в штурмовики. Пожалейте матерей.
5: Подобных обращений сейчас тьма, говорят военные адвокаты. Они отмечают, запросы от родственников приходят из разных уголков России. Вот недавний случай, о котором рассказала сестра срочника Вероника.
6: Моему младшему брату 19 лет. Его призвали на срочную службу. На сборном пункте предложили подписать документ, объяснив, что это не контракт, это всего лишь рапорт, который якобы поможет ему пройти срочную службу на Сахалине, рядом с домом. При этом говорили примерно следующее. У тебя родители пенсионеры, тебе лучше остаться рядом с семьей. Это не контракт, это гарантия остаться на Сахалине. Просто после года срочной службы нужно будет еще один год поработать. С зарплатой, будешь домой хотеть, бла-бла-бла. В общем, поверив этим словам, он поставил подпись. При этом он подписал только один лист в единственном экземпляре. Но уже на следующий день понял, что, вероятно, могла речь идти о контракте.
5: Практика принуждения срочников подписать контракт тянется еще с Курской операции, говорит адвокат Артем Клыга.
7: То есть они посмотрели, что там после боевых действий в Курской области, даже когда они там закончились, можно на самом деле использовать срочную военную службу как источник для пополнения солдат. Только делать это хитрее. Не в статусе срочника отправлять, да, человека в зону боевых действий, чтобы там не начались возмущения, мол, вы срочников используете там в войне, а переводить их на контракт. А вот как переводить? Ну, хитрыми способами Минобороны, в том числе, которые включают психологическое и физическое насилие. Стали это применять. В 2025 году сначала стеснялись, к концу года уже не стеснялись. В 2026 году, по-моему, всем уже плевать, и мы получаем эти обращения регулярно о разных способах. В основном это, конечно, обман.
5: Несмотря на то, что власти официально отрицают проведение второй волны мобилизации, военкоры и командиры на фронте, наоборот, говорят о ее необходимости. По их данным, линия фронта сильно растянута, и людей для удержания даже завоеванных позиций не хватает. Что говорить об анонсированном на конец осени наступлении в Донбассе. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Радиолента. Прямая речь.
8: Министр финансов Антон Силуанов о приоритетах проекта бюджета на ближайшие 3 года.
9: Ключевыми приоритетами проекта бюджета на предстоящую трехлетку являются исполнение социальных обязательств государства, финансовое обеспечение потребностей обороны и безопасности страны, поддержка участников специальной военной операции и членов их семей. Обеспечение технологического лидерства и развитие инфраструктуры. Все те приоритеты, уважаемый Михаил Владимирович, которые вы определили в вступительном слове. Выполнение социальных обязательств – это первый приоритет. Предусмотрены индексации пенсий и пособий. Страховые пенсии в следующем году будут повышаться 2x. С 1 февраля 2027 года на 6,8%, то есть по уровню инфляция за текущий год. И с 1 апреля страховая часть пенсии дополнительно будет увеличена на 3,3%. Мы исходили из прогнозного темпа роста заработных плат в 2026 году. Средний размер пенсии по старости на конец 2027 года составит 29 904 рубля. Прожиточный минимум в следующем году возрастет на 6,8% и составит 20 227 рублей.
3: Главные новости дня.
10: Все хотят жить свою лучшую жизнь. Внучка главы ЦИК бесплатно получила квартиру стоимостью 200 миллионов рублей в элитном доме Москвы. Ирина Кезина, внучка председателя Центральной избирательной комиссии Эллы Памфиловой, в свои 24 года стала владелицей шикарной квартиры в центре Москвы. Речь идет о жилплощади 237 квадратных метров в 9-этажном доме на Рочдельской улице. Его построили в 2000-х годах для высокопоставленных чиновников. Там, например, живут мэр Москвы Сергей Собянин, глава Сбербанка Герман Греф, председатель Конституционного суда Валерий Зорькин и бывший генпрокурор Юрий Чайка. Дом под круглосуточной охраной ФСО, и просто так купить квартиру в нем невозможно, говорит обозреватель Сергей Ковылев.
11: То есть вариантов нет, что она заработала деньги, купила именно в этом доме квартиру. Нет, квартиры в этом доме распределяет управделами президента. То есть лично Владимир Путин показывает пальчиком и говорит: вот этот человек мне нравится, дайте ему, пожалуйста, квартиру. И именно так Элла Памфилова получила эту замечательную квартиру в центре Москвы.
10: Стоимость квартиры – 200 миллионов рублей. Однако Памфилова получила ее от государства бесплатно и переписала на внучку. О такой роскоши на заре своей карьеры она не могла даже мечтать, рассказывает политолог Дмитрий Шацкий.
12: Это на самом деле поразительно, ведь кто знаком с биографией Эллы Памфиловой, должен знать, что в начале 90-х, когда она была народным депутатом СССР еще до развала Советского Союза, она была секретарем комиссии, которая расследовала роскошь и привилегии советских чиновников. Она была большим борцом с этим всем. И что мы видим сейчас? Элла Памфилова получила такую квартиру от государства, которая просто ни одному советскому партийному чиновнику и не снилась. Просто 237 квадратных метров. Мне кажется, у Хрущева и Брежнева таких квартир не было, как достались Элле Памфиловой.
10: Элла Памфилова пришла в политику с профсоюзной деятельности. Она больше 10 лет работала на ремонтном заводе «Мосэнерго», где в итоге ее выбрали председателем правкома. В 80-х она продвинулась по партийной линии, вступив в КПСС, а в самом начале 90-х уже оказалась среди демократов в одном депутатском объединении с Борисом Ельциным. Позже, в 1999 году, ее партия «За гражданское достоинство» провалилась на выборах, набрав 0,6% голосов. Долгое время ее не подпускали к большой власти. И вот как сама она в 2000-е это объясняла.
13: Если бы я не припиралась там, вот не протестовала против войны в Чечне, не протестовала против социальной политики правительства, я уверена, что я бы сейчас досидела, как мой коллега, министр Шойгу, там даже не возникла бы тогда Валентина Ивановна Матвиенко, там, как, доросла бы, да, как бы вице-премьер, да, по социальным проблемам. Вот и сидела бы, поддакивала бы начальство, умело бы встраивалась в вот эту систему.
10: Видимо, потом Памфилова пересмотрела свою стратегию. Она возглавляет ЦИК с 2016 года. За это время комиссия не раз скандально снимала с выборов кандидатов. При ней появилось и масштабировалось на всю страну дистанционное электронное голосование, которое независимые аналитики считают инструментом для фальсификаций, говорит юрист Андрей Смиловский.
14: Именно при Памфиловой ввели дистанционное электронное голосование в 33 регионах страны уже. Это просто такие способы фальсифицировать выборы, которые в других странах даже и не снились. Просто вбрасывают сколько захотят, рисуют сколько захотят. И Памфилова буквально главный художник страны.
10: Хотя есть такая поговорка, что художник всегда должен оставаться голодным. А как тут заголодаешь с шикарной квартирой 237 квадратов в центре Москвы? Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Радио «Лента». Прямая речь.
8: Генеральный директор Череповецкого литейно-механического завода Владимир Баглаев о сложившейся опасной ситуации в российской экономике.
15: Если страна развивается темпами ниже среднемировых, то чем бы кто как ни объяснял, это говорит о деградации страны, любой страны, не только России, это деградация страны в рамках мировых процессов. Все, что ниже среднемировых, деградация. Все, без вариантов. Тот факт, что сейчас параллельно с некоторыми неуспехами в экономике, а они, на мой взгляд, очевидны, очень серьезно напрягается социальная атмосфера в обществе. То есть я не помню, если честно, начиная с 90-х годов, когда распадался Союз, чтобы так активно участники властных вертикалей, так скажем, дискредитировали властную вертикаль.
3: На радио «Лента» шок дня.
16: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
17: Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие новости, а военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
18: Военкор канал «Лейб Гусар» об удаленной колонке про возможный военный конфликт с Литвой.
19: РИА Новости удалила колонку о еще одной специальной военной операции. На этот раз в мечтающей о ядерке Литве. Утром на сайте государственного информагентства вышла колонка. Россию ждет еще одна СВО. Она будет очень короткой. Прямо запахло Киевом за три дня. Цитирую. «Ядерные боеголовки в нескольких часах езды от Минска и Калининграда станут еще одним коммерческим предложением типа «Дядя, купи кирпич». Нельзя сказать, что у России вовсе нет выбора. У России есть выбор. Как драться? Речь даже не о том, долго или быстро. Понятно, что быстро. Военный конфликт в Прибалтике просто в силу географии не может быть таким же, как на Украине». Конец цитаты. После того, как внимание на бодрую колонку обратили новостные паблики, текст удалили с чеканной формулировкой. Статья не соответствует мнению редакции, редакционной политики и государственной политики Российской Федерации. Вот так-то. А вообще, когда воюешь не сам, не своими руками, не своей кровью, то можно и сотню спецопераций начинать. Правда, потом закончить их сложно.
18: Присяжных хотят оставить без самостоятельности. Олег Царев о судебной реформе, которая все испортит.
20: Верховный суд предлагает объединить присяжных с профессиональным судьей в одну коллегию, сократить их число до 4, с 6 или 8, и разрешить судье находиться с присяжными в совещательной комнате и давать разъяснения. В Верховном суде обещают, что мнение присяжных не будет зависеть от судьи, который сидит с ними за одним столом и голосует. Верится в это с трудом. Одной из причин реформы в Верховном суде назвали высокий процент отмены приговоров, вынесенных с участием присяжных. В 2024 году они оправдали каждого четвертого, в первом полугодии 2025 уже 32%. А все суды страны в 2024 вынесли 990 оправдательных приговоров на 512,8 тысячи осужденных, меньше 0,2%. Профессиональный суд у нас при этом чаще оформляет то, что решили следствие и прокуратура. Присяжные – последняя надежда человека на оправдание. А теперь к ним хотят посадить судью, лишив суд главного – самостоятельности. Реформа суда присяжных отнимет у людей последнюю надежду быть оправданными.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
21: Пензу накрыли облавы. 63-летнего кондитера избили на набережной и насильно отправили воевать на Украину.
0: 19 сентября Александр Глебов вышел прогуляться по набережной, однако до нее так и не дошел. Его остановили неизвестные в гражданской одежде. Силой посадили в машину и примерно через час привезли домой за документами, рассказал его друг Виктор. По его словам, родственникам мужчина смог позвонить только на следующий день из Воронежа.
1: Он рассказал, что после задержания его несколько раз ударили, дали воды, после чего он потерял память. Позже он оказался в военкомате, где у него забрали документы, телефон и ключи от машины. Саша плохо видит без очков, у него тряслись руки, на него кричали и били.
0: По дороге в Ростовскую область он прислал близким фотографию контракта с Минобороны. Родственники уверены, подпись на документе не его. Последний раз Глеба выходил на связь пару дней назад. Он сообщил, что находится в зоне боевых действий. Сестра Валерия до сих пор в стрессе. Она говорит, Александр никогда не служил в армии и имеет хронические заболевания.
22: Он кондитер. Он тяжелее поварешки ничего в руках не держал.
0: Семья опасается за его жизнь и требует вернуть мужчину домой. Облавы на улицах происходят не в первый раз. Чаще всего на такой беспредел жалуются жители Пензы и области. Военные аналитики объясняют это острой нехваткой людей из-за больших потерь. Это подтверждают и сами военные.
23: Половина их взвода, я вам уже писал, за 300-го, половину за 200-го. Вот кто остался, откатились. Сами себе копают яму. Кто-то по каким-то морально-волевым качествам не могут производить это наступление, кто-то по состоянию здоровья. Вот как бы вот такие новости с передовой. Наше командование принимает неадекватные решения, отправляя нас на верную гибель. Там просто настолько много всяких разных дронов, и ФПВ, и Баба-Яга, отрабатываются всех орудий, и стволки, и артиллерия. И никакого прикрытия нет, нас отправляют просто по открытке.
0: За последние несколько месяцев увеличилось не только количество погибших, но и пропавших без вести. В военных каналах в день появляются сотни новых видеообращений от родных солдат с просьбой помочь их отыскать. Если у вас есть история, о которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России», мы расскажем это всей стране.
24: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
25: Всем доброго времени суток, уважаемые слушатели. С вами снова Геннадий Петрович, и сегодня мы разберем тему, которой каждый призывной сезон возникает очень много вопросов и споров. Это альтернативная гражданская служба, или АГС. Повод для разговора действительно серьезный. Конституционный суд вынес решение, которое расставляет важные акценты в этой сфере. И речь идет об определении номер 2952О от 27 ноября 2025 года. Предыстория здесь такая. Почему вообще все дошло до Конституционного суда? Молодой человек подал заявление о прохождении альтернативной гражданской службы. Основание – военная служба, по его словам, противоречит его убеждениям. Призывная комиссия, конечно, отказала. Причиной было – не доказал устойчивость и сформированность убеждений. Юноша пошел в суды, суды сказали то же самое, убеждения не подтверждены. После этого он обратился в Конституционный суд, заявив, что сама система неправильно устроена. И в чем же была суть его жалобы? Заявитель утверждал, что закон об АГС позволяет отказывать по таким расплывчатым критериям, как устойчивые убеждения, фундаментальность вероисповедания. Дает комиссиям слишком большую свободу и допускает очень формальный подход и не требует мотивировать отказ. И, по его мнению, это нарушает его право на свободу совести и на замену военной службы альтернативной. И что же сказал на это Конституционный суд? А вот здесь начинается самое важное, особенно для всех призывников. Конституционный суд прямо указал: недостаточно просто не хотеть служить. Недостаточно говорить «мне это не нравится». Само по себе отрицательное отношение к армии – это не основание для АГС. То есть, друзья, цитирую для вас ключевую мысль. Право на замену военной службы альтернативной гражданской не означает, что гражданину предоставлено ничем не обусловленное право выбора, и что само по себе отрицательное представление о военной службе дает право на ее замену. Что это значит на практике, простыми словами? Призывник обязан объяснить, почему именно военная служба противоречит его убеждениям или вере. Дальше эти убеждения должны быть сформировавшимися и устойчивыми, а не, например, появившимися вчера. Также призывная комиссия вправе оценивать документы, объяснения, свидетелей. И это не свободный выбор, а процедура, требующая обоснования. То есть суд подчеркнул, нормы закона не нарушают Конституцию, а служат механизмом проверки реальности убеждений, чтобы АГС не стала формальной лазейкой для уклонения. Что же это значит для тех, кто реально планирует, например, АГС? Если вы действительно придерживаетесь религиозных или пацифистских убеждений, то вам необходимо заранее собрать документы и подтверждения, подготовить письменное заявление с пояснениями, иметь возможность подтвердить свои убеждения своим поведением, биографией, образом жизни и представить свидетелей, если это потребуется. И самое главное, нужно показать, что ваши убеждения – это не реакция на повестку, а действительно часть вашей личности. Каков же итог для всех призывников? АГС – это право, но не свободный выбор между «хочу» и «не хочу». Дальше комиссия будет оценивать доказательства и вправе вам отказать. Конституционный суд здесь поддержал действующую систему. И ключевое – убедительно нужно обосновать свои убеждения. Поэтому если вы или ваш близкий человек находится на СВО, права нарушаются – обращайтесь, я помогу бесплатно и конфиденциально составить вам разные заявления, жалобы и добиться справедливости. Связаться со мной можно через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия», а также через раздел «Военный адвокат» на сайте нашей ленты.
2: Говорят военкоры.
18: Еще одна СВО. Военкор Живов о появившейся и быстро удаленной колонке РИА Новости про возможный конфликт с Литвой.
4: Пока весь дипломатический корпус страны, не покладая рук, тусит в Штатах, или, как они говорят, прикладывает усилия к достижению мира с Украиной и Европой, отдельные патриотические провокаторы публикуют колонку «Россию ждет еще одна специальная военная операция» про обострение отношений с Литвой, которая разрешила странам НАТО размещать у себя ядерное оружие. Но мы-то с вами точно знаем, что Россия не собирается нападать на Европу и никаких претензий к странам Евросоюза не имеет, о чем много раз говорили отцы нашего государства. И тут такой подлый удар со стороны оранжево-патриотического фланга. Одного специальной военной операции им, видите ли, не хватает. Им еще специальную военную операцию с Прибалтикой подавай. Бдительные редакторы патриотическую диверсию быстро разоблачили и текст снесли. По краю прошли буквально, на тоненького. Остается только надеяться, что в Литве не заметили.
18: Семейную ипотеку переписывают. Товарищ Артем о новых ставках и ограничении срока льгот.
19: Последнюю возможность людям, которые хотят иметь детей, купить квартиру с минимальным ростовщическим оброком, закрывает Владимир Владимирович и его замечательная вертикаль. Ставки по семейной ипотеке теперь станут плавающими. От 2 до 12%. И будут зависеть от количества детей в семье, региона проживания. Также ограничат срок действия льготной ставки. Она будет предоставляться максимум на 15 лет. Максимальная сумма кредита – 10 миллионов рублей. И это все происходит в момент, когда кудесница Памфилова еще не доворожила на кофейной гуще и не выдала официальные результаты шоу «Выборы». То ли еще будет. Гайки закручиваются с неимоверной скоростью.
18: Дроны отправляют на охоту за подлодками. Военкор канал «Два майора» об испытаниях турецкого «Байрактара» в новой роли.
19: Турция испытала беспилотник «Байрактар ТБ-3» для поиска подводных лодок. В рамках учений, которые проходят с 20 по 25 сентября в Черном, Мраморном, Эгейском морях и Восточном Средиземноморье, «Байрактар» продемонстрировал новую возможность противолодочной борьбы, сбросив два гидроакустических буя. ТБ-3 действовал совместно с морским патрульным самолетом, выполнявшим задачи по борьбе с подводными лодками. Во время учений дрон использовал бортовой блок обработки данных сонара для обработки информации, выпущенных им и самолетом буев, и отображения полученных подводных данных в режиме реального времени. Полученные данные поступали в интегрированную цифровую систему мониторинга подводной обстановки военно-морских сил Турции, которая предназначена для дальнего обнаружения, сопровождения и классификации подводных целей – подлодки, торпеды, беспилотные аппараты, мины и так далее – в проливах, у входов в порты, на транзитных маршрутах, у верфей и критически важной инфраструктуры. Дроны и цифровые системы все больше проникают в различные направления военной сферы, замещая и дополняя классические вооружения, которые становятся слишком легкими и дорогостоящими мишенями в современных войнах. Ну, а о том, что новенькие «Байрактары» первыми всегда получает Украина, думаю, напоминать никому не нужно.
24: Радио «Лента». 1557 АМ. Главные новости дня.
21: Надежда только на канистры. Сразу два НПЗ атаковали дроны минувшей ночью. Новошахтинский работу остановил.
5: Трэш, я думал, до нас не долетит. Охренеть.
21: Сразу несколько регионов попали под удар беспилотника в ночь на 25 сентября. Губернатор Ростовской области Слюсарь заявил, что сбиты более полусотни дронов. Очевидцы писали о взрывах над территорией Новошахтинского нефтеперерабатывающего завода. После атаки НПЗ приостановил работу.
6: Короче, у нас вон горит все. Там все дымится, короче, жопа просто полная.
21: То, что Новошахтинский НПЗ получил повреждения, сообщил и губернатор Слюсарь, но не уточнил, какие именно. Предприятие мощностью 5 миллионов тонн в год работает на экспорт и не производит топливо для внутреннего рынка. Это второй завод на этой неделе, который перестал работать после атаки дронов. С 22 сентября не выпускает топливо и Куйбышевский НПЗ Роснефти мощностью около 5 миллионов тонн в год.
7: Всем привет. Ну что, Воронеж, расскажите, как вам сегодняшняя ночь с 24 на 25 сентября? Просто не спали почти всю ночь. Сбивали, летали просто над нами. Где-то с 3 или с 2:30 утра началось и закончилось только в 5 с чем-то. Просто без остановки где-то. Рядом, вдалеке, вспышки, взрывы. Короче, какой-то.
21: В Воронеже под ударом оказалось предприятие «Воронеж Синтез Каучук». Рядом с ним также расположена ТЭЦ. А примерно в 2 километрах на возвышенности установлен комплекс ПВО «Панцирь» и системы С-300, С-400. По предварительным данным, они не пострадали. Кроме того, один из ударов пришелся по зданию отдела полиции. В нескольких метрах от него находится авиазавод. Губернатор Александр Гусев в своем телеграм-канале написал о 13 пострадавших.
9: Ну что, Пермь, доброе утро. Полгорода взорвано, как обычно. Сирены орут, связь глушат.
21: Тревожно ночью было и в Перми. По данным местных журналистов, удар беспилотника пришелся на НПЗ «Лукойл Пермнефтеоргсинтез». Предприятие входит в топ-10 крупнейших НПЗ России. Очевидцы публикуют видео пожара. На предприятии предварительно сгорелась установка АВТ-5. Завод мощностью более 13 миллионов тонн нефти в год уже попадал под атаку 21 августа. В Ульяновске целью дронов стал завод «Искра», где выпускают комплектующие для ракет. После удара по НПЗ на заправках в разных регионах стали собираться очереди. Люди приезжают заправить не только бак автомобиля, но и канистры.
11: Вот 2 недели в Перми было все нормально, не было никаких очередей. Вот как в Перми случается то, что случилось, люди почему-то начинают резко вставать в очереди.
21: С начала сентября уже 7 НПЗ прекратили работу из-за налетов БПЛА. С 20 сентября остановился московский НПЗ «Газпромнефти», главный поставщик бензина в столичный регион. 17 сентября прекратил переработку завод «Ярославнефтеоргсинтез», также снабжающий топливом Москву. Не работают также сызранский, саратовский и рязанский НПЗ. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
8: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня. Радио «Лента». Прямая речь.
10: Общественно-политический деятель Иван Отраковский в шоке от того, что власти лишь спустя 5 лет СВО задумались о противовоздушной обороне.
12: Соответственно, мы приходим к тому, что все сейчас будет управляться извне, за многие километры от линии боевого соприкосновения. И где мы окажемся в этой гонке? Очень важнейший фактор. Меня единственное, что не ест, одно из того, что меня, Юрий Юрьевич, напрягает очень. Вот система ПВО, да, идет работа. Стратегические объекты наши поражаются и уничтожаются. И я сегодня слышал одного там пропагандиста, значит, представителя партии там «Единая Россия», да, который сказал, что сейчас власти переосмысляют, идет переосмысление правил войны и систем ПВО. То есть 5-й год войны, наши стратегические объекты выносятся уже больше года, защита, они только переосмысляют, понимаете, переосмысляют. И это страшно. Вот я опасаюсь, что к началу глобальной войны, о которой вы говорите, как бы мы, защищая нашу родную землю, не встретили вот именно с автоматами против жилета.
3: У вас, как и у многих, накипело. На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос. На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно. Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
8: Тайны и мистерии. Необъяснимое и иное. Магические практики и предсказания. Знаки снов и судьбы. Головоломки времени и пространства. В ближайшие 15 минут. На радио «Лента». «Красный карлик» на радио «Лента».
13: Привет! С вами «Красный карлик». Я освещаю неизведанное. Поздней ночью, настроив старый радиоприемник на короткие волны в поисках чистой частоты, можно услышать пугающий мир механических голосов, монотонных писков и жутких цифровых шифров. Эти таинственные трансляции, известные как номерные радиостанции, десятилетиями вещают в эфир непонятные послания на разных языках мира, не обращая внимания на границы государств. Откуда берутся эти бесконечные ряды цифр и какую тайну скрывает от нас холодный космический эфир? Самым известным примером такого вещания стала загадочная коротковолновая станция под международным индексом UVB-76, известная в народе как «Жужжалка», которая с 70-х годов прошлого века передает монотонный зуммер, прерываемый изредка отрывистыми русскоязычными словами и именами вроде «Анна», «Николай», «Иван», «42», «37», «74». Радиолюбители по всему миру круглосуточно следят за эфиром, записывая каждый странный звук. Британский исследователь аномального радиоэфира Саймон Хьюз посвятил много лет изучению таких сигналов, отмечая, что за ними чувствуется строгая системность, недоступная пониманию обычного человека. Сторонники конспирологии и паранормальных теорий уверяют, что номерные радиостанции служат для связи с тайными внеземными базами, скрытыми на обратной стороне Луны, или передают зашифрованные инструкции агентам, спящим, внедренным в высшие эшелоны власти по всему миру. Популярны такие дикие версии о том, что эти радиосигналы улавливают отголоски параллельных измерений и транслируют послания из будущего, пытающиеся предостеречь человечество от глобальной экологической катастрофы. Однако официальная наука и военные эксперты дают вполне прагматические и скучные объяснения. Номерные радиостанции – это стандартный инструмент засекреченной стратегической военной связи времен еще холодной войны, использующий так называемое одноразовое блокнотное шифрование, которое математически невозможно взломать без физического наличия ключа у получателя. Голоса, читающие цифры, чаще всего оказываются предварительно записанными магнитофонными лентами или сгенерированными роботом звуковыми паттернами, созданными для поддержания канала связи в постоянной готовности. Только вот для чего? Однако никаких пришельцев или мистики, только холодный расчет спецслужб. Хотя слушать этот механический скрежет в ночной тишине по-прежнему по-настоящему жутко. А с вами был Красный Карлик. И если вам, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мое видео в ТикТок-канале «Красный Карлик». Не прощаюсь.
24: Радио «Лента». 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио «Лента» отвечают руны.
1: Руна дня на 26 сентября. Итак, что же нам сулят руны на этот день? Выпала руна Соул. Ну что ж, друзья, приготовьтесь к тому, что ваша жизнь будет как никогда яркой в этот день. Если ваши желания не противоречат здравому смыслу и нормам морали, то вся Вселенная будет работать на вас. Еще Соул тесно связана с Солнцем и как бы выведет на свет все темные уголки вашей жизни и откроет глаза на то, что раньше было как-то мутно и непонятно. Еще эта руна даст некий заряд энергии и мотивации, что аж искры будут лететь. Так что не тормозите, берите весь этот позитивный заряд и в бой. В любовных делах Соул указывает на достижение желаемого, благополучное разрешение конфликта, если он был. Эта руна, знаете, теплоты и любви. По работе здесь тоже полный улет и успех. Главное, чтобы не слететь с катушек от переизбытка удачи. А вот по здоровью будьте осторожны. Возможны ожоги или какие-то кожные проблемы. Но если руна выпадает при диагностике уже существующих заболеваний, не пугайтесь. Это просто говорит о том, что ваше здоровье идет на поправку и процесс выздоровления пойдет как по маслу. Так что используйте энергию этой руны, это день по полной программе, классный прогноз.
14: На радио Лента. Цифра дня.
15: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
14: Радио Лента. 1557 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
10: Автомобильный эксперт Иван Колымагин о подорожании автомашин из-за нового утильсбора.
16: Опять в России повысится утилизационный сбор. С 1 января ставки увеличатся на 10-20%. Например, сейчас на Zikr 8X утилизационный сбор составляет 3 миллиона 202 тысячи рублей. Если к этому прибавить от 10-20%, это получается в среднем 3 миллиона 520 тысяч рублей. Разница 320 тысяч рублей. И если вы сейчас подумали, куплю авто в декабре, то я вас огорчу. Потому что на своем опыте я вам скажу, что в декабре кинутся покупать автомобиль.

0: расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
1: Обстановка в Калининградской области тревожная, так считают 65% опрошенных жителей. Беспокойство добавляет и публикация в РИА Новости о том, что Россию ждет еще одна СВО. Теперь в Литве. Активизация со всех сторон. Под Калининградом росгвардейцы отработали штурм захваченных объектов и поиск диверсантов. В Латвии проходят учения на случай военной агрессии. Война с НАТО неизбежна? Позорная слава о новых домах под Калининградом докатилась до Москвы. Бастрыкин вступился за людей под текущими крышами Гурьевска. А власти вместо ремонта аварийных домов выделили 3 миллиарда для строительства дорог к будущему курорту «Белая дюна». Итак, жителям тревожно за судьбу Калининградской области. Новостной фон вокруг региона за последние полгода резко окрасился в неприятные цвета. То какие-то учения НАТО вокруг, то самолеты Альянса окружают эксклав со всех сторон. На днях в Польшу из Янтарного края залетел российский военный вертолет, а до этого Польша заявила о перехвате российского самолета-разведчика. Понятное дело, что все это не добавляет спокойствия. Поэтому, как свидетельствуют результаты опроса Русского Запада, 65% жителей самого западного региона определенно чувствуют тревогу за судьбу родного края. Верят в лучший выход из ситуации при любых обстоятельствах 30% опрошенных, а еще 5% философски не выражают никаких эмоций. Мол, какой смысл беспокоиться, если это ничего не решает? И доля правды в этом есть. Тем более, когда в России не заведено спрашивать мнение граждан, а их просто ставят перед фактом. Так было в 2022 году, когда Владимир Путин объявил о начале СВО на Украине и частичной мобилизации. Так, по всей видимости, будет и в этот раз. Государственная РИА Новости опубликовала материал с заголовком «Россию ждет еще одна СВО. Она будет очень короткой». В тексте говорится о потенциальной войне России с Литвой. Правда, госагентство опубликовало, а позже удалило со своего сайта эту заметку. Но сути дела это не меняет.
2: Материал о новой СВО появился на главной странице РИА Новостей утром 25 сентября. Это, по сути, отклик на решение парламента Литвы отменить запрет на размещение в стране ядерного оружия, принятое во вторник. Автор публикации Александр Носович, главный редактор Rubaltic.ru, а также член Совета по внешней и оборонной политике, одного из соучредителей клуба «Валдай», на чьих заседаниях регулярно выступает Владимир Путин. Кроме того, по имеющейся информации, Носович периодически получает задания для Rubaltic от связанных с Кремлем кураторов. Следовательно, информация, которую он размещает, имеет одобрение на самом верху. Так вот, в публикации под названием «Россию ждет еще одна СВО, она будет очень короткой» говорится, что в ответ на размещение ядерного оружия в Литве Россия сможет обойтись без ввода сухопутных войск и сразу ударит по Литве ракетами с соответствующим зарядом. «Решение не просто быстрое, а молниеносное», — написал колумнист.
1: Несложно представить, как могут ответить страны НАТО в случае атаки по Литве. Тем более сценарий ответного массированного удара и в первую очередь по Калининградской области в Альянсе недавно анонсировали. Как мы уже отметили, данная публикация РИА Новостей появилась на фоне заявлений о возможной российской атаке на страны НАТО. Показательно, что накануне разведывательная служба Минобороны Дании сообщила о том, что Россия может в ближайшие месяцы нанести военный удар по стране Альянса. А в начале недели глава чешской службы госбезопасности Михал Каудилка допустил, что Москва может пойти на ограниченное вторжение или другую провокацию на территории НАТО уже в течение нескольких месяцев. Россия при этом публично отвергает планы нападения на европейские государства, а Балтийский флот проводит регулярные учения по отражению атак условного противника. Сейчас и росгвардейцы отработали штурм захваченных объектов и поиск диверсантов.
2: В Калининграде под руководством командующего Северо-Западным округом Росгвардии генерал-полковника Сергея Буракова прошли тактико-специальные учения. По их легенде, росгвардейцы провели специальную операцию по поиску и уничтожению

0: уничтожению условных диверсионно-разведывательных групп в лесном массиве. Также силовики отработали штурм и освобождение захваченных объектов и нейтрализацию участников незаконных вооруженных формирований. В учениях участвовали сотрудники вневедомственной охраны, ОМОН-ГРАД, СОБР-ВИКИНГ и военнослужащие специального моторизованного полка Северо-Западного округа Росгвардии. Кроме того, росгвардейцы также отработали взаимодействие с подразделениями МВД Калининградской области и пограничной службы ФСБ России.
1: Тем временем в Латвии начались свои учения на случай военной агрессии. По легенде, солдатам нужно спасти мэра города, которого захватили в заложники боевики. Также, по одному из сценариев, военные должны противостоять потенциальному врагу в случае утечки химических веществ. В учениях, которые продлятся месяц, принимают участие профессиональные военнослужащие и ополченцы из добровольческих соединений, рассказывают военные.
2: Спецназовцы десантировались с вертолета и освободили заложников. После чего уже наш 44-й пехотный батальон «Земесардзе» продолжил зачистку здания с заданием получить информацию, задержать и разоружить мятежников.
1: О том, что НАТО отрабатывает на Балтике сценарии блокады Калининграда и изоляции российских портов, не так давно заявила глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова. По ее словам, если Черное море стало ареной силового противостояния, то на Балтике Альянс уже обкатывает конкретные планы по отрезанию Калининградской области и запиранию Санкт-Петербурга. Словом, Калининград имеет вполне реальную перспективу оказаться в эпицентре силового противостояния. И это тогда, когда жителям региона с лихвой хватает и своих внутренних проблем. Фактически бедственное положение наблюдается в Гурьевске. Более 2000 жителей города, среди которых многодетные семьи, ветераны Великой Отечественной войны и участники специальной военной операции, живут в непригодных условиях. Люди не раз жаловались по разным инстанциям, но ситуация не меняется. Дошло до того, что доведенные до отчаяния люди были вынуждены обратиться за помощью в Москву.
0: В Следственном управлении России сообщили, что изучили жалобы жителей двух бульваров – Краковского и Пражского – в Гурьевске. Несмотря на то, что домам по 10 лет, кровли протекают, квартиры систематически затапливают. Были проведены исследования, по результатам которых выявлены причины – дефекты при проектировании и строительстве. Однако для решения проблемы ничего не делается. При этом капремонт назначили только на 2044 год. Следственное управление СК России по Калининградской области организовало проверку. В то же время глава следкома Александр Бастрыкин потребовал от руководителя регионального СК Дмитрия Канонерова отчитаться о первых выводах и планах по защите людей. Исполнение поручения будет контролировать центральный аппарат следкома.
1: Несложно догадаться, что за проблемой жителей Гурьевска стоит не только безответственность чиновников, но и объективное отсутствие средств на ремонт домов в местном бюджете, как обычно бывает в таких случаях последнее время. Однако есть и исключение из правил. 2 миллиарда 900 миллионов рублей. Именно в такую сумму оценено строительство двух новых дорог к будущему курорту «Белая дюна». Планируется, что дороги пройдут от шоссе Зеленоградск-Приморск через Светлогорск, а также от поселков Покровская и Путилова. Общая протяженность – больше 9 километров. Финансирование рассчитано на 2026 и 2027 годы. Документация уже получила положительное заключение экспертизы. Осталось только начать и закончить, а потом и за сам курорт взяться. Интересно, сколько дорог можно было бы привести в порядок в области вместо этих двух? А сколько домов с прогнившими крышами отремонтировать? Это просто мысли вслух. А так-то, конечно, этот курорт нам важнее всего. Без вариантов. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
3: На радио «Лента» Балтийский лоцман.
4: Всем привет! У микрофона Балтийский лоцман. Ну что, у меня сегодня тот редкий случай, когда даже не надо искать какой-то тайный смысл между строк. Достаточно просто поставить рядом три новости из Литвы и посмотреть, какая получается картинка. Загибайте пальцы. Новая ротация американских военных уже едет в страну. Литва подписывает с американцами контракт на газ сразу на 10 лет. И практически параллельно Сейм двигает изменения Конституции, после которого из нее может исчезнуть прямой запрет на размещение оружия массового уничтожения, в том числе ядерного. Вот такой набор. Причем каждая новость по отдельности вроде бы живет своей жизнью. Но когда читаешь их одну за другой, начинается самое интересное. Начнем с американских военных, потому что еще в июне ситуация выглядела совсем иначе. Тогда министр обороны Литвы признал, дальнейшее присутствие американцев находится на пересмотре. Вашингтон начал смотреть, сколько вообще войск ему держать в Европе, где держать и кому пора больше заниматься собственной обороной. И литовцы, мягко говоря, занервничали. Потому что американская ротация там – это не группа людей, которые приехали фотографироваться возле флага НАТО. Предыдущие подразделения приезжали с танками «Абрамс», боевыми машинами «Брэдли», самоходными гаубицами «Паладин». То есть вполне тяжелый набор. И в июне не было даже ясности, когда именно приедет следующая смена и в каком составе. А теперь президент Гитанас Науседа пишет: «Новая ротация уже в пути». И отдельно благодарит Трампа и американскую администрацию. Короче, летом был вопрос, а американцы точно останутся? А осенью ответ уже звучит – едут. И нынешняя новость важна не тем, что Америка вдруг решила прислать солдат в Литву. Нет. Важно другое. Появился вполне реальный шанс, что Вашингтон начнет свое присутствие в Европе сокращать. Но литовское направление пока под этот нож не попало. По крайней мере, следующая ротация едет. И судя по реакции Вильнюса, там этому очень рады. Дальше – газ. Казалось бы, при чем тут вообще армия? А вот ни при чем. И именно поэтому эта новость интересная. 21 сентября литовская Ignitis подписала контракт с американской EQT сразу на период с 2027 по 2036 год. 10 лет. Каждый год одна партия сжиженного газа, примерно 1 тераватт-час. И по подсчетам литовского Минэнерго, это около 40% газа, который нужен бытовым потребителям страны. То есть речь не про «Ой, сегодня у американцев дешевле, давайте купим один танкер». Тут календарь расписали почти до середины следующего десятилетия. Газ, конечно, форму не носит и на полигоне не стреляет, но 2036 год на бумаге выглядит довольно убедительно. Причем Литва специально привязывает цену не только к европейскому рынку, но и к американскому индексу Henry Hub. Официальное объяснение очень простое – меньше зависеть от скачков цен в Европе и иметь более предсказуемые поставки. Вот тебе и Трамп наш. Политика политикой, дружба дружбой, а газ все равно продается за деньги. И в Вашингтоне деньги считать умеют ничуть не хуже, чем в Москве. Но это все была разминка. Потому что третья история, она уже совсем другого масштаба. Конституция Литвы. Там есть очень короткая 137-я статья. И написано в ней без каких-либо ребусов. На территории страны не может быть оружия массового уничтожения и иностранных военных баз. Все. Точка. Статья появилась еще в начале 90-х, в совершенно другой Литве, которая только вышла из Советского Союза и решала прямо противоположную задачу. Как сделать так, чтобы чужая армия с ее территории наконец ушла? А теперь прошло больше 30 лет, и эту статью предлагают убрать целиком. В первом чтении Сейм изменения уже проголосовал. Дальнейшее – дело техники. И вот теперь давайте снова загибать пальцы, только уже медленно. Американская военная ротация остается. Раз. Американский газ подписан до 2036 года. Два. Конституционную статью, которая прямо запрещает оружие массового уничтожения, начинают убирать. 3. А вокруг всего этого Литва в 2026 году тратит на оборону почти 6% ВВП. Плюс там разворачивается постоянная немецкая бригада. К концу 2027 года речь идет примерно о 4800 немецких военнослужащих и еще 200 гражданских специалистов. То есть поправка про ядерное оружие возникает не где-то в одиночестве между законом о пчеловодстве и ремонтом автобусной остановки. Вся военная система страны сейчас довольно быстро перестраивается. И вот здесь уже неизбежно появляется Россия. Потому что Москва много лет говорила ровно об обратном направлении движения. В конце 2021 года российские требования к Западу включали отказ от дальнейшего расширения НАТО и прекращение военной активности Альянса в Восточной Европе. Прошло меньше 5 лет. Смотрим не заявление, смотрим на карту. Финляндия вступила в НАТО в 2023, Швеция – в 2024. В Литве растет ненецкая бригада, продолжаются американские ротации. И теперь там еще обсуждают снятие собственного конституционного запрета на ядерное оружие. Как говорится, получите и распишитесь. А еще здесь довольно любопытно вспоминается любимое русское «отсель грозить мы будем шведу». Потому что швед с тех пор вступил в НАТО, финн тоже. В Литве живут американские солдаты, строится немецкая бригада, а парламент обсуждает статью про ядерное оружие. Так что игра на Балтике действительно идет сразу в несколько сторон. И карта 2026 года все меньше похожа на ту, которую мы видели еще 5 лет назад. Вот такие, друзья мои, геополитические самовары. С вами был Балтийский лоцман. Подписывайтесь на наши социальные сети. Берегите себя и до встречи.
3: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие новости стали сегодня главными для обсуждения в России? Какие заявления делают представители власти? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
5: Маски сброшены. Сразу после выборов стало известно о резком росте утильсбора и новом повышении налогов. Песков от ответа ушел. Утильсбор со следующего года вырастет на 10-20% в зависимости от типа техники. В Минпромторге отметили, что такое повышение должно поддержать производство автомобилей в России. При этом автодилеры предупреждают о возможном снижении спроса. Глава Ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Алексей Подщеколдин ранее заявил, что из-за повышения утильсбора авторынок может ждать провал. Согласен с такой оценкой и экономист Игорь Липсиц.
6: Ну, по факту мы уже знаем, что история с этим утильсбором довольно паршивая. Это, ну, практически такая налоговая истерика. Нужно хоть где-то, хоть как-то, хоть сколько-нибудь добыть денег, лишь бы сегодня заткнуть дыру в бюджете. Да, утильсбор поднимут под предлогом того, что это поддержит отечественное автомобилестроение. Спрашивается, помогло прежде? Ответ – нет, не помогло. Но просто происходит другое. Люди перестают покупать автомобили вообще. Закрывается практически каждый второй автосалон в России. Но нет продаж. Автомобили стали настолько дорогими, что очень многие, в общем, уже поняли, что никогда новую машину не купят.
5: И это не единственное повышение, которое задумал Минфин. Например, решили поднять налог с пассивного дохода граждан. Это проценты по вкладам, дивиденды и наследство. Раньше приходилось платить 13-15%. Сейчас хотят поднять этот налог до 22%. Также введут НДС для покупок в зарубежных онлайн-магазинах. Причем сразу по максимальной ставке – 22%. Хотя раньше обсуждалось, что она будет расти поэтапно. Но и это не все. За каждую посылку из-за рубежа стоимостью до 200 евро придется дополнительно заплатить таможенную пошлину в 100 рублей. И все это ложится на плечи граждан, говорит экономист Николай Коршеневский.
7: Так или иначе, все эти налоги оплатят граждане. Просто что-то достанут, ну, совершенно уж напрямую из кармана. Что-то перейдет в цены и просто упадет покупательная способность. Был такой мультик «Ледниковый период», он, по-моему. Там была такая белка в начале, которая все время пыталась спасти орех. И вот там был один эпизод, ледник прорывает, она, значит, одной рукой затыкает первую дырку, потом прорывает еще в одном месте, она другой рукой, там орех в зубы, ногами. Ну и, конечно, потом белку, безусловно, смывает. Вот правительство занимается вот этим вот затыканием дырок сейчас, потому что прорывает все больше и все шире. Это такой попытка изыскать собрать деньги, чтобы вся эта конструкция не рухнула под натиском военных расходов.
5: Примечательно, что до выборов в Госдуму и министр финансов Антон Силуанов, и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уверяли, что повышение налогов в ближайшее время ждать не стоит. Причем Песков говорил это всего 15 дней назад. Сегодня журналисты спросили его, как он это прокомментирует.
8: Никак. Нужно обращаться в правительство, в министерство финансов и, соответственно, им и комментировать.
5: Из-за того, что правительство даже не пытается подсластить горькую пилюлю, недовольство граждан растет, говорит политолог Илья Баклушин.
9: Вот с такой скоростью на российское население падают разные новые приключения. Там интернет, бензин, налоги, все что угодно. Впереди вот буквально через неделю ЖКХ. Посмотрим. Я уверяю вас, что мы увидим миллион тиктоков с платежками, которые придут населению. В конце года будет... давно анонсированный, уже всеми забытый, пересчет налога на недвижимость. Там еще будет всего много интересного. Частота этого так велика, что раздражение в большой социальной группе достигло очень существенных высот.
5: Также в Софеде говорят, что надо повысить налог для самозанятых курьеров и водителей с 4-6% до 13%. А в Минтрансе и Минпромторге обсуждают новый сбор с авиапассажиров до 2000 рублей за международный билет. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Радио Лента. Прямая речь.
10: Депутат Госдумы Виталий Милонов призвал посадить рэпера Джигана за домашнее насилие.
11: Наркотики – это очень плохо. Тем более плохо, когда их употребляет человек неадекватный. Пускай некогда известный певец с аккуратно подстриженной бородкой, по сути дела, превратился в наркоманского хряка, который терроризирует детей, близких, даже прислугу, даже охранников. И то, что он себе позволяет, недопустимо вообще никак, никогда. Я считаю, что нужно защитить супругу и детей этого так называемого Джигана от неадекватных выходок этого негодяя и мерзавца. А его самого не в рехаб определять за такие правонарушения, а по суду строго по закону определять в места лишения свободы. Потому что рехаб мерзавцу, наркоману, и хряку не поможет. Ему поможет только труд и исправление нашей пенитенциарной системы. Я призываю правоохранительные органы возбудить уголовное дело, объявить его в розыск и посадить его в тюрьму. Потому что дети не должны видеть бесчинство обнаркошенного богача, который считает возможным унижать людей, которые ниже его по материальному достатку, по статусу. Хотя ниже его статуса на самом деле нет ничего. Статус у него помойный.
3: Главные новости дня.
5: Школьников готовят в солдаты в результаты обучения старшеклассников. Минпросвещение планирует добавить пункт о готовности защищать государственный суверенитет. Соответствующий проект поправок Минпросвещение внесло в программу среднего общего образования. Решимость защищать суверенитет планируют включить в личностные результаты изучения русского языка, литературы, химии и географии. Так будут оценивать школьников 10-11 классов. Мол, проявляешь решимость защищать суверенитет, значит, знаешь предмет хорошо. То есть детей прямым текстом со школьной скамьи агитируют идти в армию, говорит бывший учитель математики Екатерина Попова.
12: Школа и политика, они несовместимы. Оставьте детей в покое. Они задумались о том, кого хотят получить? Они хотят получить солдатиков. Да, таких вот оловянных солдатиков поставили там, да. Ну, кто-то, одни из солдатиков пойдут на войну, другие солдатики будут им патроны делать, третьи солдатики будут там, ну, что-то еще делать, да, там, программное обеспечение для вот этого всего. Но они как бы все должны вот безропотно это все делать. Мне кажется, что это работа на в долгую. Это как бы они приготовились вперед лет на 5-10, готовить себе оболваненных детей.
5: Причем агитируют не только старшеклассников. Недавно в Бурятии на спортивном празднике для детей «Кросс нации» развернули мобилизационный пункт. При этом военный со сцены призывал учеников 5-8 классов идти воевать. Дочь депутата Госдумы от КПРФ Вячеслава Мархаева Саяна говорит, была в шоке от услышанного.
13: После забега 5-8 классов вышел на сцену человек в форме, который начал говорить о том, что вы такие молодцы, здоровые, сильные, вы нам нужны, мы воюем, приходите, без вас мы не справимся, и что победа будет за нами. Школьникам. Говорят это школьникам на мероприятии, на кроссе нации. Говорят о том, что они должны идти воевать. Школьники, дети. Я вышла буквально со слезами, потому что для чего мы их растим, для чего мы их учим добру, любви к миру, спорту.
5: По словам женщины, она не смогла больше находиться на мероприятии, ведь сама воспитывает 11-летнего сына и не хочет, чтобы его агитировали идти воевать. Сейчас в образовательной системе наметилась очень опасная тенденция. Вместо знаний дети получают установку «готовиться умереть за родину», считает социолог Егор Беспалый.
14: Сейчас в образовании две функции, по большому счету. Это пропаганда и начальная военная подготовка. Вот в эту сторону сейчас сдвигаются учебные планы, в эту сторону сдвигается тактика педагогической работы с детьми на всех уровнях, от детского сада до там, школы и дальше университета. Мы видим рост присутствия оружия, опять же, на всех уровнях, включая детский сад. Мы видим прославление войны, такие элементы культа смерти.
5: Показателен в этом смысле учебник для средних школ «Военная история России» под редакцией помощника президента Владимира Мединского, который был выдан в прошлом году. Последняя глава учебника завершается словами: «Наши граждане должны знать, что российский воин – это самая надежная гарантия мира в России. Подумай, возможно, он – это ты». Вот так со страниц учебника истории школьников в открытую готовят идти воевать. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Радио «Лента». Прямая речь.
10: Телеведущий Владимир Соловьев встал на защиту Абти Алаутдинова, назвав его выдающимся религиозным мыслителем.
15: Когда хорошая девочка-журналистка, работающая на одном из каналов, начинает на полном серьезе задавать вопросы Абти Аронычу Алаутдинову, можно я задам такой простой вопрос? Зачем вы это делаете? Хайп? А вас стали забывать? Пытаетесь приклеиться к русскому генерал-лейтенанту? Вы вот это делаете зачем? Что вы хотите сказать человеку, который всю свою жизнь посвятил защите Родины? Выдающийся религиозный мыслитель, выдающийся полководец. Человек с первого дня своей жизни, посвятивший России. Великий сын чеченского народа. Вот вы с вашими этими мелкими замечаниями, с этими улыбочками дегенеративными, с игрой в слова, заткнитесь, пожалуйста. Вы волосы его недостойны. Вы перед тем, как считать, что имеете право хоть о чем-то спросить Абти Ароныча, вы к нему приезжаете, вместе с ним походите. Вы просто загляните в его глаза. Человека, который столько сделал для России, который столько сделал для нас, для всех. И очень скромный, очень открытый в общении. При этом к нему может приехать любой. Он выслушает, он поговорит, он объяснит свою точку зрения. Блестяще эрудированный, блестяще образованный, глубокий религиозный мыслитель. Половина его семьи погибла, сражаясь за Россию. Его друзья, его подчиненные гибнут за Россию. Абти Аронович сам постоянно под пулями. И вы, переезжая из Монако в Канны и на квартиру Вассермана, своими грязными языками что-то пытаетесь говорить? Заткнитесь, твари. Вот просто заткнитесь. А милые, трогательная, работающая на соседнем канале, патриотичная, очень хороший журналист. Пожалуйста, ну выдохните, ну подумайте.
3: На радио «Лента» потеря дня.
16: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
17: Директор семеноводческого предприятия Оксана Медленникова о том, что из-за кризиса фермерские хозяйства урезают бюджеты, а продажа семян падает.
18: В три раза упал спрос на семена у нас по нашему хозяйству конкретно. Конечно, еще многие не определились, еще многие буквально вчера еще заключали договора. Ну, конечно, фермеры не понимают, как можно при таких затратах, при такой себестоимости продукции продавать ее по такой цене. Сейчас оптовая цена зерна 7 рублей, даже называют 4 рубля цену, то как фермер может купить семена за 22 рубля, за 25 рублей?
17: Фермер из Воронежа Анатолий Юдин о катастрофической ситуации, в которой оказались аграрии.
19: Покупательской способности нет, когда у фермеров нет цены на зерно. Как они будут покупать и смотреть, вкладываться в дальнейшее, в какие-то перспективы? По сути, каждый фермер, каждое хозяйство приобретает семенной материал, там элитный или это, дальше для размножения. То есть это перспектива на 2-3 года. Если человек не видит там перспектив, он куда будет вкладываться?
20: С чего вдруг, если нету заплатить, с чего экономически станет легче хозяйству заплатить по 30% условно, да, или там 24, там коммерческая эта ставка. С чего вдруг как-то оно там нас взбодрит, и мы из ниоткуда должны взять вот эти вот деньги и принести быстрее погасить, заплатить? Ну, это вот такой фантазер вот должен вот это вот донести власти, чтобы вот это вот можно было исполнить. Вот я слышал там в определенных коридорах, да, что да вот с под подушки там должны достать. Но у нас уже сколько СВО идет, у нас сколько падения рентабельности это. Ну, иллюзий же быть не должно.
17: Эксперт по аграрному рынку Георгий Артемов о том, что в Воронежской области заговорили о полной отмене озимого сева.
21: В такой ситуации воронежские фермеры думают, а сеют ли озимые. А кто-то и вовсе задумывается о прекращении деятельности. Масло в огонь. Подлило и летнее изменение в льготном кредитовании по решению Минсельхоза. Изменился размер государственного субсидирования банков, в том числе по займам, выданным еще аж с 2017 года. И это только увеличило финансовую нагрузку на аграриев.
3: Радио Лента. Прямая речь.
10: Протоиерей Андрей Ткачев объяснил прихожанам, что такое демократия.
22: Вор внизу и вор вверху – это одинаковые воры. И вор снизу хочет залезть вверх. Что такое демократия? Тогда вор снизу хочет залезть на вора вверх. Когда лифт есть для воров, для нормальных людей нет лифтов. А для воров есть. Маленький вор хочет быть большим вором. Как там говорил Ленин рабочим перед революцией. Чего это вы при царе плохо живете? Давайте вы при мне плохо жить будете. Сейчас я буду вместе с царем. Это же мечта воров. Демократия только тем и отличается от недемократии, что маленький жулик может быть большим жуликом. И у него есть для этого все возможности. Электоральные, там, самохвальные, там, рекламные. Вот тебе вся подноготная нашей брехни. Я вам говорил не раз, не два, еще раз скажу, что мы в брехне живем и боимся белым назвать белым, а черное – черным. Боимся. Все боятся назвать белое – белым, а черное – черным. А это и есть демократия.
3: У вас, как и у многих, накипело. На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос. На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно. Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипела». Давайте вместе отстаивать справедливость. Радио «Лента». Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
5: Все груз-200. Студентка из Краснодара рассказала, что из 52 знакомых на СВО выжили только 4. Дарье всего 20, и горе стало неизменной частью ее жизни. Девушка говорит, что устала от похорон, а они устраиваются регулярно, ведь много родственников ушло на СВО и там и погибло.
0: В общем, многих знакомых где-то 52 человека забрали. 48 погибло. Груз 200 пришли. 4 человека в живых остались. Братья, дяди были. Больше всего братьев было. У меня очень много братьев. Двоюродных и крестного моего забрали, и сестры крестного забрали. Маминого брата забрали, папиных братьев позабирали. И оттуда никто живым еще не вернулся.
5: Спецоперация забрала у Дарьи и самых близких – брата и мужа. Пара поженилась совсем недавно. Не успев прожить и года вместе, супруга забрали прямо из военкомата на фронт, хотя он пришел туда просто для сверки данных.
0: У меня муж там, супруг погиб там. А у него выбора не было. Пришла повестка явиться в военкомат. Он явился. И его под руки, и в машину. Сразу же с военкомата забрали. Где-то месяца 3 прошло. Мне звонят и говорят, что один муж ваш, шлите на опознание.
5: По словам Дарьи, в ее городе, Краснодаре, идет скрытая мобилизация. Мужчин вынуждают подписывать контракт. Приходят повестки для сверки данных, как и ее мужу. Однако из военкомата уже никто не возвращается. Недавно такая повестка пришла отцу девушки, и она всячески отговаривает его от явки в военкомат.
0: Я за своего папу сейчас переживаю очень сильно на данный момент. Папе 52. Повестка пошла явиться в военкомат. И я боюсь его отпускать туда. Это папа. Я не знаю, что я буду делать без него. Сейчас будут вламываться в дома, вытаскивать, наглую, с работы будут собирать. Сейчас это будет вообще. Я даже боюсь папу на улицу выпустить в данный момент.
5: Брат Дарьи Даниил Закоптелов служил в 70-м гвардейском мотострелковом полку. 22-летний парень был отправлен на СВО против собственной воли. По словам девушки, он попал в отделение полиции, где его сильно избили. Затем его передали в военкомат, где заставили подписать контракт. Сейчас Даниил не выходит на связь уже около полугода. В части, говорят, он пропал без вести. Семья надеется, что парень жив и находится в плену.
0: У меня брата забрали так. Он говорил, что избивали. Он не хотел ехать, он сопротивлялся, его битыми начали. И так его и забрали. А оттуда его забрали на СВО. Потому что людей не хватка идет. Идут невинные люди, погибают. Они начали войну, а люди, нормальные люди, начинают гибнуть из-за этого. Вот едешь на кладбище, там просто все забито молодыми пацанами, СВОшниками.
5: И подобная ситуация не только в Краснодаре. Аллеи героев стремительными темпами разрастаются по всей стране. Показательная история произошла в Курской области. Там, в Ушаковской школе поселка Камыши, открыли мемориал 10 выпускникам школы. Все они погибли на СВО. При этом население поселка, по данным последней переписи, составляет всего 1370 человек. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
1: Надежда только на канистры. Сразу два НПЗ атаковали дроны минувшей ночью. Новошахтинский работу остановил.
2: Трэш, я думал, до нас долетит. Охренеть.
1: Сразу несколько регионов попали под удар беспилотника в ночь на 25 сентября. Губернатор Ростовской области Слюсарь заявил, что сбиты были полусотни дронов. Очевидцы писали о взрывах над территорией Новошахтинского нефтеперерабатывающего завода. После атаки НПЗ приостановил работу.
4: Короче, у нас вон горит все. Там все дымится, короче, жопа просто полная.
1: То, что Новошахтинский НПЗ получил повреждения, сообщил и губернатор Слюсарь, но не уточнил, какие именно. Предприятие мощностью 5 миллионов тонн в год работает на экспорт и не производит топливо для внутреннего рынка. Это второй завод на этой неделе, который перестал работать после атаки дронов. С 22 сентября не выпускает топливо и Куйбышевский НПЗ Роснефти мощностью около 5 миллионов тонн в год.
23: Всем привет. Ну что, Воронеж, расскажите, как вам сегодняшняя ночь с 24 на 25 сентября? Просто не спали почти всю ночь. Сбивали, летали просто над нами. Где-то с 3 или с 2:30 утра началось и закончилось только в 5 с чем-то. Просто без остановки где-то. Рядом, вдалеке, вспышки, взрывы. Короче, пи***ц какой-то.
1: В Воронеже под ударом оказалось предприятие «Воронеж Синтез Каучук». Рядом с ним также расположена ТЭЦ. А примерно в 2 километрах на возвышенности установлен комплекс ПВО «Панцирь» и системы С-300, С-400. По предварительным данным, они не пострадали. Кроме того, один из ударов пришелся по зданию отдела полиции. В нескольких метрах от него находится авиазавод. Губернатор Александр Гусев в своем телеграм-канале написал о 13 пострадавших.
24: Ну что, Пермь, доброе утро. Полгорода взорвано, как обычно. Сирены орут, связь глушат.
1: Тревожно ночью было и в Перми. По данным местных журналистов, удар беспилотника пришелся на НПЗ «Лукойл Пермнефтеоргсинтез». Предприятие входит в топ-10 крупнейших НПЗ России. Очевидцы публикуют видео пожара. На предприятии предварительно сгорелась установка АВТ-5. Завод мощностью более 13 миллионов тонн нефти в год уже попадал под атаку 21 августа. В Ульяновске целью дронов стал завод «Искра», где выпускают комплектующие для ракет. После удара по НПЗ на заправках в разных регионах стали собираться очереди. Люди приезжают заправить не только бак автомобиля, но и канистры.
25: Вот 2 недели в Перми было все нормально. Не было никаких очередей. Вот как в Перми случается то, что случилось, люди почему-то начинают резко вставать в очереди.
1: С начала сентября уже 7 НПЗ прекратили работу из-за налетов БПЛА. С 20 сентября остановился московский НПЗ «Газпромнефти», главный поставщик бензина в столичный регион. 17 сентября прекратил переработку завод «Ярославнефтеоргсинтез», также снабжающий топливом Москву. Не работают также сызранские, саратовские и рязанские НПЗ. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Говорят военкоры.
26: Российские дроны в Средиземном море. Военкор канал «Записки ветерана» о предупреждении для Испании, Франции и Италии.
27: Штаты предупредили эти 3 страны об атаках российских беспилотников. ЦРУ заявило, что Россия якобы планирует маскировать пусковые установки в обычных морских контейнерах на торговых кораблях или гражданских судах теневого флота в Средиземном море. Это позволяет незаметно запустить беспилотники на расстоянии 200-300 километров от побережья Европы. Речь идет о российских беспилотниках. Они имеют длину около 2 метров, весят до 18 килограммов и развивают скорость до 160 километров в час. Максимальная дальность их полета составляет 600 километров. километров, что позволяет с моря гипотетически дотянуться до Рима, Мадрида или Лиона. Военные эксперты отмечают, что атаки не рассчитаны на масштабные разрушения. Вероятными целями являются объекты критической инфраструктуры, временная блокировка работы аэро- и морских портов, поджоги, пролеты над военными базами и демонстрация уязвимости европейского тыла. Выбор именно южноевропейских стран связывают с желанием Москвы повлиять на грядущие в 2027 году выборы в этих государствах и усилить позиции правых политических сил за счет создания атмосферы нестабильности. Официальные лица в Европе реагируют сдержанно. В Кремле тоже не комментируют это. Наблюдаем.
26: Налоги зверские, лейб-гусар о накопившихся обещаниях властей и вопросе, что из них окажется правдой.
27: Нас уверяли, что все эти ограничения в сети для нашей безопасности. А потом, что система заправок по четным, нечетным номерам – это для порядка. Нам всем стало безопаснее заходить через VPN в запрещенную сеть, чтобы узнать, где есть топливо, правда же? Нам обещали честные выборы, и надо только прийти и поучаствовать. Но не обещали, что выбирать будете именно вы. Спасибо за участие. Ваш голос важен для... Нас уверяли, что повышения налогов не будет. Так и не повысили сами ставки, просто изменили порядок их начисления. Нас уверяли, что банковские вклады граждан не тронут. А не трогать доходы с них не обещали. Нас уверяли, что слухи о мобилизации — это вражьи происки с целью сорвать выборы и раскачать лодку стабильности. Может, хоть это правда? А вообще, грусть какая-то накатила. Вроде бы впереди только тьма.
26: Налоги на все. Военкор Анастасия Кашеварова о целой серии новых платежей, тарифов и подорожаний.
6: Прошли выборы, мобилизацию не объявили пока, но правительство сорвалось с катушек и просто выдало порцию налогов на все. Семейная ипотека, рост, налог на смартфоны и ноутбуки, таможенный сбор на посылки до 200 евро, 100 рублей, повышение коммунальных услуг на 11%. Рост цен на бензин, НДФЛ повысят, утильсбор еще больше станет. Вот Решетников, когда у Путина был и показывал там графики, они уверяли нас, что ничего повышать больше не будут, что мы впереди планеты всей. Вот как вам верить, товарищи?
3: Радио «Лента», 15:57 АМ. Главные новости дня.
1: Дроны парализовали Краснодар. Второй крупнейший регион России ввел режим ЧС из-за невозможности продавать зерно.
7: Была массированная атака МПЛА Украины на Краснодар, Ростов. И там еще были станицы, точно не скажу какие. Краснодару досталось нормально. До 4 часов утра я не спала. Сначала мы прятались в ванной, потом я уже сидела на балконе, слушала, чтобы не пролетал мимо беспилотник, потому что мы еле вели спать. Это был кошмар. Кошмарно, страшно, когда ты слышишь, что над домом летит беспилотник, как взрываются беспилотники, когда их сбивают. Если не знаешь, куда они упадут.
1: Лето было очень тревожным для жителей Краснодарского края. Массированные атаки беспилотников не на шутку напугали людей. По их словам, таких обстрелов они не слышали за все время СВО.
8: Еще летят. Смотри.
1: Краснодарский край – крупнейший аграрный регион России, на который приходится десятая часть всего урожая зерна, 14% сборов свеклы и более трети винограда и яблок. После череды атак беспилотника в регионе ввели режим чрезвычайной ситуации, заявил губернатор Вениамин Кондратьев.
9: Вследствие массированных атак на объекты логистической инфраструктуры, при остановке работы портов и нарушении работы судоходства в Азово-Черноморском бассейне, у сельскохозяйственных товаропроизводителей Краснодарского края отсутствует возможность реализации значительных объемов сельхозпродукции, что привело к перенасыщению внутреннего рынка зерн.
1: Половина зернового экспорта страны шла через порт Новороссийск, который получил значительное повреждение после нескольких ударов. Еще четверть ранее вывозилась через порты Азовского моря. После серии атак украинских дронов по судам в его акватории этот маршрут закрылся, говорят фермеры.
11: Стоит везде стоп. Ячмень стоп, пшеница стоп. А нам сейчас надо деньги, а не позарез. Мы должны продать и должны купить дистопливо, удобрения надо покупать. Все надо покупать к обеду. А не тогда, когда уже вечер, а мы только обедать собираемся. Тогда, и поэтому нам очень-очень-очень трудно.
1: Как быть в такой ситуации, не знает никто. Атаки дронов уже нарушили условия жизнедеятельности людей и привели к значительным материальным потерям, говорит экономический обозреватель Татьяна Рыбакова.
12: На хранение такого количества зерна нет мощностей. Временные склады – это не решение на зиму. Продать за бесценок, в общем-то, тоже такое количество переработать по нынешним временам, ну, неизвестно, сможет ли перерабатывающая промышленность это проглотить, не говоря уже о том, что это будет под бесценок. Фермеры просто зарекаются на следующий год сеять пшеницу, поэтому думается, что уже на следующий год, какой бы ни был урожай, хороший или плохой, пшеницы в России будет меньше.
1: В этом году аграрии Кубани рассчитывали собрать 13,6 миллионов тонн зерна. Это на 17% больше, чем годом ранее. Это вторая область, которая ввела режим ЧС из-за обстрелов. Первой была Ростовская область. В прошлом лидер по сборам зерна. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Говорят военкоры.
26: Еще одна СВО. Военкор Живов о появившейся и быстро удаленной колонке РИА Новости про возможный конфликт с Литвой.
13: Пока весь дипломатический корпус страны, не покладая рук, тусит в Штатах, или, как они говорят, прикладывает усилия к достижению мира с Украиной и Европой, отдельные патриотические провокаторы публикуют колонку «Россию ждет еще одна специальная военная операция» про обострение отношений с Литвой, которая разрешила странам НАТО размещать у себя ядерное оружие. Но мы-то с вами точно знаем, что Россия не собирается нападать на Европу и никаких претензий к странам Евросоюза не имеет, о чем много раз говорили отцы нашего государства. И тут такой подлый удар со стороны оранжево-патриотического фланга. Одного специальной военной операции им, видите ли, не хватает. Им еще специальную военную операцию с Прибалтикой подавай. Бдительные редакторы патриотическую диверсию быстро разоблачили и текст снесли. По краю прошли буквально, на тоненького. Остается только надеяться, что в Литве не заметили.
26: Семейную ипотеку переписывают. Товарищ Артем о новых ставках и ограничении срока льгот.
27: Последнюю возможность людям, которые хотят иметь детей, купить квартиру с минимальным ростовщическим оброком, закрывает Владимир Владимирович и его замечательная вертикаль. Ставки по семейной ипотеке теперь станут плавающими. От 2 до 12%. И будут зависеть от количества детей в семье, региона проживания. Также ограничат срок действия льготной ставки. Она будет предоставляться максимум на 15 лет. Максимальная сумма кредита – 10 миллионов рублей. И это все происходит в момент, когда кудесница Памфилова еще не доворожила на кофейной гуще и не выдала официальные результаты шоу «Выборы». То ли еще будет. Гайки закручиваются с неимоверной скоростью.
26: Дроны отправляют на охоту за подлодками. Военкор канал «Два майора» об испытаниях турецкого «Байрактара» в новой роли.
27: Турция испытала беспилотник «Байрактар ТБ-3» для поиска подводных лодок. В рамках учений, которые проходят с 20 по 25 сентября в Черном, Мраморном, Эгейском морях и Восточном Средиземноморье, «Байрактар» продемонстрировал новую возможность противолодочной борьбы, сбросив два гидроакустических буя. ТБ-3 действовал совместно с морским патрульным самолетом, выполнявшим задачи по борьбе с подводными лодками. Во время учений дрон использовал бортовой блок обработки данных сонара для обработки информации, выпущенных им и самолетом буев, и отображения полученных подводных данных в режиме реального времени. Полученные данные поступали в интегрированную цифровую систему мониторинга подводной обстановки военно-морских сил Турции, которая предназначена для дальнего обнаружения, сопровождения и классификации подводных целей, подлодки, торпеды, беспилотные аппараты, мины и так далее. В проливах, у входов в порты, на транзитных маршрутах, у верфей и критически важной инфраструктуры. Дроны и цифровые системы все больше проникают в различные направления военной сферы, замещая и дополняя классические вооружения, которые становятся слишком легкими и дорогостоящими мишенями в современных войнах. Ну а о том, что новенькие «Байрактары» первыми всегда получает Украина, думаю, напоминать никому не нужно.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента» шок дня.
14: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в электростале, что привело к большим жертвам.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
15: Россияне в соцсетях реагируют на результаты голосования в Государственную Думу.
16: Какое будущее у моего сына? Кто эти люди, которые голосовали за «Единую Россию»? Кто эти люди? Покажите мне их, я не понимаю. Я знаю других людей. Понимаете, меня все трясет. Меня просто вот, меня вымораживает внутри вот это вот все, потому что я не понимаю, как так можно, почему? Ведь когда-нибудь это закончится, когда-то это будет справедливость. Это что происходит? Это же ужас какой-то.
17: У меня просто истерика на фоне того, что эти единороссы побеждают. У меня так болит душа просто за Родину. Я просто ненавижу единороссов. Я просто ненавижу все, что происходит сейчас. Как мы будем жить дальше? Что будет? Что будет? Мне кажется, будет полный. Мне так обидно за Россию. Мне так обидно за то, что я люблю свою страну. И мне говорят, типа, если что-то не нравится, вали отсюда. Я должна уезжать отсюда, если это моя родина, это моя страна, где я родилась.
18: Итак, неочевидные плюсы победы «Единой России» на выборах в Госдуму. Первое, что я хочу сказать, это, конечно же, про экологию, потому что люди наконец-то будут кататься на велосипедах и саночках и прекратятся вот эти вредные бензиновые выхлопы в атмосферу. А также такая физическая активность может помочь людям с лишним весом его скинуть. А если будет еда по талончикам, то вообще замечательно. Наконец-то мы сможем спокойно спать, зная, что всех особо опасных преступников, особенно детей там всяких, которые рисуют смешариков на площадках, пересажают.
3: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
19: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня мы говорим о том, о чем говорить не принято. О том, что происходит с людьми внутри армии, не на плакатах и не в официальных сводках, а в реальности. О том, как человек, надев военную форму, перестает быть гражданином с правами и превращается в ресурс, которым можно распоряжаться как угодно. Мы расскажем истории солдат, которые писали рапорты на увольнение и оказывались в подвале. Людей с тяжелыми ранениями, которых отправляли обратно на передовую прямо из госпиталя. И тех, кто вернулся живым, но обнаружил, что государство про них уже забыло. Разговор будет непростым, но необходимым. Так что начнем.
20: Знаешь, вот начинается все всегда поразительно обыденно. То есть, ну, никакого принуждения на первом этапе вообще нет. Никаких угроз. Человек просто приходит... Сам. Кабинет, стол, бумага.
19: Да, и подпись.
20: Вот именно. Он думает, что заключает какую-то, ну, стандартную сделку.
19: Ну, в том-то и парадокс. Этот вход в правовой вакуум, он выглядит как обычное трудоустройство. Тут очень показательная история Алексея К. 43 года человеку, обычный сварщик. Накопились долги, начались серьезные финансовые проблемы в семье.
20: Ну, типичная ситуация, к сожалению.
19: Да. И он решает подписать контракт с Министерством обороны. Ровно на один год. В военкомате рекрутер, ну, предельно вежлив, обещает, что служба будет проходить исключительно в тыловом обеспечении.
20: То есть ремонт техники, работа по специальности.
19: Именно так. Никаких штурмов, говорят, минимальные риски. Человек расписывается в документах, чувствуя, что взял ситуацию под контроль. А через 6 дней он оказывается в Луганской области.
20: Так быстро?
19: Да, в штурмовом подразделении. С автоматом, который он последний раз держал в руках 20 лет назад на срочной службе.
20: Контракт – это базовый институт права. Это двустороннее юридическое соглашение. Там же прописаны существенные условия. Ну, сроки, характер задач, должность.
19: Логично.
20: Если обещали тыловое обеспечение, а по факту человека бросают в пехоту, это же прямое нарушение договора. Почему нельзя просто указать на этот факт, написать рапорт о расторжении и уйти? Юридический механизм должен защищать обе стороны.
19: Вся суть ловушки в том, что принятые президентские указы сделали эти контракты фактически бессрочными.
20: Бессрочными. Но он же на год подписывал.
19: Де-юре расторгнуть соглашение по собственному желанию до официального завершения военных действий невозможно. Человек думает, что продает государству год своей жизни,

0: Он не имеет ничего общего с официальным дисциплинарным уставом. Включается совершенно теневая инфраструктура подавления.
1: Что ты имеешь в виду?
0: В реальности работают так называемые подвалы и ямы. Это не метафора. За отказ идти в атаку без связи и артиллерийской поддержки людей отправляют в зинданы.
1: В смысле, в реальные ямы в земле?
0: Буквально вырытые в земле ямы глубиной в 2 метра, сверху накрытые досками. Или закрывают в металлических грузовых контейнерах.
1: Жесть. Это какое-то средневековье. Физическое лишение свободы без суда и следствия.
0: Хуже. Это пыточные условия. Вот известная история Игоря М. Он отказался участвовать в неподготовленном штурме. Его посадили в такую земляную яму на 3 суток.
1: Кошмар.
0: Первые 2 дня вообще не давали воду. Представь, сырая земля, холод, отсутствие туалета и полная изоляция.
1: И чем это закончилось?
0: Выпустили его только после того, как психика начала сдавать, и он подписал бумагу о согласии на участие в боевых действиях.
1: То есть просто сломали человека?
0: Да, и бывают случаи жестче. Другому человеку, который настойчиво требовал перевода в тыл, просто сломали 2 ребра.
1: И как это оформили?
0: А медицинская часть хладнокровно записала в карточке «упал при разгрузке техники».
1: Хорошо, но ведь армия — это гигантская бюрократическая машина с четкой иерархией. Там же есть контролирующие органы, военная полиция, комендатура, военная прокуратура.
2: Ага.
1: Разве их прямая обязанность не заключается в том, чтобы пресекать подобный беспредел командиров на местах? Иначе армия превращается просто в разрозненные банды.
0: Знаешь, это логика мирного времени, где институты функционируют, по учебнику. В реальности зоны боевых действий, военная полиция — это не щит закона. Это важнейшая шестеренка этой же самой машины подавления.
1: В каком смысле?
0: Военная полиция часто становится инструментом банального вымогательства.
1: Вымогательство за что?
0: За право жить. Схема давно отработана. Военнослужащего, который чем-то не угодил, задерживают без всяких протоколов, привозят в комендатуру и предлагают, решить вопрос.
1: То есть откупиться?
0: Да. Хочешь остаться в тыловой зоне, а не ехать завтра в штурмовой батальон на верную смерть? Плати деньги. Покупай свою безопасность.
1: А если он откажется?
0: Если он отказывается платить, продолжает качать права, писать жалобы в прокуратуру на воровство командиров, включается механизм обнуления. Системе просто невыгодно судить неугодных. Суд — это документы, адвокаты, свидетели, лишний шум.
1: И проверки начнутся.
0: Вот именно. Гораздо проще легализовать убийство чужими руками. Неугодного человека, например, того, кто слишком много знал о коррупции в части, переводят в штурмовое подразделение.
1: Так.
0: А затем отправляют на позиции, про которые заранее известно, что они пристрелены противником. Без нормальной экипировки, без связи, без поддержки артиллерии. Шанс выжить там стремится к нулю.
1: Поразительная циничность. С точки зрения бумаг получается идеально преступление. Приказ наступать абсолютно законен. Это же война.
0: Да.
1: То, что атака была неподготовлена, всегда можно списать на туман войны или ошибку разведки. Человек погибает, и его смерть оформляется как обычная боевая потеря.
0: Именно так. Очень показательная история Павла К. Он написал официальную жалобу на своего командира роты.
1: Из-за чего?
0: Причина была прозаичной. Командир заставлял солдат покупать продукты за свой счет, а положенные государственные пайки грузовиками продавал на сторону.
1: Классика жанра. И что было после жалобы?
0: Через 3 дня после отправки этой жалобы Павла внезапно переводят в другой батальон. Еще через неделю он погибает в мясном штурме. Тело вернули в закрытом гробу только через 2 месяца. И когда родственники начинают рассылать запросы, требуя расследования, ответ всегда один. По результатам проведенной проверки, нарушений в действиях командования не выявлено. Круг замыкается. Человека нет, проблемы нет, документы в порядке.
1: Знаешь, с бунтарями и правдоискателями логика системы пугающе ясна. Уничтожить, чтобы не мешали. Но давай посмотрим на это с другой стороны. Как система обходится с теми, кто получил тяжелые, объективные физические увечья? Ведь если человек ранен, он теряет боеспособность.
0: Казалось бы.
1: Пехотинец без ноги или солдат с тяжелой контузией – это же объективный балласт на поле боя. Он медленный, он не может нести нагрузку. По логике, военной эффективности от него должны избавляться на законных основаниях через медицинские комиссии.
3: Это была бы логика эффективности. А здесь работает логика бюрократии. Военно-врачебная комиссия, или ВВК, превратилась в некий, мифический орган, до которого просто невозможно добраться.
1: Почему?
0: Направления на комиссию банально блокируются на уровне командиров частей.
1: Но зачем? Зачем командиру держать в окопе калеку?
0: Ради статистики и укомплектованности. В жесткой вертикали управления командиру смертельно опасно докладывать наверх о нехватке личного состава.
1: А, то есть если он списывает людей...

0: Людей по ранению показатели падают?
1: Да, начинаются проверки, снижается финансирование, поэтому процветает чудовищная практика возвращения солдат с колес.
0: Это как?
1: Человека привозят из госпиталя обратно на передовую, даже не дождавшись, пока снимут хирургические швы.
0: Да ладно?
1: Ему говорят: сиди в окопе, создавай массовку, по бумагам ты боевая единица.
0: То есть реальная боеспособность приносится в жертву красивому отчету для начальства. Это же системный самообман.
1: Факты поражают воображение. Вот Дмитрий К. подорвался на мине и потерял стопу.
0: Ужас.
1: Ему сделали протез. Но протез был подобран настолько криво, что стирал культю в кровь при каждом десятом шаге. Сначала его посадили перебирать бумажки в снабжении. А потом пришел приказ: людей не хватает. И человека с кровоточащей культюрой отправляют на боевые позиции.
0: Но он же ходить нормально не может.
1: Вот именно. Когда он попытался объяснить, что физически не сможет передвигаться по пересеченной местности в случае обстрела, командир ответил прямым текстом: сам разберешься, твои проблемы.
0: То есть категории годности пересматриваются прямо на ходу?
1: Они просто игнорируются.
0: Слушай, ну давай представим ситуацию, что человек прошел через все круги этого ада. Он чудом выжил, глубоко травмирован, стал инвалидом, но все-таки смог демобилизоваться и вернуться домой.
1: Допустим.
0: Гражданская жизнь, мирный город. По идее, здесь государственная машина должна резко сменить пластинку, выдать награды, обеспечить финансовую поддержку, пустить в ход программы социальной реабилитации. Ведь этот человек выполнил приказ, отдал здоровье.
1: Это то, что показывают по телевизору. В реальности возвращение домой – это начало новой изматывающей войны. На этот раз бюрократической.
0: Опять бумаги.
1: Да, система защиты выстраивает глухую стену перед каждым ветераном. Начинается банальное исчезновение документов.
0: Теряют справки.
1: Справки о ранениях теряются где-то на этапе транспортировки между госпиталями. Архивы расформированных или переименованных частей пропадают бесследно. Доказать, что ты получил ранение при выполнении приказа, а не просто упал с лестницы, ну, это становится испытанием на годы.
0: Но позволь, если у человека нет руки, ноги или выбит глаз, это же невозможно оспорить? Увечья налицо. Для этого существует медико-социальная экспертиза. Как можно бюрократически отменить физический факт?
1: Факт отменить нельзя, а вот степень его тяжести – запросто. Сейчас прослеживается массовая тенденция, систематически занижает группы инвалидности вернувшимся ветеранам.
0: Зачем?
1: Причина предельно цинична. Банальная экономия бюджетных средств. Выплаты инвалидам первой группы существенно выше, чем третьей.
0: И как это выглядит на практике? Как врач смотрит в глаза человеку бесконечности и пишет «годен к труду»?
1: Очень просто. Врач прикрывается ведомственными инструкциями. Вот история Григория Н. Она показательна до дрожи. Человек потерял правую руку по самый локоть.
0: Так.
1: Вдобавок, тяжелая контузия серьезно повредила зрение на оба глаза. Он видит только расплывчатые силуэты. И медико-социальные экспертизы присваивают ему третью группу инвалидности.
0: Третью.
1: Человек физически не в состоянии сам себе налить горячий чай или завязать шнурки. По бумагам он получает минимальную пенсию, на которую невозможно выжить.
0: То есть бюрократия спасает свой бюджет за счет тех, кого сама же отправила за этот бюджет воевать?
1: Выходит, что так.
0: А что происходит со страховыми выплатами по гибели? Ведь там суммы заявлены огромные, это постоянно подчеркивается в официальных речах.
1: Там ситуация еще трагичнее. Вдовы или матери погибших солдат вынуждены проходить просто круги унижений. Документы заворачивают месяцами и годами. Женщины подают пакет бумаг по 3-4 раза.
0: Из-за чего отказывают?
1: Причины отказов абсурдны до боли. Не совпадает дата в справке номер 100. Печать на акте судмедэкспертизы поставлена не синими, а фиолетовыми чернилами.
0: Фиолетовыми чернилами. Это же издевательство.
1: Да, или не хватает подтверждения из части. А дозвониться в часть невозможно, потому что ее номер изменился, или командир сменился 3 раза за год. В итоге семьи, потерявшие кормильца, остаются без копейки денег, обивая пороги кабинетов, пока чиновники играют в бумажный пинг-понг.
0: Финансовое и физическое предательство — это катастрофа. Но, знаешь, у этой проблемы есть еще одно измерение, о котором молчат.
1: Какое?
0: Психика. Человек остается один на один с чудовищным опытом насилия, обмана и несправедливости. Финансовую дыру можно как-то заткнуть? А что делать с внутренним разрушением?
1: Тут раскручивается полномасштабная психологическая катастрофа. Диагноз ПТСР, посттравматическое стрессовое расстройство, в обществе до сих пор стигматизирован.
0: Да, к психологам ходить не принято.
1: Обратиться к психиатру для многих возвращенцев означает расписаться в собственной слабости. Да и инфраструктуры помощи просто нет.
0: А если человек все же понимает, что не справляется, ну и идет в обычную поликлинику?
1: Ее ждет стандартный 10-минутный прием. Врач, у которого в коридоре сидит еще 30 бабушек, уставшим взглядом смотрит на ветерана, выписывает стандартный рецепт на мощные антидепрессанты и отправляет домой со словами: «Вам нужно больше отдыхать».
0: И все.
1: Все. Никто не занимается глубинной терапией. В итоге люди остаются наедине со своими демонами и начинают лечиться единственным доступным способом.
0: Алкоголь и наркотики.
1: Да. Которые только срывают последние тормоза и ускоряют деградацию личности.
0: И если проанализировать последствия, становится страшно. Экстремальное напряжение, ежедневное насилие, привычка к тому, что человеческая жизнь ничего не стоит, это же не выключается кнопкой при пересечении границы.
1: Конечно, нет.
0: Этот опыт неизбежно возвращается в мирные города, на улицы, в семьи. Это бьет по всему обществу.
2: Статистика таких инцидентов не афишируется. Но рост бытового, домашнего насилия колоссален. Жены в ужасе, они просто не узнают мужчин, которые к ним вернулись.
0: Психика сломана.
2: Человек может просыпаться среди ночи с криками, искать под кроватью автомат, проявлять неконтролируемую звериную агрессию на любой резкий звук. Упала крышка от кастрюли, хлопнула дверь в подъезде. Он мгновенно впадает в боевой транс и готов убивать.
0: А общество при этом живет в другой реальности.
2: Совершенно верно. Образуется гигантская социальная пропасть. Окружающие пытаются натянуть на вернувшихся глянцевый, парадный образ, который транслируется со всех экранов.
0: Героический образ.
2: Да, а реальный, искалеченный, дерганный человек с этим образом никак не совпадает. Людям становится некомфортно рядом с ним. Они отводят глаза. Ветеран чувствует эту фальшь. Понимает, что его реальный опыт здесь никому не нужен и даже пугает.
0: И замыкается в себе.
2: В итоге он окончательно замыкается в себе. Пьет, смотрит часами в стену.
0: Знаешь, в завершении этого разбора стоит задать один очень холодный и важный вопрос.
2: Какой?
0: Если государственная машина настолько эффективно до автоматизма научилась поглощать людей, стирая их базовые гражданские права, издеваясь над ними в подвалах и перемалывая их судьбы и бюрократическим равнодушием, что помешает этой же самой системе завтра применить абсолютно те же отработанные механизмы контроля и внесудебного давления к любому гражданскому лицу, который никогда не надевал форму. Ведь бюрократическая машина, почувствовавшая вкус полной безнаказанности, не исчезнет сама по себе. Она всегда будет искать новый ресурс для поглощения.
3: Вот такая картина. Это тяжело слушать. Но давайте скажем прямо, что из всего этого следует. Армия сегодня — это машина, в которую у человека нет прав. Совсем. Ни на выход, ни на медицинскую помощь, ни на жалобу, ни на защиту от собственного командира. Ты подписал, и ты внутри. А внутри работают совсем другие законы. Право сильного, круговая порука и полное безнаказание тех, кто стоит выше. Подвалы, потерянные рапорты, штурмы как наказание, бюрократические стены для вернувшихся инвалидов — это не исключение. Это элементы одного механизма. И пока этот механизм работает, каждый, кто в него попадает, попадает без права выхода. Это был разбор дня. Спасибо, что слушали. Берегите себя.
4: Радио Лента. 15:57 АМ. Очевидное. Невероятное. На Радио Лента.
5: Можете ли вы представить себе целую деревню, в которой жители торгуют не зерном или мясом, а собственными органами? Звучит настолько жутко, что кажется, такое могут придумать только сценаристы ужастиков. Но нет, это реальность. И чтобы убедиться в том, что это место действительно существует, сегодня мы отправимся в горы Тибета, в далекий Непал, страну величественных Гималаев, знаменитую на весь мир своей культурой и, конечно, Эверестом. Однако речь пойдет не о красотах природы и духовных подвигах альпинистов, а о деревушке Хоксе, известной под мрачным названием «Деревня почек». Большинство жителей этой деревни имеют только одну почку. И нет, это не результат генетических отклонений или традиционных ритуалов. Все намного страшнее. В Хоксе продавать свои почки – это способ выживания. Брокеры с черного рынка приходят сюда как хищники, охотящиеся на отчаявшихся людей. Они предлагают от 1000 до 2000 долларов за почку, что по местным меркам настоящее богатство. За эти деньги можно купить землю или построить дом, что в условиях нищеты кажется сказочной сделкой. Однако жестокая правда такова, что продавцы органов пользуются безграмотностью и наивностью местных жителей, убеждая их, что почка обязательно отрастет заново. Если же добровольно согласие не получают, они переходят к насильственным методам – похищениям и насильственному удалению органов в соседней Индии. Звучит как сценарий для ужастика, но статистика пугает еще больше. Всемирная организация здравоохранения утверждает, что до 10 тысяч операций по пересадке почек ежегодно проводятся с использованием органов, приобретенных на черном рынке. И среди жертв черных трансплантологов почти все взрослые жители деревни почек. Иногда чудовищные явления оказываются фейками. Но только не в этот раз, и жители тибетской деревни продолжают продавать свое здоровье и жизни прямо сейчас. А больше о шокирующих местах и событиях слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
6: Обстановка в Калининградской области тревожная, так считают 65% опрошенных жителей. Беспокойство добавляет и публикация в РИА Новости о том, что Россию ждет еще одна СВО. Теперь в Литве. Активизация со всех сторон. Под Калининградом росгвардейцы отработали штурм захваченных объектов и поиск диверсантов. В Латвии проходят учения на случай военной агрессии. Война с НАТО неизбежна? Позорная слава о новых домах под Калининградом докатилась до Москвы. Бастрыкин вступился за людей под текущими крышами Гурьевска. А власти вместо ремонта аварийных домов выделили 3 миллиарда для строительства дорог к будущему курорту «Белая дюна». Итак, жителям тревожно за судьбу Калининградской области. Новостной фон вокруг региона за последние полгода резко окрасился в неприятные цвета. То какие-то учения НАТО вокруг, то самолеты Альянса окружают эксклав со всех сторон. На днях в Польшу из Янтарного края залетел российский военный вертолет, а до этого Польша заявила о перехвате российского самолета-разведчика. Понятное дело, что все это не добавляет спокойствия. Поэтому, как свидетельствуют результаты опроса Русского Запада, 65% жителей самого западного региона определенно чувствуют тревогу за судьбу родного края. Верят в лучший выход из ситуации при любых обстоятельствах 30% опрошенных, а еще 5% философски не выражают никаких эмоций. Мол, какой смысл беспокоиться, если это ничего не решает? И доля правды в этом есть. Тем более, когда в России не заведено спрашивать мнение граждан, а их просто ставят перед фактом. Так было в 2022 году, когда Владимир Путин объявил о начале СВО на Украине и частичной мобилизации. Так, по всей видимости, будет и в этот раз. Государственная РИА Новости опубликовала материал с заголовком «Россию ждет еще одна СВО. Она будет очень короткой». В тексте говорится о потенциальной войне России с Литвой. Правда, госагентство опубликовало, а позже удалило со своего сайта эту заметку. Но сути дела это не меняет.
7: Материал о новой СВО появился на главной странице РИА Новостей утром 25 сентября. Это, по сути, отклик на решение парламента Литвы отменить запрет на размещение в стране ядерного оружия, принятое во вторник. Автор публикации Александр Носович, главный редактор Рубалтик.ру, а также член Совета по внешней и оборонной политике, одного из соучредителей клуба «Валдай», на чьих заседаниях регулярно выступает Владимир Путин. Кроме того, по имеющейся информации, Носович периодически получает задания для «Рубалтик» от связанных с Кремлем кураторов. Следовательно, информация, которую он размещает, имеет одобрение на самом верху. Так вот, в публикации под названием «Россию ждет еще одна СВО, она будет очень короткой» говорится, что в ответ на размещение ядерного оружия в Литве Россия сможет обойтись без ввода сухопутных войск и сразу ударит по Литве ракетами с соответствующим зарядом. «Решение не просто быстрое, а молниеносное», — написал колумнист.
6: Несложно представить, как могут ответить страны НАТО в случае атаки по Литве. Тем более сценарий ответного массированного удара и в первую очередь по Калининградской области в Альянсе недавно анонсировали. Как мы уже отметили, данная публикация РИА Новостей появилась на фоне заявлений о возможной российской атаке на страны НАТО. Показательно, что накануне разведывательная служба Минобороны Дании сообщила о том, что Россия может в ближайшие месяцы нанести военный удар по стране Альянса. А в начале недели глава чешской службы госбезопасности Михал Каудилка допустил, что Москва может пойти на ограниченное вторжение или другую провокацию на территории НАТО уже в течение нескольких месяцев. Россия при этом публично отвергает планы нападения на европейские государства, а Балтийский флот проводит регулярные учения по отражению атак условного противника. Сейчас и росгвардейцы отработали штурм захваченных объектов и поиск диверсантов.
7: В Калининграде под руководством командующего Северо-Западным округом Росгвардии генерал-полковника Сергея Буракова прошли тактико-специальные учения. По их легенде, росгвардейцы провели специальную операцию по поиску и уничтожению условных диверсионно-разведывательных групп в лесном массиве. Также силовики отработали штурм и освобождение захваченных объектов и нейтрализацию участников незаконных вооруженных формирований. В учениях участвовали сотрудники вневедомственной охраны «ОМОНград», «СОБР Викинг» и военнослужащие специального моторизованного полка Северо-Западного округа Росгвардии. Кроме того, росгвардейцы также отработали взаимодействие с подразделениями МВД Калининградской области и пограничной службы ФСБ России.
6: Тем временем в Латвии начались свои учения на случай военной агрессии. По легенде, солдатам нужно спасти мэра города, которого захватили в заложники боевики. Также, по одному из сценариев, военные должны противостоять потенциальному врагу в случае утечки химических веществ. В учениях, которые продлятся месяц, принимают участие профессиональные военнослужащие и ополченцы из добровольческих соединений, рассказывают военные.
8: Спецназовцы десантировались с вертолета и освободили заложников. После чего уже наш 44-й пехотный батальон «Земесардзе» продолжил зачистку здания с заданием получить информацию, задержать и разоружить мятежников.
6: О том, что НАТО отрабатывает на Балтике сценарии блокады Калининграда и изоляции российских портов, не так давно заявила глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова. По ее словам, если Черное море стало ареной силового противостояния, то на Балтике Альянс уже обкатывает конкретные планы по отрезанию Калининградской области и запиранию Санкт-Петербурга. Словом, Калининград имеет вполне реальную перспективу оказаться в эпицентре силового противостояния. И это тогда, когда жителям региона с лихвой хватает и своих внутренних проблем. Фактически бедственное положение наблюдается в Гурьевске. Более 2000 жителей города, среди которых многодетные семьи, ветераны Великой Отечественной войны и участники специальной военной операции, живут в непригодных условиях. Люди не раз жаловались по разным инстанциям, но ситуация не меняется. Дошло до того, что доведенные до отчаяния люди были вынуждены обратиться за помощью в Москву.
7: В Следственном управлении России сообщили, что изучили жалобы жителей двух бульваров – Краковского и Пражского – в Гурьевске. Несмотря на то, что домам по 10 лет, кровли протекают, квартиры систематически затапливают. Были проведены исследования, по результатам которых выявлены причины – дефекты при проектировании и строительстве. Однако для решения проблемы ничего не делается. При этом капремонт назначили только на 2044 год. Следственное управление СК России по Калининградской области организовало проверку. В то же время глава следкома Александр Бастрыкин потребовал от руководителя регионального СК Дмитрия Канонерова отчитаться о первых выводах и планах по защите людей. Исполнение поручения будет контролировать центральный аппарат следкома.
6: Несложно догадаться, что за проблемой жителей Гурьевска стоит не только безответственность чиновников, но и объективное отсутствие средств на ремонт домов в местном бюджете, как обычно бывает в таких случаях последнее время. Однако есть и исключение из правил. 2 миллиарда 900 миллионов рублей. Именно в такую сумму оценено строительство двух новых дорог к будущему курорту «Белая дюна». Планируется, что дороги пройдут от шоссе Зеленоградск-Приморск через Светлогорск, а также от поселков Покровка Покровское и Путилово. Общая протяженность – больше 9 километров. Финансирование рассчитано на 2026 и 2027 годы. Документация уже получила положительное заключение экспертизы. Осталось только начать и закончить, а потом и за сам курорт взяться. Интересно, сколько дорог можно было бы привести в порядок в области вместо этих двух? А сколько домов с прогнившими крышами отремонтировать? Это просто мысли вслух. А так-то, конечно, этот курорт нам важнее всего. Без вариантов. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
4: На радио «Лента». Балтийский лоцман.
9: Всем привет! У микрофона Балтийский лоцман. Ну что, у меня сегодня тот редкий случай, когда даже не надо искать какой-то тайный смысл между строк. Достаточно просто поставить рядом три новости из Литвы и посмотреть, какая получается картинка. Загибайте пальцы. Новая ротация американских военных уже едет в страну. Литва подписывает с американцами контракт на газ сразу на 10 лет. И практически параллельно Сейм двигает изменения Конституции, после которого из нее может исчезнуть прямой запрет на размещение оружия массового уничтожения, в том числе ядерного. Вот такой набор. Причем каждая новость по отдельности вроде бы живет своей жизнью. Но когда читаешь их одну за другой, начинается самое интересное. Начнем с американских военных, потому что еще в июне ситуация выглядела совсем иначе. Тогда министр обороны Литвы признал, дальнейшее присутствие американцев находится на пересмотре. Вашингтон начал смотреть, сколько вообще войск ему держать в Европе, где держать и кому пора больше заниматься собственной обороной. И литовцы, мягко говоря, занервничали. Потому что американская ротация там – это не группа людей, которые приехали фотографироваться возле флага НАТО. Предыдущие подразделения приезжали с танками «Абрамс», боевыми машинами «Брэдли», самоходными гаубицами «Паладин». То есть вполне тяжелый набор. И в июне не было даже ясности, когда именно приедет следующая смена и в каком составе. А теперь президент Гитанас Науседа пишет: «Новая ротация уже в пути». И отдельно благодарит Трампа и американскую администрацию. Короче, летом был вопрос, а американцы точно останутся? А осенью ответ уже звучит – едут. И нынешняя новость важна не тем, что Америка вдруг решила прислать солдат в Литву. Нет. Важно другое. Появился вполне реальный шанс, что Вашингтон начнет свое присутствие в Европе сокращать. Но литовское направление пока под этот нож не попало. По крайней мере, следующая ротация едет. И судя по реакции Вильнюса, там этому очень рады. Дальше – газ. Казалось бы, при чем тут вообще армия? А вот ни при чем. И именно поэтому эта новость интересная. 21 сентября литовская Ignitis подписала контракт с американской EQT сразу на период с 2027 по 2036 год. 10 лет. Каждый год одна партия сжиженного газа, примерно 1 тераватт-час. И по подсчетам литовского Минэнерго, это около 40% газа, который нужен бытовым потребителям страны. То есть речь не про «Ой, сегодня у американцев дешевле, давайте купим один танкер». Тут календарь расписали почти до середины следующего десятилетия. Газ, конечно, форму не носит и на полигоне не стреляет, но 2036 год на бумаге выглядит довольно убедительно. Причем Литва специально привязывает цену не только к европейскому рынку, но и к американскому индексу Henry Hub. Официальное объяснение очень простое – меньше зависеть от скачков цен в Европе и иметь более предсказуемые поставки. Вот тебе и Трамп наш. Политика политикой, дружба дружбой, а газ все равно продается за деньги. И в Вашингтоне деньги считать умеют ничуть не хуже, чем в Москве. Но это все была разминка. Потому что третья история, она уже совсем другого масштаба. Конституция Литвы. Там есть очень короткая 137-я статья. И написано в ней без каких-либо ребусов. На территории страны не может быть оружия массового уничтожения и иностранных военных баз. Все. Точка. Статья появилась еще в начале 90-х, в совершенно другой Литве, которая только вышла из Советского Союза и решала прямо противоположную задачу. Как сделать так, чтобы чужая армия с ее территории наконец ушла? А теперь прошло больше 30 лет, и эту статью предлагают убрать целиком. В первом чтении Сейм изменения уже проголосовал. Дальнейшее – дело техники. И вот теперь давайте снова загибать пальцы, только уже медленно. Американская военная ротация остается. Раз. Американский газ подписан до 2036 года. 2. Конституционную статью, которая прямо запрещает оружие массового уничтожения, начинают убирать. 3. А вокруг всего этого Литва в 2026 году тратит на оборону почти 6% ВВП. Плюс там разворачивается постоянная немецкая бригада. К концу 2027 года речь идет примерно о 4800 немецких военнослужащих и еще 200 гражданских специалистов. То есть поправка про ядерное оружие возникает не где-то в одиночестве между законом о пчеловодстве и ремонтом автобусной остановки. Вся военная система страны сейчас довольно быстро перестраивается. И вот здесь уже неизбежно появляется Россия. Потому что Москва много лет говорила ровно об обратном направлении движения. В конце 2021 года российские требования к Западу включали отказ от дальнейшего расширения НАТО и прекращение военной активности Альянса в Восточной Европе. Прошло меньше 5 лет. Смотрим не заявление, смотрим на карту. Финляндия вступила в НАТО в 2023, Швеция в 2024. В Литве растет немецкая бригада, продолжаются американские ротации. И теперь там еще обсуждают снятие собственного конституционного запрета на ядерное оружие. Как говорится, получите и распишитесь. А еще здесь довольно любопытно вспоминается любимое русское «отсель грозить мы будем шведу». Потому что швед с тех пор вступил в НАТО, финн тоже. В Литве живут американские солдаты, строится немецкая бригада, а парламент обсуждает статью про ядерное оружие. Так что игра на Балтике действительно идет сразу в несколько сторон. И карта 2026 года все меньше похожа на ту, которую мы видели еще 5 лет назад. Вот такие, друзья мои, геополитические самовары. С вами был Балтийский лоцман. Подписывайтесь на наши социальные сети. Берегите себя и до встречи.
4: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента» цифра дня.
10: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
4: Радио «Лента», 1557 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
11: Житель Москвы объяснил, почему с началом третьей волны топливного кризиса горючее будет дорожать.
12: Да мне подсказывает, что началась третья волна топливного кризиса. И в этом кризисе уже будет очень мало топлива на сетевых заправках. И будет доступно только на заправках, которые частные, где цена там 130, 150, 170 рублей за бензин. Вот там можно будет купить доступно. А там, где по 70 рублей, по 66, как мы привыкли, уже будет урезано количество. Для чего сделано? Так, я думаю, во-первых, для того, что нефтепроизводители, крупные гиганты, они сами продают частникам, и им гораздо выгоднее это делать с биржей, продавать, чем самим реализовывать на заправках. А второе, это сейчас частники будут дорого продавать, их будут ебать в фас, в ФАС и закрывать заправки, а крупные будут выкупать эти заправки. Вот так.
4: Какие главные новости сегодня обсуждают россияне? О чем говорят чиновники и политики? На что жалуются простые граждане? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
13: Все хотят жить свою лучшую жизнь. Внучка главы ЦИК бесплатно получила квартиру стоимостью 200 миллионов рублей в элитном доме Москвы. Ирина Кезина, внучка председателя Центральной избирательной комиссии Эллы Памфиловой, в свои 24 года стала владелицей шикарной квартиры в центре Москвы. Речь идет о жилплощади 237 квадратных метров в девятиэтажном доме на Рочдельской улице. Его построили в 2000-х годах для высокопоставленных чиновников. Там, например, живут мэр Москвы Сергей Собянин, глава Сбербанка Герман Греф, председатель Конституционного суда Валерий Зорькин и бывший генпрокурор Юрий Чайка. Дом под круглосуточной охраной ФСО, и просто так купить квартиру в нем невозможно, говорит обозреватель Сергей Ковылев.
14: То есть вариантов нет, что она заработала деньги, купила именно в этом доме квартиру. Нет, квартиры в этом доме распределяет управделами президента. То есть лично Владимир Путин показывает пальчиком и говорит: вот этот человек мне нравится, дайте ему, пожалуйста, квартиру. И именно так Элла Памфилова получила эту замечательную квартиру в центре Москвы.
13: Стоимость квартиры – 200 миллионов рублей. Однако Памфилова получила ее от государства бесплатно и переписала на внучку. О такой роскоши на заре своей карьеры она не могла даже мечтать, рассказывает политолог Дмитрий Шацкий.
15: Это на самом деле поразительно, ведь кто знаком с биографией Эллы Памфиловой, должен знать, что в начале 90-х, когда она была народным депутатом СССР еще до развала Советского Союза, она была секретарем комиссии, которая расследовала роскошь и привилегии советских чиновников. Она была большим борцом с этим всем. И что мы видим сейчас? Элла Памфилова получила такую квартиру от государства, которая просто ни одному советскому партийному чиновнику и не снилась. Просто 237 квадратных метров. Мне кажется, у Хрущева и Брежнева таких квартир не было, как достались Элле Памфиловой.
13: Элла Памфилова пришла в политику с профсоюзной деятельности. Она больше 10 лет работала на ремонтном заводе «Мосэнерго», где в итоге ее выбрали председателем правкома. В 80-х она продвинулась по партийной линии, вступив в КПСС. А в самом начале 90-х уже оказалась среди демократов в одном депутатском объединении с Борисом Ельциным. Позже, в 1999 году, ее партия «За гражданское достоинство» провалилась на выборах, набрав 0,6% голосов. Долгое время ее не подпускали к большой власти. И вот как сама она в 2000-е это объясняла.
16: Если бы я не припиралась там, вот не протестовала против войны в Чечне, не протестовала против социальной политики правительства, я уверена, что я бы сейчас досидела, как мой коллега, министр Шойгу, там даже не возникла бы тогда Валентина Ивановна Матвиенко, там, как, доросла бы до как вице-премьер, да, по социальным проблемам. Вот и сидела бы, поддакивала бы начальство, умело бы встраивалась в вот эту систему.
13: Видимо, потом Памфилова пересмотрела свою стратегию. Она возглавляет ЦИК с 2016 года. За это время комиссия не раз скандально снимала с выборов кандидатов. При ней появилось и масштабировалось на всю страну дистанционное электронное голосование, которое независимые аналитики считают инструментом для фальсификаций, говорит юрист Андрей Смиловский.
17: Именно при Памфиловой ввели дистанционное электронное голосование в 33 регионах страны уже. Это просто такие способы фальсифицировать выборы, которые в других странах даже и не снились. Просто вбрасывают сколько захотят, рисуют сколько захотят. И Памфилова буквально главный художник страны.
13: Хотя есть такая поговорка, что художник всегда должен оставаться голодным. А как тут заголодаешь с шикарной квартирой 237 квадратов в центре Москвы? Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Радиолента. Прямая речь.
11: Видеоблогер Олег Царев объяснил россиянам, что за специальную военную операцию Украине платить будут все. И очень много.
18: Сегодня я хочу поговорить о том, о чем у нас почти не говорят. Пока все смотрят на фронт, на Украине работает второй фронт. Тихий, без взрывов, без сводок. Там сидят юристы, собирают папки, ставят печати и готовят изъятие российской собственности. Давайте разберемся по порядку, потому что это касается не только олигархов, как многие думают. Это касается страны. Начали они рано. Основу Киев заложил еще в 2014 году. Тогда приняли специальный закон о временно оккупированных территориях. И записали в нем очень простую вещь. Весь вред, материальный и моральный, возмещает Россия. Не тот, кто стрелял, не конкретный виновник, а государство Россия целиком. Компании судятся сами за свой счет в украинских судах и параллельно подают заявление в реестр ущерба при Совете Европы. С апреля 2026 года этот реестр принимает заявления и от юридических лиц. Этот задел под большую международную компенсационную комиссию, и ее сейчас как раз создают. Теперь о масштабах. Они впечатляют. По подсчетам юристов, с февраля 2022 по декабрь 2025 года украинские суды вынесли, вдумайтесь, 639 решений о взыскании ущерба. 549 удовлетворены полностью. Всего присуждено больше 930 миллиардов гривен. Это свыше 21 миллиарда долларов. В общем, все эти суммы уже доказаны в суде.
4: Криминальные новости.
19: Экс-полицейский и его мать украли более 2 миллионов рублей у военнослужащего. В Башкортостане Туймазинский межрайонный суд признал бывшего полицейского и его мать виновными в мошенничестве в особо крупном размере, превышении должностных полномочий и служебном подлоге. Известно, что полицейский организовал фиктивный брак между своей матерью и мужчиной, которого они затем убедили подписать контракт с Минобороны. После этого обвиняемые получили доступ к его банковскому счету и похитили более 2 миллионов рублей, зачисленные за заключение контракта. Бывшего полицейского приговорили к реальному сроку. Его мать получила условное наказание. Оба фигуранта признали вину и возместили ущерб. Бывшего участкового также лишили звания старшего лейтенанта полиции и на 3 года запретили занимать должности на госслужбе в системе правоохранительных органов. В Ставропольском крае задержан отец годовалого мальчика, который отравился наркотиками. СК Георгиевска возбудил уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. В ближайшее время мужчине изберут меру пресечения. Также будет решен вопрос о привлечении его к ответственности за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию ребенка. Ранее стало известно, что 43-летний отец малыша, кстати, ранее судимый, оставил на прикроватной тумбе бумажный сверток с солью. Его нашел и раскусил годовалый ребенок. Мальчика госпитализировали в реанимацию с признаками сильнейшего токсического отравления. Сейчас угрозы его жизни нет. До смерти забил приятеля мясорубкой. Жителя Алтайского края признали виновным в убийстве мужчины во время застолья. Преступление было совершено еще в мае, когда 40-летний житель Рубцовска у себя дома распивал алкоголь вместе с 50-летним знакомым. В какой-то момент они поругались, и хозяин квартиры ударил гостя в лицо, сбив его на пол. Затем, по данным следствия, фигурант взял в руки мясорубку и нанес ею 3 удара по голове потерпевшего. Гость умер в больнице, а против хозяина квартиры возбудили уголовное дело об убийстве. В итоге суд приговорил его к 9 годам исправительной колонии особого режима. А ранее жительница Приамурья до смерти забила возлюбленного скалкой. Бытовая ссора разгорелась в селе Дальневосточное. Во время совместного распития алкогольных напитков и возникшего в процессе конфликта, женщина несколько раз ударила мужчину по голове деревянной скалкой. Тот скончался от полученных телесных травм. Женщину задержали по статье о причинении тяжкого вреда здоровью и гибели пострадавшего. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
4: Радиолента. Прямая речь.
11: Волонтер Юрий Евич о том, как готовят российских операторов-беспилотников.
20: Скажу страшное. Я вот просто сейчас скажу, только, как бы это сказать, чтобы наши слушатели в обморок не упали. Я приезжаю в один учебный центр. Не буду говорить, какой, потому что такое горе везде. Этот учебный центр готовит людей, офицеров, из боевых бойцов, то есть, ну, приезжают с фронта, берут людей, привозят, и там их готовят боевых офицеров. И руководитель учебного центра этого, руководитель, мне говорит, что ему сказали, что нужны мониторы на стенах. Он говорит, что за дикость, зачем мониторы, все должны делать по карте люди. Я говорю, пардон, я не знаю, какой его боевой опыт. Он уже пожилой человек. Но факт в том, что боевых офицеров готовят именно так, именно он. На мой вопрос, простите, вы в том числе готовите командиров БПЛА групп. Как вы их готовите? Они не видят монитора, экрана, на котором картинка. Он говорит, а он же командир БПЛА, он же сам не летает. Он по карте смотрит и по бумаге пишет задачи подчиненным. Мне рассказывать дальше или понятен масштаб нашей катастрофы с подготовкой людей? Я понимаю, что это перевалить тяжело. Мы когда вышли от него, я много армейского идиотизма видел. Мы когда вышли после общения с ним, с коллегами, мы некоторое время, часа два, мы обменивались только репликами. Вот это да! Ну и ну! Я к валерьянке тогда навернул. Вот такая ситуация, вот так готовят. Вот результаты.
4: Главные новости дня.
21: Обратный отсчет до мобилизации. В свежей статье РИА Новости Литве прямо пригрозили еще одной короткой СВО. Что это значит для простых россиян? Госагентство опубликовало колонку под заголовком «Россию ждет еще одна СВО». Она будет очень короткой. Автор статьи Александр Носович. В материале он пригрозил странам Балтии ракетным ударом. Совпадение или нет, однако колонка появилась через несколько дней после того, как парламент Литвы отменил конституционный запрет на размещение в стране ядерного оружия. Угрозы атаковать европейские страны, члены НАТО, ракетами в России звучат не впервые. Однако в первый раз такая угроза появилась на сайте в государственном агентстве. Именно это и настораживает, говорят военные аналитики. Ведь если высшее командование действительно рассматривает такую возможность мобилизации, точно не избежать. И одними срочниками тут точно не обойтись, отмечают эксперты.
22: Моего брата насильно увезли на СВО. Он проходил срочную службу в части 5.2.5.5.8. Его и других солдат угрозами заставили подписать контракты. На них было оказано сильнейшее психологическое давление. Со слов мальчиков. Или подписываешь контракт, или уезжаешь в тюрьму на 15 лет. А оттуда все равно на СВО. Только сразу в штурмовики. Пожалейте матерей.
21: Подобных обращений сейчас тьма, говорят военные адвокаты. Они отмечают, запросы от родственников приходят из разных уголков России. Вот недавний случай, о котором рассказала сестра срочника Вероника.
23: Моему младшему брату 19 лет. Его призвали на срочную службу. На сборном пункте предложили подписать документ, объяснив, что это не контракт, это всего лишь рапорт, который якобы поможет ему пройти срочную службу на Сахалине, рядом с домом. При этом говорили примерно следующее. У тебя родители пенсионеры, тебе лучше остаться рядом с семьей. Это не контракт, это гарантия остаться на Сахалине. Просто после года срочной службы нужно будет еще один год поработать. С зарплатой, будешь домой хотеть, бла-бла-бла. В общем, поверив этим словам, он поставил подпись. При этом он подписал только один лист в единственном экземпляре. Но уже на следующий день понял, что, вероятно, могла речь идти о контракте.
21: Практика принуждения срочников подписать контракт тянется еще с Курской операции, говорит адвокат Артем Клыга.
24: То есть они посмотрели, что там после боевых действий в Курской области, даже когда они там закончились, можно на самом деле использовать срочную военную службу как источник для пополнения солдат. Только делать это хитрее. Не в статусе срочника отправлять, да, человека в зону боевых действий, чтобы там не начались возмущения, мол, вы срочников используете там в войне, а переводить их на контракт. А вот как переводить? Ну, хитрыми способами Минобороны, в том числе, которые включают психологическое и физическое насилие. Стали это применять, сказать. В 25-м году сначала стеснялись, к концу года уже не стеснялись. В 26-м году, по-моему, всем уже плевать, и мы получаем эти обращения регулярно о разных способах. В основном это, конечно, обман.
21: Несмотря на то, что власти официально отрицают проведение второй волны мобилизации, военкоры и командиры на фронте, наоборот, говорят о ее необходимости. По их данным, линия фронта сильно растянута, и людей для удержания даже завоеванных позиций не хватает. Что говорить об анонсированном на конец осени наступлении в Донбассе? Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
4: Радиолента. Потеря дня.
10: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
4: Радиолента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
10: Депутат Госдумы Михаил Делягин сомневается в том, что власти справятся с дефицитом топлива.
0: Тут вице-премьер Новак порадовал общественность недавно, сказав, что ремонты нефтеперерабатывающих заводов скоро будут закончены, и ситуация с бензином будет нормализована. Прекрасные, восхитительные слова. И люди, естественно, полезли в оригинал посмотреть. Ну, мало ли что там журналисты сказали. А когда ремонты будут закончены? А когда ситуация будет нормализована? А какова гарантия, что по отремонтированным заводам не будут нанесены новые удары? Может, там ПВО разворачивают, новые современные, так сказать, ПВОшные дроны с искусственным интеллектом работают. И как-то люди найти не смогли. И я тоже найти не смог. Потому что сама постановка вопроса, а что конкретно имелось в виду тем или иным уважаемым руководителям, она все больше производит впечатление фундаментально ошибочной. Это как в анекдоте в известном, не буду уж его здесь цитировать. Тем временем приходит новость из Геленджика в телеграм-каналах. Некоторые телеграм-каналы пишут Геленджику Туапсе. В Туапсе был нефтеперерабатывающий завод, вообще сейчас, наверное, есть, просто по нему носились удары, и там выпал даже нефтяной дождь, если я правильно помню. Вот. Но в основном сообщение про Геленджик со ссылкой на местные власти, которые прямо и четко сказали, что, дорогие друзья, бензина в городе и в окрестностях нет. Есть только дистопливо. И идут сообщения о том, что, значит, вот водители говорят, что мы стоим 16 часов, перед нами 180 машин, за нами не меньше, надеемся на чудо, но бензина нет. Это такая маленькая иллюстрация к высказыванию уважаемого вице-премьера Новака. Другая иллюстрация – мой хороший знакомый, который этой ночью, хотел сегодня вечером поехать на дачу, у него солярки осталось очень мало. А живет он, в общем, в Москве. Не в центре, конечно, не в центре. И он ночью поездил, поискал солярки. Нашел одно место, где очередь была совершенно невероятна. А поскольку ему с утра работать, то, в общем, в 3 часа, уже, наверное, к 4 ближе, вернулся домой, несолоно хлебавши. На дачу он не поедет. Ну, я надеюсь, что товарищ Новак сказал правду, и скоро такая возможность у моего коллеги съездить на дачу появится.
4: Радио Лента. Прямая речь.
11: Медики из Красноярска пожаловались президенту на закрытие роддома, который до выборов Министерства здравоохранения обещало не закрывать.
1: Уважаемый Владимир Владимирович, обратите внимание на то, что происходит в Красноярске. Мы, сотрудники родильного дома 20-й больницы имени Бирзона, сегодня обращаемся к вам, потому что на региональном уровне нас не услышали. У нас хотят закрыть родильный дом. Нам говорят об оптимизации, но возникает простой вопрос. Что именно оптимизируют? Медицинскую помощь людей, которые каждый день спасают жизни матерей и детей? Наш родильный дом ежегодно принимает более 2000 родов. У нас есть пациенточки. Есть доверие женщин, есть коллектив, который хочет работать. Так почему наш родильный дом должны закрыть? Почему? Вместо того, чтобы сохранить работающий коллектив и развивать учреждения, принято решение нас ликвидировать. И самое страшное, сегодня под угрозой. Не только родильный дом, не только это здание. Это судьбы людей, медицинских работников. Людей фактически вынуждают увольняться, менять специальность. А что будет завтра с теми, кто работал здесь годами и кто хочет продолжать работать по этой специальности?
4: Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
2: Надежда только на канистры. Сразу два НПЗ атаковали дроны минувшей ночью. Новошахтинский работу остановил.
3: Трэш, я думал, до нас не долетит. Охренеть.
2: Сразу несколько регионов попали под удар беспилотника в ночь на 25 сентября. Губернатор Ростовской области Слюсарь заявил, что сбиты более полусотни дронов. Очевидцы писали о взрывах над территорией Новошахтинского нефтеперерабатывающего завода. После атаки НПЗ приостановил работу.
5: Короче, у нас вон горит все. Там все дымится, короче, жопа просто полная.
2: То, что Новошахтинский НПЗ получил повреждения, сообщил и губернатор Слюсарь, но не уточнил, какие именно. Предприятие мощностью 5 миллионов тонн в год работает на экспорт и не производит топливо для внутреннего рынка. Это второй завод на этой неделе, который перестал работать после атаки дронов. С 22 сентября не выпускает топливо и Куйбышевский НПЗ Роснефти мощностью около 5 миллионов тонн в год.
7: Всем привет. Ну что, воронежцы, подскажите, как вам сегодняшняя ночь с 24 на 25 сентября? Просто не спали почти всю ночь. Сбивали, летали просто над нами. Где-то с 3 или с 2:30 утра началось и закончилось только в 5 с чем-то. Просто без остановки где-то. Рядом, вдалеке, вспышки, взрывы. Короче, какой-то.
2: В Воронеже под ударом оказалось предприятие «Воронеж Синтез Каучук». Рядом с ним также расположена ТЭЦ. А примерно в 2 километрах на возвышенности установлен комплекс ПВО «Панцирь» и системы С-300, С-400. По предварительным данным, они не пострадали. Кроме того, один из ударов пришелся по зданию отдела полиции. В нескольких метрах от него находится авиазавод. Губернатор Александр Гусев в своем телеграм-канале написал о 13 пострадавших.
8: Ну что, Пермь, доброе утро. Полгорода взорвано, как обычно. Сирены орут, связь глушат.
2: Тревожно ночью было и в Перми. По данным местных журналистов, удар беспилотника пришелся на НПЗ «Лукойл Пермнефтеоргсинтез». Предприятие входит в топ-10 крупнейших НПЗ России. Очевидцы публикуют видео пожара. На предприятии предварительно сгорелась установка АВТ-5. Завод мощностью более 13 миллионов тонн нефти в год уже попадал под атаку 21 августа. В Ульяновске целью дронов стал завод «Искра», где выпускают комплектующие для ракет. После удара по НПЗ на заправках в разных регионах стали собираться очереди. Люди приезжают заправить не только бак автомобиля, но и канистры.
25: Вот 2 недели в Перми было все нормально. Не было никаких очередей. Вот как в Перми случается то, что случилось, люди почему-то начинают резко вставать в очереди.
21: С начала сентября уже 7 НПЗ прекратили работу из-за налетов БПЛА. С 20 сентября остановился московский НПЗ «Газпромнефти», главный поставщик бензина в столичный регион. 17 сентября прекратил переработку завод «Ярославнефтеоргсинтез», также снабжающий топливом Москву. Не работают также сызранский, саратовский и рязанский НПЗ. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Говорят военкоры.
6: Военкор канал «Лейб Гусар» об удаленной колонке про возможный военный конфликт с Литвой.
9: РИА Новости удалила колонку о еще одной специальной военной операции. На этот раз в мечтающей о ядерке Литве. Утром на сайте государственного информагентства вышла колонка. Россию ждет еще одна СВО. Она будет очень короткой. Прямо запахло Киевом за 3 дня. Цитирую. «Ядерные боеголовки в нескольких часах езды от Минска и Калининграда станут еще одним коммерческим предложением типа «Дядя, купи кирпич». Нельзя сказать, что у России вовсе нет выбора. У России есть выбор. Как драться? Речь даже не о том, долго или быстро. Понятно, что быстро. Военный конфликт в Прибалтике просто в силу географии не может быть таким же, как на Украине». Конец цитаты. После того, как внимание на бодрую колонку обратили новостные паблики, текст удалили с чеканной формулировкой. Статья не соответствует мнению редакции, редакционной политики и государственной политики Российской Федерации. Вот так-то. А вообще, когда воюешь не сам, не своими руками, не своей кровью, то можно и сотню спецопераций начинать.

0: 512,8 тысячи осужденных, меньше 0,2%. Профессиональный суд у нас при этом чаще оформляет то, что решили следствие и прокуратура. Присяжные – последняя надежда человека на оправдание. А теперь к ним хотят посадить судью, лишив суд главного – самостоятельности. Реформа суда присяжных отнимет у людей последнюю надежду быть оправданными.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
2: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Российские власти называют Северную Корею надежным союзником. Пхеньян поставляет снаряды и ракеты, отправляет военных, строителей и рабочих. Но эта помощь не бесплатна. За нее Россия расплачивается нефтью, продовольствием, деньгами, технологиями и политическими уступками. Сегодня разберемся, сколько на самом деле зарабатывает режим Ким Чен Ина, почему в Россию начали приглашать северокорейских работниц и кто получает больше от этого союза.
3: Да, звучит как такой, ну, типичный обмен, но если начать копаться в цифрах, то масштабы, ну, просто ломают все привычные представления о логистике.
2: Абсолютно.
3: Я имею в виду, вот с конца 23-го года объемы поставок исчисляются даже не тысячами. Речь идет о более чем 12 миллионов артиллерийских снарядов.
2: 12 миллионов, да. И плюс к этому больше 120 систем реактивного залпового огня и где-то 150 баллистических ракет.
3: Ага, это те самые КН-23 и КН-24, верно?
2: Именно они. И интеграция зашла так далеко, что вот в августе 26-го года в Воронежской области вообще развернули целое ракетное подразделение КНДР.
3: Стоп! Прямо на территории страны?
2: Да, представь себе. 90 человек персонала, 6 пусковых установок и запас до 120 ракет.
3: Слушай, ну присутствие иностранных военных операторов – это, конечно, беспрецедентный шаг. Но я тут хочу немного усомниться, включить скептика.
2: Валяй, это всегда полезно.
3: 12 миллионов снарядов звучит жутко, но все же понимают, какое там реальное состояние. Этим арсеналом, ну, им десятки лет.
2: Ну да, процент осечек там колоссальный.
3: Вот именно. Плюс отклонения по калибрам, которые просто гробят стволы артиллерии, да и хваленные ракеты КН-23. Ну, инженеры говорят, что они сильно уступают российским «Искандерам» в точности. Зачем покупать столько проблемного железа за такие деньги?
4: Вопрос абсолютно логичный. Но тут разгадка в самой специфике войны на истощение. Точность отдельного выстрела уже не важна, когда нужна просто масса и непрерывность.
3: Типа как закидывать в топку все подряд, лишь бы горело.
4: В точку? Идеальные дрова закончились, в топку летят сырые доски и старые поддоны. Российская промышленность физически не тянет ежедневный расход фронта.
3: И северокорейские запасы просто затыкают эту дыру.
4: Да. И есть второй момент, очень важный. Этот поток снарядов позволяет оттянуть рискованные решения внутри страны. Например, новую открытую мобилизацию.
3: То есть покупаются не только снаряды, но и, ну, как бы время...
2: Буквально покупается время, и Пхеньянь выставляет за это время просто астрономический счет.
3: Слушай, я видела цифры. Внешние доходы КНДР от этой сделки оцениваются до 22 миллиардов долларов. Из них 14 миллиардов только за оружие.
2: Да, это безумные деньги. Для понимания масштаба, весь валовый национальный доход Северной Кореи – это около 34 миллиардов.
3: То есть одна эта сделка почти удваивает их бюджет.
2: Именно. И в 25-м году их экономика выросла на 3,5%. Для режима под тотальными санкциями это просто фундамент для выживания.
3: Но подожди, у меня тут технический вопрос возникает.
2: Какой?
3: Как вообще изолированная страна, которая полностью отключена от мировой банковской системы, может получить 14 миллиардов? Вагоны с наличными же легко отследить.
2: Вагоны легко, да. А SWIFT-перевод для них вообще невозможный. И вот тут начинается самое интересное, потому что наличных денег в этой схеме, ну, их меньше 20%.
3: А как тогда? Не криптовалюты же они расплачиваются?
2: Нет, все гораздо архаичнее.

0: внешнее, обычный бартер. Товарный обмен делают все расчеты невидимыми для мировых регуляторов.
1: Бартер. И что идет в ход? Нефть?
0: В первую очередь нефть. Только за 8 месяцев Россия поставила Северной Корее больше миллиона баррелей.
1: Миллион баррелей? Слушай, но это же в два раза превышает годовой лимит, который Совбез ООН когда-то установил.
0: Да, и плюс к этому идут еще эшелоны с зерном и другим продовольствием.
1: Но послушай, если смотреть на вещи реально, для России отдать миллион баррелей – это вообще статистическая погрешность. Ну, капля в море. Разве это высокая цена за бесконечный поток снарядов?
0: Но тут фокус в том, что ценность бартера определяется не тем, кто отдает, а тем, кто получает.
1: Поясни мысль.
0: Для российской страны это капля, согласен. А для КНДР это буквально кровь экономики. Нефть и зерно.
1: А как они вообще это переправляют в обход всех радаров?
0: Используется так называемый теневой флот. Танкеры выходят из российских портов, отключают транспондеры и становятся невидимыми. А потом встречаются с корейскими судами прямо в открытом море.
1: И просто перекачивают нефть по покровам ночи с борта на борт.
0: Именно так. И эта нефть идет на поддержание режима Ким Чен Ина. Без нее военная техника просто встанет.
1: Да, и сельское хозяйство замрет. А зерно еще и страхует от голодных бунтов.
0: Точно. Но есть в этой сделке актив, который вообще невозможно измерить баррелями. Это дипломатическая защита.
1: О, ты про мартовскую историю 24-го года.
0: Да-да. Когда российская власть наложила вето в Совбезе ООН и заблокировала работы группы экспертов.
1: Тех самых, которые следили за исполнением санкций против КНДР. Это вообще, ну, феноменальный парадокс.
0: Почему ты так думаешь?
1: Ну как же, в декабре 17-го года именно Россия голосовала за ту самую резолюцию, которая эти жесткие санкции вводила, а теперь сама же рушит механизм контроля.
0: Потому что приоритеты поменялись. Это вето для Пхеньяна – золотой билет, полный иммунитет от международных расследований.
1: То есть режим получил абсолютную неприкосновенность?
0: Да. И почувствовав эту защиту, они перешли к экспорту людей, причем в таких масштабах, которые раньше тщательно скрывали.
1: Переход от железа к живой силе – это уже серьезно меняет картину. Начиналось же все с военных, так?
0: Верно. Оценки говорят о 14 или 15 тысячах отправленных солдат. И они уже понесли потери в Курской области.
1: А еще звучат прогнозы про расширение контингента до 50 тысяч и плюс саперы, строители.
0: 1000 саперов и 5000 строителей, если быть точным. И они делают самую смертоносную и грязную работу.
1: Разминирование, укрепление, то есть развязывают руки местным военным для отправки на передовую.
0: Именно. Но это только военный сектор. Настоящая революция сейчас идет на гражданском рынке труда в России.
1: О да, статистика въезда тут показывает просто аномалию. В 22-м году въехало всего 223 гражданина КНДР, а в 24-м уже больше 13 тысяч.
0: Разница колоссальная. Их оформляют через всякие лазейки, типа студентов или по программам культурного обмена.
1: И эти студенты теперь работают на складах и конвейерах.
0: Да, вспомни ту громкую историю со складами Wildberries в Рязани, где обучали 100 женщин из КНДР.
1: Это же и не разовая акция была. Есть данные про кадровое агентство «Стартаф». Они прямо заявляют, что готовы привести до 2000 работниц в кратчайшие сроки.
0: Да, на профильных сайтах куча объявлений. Предлагают готовые бригады по 40 женщин для фабрик, заводов, кухонь.
1: Ставка там какая-то смешная, от 480 рублей в час, кажется. Но у меня тут резонный экономический спор возникает. В стране сейчас исторический минимум безработицы, сильный кадровый голод. Почему бы просто не повышать зарплаты местным? Зачем бизнесу вести бригады из закрытой страны?
0: Потому что бизнесу нужна покорность. Северокорейская бригада не будет качать права. По приезде у них изымают паспорта.
1: Они живут в закрытых общежитиях, ходят строем на работу под присмотром кураторов.
0: Да, кураторов из спецслужб КНДР. Местный работник может заболеть, уволиться, потребовать прибавку. А эти привязаны намертво.
1: Удобно, ничего не скажешь. А что с зарплатами, эти 480 рублей, им же на руки не дают?
0: Конечно, нет. Заказчик переводит всю сумму на счета кадрового агентства. Оттуда вычитают за еду, барак, маржу посредника.
1: А то, что остается, облагается жестким налогом в пользу Пхеньяна.
0: Жесточайшим. По оценкам, режим забирает до 70%. То есть женщина пашет по 12 часов на складе, не имеет права выйти в город и получает сущие копейки.
1: Это же бьет и по местному рынку труда, а зарплаты искусственно замораживаются. Зачем платить больше, если можно заказать еще один чартер с бесправной бригадой?
0: Но в итоге российские предприятия, решая свои кадровые проблемы, по сути, превращаются в операторов по сбору дани для северокорейского режима.
1: Ну слушай, если копнуть еще глубже, снаряды рано или поздно закончатся. Рабочие тоже когда-нибудь уедут домой. К разработкам в сфере ПВО, системам радиоэлектронной борьбы, спутниковым наведению.
0: Циркулируют даже данные о передаче чертежей для атомных подводных лодок.
1: Вот тут я снова включу скептика. Никто же не видел фотографии, как передают папку с секретными чертежами. Не звучит ли это как удобная страшилка? Зачем отдавать самое ценное?
0: Ну смотри, передача технологий сегодня — это же не обязательно торжественное вручение папки. Это доступ к данным и, самое главное, к испытательным полигонам.
1: Полигонам? В смысле, к реальным боевым действиям?
0: Именно. Представь программиста-любителя, который всю жизнь писал код в гараже, а потом его пустили на боевой суперкомпьютер. Ошибки видны моментально.
1: То есть реальное поле боя выступает таким суперкомпьютером для корейских инженеров?
0: Абсолютно точная метафора. Раньше они запускали ракеты просто в пустоту японского моря. А теперь в прямом эфире смотрят, как их баллистика пытается прорвать современные западные комплексы типа «Патриот».
1: Они получают реальную телеметрию, видят частоты систем радиоэлектронной борьбы, то, на что ушли бы десятилетия слепых тестов.
0: И делают гигантский технологический скачок бесплатно и каждый день. Они могут вносить изменения в навигацию прямо по результатам недавних ударов.
1: А если добавить к этому помощь со спутниками-шпионами, то картина вообще мрачная вырисовывается.
0: Спутники — это смена правил игры. Своя космическая группировка позволяет им самим наблюдать за Южной Кореей и наводить ракеты.
1: Получается фатальная асимметрия. Одна сторона сжигает ресурсы прямо сейчас на фронте, а Северная Корея копит потенциал на десятилетия вперед.
0: И тут возникает логичный вопрос. К чему приведет эта растущая зависимость? В июне 2024 года подписали договор о стратегическом партнерстве.
1: Это уже не просто торговля из-под полы. Это капитальные проекты, как строительство нового автомобильного моста через реку Туманную в 2025 году.
0: Да, и расширение пропускной способности железной дороги Хасан-Туманган.
1: Вот тут главный логический провал для меня. Экономика России в десятки раз превосходит северокорейскую. Ресурсная база просто несопоставима.
0: И как так вышло, что маленькая изолированная страна диктует условия гиганту?
1: Да, заставляет строить капитальные мосты, делиться технологиями ПВО.
0: Разгадка в психологии рынка. Ситуацию контролирует не тот, кто больше, а тот, кто меньше нуждается в сделке прямо сейчас.
1: То есть российская страна оказалась в уязвимом положении срочного покупателя.
0: Именно. Когда продавец понимает, что товар нужен немедленно, у него появляются рычаги давления.
1: И он методично поднимает ставки. Сначала просят старые снаряды, а взамен требуют нефть, потом вето в ООН, потом спутники.
0: А теперь обрати внимание на контраст. Бетонные опоры моста через Туманную простоят 100 лет. А по мосту едут снаряды, которые сгорят через неделю. Капитальные вложения в обмен на расходники.
1: Самая большая опасность тут в том, что эта зависимость маскирует внутренние структурные проблемы страны.
0: Нехватка рабочих рук на заводах, низкая производительность, дефицит мощностей.
1: Да, эти проблемы не решаются, а просто заливаются северокорейским ресурсом. Создается иллюзия стабильности.
0: Возникает ложное успокоение. Зачем проводить сложные реформы или автоматизировать производство, если можно позвонить в Пхеньян и заказать еще бригаду и миллион снарядов?
1: Временный костыль становится встроенным протезом, и чем дольше его используют, тем больнее будет отказ.
0: Более того, в какой-то момент отказаться от услуг Ким Чен Ина станет физически невозможно, а Пхеньян воспримет это как прямое предательство.
1: Счет, который они выставляют сегодня, станет только больше. Согласится ли Пхеньян забыть про нефть и технологии, когда интенсивность боев спадет?
0: Вряд ли. Формируется уникальный альянс, где крупный игрок отдает долгосрочные стратегические активы за то, что сгорает в ближайшем окопе. В общем, итог получается неприятный. Северная Корея продает России снаряды, ракеты, солдат и рабочих, но получает взамен гораздо более ценные и долговечные ресурсы. Боеприпасы сгорают на фронте, а деньги, нефть, технологии, новые транспортные пути и дипломатическая защита остаются у режима Ким Чен Ина. Даже северокорейские работницы становятся частью расчета. Российские предприятия закрывают ими нехватку кадров, а часть заработанных денег уходит Пхеньяну. Чем дольше продолжается война, тем сильнее Россия зависит от такого поставщика, и тем дороже становится каждый следующий счет. Так что это уже не дружба двух равных партнеров, а союз, в котором одна страна постоянно платит за собственную зависимость. Спасибо, что слушали. Держим руку на пульсе и берегите себя.
2: Радио «Лента», 1557 АМ. Какие новости стали сегодня главными для обсуждения в России? Какие заявления делают представители власти? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 1557 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
3: Обратный отсчет до мобилизации. В свежей статье РИА Новости Литве прямо пригрозили еще одной короткой СВО. Что это значит для простых россиян? Госагентство опубликовало колонку под заголовком «Россию ждет еще одна СВО». Она будет очень короткой. Автор статьи Александр Носович. В материале он пригрозил странам Балтии ракетным ударом. Совпадение или нет, однако колонка появилась через несколько дней после того, как парламент Литвы отменил конституционный запрет на размещение в стране ядерного оружия. Угроза атаковать европейские страны, члены НАТО, ракетами в России звучат не впервые. Однако в первый раз такая угроза появилась на сайте в государственном агентстве. Именно это и настораживает, говорят военные аналитики. Ведь если высшее командование действительно рассматривает такую возможность мобилизации, точно не избежать. И одними срочниками тут точно не обойтись, отмечают эксперты.
4: Моего брата насильно увезли на СВО. Он проходил срочную службу в части 5.2.5.5.8. Его и других солдат угрозами заставили подписать контракты. На них было оказано сильнейшее психологическое давление. Со слов мальчиков: или подписываешь контракт, или уезжаешь в тюрьму на 15 лет, а оттуда все равно на СВО. Только сразу в штурмовики. Пожалейте матерей.
3: Подобных обращений сейчас тьма, говорят военные адвокаты. Они отмечают, запросы от родственников приходят из разных уголков России. Вот недавний случай, о котором рассказала сестра срочника Вероника.
5: Моему младшему брату 19 лет. Его призвали на срочную службу. На сборном пункте предложили подписать документ, объяснив, что это не контракт, это всего лишь рапорт, который якобы поможет ему пройти срочную службу на Сахалине, рядом с домом. При этом говорили примерно следующее. У тебя родители пенсионеры, тебе лучше остаться рядом с семьей. Это не контракт, это гарантия остаться на Сахалине. Просто после года срочной службы нужно будет еще один год поработать. С зарплатой, будешь домой хотеть, бла-бла-бла. В общем, поверив этим словам, он поставил подпись. При этом он подписал только один лист в единственном экземпляре. Но уже на следующий день понял, что, вероятно, могла речь идти о контракте.
3: Практика принуждения срочников подписать контракт тянется еще с Курской операции, говорит адвокат Артем Клыга.
6: То есть они посмотрели, что там после боевых действий в Курской области, даже когда они там закончились, можно на самом деле использовать срочную военную службу как источник для пополнения солдат. Только делать это хитрее. Не в статусе срочника отправлять, да, человека в зону боевых действий, чтобы там не начались возмущения, мол, вы срочников используете там в войне, а переводить их на контракт. А вот как переводить? Ну, хитрыми способами Минобороны, в том числе, которые включают психологическое и физическое насилие. Стали это применять. В 2025 году сначала стеснялись, к концу года уже не стеснялись. В 2026 году, по-моему, всем уже плевать. И мы получаем эти обращения регулярно о разных способах. В основном это, конечно, обман.
3: Несмотря на то, что власти официально отрицают проведение второй волны мобилизации, военкоры и командиры на фронте, наоборот, говорят о ее необходимости. По их данным, линия фронта сильно растянута, и людей для удержания даже завоеванных позиций не хватает. Что говорить об анонсированном на конец осени наступлении в Донбассе? Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Радио Лента. Прямая речь.
7: Министр финансов Антон Силуанов о приоритетах проекта бюджета на ближайшие 3 года.
8: Ключевыми приоритетами проекта бюджета на предстоящую 3-летку являются исполнение социальных обязательств государства, финансовое обеспечение потребностей обороны и безопасности страны, поддержка участников специальной военной операции и членов их семей, обеспечение технологического лидерства и развитие инфраструктуры. Все те приоритеты, уважаемый Михаил Ильич, которые вы определили в вступительном слове. Выполнение социальных обязательств – это первый приоритет. Предусмотрены индексации пенсий и пособий. Страховые пенсии в следующем году будут повышаться 2x. С 1 февраля 2027 года на 6,8%, то есть по уровню инфляции за текущий год. И с 1 апреля страховая часть пенсии дополнительно будет увеличена на 3,3%. Мы исходили из прогнозного темпа роста заработных плат в 2026 году. Средний размер пенсии по старости на конец 2027 года составит 29 904 рубля. Прожиточный минимум в следующем году возрастет на 6,8% и составит 20 227 рублей.
2: Главные новости дня.
3: Все хотят жить свою лучшую жизнь. Внучка главы ЦИК бесплатно получила квартиру стоимостью 200 миллионов рублей в элитном доме Москвы. Ирина Кезина, внучка председателя Центральной избирательной комиссии Эллы Памфиловой, в свои 24 года стала владелицей шикарной квартиры в центре Москвы. Речь идет о жилплощади 237 квадратных метров в 9-этажном доме на Рочдельской улице. Его построили в 2000-х годах для высокопоставленных чиновников. Там, например, живут мэр Москвы Сергей Собянин, глава Сбербанка Герман Греф, председатель Конституционного суда Валерий Зорькин и бывший генпрокурор Юрий Чайка. Дом под круглосуточной охраной ФСО, и просто так купить квартиру в нем невозможно, говорит обозреватель Сергей Ковылев.
9: То есть вариантов нет, что она заработала деньги, купила именно в этом доме квартиру. Нет, квартиры в этом доме распределяет управделами президента. То есть лично Владимир Путин показывает пальчиком и говорит: вот этот человек мне нравится, дайте ему, пожалуйста, квартиру. И именно так Элла Памфилова получила эту замечательную квартиру в центре Москвы.
3: Стоимость квартиры – 200 миллионов рублей, однако Памфилова получила ее от государства бесплатно и переписала на внучку. О такой роскоши на заре своей карьеры она не могла даже мечтать, рассказывает политолог Дмитрий Шацкий.
10: Это на самом деле поразительно, ведь кто знаком с биографией Эллы Памфиловой, должен знать, что в начале 90-х, когда она была народным депутатом СССР еще до развала Советского Союза, она была секретарем комиссии, которая расследовала роскошь и привилегии советских чиновников. Она была большим борцом с этим всем. И что мы видим сейчас? Элла Памфилова получила такую квартиру от государства, которая просто ни одному советскому партийному чиновнику и не снилась. Просто 237 квадратных метров. Мне кажется, у Хрущева и Брежнева таких квартир не было, как достались Эллы Памфиловой.
3: Элла Памфилова пришла в политику с профсоюзной деятельности. Она больше 10 лет работала на ремонтном заводе «Мосэнерго», где в итоге ее выбрали председателем правкома. В 80-х она продвинулась по партийной линии, вступив в КПСС. А в самом начале 90-х уже оказалась среди демократов в одном депутатском объединении с Борисом Ельциным. Позже, в 1999 году, ее партия «За гражданское достоинство» провалилась на выборах, набрав 0,6% голосов. Долгое время ее не подпускали к большой власти. И вот как сама она в 2000-е это объясняла.
11: Если бы я не припиралась там, вот, не протестовала против войны в Чечне, не протестовала против социальной политики правительства, я уверена, что я бы сейчас досидела, как мой коллега, министр Шойгу, там даже не возникла бы тогда Валентина Ивановна Матвиенко, там, как, доросла бы, да, как вы, вице-премьер, да, по социальным проблемам. Вот и сидела бы, подакивала бы начальство, умело бы встраивалась в вот эту систему.
12: Видимо, потом Памфилова пересмотрела свою стратегию. Она возглавляет ЦИК с 2016 года. За это время комиссия не раз скандально снимала с выборов кандидатов. При ней появилось и масштабировалось на всю страну дистанционное электронное голосование, которое независимые аналитики считают инструментом для фальсификаций, говорит юрист Андрей Смеловский.
13: Именно при Памфиловой ввели дистанционное электронное голосование в 33 регионах страны уже. Это просто такие способы фальсифицировать выборы, которые в других странах даже и не снились. Просто вбрасывают сколько захотят, рисуют сколько захотят. И Памфилова буквально главный художник страны.
12: Хотя есть такая поговорка, что художник всегда должен оставаться голодным. А как тут заголодаешь с шикарной квартирой 237 квадратов в центре Москвы? Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
14: Радио «Лента». Прямая речь.
15: Генеральный директор Череповецкого литейно-механического завода Владимир Баглаев о сложившейся опасной ситуации в российской экономике.
16: Если страна развивается темпами ниже среднемировых, то чем бы кто как ни объяснял, это говорит о деградации страны, любой страны, не только России, это деградация страны в рамках мировых процессов. Все, что ниже среднемировых, деградация, все, без вариантов. Тот факт, что сейчас параллельно с некоторыми неуспехами в экономике, а они, на мой взгляд, очевидны, очень серьезно напрягается социальная атмосфера в обществе. То есть я не помню, если честно, начиная с 90-х годов, когда распадался Союз, чтобы так активно участники властных вертикалей, так скажем, дискредитировали властную вертикаль.
14: На радио «Лента» «Шок дня».
0: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
14: Радио «Лента», 15:57 АМ. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять или его отпускают только по блату? Или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
0: Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие новости, а военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах.
14: На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
17: Военкор канал «Лейб Гусар» об удаленной колонке про возможный военный конфликт с Литвой.
18: РИА Новости удалила колонку о еще одной специальной военной операции. На этот раз в мечтающей о ядерке Литве. Утром на сайте государственного информагентства вышла колонка. Россию ждет еще одна СВО. Она будет очень короткой. Прямо запахло Киевом за 3 дня. Цитирую. «Ядерные боеголовки в нескольких часах езды от Минска и Калининграда станут еще одним коммерческим предложением типа «Дядя, купи кирпич». Нельзя сказать, что у России вовсе нет выбора. У России есть выбор. Как драться? Речь даже не о том, долго или быстро. Понятно, что быстро. Военный конфликт в Прибалтике просто в силу географии не может быть таким же, как на Украине». Конец цитаты. После того, как внимание на бодрую колонку обратили новостные паблики, текст удалили с чеканной формулировкой. Статья не соответствует мнению редакции, редакционной политики и государственной политики Российской Федерации. Вот так-то. А вообще, когда воюешь не сам, не своими руками, не своей кровью, то можно и сотню спецопераций начинать. Правда, потом закончить их сложно.
17: Присяжных хотят оставить без самостоятельности. Олег Царев о судебной реформе, которая все испортит.
19: Верховный суд предлагает объединить присяжных с профессиональным судьей в одну коллегию, сократить их число до 4, с 6 или 8, и разрешить судье находиться с присяжными в совещательной комнате и давать разъяснения. В Верховном суде обещают, что мнение присяжных не будет зависеть от судьи, который сидит с ними за одним столом и голосует. Верится в это с трудом. Одной из причин реформы в Верховном суде назвали высокий процент отмены приговоров, вынесенных с участием присяжных. В 2024 году они оправдали каждого четвертого, в первом полугодии 2025 уже 32%. А все суды страны в 2024 вынесли 990 оправдательных приговоров на 512,8 тысячи осужденных, меньше 0,2%. Профессиональный суд у нас при этом чаще оформляет то, что решили следствие и прокуратура. Присяжные – последняя надежда человека на оправдание. А теперь к ним хотят посадить судью, лишив суд главного – самостоятельности. Реформа суда присяжных отнимет у людей последнюю надежду быть оправданными.
14: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
20: Пензу накрыли облавы. 63-летнего кондитера избили на набережной и насильно отправили воевать на Украину. 19 сентября Александр Глебов вышел прогуляться по набережной, однако до нее так и не дошел. Его остановили неизвестные в гражданской одежде. Силой посадили в машину и примерно через час привезли домой за документами, рассказал его друг Виктор. По его словам, родственникам мужчина смог позвонить только на следующий день из Воронежа.
21: Он рассказал, что после задержания его несколько раз ударили, дали воды, после чего он потерял память. Позже он оказался в военкомате, где у него забрали документы, телефон и ключи от машины. Саша плохо видит без очков, у него тряслись руки, на него кричали и били.
20: По дороге в Ростовскую область он прислал близким фотографию контракта с Минобороны. Родственники уверены, подпись на документе не его. Последний раз Глеба выходил на связь пару дней назад. Он сообщил, что находится в зоне боевых действий. Сестра Валерия до сих пор в стрессе. Она говорит, Александр никогда не служил в армии и имеет хронические заболевания.
22: Он кондитер. Он тяжелее поварешки ничего в руках не держал.
20: Семья опасается за его жизнь и требует вернуть мужчину домой. Облавы на улицах происходят не в первый раз. Чаще всего на такой беспредел жалуются жители Пензы и области. Военные аналитики объясняют это острой нехваткой людей из-за больших потерь. Это подтверждают и сами военные.
23: Половина их взвода, я вам уже писал, за 300-го, половину за 200-го. И вот кто остался, откатились. Сами себе копают яму. Кто-то по каким-то морально-волевым качествам не могут производить это наступление, кто-то по состоянию здоровья. Вот как бы вот такие новости с передовой. Наше командование принимает неадекватные решения, отправляя нас на верную гибель. Там просто настолько много всяких разных дронов, и ФПВ, и Баба-Яга. Отрабатываются всех орудий, и стволки, и артиллерия. И никакого прикрытия нет. Нас отправляют просто по открытке.
20: За последние несколько месяцев увеличилось не только количество погибших, но и пропавших без вести. В военных каналах в день появляются сотни новых видеообращений от родных солдат с просьбой помочь их отыскать. Если у вас есть история, о которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России», мы расскажем это всей стране.
14: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
1: Всем доброго времени суток, уважаемые слушатели. С вами снова Геннадий Петрович, и сегодня мы разберем тему, в которой каждый призывной сезон возникает очень много вопросов и споров. Это альтернативная гражданская служба, или АГС. Повод для разговора действительно серьезный. Конституционный суд вынес решение, которое расставляет важные акценты в этой сфере. И речь идет об определении номер 2952О от 27 ноября 2025 года. Предыстория здесь такая. Почему вообще все дошло до Конституционного суда? Молодой человек подал заявление о прохождении альтернативной гражданской службы. Основание – военная служба, по его словам, противоречит его убеждениям. Призывная комиссия, конечно, отказала. Причиной было – не доказал устойчивость и сформированность убеждений. Юноша пошел в суды, суды сказали то же самое, убеждения не подтверждены. После этого он обратился в Конституционный суд, заявив, что сама система неправильно устроена. И в чем же была суть его жалобы? Заявитель утверждал, что закон об АГС позволяет отказывать по таким расплывчатым критериям, как устойчивые убеждения, фундаментальность вероисповедания. Дает комиссиям слишком большую свободу и допускает очень формальный подход и не требует мотивировать отказ. И, по его мнению, это нарушает его право на свободу совести и на замену военной службы альтернативной. И что же сказал на это Конституционный суд? А вот здесь начинается самое важное, особенно для всех призывников. Конституционный суд прямо указал: «Недостаточно просто не хотеть служить. Недостаточно говорить «мне это не нравится». Само по себе отрицательное отношение к армии – это не основание для АГС». То есть, друзья, цитирую для вас ключевую мысль. Право на замену военной службы альтернативной гражданской не означает, что гражданину предоставлено ничем не обусловленное право выбора, и что само по себе отрицательное представление о военной службе дает право на ее замену. Что это значит на практике, простыми словами? Призывник обязан объяснить, почему именно военная служба противоречит его убеждениям или вере. Дальше эти убеждения должны быть сформировавшимися и устойчивыми, а не, например, появившимися вчера. Также призывная комиссия вправе оценивать документы, объяснения, свидетелей. И это не свободный выбор, а процедура, требующая обоснования. То есть суд подчеркнул, нормы закона не нарушают Конституцию, а служат механизмом проверки реальности убеждений, чтобы АГС не стала формальной лазейкой для уклонения. Что же это значит для тех, кто реально планирует, например, АГС? Если вы действительно придерживаетесь религиозных или пацифистских убеждений, то вам необходимо заранее собрать документы и подтверждения, подготовить письменное заявление с пояснениями, иметь возможность подтвердить свои убеждения своим поведением, биографией, образом жизни и представить свидетелей, если это потребуется. И самое главное, нужно показать, что ваши убеждения – это не реакция на повестку, а действительно часть вашей личности. Каков же итог для всех призывников? АГС – это право, но не свободный выбор между «хочу» и «не хочу». Дальше комиссия будет оценивать доказательства и вправе вам отказать. Конституционный суд здесь поддержал действующую систему. И ключевое – убедительно нужно обосновать свои убеждения. Поэтому если вы или ваш близкий человек находится на СВО, права нарушаются, обращайтесь, я помогу бесплатно и конфиденциально составить вам разные заявления, жалобы и добиться справедливости. Связаться со мной можно через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия», а также через раздел «Военный адвокат» на сайте нашей ленты.
2: Говорят военкоры.
17: Еще одна СВО. Военкор Живов о появившейся и быстро удаленной колонке РИА Новости про возможный конфликт с Литвой.
4: Пока весь дипломатический корпус страны, не покладая рук, тусит в Штатах, или, как они говорят, прикладывает усилия к достижению мира с Украиной и Европой, отдельные патриотические провокаторы публикуют колонку «Россию ждет еще одна специальная военная операция» про обострение отношений с Литвой, которая разрешила странам НАТО размещать у себя ядерное оружие. Но мы-то с вами точно знаем, что Россия не собирается нападать на Европу и никаких претензий к странам Евросоюза не имеет, о чем много раз говорили отцы нашего государства. И тут такой подлый удар со стороны оранжево-патриотического фланга. Одного специальной военной операции им, видите ли, не хватает. Им еще специальную военную операцию с Прибалтикой подавай. Бдительные редакторы патриотическую диверсию быстро разоблачили и текст снесли. По краю прошли буквально, на тоненького. Остается только надеяться, что в Литве не заметили.
17: Семейную ипотеку переписывают. Товарищ Артем о новых ставках и ограничении срока льгот.
18: Последнюю возможность людям, которые хотят иметь детей, купить квартиру с минимальным ростовщическим оброком, закрывает Владимир Владимирович и его замечательная вертикаль. Ставки по семейной ипотеке теперь станут плавающими. От 2 до 12%. И будут зависеть от количества детей в семье, региона проживания. Также ограничат срок действия льготной ставки. Она будет предоставляться максимум на 15 лет. Максимальная сумма кредита – 10 миллионов рублей. И это все происходит в момент, когда кудесница Памфилова еще не доворожила на кофейной гуще и не выдала официальные результаты шоу «Выборы». То ли еще будет. Гайки закручиваются с неимоверной скоростью.
17: Дроны отправляют на охоту за подлодками. Военкор канал «Два майора» об испытаниях турецкого «Байрактара» в новой роли.
18: Турция испытала беспилотник «Байрактар ТБ-3» для поиска подводных лодок. В рамках учений, которые проходят с 20 по 25 сентября в Черном, Мраморном, Эгейском морях и Восточном Средиземноморье, «Байрактар» продемонстрировал новую возможность противолодочной борьбы, сбросив 2 гидроакустических буя. ТБ-3 действовал совместно с морским патрульным самолетом, выполнявшим задачи по борьбе с подводными лодками. Во время учений дрон использовал бортовой блок обработки данных сонара для обработки информации, выпущенных им и самолетом буев, и отображения полученных подводных данных в режиме реального времени. Полученные данные поступали в интегрированную цифровую систему мониторинга подводной обстановки военно-морских сил Турции, которая предназначена для дальнего обнаружения, сопровождения и классификации подводных целей – подлодки, торпеды, беспилотные аппараты, мины и так далее – в проливах, у входов в порты, на транзитных маршрутах, у верфей и критически важной инфраструктуры. Дроны и цифровые системы все больше проникают в различные направления военной сферы, замещая и дополняя классические вооружения, которые становятся слишком легкими и дорогостоящими мишенями в современных войнах. Ну, а о том, что новенькие «Байрактары» первыми всегда получает Украина, думаю, напоминать никому не нужно.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
20: Надежда только на канистры. Сразу 2 НПЗ атаковали дроны минувшей ночью. Новошахтинский работу остановил.
5: Трэш, я думал, до нас не долетит. Охренеть.
20: Сразу несколько регионов попали под удар беспилотника в ночь на 25 сентября. Губернатор Ростовской области Слюсарь заявил, что сбиты более полусотни дронов. Очевидцы писали о взрывах над территорией Новошахтинского нефтеперерабатывающего завода. После атаки НПЗ приостановил работу.
6: Короче, у нас вон горит все. Там все дымится, короче, жопа просто полная.
20: То, что Новошахтинский НПЗ получил повреждения, сообщил и губернатор Слюсарь, но не уточнил, какие именно. Предприятие мощностью 5 миллионов тонн в год работает на экспорт и не производит топливо для внутреннего рынка. Это второй завод на этой неделе, который перестал работать после атаки дронов. С 22 сентября не выпускает топливо и Куйбышевский НПЗ Роснефти мощностью около 5 миллионов тонн в год.
7: Всем привет. Ну что, Воронеж, подскажите, как вам сегодняшняя ночь с 24 на 25 сентября? Просто не спали почти всю ночь. Сбивали, летали просто над нами. Где-то с 3 или с 2:30 утра началось и закончилось только в 5 с чем-то. Просто без остановки где-то. Рядом, вдалеке, вспышки, взрывы. Короче, какой-то.
20: В Воронеже под ударом оказалось предприятие «Воронеж Синтез Каучук». Рядом с ним также расположена ТЭЦ. А примерно в 2 километрах на возвышенности установлен комплекс ПВО «Панцирь» и системы С-300, С-400. По предварительным данным, они не пострадали. Кроме того, один из ударов пришелся по зданию отдела полиции. В нескольких метрах от него находится авиазавод. Губернатор Александр Гусев в своем телеграм-канале написал о 13 пострадавших.
8: Ну что, Пермь, доброе утро. Полгорода взорвано, как обычно. Сирены орут, связь глушат.
20: Тревожно ночью было и в Перми. По данным местных журналистов, удар беспилотника пришелся на НПЗ «Лукойл Пермнефтеоргсинтез». Предприятие входит в топ-10 крупнейших НПЗ России. Очевидцы публикуют видео пожара. На предприятии предварительно сгорелась установка АВТ-5. Завод мощностью более 13 миллионов тонн нефти в год уже попадал под атаку 21 августа. В Ульяновске целью дронов стал завод «Искра», где выпускают комплектующие для ракет. После удара по НПЗ на заправках в разных регионах стали собираться очереди. Люди приезжают заправить не только бак автомобиля, но и канистры.
9: Вот 2 недели в Перми было все нормально. Не было никаких очередей. Вот как в Перми случается то, что случилось, люди почему-то начинают резко вставать в очереди.
20: С начала сентября уже 7 НПЗ прекратили работу из-за налетов БПЛА. С 20 сентября остановился московский НПЗ «Газпромнефти», главный поставщик бензина в столичный регион. 17 сентября прекратил переработку завод «Ярославнефтеоргсинтез», также снабжающий топливом Москву. Не работают также сызранские, саратовские и рязанские НПЗ. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня. Радиолента. Прямая речь.
15: Общественно-политический деятель Иван Отраковский в шоке от того, что власти лишь спустя 5 лет СВО задумались о противовоздушной обороне.
10: Соответственно, мы приходим к тому, что все сейчас будет управляться извне, за многие километры от линии боевого соприкосновения. И где мы окажемся в этой гонке? Очень важнейший фактор. Меня единственное, что не ест, одно из того, что меня, Юрий Ильич, напрягает очень. Вот система ПВО, да, идет работа. Стратегические объекты наши поражаются и уничтожаются. И я сегодня слышал одного там пропагандиста, значит, представителя партии там «Единая Россия», да, который сказал, что сейчас власти переосмысляют, идет переосмысление правил войны и систем ПВО. То есть 5-й год войны, наши стратегические объекты выносятся уже больше года, защита, они только переосмысляют, понимаете, переосмысляют. И это страшно. Вот я опасаюсь, что к началу глобальной войны, о которой вы говорите, как бы мы, защищая нашу родную землю, не встретили вот именно с автоматами против железа.
14: У вас, как и у многих, накипело...
3: На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос. На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно. Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипела». Давайте вместе отстаивать справедливость.
11: Тайны и мистерии. Необъяснимое и иное. Магические практики и предсказания. Знаки снов и судьбы. Головоломки времени и пространства. В ближайшие 15 минут. На радио «Лента».
12: «Красный карлик» на радио «Лента».
13: Привет! С вами «Красный карлик». Я освещаю неизведанное. Поздней ночью, настроив старый радиоприемник на короткие волны в поисках чистой частоты, можно услышать пугающий мир механических голосов, монотонных писков и жутких цифровых шифров. Эти таинственные трансляции, известные как номерные радиостанции, десятилетиями вещают в эфир непонятные послания на разных языках мира, не обращая внимания на границы государств. Откуда берутся эти бесконечные ряды цифр и какую тайну скрывает от нас холодный космический эфир? Самым известным примером такого вещания стала загадочная коротковолновая станция под международным индексом UVB-76, известная в народе как «Жужжалка», которая с 70-х годов прошлого века передает монотонный зуммер, прерываемый изредка отрывистыми русскоязычными словами и именами вроде «Анна», «Николай», «Иван», «42», «37», «74». Радиолюбители по всему миру круглосуточно следят за эфиром, записывая каждый странный звук. Британский исследователь аномального радиоэфира Саймон Хьюз посвятил много лет изучению таких сигналов, отмечая, что за ними чувствуется строгая системность, недоступная пониманию обычного человека. Сторонники конспирологии и паранормальных теорий уверяют, что номерные радиостанции служат для связи с тайными внеземными базами, скрытыми на обратной стороне Луны, или передают зашифрованные инструкции агентам, спящим, внедренным в высшие эшелоны власти по всему миру. Популярны такие дикие версии о том, что эти радиосигналы улавливают отголоски параллельных измерений и транслируют послания из будущего, пытающиеся предостеречь человечество от глобальной экологической катастрофы. Однако официальная наука и военные эксперты дают вполне прагматические и скучные объяснения. Номерные радиостанции – это стандартный инструмент засекреченной стратегической военной связи времен еще холодной войны, использующий так называемое одноразовое блокнотное шифрование, которое математически невозможно взломать без физического наличия ключа у получателя. Голоса, читающие цифры, чаще всего оказываются предварительно записанными магнитофонными лентами или сгенерированными роботом звуковыми паттернами, созданными для поддержания канала связи в постоянной готовности. Только вот для чего? Однако никаких пришельцев или мистики, только холодный расчет спецслужб. Хотя слушать этот механический скрежет в ночной тишине по-прежнему, по-настоящему, жутко. А с вами был Красный Карлик. Если вам, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мое видео в ТикТок-канале «Красный Карлик». Не прощаюсь.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио «Лента» отвечают руны.
16: Руна дня на 26 сентября. Итак, что же нам сулят руны на этот день? Выпала руна Соулу. Ну что ж, друзья, приготовьтесь к тому, что ваша жизнь будет как никогда яркой в этот день. Если ваши желания не противоречат здравому смыслу и нормам морали, то вся Вселенная будет работать на вас. Еще Соулу тесно связана с Солнцем и как бы выведет на свет все темные уголки вашей жизни и откроет глаза на то, что раньше было как-то мутно и непонятно. Еще эта руна даст некий заряд энергии и мотивации, что аж искры будут лететь. Так что не тормозите, берите весь этот позитивный заряд и в бой. В любовных делах Соулу указывает на достижение желаемого, благополучное разрешение конфликта, если он был. Это руна, знаете, теплоты и любви. По работе здесь тоже полный улет и успех. Главное, чтобы не слететь с катушек от переизбытка удачи. А вот по здоровью будьте осторожны. Возможны ожоги или какие-то кожные проблемы. Но если руна выпадает при диагностике уже существующих заболеваний, не пугайтесь. Это просто говорит о том, что ваше здоровье идет на поправку и процесс выздоровления пойдет как по маслу. Так что используйте энергию этой руны. Это день по полной программе. Классный прогноз.
0: На радио «Лента» цифра дня.
19: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
15: Автомобильный эксперт Иван Колымагин о подорожании автомашин из-за нового утильсбора.
21: Опять в России повысится утилизационный сбор. С 1 января ставки увеличатся на 10-20%. Например, сейчас на Zikr 8X утилизационный сбор составляет 3 202 000 рублей. Если к этому прибавить от 10 до 20%, это получается в среднем 3 520 000 рублей. Разница 320 000 рублей. И если вы сейчас подумали, куплю авто в декабре, то я вас огорчу. Потому что на своем опыте я вам скажу, что в декабре кинутся покупать автомобили все. Соответственно, автомобилей может не хватить. К тому же курс доллара может вырасти, он сейчас стремительно растет.
0: У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело».
1: Давайте вместе отстаивать справедливость.
4: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
22: Обстановка в Калининградской области тревожная, так считают 65% опрошенных жителей. Беспокойство добавляет и публикация в РИА Новости о том, что Россию ждет еще одна СВО. Теперь в Литве. Активизация со всех сторон. Под Калининградом росгвардейцы отработали штурм захваченных объектов и поиск диверсантов. В Латвии проходят учения на случай военной агрессии. Война с НАТО неизбежна? Позорная слава о новых домах под Калининградом докатилась до Москвы. Бастрыкин вступился за людей под текущими крышами Гурьевска. А власти вместо ремонта аварийных домов выделили 3 миллиарда для строительства

0: граждан, а их просто ставят перед фактом. Так было в 2022 году, когда Владимир Путин объявил о начале СВО на Украине и частичной мобилизации. Так, по всей видимости, будет и в этот раз. Государственная РИА Новости опубликовала материал с заголовком «Россию ждет еще одна СВО. Она будет очень короткой». В тексте говорится о потенциальной войне России с Литвой. Правда, госагентство опубликовало, а позже удалило со своего сайта эту заметку. Но сути дела это не меняет.
1: Материал о новой СВО появился на главной странице РИА Новостей утром 25 сентября. Это, по сути, отклик на решение парламента Литвы отменить запрет на размещение в стране ядерного оружия, принятое во вторник. Автор публикации Александр Носович, главный редактор Rubaltic.ru, а также член Совета по внешней и оборонной политике, одного из соучредителей клуба «Валдай», на чьих заседаниях регулярно выступает Владимир Путин. Кроме того, по имеющейся информации, Носович периодически получает задания для Rubaltic от связанных с Кремлем кураторов. Следовательно, информация, которую он размещает, имеет одобрение на самом верху. Так вот, в публикации под названием «Россию ждет еще одна СВО, она будет очень короткой» говорится, что в ответ на размещение ядерного оружия в Литве Россия сможет обойтись без ввода сухопутных войск и сразу ударит по Литве ракетами с соответствующим зарядом. «Решение не просто быстрое, а молниеносное», — написал колумнист.
0: Несложно представить, как могут ответить страны НАТО в случае атаки по Литве. Тем более сценарий ответного массированного удара и в первую очередь по Калининградской области в Альянсе недавно анонсировали. Как мы уже отметили, данная публикация РИА Новостей появилась на фоне заявлений о возможной российской атаке на страны НАТО. Показательно, что накануне разведывательная служба Минобороны Дании сообщила о том, что Россия может в ближайшие месяцы нанести военный удар по стране Альянса. А в начале недели глава чешской службы госбезопасности Михал Каудилка допустил, что Москва может пойти на ограниченное вторжение или другую провокацию на территории НАТО уже в течение нескольких месяцев. Россия при этом публично отвергает планы нападения на европейские государства, а Балтийский флот проводит регулярные учения по отражению атак условного противника. Сейчас и росгвардейцы отработали штурм захваченных объектов и поиск диверсантов.
1: В Калининграде под руководством командующего Северо-Западным округом Росгвардии генерал-полковника Сергея Буракова прошли тактико-специальные учения. По их легенде, росгвардейцы провели специальную операцию по поиску и уничтожению условных диверсионно-разведывательных групп в лесном массиве. Также силовики отработали штурм и освобождение захваченных объектов и нейтрализацию участников незаконных вооруженных формирований. В учениях участвовали сотрудники вневедомственной охраны ОМОН-Град, СОБР-Викинг и военнослужащие специального моторизованного полка Северо-Западного округа Росгвардии. Кроме того, росгвардейцы также отработали взаимодействие с подразделениями МВД Калининградской области и пограничной службы ФСБ России.
0: Тем временем в Латвии начались свои учения на случай военной агрессии. По легенде, солдатам нужно спасти мэра города, которого захватили в заложники боевики. Также, по одному из сценариев, военные должны противостоять потенциальному врагу в случае утечки химических веществ. В учениях, которые продлятся месяц, принимают участие профессиональные военнослужащие и ополченцы из добровольческих соединений, рассказывают военные.
2: Спецназовцы десантировались с вертолета и освободили заложников. После чего уже наш 44-й пехотный батальон «Земесардзе» продолжил зачистку здания с заданием получить информацию, задержать и разоружить мятежников.
0: О том, что НАТО отрабатывает на Балтике сценарии блокады Калининграда и изоляции российских портов, не так давно заявила глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова. По ее словам, если Черное море стало ареной силового противостояния, то на Балтике Альянс уже обкатывает конкретные планы по отрезанию Калининградской области и запиранию Санкт-Петербурга. Словом, Калининград имеет вполне реальную перспективу оказаться в эпицентре силового противостояния. И это тогда, когда жителям региона с лихвой хватает и своих внутренних проблем. Фактически бедственное положение наблюдается в Гурьевске. Более 2000 жителей города, среди которых многодетные семьи, ветераны Великой Отечественной войны и участники специальной военной операции, живут в непригодных условиях. Люди не раз жаловались по разным инстанциям, но ситуация не меняется. Дошло до того, что доведенные до отчаяния люди были вынуждены обратиться за помощью в Москву.
1: В Следственном управлении России сообщили, что изучили жалобы жителей двух бульваров – Краковского и Пражского – в Гурьевске. Несмотря

0: На то, что домам по 10 лет кровли протекают, квартиры систематически затапливают. Были проведены исследования, по результатам которых выявлены причины – дефекты при проектировании и строительстве. Однако для решения проблемы ничего не делается. При этом капремонт назначили только на 2044 год. Следственное управление СК России по Калининградской области организовало проверку. В то же время глава следкома Александр Бастрыкин потребовал от руководителя регионального СК Дмитрия Канонерова отчитаться о первых выводах и планах по защите людей. Исполнение поручения будет контролировать центральный аппарат следкома.
1: Несложно догадаться, что за проблемой жителей Гурьевска стоит не только безответственность чиновников, но и объективное отсутствие средств на ремонт домов в местном бюджете, как обычно бывает в таких случаях последнее время. Однако есть и исключение из правил. 2 миллиарда 900 миллионов рублей. Именно в такую сумму оценено строительство двух новых дорог к будущему курорту «Белая дюна». Планируется, что дороги пройдут от шоссе Зеленоградск-Приморск через Светлогорск, а также от поселков Покровская и Путилова. Общая протяженность – больше 9 километров. Финансирование рассчитано на 2026 и 2027 годы. Документация уже получила положительное заключение экспертизы. Осталось только начать и закончить, а потом и за сам курорт взяться. Интересно, сколько дорог можно было бы привести в порядок в области вместо этих двух? А сколько домов с прогнившими крышами отремонтировать? Это просто мысли вслух. А так-то, конечно, этот курорт нам важнее всего. Без вариантов. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
2: На радио «Лента». Балтийский лоцман.
3: Всем привет! У микрофона Балтийский лоцман. Ну что, у меня сегодня тот редкий случай, когда даже не надо искать какой-то тайный смысл между строк. Достаточно просто поставить рядом три новости из Литвы и посмотреть, какая получается картинка. Загибайте пальцы. Новая ротация американских военных уже едет в страну. Литва подписывает с американцами контракт на газ сразу на 10 лет. И практически параллельно Сейм двигает изменения Конституции, после которого из нее может исчезнуть прямой запрет на размещение оружия массового уничтожения, в том числе ядерного. Вот такой набор. Причем каждая новость по отдельности вроде бы живет своей жизнью. Но когда читаешь их одну за другой, начинается самое интересное. Начнем с американских военных, потому что еще в июне ситуация выглядела совсем иначе. Тогда министр обороны Литвы признал, дальнейшее присутствие американцев находится на пересмотре. Вашингтон начал смотреть, сколько вообще войск ему держать в Европе, где держать и кому пора больше заниматься собственной обороной. И литовцы, мягко говоря, занервничали. Потому что американская ротация там – это не группа людей, которые приехали фотографироваться возле флага НАТО. Предыдущие подразделения приезжали с танками «Абрамс», боевыми машинами «Брэдли», самоходными гаубицами «Паладин». То есть вполне тяжелый набор. И в июне не было даже ясности, когда именно приедет следующая смена и в каком составе. А теперь президент Гитанас Науседа пишет: «Новая ротация уже в пути». И отдельно благодарит Трампа и американскую администрацию. Короче, летом был вопрос, а американцы точно останутся? А осенью ответ уже звучит – едут. И нынешняя новость важна не тем, что Америка вдруг решила прислать солдат в Литву. Нет. Важно другое. Появился вполне реальный шанс, что Вашингтон начнет свое присутствие в Европе сокращать. Но литовское направление пока под этот нож не попало. По крайней мере, следующая ротация едет. И судя по реакции Вильнюса, там этому очень рады. Дальше – газ. Казалось бы, при чем тут вообще армия? А вот ни при чем. И именно поэтому эта новость интересная. 21 сентября литовская Ignitis подписала контракт с американской EQT сразу на период с 2027 по 2036 год. 10 лет. Каждый год одна партия сжиженного газа, примерно 1 тераватт-час. И по подсчетам литовского Минэнерго, это около 40% газа, который нужен бытовым потребителям страны. То есть речь не про «Ой, сегодня у американцев дешевле, давайте купим один танкер». Тут календарь расписали почти до середины следующего десятилетия. Газ, конечно, форму не носит и на полигоне не стреляет, но 2036 год на бумаге выглядит довольно убедительно. Причем Литва специально привязывает цену не только к европейскому рынку, но и к американскому индексу Henry Hub. Официальное объяснение очень простое – меньше зависеть от скачков цен в Европе и иметь более предсказуемые поставки. Вот тебе и Трамп наш. Политика политикой, дружба дружбой, а газ все равно продается за деньги. И в Вашингтоне деньги считать умеют ничуть не хуже, чем в Москве. Но это все была разминка. Потому что третья история, она уже совсем другого масштаба. Конституция Литвы. Там есть очень короткая 137-я статья. И написано в ней без каких-либо ребусов. На территории страны не может быть оружия массового уничтожения и иностранных военных баз. Все. Точка. Статья появилась еще в начале 90-х, в совершенно другой Литве, которая только вышла из Советского Союза и решала прямо противоположную задачу. Как сделать так, чтобы чужая армия с ее территории наконец ушла? А теперь прошло больше 30 лет, и эту статью предлагают убрать целиком. В первом чтении Сейм изменения уже проголосовал. Дальнейшее – дело техники. И вот теперь давайте снова загибать пальцы, только уже медленно. Американская военная ротация остается. Раз. Американский газ подписан до 2036 года. 2. Конституционную статью, которая прямо запрещает оружие массового уничтожения, начинают убирать. 3. А вокруг всего этого Литва в 2026 году тратит на оборону почти 6% ВВП. Плюс там разворачивается постоянная немецкая бригада. К концу 2027 года речь идет примерно о 4800 немецких военнослужащих и еще 200 гражданских специалистов. То есть поправка про ядерное оружие возникает не где-то в одиночестве между законом о пчеловодстве и ремонтом автобусной остановки. Вся военная система страны сейчас довольно быстро перестраивается. И вот здесь уже неизбежно появляется Россия. Потому что Москва много лет говорила ровно об обратном направлении движения. В конце 2021 года российские требования к Западу включали отказ от дальнейшего расширения НАТО и прекращение военной активности Альянса в Восточной Европе. Прошло меньше 5 лет. Смотрим не заявление, смотрим на карту. Финляндия вступила в НАТО в 2023, Швеция в 2024. В Литве растет ненецкая бригада, продолжаются американские ротации. И теперь там еще обсуждают снятие собственного конституционного запрета на ядерное оружие. Как говорится, получите и распишитесь. А еще здесь довольно любопытно вспоминается любимое русское «Отсель грозить мы будем шведу». Потому что швед с тех пор вступил в НАТО, финн тоже. В Литве живут американские солдаты, строится немецкая бригада, а парламент обсуждает статью про ядерное оружие. Так что игра на Балтике действительно идет сразу в несколько сторон. И карта 2026 года все меньше похожа на ту, которую мы видели еще 5 лет назад. Вот такие, друзья мои, геополитические самовары. С вами был Балтийский лоцман. Подписывайтесь на наши социальные сети. Берегите себя и до встречи.
2: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. У вас, как и у многих, накипело?
4: На заправках нет бензина? Или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату? Или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипела». Давайте вместе отстаивать справедливость.
5: Какие новости стали сегодня главными для обсуждения в России? Какие заявления делают представители власти? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
6: Маски сброшены. Сразу после выборов стало известно о резком росте утильсбора и новом повышении налогов. Песков от ответа ушел. Утильсбор со следующего года вырастет на 10-20% в зависимости от типа техники. В Минпромторге отметили, что такое повышение должно поддержать производство автомобилей в России. При этом автодилеры предупреждают о возможном снижении спроса. Глава Ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Алексей Подщеколдин ранее заявил, что из-за повышения утильсбора авторынок может ждать провал. Согласен с такой оценкой и экономист Игорь Липсиц.
7: Ну, по факту мы уже знаем, что история с этим утильсбором довольно паршивая. Это, ну, практически такая налоговая истерика. Нужно хоть где-то, хоть как-то, хоть сколько-нибудь добыть денег, лишь бы сегодня заткнуть дыру в бюджете. Да, утильсбор поднимут под предлогом того, что это поддержит отечественное автомобилестроение. Спрашивается, помогло прежде? Ответ – нет, не помогло. Но просто происходит другое. Люди перестают покупать автомобили вообще. Закрывается практически каждый второй автосалон в России. Но нет продаж. Автомобили стали настолько дорогими, что очень многие, в общем, уже поняли, что никогда новую машину не купят.
6: И это не единственное повышение, которое задумал Минфин. Например, решили поднять налог с пассивного дохода граждан. Это проценты по вкладам, дивиденды и наследство. Раньше приходилось платить 13-15%. Сейчас хотят поднять этот налог до 22%. Также введут НДС для покупок в зарубежных онлайн-магазинах. Причем сразу по максимальной ставке – 22%. Хотя раньше обсуждалось, что она будет расти поэтапно. Но и это не все. За каждую посылку из-за рубежа стоимостью до 200 евро придется дополнительно заплатить таможенную пошлину в 100 рублей. И все это ложится на плечи граждан, говорит экономист Николай Коршуневский.
8: Так или иначе, все эти налоги оплатят граждане. Просто что-то достанут, ну, совершенно уж напрямую из кармана. Что-то перейдет в цены и просто упадет покупательная способность. Был такой мультик «Ледниковый период», он, по-моему. Там была такая белка в начале, которая все время пыталась спасти орех. И вот там был один эпизод, ледник прорывает, она, значит, одной рукой затыкает первую дырку, потом прорывает еще в одном месте, а другой рукой, там орех в зубы, ногами. Ну и, конечно, потом белку, безусловно, смывает. Вот правительство занимается вот этим вот затыканием дырок сейчас, потому что прорывает все больше и все шире. Это такой попытка изыскать деньги, чтобы вся эта конструкция не рухнула под натиском военных расходов.
6: Примечательно, что до выборов в Госдуму и министр финансов Антон Силуанов, и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уверяли, что повышение налогов в ближайшее время ждать не стоит. Причем Песков говорил это всего 15 дней назад. Сегодня журналисты спросили его, как он это прокомментирует.
9: Никак. Нужно обращаться в правительство, в Министерство финансов и, соответственно, им и комментировать.
6: Из-за того, что правительство даже не пытается подсластить горькую пилюлю, недовольство граждан растет, говорит политолог Илья Баклушин.
10: Вот с такой скоростью на российское население падают разные новые приключения. Там интернет, бензин, налоги, все что угодно. Впереди вот буквально через неделю ЖКХ посмотрим. Я уверяю вас, что мы увидим миллион тиктоков с платежками, которые придут населению. В конце года будет давно анонсированный, уже всеми забытый пересчет налога на недвижимость. Там еще будет всего много интересного. Частота этого так велика, что раздражение в большой социальной группе достигло очень существенных высот.
6: Также в Софеде говорят, что надо повысить налог для самозанятых курьеров и водителей с 4-6% до 13%. А в Минтрансе и Минпромторге обсуждают новый сбор с авиапассажиров до 2000 рублей за международный билет. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Радио Лента. Прямая речь.
11: Депутат Госдумы Виталий Милонов призвал посадить рэпера Джигана за домашнее насилие.
12: Наркотики – это очень плохо. Тем более плохо, когда их употребляет человек неадекватный. Пускай некогда известный певец с аккуратно подстриженной бородкой, по сути дела, превратился в наркоманского хряка, который терроризирует детей, близких, даже прислугу, даже охранников. И то, что он себе позволяет, недопустимо вообще никак, никогда. Я считаю, что нужно защитить супругу и детей этого так называемого Джигана от неадекватных выходок этого негодяя и мерзавца. А его самого не в рехап определять за такие правонарушения, а по суду строго по закону определять в места лишения свободы. Потому что рехап мерзавцу, наркоману и хряку не поможет. Ему поможет только труд и исправление нашей пенитенциарной системы. Я призываю правоохранительные органы возбудить уголовное дело, объявить его в розыск и посадить его в тюрьму. Потому что дети не должны видеть бесчинство обнаркошенного богача, который считает возможным унижать людей, которые ниже его по материальному достатку, по статусу. Хотя ниже его статуса на самом деле нет ничего. Статус у него помойный.
2: Главные новости дня.
6: Школьников готовят в солдаты в результаты обучения старшеклассников. Минпросвещение планирует добавить пункт о готовности защищать государственный суверенитет. Соответствующий проект поправок Минпросвещение внесло в программу среднего общего образования. Решимость защищать суверенитет планируют включить в личностные результаты изучения русского языка, литературы, химии и географии. Так будут оценивать школьников 10-11 классов. Мол, проявляешь решимость защищать суверенитет, значит, знаешь предмет хорошо. То есть детей прямым текстом со школьной скамьи агитируют идти в армию, говорит бывший учитель математики Екатерина Попова.
13: Школа и политика, они несовместимы. Оставьте детей в покое. Они задумались о том, кого хотят получить? Они хотят получить солдатиков. Да, таких вот оловянных солдатиков поставили там, да. Ну, кто-то, одни из солдатиков пойдут на войну, другие солдатики будут им патроны делать, третьи солдатики будут там, ну, что-то еще делать, да, там, программное обеспечение для вот этого всего. Но они как бы все должны вот безропотно это все делать. Мне кажется, что это работа на в долгую. Это как бы они приготовились вперед лет на 5-10, готовить себе оболваненных детей.
6: Причем агитируют не только старшеклассников. Недавно в Бурятии на спортивном празднике для детей «Кросс нации» развернули мобилизационный пункт. При этом военный со сцены призывал учеников 5-8 классов идти воевать. Дочь депутата Госдумы от КПРФ Вячеслава Мархаева Саяна говорит, была в шоке от услышанного.
14: После забега 5-8 классов вышел на сцену человек в форме, который начал говорить о том, что вы такие молодцы, здоровые, сильные, вы нам нужны, мы воюем, приходите, без вас мы не справимся, и что победа будет за нами, школьникам. Говорят это школьникам на мероприятии на кроссе нации. Говорят о том, что они должны идти воевать. Школьники, дети. Я вышла буквально со слезами, потому что для чего мы их растим, для чего мы их учим добру, любви, любви к миру, спорту.
6: По словам женщины, она не смогла больше находиться на мероприятии, ведь сама воспитывает 11-летнего сына и не хочет, чтобы его агитировали идти воевать. Сейчас в образовательной системе наметилась очень опасная тенденция. Вместо знаний дети получают установку «готовиться умереть за родину», считает социолог Егор Беспалый.
15: Сейчас в образовании две функции, по большому счету. Это пропаганда и начальная военная подготовка. Вот в эту сторону сейчас сдвигаются учебные планы, в эту сторону сдвигается тактика педагогической работы с детьми на всех уровнях, от детского сада до там, школы и дальше университета. Мы видим рост присутствия оружия, опять же, на всех уровнях, включая детский сад. Мы видим прославление войны, такие элементы культа смерти.
6: Показателен в этом смысле учебник для средних школ «Военная история России» под редакцией помощника президента Владимира Мединского, который был выдан в прошлом году. Последняя глава учебника завершается словами: «Наши граждане должны знать, что российский воин – это самая надежная гарантия мира в России. Подумай, возможно, он – это ты». Вот так со страниц учебника истории школьников в открытую готовят идти воевать. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радио «Лента». Прямая речь.
11: Телеведущий Владимир Соловьев встал на защиту Абти Алаутдинова, назвав его выдающимся религиозным мыслителем.
16: Когда хорошая девочка-журналистка, работающая на одном из каналов, начинает на полном серьезе задавать вопросы Абти Аруновичу Алаутдинову, можно я задам такой простой вопрос? Зачем вы это делаете? Хайп? А вас стали забывать? Пытаетесь приклеиться к русскому генерал-лейтенанту? Вы вот это делаете зачем? Что вы хотите сказать человеку, который всю свою жизнь посвятил защите Родины? Выдающийся религиозный мыслитель, выдающийся полководец. Человек с первого дня свою жизнь посвятивший России. Великий сын чеченского народа. Вот вы с вашими этими мелкими замечаниями, с этими улыбочками декоративными, с игрой слова, заткнитесь, пожалуйста. Вы волосы его недостойны. Вы перед тем, как считать, что имеете право хоть о чем-то спросить Абти Аруновича, вы к нему приезжайте, вместе с ним походите. Вы просто загляните в его глаза. Человека, который столько сделал для России, который столько сделал для нас, для всех. И очень скромный, очень открытый в общении. При этом к нему может приехать любой. Он выслушает, он поговорит, он объяснит свою точку зрения. Блестяще эрудированный, блестяще образованный, глубокий религиозный мыслитель. Половина его семьи погибла, сражаясь за Россию. Его друзья, его подчиненные гибнут за Россию. Абти Аронович сам постоянно под пулями. И вы, переезжая из Монако в Канны и на квартиру Вассермана, своими грязными языками что-то пытаетесь говорить? Заткнитесь, твари. Вот просто заткнитесь. А милые, трогательная, работающая на соседнем канале, патриотичная, очень хороший журналист. Пожалуйста, ну выдохните, ну подумайте.
2: На радио «Лента» потеря дня.
17: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
2: Радио «Лента», 15:57 АМ. Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня.
17: –
18: директор семеноводческого предприятия Оксана Медленникова о том, что из-за кризиса фермерские хозяйства урезают бюджеты, а продажа семян падает.
19: В 3 раза упал спрос на семена у нас по нашему хозяйству конкретно. Конечно, еще многие не определились, еще многие буквально вчера еще заключали договора. Ну, конечно, фермеры не понимают, как можно при таких затратах, при такой себестоимости продукции продавать ее по такой цене. Сейчас оптовая цена зерна 7 рублей, даже называют 4 рубля цену, то как фермер может купить семена за 22 рубля, за 25 рублей?
18: Фермер из Воронежа Анатолий Юдин о катастрофической ситуации, в которой оказались аграрии.
20: Покупательской способности нет, когда у фермеров нет цены на зерно. Как они будут покупать и смотреть, вкладываться в дальнейшее, в какие-то перспективы? По сути, каждый фермер, каждое хозяйство приобретает семенной материал, там элитный, или дальше для размножения. То есть это перспектива на 2-3 года. Если человек не видит там перспектив, он куда будет вкладываться?
21: С чего вдруг, если нету заплатить, с чего экономически станет легче хозяйству заплатить по 30% условно, да, или там 24, там коммерческая эта ставка. С чего вдруг как-то оно там нас взбодрит, и мы из ниоткуда должны взять вот эти вот деньги и принести быстрее, погасить, заплатить? Ну, это вот такой фантазер вот должен вот это вот донести власти, чтобы вот это вот можно было исполнить. Вот. Я слышал там в определенных коридорах, да, что да вот с под подушки там должны достать. Но у нас уже сколько СВО идет? У нас сколько падения рентабельности это? Ну, иллюзий же быть не должно.
18: Эксперт по аграрному рынку Георгий Артемов о том, что в Воронежской области заговорили о полной отмене озимого сева.
22: В такой ситуации воронежские фермеры думают, а сеют ли озимые? А кто-то и вовсе задумывается о прекращении деятельности. Масло в огонь подлило и летнее изменение в льготном кредитовании по решению Минсельхоза. Изменился размер государственного субсидирования банков, в том числе по займам, выданным еще аж с 2017 года. И это только увеличило финансовую нагрузку на аграриев.
2: Радио Лента. Прямая речь.
11: Протоиерей Андрей Ткачев объяснил прихожанам, что такое демократия.
23: Вор внизу и вор вверху – это одинаковые воры. И вор снизу хочет залезть вверх. Что такое демократия? Тогда вор снизу хочет залезть на вора вверх. Когда лифт есть для воров, для нормальных людей нет лифтов. А для воров есть. Маленький вор хочет быть большим вором. Как там говорил Ленин рабочим перед революцией. Что это вы при царе плохо живете? Давайте вы при мне плохо жить будете. Сейчас я буду вместе с царем. Это же мечта. Это демократия только тем и отличается от недемократии, что маленький жулик может быть большим жуликом. И у него есть для этого все возможности. Электоральные, там, самохвальные, там, рекламные. Вот тебе вся подноготная нашей брехни. Я вам говорил не раз, не два, еще раз скажу, что мы в брехне живем и боимся белым звать белым, а черное черным. Боимся. Все боятся звать белое белым, а черное черным. А это и есть демократия.
2: У вас, как и у многих, накипело. На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос. На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно. Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
5: Радио «Лента». Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. на линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
6: Все груз 200. Студентка из Краснодара рассказала, что из 52 знакомых на СВО выжили только 4. Дарье всего 20, и горе стало неизменной частью ее жизни. Девушка говорит, что устала от похорон, а они устраиваются регулярно, ведь много родственников ушло на СВО, и там и погибло.
0: В общем, многих знакомых где-то 52 человека забрали. 48 погибло. Груз 200 пришли. 4 человека в живых остались. Братья, дяди были. Больше всего братьев было. У меня очень много братьев. Двоюродных и крестного моего забрали, сестры крестного забрали, маминого брата забрали, папиных братьев позабирали. И оттуда никто живым еще не вернулся.
6: Спецоперация забрала у Дарьи и самых близких – брата и мужа. Пара поженилась совсем недавно. Не успев прожить и года вместе, супруга забрали прямо из военкомата на фронт, хотя он пришел туда просто для сверки данных.
0: У меня муж там, супруг погиб там. А у него выбора не было. Пришла повестка явиться в военкомат. Он явился. И его под руки, и в машину. Сразу же с военкомата забрали. Где-то месяца 3 прошло. Мне звонят и говорят, то, что один муж ваш, шлите на опознание.
6: По словам Дарьи, в ее городе, Краснодаре, идет скрытая мобилизация. Мужчин вынуждают подписывать контракт. Приходят повестки для сверки данных, как и ее мужу. Однако из военкомата уже никто не возвращается. Недавно такая повестка пришла отцу девушки, и она всячески отговаривает его от явки в военкомат.
0: Я за своего папу сейчас переживаю очень сильно на данный момент. Папе 52. Повестка пришла явиться в военкомат. И я боюсь его отпускать туда. Это папа. Я не знаю, что я буду делать без него. Сейчас будут вламываться в дома, вытаскивать наглую, с работы будут собирать. Сейчас это будет вообще. Я даже боюсь папу на улицу выпустить в данный момент.
6: Брат Дарьи Даниил Закоптелов служил в 70-м гвардейском мотострелковом полку. 22-летний парень был отправлен на СВО против собственной воли. По словам девушки, он попал в отделение полиции, где его сильно избили. Затем его передали в военкомат, где заставили подписать контракт. Сейчас Даниил не выходит на связь уже около полугода. В части говорят, он пропал без вести. Семья надеется, что парень жив и находится в плену.
0: У меня брата забрали так. Он говорил, что избивали. Он не хотел ехать, он сопротивлялся, его убитыми начали. И так его и забрали. А оттуда его забрали на СВО. Потому что людей не хватает. Идут невинные люди, погибают. Они начали войну, а люди, нормальные люди, начинают гибнуть из-за этого. Вот едешь на кладбище, там просто все забито молодыми пацанами, СВОшниками.
6: И подобная ситуация не только в Краснодаре. Аллеи героев стремительными темпами разрастаются по всей стране. Показательная история произошла в Курской области. Там, в Ушаковской школе поселка Камыши, открыли мемориал 10 выпускникам школы. Все они погибли на СВО. При этом население поселка, по данным последней переписи, составляет всего 1370 человек. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в Telegram-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
5: Радио «Лента», 15:57 АМ. Главные новости дня.
1: Надежда только на канистры. Сразу два НПЗ атаковали дроны минувшей ночью. Новошахтинский работу остановил.
3: Трэш, я думал, до нас долетит. Охренеть.
1: Сразу несколько регионов попали под удар беспилотника в ночь на 25 сентября. Губернатор Ростовской области Слюсарь заявил, что сбиты более полусотни дронов. Очевидцы писали о взрывах над территорией Новошахтинского нефтеперерабатывающего завода. После атаки НПЗ приостановил работу.
4: Короче, у нас вон горит все. Там все дымится, короче, жопа просто полная.
1: То, что Новошахтинский НПЗ получил повреждения, сообщил и губернатор Слюсарь, но не уточнил, какие именно. Предприятие мощностью 5 миллионов тонн в год работает на экспорт и не производит топливо для внутреннего рынка. Это второй завод на этой неделе, который перестал работать после атаки дронов. С 22 сентября не выпускает топливо и Куйбышевский НПЗ Роснефти мощностью около 5 миллионов тонн в год.
7: Всем привет. Ну что, воронежцы, подскажите, как вам сегодняшняя ночь с 24 на 25 сентября? Просто не спали почти всю ночь. Сбивали, летали просто над нами. Где-то с 3 или с 2:30 утра началось и закончилось только в 5 с чем-то. Просто без остановки где-то. Рядом, вдалеке, вспышки, взрывы. Короче, какой-то.
1: В Воронеже под ударом оказалось предприятие «Воронеж Синтез Каучук». Рядом с ним также расположена ТЭЦ. А примерно в 2 километрах на возвышенности установлен комплекс ПВО «Панцирь» и системы С-300, С-400. По предварительным данным, они не пострадали. Кроме того, один из ударов пришелся по зданию отдела полиции. В нескольких метрах от него находится авиазавод. Губернатор Александр Гусев в своем телеграм-канале написал о 13 пострадавших.
8: Ну что, Пермь, доброе утро. Полгорода взорвано, как обычно. Сирены орут, связь глушат.
1: Тревожно ночью было и в Перми. По данным местных журналистов, удар беспилотника пришелся на НПЗ «Лукойл Пермнефтеоргсинтез». Предприятие входит в топ-10 крупнейших НПЗ России. Очевидцы публикуют видео пожара. На предприятии предварительно сгорелась установка АВТ-5. Завод мощностью более 13 миллионов тонн нефти в год уже попадал под атаку 21 августа. В Ульяновске целью дронов стал завод «Искра», где выпускают комплектующие для ракет. После удара по НПЗ на заправках в разных регионах стали собираться очереди. Люди приезжают заправить не только бак автомобиля, но и канистры.
9: Вот 2 недели в Перми было все нормально. Не было никаких очередей. Вот как в Перми случается то, что случилось, люди почему-то начинают резко вставать в очереди.
1: С начала сентября уже 7 НПЗ прекратили работу из-за налетов БПЛА. С 20 сентября остановился московский НПЗ «Газпромнефти», главный поставщик бензина в столичный регион. 17 сентября прекратил переработку завод «Ярославнефтеоргсинтез», также снабжающий топливом Москву. Не работают также сызранские, саратовские и рязанские НПЗ. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
24: Говорят военкоры.
25: Российские дроны в Средиземном море. Военкор канал «Записки ветерана» о предупреждении для Испании, Франции и Италии.
26: Штаты предупредили эти 3 страны об атаках российских беспилотников. ЦРУ заявило, что Россия якобы планирует маскировать пусковые установки в обычных морских контейнерах на торговых кораблях или гражданских судах теневого флота в Средиземном море. Это позволяет незаметно запустить беспилотники на расстоянии 200-300 километров от побережья Европы. Речь идет о российских беспилотниках. Они имеют длину около 2 метров, весят до 18 килограммов и развивают скорость до 160 километров в час. Максимальная дальность их полета составляет 600 километров, что позволяет с моря гипотетически дотянуться до Рима, Мадрида или Лиона. Военные эксперты отмечают, что атаки не рассчитаны на масштабные разрушения. Вероятными целями являются объекты критической инфраструктуры, временная блокировка работы аэро- и морских портов, поджоги, пролеты над военными базами и демонстрация уязвимости европейского тыла. Выбор именно южноевропейских стран связывают с желанием Москвы повлиять на грядущие в 2027 году выборы в этих государствах и усилить позиции правых политических сил за счет создания атмосферы нестабильности. Официальные лица в Европе реагируют сдержанно. В Кремле тоже не комментируют это. Наблюдаем.
25: Налоги зверские. Лейб-гусар о накопившихся обещаниях властей и вопросе, что из них окажется правдой.
26: Нас уверяли, что все эти ограничения в сети для нашей безопасности. А потом, что система заправок по четным, нечетным номерам – это для порядка. Нам всем стало безопаснее заходить через VPN в запрещенную сеть, чтобы узнать, где есть топливо, правда же? Нам обещали честные выборы, и надо только прийти и поучаствовать. Но не обещали, что выбирать будете именно вы. Спасибо за участие. Ваш голос важен для... Нас уверяли, что повышения налогов не будет. Так и не повысили сами ставки, просто изменили порядок их начисления. Нас уверяли, что банковские вклады граждан не тронут. А не трогать доходы с них не обещали. Нас уверяли, что слухи о мобилизации – это вражьи происки с целью сорвать выборы и раскачать лодку стабильности. Может, хоть это правда? А вообще, грусть какая-то накатила. Вроде бы впереди только тьма.
25: Налоги на все. Военкор Анастасия Кашеварова о целой серии новых платежей, тарифов и подорожаний.
10: Прошли выборы, мобилизацию не объявили пока, но правительство сорвалось с катушек и просто выдало порцию налогов на все. Семейная ипотека, рост, налог на смартфоны и ноутбуки, таможенный сбор на посылки до 200 евро, 100 рублей, повышение коммунальных услуг на 11%, рост цен на бензин, НДФЛ повысят. Утильсбор еще больше станет. Вот Решетников, когда у Путина был и показывал там графики, они уверяли нас, что ничего повышать больше не будут, что мы впереди планеты всей. Вот как вам верить, товарищи?
24: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
25: Дроны парализовали Краснодар. Второй крупнейший регион России ввел режим ЧС из-за невозможности продавать зерно.
12: Была массированная атака МПЛА Украины на Краснодар, Ростов. И там еще были станицы, точно не скажу какие. Краснодару досталось нормально. До 4 часов утра я не спала. Сначала мы прятались в ванной, потом я уже сидела на балконе, слушала, чтобы не пролетал мимо беспилотник, потому что мы еле вели спать. Это был кошмар. Кошмарно, страшно, когда ты слышишь, что над домом летит беспилотник, как взрываются беспилотники, когда их сбивают. Если не знаешь, куда они упадут.
25: Лето было очень тревожным для жителей Краснодарского края. Массированные атаки беспилотников не на шутку напугали людей. По их словам, таких обстрелов они не слышали за все время СВО.
13: Еще летят. Смотри.
25: Краснодарский край – крупнейший аграрный регион России, на который приходится десятая часть всего урожая зерна, 14% сборов свеклы и более трети винограда и яблок. После череды атак беспилотника в регионе ввели режим чрезвычайной ситуации, заявил губернатор Вениамин Кондратьев.
14: Вследствие массированных атак на объекты логистической инфраструктуры, при остановке работы портов и нарушении работы судоходства в Азово-Черноморском бассейне, у сельскохозяйственных товаропроизводителей Краснодарского края отсутствует возможность реализации значительных объемов сельхозпродукции, что привело к перенасыщению внутреннего рынка зерн.
25: Половина зернового экспорта страны шла через порт Новороссийск, который получил значительное повреждение после нескольких ударов. Еще четверть ранее вывозилась через порты Азовского моря. После серии атак украинских дронов по судам в его акватории этот маршрут закрылся, говорят фермеры.
15: Стоит везде стоп. Ячмень стоп, пшеница стоп. А нам сейчас надо деньги, а не позарез. Мы должны продать и должны купить дистопливо, удобрения надо покупать. Все надо покупать к обеду. А не тогда, когда уже вечер, а мы только обедать собираемся. Тогда, и поэтому нам очень-очень-очень трудно.
25: Как быть в такой ситуации, не знает никто. Атаки дронов уже нарушили условия жизнедеятельности людей и привели к значительным материальным потерям, говорит экономический обозреватель Татьяна Рыбакова.
16: На хранение такого количества зерна нет мощностей. Временные склады – это не решение на зиму. Продать за бесценок, в общем-то, тоже так, такое количество переработать по нынешним временам, ну, неизвестно, сможет ли перерабатывающая промышленность это проглотить, не говоря уже о том, что это будет под бесценок. Фермеры просто зарекаются на следующий год сеять пшеницу, поэтому думается, что уже на следующий год, какой бы ни был урожай, хороший или плохой, пшеницы в России будет меньше.
1: В этом году аграрии Кубани рассчитывали собрать 13,6 миллионов тонн зерна. Это на 17% больше, чем годом ранее. Это вторая область, которая ввела режим ЧС из-за обстрелов. Первой была Ростовская область. В прошлом лидер по сборам зерна. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
24: Говорят военкоры.
25: Еще одна СВО. Военкор Живов о появившейся и быстро удаленной колонке РИА Новости про возможный конфликт с Литвой.
17: Пока весь дипломатический корпус страны, не покладая рук, тусит в Штатах, или, как они говорят, прикладывает усилия к достижению мира с Украиной и Европой, отдельные патриотические провокаторы публикуют колонку «Россию ждет еще одна специальная военная операция» про обострение отношений с Литвой, которая разрешила странам НАТО размещать у себя ядерное оружие. Но мы-то с вами точно знаем, что Россия не собирается нападать на Европу и никаких претензий к странам Евросоюза не имеет, о чем много раз говорили отцы нашего государства. И тут такой подлый удар со стороны оранжево-патриотического фланга. Одного специальной военной операции им, видите ли, не хватает. Им еще специальную военную операцию с Прибалтикой подавай. Бдительные редакторы патриотическую диверсию быстро разоблачили и текст снесли. По краю прошли буквально, на тоненького. Остается только надеяться, что в Литве не заметили.
25: Семейную ипотеку переписывают. Товарищ Артем о новых ставках и ограничении срока льгот.
26: Последнюю возможность людям, которые хотят иметь детей, купить квартиру с минимальным ростовщическим оброком, закрывает Владимир Владимирович и его замечательная вертикаль. Ставки по семейной ипотеке теперь станут плавающими. От 2 до 12%. И будут зависеть от количества детей в семье, региона проживания. Также ограничат срок действия льготной ставки. Она будет предоставляться максимум на 15 лет. Максимальная сумма кредита – 10 миллионов рублей. И это все происходит в момент, когда кудесница Памфилова еще не доворожила на кофейной гуще и не выдала официальные результаты шоу «Выборы». То ли еще будет. Гайки закручиваются с неимоверной скоростью.
25: Дроны отправляют на охоту за подлодками. Военкор-канал «Два майора» об испытаниях турецкого «Байрактара» в новой роли.
26: Турция испытала беспилотник «Байрактар ТБ-3» для поиска подводных лодок. В рамках учений, которые проходят с 20 по 25 сентября в Черном, Мраморном, Эгейском морях и Восточном Средиземноморье, «Байрактар» продемонстрировал новую возможность противолодочной борьбы, сбросив два гидроакустических буя. ТБ-3 действовал совместно с морским патрульным самолетом, выполнявшим задачи по борьбе с подводными лодками. Во время учений дрон использовал бортовой блок обработки данных сонара для обработки информации, выпущенных им и самолетом буев, и отображения полученных подводных данных в режиме реального времени. Полученные данные поступали в интегрированную цифровую систему мониторинга подводной обстановки военно-морских сил Турции, которая предназначена для дальнего обнаружения, сопровождения и классификации подводных целей – подлодки, торпеды, беспилотные аппараты, мины и так далее – в проливах, у входов в порты, на транзитных маршрутах, у верфей и критически важной инфраструктуры. Дроны и цифровые системы все больше проникают в различные направления военной сферы, замещая и дополняя классические вооружения, которые становятся слишком легкими и дорогостоящими мишенями в современных войнах. Ну, а о том, что новенькие «Байрактары» первыми всегда получает Украина, думаю, напоминать никому не нужно.
24: Радио «Лента». 15.57 АМ. На радио «Лента». Шок дня.
18: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в электростале, что привело к большим жертвам.
24: Радио «Лента». 15.57 АМ. Радио «Лента».
2: Прямая речь.
11: Россияне в соцсетях реагируют на результаты голосования в Государственную Думу.
19: Какое будущее у моего сына? Кто эти люди, которые голосовали за Единую Россию? Кто эти люди? Покажите мне их, я не понимаю, я знаю других людей. Понимаете, меня все трясет, меня просто вот, меня вымораживает внутри вот это вот все, потому что я не понимаю, как так можно, почему? Ведь когда-нибудь это закончится, когда-то это будет справедливость. Да что происходит-то? Это же ужас какой-то.
20: У меня просто истерика на фоне того, что эти единороссы побеждают. У меня так болит душа просто за Родину. Я просто ненавижу единороссов. Я просто ненавижу все, что происходит сейчас. Как мы будем жить дальше? Что будет? Что будет? Мне кажется, будет полный. Мне так обидно за Россию. Мне так обидно за то, что я люблю свою страну. И мне говорят, типа, если что-то не нравится, вали отсюда. Я должна уезжать отсюда, если это моя родина, это моя страна, где я родилась.
21: Итак, неочевидные плюсы победы Единой России на выборах в Госдуму. Первое, что я хочу сказать, это, конечно же, про экологию, потому что люди наконец-то будут кататься на велосипедах и саночках и прекратятся вот эти вредные бензиновые выхлопы в атмосферу. А также такая физическая активность может помочь людям с лишним весом его скинуть. А если будет еда по талончикам, то вообще замечательно. Наконец-то мы сможем спокойно спать, зная, что всех особо опасных преступников, особенно детей, там всяких, которые рисуют смешариков на площадках, пересажают.
2: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
22: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня мы говорим о том, о чем говорить не принято. О том, что происходит с людьми внутри армии, не на плакатах и не в официальных сводках, а в реальности. О том, как человек, надев военную форму, перестает быть гражданином с правами и превращается в ресурс, которым можно распоряжаться как угодно. Мы расскажем истории солдат, которые писали рапорты на увольнение и оказывались в подвале. Людей с тяжелыми ранениями, которых отправляли обратно на передовую прямо из госпиталя. И тех, кто вернулся живым, но обнаружил, что государство про них уже забыло. Разговор будет непростым, но необходимым. Так что начнем.
23: Знаешь, вот начинается все всегда поразительно обыденно. То есть, ну, никакого принуждения на первом этапе вообще нет. Никаких угроз. Человек просто приходит сам. Кабинет, стол, бумага.
22: Да, и подпись.
23: Вот именно. Он думает, что заключает какую-то, ну, стандартную сделку.
22: Ну, в том-то и парадокс. Этот вход в правовой вакуум, он выглядит как обычное трудоустройство. Тут очень показательная история Алексея К. 43 года человеку, обычный сварщик. Накопились долги, начались серьезные финансовые проблемы в семье.
23: Ну, типичная ситуация, к сожалению.
22: Да. И он решает подписать контракт с Министерством обороны. Ровно на один год. В военкомате рекрутер, ну, предельно вежлив, обещает, что служба будет проходить исключительно в тыловом обеспечении.
23: То есть ремонт техники, работа по специальности.
22: Именно так. Никаких штурмов, говорят, минимальные риски. Человек расписывается в документах, чувствуя, что взял ситуацию под контроль. А через 6 дней он оказывается в Луганской области.
23: Так быстро?
22: Да, в штурмовом подразделении. С автоматом, который он последний раз держал в руках 20 лет назад на срочной службе.
23: Контракты – это базовый институт права. Это двустороннее юридическое соглашение. Там же прописаны существенные условия. Ну, сроки, характер задач, должность.
22: Логично.
23: Если обещали тыловое обеспечение, а по факту человека бросают в пехоту, это же прямое нарушение договора. Почему нельзя просто указать на этот факт, написать рапорт о расторжении и уйти? Юридический механизм должен защищать обе стороны.
22: Вся суть ловушки в том, что принятые президентские указы сделали эти контракты фактически бессрочными.
23: Бессрочными. Но он же на год подписывал.
22: Де-юре расторгнуть соглашение по собственному желанию до официального завершения военных действий невозможно. Человек думает, что продает государству год своей жизни, а на самом деле отдает себя в полное распоряжение на неопределенный срок.
0: То есть бумага нужна только для того, чтобы затащить внутрь системы. А дальше правила меняются на ходу.
3: Да. И чтобы закрепить этот статус, по прибытии в часть у новобранцев моментально изымают паспорт и военный билет.
0: Прямо забирают. Физически.
3: Да. Человек физически лишается документов, подтверждающих его личность. Без паспорта невозможно купить билет, снять жилье, ну, легально передвигаться по стране.
0: Личность просто стирается.
3: Остается только инвентарная единица.
0: Но нельзя же просто заставить взрослого вооруженного мужчину идти туда, куда он не хочет.
3: Ну, попробуй не пойди.
0: Нет, но если человек твердо отказывается выполнять приказ, который считает самоубийственным, что тогда? Любая система должна иметь механизмы работы с внутренним саботажем.
3: И этот механизм существует. Только он не имеет ничего общего с официальным дисциплинарным уставом. Включается совершенно теневая инфраструктура подавления.
0: Что ты имеешь в виду?
3: В реальности работают так называемые подвалы и ямы. Это не метафора. За отказ идти в атаку без связи и артиллерийской поддержки людей отправляют в зинданы.
0: В смысле, в реальности?

0: переброски техники.
1: Хорошо, но ведь армия – это гигантская бюрократическая машина с четкой иерархией. Там же есть контролирующие органы, военная полиция, комендатура, военная прокуратура.
2: Ага.
1: Разве их прямая обязанность не заключается в том, чтобы пресекать подобный беспредел командиров на местах? Иначе армия превращается просто в разрозненные банды.
0: Знаешь, это логика мирного времени, где институты функционируют, ну, по учебнику. В реальности зоны боевых действий военная полиция — это не щит закона. Это важнейшая шестеренка этой же самой машины подавления.
1: В каком смысле?
0: Военная полиция часто становится инструментом банального вымогательства.
1: Вымогательство за что?
0: За право жить. Схема давно отработана. Военнослужащего, который чем-то не угодил, задерживают без всяких протоколов, привозят в комендатуру и предлагают, ну, решить вопрос.
1: То есть откупиться?
0: Да. Хочешь остаться в тыловой зоне, а не ехать завтра в штурмовой батальон на верную смерть? Плати деньги. Покупай свою безопасность.
1: А если он откажется?
0: Если он отказывается платить, продолжает качать права, писать жалобы в прокуратуру на воровство командиров, включается механизм обнуления. Системе просто невыгодно судить неугодных. Суд — это документы, адвокаты, свидетели, лишний шум.
1: И проверки начнутся.
0: Вот именно. Гораздо проще легализовать убийство чужими руками. Неугодного человека, ну, например, того, кто слишком много знал о коррупции в части, переводят в штурмовое подразделение.
1: Так.
0: А затем отправляют на позиции, про которые заранее известно, что они пристрелены противником. Без нормальной экипировки, без связи, без поддержки артиллерии, шанс выжить там стремится к нулю.
1: Поразительная циничность. С точки зрения бумаг, получается идеальное преступление. Приказ наступать абсолютно законен. Это же война.
0: Да.
1: То, что атака была неподготовлена, всегда можно списать на туман войны или ошибку разведки. Человек погибает, и его смерть оформляется как обычная боевая потеря.
0: Именно так. Очень показательная история Павла К. Он написал официальную жалобу на своего командира роты.
1: Из-за чего?
0: Причина была прозаичной. Командир заставлял солдат покупать продукты за свой счет, а положенные государственные пайки грузовиками продавал на страну.
1: Классика жанра. И что было после жалобы?
0: Через 3 дня после отправки этой жалобы Павла внезапно переводят в другой батальон. Еще через неделю он погибает в мясном штурме. Тело вернули в закрытом гробу только через 2 месяца. И когда родственники начинают рассылать запросы, требуя расследования, ответ всегда один. По результатам проведенной проверки, нарушений в действиях командования не выявлено. Круг замыкается. Человека нет, проблемы нет, документы в порядке.
1: Знаешь, с бунтарями и правдоискателями логика системы пугающе ясна. Уничтожить, чтобы не мешали. Но давай посмотрим на это с другой стороны. Как система обходится с теми, кто получил тяжелые, ну, объективные физические увечья? Ведь если человек ранен, он теряет боеспособность.
0: Казалось бы.
1: Пехотинец без ноги или солдат с тяжелой контузией – это же объективный балласт на поле боя. Он медленный, он не может нести нагрузку. По логике, военной эффективности от него должны избавляться на законных основаниях через медицинские комиссии.
3: Это была бы логика эффективности. А здесь работает логика бюрократии. Военно-врачебная комиссия, или ВВК, превратилась в некий, ну, мифический орган, до которого просто невозможно добраться.
1: Почему?
0: Направления на комиссию банально блокируются на уровне командиров частей.
1: Но зачем? Зачем командиру держать в окопе калеку?
0: Ради статистики и укомплектованности. В жесткой вертикали управления командиру смертельно опасно докладывать наверх о нехватке личного состава.
1: А, то есть если он списывает людей по ранению, показатели падают?
0: Да. Начинаются проверки, снижается финансирование, поэтому процветает чудовищная практика возвращения солдат с колес.
1: Это как?
0: Человека привозят из госпиталя обратно на передовую, даже не дождавшись, пока снимут хирургические швы.
1: Да ладно?
0: Ему говорят: сиди в окопе, создавай массовку, по бумагам ты боевая единица.
1: То есть реальная боеспособность приносится в жертву красивому отчету для начальства. Это же системный самообман.
0: Факты поражают воображение. Вот Дмитрий К. подорвался на мине и потерял стопу.
1: Ужас.
0: Ему сделали протез. Но протез был подобран настолько криво, что стирал культю в кровь при каждом 10-м шаге. Сначала его посадили перебирать бумажки в снабжение. А потом пришел приказ... Людей не хватает. И человека с кровоточащей культёй отправляют на боевые позиции.
1: Но он же ходить нормально не может.
0: Вот именно. Когда он попытался объяснить, что физически не сможет передвигаться по пересеченной местности в случае обстрела, командир ответил прямым текстом: «Сам разберешься, твои проблемы».
1: То есть категории годности пересматриваются прямо на ходу?
0: Они просто игнорируются.
1: Слушай, ну давай представим ситуацию, что человек прошел через все круги этого ада. Он чудом вышел.

0: выжил, глубоко травмирован, стал инвалидом, но все-таки смог демобилизоваться и вернуться домой.
1: Допустим.
0: Гражданская жизнь. Мирный город. По идее, здесь государственная машина должна резко сменить пластинку, выдать награды, обеспечить финансовую поддержку, пустить в ход программы социальной реабилитации. Ведь этот человек выполнил приказ, отдал здоровье.
1: Это то, что показывают по телевизору. В реальности возвращение домой – это начало новой изматывающей войны. На этот раз бюрократической.
0: Опять бумаги.
1: Да, система защиты выстраивает глухую стену перед каждым ветераном. Начинается банальное исчезновение документов.
0: Теряют справки.
1: Справки о ранениях теряются где-то на этапе транспортировки между госпиталями. Архивы расформированных или переименованных частей пропадают бесследно. Доказать, что ты получил ранение при выполнении приказа, а не просто упал с лестницы, ну, это становится испытанием на годы.
0: Но позволь, если у человека нет руки, ноги или выбит глаз, это же невозможно оспорить? Увечья налицо. Для этого существует медико-социальная экспертиза. Как можно бюрократически отменить физический факт?
1: Факт отменить нельзя, а вот степень его тяжести – запросто. Сейчас прослеживается массовая тенденция, систематически занижает группы инвалидности вернувшимся ветеранам.
0: Зачем?
1: Причина предельно цинична. Банальная экономия бюджетных средств. Выплаты инвалидам первой группы существенно выше, чем третьей.
0: И как это выглядит на практике? Как врач смотрит в глаза человеку бесконечности и пишет «годен к труду»?
1: Очень просто. Врач прикрывается ведомственными инструкциями. Вот история Григория Н., она показательна до дрожи. Человек потерял правую руку по самый локоть.
0: Так.
1: Вдобавок, тяжелая контузия серьезно повредила зрение на оба глаза. Он видит только расплывчатые силуэты. И медико-социальная экспертиза присваивает ему третью группу инвалидности.
0: Третью.
1: Человек физически не в состоянии сам себе налить горячий чай или завязать шнурки. По бумагам он получает минимальную пенсию, на которую невозможно выжить.
0: То есть бюрократия спасает свой бюджет за счет тех, кого сама же отправила за этот бюджет воевать?
1: Выходит, что так.
0: А что происходит со страховыми выплатами по гибели? Ведь там суммы заявлены огромные, это постоянно подчеркивается в официальных речах.
1: Там ситуация еще трагичнее. Вдовы или матери погибших солдат вынуждены проходить просто круги унижений. Документы заворачивают месяцами и годами. Женщины подают пакет бумаг по 3-4 раза.
0: Из-за чего отказывают?
1: Причины отказов абсурдны до боли. Не совпадает дата в справке номер 100. Печать на акте судмедэкспертизы поставлена не синими, а фиолетовыми чернилами.
0: Фиолетовыми чернилами. Это же издевательство.
1: Да, или не хватает подтверждения из части. А дозвониться в часть невозможно, потому что ее номер изменился, или командир сменился 3 за год. В итоге семьи, потерявшие кормильца, остаются без копейки денег, обивая пороги кабинетов, пока чиновники играют в бумажный пинг-понг.
0: Финансовое и физическое предательство. Это катастрофа. Но, знаешь, у этой проблемы есть еще одно измерение, о котором молчат.
1: Какое?
0: Психика. Человек остается один на один с чудовищным опытом насилия, обмана и несправедливости. Финансовую дыру можно как-то заткнуть? А что делать с внутренним разрушением?
1: Тут раскручивается полномасштабная психологическая катастрофа. Диагноз ПТСР, посттравматическое стрессовое расстройство, в обществе до сих пор стигматизирован.
0: Да, к психологам ходить не принято.
1: Обратиться к психиатру для многих возвращенцев означает расписаться в собственной слабости. Да и инфраструктуры помощи просто нет.
0: А если человек все же понимает, что не справляется, ну и идет в обычную поликлинику?
1: Ее ждет стандартный 10-минутный прием. Врач, у которого в коридоре сидит еще 30 бабушек, уставшим взглядом смотрит на ветерана, выписывает стандартный рецепт на мощные антидепрессанты и отправляет домой со словами «Вам нужно больше отдыхать».
0: И все.
1: Все. Никто не занимается глубинной терапией. В итоге люди остаются наедине со своими демонами и начинают лечиться единственным доступным способом.
0: Алкоголь и наркотики.
1: Да. Которые только срывают последние тормоза и ускоряют деградацию личности.
0: И если проанализировать последствия, становится страшно. Экстремальное напряжение, ежедневное насилие, привычка к тому, что человеческая жизнь ничего не стоит, это же не выключается кнопкой при пересечении границы.
1: Конечно, нет.
0: Этот опыт неизбежно возвращается в мирные города, на улицы, в семьи. Это бьет по всему обществу.
1: Статистика таких инцидентов не афишируется. Но рост бытового, домашнего насилия колоссален. Жены в ужасе, они просто не узнают мужчин, которые к ним вернулись.
0: Психика сломана.
1: Человек может просыпаться среди ночи с криками. искать под кроватью автомат, проявлять неконтролируемую звериную агрессию на любой резкий звук. Упала крышка от кастрюли, хлопнула дверь в подъезде. Он мгновенно впадает в боевой транс и готов убивать.
0: А общество при этом живет в другой реальности.
1: Совершенно верно. Образуется гигантская социальная пропасть. Окружающие пытаются натянуть на вернувшихся глянцевый, парадный образ, который транслируется со всех экранов.
0: Героический образ.
1: Да, а реальный, искалеченный, дерганный человек с этим образом никак не совпадает. Людям становится некомфортно рядом с ним. Они отводят глаза. Ветеран чувствует эту фальшь. Понимает, что его реальный опыт здесь никому не нужен и даже пугает.
0: И замыкается в себе.
1: В итоге он окончательно замыкается в себе. Пьет, смотрит часами в стену.
0: Знаешь, в завершении этого разбора стоит задать один очень холодный и важный вопрос.
1: Какой?
0: Если государственная машина настолько эффективно до автоматизма научилась поглощать людей, стирая их базовые гражданские права, издеваясь над ними в подвалах и перемалывая их судьбы и бюрократическим равнодушием, что помешает этой же самой системе завтра применить абсолютно те же отработанные механизмы контроля и внесудебного давления к любому гражданскому лицу, который никогда не надевал форму. Ведь бюрократическая машина, почувствовавшая вкус полной безнаказанности, не исчезнет сама по себе. Она всегда будет искать новый ресурс для поглощения.
2: Вот такая картина. Это тяжело слушать. Но давайте скажем прямо, что из всего этого следует. Армия сегодня — это машина, в которую у человека нет прав. Совсем. Ни на выход, ни на медицинскую помощь, ни на жалобу, ни на защиту от собственного командира. Ты подписал, и ты внутри. А внутри работают совсем другие законы. Право сильного, круговая порука и полное безнаказание тех, кто стоит выше. Подвалы, потерянные рапорты, штурмы как наказание, бюрократические стены для вернувшихся инвалидов — это не исключение. Это элементы одного механизма. И пока этот механизм работает, каждый, кто в него попадает, попадает без права выхода. Это был разбор дня. Спасибо, что слушали. Берегите себя.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. Очевидное. Невероятное. На Радио Лента.
4: Можете ли вы представить себе целую деревню, в которой жители торгуют не зерном или мясом, а собственными органами? Звучит настолько жутко, что кажется, такое могут придумать только сценаристы ужастиков. Но нет, это реальность. И чтобы убедиться в том, что это место действительно существует, сегодня мы отправимся в горы Тибета, в далекий Непал, страну величественных Гималаев, знаменитую на весь мир своей культурой и, конечно, Эверестом. Однако речь пойдет не о красотах природы и духовных подвигах альпинистов, а о деревушке Хоксе, известной под мрачным названием «Деревня почек». Большинство жителей этой деревни имеют только одну почку. И нет, это не результат генетических отклонений или традиционных ритуалов. Все намного страшнее. В Хоксе продавать свои почки – это способ выживания. Брокеры с черного рынка приходят сюда как хищники, охотящиеся на отчаявшихся людей. Они предлагают от 1000 до 2000 долларов за почку, что по местным меркам – настоящее богатство. За эти деньги можно купить землю или построить дом, что в условиях нищеты кажется сказочной сделкой. Однако жестокая правда такова, что продавцы органов пользуются безграмотностью и наивностью местных жителей, убеждая их, что почка обязательно отрастет заново. Если же добровольно согласия не получают, они переходят к насильственным методам – похищениям и насильственному удалению органов в соседней Индии. Звучит как сценарий для ужастика, но статистика пугает еще больше. Всемирная организация здравоохранения утверждает, что до 10 тысяч операций по пересадке почек ежегодно проводятся с использованием органов, приобретенных на черном рынке. И среди жертв черных трансплантологов почти все взрослые жители деревни почек. Иногда чудовищные явления оказываются фейками. Но только не в этот раз. И жители тибетской деревни продолжают продавать свое здоровье и жизни прямо сейчас. А больше о шокирующих местах и событиях слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
3: Радио Лента. 15:57 АМ. На радио Лента.
5: Все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
6: Обстановка в Калининградской области тревожная. Так считают 65% опрошенных жителей. Беспокойство добавляет и публикация в РИА Новости о том, что Россию ждет еще одна СВО. Теперь в Литве. Активизация со всех сторон. Под Калининградом росгвардейцы отработали штурм захваченных объектов и поиск диверсантов. В Латвии проходят учения на случай военной агрессии. Война с НАТО неизбежна? Позорная слава о новых домах под Калининградом докатилась до Москвы. Бастрыкин вступился за людей под текущими крышами Гурьевска. А власти вместо ремонта аварийных домов выделили 3 миллиарда для строительства дорог к будущему курорту «Белая дюна». Итак, жителям тревожно за судьбу Калининградской области. Новостной фон вокруг региона за последние полгода резко окрасился в неприятные цвета. То какие-то учения НАТО вокруг, то самолеты Альянса окружают эксклав со всех сторон. На днях в Польшу из Янтарного края залетел российский военный вертолет, а до этого Польша заявила о перехвате российского самолета-разведчика. Понятное дело, что все это не добавляет спокойствия. Поэтому, как свидетельствуют результаты опроса Русского Запада, 65% жителей самого западного региона определенно чувствуют тревогу за судьбу родного края. Верят в лучший выход из ситуации при любых обстоятельствах 30% опрошенных, а еще 5% философски не выражают никаких эмоций. Мол, какой смысл беспокоиться, если это ничего не решает? И доля правды в этом есть. Тем более, когда в России не заведено спрашивать мнение граждан, а их просто ставят перед фактом. Так было в 2022 году, когда Владимир Путин объявил о начале СВО на Украине и частичной мобилизации. Так, по всей видимости, будет и в этот раз. Государственная РИА Новости опубликовала материал с заголовком «Россию ждет еще одна СВО. Она будет очень короткой». В тексте говорится о потенциальной войне России с Литвой. Правда, госагентство опубликовало, а позже удалило со своего сайта эту заметку. Но сути дела это не меняет.
7: Материал о новой СВО появился на главной странице РИА Новостей утром 25 сентября. Это, по сути, отклик на решение парламента Литвы отменить запрет на размещение в стране ядерного оружия, принятое во вторник. Автор публикации Александр Носович, главный редактор Рубалтик.ру, а также член Совета по внешней и оборонной политике, одного из соучредителей клуба «Валдай», на чьих заседаниях регулярно выступает Владимир Путин. Кроме того, по имеющейся информации, Носович периодически получает задания для Рубалтик от связанных с Кремлем кураторов. Следовательно, информация, которую он размещает, имеет одобрение на самом верху. Так вот, в публикации под названием «Россию ждет еще одна СВО, она будет очень короткой» говорится, что в ответ на размещение ядерного оружия в Литве Россия сможет обойтись без ввода сухопутных войск и сразу ударит по Литве ракетами с соответствующим зарядом. «Решение не просто быстрое, а молниеносное», — написал колумнист.
6: Несложно представить, как могут ответить страны НАТО в случае атаки по Литве. Тем более сценарий ответного массированного удара и в первую очередь по Калининградской области в Альянсе недавно анонсировали. Как мы уже отметили, данная публикация РИА Новостей появилась на фоне заявлений о возможной российской атаке на страны НАТО. Показательно, что накануне разведывательная служба Минобороны Дании сообщила о том, что Россия может в ближайшие месяцы нанести военный удар по стране Альянса. А в начале недели глава чешской службы госбезопасности Михал Каудилка допустил, что Москва может пойти на ограниченное вторжение или другую провокацию на территории НАТО уже в течение нескольких месяцев. Россия при этом публично отвергает планы нападения на европейские государства, а Балтийский флот проводит регулярные учения по отражению атак условного противника. Сейчас и росгвардейцы отработали штурм захваченных объектов и поиск диверсантов.
7: В Калининграде под руководством командующего Северо-Западным округом Росгвардии генерал-полковника Сергея Буракова прошли тактико-специальные учения. По их легенде, росгвардейцы провели специальную операцию по поиску и уничтожению условных диверсионно-разведывательных групп в лесном массиве. Также силовики отработали штурм и освобождение захваченных объектов и нейтрализацию участников незаконных вооруженных формирований. В учениях участвовали сотрудники вневедомственной охраны, ОМОН «Град», СОБР «Викинг» и военнослужащие специального моторизованного полка Северо-Западного округа Росгвардии. Кроме того, росгвардейцы также отработали взаимодействие с подразделениями МВД Калининградской области и пограничной службы ФСБ России.
6: Тем временем в Латвии начались свои учения на случай военной агрессии. По легенде, солдатам нужно спасти мэра города, которого захватили в заложники боевики. Также, по одному из сценариев, военные должны противостоять потенциальному врагу в случае утечки химических веществ. В учениях, которые продлятся месяц, принимают участие профессиональные военнослужащие и ополченцы из добровольческих соединений, рассказывают военные.
8: Спецназовцы десантировались с вертолета и освободили заложников. После чего уже наш 44-й пехотный батальон «Земесардзе» продолжил зачистку здания с заданием получить информацию, задержать и разоружить мятежников.
6: О том, что НАТО отрабатывает на Балтике сценарии блокады Калининграда и изоляции российских портов, не так давно заявила глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова. По ее словам, если Черное море стало ареной силового противостояния, то на Балтике Альянс уже обкатывает конкретные планы по отрезанию Калининградской области и запиранию Санкт-Петербурга. Словом, Калининград имеет вполне реальную перспективу оказаться в эпицентре силового противостояния. И это тогда, когда жителям региона с лихвой хватает и своих внутренних проблем. Фактически бедственное положение наблюдается в Гурьевске. Более 2000 жителей города, среди которых многодетные семьи, ветераны Великой Отечественной войны и участники специальной военной операции, живут в непригодных условиях. Люди не раз жаловались по разным инстанциям, но ситуация не меняется. Дошло до того, что доведенные до отчаяния люди были вынуждены обратиться за помощью в Москву.
7: В Следственном управлении России сообщили, что изучили жалобы жителей двух бульваров – Краковского и Пражского – в Гурьевске. Несмотря на то, что домам по 10 лет, кровли протекают, квартиры систематически затапливают. Были проведены исследования, по результатам которых выявлены причины – дефекты при проектировании и строительстве. Однако для решения проблемы ничего не делается. При этом капремонт назначили только на 2044 год. Следственное управление СК России по Калининградской области организовало проверку. В то же время глава следкома Александр Бастрыкин потребовал от руководителя регионального СК Дмитрия Канонерова отчитаться о первых выводах и планах по защите людей. Исполнение поручения будет контролировать центральный аппарат следкома.
6: Несложно догадаться, что за проблемой жителей Гурьевска стоит не только безответственность чиновников, но и объективное отсутствие средств на ремонт домов в местном бюджете, как обычно бывает в таких случаях последнее время. Однако есть и исключение из правил. 2 миллиарда 900 миллионов рублей. Именно в такую сумму оценено строительство двух новых дорог к будущему курорту «Белая дюна». Планируется, что дороги пройдут от шоссе Зеленоградск-Приморск через Светлогорск, а также от поселков Покровская и Путилова. Общая протяженность – больше 9 километров. Финансирование рассчитано на 2026 и 2027 годы. Документация уже получила положительное заключение экспертизы. Осталось только начать и закончить, а потом и за сам курорт взяться. Интересно, сколько дорог можно было бы привести в порядок в области вместо этих двух? А сколько домов с прогнившими крышами отремонтировать? Это просто мысли вслух. А так-то, конечно, этот курорт нам важен. Важнее всего. Без вариантов. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
3: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
9: Всем привет! У микрофона «Балтийский лоцман». Ну что, у меня сегодня тот редкий случай, когда даже не надо искать какой-то тайный смысл между строк. Достаточно просто поставить рядом три новости из Литвы и посмотреть, какая получается картинка. Загибайте пальцы. Новая ротация американских военных уже едет в страну. Литва подписывает с американцами контракт на газ сразу на 10 лет – И практически параллельно Сейм двигает изменения Конституции, после которого из нее может исчезнуть прямой запрет на размещение оружия массового уничтожения, в том числе ядерного. Вот такой набор. Причем каждая новость по отдельности вроде бы живет своей жизнью. Но когда читаешь их одну за другой, начинается самое интересное. Начнем с американских военных, потому что еще в июне ситуация выглядела совсем иначе. Тогда министр обороны Литвы признал, дальнейшее присутствие американцев находится на пересмотре. Вашингтон начал смотреть, сколько вообще войск ему держать в Европе, где держать и кому пора больше заниматься собственной обороной. И литовцы, мягко говоря, занервничали. Потому что американская ротация там – это не группа людей, которые приехали фотографироваться возле флага НАТО. Предыдущие подразделения приезжали с танками «Абрамс», боевыми машинами «Брэдли», самоходными гаубицами «Паладин». То есть вполне тяжелый набор. И в июне не было даже ясности, когда именно приедет следующая смена и в каком составе. А теперь президент Гитанас Науседа пишет: «Новая ротация уже в пути». И отдельно благодарит Трампа и американскую администрацию. Короче, летом был вопрос, а американцы точно останутся? А осенью ответ уже звучит – едут. И нынешняя новость важна не тем, что Америка вдруг решила прислать солдат в Литву. Нет. Важно другое. Появился вполне реальный шанс, что Вашингтон начнет свое присутствие в Европе сокращать. Но литовское направление пока под этот нож не попало. По крайней мере, следующая ротация едет. И судя по реакции Вильнюса, там этому очень рады. Дальше – газ. Казалось бы, при чем тут вообще армия? А вот ни при чем. И именно поэтому эта новость интересная. 21 сентября литовская Ignitis подписала контракт с американской EQT сразу на период с 2027 по 2036 год. 10 лет. Каждый год одна партия сжиженного газа, примерно 1 тераватт-час. И по подсчетам литовского Минэнерго, это около 40% газа, который нужен бытовым потребителям страны. То есть речь не про «Ой, сегодня у американцев дешевле, давайте купим один танкер». Тут календарь расписали почти до середины следующего десятилетия. Газ, конечно, форму не носит и на полигоне не стреляет, но 2036 год на бумаге выглядит довольно убедительно. Причем Литва специально привязывает цену не только к европейскому рынку, но и к американскому индексу Henry Hub. Официальное объяснение очень простое – меньше зависеть от скачков цен в Европе и иметь более предсказуемые поставки. Вот тебе и Трамп наш. Политика политикой, дружба дружбой, а газ все равно продается за деньги. И в Вашингтоне деньги считать умеют ничуть не хуже, чем в Москве. Но это все была разминка. Потому что третья история, она уже совсем другого масштаба. Конституция Литвы. Там есть очень короткая 137-я статья. И написано в ней без каких-либо ребусов. На территории страны не может быть оружия массового уничтожения и иностранных военных баз. Все. Точка. Статья появилась еще в начале 90-х, в совершенно другой Литве, которая только вышла из Советского Союза и решала прямо противоположную задачу. Как сделать так, чтобы чужая армия с ее территории наконец ушла? А теперь прошло больше 30 лет, и эту статью предлагают убрать целиком. В первом чтении Сейм изменения уже проголосовал. Дальнейшее – дело техники. И вот теперь давайте снова загибать пальцы, только уже медленно. Американская военная ротация остается. Раз. Американский газ подписан до 2036 года. 2. Конституционную статью, которая прямо запрещает оружие массового уничтожения, начинают убирать. 3. А вокруг всего этого Литва в 2026 году тратит на оборону почти 6% ВВП. Плюс там разворачивается постоянная немецкая бригада. К концу 2027 года речь идет примерно о 4800 немецких военнослужащих и еще 200 гражданских специалистов. То есть поправка про ядерное оружие возникает не где-то в одиночестве между законом о пчеловодстве и ремонтом автобусной остановки. Вся военная система страны сейчас довольно быстро перестраивается. И вот здесь уже неизбежно появляется Россия. Потому что Москва много лет говорила ровно об обратном направлении движения. В конце 2021 года российские требования к Западу включали отказ от дальнейшего расширения НАТО и прекращение военной активности Альянса в Восточной Европе. Прошло меньше 5 лет. Смотрим не заявление, смотрим на карту. Финляндия вступила в НАТО в 2023-м, Швеция в 2024-м. В Литве растет ненецкая бригада, продолжаются американские ротации. И теперь там еще обсуждают снятие собственного конституционного запрета на ядерное оружие. Как говорится, получите и распишитесь. А еще здесь довольно любопытно вспоминается любимое русское «отсель грозить мы будем шведу». Потому что швед с тех пор вступил в НАТО, финн тоже. В Литве живут американские солдаты, строится немецкая бригада, а парламент обсуждает статью про ядерное оружие. Так что игра на Балтике действительно идет сразу в несколько сторон. И карта 2026 года все меньше похожа на ту, которую мы видели еще 5 лет назад. Вот такие, друзья мои, геополитические самовары. С вами был Балтийский лоцман. Подписывайтесь на наши социальные сети. Берегите себя и до встречи.
3: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента» цифра дня.
10: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
3: Радио «Лента», 1557 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
11: Житель Москвы объяснил, почему с началом третьей волны топливного кризиса горючее будет дорожать.
12: Это мне подсказывает, что началась третья волна топливного кризиса. И в этом кризисе уже будет очень мало топлива на сетевых заправках. И будет доступно только на заправках, которые частные, где цена там 130, 150, 170 рублей за бензин. Потом можно будет купить доступно. А там, где по 70 рублей, по 66, как мы привыкли, уже будет урезано количество. Для чего сделано? Так, я думаю, во-первых, для того, что нефтепроизводители, крупные гиганты, они сами продают частникам, и им гораздо выгоднее это делать, с биржей продавать, чем самим реализовывать на заправках. А второе, это сейчас частники будут дорого продавать, их будут ебать фас и закрывать заправки, а крупные будут выкупать эти заправки. Вот так.
3: Какие главные новости сегодня обсуждают россияне? О чем говорят чиновники и политики? На что жалуются простые граждане? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
13: Все хотят жить свою лучшую жизнь. Внучка главы ЦИК бесплатно получила квартиру стоимостью 200 миллионов рублей в элитном доме Москвы. Ирина Кезина, внучка председателя Центральной избирательной комиссии Эллы Памфиловой, в свои 24 года стала владелицей шикарной квартиры в центре Москвы. Речь идет о жилплощади 237 квадратных метров в 9-этажном доме на Рочдельской улице. Его построили в 2000-х годах для высокопоставленных чиновников. Там, например, живут мэр Москвы Сергей Собянин, глава Сбербанка Герман Греф, председатель Конституционного суда Валерий Зорькин и бывший генпрокурор Юрий Чайка. Дом под круглосуточной охраной ФСО, и просто так купить квартиру в нем невозможно, говорит обозреватель Сергей Ковылев.
14: То есть вариантов нет, что она заработала деньги, купила именно в этом доме квартиру. Нет, квартиры в этом доме распределяет управделами президента. То есть лично Владимир Путин показывает пальчиком и говорит: вот этот человек мне нравится, дайте ему, пожалуйста, квартиру. И именно так Элла Памфилова получила эту замечательную квартиру в центре Москвы.
13: Стоимость квартиры – 200 миллионов рублей. Однако Памфилова получила ее от государства бесплатно и переписала на внучку. О такой роскоши на заре своей карьеры она не могла даже мечтать, рассказывает политолог Дмитрий Шацкий.
15: Это на самом деле поразительно, ведь кто знаком с биографией Эллы Памфиловой, должен знать, что в начале 90-х, когда она была народным депутатом СССР еще до развала Советского Союза, она была секретарем комиссии, которая расследовала роскошь и привилегии советских чиновников. Она была большим борцом с этим всем. И что мы видим сейчас? Элла Памфилова получила такую квартиру от государства, которая просто ни одному советскому партийному чиновнику и не снилась. Просто 237 квадратных метров. Мне кажется, у Хрущева и Брежнева таких квартир не было, как достались Элле Памфиловой.
13: Элла Памфилова пришла в политику с профсоюзной деятельности. Она больше 10 лет работала на ремонтном заводе «Мосэнерго», где в итоге ее выбрали председателем правкома. В 80-х она продвинулась по партийной линии, вступив в КПСС. А в самом начале 90-х уже оказалась среди демократов в одном депутатском объединении с Борисом Ельциным. Позже, в 1999 году, ее партия «За гражданское достоинство» провалилась на выборах, набрав 0,6% голосов. Долгое время ее не подпускали к большой власти. И вот как сама она в 2000-е это объясняла.
16: Если бы я не припиралась там, вот, не протестовала против войны в Чечне, не протестовала против социальной политики правительства, я уверена, что я бы сейчас досидела, как мой коллега, министр Шойгу, там даже не возникла бы тогда Валентина Ивановна Матвиенко, там, как, доросла бы до как, вице-премьер, да, по социальным проблемам. Вот и сидела бы, подакивала бы начальство, умело бы встраивалась в вот эту систему.
13: Видимо, потом Памфилова пересмотрела свою стратегию. Она возглавляет ЦИК с 2016 года. За это время комиссия не раз скандально снимала с выборов кандидатов. При ней появилось и масштабировалось на всю страну дистанционное электронное голосование, которое независимые аналитики считают инструментом для фальсификаций, говорит юрист Андрей Смиловский.
17: Именно при Памфиловой ввели дистанционное электронное голосование в 33 регионах страны уже. Это просто такие способы фальсифицировать выборы, которые в других странах даже и не снились. Просто вбрасывают сколько захотят, рисуют сколько захотят. И Памфилова буквально главный художник страны.
13: Хотя есть такая поговорка, что художник всегда должен оставаться голодным. А как тут заголодаешь с шикарной квартирой 237 квадратов в центре Москвы? Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Радио «Лента». Прямая речь.
11: Видеоблогер Олег Царев объяснил россиянам, что за специальную военную операцию Украине платить будут все, и очень много.
18: Сегодня я хочу поговорить о том, о чем у нас почти не говорят. Пока все смотрят на фронт, на Украине работает второй фронт. Тихий, без взрывов, без сводок. Там сидят юристы, собирают папки, ставят печати и готовят изъятие российской собственности. Давайте разберемся по порядку, потому что это касается не только олигархов, как многие думают. Это касается страны. Начали они рано. Основу Киев заложил еще в 2014 году. Тогда приняли специальный закон о временно оккупированных территориях. И записали в нем очень простую вещь. Весь вред, материальный и моральный, возмещает Россия. Не тот, кто стрелял, не конкретный виновник, а государство Россия целиком. Компании судятся сами за свой счет в украинских судах. И параллельно подают заявление в реестр ущерба при Совете Европы. С апреля 2026 года этот реестр принимает заявления и от юридических лиц. Этот задел под большую международную компенсационную комиссию, и ее сейчас как раз создают. Теперь о масштабах. Они впечатляют. По подсчетам юристов, с февраля 2022 по декабрь 2025 года украинские суды вынесли, вдумайтесь, 639 решений о взыскании ущерба. 549 удовлетворены полностью. Всего присуждено больше 930 миллиардов гривен. Это свыше 21 миллиарда долларов. В общем, все эти суммы уже доказаны в суде.
5: Криминальные новости.
19: Экс-полицейский и его мать украли более 2 миллионов рублей у военнослужащего. В Башкортостане Туймазинский межрайонный суд признал бывшего полицейского и его мать виновными в мошенничестве в особо крупном размере, превышении должностных полномочий и служебном подлоге. Известно, что полицейский организовал фиктивный брак между своей матерью и мужчиной, которого они затем убедили подписать контракт с Минобороны. После этого обвиняемые получили доступ к его банковскому счету и похитили более 2 миллионов рублей, зачисленные за заключение контракта. Бывшего полицейского приговорили к реальному сроку. Его мать получила условное наказание. Оба фигуранта признали вину и возместили ущерб. Бывшего участкового также лишили звания старшего лейтенанта полиции и на 3 года запретили занимать должности на госслужбе в системе правоохранительных органов. В Ставропольском крае задержан отец годовалого мальчика, который отравился наркотиками. СК Георгиевска возбудил уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. В ближайшее время мужчине изберут меру пресечения. Также будет решен вопрос о привлечении его к ответственности за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию ребенка. Ранее стало известно, что 43-летний отец малыша, кстати, ранее судимый, оставил на прикроватной тумбе бумажный сверток с солью. Его нашел и раскусил годовалый ребенок. Мальчика госпитализировали в реанимацию с признаками сильнейшего токсического отравления. Сейчас угрозы его жизни нет. До смерти забил приятеля мясорубкой. Жителя Алтайского края признали виновным в убийстве мужчины во время застолья. Преступление было совершено еще в мае, когда 40-летний житель Рубцовска у себя дома распивал алкоголь вместе с 50-летним знакомым. В какой-то момент они поругались, и хозяин квартиры ударил гостя в лицо, сбив его на пол. Затем, по данным следствия, фигурант взял в руки мясорубку и нанес ею 3 удара по голове потерпевшего. Гость умер в больнице, а против хозяина квартиры возбудили уголовное дело об убийстве. В итоге суд приговорил его к 9 годам исправительной колонии особого режима. А ранее жительница Приамурья до смерти забила возлюбленного скалкой. Бытовая ссора разгорелась в селе Дальневосточное. Во время совместного распития алкогольных напитков и возникшего в процессе конфликта, женщина несколько раз ударила мужчину по голове деревянной скалкой. Тот скончался от полученных травм. Женщину задержали по статье о причинении тяжкого вреда здоровью и гибели пострадавшего. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
5: Радиолента. Прямая речь.
11: Волонтер Юрий Евич о том, как готовят российских операторов-беспилотников.
20: Скажу страшное. Я вот просто сейчас скажу, только, как бы это сказать, чтобы наши слушатели в обморок не упали. Я приезжаю в один учебный центр. Не буду говорить, какой, потому что такое горе везде. Этот учебный центр готовит людей, офицеров, из боевых бойцов. То есть, ну, приезжают с фронта, берут людей, привозят, и там их готовят боевых офицеров. И руководитель учебного центра этого, руководитель, мне говорит, что ему сказали, что нужны мониторы на стенах. Он говорит, что за дикость, зачем мониторы, все должны делать по карте люди. Я говорю, пардон, Я не знаю, какой его боевой опыт. Он уже пожилой человек. Но факт в том, что боевых офицеров готовят именно так, именно он. На мой вопрос, простите, вы в том числе готовите командиров БПЛА групп. Как вы их готовите? Они не видят монитора, экрана, на котором картинка. Он говорит, а он же командир БПЛА, он же сам не летает. Он по карте смотрит и по бумаге пишет задачи подчиненным. Мне рассказывать дальше или понятен масштаб нашей катастрофы с подготовкой людей? Я понимаю, что это перевалить тяжело. Мы когда вышли от него, я много армейского идиотизма видел, но мы когда вышли после общения с ним, с коллегами, мы некоторое время, часа два, мы обменялись только репликами. Вот это да! Ну и ну! Я к валерьянке тогда навернул. Вот такая ситуация, вот так готовят. Вот результаты.
3: Главные новости дня.
6: Обратный отсчет до мобилизации. В свежей статье РИА Новости Литве прямо пригрозили еще одной короткой СВО. Что это значит для простых россиян? Госагентство опубликовало колонку под заголовком «Россию ждет еще одна СВО». Она будет очень короткой. Автор статьи Александр Носович. В материале он пригрозил странам Балтии ракетным ударом. Совпадение или нет, однако колонка появилась через несколько дней после того, как парламент Литвы отменил конституционный запрет на размещение в стране ядерного оружия. Угроза атаковать европейские страны, члены НАТО, ракетами в России звучат не впервые. Однако в первый раз такая угроза появилась на сайте в государственном агентстве. Именно это и настораживает, говорят военные аналитики. Ведь если высшее командование действительно рассматривает такую возможность мобилизации, точно не избежать. И одними срочниками тут точно не обойтись, отмечают эксперты.
1: Моего брата насильно увезли на СВО. Он проходил срочную службу в части 52558. Его и других солдат угрозами заставили подписать контракты. На них было оказано сильнейшее психологическое давление. Со слов мальчиков: или подписываешь контракт, или уезжаешь в тюрьму на 15 лет, а оттуда все равно на СВО. Только сразу в штурмовики. Пожалейте матерей.
6: Подобных обращений сейчас тьма, говорят военные адвокаты. Они отмечают, запросы от родственников приходят из разных уголков России. Вот недавний случай, о котором рассказала сестра срочника Вероника.
21: Моему младшему брату 19 лет. Его призвали на срочную службу. На сборном пункте предложили подписать документ, объяснив, что это не контракт, это всего лишь рапорт, который якобы поможет ему пройти срочную службу на Сахалине, рядом с домом. При этом говорили примерно следующее. У тебя родители пенсионеры, тебе лучше остаться рядом с семьей. Это не контракт, это гарантия остаться на Сахалине. Просто после года срочной службы нужно будет еще один год поработать. С зарплатой, будешь домой хотеть, бла-бла-бла. В общем, поверив этим словам, он поставил подпись. При этом он подписал только один лист в единственном экземпляре. Но уже на следующий день понял, что, вероятно, могла речь идти о контракте.
6: Практика принуждения срочников подписать контракт тянется еще с Курской операции, говорит адвокат Артем Клыга.
22: То есть они посмотрели, что там после боевых действий в Курской области, даже когда они там закончились, можно на самом деле использовать срочную военную службу как источник для пополнения солдат. Только делать это хитрее. Не в статусе срочника отправлять, да, человека в зону боевых действий, чтобы там не начались возмущения, мол, вы срочников используете там в войне, а переводить их на контракт. А вот как переводить? Ну, хитрыми способами Минобороны, в том числе, которые включают психологическое и физическое насилие. Стали это применять. В 2025 году сначала стеснялись, к концу года уже не стеснялись, в 2026 году, по-моему, всем уже плевать, и мы получаем эти обращения регулярно о разных способах. В основном это, конечно, обман.
6: Несмотря на то, что власти официально отрицают проведение второй волны мобилизации, военкоры и командиры на фронте, наоборот, говорят о ее необходимости. По их данным, линия фронта сильно растянута, и людей для удержания даже завоеванных позиций не хватает. Что говорить об анонсированном на конец осени наступлении в Донбассе? Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Радиолента. Потеря дня.
10: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
10: Депутат Госдумы Михаил Делягин сомневается в том, что власти справятся с дефицитом топлива.
0: Тут вице-премьер Новак порадовал общественность недавно, сказав, что ремонты нефтеперерабатывающих заводов скоро будут закончены, и ситуация с бензином будет нормализована. Прекрасные, восхитительные слова. И люди, естественно, полезли в оригинал посмотреть. Ну, мало ли что там журналисты сказали. А когда ремонты будут закончены? А когда ситуация будет нормализована? А какова гарантия, что по отремонтированным заводам не будут нанесены новые удары? Может, там ПО разворачивают, новые современные, так сказать, ПВОшные дроны с искусственным интеллектом работают. И как-то люди найти не смогли, и я тоже найти не смог. Потому что сама постановка вопроса, а что конкретно имелось в виду тем или иным уважаемым руководителям, она все больше производит впечатление фундаментально ошибочной. Это как в анекдоте известном, не буду уж его здесь цитировать. Тем временем приходит новость из Геленджика в телеграм-каналах. Некоторые телеграм-каналы пишут Геленджику Туапсе. В Туапсе был нефтеперерабатывающий завод, вообще сейчас, наверное, есть, просто по нему носились удары, и там выпал даже нефтяной дождь, если я правильно помню. Вот. Но в основном сообщение про Геленджик со ссылкой на местные власти, которые прямо и четко сказали, что, дорогие друзья, бензина в городе и в окрестностях нет. Есть только дистопливо. И идут сообщения о том, что, значит, вот водители говорят, что мы стоим 16 часов, перед нами 180 машин, за нами не меньше, надеемся на чудо, но бензина нет. Это такая маленькая иллюстрация к высказыванию уважаемого вице-премьера Новака. Другая иллюстрация, мой хороший знакомый, который этой ночью, ну, хотел сегодня вечером поехать на дачу, у него солярки осталось очень мало. А живет он, в общем, в Москве. Не в центре, конечно, не в центре. И он ночью поездил, поискал солярки. Нашел одно место, где очередь была совершенно невероятна. А поскольку ему с утра работать, то, в общем, в 3 часа, уже, наверное, к 4 ближе, вернулся домой, не солоно хлебавши. На дачу он не поедет. Но я надеюсь, что товарищ Новак сказал правду, и скоро такая возможность у моего коллеги съездить на дачу появится.
3: Радио Лента. Прямая речь.
11: Медики из Красноярска пожаловались президенту на закрытие роддома, который до выборов Министерства здравоохранения обещало не закрывать.
2: Уважаемый Владимир Владимирович, обратите внимание на то, что происходит в Красноярске. Мы, сотрудники родильного дома 20-й больницы имени Бризона, сегодня обращаемся к вам, потому что на региональном уровне нас не услышали. У нас хотят закрыть родильный дом. Нам говорят об оптимизации, но возникает простой вопрос, что именно оптимизирует медицинскую помощь людей, которые каждый день спасают жизни матерей и детей? Наш родильный дом ежегодно принимает более 2000 родов. У нас есть пациенточки, есть доверие женщин, есть коллектив, который хочет работать. Так почему наш родильный дом должны закрыть? Почему вместо того, чтобы сохранить работающий коллектив и развивать учреждения, принято решение нас ликвидировать? И самое страшное, сегодня под угрозой не только родильный дом, не только это здание. Это судьбы людей, медицинских работников. Людей фактически вынуждают увольняться, менять специальность. А что будет завтра с теми, кто работал здесь годами и кто хочет продолжать работать по этой специальности?
3: Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
4: Надежда только на канистры. Сразу два НПЗ атаковали дроны минувшей ночью. Новошахтинский работу остановил.
7: Трэш, я думал, до нас долетит. Охренеть.
4: Сразу несколько регионов попали под удар беспилотника в ночь на 25 сентября. Губернатор Ростовской области Слюсарь заявил, что сбиты были полусотни дронов. Очевидцы писали о взрывах над территорией Новошахтинского нефтеперерабатывающего завода. После атаки НПЗ приостановил работу.
8: Короче, у нас вон горит все. Там все дымится, короче, жопа просто полная.
4: То, что Новошахтинский НПЗ получил повреждения, сообщил и губернатор Слюсарь, но не уточнил, какие именно. Предприятие мощностью 5 миллионов тонн в год работает на экспорт и не производит топливо для внутреннего рынка. Это второй завод на этой неделе, который перестал работать после атаки дронов. С 22 сентября не выпускает топливо и Куйбышевский НПЗ Роснефти мощностью около 5 миллионов тонн в год.
23: Всем привет. Ну что, воронежцы, подскажите, как вам сегодняшняя ночь с 24 на 25 сентября? Просто не спали почти всю ночь. Сбивали, летали просто над нами. Где-то с 3 или с 2:30 утра началось и закончилось только в 5 с чем-то. Просто без остановки где-то. Рядом, вдалеке, вспышки, взрывы. Короче, какой-то.
4: В Воронеже под ударом оказалось предприятие «Воронеж Синтез Каучук». Рядом с ним также расположена ТЭЦ. А примерно в 2 километрах на возвышенности установлен комплекс ПВО «Панцирь» и системы С-300, С-400. По предварительным данным, они не пострадали. Кроме того, один из ударов пришелся по зданию отдела полиции. В нескольких метрах от него находится авиазавод. Губернатор Александр Гусев в своем телеграм-канале написал о 13 пострадавших.
24: Ну что, Пермь, доброе утро. Полгорода взорвано, как обычно. Сирены орут, связь глушат.
4: Тревожно ночью было и в Перми. По данным местных журналистов, удар беспилотника пришелся на НПЗ «Лукойл Пермнефтеоргсинтез». Предприятие входит в топ-10 крупнейших НПЗ России. Очевидцы публикуют видео пожара. На предприятии предварительно сгорелась установка АВТ-5. Завод мощностью более 13 миллионов тонн нефти в год уже попадал под атаку 21 августа. В Ульяновске целью дронов стал завод «Искра», где выпускают комплектующие для ракет. После удара по НПЗ на заправках в разных регионах стали собираться очереди. Люди приезжают заправить не только бак автомобиля, но и канистры.
25: Вот 2 недели в Перми было все нормально. Не было никаких очередей. Вот как в Перми случается то, что случилось, люди почему-то начинают резко вставать в очереди.
4: С начала сентября уже 7 НПЗ прекратили работу из-за налетов БПЛА. С 20 сентября остановился московский НПЗ «Газпромнефти», главный поставщик бензина в столичный регион. 17 сентября прекратил переработку завод «Ярославнефтеоргсинтез», также снабжающий топливом Москву. Не работают также сызранский, саратовский и рязанский НПЗ. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Говорят военкоры.
26: Военкор канал «Лейб-Гусар» об удаленной колонке про возможный военный конфликт с Литвой.
27: РИА Новости удалила колонку о еще одной специальной военной операции. На этот раз в мечтающей о ядерке Литве. Утром на сайте государственного информагентства вышла колонка. Россию ждет еще одна СВО. Она будет очень короткой. Прямо запахло Киевом за 3 дня. Цитирую. «Ядерные боеголовки в нескольких часах езды от Минска и Калининграда станут еще одним коммерческим предложением типа «Дядя, купи кирпич». Нельзя сказать, что у России вовсе нет выбора. У России есть выбор. Как драться? Речь даже не о том, долго или быстро. Понятно, что быстро. Военный конфликт в Прибалтике просто в силу географии не может быть таким же, как на Украине. Конец цитаты. После того, как внимание на бодрую колонку обратили новостные паблики, текст удалили с чеканной формулировкой. Статья не соответствует мнению редакции, редакционной политики и государственной политики Российской Федерации. Вот так-то. А вообще, когда воюешь не сам, не своими руками, не своей кровью, то можно и сотню спецопераций начинать. Правда, потом закончить их сложно.
26: Присяжных хотят оставить без самостоятельности. Олег Царев о судебной реформе, которая все испортит.
9: Верховный суд предлагает объединить присяжных с профессиональным судьей в одну коллегию, сократить их число до 4, с 6 или 8, и разрешить судье находиться с присяжными в совещательной комнате и давать разъяснения. В Верховном суде обещают, что мнение присяжных не будет зависеть от судьи, который сидит с ними за одним столом и голосует. Верится в это с трудом. Одной из причин реформы в Верховном суде назвали высокий процент отмены приговоров, вынесенных с участием присяжных. В 2024 году они оправдали каждого четвертого, в первом полугодии 2025 уже 32%. А все суды страны в 2024 вынесли 990 оправдательных приговоров на 512,8 тысячи осужденных, меньше 0,2%. Профессиональный суд у нас при этом чаще оформляет то, что решили следствие и прокуратура. Присяжные – последняя надежда человека на оправдание. А теперь к ним хотят посадить судью, лишив суд главного.

0: начали приглашать северокорейских работниц, и кто получает больше от этого союза?
1: Да, звучит как такой, ну, типичный обмен, но если начать копаться в цифрах, то масштабы, ну, просто ломают все привычные представления о логистике.
0: Абсолютно.
1: Я имею в виду, вот с конца 23-го года объемы поставок исчисляются даже не тысячами, речь идет о более чем 12 миллионов артиллерийских снарядов.
0: 12 миллионов, да. И плюс к этому больше 120 систем реактивного залпового огня и где-то 150 баллистических ракет.
1: Ага, это те самые КН-23 и КН-24, верно?
0: Именно они. И интеграция зашла так далеко, что вот в августе 26-го года в Воронежской области вообще развернули целое ракетное подразделение КНДР.
1: Стоп! Прямо на территории страны?
0: Да, представь себе. 90 человек персонала, 6 пусковых установок и запас до 120 ракет.
1: Слушай, ну присутствие иностранных военных операторов – это, конечно, беспрецедентный шаг. Но я тут хочу немного усомниться, включить скептика.
0: Валяй, это всегда полезно.
1: 12 миллионов снарядов звучит жутко, но все же понимают, какое там реальное состояние. Этим арсеналом, ну, им десятки лет.
0: Ну да, процент осечек там колоссальный.
1: Вот именно. Плюс отклонение по калибрам, которые просто гробят стволы артиллерии, да и хваленные ракеты КН-23. Ну, инженеры говорят, что они сильно уступают российским «Искандерам» в точности. Зачем покупать столько проблемного железа за такие деньги?
2: Вопрос абсолютно логичный. Но тут разгадка в самой специфике войны на истощение. Точность отдельного выстрела уже не важна, когда нужна просто масса и непрерывность.
1: Типа как закидывать в топку все подряд, лишь бы горело.
2: В точку? Идеальные дрова закончились, в топку летят сырые доски и старые поддоны. Российская промышленность физически не тянет ежедневный расход фронта.
1: И северокорейские запасы просто затыкают эту дыру.
2: Да. И есть второй момент, очень важный. Этот поток снарядов позволяет оттянуть рискованные решения внутри страны. Например, новую открытую мобилизацию.
1: То есть покупаются не только снаряды, но и, ну, как бы время...
3: Буквально покупается время, и Пхеньян выставляет за это время просто астрономический счет.
1: Слушай, я видела цифры. Внешние доходы КНДР от этой сделки оцениваются до 22 миллиардов долларов. Из них 14 миллиардов только за оружие.
3: Да, это безумные деньги. Для понимания масштаба, весь валовый национальный доход Северной Кореи – это около 34 миллиардов.
1: То есть одна эта сделка почти удваивает их бюджет.
3: Именно. И в 25-м году их экономика выросла на 3,5%. Для режима под тотальными санкциями это просто фундамент для выживания.
1: Но подожди, у меня тут технический вопрос возникает.
3: Какой?
1: Как вообще изолированная страна, которая полностью отключена от мировой банковской системы, может получить 14 миллиардов? Вагоны с наличными же легко отследить.
3: Вагоны легко, да. А SWIFT-перевод для них вообще невозможный. И вот тут начинается самое интересное, потому что наличных денег в этой схеме, ну, их меньше 20%.
1: А как тогда? Не криптовалюты же они расплачиваются?
3: Нет, все гораздо архаичнее. Обычный бартер. Товарный обмен делают все расчеты невидимыми для мировых регуляторов.
1: Бартер. И что идет в ход? Нефть?
3: В первую очередь нефть. Только за 8 месяцев Россия поставила Северной Корее больше миллиона баррелей.
1: Миллион баррелей? Слушай, но это же в два раза превышает годовой лимит, который Совбез ООН когда-то установил.
3: Да, и плюс к этому идут еще эшелоны с зерном и другим продовольствием.
1: Но послушай, если смотреть на вещи реально, для России отдать миллион баррелей – это вообще статистическая погрешность. Ну, капля в море. Разве это высокая цена за бесконечный поток снарядов?
3: Но тут фокус в том, что ценность бартера определяется не тем, кто отдает, а тем, кто получает.
1: Поясни мысль.
3: Для российской страны это капля, согласен. А для КНДР это буквально кровь экономики. Нефть и зерно.
1: А как они вообще это переправляют в обход всех радаров?
3: Используется так называемый «теневой флот». Танкеры выходят из российских портов, отключают транспондеры и становятся невидимыми. А потом встречаются с корейскими судами прямо в открытом море.
1: И просто перекачивают нефть под покровом ночи с борта на борт.
3: Именно так. И эта нефть идет на поддержание режима Ким Чен Ина. Без нее военная техника просто встанет.
1: Да, и сельское хозяйство замрет. А зерно еще и страхуют от голодных бунтов.
3: Точно. Но есть в этой сделке актив, который вообще невозможно измерить.

0: Барлями. Это дипломатическая защита.
1: О, ты про мартовскую историю 24-го года.
0: Да-да. Когда российская власть наложила вето в Совбезе ООН и заблокировала работы группы экспертов.
1: Тех самых, которые следили за исполнением санкций против КНДР. Это вообще, ну, феноменальный парадокс.
0: Почему ты так думаешь?
1: Ну как же, в декабре 17-го года именно Россия голосовала за ту самую резолюцию, которая эти жесткие санкции вводила, а теперь сама же рушит механизм контроля.
0: Потому что приоритеты поменялись. Это вето для Пхеньяна – золотой билет, полный иммунитет от международных расследований.
1: То есть режим получил абсолютную неприкосновенность?
0: Да. И почувствовав эту защиту, они перешли к экспорту людей, причем в таких масштабах, которые раньше тщательно скрывали.
1: Переход от железа к живой силе – это уже серьезно меняет картину. Начиналось же все с военных, так?
0: Верно. Оценки говорят о 14 или 15 тысячах отправленных солдат. И они уже понесли потери в Курской области.
1: А еще звучат прогнозы про расширение контингента до 50 тысяч и плюс саперы, строители.
0: 1000 саперов и 5000 строителей, если быть точным. И они делают самую смертоносную и грязную работу.
1: Разминирование, укрепление, то есть развязывают руки местным военным для отправки на передовую.
0: Именно. Но это только военный сектор. Настоящая революция сейчас идет на гражданском рынке труда в России.
1: О да, статистика въезда тут показывает просто аномалию. В 22-м году въехало всего 223 гражданина КНДР, а в 24-м уже больше 13 тысяч.
0: Разница колоссальная. Их оформляют через всякие лазейки, типа студентов или по программам культурного обмена.
1: И эти студенты теперь работают на складах и конвейерах.
0: Да, вспомни ту громкую историю со складами Wildberries в Рязани, где обучали 100 женщин из КНДР.
1: Это же и не разовая акция была. Есть данные про кадровое агентство «Стартап». Они прямо заявляют, что готовы привести до 2000 работниц в кратчайшие сроки.
0: Да, на профильных сайтах куча объявлений. Предлагают готовые бригады по 40 женщин для фабрик, заводов, кухонь.
1: Ставка там какая-то смешная, от 480 рублей в час, кажется. Но у меня тут резонный экономический спор возникает. В стране сейчас исторический минимум безработицы, сильный кадровый голод. Почему бы просто не повышать зарплаты местным? Зачем бизнесу вести бригады из закрытой страны?
0: Потому что бизнесу нужна покорность. Северокорейская бригада не будет качать права. По приезде у них изымают паспорта.
1: Они живут в закрытых общежитиях, ходят строем на работу под присмотром кураторов.
0: Да, кураторов из спецслужб КНДР. Местный работник может заболеть, уволиться, потребовать прибавку. А эти привязаны намертво.
1: Удобно, ничего не скажешь. А что с зарплатами, эти 480 рублей, им же на руки не дают?
0: Это, конечно, нет. Заказчик переводит всю сумму на счета кадрового агентства. Оттуда вычитают за еду, барак, маржу посредника.
1: А то, что остается, облагается жестким налогом в пользу Пхеньяна.
0: Жесточайшим. По оценкам, режим забирает до 70%. То есть женщина пашет по 12 часов на складе, не имеет права выйти в город и получает сущие копейки.
1: Это же бьет и по местному рынку труда, а зарплаты искусственно замораживаются. Зачем платить больше, если можно заказать еще один чартер с бесправной бригадой?
0: Но в итоге российские предприятия, решая свои кадровые проблемы, по сути, превращаются в операторов по сбору дани для северокорейского режима.
1: Ну слушай, если копнуть еще глубже, снаряд рано или поздно закончится. Рабочие тоже когда-нибудь уедут домой. К разработкам в сфере ПВО, системам радиоэлектронной борьбы, спутниковым наведению.
2: Циркулируют даже данные о передаче чертежей для атомных подводных лодок.
1: Вот тут я снова включу скептика. Никто же не видел фотографии, как передают папку с секретными чертежами. Не звучит ли это как удобная страшилка? Зачем отдавать самое ценное?
2: Ну смотри, передача технологий сегодня – это же не обязательно торжественное вручение папки. Это доступ к данным и, самое главное, к испытательным полигонам.
1: Полигоном? В смысле, к реальным боевым действиям?
2: Именно. Представь программиста-любителя, который всю жизнь писал код в гараже, а потом его пустили на боевой суперкомпьютер. Ошибки видны моментально.
1: То есть реальное поле боя выступает таким суперкомпьютером для корейских инженеров?
2: Абсолютно точная метафора. Раньше они запускали ракеты просто в пустоту японского моря. А теперь в прямом эфире смотрят, как их баллистика пытается прорвать современные западные комплексы типа «Патриот».
1: Они получают реальную телеметрию, видят частоты систем радиоэлектронной борьбы, то, на что ушли бы десятилетия слепых тестов.
0: И делают гигантский технологический скачок бесплатно и каждый день. Они могут вносить изменения в навигацию прямо по результатам недавних ударов.
1: А если добавить к этому помощь со спутниками, шпионами, то картина вообще мрачная вырисовывается.
0: Спутники — это смена правил игры. Своя космическая группировка позволяет им самим наблюдать за Южной Кореей и наводить ракеты.
1: Получается фатальная асимметрия. Одна сторона сжигает ресурсы прямо сейчас на фронте, а Северная Корея копит потенциал на десятилетия вперед.
0: И тут возникает логичный вопрос. К чему приведет эта растущая зависимость? В июне 2024 года подписали договор о стратегическом партнерстве.
1: Это уже не просто торговля из-под полы. Это капитальные проекты, как строительство нового автомобильного моста через реку Туманную в 2025 году.
0: Да, и расширение пропускной способности железной дороги Хасан-Туманган.
1: Вот тут главный логический провал для меня. Экономика России в десятки раз превосходит северокорейскую. Ресурсная база просто несопоставима.
0: И как так вышло, что маленькая изолированная страна диктует условия гиганту?
1: Да, заставляет строить капитальные мосты, делиться технологиями ПВО.
0: Разгадка в психологии рынка. Ситуацию контролирует не тот, кто больше, а тот, кто меньше нуждается в сделке прямо сейчас.
1: То есть российская сторона оказалась в уязвимом положении срочного покупателя.
0: Именно. Когда продавец понимает, что товар нужен немедленно, у него появляются рычаги давления.
1: И он методично поднимает ставки. Сначала просят старые снаряды, а взамен требуют нефть, потом вето в ООН, потом спутники.
0: А теперь обрати внимание на контраст. Бетонные опоры моста через Туманную простоят 100 лет. А по мосту едут снаряды, которые сгорят через неделю. Капитальные вложения в обмен на расходники.
1: Самая большая опасность тут в том, что эта зависимость маскирует внутренние структурные проблемы страны.
0: Нехватка рабочих рук на заводах, низкая производительность, дефицит мощностей.
1: Да, эти проблемы не решаются, а просто заливаются северокорейским ресурсом. Создается иллюзия стабильности.
0: Возникает ложное успокоение. Зачем проводить сложные реформы или автоматизировать производство, если можно позвонить в Пхеньян и заказать еще бригаду и миллион снарядов?
1: Временный костыль становится встроенным протезом, и чем дольше его используют, тем больнее будет отказ.
0: Более того, в какой-то момент отказаться от услуг Ким Чен Ина станет физически невозможно, а Пхеньян воспримет это как прямое предательство.
1: Счет, который они выставляют сегодня, станет только больше. Согласится ли Пхеньян забыть про нефть и технологии, когда интенсивность боев спадет?
0: Вряд ли. Формируется уникальный альянс, где крупный игрок отдает долгосрочные стратегические активы за то, что сгорает в ближайшем окопе. В общем, итог получается неприятный. Северная Корея продает России снаряды, ракеты, солдат и рабочих, но получает взамен гораздо более ценные и долговечные ресурсы. Боеприпасы сгорают на фронте, а деньги, нефть, технологии, новые транспортные пути и дипломатическая защита остаются у режима Ким Чен Ина. Даже северокорейские работницы становятся частью расчета. Российские предприятия закрывают ими нехватку кадров, а часть заработанных денег уходит Пхеньяну. Чем дольше продолжается война, тем сильнее Россия зависит от такого поставщика, и тем дороже становится каждый следующий счет. Так что это уже не дружба двух равных партнеров, а союз, в котором одна страна постоянно платит за собственную зависимость. Спасибо, что слушали. Держим руку на пульсе и берегите себя.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. Какие новости стали сегодня главными для обсуждения в России? Какие заявления делают представители власти? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
4: Маски сброшены. Сразу после выборов стало известно о резком росте утильсбора и новом повышении налогов. Песков от ответа ушел. Утильсбор со следующего года вырастет на 10-20% в зависимости от типа техники. В Минпромторге отметили, что такое повышение должно поддержать производство автомобилей в России. При этом автодилеры предупреждают о возможном снижении спроса. Глава Ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Алексей Подщеколдин ранее заявил, что из-за повышения утильсбора авторынок может ждать провал. Согласен с такой оценкой и экономист Игорь Липсиц.
5: Ну, по факту мы уже знаем, что история с этим утильсбором довольно паршивая. Это, ну, практически такая налоговая истерика. Нужно хоть где-то, хоть как-то, хоть сколько-нибудь добыть денег, лишь бы сегодня заткнуть дыру в бюджете. Да, утильсбор поднимут под предлогом того, что это поддержит отечественное автомобилестроение. Спрашивается, помогло прежде? Ответ – нет, не помогло. Но просто происходит другое. Люди перестают покупать автомобили вообще. Закрывается практически каждый второй автосалон в России. Но нет продаж. Автомобили стали настолько дорогими, что очень многие, в общем, уже поняли, что никогда новую машину не купят.
4: И это не единственное повышение, которое задумал Минфин. Например, решили поднять налог с пассивного дохода граждан. Это проценты по вкладам, дивиденды и наследство. Раньше приходилось платить 13-15%. Сейчас хотят поднять этот налог до 22%. Также введут НДС для покупок в зарубежных онлайн-магазинах. Причем сразу по максимальной ставке – 22%. Хотя раньше обсуждалось, что она будет расти поэтапно. Но и это не все. За каждую посылку из-за рубежа стоимостью до 200 евро придется дополнительно заплатить таможенную пошлину в 100 рублей. И все это ложится на плечи граждан, говорит экономист Николай Коршуневский.
6: Так или иначе, все эти налоги оплатят граждане. Просто что-то достанут, ну, совершенно уж напрямую из кармана. Что-то перейдет в цены и просто упадет покупательная способность. Был такой мультик «Ледниковый период», он, по-моему. Там была такая белка в начале, которая все время пыталась спасти орех. И вот там был один эпизод, ледник прорывает, она, значит, одной рукой затыкает первую дырку, потом прорывает еще в одном месте, она другой рукой, там орех в зубы, ногами. Ну и, конечно, потом белку, безусловно, смывает. Вот правительство занимается вот этим вот затыканием дырок сейчас, потому что прорывает все больше и все шире. Это такой попытка изыскать деньги, чтобы вся эта конструкция не рухнула под натиском военных расходов.
4: Примечательно, что до выборов в Госдуму и министр финансов Антон Силуанов, и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уверяли, что повышение налогов в ближайшее время ждать не стоит. Причем Песков говорил это всего 15 дней назад. Сегодня журналисты спросили его, как он это прокомментирует.
7: Никак. Нужно обращаться в правительство, в Министерство финансов и, соответственно, им и комментировать.
4: Из-за того, что правительство даже не пытается подсластить горькую пилюлю, недовольство граждан растет, говорит политолог Илья Баклушин.
8: Вот с такой скоростью на российское население падают разные новые приключения. Там интернет, бензин, налоги, все что угодно. Впереди вот буквально через неделю ЖКХ посмотрим. Я уверяю вас, что мы увидим миллион тиктоков с платежками, которые придут населению. В конце года будет давно анонсированный, уже всеми забытый, пересчет налога на недвижимость. Там еще будет всего много интересного. Частота этого так велика, что раздражение в большой социальной группе достигло очень существенных высот.
4: Также в Софеде говорят, что надо повысить налог для самозанятых курьеров и водителей с 4-6% до 13%. А в Минтрансе и Минпромторге обсуждают новый сбор с авиапассажиров до 2000 рублей за международный билет. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Радио Лента. Прямая речь.
9: Депутат Госдумы Виталий Милонов призвал посадить рэпера Джигана за домашнее насилие.
10: Наркотики – это очень плохо. Тем более плохо, когда их употребляет человек неадекватный. Пускай некогда известный певец с аккуратно подстриженной бородкой, по сути дела, превратился в наркоманского хряка, который терроризирует детей, близких, даже прислугу, даже охранников. И то, что он себе позволяет, недопустимо вообще никак, никогда. Я считаю, что нужно защитить супругу и детей этого так называемого Джигана, вот, от неадекватных выходок этого негодяя и мерзавца. А его самого не в рехап определять за такие правонарушения, а по суду строго по закону определять в места лишения свободы. Потому что рехап мерзавцу, наркоману и хряку не поможет. Ему поможет только труд и исправление нашей пенитенциарной системы. Я призываю правоохранительные органы возбудить уголовное дело, объявить его в розыск и посадить его в тюрьму. Потому что дети не должны видеть бесчинство обнаркошенного богача, который считает возможным унижать людей, которые ниже его по материальному достатку, по статусу. Хотя ниже его статуса на самом деле нет ничего. Статус у него помойный.
3: Главные новости дня.
4: Школьников готовят в солдаты в результаты обучения старшеклассников. Минпросвещение планирует добавить пункт о готовности защищать государственный суверенитет. Соответствующий проект поправок Минпросвещение внесло в программу среднего общего образования. Решимость защищать суверенитет планируют включить в личностные результаты изучения русского языка, литературы, химии и географии. Так будут оценивать школьников 10-11 классов. Мол, проявляешь решимость защищать суверенитет, значит, знаешь предмет хорошо. То есть детей прямым текстом со школьной скамьи агитирует идти в армию, говорит бывший учитель математики Екатерина Попова.
11: Школа и политика, они несовместимы. Оставьте детей в покое. Они задумались о том, кого хотят получить? Они хотят получить солдатиков. Да, таких вот оловянных солдатиков поставили там, да. Ну, кто-то, одни из солдатиков пойдут на войну, другие солдатики будут им патроны делать, третьи солдатики будут там, ну, что-то еще делать, да, там, по программному обеспечению для вот этого всего. Но они как бы все должны вот безропотно это все делать. Мне кажется, что это работа на в долгую. Это как бы они приготовились вперед лет на 5-10, готовить себе оболваненных детей.
4: Причем агитируют не только старшеклассников. Недавно в Бурятии на спортивном празднике для детей «Кросс нации» развернули мобилизационный пункт. При этом военный со сцены призывал учеников 5-8 классов идти воевать. Дочь депутата Госдумы от КПРФ Вячеслава Мархаева Саяна говорит, была в шоке от услышанного.
12: После забега 5-8 классов вышел на сцену человек в форме, который начал говорить о том, что вы такие молодцы, здоровые, сильные, вы нам нужны, мы воюем, приходите, без вас мы не справимся, и что победа будет за нами. Школьникам. Говорят это школьникам на мероприятии, на кроссе нации. Говорят о том, что они должны идти воевать. Школьники, дети. Я вышла буквально со слезами, потому что для чего мы их растим, для чего мы их учим добру, любви, любви к миру, спорту.
4: По словам женщины, она не смогла больше находиться на мероприятии, ведь сама воспитывает 11-летнего сына и не хочет, чтобы его агитировали идти воевать. Сейчас в образовательной системе наметилась очень опасная тенденция. Вместо знаний дети получают установку «готовиться умереть за родину», считает социолог Егор Беспалый.
13: Сейчас в образовании две функции, по большому счету. Это пропаганда и начальная военная подготовка. Вот в эту сторону сейчас сдвигаются учебные планы, в эту сторону сдвигается тактика педагогической работы с детьми на всех уровнях, от детского сада до там, школы и дальше университета. Мы видим рост присутствия оружия, опять же, на всех уровнях, включая детский сад. Мы видим прославление войны, такие элементы культа смерти.
4: Показателен в этом смысле учебник для средних школ «Военная история России» под редакцией помощника президента Владимира Мединского, который был выдан в прошлом году. Последняя глава учебника завершается словами: «Наши граждане должны знать, что российский воин – это самая надежная гарантия мира в России. Подумай, возможно, он – это ты». Вот так со страниц учебника истории школьников в открытую готовят идти воевать. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Радио «Лента». Прямая речь.
9: Телеведущий Владимир Соловьев встал на защиту Апти Алаутдинова, назвав его выдающимся религиозным мыслителем.
14: Когда хорошая девочка-журналистка, работающая на одном из каналов, начинает на полном серьезе задавать вопросы Апти Аруновичу Алаутдинову, можно я задам такой простой вопрос? Зачем вы это делаете? Хайп? А вас стали забывать? Пытаетесь приклеиться к русскому генерал-лейтенанту? Вы вот это делаете зачем? Что вы хотите сказать человеку, который всю свою жизнь посвятил защите Родины? Выдающийся религиозный мыслитель, выдающийся полководец. Человек с первого дня своей жизни, посвятивший России. Великий сын чеченского народа. Вот вы с вашими этими мелкими замечаниями, с этими улыбочками дегенеративными, с игрой в слова, заткнитесь, пожалуйста. Вы волосы его недостойны. Вы перед тем, как считать, что имеете право хоть о чем-то спросить Апти Аруновича, вы к нему приезжайте, вместе с ним походите. Вы просто загляните в его глаза. Человека, который столько сделал для России, который столько сделал для нас, для всех. И очень скромный, очень открытый в общении. При этом к нему может приехать любой. Он выслушает, он поговорит, он объяснит свою точку зрения. Блестяще эрудированный, блестяще образованный, глубокий религиозный мыслитель. Половина его семьи погибла, сражаясь за Россию. Его друзья, его подчиненные гибнут за Россию. Апти Аронович сам постоянно под пулями. И вы, переезжая из Монако в Канны и на квартиру Вассермана, своими грязными языками что-то пытаетесь говорить? Заткнитесь, твари. Вот просто заткнитесь. А милые, трогательная, работающая на соседнем канале, патриотичная, очень хороший журналист. Пожалуйста, ну выдохните, ну подумайте.
3: На радио «Лента» потеря дня.
15: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
3: Радио «Лента», 15:57 АМ. Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня.
16: Директор семеноводческого предприятия Оксана Медленникова о том, что из-за кризиса фермерские хозяйства урезают бюджеты, а продажа семян падает.
17: В 3 раза упал спрос на семена у нас по нашему хозяйству конкретно. Конечно, еще многие не определились, еще многие буквально вчера еще заключали договора. Но, конечно, фермеры не понимают, как можно при таких затратах, при такой себестоимости продукции продавать ее по такой цене. Сейчас оптовая цена зерна 7 рублей, даже называют 4 рубля цену, то как фермер может купить семена за 22 рубля, за 25 рублей?
16: Фермер из Воронежа Анатолий Юдин о катастрофической ситуации, в которой оказались аграрии.
18: Покупательской способности нет, когда у фермеров нет цены на зерно, как они будут покупать и смотреть, вкладываться в дальнейшее, в какие-то перспективы. По сути, каждый фермер, каждое хозяйство приобретает семенной материал, там элитный, или это, дальше для размножения. То есть это перспектива на 2-3 года. Если человек не видит там перспектив, он куда будет вкладываться?
19: С чего вдруг, если нету заплатить, с чего экономически станет легче хозяйству заплатить по 30% условно, да, или там 24, там коммерческая эта ставка. С чего вдруг как-то оно там нас взбодрит, и мы из ниоткуда должны взять вот эти вот деньги и принести быстрее, погасить, заплатить? Ну, это вот такой фантазер вот должен вот это вот донести власти, чтобы вот это вот можно было исполнить. Вот. Я слышал там в определенных коридорах, да, что да вот с-под подушки там должны достать. Но у нас уже сколько СВО идет? У нас сколько падения рентабельности это? Ну, иллюзий же быть не должно.
16: Эксперт по аграрному рынку Георгий Артемов о том, что в Воронежской области заговорили о полной отмене озимого сева.
20: В такой ситуации воронежские фермеры думают, а сеют ли озимые. А кто-то и вовсе задумывается о прекращении деятельности. Масло в огонь подлило и летнее изменение в льготном кредитовании по решению Минсельхоза. Изменился размер государственного субсидирования банков, в том числе по займам, выданным еще аж с 2017 года. И это только увеличило финансовую нагрузку на аграриев.
3: Радио Лента. Прямая речь.
9: Протоиерей Андрей Ткачев объяснил прихожанам, что такое демократия.
21: Вор внизу и вор вверху – это одинаковые воры. И вор снизу хочет залезть вверх. Что такое демократия? Тогда вор снизу хочет залезть на вора вверх. Когда лифт есть для воров, для нормальных людей нет лифтов. А для воров есть. Маленький вор хочет быть большим вором. Как там говорил Ленин рабочим перед революцией. Чего это вы при царе плохо живете? Давайте вы при мне плохо жить будете. Сейчас я буду вместе с царем. Это же мечта воров. Демократия только тем и отличается от недемократии, что маленький жулик может быть большим жуликом. И у него есть для этого все возможности. Электоральные, там, самохвальные, там, рекламные. Вот тебе вся подноготная нашей брехни. Я вам говорил не раз, не два, еще раз скажу, что мы в брехне живем и боимся белым назвать белым, а черное черным. Боимся. Все боятся назвать белое белым, а черное черным. А это и есть демократия.
3: У вас, как и у многих, накипело. На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос. На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно. Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипела». Давайте вместе отстаивать справедливость. Радио «Лента». Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
22: Все груз 200. Студентка из Краснодара рассказала, что из 52 знакомых на СВО выжили только 4. Дарье всего 20, и горе стало неизменной частью ее жизни. Девушка говорит, что устала от похорон, а они устраиваются регулярно, ведь много родственников ушло на СВО и там и погибло.
23: В общем, многих знакомых где-то 52 человека забрали, 48 погибло. Груз 200 пришли. 4 человека в живых остались. Братья, дяди были. Больше всего братьев было. У меня очень много братьев. Двоюродных и крестного моего забрали, и сестры крестного забрали. Маминого брата забрали, папиных братьев позабирали. И оттуда никто живым еще не вернулся.
22: Спецоперация забрала у Дарьи и самых близких – брата и мужа. Пара поженилась совсем недавно. Не успев прожить и года вместе, супруга забрали прямо из военкомата на фронт, хотя он пришел туда просто для сверки данных.
23: У меня муж там, супруг погиб там. А у него выбора не было. Пришла повестка явиться в военкомат. Он явился. И его под руки, и в машину. Сразу же с военкомата забрали. Где-то месяца 3 прошло. Мне звонят и говорят, что на один муж ваш, шлите на опознание.
22: По словам Дарьи, в ее городе, Краснодаре, идет скрытая мобилизация. Мужчин вынуждают подписывать контракт. Приходят повестки для сверки данных, как и ее мужу. Однако из военкомата уже никто не возвращается. Недавно такая повестка пришла отцу девушки, и она всячески отговаривает его от явки в военкомат.
23: Я за своего папу сейчас переживаю очень сильно в данный момент. Папе 52. Повестка пришла явиться в военкомат. И я боюсь его отпускать туда. Это папа. Я не знаю, что я буду делать без него. Сейчас будут вламываться в дома, вытаскивать, наглую, с работы будут собирать. Сейчас это будет вообще... Я даже боюсь папу на улицу выпустить в данный момент.
22: Брат Дарьи, Даниил Закоптелов, служил в 70-м гвардейском мотострелковом полку. 22-летний парень был отправлен на СВО против собственной воли. По словам девушки, он попал в отделение полиции, где его сильно избили. Затем его передали в военкомат, где заставили подписать контракт. Сейчас Даниил не выходит на связь уже около полугода. В части, говорят, он пропал без вести. Семья надеется, что парень жив и находится в плену.
23: У меня брата забрали так. Он говорил, что избивали. Он не хотел ехать, он сопротивлялся, его убитыми начали. И так его и забрали. А оттуда его забрали на СВО. Потому что людей нехватка идет. Идут невинные люди, погибают. Они начали войну, а люди, нормальные люди, начинают гибнуть из-за этого. Вот едешь на кладбище, там просто все забито молодыми пацанами, СВОшниками.
22: И подобная ситуация не только в Краснодаре. Аллеи героев стремительными темпами разрастаются по всей стране. Показательная история произошла в Курской области. Там, в Ушаковской школе поселка Камыши, открыли мемориал 10 выпускникам школы. Все они погибли на СВО. При этом население поселка, по данным последней переписи, составляет всего 1370 человек. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в Telegram-бот «Лента Россия». И мы расскажем это всей стране.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
0: Надежда только на канистры. Сразу два НПЗ атаковали дроны минувшей ночью. Новошахтинский работу остановил.
1: Трэш, я думал, до нас не долетит. Охренеть.
0: Сразу несколько регионов попали под удар беспилотника в ночь на 25 сентября. Губернатор Ростовской области Слюсарь заявил, что сбиты более полусотни дронов. Очевидцы писали о взрывах над территорией Новошахтинского нефтеперерабатывающего завода. После атаки НПЗ приостановил работу.
2: Короче, у нас вон горит все. Там все дымится, короче, жопа просто полная.
0: То, что Новошахтинский НПЗ получил повреждения, сообщил и губернатор Слюсарь, но не уточнил, какие именно. Предприятие мощностью 5 миллионов тонн в год работает на экспорт и не производит топливо для внутреннего рынка. Это второй завод на этой неделе, который перестал работать после атаки дронов. С 22 сентября не выпускает топливо и Куйбышевский НПЗ Роснефти мощностью около 5 миллионов тонн в год.
5: Всем привет. Ну что, воронежцы, подскажите, как вам сегодняшняя ночь с 24 на 25 сентября? Просто не спали почти всю ночь. Сбивали, летали просто над нами. Где-то с 3 или с 2:30 утра началось и закончилось только в 5 с чем-то. Просто без остановки где-то. Рядом, вдалеке, вспышки, взрывы. Короче, какой-то.
0: В Воронеже под ударом оказалось предприятие «Воронеж Синтез Каучук». Рядом с ним также расположена ТЭЦ. А примерно в 2 километрах на возвышенности установлен комплекс ПВО «Панцирь» и системы С-300, С-400. По предварительным данным, они не пострадали. Кроме того, один из ударов пришелся по зданию отдела полиции. В нескольких метрах от него находится авиазавод. Губернатор Александр Гусев в своем телеграм-канале написал о 13 пострадавших.
24: Ну что, Пермь, доброе утро. Пол города взорвано, как обычно. Сирены орут, связь глушат.
0: Тревожно ночью было и в Перми. По данным местных журналистов, удар беспилотника пришелся на НПЗ «Лукойл Пермнефтеоргсинтез». Предприятие входит в топ-10 крупнейших НПЗ России. Очевидцы публикуют видео пожара. На предприятии предварительно сгорелась установка АВТ-5. Завод мощностью более 13 миллионов тонн нефти в год уже попадал под атаку 21 августа. В Ульяновске целью дронов стал завод «Искра», где выпускают комплектующие для ракет. После удара по НПЗ на заправках в разных регионах стали собираться очереди. Люди приезжают заправить не только бак автомобиля, но и канистры.
6: Вот 2 недели в Перми было все нормально, не было никаких очередей. Вот как в Перми случается то, что случилось, люди почему-то начинают резко вставать в очереди.
0: С начала сентября уже 7 НПЗ прекратили работу из-за налетов БПЛА. С 20 сентября остановился московский НПЗ «Газпромнефти», главный поставщик бензина в столичный регион. 17 сентября прекратил переработку завод «Ярославнефтеоргсинтез», также снабжающий топливом Москву. Не работают также сызранские, саратовские и рязанские НПЗ. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Говорят военкоры.
7: Российские дроны в Средиземном море. Военкор канал «Записки ветерана» о предупреждении для Испании, Франции и Италии.
8: Штаты предупредили эти 3 страны об атаках российских беспилотников. ЦРУ заявило, что Россия якобы планирует маскировать пусковые установки в обычных морских контейнерах, на торговых кораблях или гражданских судах теневого флота в Средиземном море. Это позволяет незаметно запустить беспилотники на расстоянии 200-300 километров от побережья Европы. Речь идет о российских беспилотниках. Они имеют длину около 2 метров, весят до 18 килограммов и развивают скорость до 160 километров в час. Максимальная дальность их полета составляет 600 километров. Что позволяет с моря гипотетически дотянуться до Рима, Мадрида или Лиона. Военные эксперты отмечают, что атаки не рассчитаны на масштабные разрушения. Вероятными целями являются объекты критической инфраструктуры, временная блокировка работы аэро- и морских портов, поджоги, пролеты над военными базами и демонстрация уязвимости европейского тыла. Выбор именно южноевропейских стран связывают с желанием Москвы повлиять на грядущие в 2027 году выборы в этих государствах и усилить позиции правых политических сил за счет создания атмосферы нестабильности. Официальные лица в Европе реагируют сдержанно. В Кремле тоже не комментируют это. Наблюдаем.
7: Налоги зверские. Лейб-гусар о накопившихся обещаниях властей и вопросе, что из них окажется правдой.
8: Нас уверяли, что все эти ограничения в сети для нашей безопасности. А потом, что система заправок по четным, нечетным номерам – это для порядка. Нам всем стало безопаснее заходить через VPN в запрещенную сеть, чтобы узнать, где есть топливо. Правда же? Нам обещали честные выборы, и надо только прийти и поучаствовать. Но не обещали, что выбирать будете именно вы. Спасибо за участие. Ваш голос важен для... Нас уверяли, что повышения налогов не будет. Так и не повысили сами ставки, просто изменили порядок их начисления. Нас уверяли, что банковские вклады граждан не тронут. А не трогать доходы с них не обещали. Нас уверяли, что слухи о мобилизации — это вражьи происки с целью сорвать выборы и раскачать лодку стабильности. Может, хоть это правда? А вообще, грусть какая-то накатила. Вроде бы впереди только тьма.
7: Налоги на все. Военкор Анастасия Кашеварова о целой серии новых платежей, тарифов и подорожаний.
10: Прошли выборы, мобилизацию не объявили пока, но правительство сорвалось с катушек и просто выдало порцию налогов на все. Семейная ипотека, рост, налог на смартфоны и ноутбуки, таможенный сбор на посылки до 200 евро, 100 рублей, повышение коммунальных услуг на 11%, рост цен на бензин, НДФЛ повысят. Утильсбор еще больше станет. Вот Решетников, когда у Путина был и показывал там графики, они уверяли нас, что ничего повышать больше не будут, что мы впереди планеты всей. Вот как вам верить, товарищи?
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
0: Дроны парализовали Краснодар. Второй крупнейший регион России ввел режим ЧС из-за невозможности продавать зерно.
4: Была массированная атака МПЛА Украины на Краснодар, Ростов, и там еще были станицы, точно не скажу какие. Краснодару досталось нормально. До 4 часов утра я не спала. Сначала мы прятались в ванной, потом я уже сидела на балконе, слушала, чтобы не пролетал мимо беспилотник, потому что мы еле легли спать. Это был кошмар. Кошмарно, страшно, когда ты слышишь, что над домом летит беспилотник, как взрываются беспилотники, когда их сбивают, и ты не знаешь, куда они упадут.
0: Лето было очень тревожным для жителей Краснодарского края. Массированные атаки беспилотников не на шутку напугали людей. По их словам, таких обстрелов они не слышали за все время СВО.
11: Еще летят. Смотри.
0: Краснодарский край – крупнейший аграрный регион России, на который приходится десятая часть всего урожая зерна, 14% сборов свеклы и более трети винограда и яблок. После череды атак беспилотника в регионе ввели режим чрезвычайной ситуации, заявил губернатор Вениамин Кондратьев.
12: Вследствие массированных атак на объекты логистической инфраструктуры, при остановке работы портов и нарушении работы судоходства в Азово-Черноморском бассейне, у сельскохозяйственных товаропроизводителей Краснодарского края отсутствует возможность реализации значительных объемов сельхозпродукции, что привело к перенасыщению внутреннего рынка зерн.
0: Половина зернового экспорта страны шла через порт Новороссийск, который получил значительное повреждение после нескольких ударов. Еще четверть ранее вывозилась через порты Азовского моря. После серии атак украинских дронов по судам в его акватории этот маршрут закрылся, говорят фермеры.
13: Стоит везде стоп. Ячмень стоп, пшеница стоп. А нам сейчас надо деньги, а не позарез. Мы должны продать и должны купить дистопливо. Удобрения надо покупать. Все надо покупать к обеду. А не тогда, когда уже вечер, а мы только обедать собираемся. Тогда, и поэтому нам очень-очень-очень трудно.
0: Как быть в такой ситуации, не знает никто. Атаки дронов уже нарушили условия жизнедеятельности людей и привели к значительным материальным потерям, говорит экономический обозреватель Татьяна Рыбакова.
14: На хранение такого количества зерна нет мощностей. Временные склады – это не решение на зиму. Продать за бесценок, в общем-то, тоже такое количество переработать по нынешним временам, ну, неизвестно, сможет ли перерабатывающая промышленность это проглотить, не говоря уже о том, что это будет под бесценок. Фермеры просто зарекаются на следующий год сеять пшеницу, поэтому думается, что уже на следующий год, какой бы ни был урожай, хороший или плохой, пшеницы в России будет меньше.
0: В этом году аграрии Кубани рассчитывали собрать 13,6 миллионов тонн зерна. Это на 17% больше, чем годом ранее. Это вторая область, которая ввела режим ЧС из-за обстрелов. Первой была Ростовская область. В прошлом – лидер по сборам зерна. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Говорят военкоры.
7: Еще одна СВО. Военкор Живов о появившейся и быстро удаленной колонке РИА Новости про возможный конфликт с Литвой.
25: Пока весь дипломатический корпус страны, не покладая рук, тусит в Штатах, или, как они говорят, прикладывает усилия к достижению мира с Украиной и Европой, отдельные патриотические провокаторы публикуют колонку «Россию ждет еще одна специальная военная операция» про обострение отношений с Литвой, которая разрешила странам НАТО размещать у себя ядерное оружие. Но мы-то с вами точно знаем, что Россия не собирается нападать на Европу и никаких претензий к странам Евросоюза не имеет, о чем много раз говорили отцы нашего государства. И тут такой подлый удар со стороны оранжево-патриотического фланга. Одного специальной военной операции им, видите ли, не хватает. Им еще специальную военную операцию с Прибалтикой подавай. Бдительные редакторы патриотическую диверсию быстро разоблачили и текст снесли. По краю прошли буквально, на тоненького. Остается только надеяться, что в Литве не заметили.
7: Семейную ипотеку переписывают. Товарищ Артем о новых ставках и ограничении срока льгот.
8: Последнюю возможность людям, которые хотят иметь детей, купить квартиру с минимальным ростовщическим оброком, закрывает Владимир Владимирович и его замечательная вертикаль. Ставки по семейной ипотеке теперь станут плавающими – от 2 до 12%. И будут зависеть от количества детей в семье, региона проживания. Также ограничат срок действия льготной ставки. Она будет предоставляться максимум на 15 лет. Максимальная сумма кредита – 10 миллионов рублей. И это все происходит в момент, когда кудесница Памфилова еще не доворожила на кофейной гуще и не выдала официальные результаты шоу «Выборы». То ли еще будет. Гайки закручиваются с неимоверной скоростью.
7: Дроны отправляют на охоту за подлодками. Военкор-канал «Два майора» об испытаниях турецкого «Байрактара» в новой роли.
8: Турция испытала беспилотник «Байрактар ТБ-3» для поиска подводных лодок. В рамках учений, которые проходят с 20 по 25 сентября в Черном, Мраморном, Эгейском морях и Восточном Средиземноморье, «Байрактар» продемонстрировал новую возможность противолодочной борьбы, сбросив два гидроакустических буя. ТБ-3 действовал совместно с морским патрульным самолетом, выполнявшим задачи по борьбе с подводными лодками. Во время учений дрон использовал бортовой блок обработки данных сонара для обработки информации, выпущенных им и самолетом буев, и отображения полученных подводных данных в режиме реального времени. Полученные данные поступали в интегрированную цифровую систему мониторинга подводной обстановки военно-морских сил Турции, которая предназначена для дальнего обнаружения, сопровождения и классификации подводных целей – подлодки, торпеды, беспилотные аппараты, мины и так далее – в проливах, у входов в порты, на транзитных маршрутах, у верфей и критически важной инфраструктуры. Дроны и цифровые системы все больше проникают в различные направления военной сферы, замещая и дополняя классические вооружения, которые становятся слишком легкими и дорогостоящими мишенями в современных войнах. Ну а о том, что новенькие «Байрактары» первыми всегда получает Украина, думаю, напоминать никому не нужно.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента» шок дня.
15: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
9: Россияне в соцсетях реагируют на результаты голосования в Государственную Думу.
16: Какое будущее у моего сына? Кто эти люди, которые голосовали за Единую Россию? Кто эти люди? Покажите мне их, я не понимаю. Я знаю других людей. Понимаете, меня все трясет. Меня просто вот, меня вымораживает внутри вот это вот все, потому что я не понимаю, как так можно, почему? Ведь когда-нибудь это закончится, когда-то это будет справедливость. Это что происходит? Это же ужас какой-то.
17: У меня просто истерика на фоне того, что эти единороссы побеждают. У меня так болит душа просто за Родину. Я просто ненавижу единороссов. Я просто ненавижу все, что происходит сейчас. Как мы будем жить дальше? Что будет? Что будет? Мне кажется, будет полный. Мне так обидно за Россию, мне так обидно за то, что я люблю свою страну. И мне говорят, типа, если что-то не нравится, вали отсюда. Да я должна уезжать отсюда, если это моя родина, это моя страна, где я родилась.
18: Итак, неочевидные плюсы победы Единой России на выборах в Госдуму. Первое, что я хочу сказать, это, конечно же, про экологию, потому что люди наконец-то будут кататься на велосипедах и саночках и прекратятся вот эти вредные бензиновые выхлопы в атмосферу. А также такая физическая активность может помочь людям с лишним весом его скинуть. А если будет еда по талончикам, то вообще замечательно. Наконец-то мы сможем спокойно спать, зная, что всех особо опасных преступников, особенно детей там всяких, которые рисуют смешариков на площадках, пересажают.
3: Одна новость максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
1: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня мы говорим о том, о чем говорить не принято. О том, что происходит с людьми внутри армии, не на плакатах и не в официальных сводках, а в реальности. О том, как человек, надев военную форму, перестает быть гражданином с правами и превращается в ресурс, которым можно распоряжаться как угодно. Мы расскажем истории солдат, которые писали рапорты на увольнение и оказывались в подвале. Людей с тяжелыми ранениями, которых отправляли обратно на передовую прямо из госпиталя. И тех, кто вернулся живым, но обнаружил, что государство про них уже забыло. Разговор будет непростым, но необходимым. Так что начнем.
19: Знаешь, вот начинается все всегда поразительно обыденно. То есть, ну, никакого принуждения на первом этапе вообще нет. Никаких угроз. Человек просто приходит сам. Кабинет, стол, бумага.
1: Да, и подпись.
19: Вот именно. Он думает, что заключает какую-то, ну, стандартную сделку.
1: Ну, в том-то и парадокс. Этот вход в правовой вакуум, он выглядит как обычное трудоустройство. Тут очень показательна история Алексея К. 43 года человеку, обычный сварщик. Накопились долги, начались серьезные финансовые проблемы в семье.
19: Ну, типичная ситуация, к сожалению.
1: Да. И он решает подписать контракт с Министерством обороны. Ровно на один год. В военкомате рекрутер, ну, предельно вежлив, обещает, что служба будет проходить исключительно в тыловом обеспечении.
19: То есть ремонт техники, работа по специальности.
1: Именно так. Никаких штурмов, говорят, минимальные риски. Человек расписывается в документах, чувствуя, что взял ситуацию под контроль. А через 6 дней он оказывается в Луганской области.
19: Так быстро?
1: Да, в штурмовом подразделении. С автоматом, который он последний раз держал в руках 20 лет назад на срочной службе.
19: Контракты – это базовый институт права. Это двустороннее юридическое соглашение. Там же прописаны существенные условия. Ну, сроки, характер задач, должность.
1: Логично.
19: Если обещали тыловое обеспечение, а по факту человека бросают в пехоту, это же прямое нарушение договора. Почему нельзя просто указать на этот факт, написать рапорт о расторжении и уйти? Юридический механизм должен защищать обе стороны.
1: Вся суть ловушки в том, что принятые президентские указы сделали эти контракты фактически бессрочными.
19: Бессрочными. Но он же на год подписывал.
1: Де-юре расторгнуть соглашение по собственному желанию до официального завершения военных действий невозможно. Человек думает, что продает государству год своей жизни, а на самом деле отдает себя в полное распоряжение на неопределенный срок.
19: То есть бумага нужна только для того, чтобы затащить внутрь системы. А дальше правила меняются на ходу.
1: Да. И чтобы закрепить этот статус, по прибытии в часть у новобранцев моментально изымают паспорт и военный билет.
19: Прямо забирают. Физически.
1: Да. Человек физически лишается документов, подтверждающих его личность. Без паспорта невозможно купить билет, снять жилье, ну, легально передвигаться по стране.
19: Личность просто стирается.
1: Остается только инвентарная единица.
19: Но нельзя же просто заставить взрослого вооруженного мужчину идти туда, куда он не хочет.
1: Ну, попробуй не пойди.
19: Нет, но если человек твердо отказывается выполнять приказ, который считает самоубийственным, что тогда? Любая система должна иметь механизмы работы с внутренним саботажем.
1: И этот механизм существует. Только он не имеет ничего общего с официальным дисциплинарным уставом. Включается совершенно теневая инфраструктура подавления.
19: Что ты имеешь в виду?
1: В реальности работают так называемые подвалы и ямы. Это не метафора. За отказ идти в атаку без связи и артиллерийской поддержки людей отправляют в зинданы.
19: В смысле, в реальные ямы в земле?
1: Буквально вырытые в земле ямы глубиной в 2 метра, сверху накрытые досками. Или закрывают в металлических грузовых контейнерах.
19: Жесть. Это какое-то средневековье. Физическое лишение свободы без суда и следствия.
1: Хуже. Это пыточные условия. Вот известна история Игоря М. Он отказался участвовать в неподготовленном штурме. Его посадили в такую земляную яму на 3 суток.
19: Кошмар.
1: Первые 2 дня вообще не давали воду. Представь, сырая земля, холод, отсутствие туалета и полная изоляция.
19: И чем это закончилось?
1: Выпустили его только после того, как психика начала сдавать, и он подписал бумагу о согласии на участие в боевых действиях.
19: То есть просто сломали человека?
1: Да. И бывают случаи жестче. Другому человеку, который настойчиво требовал перевода в тыл, просто сломали два ребра.
19: И как это оформили?
1: А медицинская часть хладнокровно записала в карточке «упал при разгрузке техники».
19: Хорошо, но ведь армия – это гигантская бюрократическая машина с четкой иерархией. Там же есть контролирующие органы, военная полиция, комендатура, военная прокуратура.
2: Ага.
19: Разве их прямая обязанность не заключается в том, чтобы пресекать подобный беспредел командиров на местах? Иначе армия превращается просто в разрозненные банды.
1: Знаешь, это логика мирного времени, где институты функционируют, по учебнику. В реальности зоны боевых действий военная полиция – это не щит закона.

0: знала коррупции в части, переводят в штурмовое подразделение.
1: Так.
0: А затем отправляют на позиции, про которые заранее известно, что они пристрелены противником. Без нормальной экипировки, без связи, без поддержки артиллерии, шанс выжить там стремится к нулю.
1: Поразительная циничность. С точки зрения бумаг получается идеальное преступление. Приказ наступать абсолютно законен, это же война.
0: Да.
1: То, что атака была неподготовлена, всегда можно списать на туман войны или ошибку разведки. Человек погибает, и его смерть оформляется как обычная боевая потеря.
0: Именно так. Очень показательная история Павла К. Он написал официальную жалобу на своего командира роты.
1: Из-за чего?
0: Причина была прозаичной. Командир заставлял солдат покупать продукты за свой счет, а положенные государственные пайки грузовиками продавал на страну.
1: Классика жанра. И что было после жалобы?
0: Через 3 дня после отправки этой жалобы Павла внезапно переводят в другой батальон. Еще через неделю он погибает в мясном штурме. Тело вернули в закрытом гробу только через 2 месяца. И когда родственники начинают рассылать запросы, требуя расследования, ответ всегда один. По результатам проведенной проверки, нарушений в действиях командования не выявлено. Круг замыкается. Человека нет. Проблемы нет, документы в порядке.
1: Знаешь, с бунтарями и правдоискателями логика системы пугающе ясна. Уничтожить, чтобы не мешали. Но давай посмотрим на это с другой стороны. Как система обходится с теми, кто получил тяжелые, ну, объективные физические увечья? Ведь если человек ранен, он теряет боеспособность.
0: Казалось бы.
1: Пехотинец без ноги или солдат с тяжелой контузией – это же объективный балласт на поле боя. Он медленный, он не может нести нагрузку. По логике, военной эффективности от него должны избавляться на законных основаниях через медицинские комиссии.
2: Это была бы логика эффективности. А здесь работает логика бюрократии. Военно-врачебная комиссия, или ВВК, превратилась в некий, ну, мифический орган, до которого просто невозможно добраться.
1: Почему?
0: Направления на комиссию банально блокируются на уровне командиров частей.
1: Но зачем? Зачем командиру держать в окопе калеку?
0: Ради статистики и укомплектованности. В жесткой вертикали управления командиру смертельно опасно докладывать наверх о нехватке личного состава.
1: А, то есть если он списывает людей по ранению, показатели падают?
0: Да. Начинаются проверки, снижается финансирование, поэтому процветает чудовищная практика возвращения солдат с колес.
1: Это как?
0: Человека привозят из госпиталя обратно на передовую, даже не дождавшись, пока снимут хирургические швы.
1: Да ладно?
0: Ему говорят: сиди в окопе, создавай массовку, по бумагам ты боевая единица.
1: То есть реальная боеспособность приносится в жертву красивому отчету для начальства. Это же системный самообман.
0: Факты поражают воображение. Вот Дмитрий К. подорвался на мине и потерял стопу.
1: Ужас.
0: Ему сделали протез. Но протез был подобран настолько криво, что стирал культю в кровь при каждом 10-м шаге. Сначала его посадили перебирать бумажки в снабжении. А потом пришел приказ: людей не хватает. И человека с кровоточащей культюр отправляют на боевые позиции.
1: Но он же ходить нормально не может.
0: Вот именно. Когда он попытался объяснить, что физически не сможет передвигаться по пересеченной местности в случае обстрела, командир ответил прямым текстом: сам разберешься, твои проблемы.
1: То есть категории годности пересматриваются прямо на ходу?
0: Они просто игнорируются.
1: Слушай, ну давай представим ситуацию, что человек прошел через все круги этого ада. Он чудом выжил, глубоко травмирован, стал инвалидом, но все-таки смог демобилизоваться и вернуться домой.
0: Допустим.
1: Гражданская жизнь, мирный город. По идее, здесь государственная машина должна резко сменить пластинку, выдать награды, обеспечить финансовую поддержку, пустить в ход программы социальной реабилитации. Ведь этот человек выполнил приказ, отдал здоровье.
0: Это то, что показывают по телевизору. В реальности возвращение домой – это начало новой изматывающей войны. На этот раз бюрократической.
1: Опять бумаги.
0: Да, система защиты выстраивает глухую стену перед каждым ветераном. Начинается банальное исчезновение документов.
1: Теряют справки.
0: Справки о ранениях теряются где-то на этапе транспортировки между госпиталями. Архивы расформированных или переименованных частей пропадают бесследно. Доказать, что ты получил ранение при выполнении приказа, а не просто упал с лестницы, ну, это становится испытанием на годы.
1: Но позволь, если у человека нет руки, ноги или выбит глаз, это же невозможно оспорить? Увечья налицо. Для этого существует медико-социальная экспертиза. Как можно бюрократически отменить физический факт?
0: Факт отменить нельзя, а вот степень его тяжести – запросто. Сейчас прослеживается массовая тенденция, систематически занижает группы инвалидности вернувшимся ветеранам.
1: Зачем?
0: Причина предельно цинична. Банальная экономия бюджетных средств.

0: Выплаты инвалидам первой группы существенно выше, чем третьей.
1: И как это выглядит на практике? Как врач смотрит в глаза человеку бесконечности и пишет «годен к труду»?
0: Очень просто. Врач прикрывается ведомственными инструкциями. Вот история Григория Н. Она показательна до дрожи. Человек потерял правую руку по самый локоть.
1: Так.
0: Вдобавок, тяжелая контузия серьезно повредила зрение на оба глаза. Он видит только расплывчатые силуэты. И медико-социальные экспертизы присваивают ему третью группу инвалидности.
1: Третью.
0: Человек физически не в состоянии сам себе налить горячий чай или завязать шнурки. По бумагам он получает минимальную пенсию, на которую невозможно выжить.
1: То есть бюрократия спасает свой бюджет за счет тех, кого сама же отправила за этот бюджет воевать?
0: Выходит, что так.
1: А что происходит со страховыми выплатами погибели? Ведь там суммы заявлены огромные, это постоянно подчеркивается в официальных речах.
0: Там ситуация еще трагичнее. Вдовы или матери погибших солдат вынуждены проходить просто круги унижений. Документы заворачивают месяцами и годами. Женщины подают пакет бумаг по 3-4 раза.
1: Из-за чего отказывают?
0: Причины отказов абсурдны до боли. Не совпадает дата в справке номер 100. Печать на акте судмедэкспертизы поставлена не синими, а фиолетовыми чернилами.
1: Фиолетовыми чернилами. Это же издевательство.
0: Да, или не хватает подтверждения из части. А дозвониться в часть невозможно, потому что ее номер изменился, или командир сменился 3 за год. В итоге семьи, потерявшие кормильца, остаются без копейки денег, обивая пороги кабинетов, пока чиновники играют в бумажный пинг-понг.
1: Финансовое и физическое предательство – это катастрофа. Но, знаешь, у этой проблемы есть еще одно измерение, о котором молчат.
0: Какое?
1: Психика. Человек остается один на один с чудовищным опытом насилия, обмана и несправедливости. Финансовую дыру можно как-то заткнуть? А что делать с внутренним разрушением?
0: Тут раскручивается полномасштабная психологическая катастрофа. Диагноз ПТСР, посттравматическое стрессовое расстройство, в обществе до сих пор стигматизирован.
1: Да, к психологам ходить не принято.
0: Обратиться к психиатру для многих возвращенцев означает расписаться в собственной слабости. Да инфраструктуры помощи просто нет.
1: А если человек все же понимает, что не справляется, ну и идет в обычную поликлинику?
0: Ее ждет стандартный 10-минутный прием. Врач, у которого в коридоре сидит еще 30 бабушек, уставшим взглядом смотрит на ветерана, выписывает стандартный рецепт на мощные антидепрессанты и отправляет домой со словами: «Вам нужно больше отдыхать».
1: И все.
0: Все. Никто не занимается глубинной терапией. В итоге люди остаются наедине со своими демонами и начинают лечиться единственным доступным способом.
1: Алкоголь и наркотики.
0: Да. Которые только срывают последние тормоза и ускоряют деградацию личности.
1: И если проанализировать последствия, становится страшно. Экстремальное напряжение, ежедневное насилие, привычка к тому, что человеческая жизнь ничего не стоит, это же не выключается кнопкой при пересечении границы.
0: Конечно, нет.
1: Этот опыт неизбежно возвращается в мирные города, на улицы, в семьи. Это бьет по всему обществу.
0: Статистика таких инцидентов не афишируется. Но рост бытового, домашнего насилия колоссален. Жены в ужасе, они просто не узнают мужчин, которые к ним вернулись.
1: Психика сломана.
0: Человек может просыпаться среди ночи с криками, искать под кроватью автомат, проявлять неконтролируемую звериную агрессию на любой резкий звук. Упала крышка от кастрюли, хлопнула дверь в подъезде. Он мгновенно впадает в боевой транс и готов убивать.
1: А общество при этом живет в другой реальности.
0: Совершенно верно. Образуется гигантская социальная пропасть. Окружающие пытаются натянуть на вернувшихся глянцевый, парадный образ, который транслируется со всех экранов.
1: Героический образ.
0: Да, а реальный, искалеченный, дерганный человек с этим образом никак не совпадает. Людям становится некомфортно рядом с ним. Они отводят глаза. Ветеран чувствует эту фальшь. Понимает, что его реальный опыт здесь никому не нужен и даже пугает.
1: И замыкается в себе.
0: В итоге он окончательно замыкается в себе. Пьет, смотрит часами в стену.
1: Знаешь, в завершении этого разбора стоит задать один очень холодный и важный вопрос.
0: Какой?
1: Если государственная машина настолько эффективно до автоматизма научилась поглощать людей, стирая их базовые гражданские права, издеваясь над ними в подвалах и перемалывая их судьбы и бюрократическим равнодушием, что помешает этой же самой системе завтра применить абсолютно те же отработанные механизмы контроля и внесудебного давления к любому гражданскому лицу, который никогда не надевал форму? Ведь бюрократическая машина, почувствовавшая вкус полной безнаказанности, не исчезнет сама по себе. Она всегда будет искать новый ресурс для поглощения.
0: Вот такая картина.